0: Сахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В ООН осудили удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Спонсоры Украины уже устали от ее поддержки, заявил президент Бразилии после саммита группы семи. И единый день голосования в России назначен на 20 сентября. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав делегаций, прибывших в Казань на саммит «Россия-АСЕАН». Это мероприятие дало официальный старт саммиту, который посвящен 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Путин отметил общие нравственные ценности России и стран АСЕАН.
1: Уверен, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее, поскольку сотрудничество России и АСЕАН опирается на прочные узы дружбы и взаимной помощи, накопленный позитивный опыт партнерской работы. В свое время Советский Союз помог многим народам Юго-Восточной Азии в освобождении от наследия колониальной эпохи, оказал поддержку в становлении государственности и основ экономики, укреплению обороноспособности. Десятки тысяч студентов из Юго-Восточной Азии окончили наши высшие учебные заведения. Полученные ими знания и профессии инженеров, педагогов, врачей, юристов, экономистов и многих других приносили и приносят до сих пор практическую пользу согражданам ваших стран. И сегодня Россия и государства АСЕАН сообща продолжают развивать и приумножать добрые традиции взаимовыгодного сотрудничества. Работают над углублением партнерских связей. И, что важно, мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела. И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира. Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила.
0: В Казани российский лидер провел отдельные встречи с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьер-министром Малайзии, а также с главой МИДа Турции. Владимир Путин поручил Минздраву принять все необходимые срочные меры и оказать помощь пострадавшим и раненым в результате теракта киевского режима в Брянской области. Автобус, на котором в Геленджик ехала белорусская детская футбольная команда, был целенаправленно атакован украинским дроном. Киевский режим нанес новый прицельный удар по детям в возрасте до 12 лет. Двое в тяжелом состоянии, погибла одна из сопровождающих. Из Брянской области репортаж Марины Масловой.
2: Пассажирский автобус. Его сейчас тщательно исследуют эксперты. Корпус весь в мелких дырах, словно от шрапнели. Внутри окровавленные подголовники кресел. Украинский беспилотник сознательно направили на перерез, и оператор, скорее всего, видел, что перевозят детей. Все случилось около 11 часов утра. Автобус только-только пересек границу. На федеральной автотрассе А-240 у села Рудня Почепского района Брянской области. Дорога до вечера была перекрыта. Следователи собирали вещдоки. Это была группа из детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речица. До Геленджика, где предполагалось провести сборы, ехать ей было больше суток. На месте погибла Виктория Горошко. Ее муж был тренером детской футбольной команды. Исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук навещает пострадавших в больнице. Туда с места трагедии привезли 7. Причем 2 детей в тяжелом состоянии. Российские медики делают все возможное, чтобы их спасти. В сельской школе было оборудовано место временного пребывания для тех, кто не нуждался в госпитализации. Горячее питание, психологическая помощь. Между прочим, на том же участке дороги и прежде были зафиксированы налеты украинских БПЛА. Правда, без таких трагических последствий. Поэтому вовсе не исключено, что за белорусскими автобусами ВСУ охотились специально, выбирая жертву, убийство которой точно вызвало бы широкий общественный резонанс. Марина Маслова, Вести, Брянск.
0: ООН осуждает нападение на гражданское население и инфраструктуру. Об этом заявил ТАСС, официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжарик, в ответ на просьбу прокомментировать удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Единый день голосования в России назначен на 20 сентября, и по предложению Центра избиркома голосование будет проходить 3 дня – 18, 19 и 20 числа. Нынешняя избирательная кампания – одна из самых масштабных за последнее время. Старт дал президент, подписав соответствующий указ. Страна будет выбирать депутатов Госдумы 9-го созыва, глав регионов, представителей областных парламентов и городских советов. На первом заседании Центра избиркома по подготовке к единому дню голосования глава ЦИКа Памфилова сообщила, что депутатов Госдумы будут избирать на 5 лет, а в выборах смогут участвовать 17 политических партий. Впервые в парламентских выборах примут участие жители новых российских территорий. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сформированы 7 одномандатных округов. Соответственно, в новом созыве будет 7 депутатов от новых регионов. Спонсоры Киева уже устали поддерживать его в противостоянии с Россией и ищут решения, чтобы добиться урегулирования конфликта. С таким мнением после участия в саммите группы семи во Франции выступил президент Бразилии. По его словам, в ходе общения он впервые увидел желание Запада положить конец конфликту на Украине. Между тем, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал, когда ждать делегацию из США и о том, какой будет американская позиция после попыток обработки со стороны европейских лидеров.
3: Когда ждем-то гостей заморских?
4: Ну, я бы сказал, я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Вы знаете, был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа. Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что этот диалог продолжается. Поэтому точно ждем в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента.
3: Но при этом пишут, что вот европейцы уже, что называется, опять перепрошили, что ли, Трампа. Ну, не хорошее слово, но тем пишут, что Трамп теперь склоняется к мнению европейцев.
4: Эти европейцы, британцы принимают титанические усилия, чтобы разорвать прямой диалог России и США. Они привыкли влиять на вот Байдена, привыкли быть крайне негативными. Поэтому то, что сохраняется прямой диалог России и США, это крайне важно.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил место проведения матча за Суперкубок России этого года. Чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак» 18 июля сыграют в Нижнем Новгороде. Напомню, действующим обладателем Суперкубка России является ЦСКА. Международный футбольный турнир «Братский кубок» пройдет в Москве с 4 по 18 июля. В соревнованиях примут участие московский ЦСКА и «Динамо», а также бразильский «Ботафого». В матче открытия на веб-арене встретятся ЦСКА и «Ботафого». «Братский кубок» состоится в четвертый раз. В прошлом году победителем стало «Динамо». Тем временем новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прибыл в Россию в среду. Его встречали генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и несколько десятков болельщиков. Ранее Шварц уже работал главным тренером клуба с 20 по 22 год. «После 4 лет я перед вами. Эмоциональный и особенный день для меня. Много воспоминаний, но сейчас тот момент, когда нужно создать новую историю», отметил Шварц. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал перспективы команды в новом сезоне. «Мы не в первый год проходим этап, когда группа игроков может уйти. Команда точно будет готова физически, организованно. Дальше вопрос исполнителей. Если сделаем точечные шаги по комплектованию, будем способны сделать и шаг вперед как в развитии, так и по месту в турнирной таблице», отметил Галактионов «Спортэкспрессо». Глава Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал предстоящие товарищеские матчи сборной России. 26 июня наша национальная команда сыграет со сборной Турции, а 28 июня со сборной Венгрии. «Конечно, мы немного заржавевшие и не находимся в регулярном тренировочном цикле, но не сомневаюсь, что команда подготовится хорошо. Любая игра важна, особенно против Турции, которая является одним из лидеров европейского и мирового баскетбола», приводит слова Кириленко ТАСС. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. О прогнозе на 18 июня. В Сатке будет плюс 22 градуса, в Челябинске плюс 24, пройдут в этих городах дожди, в Новосибирске плюс 26 без осадков, в Великом Новгороде плюс 24, пройдут дожди. В Петербурге в четверг местами дожди, днем плюс 17 градусов. В Москве сегодня также ожидаются дожди, днем около 16 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12, давление 743 миллиметра.
6: Редактор Радио России. Просвещение.
7: О животных. С Иваном Затевахиным.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Меня всегда занимал вопрос, как животные разных видов могут общаться друг с другом. И я решил задать этот вопрос доктору биологических наук Илье Александровичу Володину, который долгое время изучает акустику животных. Но для того, чтобы немножко сузить вопрос, я думаю, что, может быть, стоит ограничиться рассмотрением, как человек и животные, с которым он контактирует, понимают друг друга. Дело в том, что это представители разных видов. По идее, в их биологии у приматов, скажем, там, и у кошек нет механизмов, позволяющих им понимать друг друга. А, возможно, есть. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Илья Александрович, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Итак, как они понимают друг друга?
9: Ну, на самом деле, все достаточно просто, потому что есть некоторые определенные вокальные ключи, которые, в общем-то, универсальны для всех млекопитающих. То есть звуки определенной структуры могут воздействовать на внимание и возбуждение тех, кто их слышит, и вызывать определенный эмоциональный ответ у животных сами по себе.
8: Илья Александрович, вот вы сказали, какие-то вокальные структуры. Это что такое вообще?
9: Есть два разных типа звука, которые вызывают разные ответы. И поскольку они универсальны для всех млекопитающих, там, начиная с самых низких организованных животных, то они очень широко распространены. Во-первых, это внезапные интенсивные крики с быстрым подъемом интенсивности, ну, либо амплитуды сразу после начала крика. Такие вопли.
8: А интенсивность – это что такое?
9: Это амплитуда, это громкость.
8: Громкость, понятно.
9: Да, да, да, да. То есть такие вопли. Резкие, громкие вопли. Очень часто еще с шумовым заполнением. И вот такие крики, они вызывают прерывание текущей активности и ориентацию на источник звука. Я вот когда лекции студентам читаю, я когда дохожу до этого места, я так смотрю на аудиторию и громко кричу. А-а-а! Вы знаете, они все на меня голову поднимают сразу.
8: Все просыпаются, хотел я сказать, но да, я уверен, что они не спят на ваших лекциях. Не может такого быть.
9: Да. И сразу смотрит на меня. На самом деле то же самое делают и другие животные. Потому что там идет активация ствола мозга, общая активация мозга. То есть на самом деле тут настолько на низких уровнях происходит вот как бы считывание вот этого звука, что оно универсально для всех. И поскольку такие крики, они, в общем-то, вызывают одну и ту же реакцию, они очень сильно распространены при взаимодействии мать-детеныш. Когда детеныш хочет что-то от матери и от других взрослых, выпал из гнезда и начинает орать. Либо они широко используются в агрессивных взаимодействиях. Защищающееся животное кричит буквально в лицо тому, кто его пытается...
8: Хочет испугать.
9: Ну, даже не то, что испугать, оно же ничего не хочет. Это его эмоциональная реакция. Но она останавливает агрессию. Это правда так. Мы вот работали с грызунами и... Когда уже, ну, совсем, то есть нападающий приближается на какие-то миллиметры, вот этот звук в лицо, он его немножко отталкивает.
8: Это крыса с крысой или когда загнанная в угол крыса, когда, скажем, я не знаю, собака ее туда загоняет или кошка?
9: Ну, мы делали крыса с крысой, ну, там песчанка с песчанкой, другие грызуны, но, в общем, принцип тот же самый.
8: Ну, да.
9: Собаку, я думаю, этим не остановить. А вот для внутри видовой коммуникации это вполне подходит.
8: То есть получается, что эмоциональные сигналы, они же как бы являются коммуникативными.
9: Ну, конечно.
8: Или служат как некое средство коммуникации для того, чтобы поведать о своем состоянии безумным там или наоборот соседу,
9: да, да,
8: по группе,
9: да,
8: или там маме, или наоборот ребенку.
9: Да, да, да. На самом-то деле эмоциональные сигналы и являются коммуникативными у животных. У них нет никакой передачи информации. Информацию можно считать из сигнала. Но если вы хотите, чтобы вы знали, что вы больны, что вам там, условно говоря, 50 лет, так и с утра вы не ели, и поэтому раздражены, ну, пожалуйста, передавайте эту информацию. Вот. Наоборот, очень часто животные стараются скрыть информацию в звуковых сигналах, но не все удается.
10: Да, вот вы сказали, что не несут информацию. А вот как же там исследования многочисленные у, по-моему, верветок, у которых разные сигналы служат для обозначения опасность сверху, опасность на земле, там беги в кусты в каком-то другом случае. По-моему, такие же у сурков.
9: Нет, у сурков нет, у сурикат есть, но там гораздо более такая градуальная система. То есть она не столь четкая.
10: Ну, это же близкие, да.
9: И у верветок сейчас. Ну, кстати, не у верветок, а у зеленых мартышек.
10: А почему вы меня поправили тогда?
9: Потому что почему-то лингвисты их постоянно называют верветками, хотя русское закрепленное название – это зеленая мартышка.
10: Ну, я в свое оправдание скажу, что в Африке все их называют верветками, ну ладно.
9: Ну, конечно, вервет-манки.
10: Да, вы доктор наук по акустике, поэтому будем говорить, как вы считаете.
9: Скажем так, не во всех популяциях, соответственно, вот зеленые мартышки кричат такие крики. А на самом деле вот этим трем великим приматологам, которые вот это открыли, это Сиффорд, Ченни и Марлер. Вот, им страшно повезло, что они нашли таких животных, у которых, правда, разные крики на пернатого хищника и на наземного хищника, на леопарда.
10: На змею там еще у кого какой-то?
9: И на змею, да. Причем у самцов они более различимые, чем у самок. А дети вообще путаются до 2 лет.
10: Угу.
9: Вот. И обманывают взрослых, и поэтому взрослые, соответственно, очень мало внимания обращают на крики детей.
10: Угу.
9: А иногда даже наказывают их. Есть и такие работы за неправильные крики. Так дети обучаются. Вот. Но есть популяции, которые живут в других условиях, скажем, в отсутствии высоких деревьев. Им приходится выходить на открытые места, на саванну. Ночуют они хорошо на деревьях около реки, но питаются в основном в саванне, где самое большое дерево 3 метра. И туда не заберешься, и от леопарда не спрячешься. И там совершенно все по-другому. И поведение у них абсолютно другое. Правда, вот как они кричат, вот в той работе, в которой это исследовали, не сказано, но они строят оборонительный круг против леопарда и отступают обратно в места, где есть высокие деревья. То есть просто некуда спрятаться.
10: Понятно, да, интересно.
9: Поэтому на самом деле вот это хороший пример, но это скорее исключение. Долго-долго, это же работа 80-го года, долго-долго искали вот такие вот, их назвали реферативными системами коммуникации у животных. Ну и нашли где-то порядка 10 видов за все время. Все эти это приматы и одна единственная суриката, у которой тоже все зависит еще от уровня возбуждения, который еще сильнее меняет крики, чем наличие того или иного типа хищника. Так что тут еще надвое сказать.
10: Ну хорошо, а вот эти многочисленные повизгивания, которые издают красные волки и африканские пятнистые собаки или пятнистые волки, не хочется их геновидными называть, тем более, что вроде сейчас договорились их называть именно так. Так вот, они же тоже, у них беспрерывно идет коммуникация,
9: да?
10: Характер которой меняется в зависимости от как бы ситуации. Ну, она не про опасность, а про как жизнь.
9: Она про жизнь, да.
10: Вообще, да. Там, привет, мы пришли, там, пора на охоту и так далее.
9: Да там все подряд.
10: Да.
9: Вы знаете, вот в вольере в зоопарке лежит, там, скажем, 3 красных волка, 4-й встает, и вот он начинает просто двигаться сквозь эту вольеру, он включается.
10: Да.
9: И вот эти вот крики, и вот, вот если движутся 2 волка, они будут кричать. Вот когда волк лежит, то он молчит обычно. Когда он движется, он все время издает эти вот контактные крики. Причем эти крики, они очень индивидуализированы.
10: То есть они другую немножко функцию играют, да? Что типа вот я тут, да, как у дельфинов вот эти?
9: Скорее всего, да.
10: Типа
9: скорее
10: автограф.
9: Всего, это некий такой маячок, да. Ну, дельфины издают автографы только если они попали в какую-то неприятную ситуацию, а волки все время.
10: Да нет, ну, перед охотой они тоже это издают, но это отдельная тема. Автографы. Ну, когда собираются.
9: Но мы уехали.
10: Да, мы уехали.
9: Мы уехали, да.
10: Ну, я думал, вот, ну, как бы всегда считал, что все-таки как-то вот вы так резко говорите, что нет, эмоциональные сигналы – это не слово, да?
9: Нет, конечно, не слово.
10: Да, а просто, я даже не знаю, как сказать, ну, просто нечто сопутствующее состоянию души отдельно взятого какого-то животного, да?
9: Да,
10: и не несет никакой специальной, но тем не менее, вот сигнал это есть, да, различаются.
9: Несет информацию, но только она может быть абсолютно разной для разных членов группы.
10: Угу.
9: Дело в том, что в социальных группах первично ничего не значащие вот эти коммуникативные сигналы, которых полно вот у социальных псовых, их очень много, обезьян, там каких-нибудь там японских макак.
10: Да.
9: Вот, они первоначально ничего не значат, но в процессе жизни они приобретают определенную окраску. Они закрепляются вместе с тем поведением, которое проявляет конкретные особи конкретным членам стаи. Вот если какое-то доминирующее животное кого-то там, скажем, любит, это у нее там партнер по чискам, а кого-то не любит, то вот ку этой доминирующей самки для как бы дружественного партнера означает там типа «привет, сейчас я к тебе приду, и мы друг друга почистим», а для всех остальных он означает «прочь с моей дороги». Вот, если ты тут не уйдешь, я тебе сейчас дам. А сигнал один и тот же.
10: То есть трактовка сигнала, как и поведение, зависит от контекста ситуации, получается.
9: Конечно, конечно. Ну, это я не могу сказать, что это новый такой подход к коммуникации. Ему уже 30 лет.
10: Ну да.
9: Вот. Ну, соответственно, он называется регуляторный, в отличие от информационного, который постулирует, что сигнал – это некий там знак, стимул, который определенным образом влияет на поведение того, кто его слышит. Ну, конечно, это не так. То есть вот, ну, вот за исключением вот как раз тех эмоционально окрашенных звуков определенной структуры, которые, правда, вызывают у всех одинаковую реакцию. Физиологическую.
10: Ну, сигнал тревоги, да? Даже птица орет, мы понимаем,
9: что-то не так.
10: Что-то не так.
9: Ну вот если там, да, какая-нибудь там, я не знаю, собака прищемила лапу и будет истошно орать,
10: да.
9: Или ребенок будет истошно орать, кстати, дети тоже вовсю этим пользуются.
10: Ну да.
9: А, вот, то есть мы поймем, что что-то не так, и нас это будет раздражать.
10: Да, да.
9: Пока мы будем это слушать. То есть нам желание прийти и каким-то образом решить эту ситуацию.
10: Ну, смотрите, вопящий ребенок, ну, что греха таить. Если он чужой, он может раздражать, а свой, наоборот, вызывает реакцию. Свой в широком смысле, член твоей группы, да, там, семьи и так далее, да?
9: Самое главное, сначала он очень сильно привлекает внимание, вот это самое главное, а потом вы определяете, что вам делать.
10: Угу.
9: Вот я все время вспоминаю, когда у меня дети были маленькие, вот какой-нибудь там бежит малыш, я его не вижу даже, там шлеп, и такой дикий вопль. У меня прям внутри ёкало все.
10: Ну да, естественно.
9: А потом через 2 секунды я соображаю, не мой. По голосу определил. Потом разучился своих отличать по голосу. Поначалу, соответственно, очень четко. Первая реакция на физиологическом уровне, что-то случилось, а потом ты говоришь, нет, не мой, все, пошел дальше.
10: Ну, это, так сказать, пример для того, чтобы все всем было ясно. Конечно, свой ребенок вызывает больше эмоций, и, безусловно, любой нормальный человек поможет упавшему чужому ребенку, это все понятно.
9: Да там полно других, которые помогут. Такие маленькие дети не гуляют без родителей.
10: Некоторые родители могут и рассердиться, что вы трогаете ребенка. Ну да ладно. Понятно, значит, все-таки эмоциональные сигналы несут информацию.
9: Да.
10: Но вы говорите, что они не являются... Это мы еще не перешли к домашнему, между прочим.
9: Ко второму типу сигналов. Мы еще не перешли ко второму типу сигналов.
10: Да. Ну, для того, чтобы точку поставить, но все-таки, наверное, если ты слышишь сигнал тревоги, твое поведение все-таки меняется, запускаются какие-то тревожность, там, я не знаю, выброс адреналина, кортизола и прочих.
9: Да, мощнейший выброс адреналина идет.
10: Да.
9: Ну, я не хочу как бы на слушателях экспериментировать.
10: Да, да.
9: Ну, у студентов я прошу описать, да, конечно, там идет адреналовая реакция. Первоначально на громкий вопль идет адреналовая реакция, а потом ты осознаешь, а что происходит.
10: Ага.
9: Эта адреналовая реакция тебя стимулирует на то, чтобы ты посмотрел вокруг. Бежать, нападать, соответственно, бежать кого-то спасать. То есть это ты уже потом принимаешь решение в зависимости от контекста.
10: Ага.
9: Но первоначально тебя оторвали. От, скажем, от сбора корма, от того, чтобы ты там чистился, если ты животное, да?
10: Угу.
9: Просто лежал, отдыхал. То есть тебя как бы резко подняли, заставили посмотреть на источник звука, и дальше ты принимаешь какое-то решение. То есть это очень важный коммуникативный сигнал. И второй, вот такой же универсальный сигнал, и это короткие щелчкоподобные такие пульсы с восходящим ходом частоты, с быстрыми изменениями амплитуды и тоже обычно шумовым заполнением.
10: То есть, а это что?
9: Хлопки в ладоши.
10: Но это у приматов?
9: Нет, не обязательно.
10: Ну а кто еще может?
9: Очень многие крики тревоги – это последовательности коротких повторяющихся криков. Призыв у многих матерей млекопитающих, адресованный ребенку, это тоже короткие крики. Вот кудах-то не лисица.
10: Ну, леопард такие издает, да, самки леопардов, такие вот короткие серии такие какие-то.
9: Вот, самки. Да. Вот очень похоже. Вот такие вот короткие серии криков, серии коротких криков, которые адресованы детям, и они заставляют их подходить. Это подзывы. Угу. Люди интуитивно это поняли. Наши подзывы – это все кис-кис-кис, цып-цып-цып и тому подобное.
10: Да, мы переходим уже к взаимодействию с домашними животными. Да, я так понимаю?
9: Да. Поэтому, если вы хотите простимулировать двигательную активность какого-нибудь животного, то издавайте короткие, быстро следующие друг за другом крики.
10: Опять немножко уведу вас, Илья Александрович. У нас был интересный разговор про то, как пастухи управляют своими гениальными пастушьими собаками. Со стороны производит впечатление сплошной магии. Вот просто магия, магия какая-то. Он стоит, опершись на посох, и как-то управляет собаками. Вот, и они бегут туда, куда ему нужно. Это вот он как это вообще происходит, это взаимодействие, в частности?
9: Ну, в частности, они свистят. Есть разработанные системы свистов,
10: да,
9: которые воспринимает собака, бордер-колли, и она, соответственно, эти свисты являются командами, ну, в таком широком смысле тоже. И, соответственно, она, следуя этим командам, она ведет вот стадо овец.
10: Ну, хорошо, а вот тут мы как раз переходим к такому вопросу. А как вырабатывается связь-то между сигналом, который запускает поведение, да? То есть это уже другое, это же не то, что повторяющаяся мать зовет ребенка, да? Это не на-на-на, которая там щенку... Скорее, да, вот это что-то другое, да, какие-то другие сигналы.
9: Ну, как сказать, конечно же, это дрессировка.
10: Тренинг.
9: То есть, если бордера не тренировать, то он ничего понимать не будет. Другое дело, какие крики или свисты используют для дрессировки.
10: Угу.
9: Вот у тех же пастухов австралийских, у них на как бы посыл собаки или ускорение движения, это всегда короткие свисты, следующие друг за другом. А если ее надо затормозить, то это один длинный свист с понижением частоты к концу.
10: То есть как имитирующий как бы действие получается, так что ли?
9: Ну, не совсем.
10: Ну, потому что собака бежит быстро, потом она тормозит.
9: Ну, на самом деле были проведены эксперименты по обучению щенков бордер-колли такой стандартной команде «Ко мне».
10: Да.
9: «Кам», которую делали свистами, подкрепляли маленьких щенков. В одном случае это было вот 4 синтезированных коротких свиста, в другом случае это был один длинный свист,
10: угу,
9: с понижением частоты. Ну, как вы думаете, какие щенки быстрее освоили эту команду?
10: Не знаю.
9: Первое, естественно. В том-то все и дело. То есть на самом деле, когда вот вы тренируете собаку, нужно понимать, как она вас воспринимает. То есть вот эти на самом деле находки, интуитивные наши, то, что, соответственно, короткие повторы, это гораздо лучше для стимуляции движений, в том числе и для подзыва.
10: Uh-huh.
9: А вот, их можно использовать. К примеру, вот на русском языке команда «Ко мне»,
10: uh-huh,
9: она абсолютно не работающая. Вот я, например, когда своих учил, я кричал им «кам-кам-кам». С моей точки зрения, это гораздо лучше, как подзыв работает.
10: Ну, у вас таксы, по-моему, были, да?
9: Таксы, да, да. Конечно, можно приучить и ко мне, но тогда надо кричать очень коротко и резко.
10: Ну, как правило, тут ведь в любом случае там связь-то можно между любым сигналом, хоть и там, я не знаю...
9: Да, да, безусловно.
10: Эмоциональным и ненормативным выработать связь. Но я так полагаю, что вот эти вот нормативные команды, это же влияние немецкой дрессировки, а там односложные они, как правило. Вот, кам там, я не знаю, зиц, такие отрывистые.
9: Ну, никто не мешает вам выработать свою систему команд для своей собаки.
10: Да, но вы можете выработать, но пойдете сдавать экзамен, и знаток какой-нибудь вам лекцию прочтет нудную про то, что поведение там у вашей собаки неправильное, команды так подавать нельзя. Конечно, неплохо было бы их сразу отправлять к вам на лекции, этих знатоков площадочных, но я боюсь, что не пойдут. Вот, они сами все знают, как правило.

0: живут абсолютно разные языки, абсолютно разные животные. То есть, ну, в основном это собаки и всякая тягловая скотина. Там лошади, мулы, соответственно, ослы и так далее.
1: Скотина вот. В хорошем смысле, да?
0: Да, да, да. Понятно, да. Животные. Вот, которую нужно как-то сдвигать и которую нужно тормозить. Так? Ну и то же самое собаки. То есть, в общем, есть совершенно такие вот универсальные принципы. Люди, ну, каким-то образом до этого догадываются, тем, которым активно работают животными, которыми надо этими животными управлять не на площадке для сдачи экзамена, а для работы, для жизни.
1: Ну да.
0: Вот. И тут не важна национальность человека. То есть каждый говорит на своем языке, но каждый говорит короткие слова.
1: Серии коротких слов. Вот удивительно.
0: Да, потому что животные же не понимают этих слов. Животные понимают вот эти вот быстро следующие друг за другом импульсы, которые, опять же, влияют просто ему на ствол мозга и активируют нервную систему. Все.
1: Ну, хорошо. А когда, скажем, извозчик, да, вот он подает, но пошла залетно.
0: Ну, и добавляет еще но.
1: А, ну да, и ну, да. То есть последовательно, интересно. И наоборот, да, когда он ее тормозит.
0: Когда тормозит, да. То есть, в общем, есть, видимо, в этом смысл.
1: Наверняка.
0: Ваше животное будет лучше вас понимать.
1: Да, но потом можно же перевести, кстати, на нормативную, так сказать, сокращать количество сигналов, когда вы уже выработаете у собаки правильное поведение, можно уже под любую другую команду этот навык переводить, ничего в этом такого нет, да, но изначально это любопытная такая вещь, которую на самом деле мало кто учит, да вообще никто не учитывает из тренеров, вот это точно я могу сказать. Наоборот, все стремятся к коротким каким-то командам. А вот тогда вы мне скажите, а вот если вы подаете команду, она может быть длинная даже, ко мне, допустим.
0: Вот я не люблю эту команду.
1: Да, ну хорошо, ну вы не любите. А что собака-то, вот она что слышит? Она всю ее слышит? Или какой-то фрагмент для нее значим вот в этой команде? Или вы говорите «рядом», да, вот обычно так вот подают растяжечкой такой. Что значимо? Или вся в целом вот эта команда воспринимается собакой? Или какой-то ее фрагмент?
0: Ой, как она воспринимает, я, в общем-то, тут сказать не могу. То есть, поскольку идет дрессировка, угу. И животные, конечно же, прекрасно различают разные звуки, гласные в нашей речи, и целые слова, я думаю, вы можете отдрессировать на то, чтобы они различали очень похожие слова.
1: На любые.
0: И делали на них разные, ну, действия, разные команды выполняли. Скорее всего, они воспринимают это целиком, но вот насколько легко они будут это заучивать, и сколько ошибок вы сделаете, когда вы будете их учить, это во многом зависит от вас.
1: Понятно.
0: Ну, вот с моей точки зрения, вот опять же, то есть кричать так длинной серии «Стой! Стой! Стой, гад!» Понимаете, это просто стимулирует собаку убегать.
1: Бегать.
0: Вот все что угодно, но только не так.
1: Да, понятно. Спасибо большое, Илья Александрович. Вы очень многим, наверное, собаководам, если они нас слушают, открыли сегодня глаза и уши, я надеюсь, на то, чем они занимаются и как они дрессируют собак. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доктором биологических наук, биоакустиком Ильей Александровичем Володиным о том, что, собственно, слышат животные, когда мы с ними разговариваем. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя великая Россия».
4: Каждая из этих горных башен – загадка. В ней чувствуется гигантский труд и мастерство. Это не просто древнее сооружение. Это же настоящая каменная летопись народа, его гениальная инженерная мысль и живая легенда, застывшая в скалах. Ну и, конечно же, не все прочитано.

0: в этой летописи. Немало загадок ждут, пока кто-то сможет их разгадать. Когда-то башни и замки составляли целый город в горах на высоте 1600 метров над уровнем моря. Ну, а сейчас на территории около 60 гектаров сохранилось более 100 сооружений. Удивительно, что их не разрушили землетрясения, которых за эти сотни лет здесь было, поверьте, немало. Стоят эти гигантские башни прямо на скалах, на каменных монолитах, без всякого фундамента. Мне рассказывали, что место выбирали женщины. Ходили по ущелью и выливали молоко на камни в разных местах. Там, где оно не впитывалось, там и есть каменный монолит, на котором можно строить башню. Каково предназначение этих башен? Боевые? Несомненно, в средние века многие из них подвергались штурмам, осадам. Сторожевые? Была и такая функция. Как раз по этому месту, кстати, проходил Великий Шелковый путь из Китая в Византию. Что-то в этих башнях, несомненно, хранили, в них могли жить. Опять же, мне рассказывали, что каждую башню строил определенный род. И она являла собой визитную карточку этого рода. Ведь все-таки за ней из поколения в поколение ухаживали, реставрировали. Но одно могу сказать определенно. Зрелище этих немых свидетелей истории древнего вайнахского народа фантастическое. Башни настолько органично вписываются в горный ландшафт, что можно любоваться часами. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем рассказывать вам о самых красивых, необычных и интересных местах нашего Отечества. А сегодня наш путь лежит в горную Ингушетию, в заповедник Эрзи, где расположен тот самый знаменитый башенный комплекс. Ну, а наш собеседник и проводник Александр Давидович Липкович, старший научный сотрудник этого заповедника.
1: Заповедник Эрзи подходит к самой долине Терека. Горы там очень интересные. Скалистый хребет, который достигает высоты почти 3000 метров, сложен осадочными породами и имеет квестовую форму. Северный склон у него пологий, а южный обрывается отвесами до километра. А за скалистым хребтом расположена так называемая зона дождевой тени. То есть, когда влажные воздушные массы идут с севера, их осаждают скалистый хребет, а когда они идут с юга, то их осаждают более высокие главный Кавказский и водораздельный хребты. А в северно-юрской депрессии, как ее называют геологи, находится эта самая зона дождевой тени или семиаридная котловина. Так вот, именно эта котловина всегда была густо населена. И это центр башенного зодчества Кавказа. Предки современных ингушей были великолепными строителями. Они из камня просто творили чудеса. И вот эти замки, эти башни, они являлись основой национального пейзажа, такими архитектурными доминантами. А сам национальный пейзаж представлял собой сложную систему пастбищ, земледельческих террас, ну и, соответственно, фрагментов лесов. Сейчас Ингушетия становится местом притяжения туристов. И заезжают туристы, как правило, из той же долины Терека, через Цейламский перевал. А гора Цейлам очень красива. Это такой конус, который в разные времена суток смотрится совершенно по-разному. На рассвете первые лучи солнца золотят его вершину, затем постепенно он освещается весь. По легенде, на вершине этой горы жило божество Дяла, и там же жил знаменитый Орел. А еще одно божество жило на вершине Казбека, который прекрасно виден из Ингушетии, из некоторых ущелий и селений. Так вот, Таргимская и Джейрахская котловины – это два таких анклава, можно сказать, древнего населения Ингушетии. И вот эти башенные замки, которые были там построены, особенно замок Цори, знаменитые Вовнушки, это просто чудо архитектуры. На высоких скалах две башни, которые то ли когда-то использовались как тюрьма, как говорят некоторые, то ли действительно охраняли вход в узкое ущелье. даже были представлены на символ одного из чудес архитектуры России. Но сейчас это все туристические объекты, и к чести ингушей они очень бережно относятся к своему архитектурному наследию. Все древние селения находятся под покровительством историко-архитектурного музея-заповедника. А на самом Цейлакском перевале построено очень интересное кафе. Над долиной висит стеклянная полукруглая терраса, откуда открывается просто великолепный вид на главный Кавказский хребет. И сейчас там просто место паломничества туристов. И что интересно, это же место очень любят крупные хищные птицы. А их в Ингушетии великое множество. Мне пришлось проводить учеты гнездовой численности белоголовых сипов. Я насчитал около 50 гнезд. И вот когда вся эта армада громадных птиц, размах крыльев которых достигает почти 3 метра, утром вылетает на охоту, конечно, их интересует место скопления людей. И над головами туристов кружат сипы, бородачи. Ну, а бородач – это одна из крупнейших птиц мира. Тоже почти 3 метра размах крыльев. Но самое интересное, что бородач обладает одной поведенческой особенностью. Он поедает то, что не едят никакие другие птицы-падальщики. Крупные кости, сухожилия. Так вот, однажды мне удалось сфотографировать бородача, который буквально над головами десятков туристов носил в когтях конский череп.
0: Белоголовые сипы, величественные черные грифы, бородачи. Эти гигантские, кстати, очень редкие птицы, занесенные в Красную книгу, неотъемлемая часть прекрасных горных пейзажей Ингушетии. Так что любителям природы в этих краях будет особенно интересно. Тем более, что будет возможность сделать редкие фотоснимки.
1: Поэтому приехать в Ингушетию, посетить эти башни. На башнях есть интересные петроглифы, а старые охотничьи тропы, скотопрогонные тропы, которые идут по отвесам скалистого хребта, иногда приводят в удивительные места. Места, где охотники оставляли божеству какие-то свои подношения, и там можно увидеть и сегодня железные наконечники стрел и круглые пули от шомпольных ружей. Но ходит туда людей очень мало, потому что места эти тропы опасны, знают их только несколько десятков старожилов. Ну и теперь еще и пограничники, поскольку республика Ингушетия входит в черту пограничной зоны.
0: Конечно, археологи находили много интересных артефактов в этих местах. Пожалуй, самая сенсационная находка – это большая, около 30 сантиметров, бронзовая статуэтка орла. Ее отливал мастер Сулейман в Басре в конце 8 века. Сейчас она хранится в Эрмитаже. Есть в Ингушетии свои знаменитые мастера, память о которых хранится веками. Вот стоит у подножия архитектурного комплекса мавзолей Янт-Каш, где по преданию похоронен легендарный зодчий по имени Янт. О его таланте складывали легенды и пели песни. Но главное это, конечно, фантастическая горная природа Ингушетии, древние постройки, от которых буквально веет таинственные истории предков, ну и гостеприимство местных жителей. Моя Великая Россия. Государственный природный заповедник Эрзи. Джейрахский и Суджинский район, Ингушетия.
2: Кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диану, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
2: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Магадана.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
5: Слушаем!
4: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже не раз говорила, что природа заготовила для нас лекарства на все случаи жизни и упаковала их в растения, произрастающие на земле, причем в каждой климатической зоне свои зеленые лекари. Мы в России уважаем лук и чеснок, лечимся и защищаемся ими от простуды. Мы любим корень женьшеня, с помощью которого восстанавливаем силы, подстегиваем обмен веществ и разгоняем кровь. А грецким орехом, который произрастает на юге нашей страны, мы укрепляем когнитивные способности и память. Кстати, в случае с грецким орехом природа дала нам в руки подсказку. Ядро грецкого ореха удивительно напоминает мозг человека, разделенный на два полушария. Принцип подобия, видимо, один из любимых у природы. Если же мы отправимся в Юго-Западную и Южную Азию, в Индию и Турцию, ну и на Ближний Восток, то обнаружим другие природные лекарства, одно из которых – черный тмин, Нигелла сатива по латыни. Это однолетнее травянистое растение семейства лютиковое, которое произрастает и у нас, в Крыму и на Кавказе. И мы называем его чернушка посевная. Симпатичное такое растение с красивыми голубыми, синими, розовыми и белыми цветочками. Оно растет в лесостепях, на степных склонах, иногда встречается как сорняк, но в Индии и Египте отлично знают цену этому растению, точнее черным семенам, похожим на октаэдры, которые хранятся в семенных коробочках. Из них делают специи и отжимают масло, знаменитое масло черного тмина, которое сейчас вошло в удивительную моду у нас в России. Ну, кого не спросишь, кажется, все пьют это масло черного тмина каждый день. Говорят, что масло черного тмина – это настоящая панацея. Если что не так со здоровьем, пей это масло, и все исправится. Из публикации в публикацию кочует изречение пророка Мухаммеда о том, что черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Поэтому семена и масло этого растения стали обязательным элементом домашней аптечки на всем Ближнем Востоке. Но так ли уж всесилен черный тмин и его масло? Есть ли научное подтверждение этому высказыванию пророка? Вообще, что думает наука по этому поводу, если думает, конечно? Или это все просто легенды? Вот я решила прояснить этот вопрос и погрузилась в научные статьи, опубликованные в последние 30 лет. И оказалось, что статей, а значит исследований, очень много. Прежде всего, это археологические исследования, которые подтверждают, что история использования черного тмина насчитывает более 3000 лет. А анализ древних текстов доказывает, что это растение было одной из самых почитаемых специй и любимым лекарством в колыбелях цивилизации в Древнем Египте, Месопотамии и Греции. Самая известная археологическая находка связана с именем фараона Тутанхамона. Именно в его гробнице нашли семена черного тмина. Это значит, что черный тмин используют уже более 3000 лет. Вообще в гробницу фараона укладывали все самое ценное, самое полезное и важное, что необходимо для загробной жизни. А значит, семена черного тмина были высочайшей ценностью 3000 лет назад в Египте. Причем не только в роли специй и лекарства. Согласно преданиям, царицы Нефертити и Клеопатра использовали масло черного тмина для ухода за кожей и волосами и называли его маслом красоты. Семена черного тмина также нашли при раскопках в поселениях древних шумеров в древнем Ираке, датируемых 2000-летием до нашей эры. Нашли в паломнической фляге из древнего кургана в Турции возрастом более 3500 лет. Надо заметить, что семена в древних захоронениях прекрасно сохранились, поэтому ученым удалось сравнить химический состав древних и современных семян. И оказалось, что этот состав практически одинаков. Что же касается древних текстов, главных лекарей прошлого, то целебные свойства черного тмина упоминали все. Ну вот, например, знаменитый врач Диоскорид, это первый век нашей эры, в своем труде «De materia medica» описывал применение семян для лечения головной и зубной боли, а также для выведения паразитов. Отец медицины Гиппократ использовал его при нарушениях пищеварения, а знаменитый Авиценна, он же Ибн Сина, в своем фундаментальном труде «Канон врачебной науки» XI века указывал, что черный тмин стимулирует энергию организма и помогает восстановиться от усталости и подавленности. На протяжении веков семена использовали как отдельно, так и в смеси с медом, прополисом и воском для лечения дыхательной системы, желудка и кишечника, почек, мочевого пузыря и печени, сердечно-сосудистой иммунной системы и для общего оздоровления. В Европу черный тмин попал в средние века. Правда, здесь его называли по-своему – черным кориандром или римским кориандром. Его активно выращивали в монастырских садах, как лекарственное растение. Но только до тех пор, пока развитие синтетической фармакологии в XIX веке временно не отодвинуло его на второй план. Но сегодня, похоже, черный тмин переживает ренессанс. Благодаря науке мы уже знаем, что в состав семян и масла черного тмина входит множество органических соединений, и среди них больше всего алкалоидов и эфирных масел. Самое активное и самое действенное вещество черного тмина – это тимохинон. Больше всего этого вещества в эфиопском и индийском маслах. Вообще, чем севернее произрастает чернушка посевная, тем меньше в ней масла. Видимо, для этого дела нужно тепло. Исследованиями терапевтических свойств масла черного тмина и самого тимохинона больше всего занимаются ученые в Индии, Египте, Турции, ну это и понятно. Хотя изучают его и в Европе, потому что Средиземноморье – это тоже место бытования черного тмина. Во-первых, ученые тестируют сам тимохинон, то есть вот это вот самое главное активное вещество, которое выделяют из масла. Его активность изучают на клеточных культурах и на животных. И все эти многочисленные исследования подтверждают, что тимохинон действительно уникальное вещество. Оно обладает всеми типами активности, которые только могут прийти на ум. Антибактериальный, иммуномодулирующий, антивирусный и далее по списку. Во-вторых, ученые придирчиво изучают масло черного тмина. Вот эту волшебную смесь самых разных веществ, главное среди которых, повторяю, тимохинон. Этот безопасный природный продукт исследуют на людях в клинических испытаниях. Причем проводят их со всей строгостью, по всем канонам и протоколам, включая, вот сейчас я вам прочитаю цитату из научной статьи, включая рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые исследования. Представляете, да? И все эти испытания, которые проводили и проводят в данную минуту, подтверждают, что масло черного тмина приносит облегчение при мигрениях, болях в суставах, астме, аллергии, лечит метаболические синдромы ожирения, диабет, простудно-воспалительные заболевания, бактериальные и вирусные инфекции, укрепляет иммунитет, положительно влияет на репродуктивную систему, улучшает работу мозга, память. И, в общем, этот список невероятно длинный, пора остановиться. На самом деле легче сказать, на что он не влияет положительно. Видимо, здесь имеет место какое-то системное воздействие, но это взгляд абсолютно мой обывательский. В общем, пророк Мухаммед был прав. Черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Но, во всяком случае, именно такая картина открывается на основе проведенных исследований. Попробуйте. Результаты вас приятно удивят.
2: Тихая величина.
8: Марк Анатольевич Захаров. Говорил он мягко, конкретно. Репетировали мы на сцене. И вдруг какая-то тишина, и он долго-долго так идет по залу. Не останавливал никогда. Поднимался по ступенечкам на сцену. Ну что, мои дорогие, антрепризки мешают.
2: Народная артистка России Анна Якунина. В программе «Presents Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ижевска. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
9: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
2: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на радио России «Чукотка».
11: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России «Чукотка».
13: Радость или грусть нас ждут потом.
12: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Тихая охота, грибные места и прочие секреты в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
14: Вроде бы заяц бежит именно туда, где много грибов.
15: Не знаю, у меня заяц из-под ног не выскакивает.
14: Поэтому, Леша, я назвал тебя.
16: Ну, я про зайца не знаю, но моя собака, она постоянно помогает искать грибы.
2: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Салехарда. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР. И четверг в Центральной России станет самым холодным днем с начала лета. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав делегаций, прибывших в Казань на саммит России, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Президент подчеркнул, что Россия и страны АСЕАН никому не навязывают свои взгляды, в этом их сила.
2: Хотел бы еще раз от души поприветствовать всех вас в России. Мы встречаемся в Казани, красивом и древнем городе, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие нашей страны, ее уникальное историческое и духовное наследие. И при этом является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом. Уверен, вы сами сможете почувствовать искреннее гостеприимство и радушие российского народа. Познакомитесь с его богатыми традициями. Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Собрал лидеров, глав правительств, ведущих политиков и государственных деятелей из всех 11 стран АСЕАН. Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый, еще более продвинутый уровень, всемирно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы. Казанская декларация и совместный план действий.
1: В Казани российский лидер провел отдельные встречи с президентом Филиппин, султаном Брунеля, премьер-министром Малайзии. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным Минздрава, в больницах находится 6 пострадавших, среди них 5 детей. Как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук, 2 пострадавших детей в реанимации. Глава региона отметил, что жизни детей ничего не угрожает, прогнозы медиков положительные. При необходимости пострадавших перевезут в Москву. Напомню, ВСУ с помощью беспилотника атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, гражданка республики, которая сопровождала юных спортсменов. Песков добавил, что ответными действиями России на удар ВСУ по автобусу с детьми будет продолжение спецоперации. По его словам, удар ВСУ был целенаправленным. Нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим ударом. СКР проводит следственные действия. Представитель Кремля отметил, что страны Европы опять обойдут вниманием трагедию в Брянской области, но Россия должна продолжать рассказывать о таких зверствах всему миру. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 290 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных аэромобильных бригад, 3 бригад морской пехоты, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и 3 бригад Национальной гвардии в районах Сергеевки, Ивановки, Ленина, Красноярского, Грузского, Веселого, Новопаловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 7 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 2 боевые машины РСЗО «Град».
1: Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. По данным Минобороны, в Константиновке российские войска ведут активные наступательные действия. Освобождены от украинских боевиков порядка 100 зданий. Продолжается уничтожение окруженных отрядов ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военнослужащих. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных боевиков. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника. Прямым попаданием авиабомбы уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане, переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Дональд Трамп снова заявил, что в связи с удешевлением нефти может вернуть санкции против российской нефти. Ранее президент США говорил, что восстановление санкций находится на рассмотрении и зависит от динамики цен на нефть. Фьючерсы марки Brent торговались ниже $79 за баррель на ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке, заключения сделки между США и Ираном, которая запланирована на пятницу. Четверг в Центральной России станет самым холодным днем с начала лета, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в Москве еще 3 дня прохлады, и в выходные столбики термометров преодолеют отметку в плюс 20 и наконец-то вернутся в климатические рамки начала лета.
4: Столичный регион остается в тыловой части североатлантического циклона, поэтому характер метеоусловий не изменится, а значит продолжится адвекция более прохладного воздуха, причем с температурным фоном, соответствующим норме сентября. Предстоящие сумерки в Москве будет плюс 9-12, в середине дня при пасмурном небе и небольшом дожде не выше плюс 13-16. Вот уж действительно незабудковый июнь, о капризах которого мы предупреждали накануне сезона. Тем не менее, сбой природы, когда июнь вдруг подменили сентябрем, будет недолгим. К воскресенью холод выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений. Символично, что произойдет это в день летнего солнцестояния, когда наступает астрономическое лето.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Смешанное единоборство. Впервые в истории сразу 2 россиянина вошли в тройку лучших рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. Петр Ян, владеющий чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, в обновленной версии рейтинга поднялся на 2 позиции и стал 3-м. А первую строчку сохраняет чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России сезона 26-27, согласно которому решающий матч турнира будет называться финалом, а не суперфиналом. Кроме этого, матчи на вылет в пути российской премьер-лиги и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 финала вместо 1/4 финала. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в очередной раз опроверг слухи о его возможном переходе в «Спартак». Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» идут. Информация об интересе других клубов ко мне – всего лишь слухи. Все вопросы об этом лучше задавать «Локомотиву», заявил Воробьев в интервью «Чемпионату». Теннис. Последняя из россиянок в сетке турнира категории WTA 500 в Берлине проиграла в среду. Екатерина Александрова уступила во втором раунде первой ракетке мира Арине Сабаленко 4-6-4-6. Генеральный директор баскетбольной единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала перспективы клубов «Химки», «Самара» и «Нижний Новгород». На данный момент официальные заявки от «Химок» не поступало, поэтому считаю, что этот вопрос не актуален. Что касается «Самары» и «Нижнего Новгорода», с ситуацией работаем. Наша задача оставить как можно больше команд и даже расширяться. Но у нас есть требования регламента. Команды должны соответствовать по своему спортивному уровню и финансово быть стабильными, подчеркнула Корстин. В завершении хоккея генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко уволен со своего поста, который занимал с 13 июня 2023 года. Вместе с тем Алексей Бадюков назначен на пост спортивного директора «Динамо». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 18 июня в Петербурге в четверг. Синоптики обещают местами дожди. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов. В Москве сегодня также пройдут дожди. Днем плюс 16 градусов. В эти минуты в российской столице плюс 14. Давление 744 миллиметра ртутного столба.
0: кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
6: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диану, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
10: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы, оставляйте мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России мы там также называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция. Можете посмотреть, послушать и также под ней комментарий свой написать. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play. Оно абсолютно бесплатно доступно. Там есть все те же самые функции и даже больше, и удобнее. Поэтому скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Напомню, что это абсолютно бесплатно. Ну а все самые свежие и интересные новости читайте на вести.ру.
10: Начинаем мы с новости, которую сегодня очень активно обсуждают. Разумеется, невозможно не переживать из-за этого. История с автобусом, в котором ехали дети из Гомеля, дети-спортсмены, они ехали отдыхать к нам на нашу территорию, на наше Черноморское побережье, и их автобус подвергся атаке украинского беспилотника.
11: В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. По данным Минздрава Белоруссии, 8 человек пострадали, в том числе 6 несовершеннолетних. Погибла женщина, которая сопровождала детей, также она являлась женой тренера футбольной команды. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области рассказал, что дрон ударил в переднюю часть автобуса в район колеса, и поэтому сидевшие спереди пострадали больше остальных.
10: Ну вот на фотографиях, которые можно найти в интернете, видно, что были там и осколки, разумеется, и вот этими осколками тоже были ранены люди, дети. Владимир Путин, естественно, был оперативно проинформирован о случившемся. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также рассказал, что президент связался с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и потребовал принять все необходимые меры для помощи пострадавшим.
11: в Кремле и в белорусском МИДе произошедшее назвали террористической атакой. Белоруссия потребовала от Украины объяснений из-за удара по автобусу с детьми. МИД Беларуси выпустил свои рекомендации по отдыху, а также следственные органы Беларуси возбудили уголовные дела о теракте. Следователи белорусские уже выехали на место, чтобы помочь российским коллегам полностью оценить картину.
10: Через несколько часов после произошедшего, после того, как появилась информация об ударе по автобусу, поступила реакция от депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олега Гайдукевича. Вот его слова, я процитирую. «Бороться и с терроризмом, и с экстремизмом, и Россия, и Беларусь умеют. И ответят жестко и по закону». Так он написал в своем телеграм-канале.
11: Будем следить за тем, как развивается эта ситуация, а пока же к другим темам.
0: Наше время.
11: В Казани стартовал форум «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии» или проще «Россия-АСЕАН». Он продлится 2 дня. В этом форуме примет участие президент России Владимир Путин, а со стороны гостей достаточно высокопоставленных чиновников. Гостем специальной сессии вместе с Владимиром Путиным станет президент Филиппин Фердинанд Маркос. Они будут сопредседателями саммита в Казани. Кстати, для Маркоса это первый визит в России. В Россию будет султан. Да, Брунея. Кроме того, несколько глав правительств будут в Казани присутствовать, главы МИДа и спецпредставители президента. Ну, в частности, Мьянму будет спецпредставитель представлять.
10: Угу. Ну, сама организация АСЕАН была основана в 1967 году. Какие страны в нее входят? Давайте я перечислю. Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. И хочется задаться в связи с этим вопросом. Почему нам интересно сотрудничество с АСЕАНом? Какой у нас в связи с этим интерес? Что это в принципе за организация? Чем она, к примеру, отличается от других? Ну, например, от БРИКСа. Да? Вот в чем принципиальное отличие? Россия, насколько мы понимаем, не является членом организации АСЕАН. Нет ли у нас интереса в нее войти? Ну, потому что вроде бы как Юго-Восточная Азия, мы там тоже представлены. Ну вот обсудим это все. К нам присоединяется заместитель директора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики Александр Королев. Александр, здравствуйте.
12: Людмила, Данил, добрый день.
10: Расскажите, пожалуйста, про эту организацию АСЕАН. В связи с чем, для чего она была основана в 1967 году и какой у России интерес сотрудничества с этой организацией?
12: Прежде всего, она была организована с целью безопасности, обеспечения безопасности в Юго-Восточной Азии, потому что в момент, в те годы, когда начинался запуск АСЕАН, сами страны АСЕАН, они вступали в конфронтацию друг с другом. Вот вспомнить известную конфронтацию, она так и называется, между Малайзией и Индонезией в 1963 году. Здесь же можно конфликт между, территориальный спор между Малайзией и Сингапуром, между Малайзией и Филиппинами. В общем, большое было количество различных территориальных споров, особенно после того, как страны Юго-Восточной Азии обрели независимость. Поэтому логика была очень простая. Им необходимо было создать какую-то рамку, какую-то организацию, причем не военно-политический блок типа НАТО, а более такую гибкую, нейтральную, которая позволит решить две базовые задачи. Первая – это сохранить территориальную целостность и предотвратить конфликты в Юго-Восточной Азии между странами-членами. И Б – за счет объединения между странами, между друг другом, между странами Юго-Восточной Азии, защититься от проникновения коммунизма со стороны Вьетнама, потому что и Китая, потому что для них, для стран ЮВА в тот момент это был, Вьетнам считался большой угрозой, продвижение коммунистической угрозы. И Б – это предотвратить экспорт холодной войны, конфронтации между Советским Союзом и США на территории Юго-Восточной Азии. Поэтому это были основные задачи, а уже экономика была на вторых ролях.
11: Ну, как мы понимаем, сейчас экономика уже на первых ролях, и здесь как раз у России есть определенные интересы к сотрудничеству. Там уже цифры приводились, достаточно приличный оборот, торговый имеется в виду, у России со всеми этими странами.
12: Да, я бы сказал, что Россия, безусловно, становится более заинтересована в Юго-Восточной Азии тоже по нескольким причинам. Но первое – это огромный рынок сбыта для российской продукции, потенциальной. То есть Юго-Восточная Азия, АСЕАН, 11 стран – это почти 700 миллионов человек. Причем это достаточно молодое население, средний возраст – это примерно 30 лет. Это развивающиеся страны, причем бурно развивающиеся страны с точки зрения IT-сектора, с точки зрения медицины, с точки зрения в целом экономического развития. Поэтому для России это хорошая перспективная возможность по выводу ее перспективной продукции, особенно сейчас, когда гремит энергетический кризис на Ближнем Востоке и не только. Для России это удачная возможность увеличить экспорт своей продукции. Но помимо экономики есть еще и стратегическое направление, потому что АСЕАН как объединение, это, опять же, не организация по типу НАТО или Европейского Союза с национальными органами. Это действительно важная нейтральная площадка для переговоров с крупными незападными странами, которые при этом солидарны с Россией с точки зрения продвижения идеи многополярности.
10: Ну, Александр, я прошу прощения, я просто, чтобы не забыть мысль, уточню. Вы начали с того, что это был все-таки оборонительный союз, то есть это больше похоже на НАТО, или это больше похоже на БРИКС?
12: Нет, на НАТО это вовсе не похоже, и на БРИКС это не похоже. В этом плане АСЕАН – это уникальная организация. В чем ее разница с БРИКС? А БРИКС – это форум. БРИКС – это не организация, это форум, это площадка для диалога. АСЕАН – это более в этом плане институционализированная площадка. У нее есть секретариат, у нее есть устав, то есть это ее отличает от БРИКС. А то, что отличает от НАТО, ну, прежде всего, в АСЕАН нет единой армии, нет единого оборонительного какого-то ресурса, и АСЕАН не настроена против отдельных стран конкретно. И, соответственно, в случае, если по территории одной из стран АСЕАН будет нанесен удар, это вовсе не означает, что остальные страны АСЕАН должны помогать физически с точки зрения безопасности и оборонять эту страну. Поэтому я бы здесь АСЕАН не сравнивал ни с кем, ни с НАТО, ни с БРИКС, ни с ЕС. Это действительно уникальный продукт не западного регионализма.
10: Поняли вас. Спасибо большое, что подробно так рассказали и, в общем, просветили нас.
11: Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Александр Королев был с нами на связи.
0: Наше время.
11: Между тем, эта международная повестка не заканчивается. Дело в том, что помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится с визитом в Москве. И он обратился с просьбой о встрече с Владимиром Путиным. По словам Ушакова, эта просьба будет удовлетворена, и президент России примет турецкого министра. Кстати, судя по расписанию, вот где-то в эти минуты эта самая встреча и может состояться.
10: Да, если будут молнии, мы, конечно же, будем вас информировать об итогах этой встречи. Но вот хочется обратить внимание наших слушателей, что Турция как раз не входит в АСЕАН, но встречи проходят там, как это принято говорить, на полях.
11: Действительно. Мы обратили внимание на эту тему и на эту встречу не просто так. Дело в том, что в Турции идут, ну или проходили, а может продолжаются очень важные переговоры по российско-украинскому урегулированию. И, конечно, все это хочется обсудить с нашим многоуважаемым экспертом. С нами на связи востоковец, советник медиагруппы «Россия сегодня», автор «Телеграм» и «Макс» канала «Разворот на Восток» Турал Керимов. Турал, мы приветствуем вас.
13: Приветствую, добрый вечер.
10: Здравствуйте, Турал. Ну, первый вопрос, почему эта встреча состоялась в рамках, ну не, или за рамками, или просто так совпало, что АСЕАН идет, и вот там вот произошла эта встреча. Почему-то, откуда такая срочность?
13: Ну, на самом деле, никакой срочности нет. Это вполне себе плановый саммит. Наше партнерство имеет глубокую историю и насчитывает 35 лет сотрудничества. И в данном контексте, естественно, подобного рода встречи в верхах, они не то что являются чем-то значит, должным. Но и в ситуации глобальных потрясений подобного рода обмен мнениями открытый, публичный.
11: Мы Турал имеем в виду встречу российского президента и главы МИДа Турции. Почему он проходит на полях ОСЕАН? Вроде как Турция не имеет к этому отношения. Это совпадение или в этом есть какой-то...
13: Здесь другая, конечно, тема. Здесь просто вопрос графика российского президента. Хакан Фидан заранее, еще на прошлой неделе, турецкие СМИ говорили о том, что рассчитывают в Анкаре на встречу главы МИД с высшим руководством нашей страны. Там тоже есть о чем поговорить. И в контексте российско-турецких отношений вопросов всегда много, особенно учитывая региональную повестку и ситуацию вокруг Ирана и ближневосточное урегулирование. Все-таки не стоит забывать про палестино-израильский конфликт. Далее у Турции сейчас снова нагревается ситуация в Эгейском море, и складывается некий такой коалиционный формат между Грецией, Кипром, Израилем, и Грецией, Кипром и Францией. В Анкаре считают это угрозой собственной безопасности. Далее Анкара кровно заинтересована в стабилизации ситуации в Черноморском регионе. Ну и нужно сказать, что в последнее время интенсивность контактов на высшем и высоком уровне между Россией и Турцией все-таки не такая, к какой мы привыкли за последние 10-15 лет. И здесь все-таки сверить часы нужно. Плюс, если глава МИД какой-то страны просит встречи с руководителем нашего государства, это значит, что есть какие-то послания от, видимо, турецкого президента к Владимиру Владимировичу. Ну и Турция, кстати, постоянно говорит о том, что открытое приглашение имеется президенту России посетить с визитом Турцию. В данном контексте, естественно, тематика серьезная. Кстати, давайте еще вспомним о том, что сейчас начались переговоры, интенсивные переговоры о продлении или заключении новых долгосрочных контрактов по поставкам газа в Турцию. Турция — страна, которая существенно зависит от поставок российских энергоресурсов. Это практически половина нефти, которую они покупают в Турции из России, около 40% газа. И в данном контексте, естественно, нужно еще и про АЭС Акую вспомнить. Вот-вот будет введен в эксплуатацию первый энергоблок. До 10% на пике эта станция должна будет выдавать электроэнергию, потребляемой, собственно говоря, Турцией. Ну и двусторонняя торговля. Турция на протяжении последних лет в некоторые моменты выходила на второе место среди российских внешнеторговых партнеров после Китая. Ну, еще там 5-10 лет тому назад такое было сложно очень представить. Вообще стабильность отношений с Россией играет очень большую роль как для турецкой экономики, так и для турецкой внешней политики. Ну и для внутренней, конечно, стабильности, потому что мы знаем, что разворачивается сейчас активная внутриполитическая борьба в Турции. И, естественно, некие тылы на российском направлении правительству Эрдогана сейчас нужны.
10: Да, и вот такой вот еще момент немаловажный. Было заявлено о том, что Турция в очередной раз готова выступить площадкой для переговоров России и Украины. То есть украинский вопрос, судя по всему, тоже будет обсуждаться, да?
13: Естественно. Про Черное море я упоминал. Но тут нужно понимать, что Турция все-таки не играет первую скрипку. Да, были переговоры в Стамбуле, некий стамбульский формат. Но главный сейчас посредник – это все-таки Вашингтон, это президент США. И, как мы знаем, есть согласованная позиция о скором визите Уиткова и Кушнера в Россию. Там помощник президента Ушаков об этом говорил. И Анкара – это некая вспомогательная площадка. Скорее, удобная как для Москвы, так и для Киева в случае, если некая субстантивность двухсторонняя должна быть организована. Хотя, конечно, есть конкуренция среди ближневосточных государств на эту тему, потому что мы знаем, что и Эмираты, и Саудовская Аравия, кстати, да, тоже очень активны в гуманитарном ключе в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Поэтому тут Турция как страна региона и как страна НАТО, которая осознает, что если что, союзники западные, ну, условные союзники западные по альянсу могут просто так бросить ее под рельсы, то под поезд на рельсы, чего бы она не хотела, конечно.
10: Турал, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжим с вами беседу. Еще очень интересно пообщаться с вами, узнать ваше мнение о переговорах Владимира Путина с представителями других стран, присутствующих на саммите АСЕАН. Мы вернемся совсем скоро.
0: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
14: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
15: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
16: Вместе с гостями обсуждаем...

0: президент России готова к продолжению работы со странами АСЕАН. Так высказался Владимир Путин. И Россия, страна АСЕАН, никому не навязывают свои взгляды. Это немаловажно, мне кажется, потому что действительно развивать партнерские отношения со странами, которые являются нам дружественными, ну, это же беспокоит те страны, которые являются нам недружественными, правда?
1: Совершенно верно.
0: Ну, вот эта мысль, она, мне кажется, о многом говорит.
1: С оптимизмом смотреть в будущее, работать над укреплением партнерства, способствовать развитию этого партнерства. Ну, а все страны объединения и Россию объединяют общие нравственные ценности, говорит президент.
2: Наше время.
0: Ну а с нами по-прежнему на связи востоковед, советник медиагруппы России сегодня, автор телеграм и макс канала «Разворот на восток» Турал Керимов. Турал, уже в первую половину дня, во всяком случае, по программе президента должны были пройти переговоры с лидерами тех стран, которые приехали в Казань. Да? Известно ли что-то об этих переговорах вам?
3: Ну, уже есть молнии, конечно, на лентах информагентства, я слежу за ними. Но нужно сказать о том, что в целом как бы переговоры являются не только отражением той традиционной повестки, которая между странами есть, но и тех вопросов, которые представляют обоюдно, скажем так, даже обоюдно острый, наверное, да, если можно так выразиться, интерес для государств. Конечно, энергетическая ситуация на глобальном уровне, и вообще экономическая ситуация современная, когда многие государства задумались о перспективах функционирования нынешней финансовой системы, той конфигурации, которая сложилась в рамках глобализации, которая десятилетиями странами Запада продвигалась, а теперь активно рушится со стороны Соединенных Штатов. Вот эти вопросы, конечно же, сейчас находятся в приоритете. Ну и в данной логике, естественно, без России каким-то образом обсуждать судьбы дальнейшего развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе невозможно. Далее, конечно, нужно еще сказать такую вещь, которую очень часто оставляют почему-то за скобками. Страны АСЕАН — это действительно большое объединение. Ну, в чем-то оно, кстати, даже превосходит Евросоюз, да, о котором у нас многие достаточно подробно знают и слышали. Население АСЕАН 700 миллионов человек по территории, они также превосходят ЕС, но при этом уступают ЕС в вопросах суммарного ВВП практически в 5 раз, занимает только 5 место в мире. Но торговля наша, внешний торговый оборот со странами АСЕАН достиг в прошлом году уровня $21 миллиард. Кстати, вот с Евросоюзом, несмотря на все санкции и стагнацию отношений, в том числе и торговых отношений, в прошлом году суммарный товарооборот был $58 миллиардов. Естественно, тот товарооборот, который у нас имеется с АСЕАН, он недостаточен. И он не отражает все те возможности и ресурсы, которые имеются как с нашей стороны, так и со стороны АСЕАН. Плюс, конечно, политический момент. Да, есть государства, которые имеют достаточно плотные отношения в рамках АСЕАН с Соединенными Штатами, в том числе, вот там, допустим, президент Филиппин Маркос-младший, да, он считается проамериканским политиком, в отличие, кстати, от предыдущего президента Родриго Дутерте и нынешнего вице-президента Сары Дутерте, дочери Родриго Дутерте. Но при этом никто не отменяет политику баланса, потому что в регионе находится еще один геополитический гигант – Китай. Ну и здесь нужна третья сила. Это касается и там, того же Вьетнама, который имеет плотные отношения с Соединенными Штатами, при этом является соседом Китая, является очень быстро развивающейся экономикой, имеющей в том числе и свои внешнеполитические амбиции. Тут тоже традиционный партнер России, как нельзя кстати. Далее у нас есть Индонезия, крупнейшая мусульманская страна, страна, где живет более 300 миллионов человек, и Индонезия находится в сложнейшем регионе, геополитически сложнейшем регионе. Там сейчас у власти находятся силы, симпатизирующие нашей стране и выступающие за формирование многополярного миропорядка. Это то, о чем мы говорим публично на международном уровне, и наша позиция находит отклик, на самом деле, у глобального большинства, и на глобальном юге, и на глобальном востоке. Индонезия представляет собой, собственно говоря, все.

0: эти три таких эфемерных, да, если можно сказать, формата.
1: Действительно, с Индонезией отношения, они, в общем, характеризуют в какой-то мере отношения России со многими странами Юго-Восточной Азии. Турал, спасибо огромное за такую подробную беседу и четкий расклад сил. Востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня», автор телеграммы «Макс-канала «Разворот на восток», Турал Керимов был с нами на связи.
2: Наше время. А вот теперь минутка милоты, как это принято в таких ситуациях говорить, но тоже, как это ни странно, все это происходит в рамках АСЕАН. Дело в том, что в Казань из Лаоса доставили двух слонят. Фовин и Намтан, если я правильно ставлю ударение, я...
1: Может, Фавин,
2: может быть, Фавин и Намтан, да.
1: Ну, в общем,
2: возможно.
1: Два слоненка.
2: Такие два слоненка, да. Их привезли на грузовом самолете, их доставили Ил-76, между прочим. Это подарок президента Лаоса президенту России.
1: Новым домом для слонят стал Казанский зоопарк, который, собственно, располагает современным слоновником, недавно построенным по мировым стандартам. Несколько недель шло планирование того, как эти слонята поедут в Россию, и вот они добрались.
2: Да, но мы о чем хотим поговорить? Не о слонятах, конечно, хотя о них, наверное, тоже бы хотелось. Но дело в том, что животные, как это ни удивительно, являются частью дипломатии. Вот, например, даже есть отдельный термин такой, называется панда-дипломатия. Это вот всем известная история, что Китай, он не дарит панд представителям других стран, там, в другие страны, он отдает в аренду, может отдать в бесплатную аренду, как это произошло в России. Но все равно это аренда, и через некоторое время животных нужно будет Китаю вернуть. Мало того, если там, в другой стране, у животных родился медвежонок, панденок, да, вот как это произошло в нашем зоопарке, у нас Катюша там родилась, все следили за тем, как она растет, так вот ее тоже нужно будет вернуть Китаю. Такие условия. Но если Китай вдруг отзывает своих животных из какой-то страны, то это явный сигнал, что с этой страной испортились отношения. Так произошло с США, так произошло с Японией.
1: Спросим о нюансах зоодипломатии у аналитика-международника Марии Дубовиковой. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте, коллеги.
2: Ну вот еще один тоже пример я могу вспомнить. Совсем недавно мы Казахстану подарили тигров. Да? Это же тоже о чем-то говорит, это же тоже дипломатия.
3: Да, это совершенно верно. Вообще это animal diplomacy, да, животная дипломатия, которая имеет колоссальную историю с точки зрения вообще человеческой цивилизации, потому что эта история еще идет с древнего Египта, Рима, средневековой Европы, когда дарили там львов, жирафов, слонов в качестве знаков дружбы. И она, как бы, эта история продолжается, это вид культурной дипломатии, сейчас преследует абсолютно разные цели, до установления личных отношений, до какого-то пиара и на более широком уровне популяризации своей страны в другой стране, в установлении вот этих мостов. Китай этим активно пользуется, к примеру, в случае с Лаосом. Вообще нужно понимать, что слон в Лаосе один из главных национальных символов, и олицетворяет он и силу, мудрость, процветание, королевскую власть, поэтому подарок совершенно не случайный и, скорее всего, в данном случае действительно отражает то отношение руководства нынешнего Лаоса, которое, да, оно, их реальное отношение к России, к роли к России в международных отношениях современных. Угу. Вот, поэтому это достаточно важный и ценный жест для нашей страны.
2: Ну, смотрите, вот то, что касается панда-дипломатии, да, можно прям вот отслеживать градус отношений между Китаем и той страной, куда уехало животное. Потому что животное точно так же может вернуться благополучно обратно в Китай. Это означает, что отношения испортились. Если кому-то подарили, ну, не подарили, а дали попользоваться, я не знаю, как это правильно сформулировать, сдали в аренду панду, да, то это означает, что отношения очень хорошие. Можно ли говорить о том, что, ну, например, вот когда мы дарим тигров, это имеет под этим какой-то тоже подтекст?
3: Ну, то, что Китай, для Китая, во-первых, панда совершенно особая история, это предмет национальной гордости и символа, и действительно китайцы используют совершенно специфически, уникальным образом, скажем так, медвежат этих. потому что это абсолютно нетипичная история, к примеру, отзыва подарков, потому что подарок остается подарком. То в случае с Китаем это не подарок, это действительно чисто как такой мостик, который в любой момент можно отнять и забрать обратно. И это было не только, это еще Япония, США, Нидерланды. Тут три было кейса, когда Китай возвращал обратно, не продлевал пребывание своего символа национального в этих странах. Вот. Что касается нас, ну, здесь просто в какой-то степени, да, это тоже символизм укрепления отношений доверительных, развития культурной дипломатии и всей этой истории, но это не тот символизм, который, например, вкладывает Китай. Потому что все-таки в данном случае, в нашем случае, это всегда подарок. И как нам дарят подарки, которые действительно не отзываются, остаются в России, так и в нашем случае, когда мы преподносим подарки, они остаются в той стране, которую мы подарили, чисто как знак дружбы, взаимопонимания, укрепления гуманитарных связей, гуманитарных отношений. Mm-hmm. Вот, поэтому другое коннотация, другой механизм использования.
2: Но при этом подарок-то был именно этой стране преподнесен, да, не какой-то другой. И, наверное, во всем мире, глядя на это событие, люди понимают, ага, между этими двумя странами особые отношения, правильно? То есть просто везде формулируется, что зоодипломатия – это такая часть той самой мягкой силы. Но насколько она эффективна, вот что хочется понять.
3: Здесь, мне кажется, очень опрометчиво говорить о какой-то эффективности, потому что это скорее красивые жесты, как, если мы вспомним, подарки, которые там нам дарили, это были собаки, потому что все прекрасно помнили, как Путин любит собак, и там и от Японии в 2012 году, и вот там в Чарке было.
1: А я, кстати,
3: Болгарии,
1: знаете, сейчас, Мария, вспомнил, что подарили же канцлеру Германии, да, собаку, или что-то, какая-то там история была, и она сказала, что она жутко боялась ее. Нет? Не припоминаете?
3: Это было, когда... Нет, это была немножко другая история, когда канцлер Германии Ангела Меркель была в России, в зал, где они встречались, вошла Сабукони.
1: Это была, сочли, да, собака это, Владимира, да, Путина, сочли, да.
3: Да, что это, да, его демонстрация силы, зная ее страх перед собаками. Вот. Но вообще, как бы нам дарили, мы дарим. Здесь не стоит сильно акцентировать внимание, потому что не для каждой культуры животные обладают таким символом, как это имеет место быть в азиатских странах. Это вообще отдельная история, как в Индии слоны или на Шри-Ланке слоны имеют, в Лаосе, имеют огромное значение, именно символическое, историческое, которое складывалось в это какой-то степени то, что это традиционное общество, это общество, которое очень сильно завязано на своих культурных традициях, и они это, соответственно, через свою культурную традицию ведут свою коммуникацию. У нас немножко другая история, потому что мы более, скажем так, идем по современным рельсам, отходя от какой-то архаики, и у нас нет таких вот прям жестких
1: ярких. Но жест, вы понимаете, Мария, но жест все равно красивый. Будем надеяться, что слонятам в России будет хорошо. Мария Дубовикова была с нами на связи.
4: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников в студии. 8-925-222-99-92. По-прежнему наш номер мессенджеров всех наших. Пишите нам вопросы, задавайте мнения и комментарии. Мы же переходим к внутрироссийским темам.
2: Прекрасное от депутатов. Предложил один депутат навести порядок в магазинах. Что же не понравилось? Не понравилось, что алкоголь стоит близко к кассам. Ну, или иногда на кассах может там стоять, наверное, какой-то алкоголь где-то в каких-то магазинах. И вот это, оно как бы нехорошо.
1: Спиртное на кассах – это ловушка, говорит.
2: Да, это ловушка. Ну, то есть люди вот прямо вот они, так они ходили по магазину, алкоголь не замечали, а тут вот прямо им в глаза бросилось, и тут же начали пить больше.
1: Вообще, честно, я не знаю, очень любопытно, как депутат это все рассказал, потому что я вот, например, с этим не согласен лично. Как он говорит, это работает? Пришел ты за хлебом и творожком – стоишь в очереди, смотришь на бутылочку, и рука сама тянется. У меня не тянется
2: просто. Вот у меня тоже не тянется.
1: А у кого-то, видимо...
2: Ну, всегда есть люди, у которых руки тянутся. Ну, что поделать? Да. Ну, как бы... Ну, только ради них теперь нужно, значит, вот все в магазине поменять и в максимально дальний угол задвинуть алкоголь.
1: Да, и, кстати, вот. Это тоже предложение того же самого депутата — ограничить детям доступ к отделам с алкоголем, чтобы они, в общем, не привыкали к такому соседству с малых лет. Идея, в общем, не новая. Такие мнения уже высказывались не так давно. Кстати, тоже из Государственной Думы, чтобы на глаза алкоголь детям не попадался.
2: Вот. А мы-то вот о чем подумали, если вот не ерничать, да, и не шутковать на эту тему. Но если хочется отрегулировать что-то в наших торговых залах, в наших магазинах, может быть, на другую часть посмотреть, на те полки, где стоит, например, крупа или, например, сахар. Или бутылки с какими-то другими неалкогольными жидкостями, например, молоко или кефир. И обратить внимание на то, что у каждой упаковки будет свой замысловатый числовой код веса или объема. Ну, например, 732 грамма.
1: Вместо литра. Ну, или вместо килограмма.
2: Вместо килограмма. Или там 872 миллилитра.
1: Да,
2: да. Да, вот такие вот вещи. Мало того, эти числа, они с каждым месяцем все меньше и меньше. Делается это для чего? Это называется, есть термин для этого, вылетел у меня из головы.
1: Шрингфляция.
2: Точно. Есть такой термин специальный, шрингфляция. Делается это для того, чтобы цифры на ценнике не менялись. То есть мы незаметно уменьшаем, понимаете, да, объем или вес, а цена при этом она не меняется. И вроде бы как вот люди покупали там по определенной цене молоко и продолжают покупать. Но каждый раз домой они приносят объем меньше, чем недели раньше. Ну, хитро, здорово. Депутаты, справедливости ради, надо сказать, пытались эту историю отрегулировать, но тут Минпромторг вступился. Они раскритиковали инициативу, посчитав, что она приведет к росту цен. Знаете почему? Не потому, что поставят, наконец, литр и правдивую цену напишут. Не поэтому. А потому, что магазины начнут перекладывать на покупателей издержки из-за удорожания выкладки товаров и подготовки ценников.
1: Ну, тут можно опять поёрничать, я считаю. Потому что одно дело, когда ты бутылку молока в 700 миллилитров выставляешь, а другое, когда в литр усилий больше прикладываешь, ну, на 300
2: больше
1: миллилитров.
2: Больше устает. Как вот там?
1: Раньше выкладывали и не уставали.
2: Сейчас я пытаюсь слово выговорить. Мерчендайзер устает.
1: Да. В общем, грустноватая немножко тема, но, тем не менее, важная, потому что, действительно, вот есть инфляция, когда уменьшается количество, а есть еще стелсфляция, когда ухудшается качество продуктов при неизменной цене. Это такая скрытая инфляция. Попробуем обсудить ее и что с этим сделать. Попытаемся понять вместе с юристом, сопредседателем деловой России в Московской области, экспертом по потребительскому рынку, Роман Харланов. С нами на связи. Роман, рада вас слышать.
2: Здравствуйте, Роман.
6: Здравствуйте.
2: Ну, мы тут, конечно, от души поёрничали, но на самом деле со слезами в голосе. Да? Вот хотят отрегулировать место расположения алкоголя. Насколько это разумно?
6: Ну, эта история не нова. Если посмотреть, крупные гипермаркеты уже отказались от продажи табачной продукции на кассах. То есть во многих магазинах уже отдельные специальные такие места, ну, назовем это отделами табачными, к которым, в общем-то, доступ имеют 18+ люди. То есть здесь в данном случае речь идет о похожей инициативе, которая должна алкоголь выставить. Но разница здесь заключается в том, что все-таки табачная продукция в объеме не столько занимает место, сколько алкогольная. Это, я думаю, любой может даже воочию убедиться в любом гипермаркете. Поэтому у нас есть один алкомаркет, да, сетевые в том числе, которые, в общем-то, продают в массе свои как раз алкогольные продукции, в том числе там продукты питания какие-то присутствуют, но в меньшей степени. Но здесь вот эта инициатива, мне кажется, не очень уместна. Если с табаком это легко реализуемая история оказалась, и сначала табак просто прятали, если вы помните, вступил в действие закон несколько лет назад, когда табачная продукция должна была, то есть отказалась от выкладки, она закрывала специальные ящики. Сейчас это все переводит в такие отдельные уже места, где это просто закрыто. Но не совсем это удобно. Особенно для, ну, кажется, каждый человек решает сам, курить ему или не курить, так же, как, в общем-то, пить или не пить, но это добавляет определенные сложности потребителям этой продукции. Конечно, никакого удовольствия от этого потребители не испытают. С другой стороны, есть, конечно, благая цель защитить подрастающее поколение вот от того, чтобы они не видели, так говорится, перед своими глазами ни алкоголя, ни табака, и вроде как руки у них тянуться не будут. Но они все-таки в социуме живут, в семье, где также есть и пьющие, там, и курящие взрослые. И в данном случае, наверное, здесь надо больше говорить не о перестановке товаров по полкам, а о воспитании и профилактике данных, в общем-то, социальных процессов.
2: Ну, хорошо.
6: Наверное, все-таки, да, инициатива есть, но вряд ли ее поддержат, вряд ли она будет реализовываться.
2: При том, что статистика говорит о том, что у нас год от года снижается вот так называемая алкоголизация россиян, да? Ну, вот,
6: За счет молодежи идет, да, действительно, статистика. Молодежь, вот так называемые зумеры, бумеры, в общем, поколение новое, которое... Ну, не как в известной рекламе, да, выбирает определенный напиток безалкогольный. В данном случае они выбирают слабоалкогольные напитки. Более того, сейчас один из таких новых трендов, достаточно ярких, вот в крупных мегаполисах, это так называемые безалкогольные вечеринки, да, которые утром проходят, то есть как где, в общем-то, не знаю, только безалкогольные присутствуют, там кофе, чаи, работают диджеи, и для тех людей, которые, в общем-то, ищут альтернативу такой клубной жизни ночной, но при этом без алкоголя, без каких-то вредных таких элементов, да, там как курение и потребление алкогольной продукции.
2: Ну, то есть считаем,
6: меняется
2: что...
6: пристрастие.
2: Считаем, что месторасположение алкоголя не самая актуальная проблема, которой должны заниматься сейчас депутаты. А вот что скажете по поводу шрингфляции? С этим-то пытались бороться на законодательном уровне, не дали.
6: Если говорить о инфляции, то, в общем-то, достаточно борются, потому что в 2023 году, ну, понятно, что инициатива депутатов их, в общем-то, сначала Минпромторг не очень поддержал, но вот непосредственно распоряжение прокуратуры Российской Федерации в 2023 году, оно было поддержано правительством, в том числе для, в первую очередь, продуктов социальных. То есть именно введение ГОСТа для социальных продуктов, они введены успешно с 2023 года, начали процесс введения на социальные продукты, которые четко регламентируют ГОСТ у кошки. То есть наши продукты, в том числе, которые крупы, масло и так далее.
2: Но ГОСТ-то у нас не обязательный, понимаете, в чем дело? ГОСТ это вводят. На все подряд вводят ГОСТы, но они у нас не обязательны к исполнению.
6: Дело в том, что здесь как раз идет маркетинговая история, потому что люди, когда видят выписку, ну, как бы информацию о том, что это упаковано по ГОСТу, они охотнее покупают, приобретают. Здесь в данном случае это дополнительный плюс, потому что люди привыкли доверять государственным стандартам и считают, что все-таки это более правильная история. Ну, действительно, на социально значимые товары, то есть то же самое масло, его могут продавать и, конечно, другого веса, вот в соответствии, да, вот с понятием шрингфляции, то есть меньше упаковка за там, те же деньги. Но при этом законом запрещено писать на нем, что это упаковано по ГОСТу. В этом как бы главная разница. То есть на полках сейчас можно отличить продукцию, которая...
1: Есть еще над чем работать депутатам. Роман, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое за интересную беседу. Юрист, сопредседатель деловой России в Московской области, эксперт потребительского рынка Роман Харланов был с нами на связи. Я вот читаю ваши комментарии, дорогие радиослушатели. Ну, идея-то некоторыми действительно поддерживается, чтобы разделить... в магазине отделы. Ну, посмотрим, насколько, может быть, это будет эффективно.
5: Наше время.
4: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
7: «Бородин» — это главное в версии «Геликон-оперы». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
5: И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
8: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
5: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
10: Это какое-то волшебство или только технологии?
11: Это волшебство технологий.
9: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
12: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
13: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
12: Каждый гость студии – настоящая находка.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Цветы – символ красоты.
14: Любое проявление жизни достойно его изображения, и уже возникает эстетика безобразного на рубеже веков, эпоху Серебряного века. И кажется, то, что невзрачное на первый взгляд, становится объектом для искусства.
5: Выставка в Третьяковской галерее. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
15: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
5: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
5: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В ООН осудили удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Спонсоры Украины уже устали от ее поддержки, заявил президент Бразилии после саммита группы семи. Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотников в Ростовской области, заявил губернатор региона. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав делегаций, прибывших в Казань на саммит «Россия-АСЕАН». Это мероприятие дало официальный старт саммиту, который посвящен 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Путин отметил общие нравственные ценности России и стран АСЕАН.
2: Уверен, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее, поскольку сотрудничество России и АСЕАН опирается на прочные узы дружбы и взаимной помощи, накопленный позитивный опыт партнерской работы. В свое время Советский Союз помог многим народам Юго-Восточной Азии в освобождении от наследия колониальной эпохи, оказал поддержку в становлении государственности и основ экономики, укреплению обороноспособности. Десятки тысяч студентов из Юго-Восточной Азии окончили наши высшие учебные заведения. Полученные ими знания и профессии инженеров, педагогов, врачей, юристов, экономистов и многих других приносили и приносят до сих пор практическую пользу согражданам ваших стран. И сегодня Россия и государства АСЕАН сообща продолжают развивать и приумножать добрые традиции взаимовыгодного сотрудничества. Работают над углублением партнерских связей. И, что важно, мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела. И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира. Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила.
1: В Казани российский лидер провел отдельные встречи с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьер-министром Малайзии, а также с главой МИДа Турции. Владимир Путин поручил Минздраву принять все необходимые срочные меры и оказать помощь пострадавшим и раненым в результате террористического акта киевского режима в Брянской области. Автобус, на котором в Геленджик ехала белорусская детская футбольная команда, был целенаправленно атакован украинским дроном. Киевский режим нанес новый прицельный удар по детям в возрасте до 12 лет. Двое в тяжелом состоянии. Погибла одна из сопровождающих. Из Брянской области репортаж Марины Масловой.
3: Пассажирский автобус. Его сейчас тщательно исследуют эксперты. Корпус весь в мелких дырах, словно от шрапнели. Внутри окровавленные подголовники кресел. Украинский беспилотник сознательно направили на перерез, и оператор, скорее всего, видел, что перевозят детей. Все случилось около 11 часов утра. Автобус только-только пересек границу. На федеральной автотрассе А-240 у села Рудня Почепского района Брянской области. Дорога до вечера была перекрыта. Следователи собирали вещдоки. Это была группа из детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речица. До Геленджика, где предполагалось провести сборы, ехать ей было больше суток. На месте погибла Виктория Горошко. Ее муж был тренером детской футбольной команды. Исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук навещает пострадавших в больнице. Туда с места трагедии привезли 7. Причем 2 детей в тяжелом состоянии. Российские медики делают все возможное, чтобы их спасти. В сельской школе было оборудовано место временного пребывания для тех, кто не нуждался в госпитализации. Горячее питание, психологическая помощь. Между прочим, на том же участке дороги и прежде были зафиксированы налеты украинских БПЛА. Правда, без таких трагических последствий. Поэтому вовсе не исключено, что за белорусскими автобусами ВСУ охотились специально, выбирая жертву, убийство которой точно вызвало бы широкий общественный резонанс. Марина Маслова, Вести, Брянск.
1: ООН осуждает нападение на гражданское население и инфраструктуру. Об этом заявил ТАСС официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжарик в ответ на просьбу прокомментировать удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Единый день голосования в России назначен на 20 сентября, и по предложению Центра избиркома голосование будет проходить 3 дня – 18, 19 и 20 числа. Нынешняя избирательная кампания – одна из самых масштабных за последнее время. Старт дал президент, подписав соответствующий указ. Страна будет выбирать депутатов Госдумы 9-го созыва, глав регионов, представителей областных парламентов и городских советов. На первом заседании Центра избиркома по подготовке к единому дню голосования глава ЦИК Алла Памфилова сообщила, что депутатов Госдумы будут избирать на 5 лет, а в выборах смогут участвовать 17 политических партий. Впервые в парламентских выборах примут участие жители новых российских территорий. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сформированы 7 одномандатных округов. Соответственно, в новом созыве будет 7 депутатов от новых регионов. Спонсоры Киева уже устали поддерживать его в противостоянии с Россией и ищут решение, чтобы добиться урегулирования конфликта. С таким мнением после участия в саммите группы семи во Франции выступил президент Бразилии. По его словам, в ходе общения он впервые увидел желание Запада положить конец конфликту на Украине. Между тем, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал, когда ждать делегацию США и о том, какой будет американская позиция после попыток обработки со стороны европейских лидеров.
4: Когда ждем-то гостей заморских?
5: Ну, я бы сказал, я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Вы знаете, был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа. Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что этот диалог продолжается. Поэтому точно ждем в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента.
4: Но при этом пишут, что вот европейцы уже, что называется, опять перепрошили, что ли, Трампа. Ну, не хорошее слово, но тем пишут, что Трамп теперь склоняется к мнению европейцев.
5: Эти европейцы, британцы принимают титанические усилия, чтобы разорвать прямой диалог России и США. Они привыкли влиять на вот Байдена, привыкли быть крайне негативными. Поэтому то, что сохраняется прямой диалог России и США, это крайне важно.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
6: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил место проведения матча за Суперкубок России этого года. Чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак» 18 июля сыграют в Нижнем Новгороде. Напомню, действующим обладателем Суперкубка России является ЦСКА. Международный футбольный турнир «Братский кубок» пройдет в Москве с 4 по 18 июля. В соревнованиях примут участие московский ЦСКА и «Динамо», а также бразильский «Ботафого». В матче открытия на веб-арене встретятся ЦСКА и «Ботафого». «Братский кубок» состоится в четвертый раз. В прошлом году победителем стало «Динамо». Тем временем новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прибыл в Россию в среду. Его встречали генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и несколько десятков болельщиков. Ранее Шварц уже работал главным тренером клуба с 20 по 22 год. «После 4 лет я перед вами. Эмоциональный и особенный день для меня. Много воспоминаний, но сейчас тот момент, когда нужно создать новую историю», — отметил Шварц. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал перспективы команды в новом сезоне. «Мы не в первый год проходим этап, когда группа игроков может уйти. Команда точно будет готова физически, организованно. Дальше вопрос исполнителей. Если сделаем точечные шаги по комплектованию, будем способны сделать и шаг вперед как в развитии, так и по месту в турнирной таблице», — отметил Галактионов «Спортэкспрессо». Глава Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал предстоящие товарищеские матчи сборной России. 26 июня наша национальная команда сыграет со сборной Турции, а 28 июня со сборной Венгрии. «Конечно, мы немного заржавевшие и не находимся в регулярном тренировочном цикле, но не сомневаюсь, что команда подготовится хорошо. Любая игра важна, особенно против Турции, которая является одним из лидеров европейского и мирового баскетбола», — приводит слова Кириленко ТАСС. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Года.
1: О прогнозе на 18 июня. В Сатке будет плюс 22 градуса, в Челябинске плюс 24, пройдут дожди, в Новосибирске плюс 26, без осадков. В Петербурге в четверг местами дожди, днем плюс 17, в Москве сегодня также пройдут дожди, днем около 16 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12, давление 743 миллиметра.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска. Австралийская ехидна.
3: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
0: Биолог Алексей Масолов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Анадыря. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы возвращаемся в эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, оставляйте ваше мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Благодарим всех, кто уже это сделал, написал, что думает, например, о новшествах в расположении товаров в магазине, назовем это так. Кроме того, у нас есть наша страничка ВКонтакте, там есть прямая трансляция, под ней тоже можно оставить свои комментарии, ну и скачать приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно и пользоваться всеми его возможностями, приложения в смысле, а там есть и сообщения, и архив наших передач, и прямая трансляция, разумеется, тоже. Ну и, как всегда, напоминаю, что самые свежие и интересные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
5: Переходим к теме обсуждения. Внеипотечные формы предоставления жилья семьям с детьми, а также федеральный закон о поддержке многодетных семей представителей коренного населения России помогли бы привести к существенному приросту рождаемости и увеличению числа многодетных семей. Такое мнение прозвучало от председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерея Федора Лукьянова.
6: Государству нужно принять меры по поддержке женщин в возрасте 25-39 лет, как обладающих высоким потенциалом к многодетности, говорит он. Мы хотели сконцентрировать свое внимание на том, что же такое внеипотечные формы предоставления жилья. Очень бы хотелось, чтобы это просто брали квартиру и давали многодетной семье, но, видимо, есть какие-то другие формы.
5: Ну вот я процитирую также слова Иерея Федора Лукьянова. Нужно подумать о внедрении внеипотечных форм предоставления жилья семьям с детьми, жилье по договору соцнайма, общежитие для молодых семей, а также принять федеральный закон, но об этом я уже сказала. То есть имеется в виду договор социального найма, который в принципе у нас существует, насколько я понимаю. Но другая проблема, что это жилье, которое в социальный найм сдается, оно строится очень медленно. Ну, потому что это не коммерческое жилье. Вот. А по поводу общежитий для молодых семей, тут я тоже не уверен, насколько это выглядит как поддержка.
6: Да, есть вопросы и к тому, и к другому. Я как-то был свидетелем вот, квартиры, которая сдается по соцнайму, угу. И это, в общем, не самое привлекательное жилье для тех, кто с детишками, в общем, собирается в него переезжать, состояние его, ну, это, может быть, один конкретный случай был, но, тем не менее, состояние его оставляло желать лучшего. А общежитие для молодых семей, ну, тоже спорная инициатива. Попробуем разобраться с нашим экспертом во всех этих предложениях. Может быть, кстати, есть еще какие-то внеипотечные формы предоставления жилья. С нами на связи доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Алексей Николаевич, как всегда, рады вас слышать.
7: Спасибо. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Существуют ли какие-то действительно у нас реальные, а не вот как бы вообще вне ипотечные формы поддержки молодых семей?
7: Ну, вы их в основном перечислили. Вот эти внеипотечные меры поддержки, ну, это, как говорила сова в Винни-Пухе, безвозмездно, то есть даром. Uh-huh. То есть предоставление жилья либо в собственность, либо это долгосрочная аренда. Ну, когда там говорят о долгосрочной аренде для молодых семей, ну, в общем, надо понимать, что когда дети вырастут, это, в общем, жилье надо предоставлять на весь срок, вот, как бы, выращивания детей, там, до 18 хотя бы лет. Вот когда они вырастут, семьи уже будут совсем не молодые. То есть это, проще говоря, программа социального найма, дешевые квартиры за какую-то не очень большую арендную плату, предоставляемые вот многодетным семьям на длительный срок, там, на 30-40 лет. Потом надо понимать, что вот дети выросли, там младшему из там 4-5 детей исполнилось 18 лет, а дальше что? Вот этих родителей, которые их вырастили, их что, после этого из этой квартиры выбрасывать? Типа, ребята, вы свободны? А вот, то есть фактически это пожизненное предоставление квартир, которые могут находиться в собственности государства, ну, то есть тогда мы говорим о найме долгосрочном, либо просто предоставляются в собственность. И плюс к этому это не только квартиры, надо понимать, что это и дома, а вот, и предоставление участков для того, чтобы люди могли построить себе дом. Поэтому вот этот разговор про 25-39 лет, ну, в общем, да, как старт это, наверное, годится. Но вообще-то эта программа должна стать пожизненной, а не только для молодых. И потом, что еще меня в этой программе напрягло, ну, в предложении представителя РПЦ, что в данном случае речь, он хочет вести речь о коренных народах. Но все граждане России, то есть фактически предлагается сегрегация. Вот ты там не коренной. Что такое коренной, что такое некоренной?
5: Знаете, что имел в виду он, скорее всего? Я приведу вам в пример. Это когда семьи мигрантов, только-только получив гражданство, тут же получают, там, допустим, сертификаты на покупку трехкомнатных квартир. Вот об этом, речь.
7: Ну, смотрите, что ему надо? Ему нужна многодетность или многодетность среди коренного населения. Среди старых там россиян, не только там русских и так далее. Но это вопрос крайне спорный. В принципе, если люди получили гражданство, они имеют те же самые права, что и остальные, так сказать, коренные россияне. Вот. И тут еще, на самом деле, не в этом главная засада. Главная засада состоит в том, что он предлагает раздавать квартиры многодетным уже. Но для того, чтобы иметь право на получение квартиры, надо стать многодетным. И где вот молодые семьи станут многодетными, чтобы там, где они родят там 4-5 детей, чтобы потом к нему прийти за квартирой. То есть они будут заниматься размножением в однушке, а потом скажут, а вы нам дайте теперь 4-комнатную квартиру, ну, понятно, что вот этот вот, то есть для того, чтобы эта программа сработала, необходимо раздавать квартиры авансом. Ну, то есть вот сегодня там дается двушка под рождение ребенка, под рождение четвертого ребенка предоставляется 4-комнатная квартира и так далее. То есть это аванс.
5: Ну, если вспомнить опыт советских лет, да, то никаких авансов-то не было, в общем.
7: Это понятно, но в данном случае мы же понимаем, что советская власть осталась далеко позади, и рождаемость у нас 1,4, средний коэффициент фертильности, а при советской власти он был больше 2. И, в общем-то, какой-то особой такой коренной проблемы с рождаемостью при советской власти не было. Сейчас она есть. А для того, чтобы решить проблему, надо предоставлять квартиру авансом. И здесь возникает вопрос, а дальше, ну, там, как в том анекдоте, ну, извините, не смогла, да, там, по медицинским соображениям родить, там, 4 детей. И что, отнимать квартиру, что ли, данный аванс? То есть здесь масса проблем, потому что постфактум предоставлять – это не стимулирование. Потому что в этом случае молодая семья должна взять на себе все риски многодетности на какой-нибудь маленькой площади, а потом уже претендовать на квартиру. Чего, понятное дело, не будет. Никто не будет брать на себя такие риски. А вот. Ну и потом надо понимать, что, в общем, не факт, что вообще предоставление жилья поможет с рождаемостью. То, что у нас есть там развитая программа льготной ипотеки, то есть квартир, выдаваемых в льготную ипотеку вот семьям с детьми, их много, рождаемость при этом падает. Ну, я бы вот подумал бы, почему такое происходит, и не является и нет ли каких-то других причин, которые мешают, помимо отсутствия жилья, семьям стать многодетными. Вот пусть протоиерей задумается.
6: Вы знаете, Алексей Николаевич, здесь еще вот что в голову приходит, что наверняка есть, я не знаю, какие-то более совершенные способы, но ведь не мы первые идем по этой дорожке. Как другие-то, в общем, занимались увеличением рождаемости с помощью создания условий с точки зрения жилья?
7: Дайте денег, много денег. Дайте много денег, и рождаемость повысится. То есть, смотрите, когда вот в семье появляется хотя бы один ребенок, ну, а два там или три, тем более, это значит, что женщина выбывает из строя. То есть она становится как-то матерью вместо того, чтобы ходить на работу каждый день. Ну, при 3 детях она не может ходить на работу, вот от слова совсем. Это невозможно. Это значит, что доходы в семье выпадают. И это значит, что государство должно компенсировать доходы одного члена семьи вот за счет всякого рода пособий. Пока размер пособий получаемых многодетными семьями, не стимулирует вот людей, потому что не позволяет вот компенсировать зарплату одного выпадающего человека. Да? И с другой стороны, второй способ поддержки – это всякого рода на помощь в части вот детей, там детские сады, школы, секции и все остальное. Какие-то там сиделки, которые будут предоставляемые там или поддерживаемые, оплачиваемые государством помощницы по дому, которые вот помогут многодетным семьям.
6: Я всегда, Алексей Николаевич, знаете, про что говорю? Я всегда говорю, обнулите многодетным счет за воду. Потому что, когда появляется ребенок в доме, а если 2 или 3, то счета какие-то заоблачные становятся, и нужно просто полностью компенсировать, и тогда вот это будет наиболее реальной поддержкой, ну, помимо того, чтобы дать целую квартиру. Спасибо большое, говорим мы доктору экономических наук, директору Центра исследований социальной экономики, Алексей Зубец был с нами на связи.
0: Наше время.
5: Вот не зря же мы произносим номер наших мессенджеров 8-925-222-99-92. Мы хотим, чтобы вы поделились с нами вашим мнением. Вот, например, по какому вопросу. Сталкиваетесь ли вы с переработками на работе? Бывает ли такое, что, ну, вот надо задержаться, задержись-ка, да? Как часто это у вас случается? И платят ли вам за это? Потому что тут пришли данные одного исследования, и выяснилось, что около 38% всех граждан нашей страны, которые работают, сталкиваются с переработками. И лишь треть случаев из этих 38% – это когда работодатель говорит: поработал, на вот тебе за это денежку. А так обычно звучит по-другому. Ты поработай, а я тебе за это не заплачу.
6: С нами на связи директор по развитию кадрового агентства «Стафап», эксперт по рынку труда Елена Лимонова. Елена, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Елена. Вот, насколько мы понимаем, речь идет именно по переработке, не по, знаете, там, рвению, там, порыву души самого работника, а это так по принуждению, вообще говоря, верно?
8: Не всегда это верно. Порой переработки, они нужны, поскольку объем задач велик. А бывает такое, что объем задач влияет на проектные премии, на ежемесячный или квартальный, или даже годовой бонус. Есть целая категория сотрудников, для которых ненормированный рабочий день – это норма, это руководители. И у них в трудовых отношениях с работодателем даже есть дополнительные 3 дня отпуска за такой ненормированный рабочий график. Понятно, что если переработки по необходимости рабочей, тогда они будут оплачиваться в двойном размере. Это и выход, свой выходной день, это и остаться за пределами рабочего дня. Но если мы говорим о профессиях и должностях руководящих, это скорее норма. И скорее вот такая, в общем-то, основа успешной карьеры.
6: То есть все эти переработки – это переработки руководителей?
8: Ну, чаще всего да, либо тех специалистов, которые действительно там развеют свою карьеру. Не всегда.
6: А чего же они жалуются тогда? Им же за это денежку платят. Ну, вот 40% трудящихся россиян. Я не знаю, насколько, Лен, здесь много именно руководителей, но как будто бы, если за это платят, то и жаловаться нечего.
8: Как будто бы так, но при этом есть разные виды вознаграждения. Есть фиксированная окладная часть, есть переменная часть, которая выплачивается за достижения, за результаты. И вот зачастую час времени переработки, либо 2 часа времени переработки, они в дальнейшем влияют на увеличение премии.
5: Ну, а если они не влияют? Вот смотри, только 25% опрошенных сказали, да, нам за это заплатили. А остальные-то, в общем, работали сверхурочно бесплатно. И
8: это
5: вот
8: чаще...
5: в этой ситуации как быть бедному работнику?
8: В этой ситуации чаще это выбор работника, но выбор такой может быть даже и недобровольный, обусловленный рынком труда. Поскольку лишившись рабочего места сейчас, не факт, что через неделю будет предложение хотя бы равнозначное. И поэтому часто работники, они вот соглашаются на такие условия, да, прямо не говорится о том, что, пожалуйста, работай не 8 часов, а 12 в день, даром из них 3-4 часа. Сотрудник просто может бояться потерять свое рабочее место или опасаться не найти альтернативу и соглашается работать более усердно.
5: Так, хорошо, ну а вот сложилась ситуация, не заплатили. Может ли работник прийти к работодателю и сказать, ай-яй-яй? Ну, если, допустим,
8: может,
5: это происходит уже, что называется, на постоянной основе.
8: Можно, скорее всего, это будет последний диалог с работодателем.
5: Вот так. Хорошо.
8: Да,
5: но ведь
8: да,
5: законодательство же у нас есть. Как же бедному работнику отстоять свое право на нормальное рабочее время и на нормальное время для отдыха?
8: Ну, он, конечно, может, и основания у него, конечно же, будут, если зафиксировано присутствие на рабочем месте производства или в офисе, будет у него двойная оплата этих 2, 3, 4 рабочих часов в период. Но, скорее всего, работодатель, он посмотрит в сторону эффективности того же самого работника, либо, может быть, там будет замена этого работника. Тут самое разумное – это такие хорошие, нормальные, здоровые партнерские отношения, когда работник продает свою экспертизу, знания, время, но и приносит денег бизнесу, той компании, где он работает. Он может влиять либо на прибыль, либо на эффективность своей работы, либо на как бы высокую интенсивность в рамках своего рабочего 8-часового времени.
6: Мне просто еще, знаете, Елена, я прошу прощения, мне просто интересно всегда, о ком мы это говорим? Вот мы говорим это о столяре в цеху, или мы говорим про офисного работника, который сидит? Потому что я сразу подумал, ну я могу, например, 2 часа днем в свое рабочее время чаи гонять, а потом задерживаться на 2 часа после рабочего дня, и потом переходить к начальству и требовать доплаты за эти 2 часа. У столевара, наверное, сложно в этом обвинить, а вот офисного работника почему бы нет?
5: Но столевары, к слову сказать, я прошу прощения, чаще всего все-таки такие профессии защищены профсоюзами.
8: И профсоюзами, и дефицитным рынком труда. Любой работодатель, он очень опасается потери каждого своего рабочего. Просто потому, что уволив одного сотрудника, или если сотрудник сам уйдет, линейный сотрудник, на рынке практически нет никакой альтернативы. И тут как раз очень строго соблюдается законодательство. И переработки оплачиваются, и график работы строго нормированный. А вот что касается офисных сотрудников, абсолютно разумное замечание. И тут не волнует, если человек пришел на работу там, вовремя и решил... свое время там дополнительное по доброй воле отработать, важно его продуктивность. Как раз офисный сотрудник, он в той категории персонала, который не является дефицитным. Легко найти замену HR, финансисту, маркетологу и практически невозможно столевару.
5: Mm-hmm. Поняли?
6: Ладно, спасибо большое. Будем как-то рассуждать на эту тему. Ну, на самом деле, есть над чем задуматься, я бы вот так сказал, да, порассуждать с самим собой в первую очередь и со своим начальством, если переработки в вашей карьере присутствуют. Спасибо, говорим директору по развитию кадрового агентства «Стафап», эксперту по рынку труда Елене Лимоновой, которая была с нами на связи.
0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
9: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
11: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
12: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
6: К нам присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
5: Привет, Андрей.
13: Месси.
6: А вот и нет.
5: А вот и нет.
13: Мбаппе. Ну давайте скажем, что человек 3 гола забил в 38 лет. Ну это же круто.
6: Я человек очень посредственное отношение к спорту имеющий. Даже у себя в ленте социальных сетей

0: называют в стране человек поцелованный, футболист, поцелованный Богом, в отличие там, от того же там, Криштиану Роналду, как бы кто к нему не относился, все-таки тот строил свою карьеру, а это, понимаете, это воздух, это Аргентина, это Месси, да, ну и так далее, и тому подобное. Нет, и во-вторых, он догнал другого крутого футболиста, Мирослава Клоза из Германии, у них теперь по 16 голов всего в истории на чемпионатах мира. Месси отличился на своем 5-м чемпионате мира, участвовал в 6, но вот так вот он доехал. Собственно говоря, аргентинцы действующие чемпионы мира, если кто не помнит, в Катаре в 22-м году был совершенно сумасшедший финал, как раз против Мбаппе, Киляна Мбаппе, форварда сборной Франции, который тоже 2 гола забил накануне, то есть это 2 лучших бомбардира сейчас в чемпионаты мира, но тем не менее есть такая, знаете, такая червоточинка во вчерашнем матче, потому что польский арбитр, ну, по-хорошему должен был удалять Месси с поля, потому что там в одном из эпизодов он очень некрасиво сыграл, он ударил сзади соперника по ногам, шипами, по икре попал, и это, в принципе, по правилам FIFA красная карточка. Если человек получает красную карточку, то он, соответственно, пропускает пару матчей следующего этапа. Ну, и с точки зрения бизнеса, с точки зрения FIFA, ну, этого никто, естественно, не будет делать. Там, если уж совсем там что-то за грань добра и зла не произойдет.
1: Я сразу попытался представить, что могло произойти с ним, чтобы его не допустили. Ну, оружие принести, например.
0: Нет. В смысле, что могло произойти? Нет, его, конечно, могли удалить, да, там, и что-то сделать, но это называется резать свою же корову, да, которая приносит деньги, да. Ну, подставьте любое там выражение, которое это может описать, и, собственно, оно будет и верно. Ну, не суть, не удалили, и бог с ним, хет-трик человек оформил, и все, собственно говоря, ждут, да, что будет дальше со сборной Аргентины, хотя у букмекеров и вообще по всем прогнозам болельщиков аргентинцы на этом чемпионате ничего не смогут сделать. Они, конечно, могут там дойти, пока у них есть Месси, да, куда-то там, но команда, по сути, та же, которая была 4 года назад, и футболисты не молодеют, и, соответственно, на уже более высоких стадиях плей-офф, да, будет совсем по-другому.
1: Может быть, у них какие-то супертехнологии долголетия?
0: У аргентинцев очень маловероятно.
1: Свежий воздух и чистая вода?
0: Ну, Месси играет в МЛС в самих Штатах, да, поэтому для него все эти стадионы знакомы, и, может быть, поэтому, да, он чувствует себя как рыба в воде. Ну, с другой стороны, вон Мбаппе приехал из Мадрида, двушку тоже вчера положил, и, собственно говоря, почему мы заговорили о чемпионате мира, потому что форвард сборной Франции как раз в преддверии старта Мундиаля в одном из интервью назвал 3 арены, 3 стадиона, с которыми у него связана самая крутая атмосфера. И неожиданно на втором месте в своем личном рейтинге оказался стадион в Екатеринбурге. Мы сегодня общались с коллегами, вот скинула она мне новость, да, коллега. Я сначала смотрю, я просто не верю. Мбаппе сказал на чемпионате мира про Екатеринбург. Это было там в 2018 году, там 8 лет назад. Что он там помнит? Но, тем не менее, действительно, я открываю в интервью блогеру, действительно, он называет там Сантьяго Бернабеу домашний стадион своей нынешней команды мадридского Реала, потом Екатеринбург-арена, и третий Сент-Джеймс-парк, это стадион Ньюкасла в Англии.
1: Я вчера пытался разводить шутки на тему того, как он это выговорил, Екатеринбург-арена.
0: Да, ну нет, он вспомнил что-то там, где-то там в России, в снегах, где мы прекрасно жили. Нет, ну шучу, конечно. И мы как раз сегодня связались с нашим корреспондентом.
1: Я уже думал, за Мбаппе.
0: Ну, Мбаппе пока нет, не дозвонились, отдыхает. Алексей Курыш из Екатеринбурга, собственно говоря, как сейчас поживает Екатеринбург-арена после чемпионата мира и что там происходит?
2: Остались и сборно-разборные трибуны, которые предполагалось демонтировать. Главное назначение арены – проведение футбольных матчей с участием «Урала». 2 года назад команда покинула премьер-лигу, но посещаемость продолжает оставаться высокой – 8-10 тысяч зрителей, а то и больше. На арене прекрасный обзор с любой точки трибун, и расположена она очень удобно – в самом центре города. Кроме того, здесь проводятся культурно-зрелищные мероприятия. Например, в ближайшую в пятницу на арене состоится фестиваль «Урал Мьюзик Найт», а в выходные – двухдневная конвенция.

0: йоге Айенгара. Большой популярностью пользуются экскурсии. В ходе них можно узнать, как в условиях холодного уральского климата выращивается качественный газон, побывать на скамейках запасных и вип-зоне, посетить раздевалку ставших затем чемпионами мира футболистов сборной Франции, игравшей здесь с Перу. Несколько лет назад на территории, примыкающей к Екатеринбург-арене, зимой работал каток, но нынче он был закрыт. На этой территории идет строительство парка.
1: Ну, собственно, вот так поживает Екатеринбург-арена. У еще нескольких наших стадионов вообще нет никаких проблем с то, что касается наследия чемпионата мира. Лукойл-арена – это домашняя арена «Спартака». Она еженедельно принимает матчи российской премьер-лиги. Что касается Лужников, то она часто используется для финалов Кубка России по футболу, крупных концертов и матчей сборной. Ну и в Казани Акбарс-арена, она интегрирована в инфраструктуру. Структуру города, является домашней для Казанского Рубина, естественно, поддерживается на нормальном уровне. Ну а на Газпром-арене в Санкт-Петербурге что происходит, собственно говоря, Сергей Циммерман, наш коллега, расскажет. Он там знает все.
2: Арена Санкт-Петербург, таковой была на чемпионате мира и чемпионате Европы, Газпром-арена, ну, она сейчас вовсю, конечно же, функционирует, причем не только как домашняя арена футбольного клуба «Зенит». Я бы сказал, что на Крестовском острове Газпром-арена сейчас такой краеугольный камень, вокруг которого очень много чего происходит и очень много всяких активностей. Ну, для начала сама, собственно говоря, арена, она изначально строилась как многофункциональная. И когда нет матчей «Зенита», когда межсезонье, зимнее или летнее, здесь очень много концертов происходит. Ну вот, например, даже сейчас летом планируется концерт Леонида Агутина. Ну и не только он, здесь довольно частый гость. И здесь и «Руки вверх» выступали, и многие другие коллективы, которые собирают довольно много людей. Ну и вокруг арены, это уже теперь целое пространство, которое становится очень популярным для петербуржцев. Ну, например, пространство «Флагшток», которое непосредственно примыкает к «Газпром-арене» со стороны Финского залива. Летом здесь очень удобно и красиво гулять. Зимой здесь организован каток, который очень популярен у петербуржцев. Недавно совершенно был открыт бассейн, который работает и зимой, и летом. Перед стадионом недавно открылась площадь «Зенит». Она так теперь называется. Это пространство было безымянным, и здесь планируется создать такое... Это уже культовое место, где будут собираться фанаты, где они будут обсуждать свои проблемы, просто встречаться. Ну и соответственные там постройки тоже будут сделаны, соответственные там плакаты и так далее, и так далее. То есть много чего такого, что будет для горожан удобно. Ну и, конечно, очень многое в свое время изменило открытие станции метро, которая сначала была названа Новокрестовская, а теперь переименована в «Зенит». И тоже очень удобно добираться теперь горожанам до «Газпром-арены» и вот этой территории вокруг нее, которая все больше и больше становится таким местом притяжения для петербуржцев и гостей города.
1: Ну, в общем, транспортная доступность, как рассказывает Сергей Циммерман, и, собственно говоря, я могу подтвердить его слова, остается одним из самых главных, да, главной истории, которая касается обслуживания стадиона и приезда и отъезда зрителей, потому что сейчас вот в Нью-Йорке, где проходит матчи чемпионата мира, но практически в ежедневном режиме, туда ходит трамвайчик, да, паровозик, и который стоит $85 в одну...
3: Чего? Раздал самый слабый голос.
1: Да, да, это еще и сбросили цены после скандала. Вообще владельцы этой линии хотели брать $175 с каждого человека. То есть туда приезжает, вот я сегодня буквально видел видео, которое на норвежского какого-то болельщика, который там в интервью журналистов говоришь, Норвегия — это не самое дешевое вообще место на земле, это еще подороже, чем Нью-Йорк, я думаю, будет. И он говорит, что $85, чтобы вот доехать отсюда вот до стадиона и обратно, да вы, ну, вы что? Да. Если вам не нравится, вы, конечно, можете ехать на машине, но поскольку все парковки вокруг стадиона закрыты с точки зрения безопасности, парковаться можно только у соседнего супермаркета за $225, так что выбор ваш. Пешком, самое смешное, что пешком вы до этой арены не дойдете, потому что там все перекрыто. То есть вы там через трассы перелезать будете, там там, не знаю, через какие-то хайвеи, ну, вы дойдете до забора, и все, вам все равно придется там вызывать такси, ехать до станции этой метро, отдавать все равно эти 80 или 75 долларов, да, чтобы доехать на трамвайчике до этой арены. Ну, то, что касается наших стадионов, мы говорили, где все хорошо, более-менее хорошо сейчас на Фиште, это Сочи, это единственный стадион чемпионата мира в Краснодарском крае, сейчас он 40 тысяч вмещает, арена, в принципе, в хорошем состоянии и служит домашним полем для футбольного клуба Сочи, который вылетел в этом году в первую лигу. В Калининграде, в Ростове, в Самаре, Нижнем Новгороде матчи регулярно принимаются российской премьер-лиги и первой лиги. Техническое состояние стабильное, эксплуатация зависит от региональных субсидий, посещаемости местных клубов. Ну и самая, наверное, проблемная, она изначально такая была, это Мордовия-арена, которая расположена в Саранске. 44 тысячи вмещает этот стадион, и местный профессиональный клуб был расформирован несколько лет назад, потому что денег на него не было, и стадион остался без арендатора, и сейчас он используется для любительских лиг, детских турниров и содержится за счет госбюджета. А это, на самом деле, очень-очень серьезные расходы, потому что в среднем ежегодное содержание вот такого стадиона к чемпионату мира составляет от 250 до 400 миллионов рублей. Это плюс-минус, да, и, собственно говоря, и в Волгограде, Волгоград-арена, на которой я был, вот куда сейчас часто любят в осенью приезжать сборная, и весной сборная России там два матча проводит. Инфраструктура окей, она действительно сохранена, но заполняемость 45-тысячника, она напрямую привязана к результатам волгоградского ротора, а то он гуляет, то есть второй лиги, в первую лигу и так далее и тому подобное. Но, слушайте, ну, болельщики, конечно, в Волгограде, особенно дети, я видел вот на сборной, они вот таким вот большими глазами, такими блюдцами смотрят на, там, не знаю, там, на Тихонова, на Андрея, да, нашего знаменитого Финдеранда, на тренировке сборной России, которая приходит и тренируется на этом поле. В общем, проблем не так уж много, вот по сравнению, там, не знаю, там, с бразильскими стадионами, которые там полузаброшенные, но проблемы, как и, наверное, во всем мире, есть на таких спортивных объектах, за ними надо просто следить.
4: Главное, чтобы птицы крышу не нарушили,
1: это,
4: я
1: да.
4: считаю. А в остальном можно будет их загрузить различными любительскими и детскими командами, чтобы они продолжали приносить пользу. Андрей, спасибо большое за интересную информацию. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии.
5: Спасибо.
6: «Пути дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
7: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
6: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
6: В эфире программа «Люди и песни».
10: Этот хит в буквальном смысле нашли в гараже. Как-то помощница известного американского композитора и продюсера Бака Рама Джин Беннет помогала шефу навести порядок в его гараже. Именно там она обнаружила коробку со старыми набросками композитора. Джин случайно взяла в руки один из них – лист с нотами и текстом песни «Only You». «Но это же хит», — сказала она. «Какой там хит?» — ответил Рам. «Я эту песню в конце 40-х написал, но, по-моему, не годится». конце концов, Джим и певец Тони Уильямс из квинтета «Платтерс», который в то время Рам продюсировал, убедили его, что песню надо обязательно записать. Участники «Платтерс» вспоминают, что первые варианты были неудачными, никак не могли найти нужную интонацию. Как-то они репетировали прямо в машине и забыли поставить ее на ручной тормоз. Автомобиль тронулся с места, и Тони Уильямс от неожиданности спел первые слова странным, словно срывающимся фальцетом. В таком виде песня и была записана.

Люди и песни. Песня группы The Platters «Only You» возглавила американский хит-парад в 1955 году. Впоследствии ее записывали Айк и Тина Тернер, Дюк Эллингтон, Элла Фицджеральд. В нашей стране она впервые прозвучала в исполнении Карла Готта. Но особенно полюбили песню в кино. Именно под эту мелодию герой Чарли Шина из фильма «Горячие головы» соблазняет свою подругу. В черной комедии Майкла Майерса «Я женился на убийце с топором» она звучит в самый патетический момент на французском, а в гонконгской комедии «Китайская одиссея» сразу на двух диалектах китайского языка – кантонском и мандаринском. В 1974 году песню исполнил экс-битл Ринго Стар. Он сделал это по совету Джона Леннона, которому «Only You» очень нравилось. Мало того, во время записи Джон подыгрывал Ринго на бас-гитаре и выступил

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Юристы назвали 5 самых распространенных коммунальных схем мошенничества. Среди них рассылка от какого-то выдуманного инфоцентра ЖКХ, в которой сообщается о задолженности за коммунальные услуги и о начисленном штрафе, и предлагается срочно оплатить долг по ссылке. Никакого настоящего инфоцентра ЖКХ не существует, как и безопасных счетов, которые выдумали аферисты, чтобы миллионами выкачивать деньги из доверчивых россиян. Есть письма якобы от управляющей компании с просьбой уточнить личные данные жильца. Такие сообщения могут приходить и в фальшивых домовых чатах, специально созданных аферистами, предупреждают юристы. После так называемой сверки данных предлагают перейти по ссылке или ввести код. Коды не называть, по ссылкам не переходить. Это запомнить как заповеди финансовой грамотности. Также популярна и схема с заменой домофона. Мошенники сообщают, что человек пропустил общее собрание, на котором якобы приняли решение об установке нового оборудования, и предлагают проголосовать сейчас по ссылке. Не надо. Также перейти по ссылке предлагается и в других коммунальных схемах, где либо нужно сверить квитанции, естественно, фальшивые, или доплатить налог на имущество, тоже фальшивка. Либо предлагается онлайн-голосование за благоустройство двора, высадить цветы, провести ямочный ремонт или покрасить скамейки. Естественно, ссылки приведут вас на фальшивые страницы, созданные злоумышленниками, чтобы собрать ваши личные данные, пароли, коды и данные банковских карт. Любая ссылка из незнакомого источника на тему ЖКХ, оплаты или голосования должна вызывать подозрения, говорят юристы. Если пришло сообщение о долге или о важном решении, лучше позвонить напрямую в управляющую компанию по номеру, указанному на официальном сайте или в настоящей квитанции. Эксперты проекта «Перезвони сам» предупреждают о мошеннической схеме, когда злоумышленники по телефону предлагают записаться к врачу или на исследование, или оформить медицинский полис онлайн, и просят для этого назвать код из сообщения. Но мы же понимаем, что коды нельзя называть никогда, под каким бы предлогом вас не вынуждали это сделать. Заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов назвал черты характера, которые чаще всего присущи жертвам мошенников. И это сверхпунктуальность, добросовестность и скромность. А еще чувствительность к критическим замечаниям, внешним оценкам, комфортность, некоторая пассивность, моралистичность и боязнь осуждения, добавил полицейский. По словам представителей МВД, люди, обладающие такими качествами, наиболее подвержены мошенническим схемам. Филиппов отметил, что злоумышленники применяют методы социальной инженерии, основанные на страхе и ожидании успеха. В обоих случаях, как уточнил он, человек становится более уязвимым. Так что полезно хотя бы в телефонных разговорах и с незнакомцами быть дерзкими или занудными, но уж точно некомфортными. Или не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Казани продолжится саммит АСЕАН с участием Владимира Путина. Соглашение достигнуто. Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. Apple объявила о повышении цен на свою продукцию. Подробности далее. Казань второй день подряд остается центром политических новостей в России. В столице Татарстана продолжается саммит стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии под председательством Владимира Путина. Сегодня глава государства продолжит начатый накануне марафон двусторонних встреч. Планируются беседы с главами прибывших делегаций, в том числе с премьер-министрами Лаоса, Вьетнама, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора и Камбоджи. Участники саммита также подпишут Казанскую декларацию, комплексный план действий по реализации стратегического партнерства на предстоящую пятилетку, а также сделают совместное заявление по энергетике и культуре. Российские войска перерезали последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане в ДНР. Бойцы западной группировки установили контроль над переправой Северский Донецк. В самом городе продолжаются бои. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане, переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США и 6 наземных роботизированных комплексов.
1: Напомню, накануне в ДНР наша армия установила контроль над Кутузовкой, что позволило войскам начать наступление на Доброполье, а также занять рубежи на стратегических высотах. Власти повысили уровень безопасности россиян. На минувшем заседании сенаторы одобрили пакет законов по борьбе с телефонным мошенничеством и лицензированию продажи табака и вейпов. Об этом сообщается на сенаторском сайте «Вместе РФ». В частности, второй пакет мер против телефонного терроризма дает гражданам право устанавливать самозапрет на международные звонки, ограничивает количество банковских карт до 20 на одного человека, а также внедряет так называемую тревожную красную кнопку на госуслугах. Кроме того, с 1 марта будущего года продажа сигарет и вейп должна быть лицензирована. В противном случае власти будут закрывать точки продаж. Домой в Беларусь вернулись непострадавшие пассажиры автобуса с детской футбольной командой. Накануне в Речице детей встречали родители и районные власти. Об этом сообщает пресс-служба облисполкома. В Брянской больнице остаются 6 раненых, в том числе 4 детей. Напомню, накануне киевский режим совершил очередную террористическую атаку на детей. В Брянской области дрон самолетного типа атаковал автобус, в котором белорусские дети направлялись на отдых в Геленджик. Погибла супруга сопровождавшего команду тренера. Пострадали 8 человек, включая 6 детей. Владимир Путин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По факту атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Тем временем уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом дать объективную оценку удару ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена. Россию в ситуации с террором со стороны киевского режима поддержали власти Боснии и Герцеговины. Лидер правящей в республике сербской партии Милорад Додик назвал тяжким преступлением нападение украинского БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии и призвал мировое сообщество не замалчивать факты, прямо говорить об этом. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, сделка завизирована электронными подписями. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Дипломат добавил, что Иран по-прежнему планирует направить группу переговорщиков в Швейцарию, однако церемонии подписания там не будет, поскольку стороны уже это сделали. На основании договоренности, на которые ссылаются СМИ, Штаты обеспечат Ирану доступ к заблокированным активам. Кроме того, США после подписания соглашения до окончательного снятия санкций сделают исключение из них для экспорта иранской сырой нефти, продуктов нефтехимии, обеспечив все необходимые для этого услуги. В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью в стране. В целом эпидемиологическая обстановка спокойная. Рисков для здоровья граждан практически нет. Об этом РИА Новости рассказала руководитель ведомства Анна Попова. По ее словам, в России давно нет тяжелых случаев гриппа, в том числе из-за ежегодной бесплатной иммунизации населения. Дополнительный контроль за состоянием здоровья граждан дает так называемый геномный эпиднадзор, который Россия ввела впервые в мире. В рамках мониторинга эксперты наблюдают за десятками самых разных вирусов, которые могут вызывать опасные для человека болезни, уточнила глава Роспотребнадзора. Apple объявила о намерении повысить стоимость техники. Причиной подорожания продукции в компании назвали резкое удорожание стоимости микросхем, памяти и накопителей. В интервью изданию Wall Street Journal гендиректор Apple Тим Кук заявил, что в корпорации долго старались защитить клиентов от этого шага, но ситуация стала неустойчивой. Между тем, корпорация не уточнила, когда именно подорожают устройства и какие модели затронет изменения. Ожидается, что следующий крупный анонс состоится в сентябре с выходом линейки iPhone 18. В ночь с субботы на воскресенье столичным водителям придется испытать некоторые неудобства. С полуночи 20 и до полудня 21 июня в Москве пройдет ночной забег. Из-за него в центре города нельзя будет проехать по нескольким набережным и улицам, пишет сайт московского правительства. В частности, перекроют проезд от улицы Косыгина до улицы Академика Самарского, участки на Тестовской, Пресненской, Краснопресненской и Смоленской набережным. Кроме того, до часу ночи воскресенья нельзя будет проехать по Смоленской набережной от Краснопресненской до Бородинского моста, от Смоленской до Большой Дорогомиловской при движении в сторону области, по набережной Тараса Шевченко от Бородинского моста до Воробьевского и на других участках. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты. Зонты станут частым аксессуаром для москвичей. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса, до конца июня в столице сохранится типичная для лета погода – ливневые дожди с грозами. При этом, по его словам, ничего аномального в этом нет. Однако москвичей ждут и солнечные дни. В частности, предстоящие выходные обещают быть теплыми и ясными. Вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Смешанное единоборство. Впервые в истории сразу два россиянина вошли в тройку лучших рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. Петр Ян, владеющий чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, в обновленной версии рейтинга поднялся на две позиции и стал третьим, а первую строчку сохраняет чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России сезона 26-27, согласно которому решающий матч турнира будет называться финалом, а не суперфиналом. Кроме этого, матчи на вылет в пути российской премьер-лиги и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 финала вместо 1/4 финала. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в очередной раз опроверг слухи о его возможном переходе в «Спартак». Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» идут. Информация об интересе других клубов ко мне всего лишь слухи. Все вопросы об этом лучше задавать «Локомотиву», заявил Воробьев в интервью «Чемпионату». Теннис. Последняя из россиянок в сетке турнира категории WTA 500 в Берлине проиграла в среду. Екатерина Александрова уступила во втором раунде первой ракетки мира Арине Сабаленко 4-6-4-6. Генеральный директор баскетбольной единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала перспективы клубов «Химки», «Самара» и «Нижний Новгород». На данный момент официальные заявки от «Химок» не поступало, поэтому считаю, что этот вопрос не актуален. Что касается «Самары» и «Нижнего Новгорода», с ситуацией работаем. Наша задача оставить как можно больше команд и даже расширяться. Но у нас есть требования регламента. Команды должны соответствовать по своему спортивному уровню и финансово быть стабильными, подчеркнула Корстин. В завершении хоккея генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко уволен со своего поста, который занимал с 13 июня 2023 года. Вместе с тем Алексей Бадюков назначен на пост спортивного директора «Динамо». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 8-10 градусов, облачно, ожидается кратковременный дождь. В Екатеринбурге 23-25, облачно, с прояснениями, временами пройдут дожди. В Сургуте 31-33 градуса, в Мурманске всего плюс 5-7, дождливо. В Калининграде 17-19 градусов, ожидается небольшой дождь. В Перми 22-24, кратковременные осадки с грозой. В Казани 21-23 градуса, облачно, ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Самаре 22-24 градуса, облачно, вечером возможен кратковременный дождь с грозой. В Туле 12-14, кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня облачно. В первой половине дня ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха днем составит 15-17 градусов. В Москве днем пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 16. Сейчас в Москве 13 градусов, ветер юго-западный, атмосферное давление ниже нормы.
4: Театр «Радио России» представляет «Чу-чу» – спектакль по одноименному произведению Бретта Гарта. Перевод Нины Демуровой. Часть вторая.
5: Я нашел своего доблестного друга на дереве. Прочно вклинившись в развилину могучей ветви, он улыбался все с той же уверенностью в собственных силах. А во рту его торчала неизменная сигара.
6: Будьте безмятежны, мой друг! Это не в счет! Я победил!
7: Победили?
6: Конечно! Вы же наблюдали!
7: Но, признаться, в чем же победа?
6: А в том, что я ни разу, ни одного разу не уронил себя на землю! Я ее прибрал к рукам с молодых копыт! Ваш дядюшка Энри хитер, как муха! У него стеклянный взор! Итак, смотрите! Алле! Оп! Вот он я!
5: И он легко спрыгнул на землю. Чучу, стоявшая неподалеку на стороже, не смогла скрыть своего удивления. Она энергично взбрыкнула задними ногами и взвелась в воздух с такой силой, что стремена взлетели высоко над седлом, а затем поскакала в конюшню странными заячьими прыжками, предусмотрительно избавившись от седла, грохнув им о дверной косяк.
8: Видите? Ей хотелось бы сделать это со мной. Но случай не представился. И она недовольна. Что вы на это скажете?
9: Вы перехитрили ее, Энрикес, браво. Однако, не ушиблись ли вы?
8: О, нисколько.
5: Спустя два дня Энрикес снова попытался объездить ее. Результат был все тот же, и он принял его с тем же героическим благодушием. На следующий день в седло сел я. Мне пришлось претерпеть все то же, что выпало на долю Энрикеса, с добавлением кое-каких личных ощущений. Мне казалось, что меня швырнули из окна трехэтажного дома прямо на стоящую внизу конторскую табуретку, а для разнообразия выстрелили мною куда-то через забор. Обнаружив, что Чучу не сопровождала меня в этом полете, я поднял глаза и увидел стоящего подле меня Энрикеса. Помогая мне подняться, он источал явное воодушевление.
8: Ничего, ничего. Все идет как надо. Более чем когда-либо необходимо, чтобы мы проделали это снова.
7: Снова?
8: Что с вами? Голова закружилась? Это сейчас пройдет. Обопритесь на меня. Так, мужайтесь, мой доблестный генерал. Бог и свобода. Вот наш боевой клич. Снова в прорыв! В атаку, мой друг! В атаку!
7: Вы уверены?
8: Абсолютно! Идемте же, Дон Стэнли!
5: Энрикес помог мне взгромоздиться в седло, и это немедленно возымело то же действие, что поворот пресловутого колышка на волшебного коня из арабских сказок. Чучу взвелась в воздух. На этот раз она приземлилась у раскрытого окна кухни, и я с необычайной легкостью взлетел на буфет. Неутомимый Энрикес последовал за мной.
8: Так, так, отлично. Мы почти у цели. И не сдаваться, мой друг.
7: Может быть, хватит? По-моему, дело безнадежно.
8: Напротив, вы делаете успехи. Вы не на земле. И это самое главное. Нужно делать не одну, но тысячу попыток.
7: Как бы третья не стала последней.
8: Идите и побеждайте. Никогда не умирайте. И не говорите о смерти. Вперед! В атаку! Лапля!
5: К счастью, На этот раз мне удалось сцепить колесики шпор у Чучу под брюхом, и она не смогла выбросить меня из седла. По-видимому, сделав несколько прыжков, она поняла это, после чего, к величайшему моему изумлению, внезапно легла на землю и спокойно перекатилась через меня. В результате шпоры мои расцепились. Она же, не поднимаясь на ноги, выпрямилась, повернула свою прелестную голову и взглянула мне прямо в глаза. Я все еще сидел в седле и почувствовал, что краснею.
8: Ну же, воспряньте, мой друг. Вы победили. На землю уронила себя она. Дело сделано. Поверьте мне, все кончено. С этого момента можете садиться на нее, как на корову, как на перекладину этого забора. И будьте безмятежны. Она укрощена. Господа, можете надеть шляпы. Передайте-ка мне ваши чеки. Представление окончено. Ну, как вы себя чувствуете?
9: Да как вам сказать? Не могу не заметить, что обычай взлетать, слезая с лошади на развилину дерева, или выползать из-под седла, оказавшегося на земле, сопряжен с некоторым неудобством и, более того, может привлечь излишнее внимание публики.
8: Бросьте. Важен сам факт, к которому вы приходите. Ну, все остальное устроится само собой. А то ведь многие лошади хватают всадника за колени и избавляются от него таким образом. У моего дедушки такой конь был. Берберец. Но он умер. И дедушка тоже. Как это печально и странно. Иначе я тут же привел бы их вам в пример.
5: Надо заметить, что хотя сестра Энрикеса ни разу не была свидетельницей всех этих представлений, и у него, и у меня были на то достаточно веские основания, она проявляла к ним живейший интерес и вследствие наших лестных отзывов друг о друге взирала на нас, как на бесстрашных героев. Однажды она неожиданно попросила, чтобы я прискакал на Чучу к ее дому.
10: Ну, прошу, Панчо, ради меня. Брат сказал, что вы уже вполне приручили эту лошадку, а я до сих пор ее не видела. Разве это справедливо?
9: Я думаю, Кончита, еще не время. Не стоит спешить.
10: Ну, пожалуйста. Ну?
5: Устоять перед просьбой Консуэла я был не в силах. К тому же в ее огромных черных глазах сверкнула искорка, которую мне не хотелось раздувать. Я решил рискнуть. Чего бы мне это ни стоило. Дом их был недалеко, и если ехать улочкой, проходящей по задам, можно было избежать деревьев, которые роковым образом влекли к себе Чучу. Снаряжаясь в экспедицию, я во всем повторил костюм Энрикеса, только добавил к нему кое-какие украшения из серебра и тисненной кожи, желая польстить Консуэлла, а также смутно надеясь умиротворить этим Чучу. Она-то, конечно, выглядела великолепно. Сбруя так и сияла на ее черных, как ночь, сверкающих боках. Приняв вид рассеянной скромницы, она позволила мне сесть в седло и первую сотню ярдов прошла стыдливой девической иноходью, не лишенной, правда, известного кокетства. Ободрившись, я обратился к ней со словами ласки. Предавшись юношеским восторгом, я поведал ей о своей любви Консуэлла и умолял ее быть умницей и не позорить себя и меня перед моей Дульцинеей. В своей глупой доверчивости я даже приласкал ее, легонько похлопав по мягкой шее. Она мгновенно остановилась и истерически задрожала. Я понял, она внезапно отдала себе отчет в моем ненавистном присутствии. Между тем, в поле ее зрения появился дубовый лист, который трепеща кружился в воздухе. Думаю, что дубовые листья были ей не в новинку. И все же это обстоятельство ничуть не поколебало ее глубокого убеждения, что я и лист едины, и что ненавистные наши прикосновения каким-то образом неразрывно связаны между собой. Она взвилась на дыбы перед этим невинным листом. Она обогнула его, а затем во весь опор поскакала от него прочь. проходила мимо задней стены сада Сальтильо. К несчастью, в углу забора стояло прекрасное земляничное дерево, усыпанное яркими пламенеющими ягодами. Оно было мне особенно дорого, ибо это было любимое место Консуэлло, и под его сенью я не раз клялся ей в любви. По странной иронии судьбы, Чучу увидела его, и во весь дух помчалась прямо к нему. Мгновение, и она взвелась в воздух, словно ракета. Я едва успел рвануть ноги из стремян, схватиться одной рукой за нависшую над дорогой ветку, прикрыв другой мое сверкающее сомбреро, как Чучу уже неслась дальше. К своему величайшему огорчению я увидал, что она и не думала убегать, а спокойно протрусила через калитку в сад Сальтильо. Нужно ли говорить, что спасением я снова был обязан своему благодетелю Энрикесу?
11: Я все понял! Не отчаивайтесь! Ради всего святого, собирайте эти многочисленные ягоды! Как можно больше! Целую охапку! И будьте безмятежны! Ваш добрый дядюшка Энри представит все в деликатнейшем свете! Сию же минуту!
5: И он снова исчез. Я недоуменно сорвал несколько крупных кистей разноцветных ягод и принялся терпеливо ждать. Вскоре он появился в сопровождении Консуэлло, чьи прелестные глаза были исполнены самой очаровательной тревоги.
10: Значит, с ним все в порядке? Неужели все так делают, Энри?
8: Ну, конечно. Каждый уважающий себя американец поступает именно так. Он приветствует даму, которой наносит визит, цветами или фруктами, собранными собственными руками. Таков обычай американских гидальго.
10: Странный, однако, обычай. Тебе бы и в голову подобное не пришло.
8: Это верно. Но ведь он не я. И не сомневаюсь, что сейчас он как раз этим и занят. Вот почему он позволил своей кобыле войти сюда первой. Этикет требует, чтобы подношение совершалось в пешем виде. Ну, конечно. Взирай, вот и он.
10: Где? А, вот теперь вижу.
8: Дон Франциско! Сейчас он спустится с дерева. Ты краснеешь? Сестренка. Я удаляюсь. Я тактичен. Я знаю, один из двух лишний. Я даю стрекача. Я исчез.
5: Не знаю, насколько Консуэлло поверил объяснениям своего хитроумного брата. Я выяснять не стал, ибо когда я подошел к ней со своим букетом, ее оливковые щечки окрасил румянец, а во взгляде мелькнула красноречивая робость, чего было вполне достаточно, чтобы повергнуть меня в состояние безнадежного слабоумия. В тоненькой, но очаровательно величавой фигурке было что-то от настоящей испанской сеньоры, перед которой хотелось упасть на колени. Только к чему я вспомнил даже в эту минуту, что Энрикес прозвал ее Помпой. Это, как мог бы заметить сам Энрикес, было печально и странно. Запинаясь, я пробормотал, что отдаю эти ягоды ей во владение, хотя дерево росло в ее же собственном саду, а она протянула смуглую ручку, нежно ответив на мой взгляд, исполненный неизъяснимого восторга. Тут Чучу, на миг забытая нами, отвлекла наше внимание самым приятным образом. К нашему удивлению, она чинно подошла к Консуэлло и, вытянув стройную шею, не только с любопытством понюхала ягоды, но и потянулась своей черной нижней губой к самой Консуэлло. Величавость девушки тут же растаяла без следа.
10: Ах, какая прелесть! Ну, до чего же она хороша? Ой, какая ласковая!
7: Умоляю, Кончита, будь осторожна. Она довольно коварна.
10: Ерунда. Ну, посмотри. Ты же сама кротость!
5: Обняв Чучу за шею, Консуэлло ласкала и целовала ее. Как ни был я молод, я понял блаженный смысл этой страстной ласки, предназначенной совсем не Чучу, и возликовал в душе. Но еще более поразило меня то, что обычно столь своенравная лошадка не только допустила эти вольности, но и ответила на них. сделав вид, будто хочет укусить мою возлюбленную за ухо. Для порывистой Консуэлы этого было достаточно.
10: Подожди меня. Я кое-что придумала.
7: Что же?
10: Сейчас увидишь.
5: Она бросилась в дом и через несколько минут появилась в умопомрачительной амазонке, собранной в складки вокруг ее тонкой талии. За ней шел Энрикес.
8: Ты собралась играть в наездницу? Брось эти шутки, сестренка.
10: Ну, почему бы и нет? Она изумительна.
7: Умоляю, Консуэла, опомнитесь. Это опасно.
10: Да что с вами? Смотрите, какая она смирная.
8: Так только кажется. Лошадь еще недостаточно объезжена.
7: Да-да, она и мужчину-то не всегда слушается.
10: Глупости, я вам не верю. Ну, ты же сам говорил, что...
8: Хорошо, только давай отложим это на завтра. Мы все подготовим как надо.
10: Нет и нет. Все и так готово.
7: Тогда позвольте нам хотя бы сменить седло. Это слишком велико.
10: Ну, чего же? По-моему, оно вполне годится. И все. Хватит меня задерживать. Мужчинам трусость не к лицу.
8: Причем здесь трусость-то?
7: Ведь дело касается вас, а не нас, дорогая Консуэла.
10: Вот и довольны мне препятствовать. Все. Какие зануды. Конечно. Если вам, Дон Панчо, так жаль свою лошадку, если вы ею так дорожите, боитесь доверить мне на какие-то несколько минут, то...
7: Вы же понимаете, дело совсем не в этом.
10: Может, вам неприятна та очевидная симпатия, которую Чучу проявила ко мне? О, тогда, конечно, вы вправе.
7: Умоляю вас, перестаньте.
10: И вы перестаньте меня останавливать. Ну, пожалуйста.
5: Конечно, я сдался. За что был вознагражден правом подержать один краткий миг ее ножку в своей ладони, поправить ей юбку, когда она устроилась в седле, высоко подогнув колено, и крепко обнять ее за талию, в какой-то мере, конечно, и от страха, прежде чем передать поводья в ее руки. Признаюсь, что когда мы с Энрикесом отскочили в сторону, трудно было не восхититься этой сценой. Грациозная фигурка девушки, живописные складки ее амазонки великолепно гармонировали с изящными очертаниями Чучу. А когда лошадка выгибала стройную шею и, повинуясь узде, закидывала вверх маленькую головку, которая так походила на гребень бархатной тореадорской шапочки самой Консуэл, казалось, что всадница и лошадь – существа одной породы.
10: Сейчас мы с Чучу... Развеем все ваши опасения. Смотрите.
5: Чучу, несомненно, была в прекрасном расположении духа. Легкой иноходью она двинулась к воротам. В ее движениях не осталось и следа жеманства. Они были свободными и легкими. Несмотря на неподходящее седло, Консуэла сидела в нем, как влитая. Подскакав к воротам, она бросила на меня озорной взгляд и рванула по воде. Чучу галопом вылетела на дорогу. Затаив дыхание, я в страхе следил за ними. В конце улицы Консуэла слегка попридержала поводья, легко развернулась и прискакала обратно. Сомнений быть не могло. Чучу совершенно подчинилась ей. Вторичное укрощение завершилось полной и окончательной победой.
10: А вот мы.
5: Вне себя от радости и удивления я осыпал их поздравлениями. Энрикес же, как и подобает брату, взирал на подвиги сестры со своим обычным скепсисом, а на восторге ее поклонника со снисходительным превосходством.
8: Все зависит только от сиюминутного настроения Чучу.
10: Да.
7: А я думаю, что объяснить послушание и... явное расположение к вам Чучу просто. Она всего лишь выражает мое собственное отношение к вам, Консуэла.
8: Несомненно. Она сама помогла вам и на дерево залезть, чтобы собрать ягод для моей сестры.
5: Это язвительное замечание Энрикеса задело меня за живое. Но я почувствовал, как маленькая ручка Консуэла ответила на мое пожатие. И я... простил и даже пожалел его. С этого дня Чучу и Консуэла стали неразлучными друзьями. Они встречались ежедневно. Я, не задумываясь, подарил бы лошадку Консуэла, но она предпочитала называть ее моей. Такая деликатность льстила мне.
10: Я буду ездить на ней вместо вас, Панчо. Я буду чувствовать, что она ваша. Вы любите это животное? В сущности, оно – это вы, мой Панчо. Ваша душа помчит меня, как вихрь. Ваша любовь к этому животному будет навеки моим единственным спутником.
5: Конечно, я предпочел бы, чтобы мою любовь к прекрасной Консуэла представлял кто-либо понадежнее Чучу. Но я покорно поцеловал руку девушки. Мои инстинктивные опасения оправдались, как только я сделал попытку сопровождать ее, сев на другого коня. Чучу не желала никого даже близко подпускать к своей всаднице. Увидев меня в седле, она внезапно вздрагивала, круто поворачивала и, пораженная, отшатывалась от меня. А не то же манна опускала глаза, будто я оскорбил своим поведением весь слабый пол, и она не могла мне этого простить. Все мои попытки добиться расположения Чучу кончались тем, что она пускалась в бегство, а я бросался в отчаянную погоню. И это, безусловно, могло быть истолковано самым нежелательным образом. Вскоре даже прекрасная Консуэла убедилась в бесплодности всех таких попыток и стала довольствоваться прогулками с моей душой. Но все равно, я не стыжусь в этом признаться, я продолжал украдкой, держась на порядочном расстоянии, следить за ними, пока не убеждался в том, что Чучу идет ровным шагом. Легкое движение красно-черной тореадорской шапочки Консуэла, воздушный поцелуй, посланный маленькой ручкой, зажатым в ней хлыстом, и я был вознагражден. Однажды, в ясный погожий день, я ждал ее на краю деревни. Случилось так, что мое уединение было нарушено одной нашей местной красавицей. Она была старше меня и пользовалась репутацией кокетки. Она откровенно и, как мне теперь кажется, не без умысла медлила. И вдруг мимо нас с необычайной быстротой промчалась Консуэла.

0: взял своего коня и поскакал в том направлении, куда она скрылась.
1: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Чу-чу» по одноименному произведению Бретта Гарта. Перевод Нины Демуровой. Роли исполняли автор Владислав Ветров и Сергей Смирнов, Энрикес Прохор Чеховской, Консуэла Татьяна Матюхова, инсценировка Натальи Шолоховой, музыка Виктора Енченко, постановка Аркадия Абакумова. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Люди, страдающие пониженным артериальным давлением, нередко обижаются на врачей и журналистов, которые уделяют слишком много внимания больным гипертонией. А вот гипотоникам в эфире советов почти не дают. Слабость, головокружение, сонливость – далеко не полный перечень неприятных симптомов, с которыми живут люди с пониженным артериальным давлением. Сегодня мы исправим ошибку. Для слушателей Радио России специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова разработала гимнастику, которая восстанавливает сосудистый тонус и способствует стабилизации артериального давления у гипотоников. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
2: Физкульт, привет, друзья! Это Влад Спицын. Комплекс гимнастики для стабилизации пониженного артериального давления состоит из 20 упражнений. Людям с гипотонией делать такую зарядку нужно каждый день. Сегодня разучим первую часть комплекса. В ней 10 упражнений. Вторую десятку будем осваивать завтра, в это же время. Так что не пропускайте наши утренние занятия. Напомню, прежде чем приступить к гимнастике, проконсультируйтесь с врачом. Первое упражнение – это ходьба обычным шагом с постепенным ускорением на 10 шагов и затем с замедлением скорости на следующие 10 шагов. Руки опущены, дыхание произвольное. Начали!

Следующее упражнение – активная ходьба, во время которой размахивайте руками и высоко поднимайте колени. Продолжительность активной ходьбы – 30-60 секунд. Дыхание произвольное. Шагом марш!

Продолжаем занятие. Поднимите руки вперед и вверх над головой. Вдох. А затем, расслабленно потряхивая руками, опустите их вниз. Выдох.

сейчас положите руки на пояс. Сделайте глубокий выпад правой ногой вперед. Колено уходит за линию стопы. Вдох. Вернитесь в исходное положение. Выдох. Повторите то же самое, делая выпад левой ногой. Повторите 8-10 раз.

Продолжаем держать руки на поясе. На вдохе сделайте глубокий выпад правой ногой назад. Коснитесь коленом пола. На выдохе вернитесь в исходное положение. Сделайте то же самое, совершив выпад назад левой ногой. Повторите 8-10 раз.

Руки на поясе. Отведите локти назад, максимально сводя лопатки. Одновременно отведите правую ногу назад. Коснитесь пола носком. Вдох. Вернитесь в исходное положение. Выдох. Сделайте то же самое, отводя назад левую ногу. Повторите 8-10 раз. Держим руки на поясе. Отведите локти назад, максимально сводя лопатки. Одновременно поднимите прямую правую ногу. Носок от себя. Вдох. Вернитесь в исходное положение. Выдох. Сделайте то же самое, поднимая левую ногу. Повторите 8-10 раз.

Продолжаем зарядку. Правую руку держим на поясе, левую поднимаем вверх. Наклоните туловище вправо. Поднятую левую руку не опускайте. Одновременно отведите в сторону левую ногу. Коснитесь пола носком. Вдох. Вернитесь в исходное положение. Выдох. Сделайте то же самое, наклоняясь влево, подняв правую руку и отводя в сторону правую ногу. Повторите 8-10 раз.

Заключительное упражнение первой части комплекса непростое. Если почувствуете боль в ноге, прекратите упражнение. Правую руку держим на поясе, левую поднимаем вверх. Наклоните туловище вправо. Одновременно отведите в сторону правую ногу, коснитесь носком пола. Вдох. Вернитесь в исходное положение. Выдох. Сделайте то же самое, наклоняясь влево и отводя в сторону левую ногу. Повторите 8-10 раз.

0: Друзья, согласитесь, вместе со всей страной делать зарядку – одно удовольствие. Спасибо за компанию. Завтра разучим вторую часть комплекса. До скорой встречи. Передаю микрофон нашей ведущей Лене Симоновой.
1: Молодей.
2: Привет, друзья, это Лена Симонова. Исследование длительностью почти в 30 лет среди пожилых людей от 70 и старше выявило признаки, по которым можно определить, сколько лет проживет человек. В результате главными критериями оказались физические возможности тела и интеллектуальные способности, а не наличие тех или иных хронических заболеваний. Физические возможности тела оказались важным показателем долголетия на всех временных горизонтах. Когнитивная функция способствовала предсказанию на срок от 5 до 10 лет. Курение в прошлом и в данный момент ограничивало прогноз. Способность самому одеваться, самостоятельно купить себе продукты, регулярная зарядка, познавательные способности и способность к тяжелой работе говорят за хорошие перспективы продолжительности жизни. Ученые озвучили лабораторные показатели, которые позволяют сделать прогноз о продолжительности жизни пожилого человека на 10 лет и больше. Это низкий уровень креатинина в крови, нормальные показатели гамма-глутамила, нормальный уровень лейкоцитов. Их высокий уровень, в свою очередь, может указывать на аутоиммунные, инфекционные или онкозаболевания. Далее, нормальный уровень цитрата, он отвечает за здоровье крови и почек. Нормальный уровень альбумина, который поддерживает циркуляцию крови. Норма белков в организме. И высокий уровень липопротеинов высокой плотности, а именно хорошего холестерина. Исходя из полученных в результате исследования данных, можно сделать вполне оптимистичный вывод о том, что главные рычаги достижения долголетия в наших руках. Это поддержание физической и когнитивной активности, а также рациональное питание. При этом наличие тех или иных хронических заболеваний определяющей роли не играет. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
3: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществления желаний. Психология судеб людских.
1: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. «Психология». Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
6: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
7: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
6: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
7: Именно. Но есть один нюанс. Почки умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
6: Звучит как идеальная система очищения.
7: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
6: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
7: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
6: Знакомая картина. А это может быть не соль?
7: Это может быть сигнал от почек.
6: Никогда об этом не задумывалась.
7: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
6: Звучит как-то очень пугающе.
7: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
6: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
7: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
6: Это вы о чем?
7: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
6: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
7: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
6: 70%? И мы даже не знаем об этом?
7: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
6: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
7: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
6: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
7: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
6: Да, я слышала, это очень больно.
7: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
6: Какая-то очень пугающая картина.
7: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «Филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
6: А почему оно так популярно в Индии?
7: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
6: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
7: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
6: И где же создали редунит?
7: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
6: Алтай? Почему именно там?
7: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
6: То есть сочетание природного сырья и науки.
7: Именно.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
6: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
7: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
6: А что дает такое сочетание?
7: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
6: А вы говорили еще про ферменты.
7: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
6: Надо же, как интересно.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
7: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
6: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
7: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
6: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
7: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержания почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
6: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
6: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
10: Словарь русских говоров Забайкалья.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
11: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Казань второй день подряд остается центром политических новостей в России. Российские войска перерезали последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане в ДНР. Лекции и встречи с учеными. В парке Зарядье открывается второй сезон проекта «Метафаза». Подробности далее. В Казани начинается основная часть саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Сегодня глава государства Владимир Путин продолжит начатый накануне марафон двусторонних встреч. Планируются беседы с главами прибывших делегаций, в том числе с премьер-министрами Лаоса, Вьетнама, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора и Камбоджи. Участники саммита также подпишут Казанскую декларацию, комплексный план действий по реализации стратегического партнерства на предстоящую пятилетку, а также сделают совместное заявление по энергетике и культуре. Два пункта управления БПЛА противника уничтожили бойцы южной группировки войск в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Координаты цели были переданы расчету артиллерии дивизии. В результате прямого попадания снаряда противник был уничтожен. Отмечу, что Константиновка расположена на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Город является логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска. Тем временем российские войска перерезали последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане в ДНР. Бойцы западной группировки установили контроль над переправой Северский Донецк. За сутки военные группировки уничтожили 18 наземных робототехнических комплексов и 54 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 4 механизированных штурмовой бригады ВСУ, 2 бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сазоновка, Самборовка, Редкодуб, Путникова и Грошевка Харьковской области, Яцковка и Лозовое Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане. Переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, гаубица М777, производства США и 6 наземных роботизированных комплексов. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 5 барражирующих боеприпасов, 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 86 тяжелых боевых гексокоптеров противника. Всего в полосе группировки «Восток» общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами ВОЗ беспилотных систем, за сутки уничтожены до 200 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 54 пункта управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинк» и 18 наземных роботехнических комплексов противника.
1: Напомню, накануне наша армия установила контроль над Кутузовкой в ДНР, что позволило войскам начать наступление на Доброполье, а также занять рубежи на стратегических высотах. В Госдуме напомнили о запрете увольнять одиноких родителей. Как сообщил РИА Новости депутат фракции ЛДПР Дмитрий Свищев, данный запрет четко прописан в Трудовом кодексе. В нем прямо указано, кого нельзя лишить работы по инициативе работодателя. К данной категории относятся одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте до 16 лет, отец-одиночка, опекуны или попечители. Депутат также подчеркнул, что если работодатель попытается уволить одинокого родителя, то сотрудник вправе потребовать письменное обоснование увольнения, а также обратиться в государственную инспекцию труда. Домой в Беларусь вернулись непострадавшие пассажиры автобуса с детской футбольной командой. Накануне в Речице детей встречали родители и районные власти. Об этом сообщает пресс-служба облисполкома. В Брянской области в больнице остаются 6 раненых, в том числе 4 детей. Напомню, накануне киевский режим совершил очередную террористическую атаку на детей. В Брянской области дрон самолетного типа атаковал автобус, в котором белорусские дети направлялись на отдых в Геленджик. Погибла супруга сопровождавшего команду тренера. Пострадали 8 человек. человек, включая 6 детей. Владимир Путин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По факту атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Сделка завизирована в электронном виде. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. Дипломат добавил, что Иран по-прежнему планирует направить группу переговорщиков в Швейцарию, однако церемонии подписания там не будет, поскольку стороны уже это сделали. На основании договоренности, на которые ссылаются СМИ, Штаты обеспечат Ирану доступ к заблокированным активам. Кроме того, США после подписания соглашения до окончательного снятия санкций сделают исключение из них для экспорта иранской сырой нефти, продуктов нефтехимии, обеспечив все необходимые для этого услуги. В Красноярском крае растет число природных пожаров. В регионе действует режим ЧС. Сейчас действует 91 очаг на площади почти 84 тысячи гектар. Накануне дымка от пожаров также достигла жителей населенных пунктов Хакасии. Специалисты регионального гидрометцентра замерили взвешенные частицы в атмосферном воздухе из-за появления дымки. Результаты показали, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере нет. Москвичам и гостям столицы в доступной форме расскажут о новейших достижениях в области биологии и медицины. Узнать о клетках, болезнях, современных способах лечения можно в парке «Зарядье». Сегодня здесь стартует второй сезон проекта «Метафаза», в рамках которого в течение года участники будут рассказывать и обсуждать метаболические заболевания и современные биотехнологии. Лекции объединены в тематические блоки, которые состоят из встреч и общения с учеными. Они будут проходить каждые 2 недели по четвергам. Вход бесплатный по предварительной регистрации. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. Здравствуйте, у микрофона Даниил Нагаров. Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято бюро исполкома РФС. Встреча назначена на 18 июля. О точном времени начала матча и старте билетной программы будет объявлено дополнительно. Бывший футболист ЦСКА Базбек Файзулаев забил первый гол сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира. Однако его команда уступила колумбийцам 1-3. В составе латиноамериканцев отличились Даниэль Муньос, Луис Диас и Хамильтон Кампас. Ранее англичане обыграли хорватов 4-2. На дубль Харри Кейна, а также голы Джуда Беллингема и Маркуса Решфорда бронзовые призеры прошлого мундиаля ответили лишь взятиями ворот Мартина Батурины и Петера Мусы. Команда Ганы, в свою очередь, минимально обыграла сборную Панамы. Единственный мяч на предпоследней минуте забил Калеб Юэнчи. Теннисист Данил Медведев вышел в третий раунд пятисотника в немецком Галле. Россиянин обыграл француза Теренса Атмана 6-4, 6-4. Следующим соперником Медведева будет немец Даниэль Альтмайер. Стал известен соперник Ислама Махачева на UFC 330. Российский боец проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэн Мачадо Гэри в ночь с 15 на 16 августа. 34-летний спортсмен в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел 1 поражение. Раперистка Владислава Пенюшкина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию. В полуфинальной встрече россиянка проиграла олимпийской чемпионке 2012 итальянке Ариане Риго со счетом 11-15. Ранее серебро выиграла саблистка Яна Егорян. Фигуристка Анна Лишенко перешла в парное катание и будет тренироваться в команде Этери Тутберидзе, пишут РИА Новости. 17-летняя спортсменка, вероятнее всего, будет заниматься под руководством Станислава Морозова. А у меня на этом все. Продуктивного вам дня.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 17-19 градусов, облачно, вечером пройдет небольшой дождь. В Хабаровске 21-23, кратковременные осадки. В Сургуте 31-33 градуса. В Тюмени 27-29, облачно, пройдут кратковременные дожди с грозами. В Архангельске 17-19 градусов, синоптики обещают небольшой дождь. В Перми 22-24, пройдут кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, в первой половине дня ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха днем 15-17. В Москве днем пройдет дождь, воздух прогреется до 16 градусов. Сейчас в столице 13 градусов.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. В студии областного радио Татьяна Ляпина, звукорежиссер Наталья Лобанова. Доброе утро всем, кто с нами на волне Радио России. Сегодня 18 июня, четверг. Восход солнца в 3 часа 3 минут, закат в 21 час 38 минут, день продлится 18 часов 35 минут. Луна в первой четверти в созвездии Льва. По прогнозу синоптиков, облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем по области плюс 17, плюс 22, ночью по области плюс 8, плюс 13. В Вологде днем 18-20, ночью 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ниже нормы. В Вожге значительно ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба, в Вытегре и Великом Устюге около нормы 748 миллиметров ртутного столба. Плавно будет подниматься давление, к субботе будет на уровне нормы. И на очереди выпуск новостей. Сейчас у микрофона Никита Ершов.
1: Доброе утро. Стало известно, куда перенесут памятник участникам Октябрьской революции и Гражданской войны в Вологде. По словам главы города Сергея Жестянникова, монумент, известный в народе как ЗУП, переместят с площади революции в парк 50-летия Октября в Лукьяново. Решение связано с комплексным благоустройством центральной площади. При этом власти подчеркивают, что объект не будет разрушен. На месте памятника на площади революции появится фонтан. Речной вокзал восстановят в Вологде. По словам главы города Сергея Жестянникова, архитектурные формы и внешний вид объекта останутся в привычном виде. После благоустройства на территории появится кафе. Объем инвестиций составит 60 миллионов рублей. Инвестор должен восстановить объект в течение года. Напомним, речной вокзал серьезно пострадал в результате пожара в июне 2022 года. 7 человек спасли пожарные в Вологде. Как сообщает пресс-служба МЧС, 16 июня поступил сигнал о возгорании в общежитии на улице Маршала Конева. На тушение выехали 8 единиц техники и 32 пожарных. Специалисты при помощи дыхательных спас-устройств вывели жильцов на улицу. Площадь возгорания на общей кухне составила 15 квадратных метров. Огонь уничтожил холодильник, повредил мебель и внутреннюю отделку кухни. От высоких температур в помещении лопнуло остекление. По предварительной версии, причиной случившегося стал поджог. Мошенники предлагают вологжанам оплатить штрафы со скидкой. О новой схеме преступников рассказали в Министерстве цифрового развития области. Аферисты рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке. Если пользователь переходит на сайт, мошенники могут получить доступ к его аккаунту на госуслугах. Специалисты поясняют, административный штраф не оформляется через сообщения в мессенджерах или СМС со ссылками. Основанием для оплаты может быть только официальное постановление, подписанное должностным лицом и направленное в установленном порядке. Кроме того, привлечение к ответственности за нарушение земельного законодательства невозможно внезапно. Ему предшествуют контрольные мероприятия, о которых собственник узнает заранее. Если человек внезапно получил сообщение о штрафе за участок, с высокой вероятностью речь идет о мошенниках. Переходить по ссылкам из подобных сообщений не рекомендуется. В Череповце частично закрыли улицу Любецкую. Из-за капитального ремонта запрещен проезд на участке от Городецкой до Луковецкой, пояснили в департаменте ЖКХ. После ремонта улица станет двухполосной. Шатры здоровья будут работать этим летом в Череповце. Сегодня врачи проведут прием в сквере на улице Гагарина. Жители города смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Врачи расскажут о профилактике хронических неинфекционных заболеваний и правильном питании. Городок здоровья будет работать с 14 до 18.00. На стадионе «Череповец» началась подготовка к реконструкции. Доступ на легкоатлетические дорожки закрыт. Специалисты приступили к ремонту ливневой канализации. На обновление объекта направлено 250 миллионов рублей. В этом году подрядчик отремонтирует входные группы, футбольное поле, беговые дорожки и западную трибуну. В следующем году ремонт стадиона продолжится. Приемная кампания в вузы и колледжи области начнется 20 июня. В этом году прием на программы среднего профессионального образования откроют 37 колледжей и техникумов, а также 6 филиалов вузов. Доступно около 8,5 тысяч бюджетных мест. Отмечается, что в этом году преимущество при зачислении получат абитуриенты, которые подадут заявку на заключение договора о целевом обучении через портал «Работа в России». Университеты будут принимать документы до 25 июля, колледжи и техникумы – до 15 августа. С подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на сайтах образовательных организаций. Музыкальный четверг пройдет сегодня в Вологде. В Кировском сквере для горожан выступит оркестр Classic Modern Band. Музыкальная программа длится 1,5 часа. В репертуаре оркестра около 100 произведений. Традиционно музыканты исполняют вальс, танго, фокстрот, твист, рок-н-ролл и популярные эстрадные композиции. Концерт начнется в 18:00. В случае плохой погоды выступления могут отменить. Вологодский государственный университет проводит бесплатные летние тренировки для футболистов. Участие в них могут принять дети от 7 до 14 лет. Программа разработана с учетом возрастных особенностей и подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже занимался футболом. Для участия в первой тренировке ребенок должен прийти в сопровождении родителей для оформления необходимых документов и получения разрешения. Бесплатные занятия проходят на обновленном стадионе «Политехник» каждую неделю по четвергам с 18 до 19:00. Фестиваль уличных театров «Кружево истории» пройдет на этой неделе в Вологде. Показы состоятся с 19 по 21 июня. Площадками для спектаклей станут Кремлевская площадь, аллея на проспекте Победы и Благовещенский сквер рядом с ЦУМом. 19 июня в 18:30 пройдет театрализованное шествие по аллее проспекта Победы, после чего на Кремлевской площади состоится открытие фестиваля. Для вологжан выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов. Хоккейный матч с участием звезд НХЛ и КХЛ пройдет в Череповце. Свое участие уже подтвердили Павел Бучневич, Никита Нестеров, Илья Сорокин, Вадим Шипачев и другие. Список будет дополняться. Организатором матча стал бывший игрок «Северстали», олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич. Спортсмен таким образом решил отметить завершение игровой карьеры. Мероприятие запланировано на 29 июля. Шоу пройдет в Ледовом дворце Череповца. Все вырученные от продаж билетов средства направят на благотворительность. Открылась регистрация на фестиваль уличной культуры и спорта «Дыхание улиц». Соревнования пройдут с 23 по 27 июня в Вологде. Участники будут состязаться в дисциплинах скейтбординг, самокатинг, BMX. Также пройдут соревнования по брейкингу и танцевальный чемпионат по уличным танцам. Зарегистрироваться на турнир можно на официальном сайте проекта. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
2: Реклама. Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
6: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Продолжаем программу. Сегодня важная дата в литературном календаре Вологодской области. Два имени, два поэта и писателя – Варлам Шаламов и Александр Романов. По традиции в Вологде шаламовские дни в июне, и по традиции у нас в студии Валерий Васильевич Есипов, исследователь творчества Шаламова, посвятивший этому много лет.
8: Все привязано к дню рождения Варлама Тихоновича, это 18 июня. У нас есть зимние встречи, которые приурочены к Дню памяти, это 17 января, и к дню рождения, это вот 18 июня. И вся эта традиция длится уже больше 30 лет. Это вот с того момента, когда в 90-м году была установлена доска мемориальная. Ну, впервые все узнали, что, оказывается, Варлам Тихонович Шаламов – это земляк, великий земляк. И, соответственно, сказать, вот с того момента и идут вот эти мероприятия, встречи. То чтение называется, то встреча. Но все это посвящено как раз Варламу Тихоновичу Шаламову, великому русскому писателю. Так написано, между прочим, на мемориальной доске на Шаламовском доме. Это еще при Воропанове была доска установлена, и вот это звание «Великий русский писатель», оно нисколько не является преувеличением, это признано и во всем мире, я думаю, что и у нас, ну, хотя у нас, так сказать, не все еще это все усвоили. Ну вот и мы во время таких встреч как раз стараемся напомнить и о самой личности, и о масштабе таланта Варлама Тихоновича, о том вот могучем духе, которым пронизано все его творчество и стихи. Там прям по голосу чувствуется вот его, так сказать, высокий дух и мужественная натура, и очень честная, принципиальная, которая всегда стремилась к высшему.
0: Валерий Васильевич, вот как раз я и хотела задать такой вопрос, отталкиваясь от даты, от 30-летия, можно сказать, такого нарастающего внимания к Шаламову. Вот что-то каждый год новое открывается? Что в этом году мы можем новое узнать о Шаламове? Чем дополнится вот этот багаж наш вологодский, очень ценный?
8: Много можно говорить о новом, потому что, сказать, идет непрерывно еще работа с архивами писателя. Я и коллеги, мы ездим регулярно в Москву, в архив. И там, так сказать, еще довольно много рукописей неразборчивых, вернее, с трудом разборчивых. И вот, так сказать, по крупицам это все как бы собирается и издается. Вот 6-й сборник, ну, он уже 2 года назад вышел, шаламовский сборник. Сейчас начинаем готовиться к серьезной дате, она будет уже в будущем году, 120 лет со дня рождения Варлама Тихоновича. Вот там будет, сказать, ну, я думаю, что еще тоже много нового. А так, ну, вот все вот эти, сказать, последние изыскания, и архивные, и исследовательские, они собраны в таком сборнике, который называется очень весомо «Шаламов и русская литература». Он выходит нынче уже, вот где-то в сентябре должен выйти, мы только что закончили читать корректуру. Он посвящен вот как раз очень важным вопросам взаимодействия Шаламова с русской литературой, со многими ее представителями. У него же есть стихи об Аввакуме, да, вот о протопопе Аввакуме. И там вот эта связь прослежена на основании новых архивных как раз материалов. Шаламов переписывался в свое время с виднейшим таким аввакумоведом. Владимиром Ивановичем Малышем в Пушкинском доме. Уникальная переписка, и вот она войдет в этот сборник. Там материалы Шаламов и Пушкин. То есть вот эта связь, она прослежена почти с детства, как Шаламов знакомился с Пушкиным, и как Пушкин на него повлиял. Повлиял очень сильно. Там буквально по вот таким периодам, особенно поздний Пушкин. Шаламов и говорил: лучшее, что есть в русской поэзии, это ранний Пастернак и поздний Пушкин. Вот он очень любил позднего Пушкина. И сам своим поведением он напоминал, так сказать, Пушкину. Пушкину же, последние вещи, они не были опубликованы. Он писал, что называется, в стол, Александр Сергеевич наш. Приходилось в силу, так сказать, цензуры, включают «Медный всадник», там и многие стихи, и памятник, и прочее. Они же не были опубликованы. И также Шаламов, он понимал, что это не будет опубликовано, и писал, называется, «В стол для будущего». У него есть вот как раз из нового в архиве, там вот расшифрована такая запись. Удивительно, парадоксально, неожиданно, но вот там прямым текстом сказано, что поэт-художник может обойтись без издания книг и без выставок. Вот он так утверждает. То есть это совершенно другой образ жизни, мыслей, существования художника. У нас же все хотят издаваться, понимаете?
0: Только... И издаются.
8: И издаются. Тут уже эти графоманы...
0: Как только могут.
8: Эти графоманы уже одолели, честно говоря. И каждый мнит себя чуть ли не Пушкиным или Рубцовым. А это другого рода, так сказать, литература. Понимаете? Это литература очень больших высот.
0: Прикоснуться к которой мы призываем всех. Ради этого мы вот регулярно с Валерием Васильевичем Есиповым встречаемся в такие особые дни, шаламовские дни. И вот они сейчас наступают. 18-е, день рождения. Но сами какие-то мероприятия будут несколько дней, наверное. Валерий Васильевич, давайте сейчас мы всех пригласим прикоснуться к Шаламову, поучаствовать в этих мероприятиях. Что можно увидеть? Новое?
8: Ну, день рождения уже в Шаламовском доме.
0: Сегодня 18-е, уже они начинаются в четверг.
8: Ну да, то есть будет экскурсия там такая специальная, ее ведет старший научный сотрудник Шаламовского дома Андрей Станиславович Таюшев. Я очень рад, что он там работает. Это человек по-настоящему, так сказать, увлеченный делом, очень много знает теперь уже.
0: Можно просто так присоединиться вот к этой экскурсии.
8: Там надо позвонить, узнать в Шаламовский дом. Потом в пятницу там открытие выставки. Феодосий Бочков, такой был художник, он входил в круг знакомых Шаламова, он, правда, немножко постарше, вот, очень интересный художник, и там есть интересная интрига. У Варлама Шаламова же была первая любовь, это известно, школьная любовь такая, Лида Перова. Сигорская, она известна больше, Лидия Васильевна, она умерла уже где-то в 80-е годы. И у Шаламова есть стихи, посвященные Лиде Перовой, такие немножко они наивные, да. Но это было у него тогда чувство, и он вспоминал ее даже на Колыме. Есть тоже стихи, связанные с ней. Но интрига в том, что первым мужем Лидии Васильевны Перовой стал Феодосий Бочков, вот этот самый художник тогда. Как там, что было, я не знаю, насколько там Варлам ревновал, не ревновал, и как он это все переживал, так получилось, что Феодосий, он уехал в Москву учиться, он немножко раньше где-то уехал, Лида, видимо, потом за ним потянулась. А потом уже поехал туда в Варлам в 24-м году. Но потом у них что-то там с Феодосием у Лидии Васильевны не получилось. И она вышла тоже за волокжанина Василия Николаевича Сигорского, который тоже был знаком с Шаламовым. Так получилось. У тех судьба сложилась благополучно, они жили в Москве. А Шаламов мы знаем, где был. После Колымы он с ними снова встречался. Они жили там недалеко, где-то на улице Беговой, метро Беговой, на Хорошовском шоссе. И вот они там прогуливались и встречались, и приятно вспоминали былые дни. И вот об этом Шаламов тоже упоминает в «Четвертой Вологде». Вот такие интересные. То есть можно, ну, посмотреть на выставку Феодосия Бочкова, ну и там, сказать, услышать тоже рассказ, может быть, без этого даже сюжета вот, любовного такого интригующего. В субботу, ну, это основной день, и здесь, конечно, как всегда, будут гости из Москвы, и из Петербурга, и даже из Америки. В очередной раз приедет, она уже подтвердила, Лариса Глэд, она русская, врожденная Романова. Это жена первого переводчика Шаламова на английский язык, такого замечательного числовиста Джона Глэда. Он где-то еще в 80-м году первым перевел Шаламова, вот, на английский, издал две книжки. Это было открытие для Америки, поскольку и он перевел хорошо, ну и сама проза, она восхитила, хотя она вроде бы на тяжелую тему, но как это литературно сделано, понимаете? И вот тогда был такой высший комплимент об этих рассказах, что это пригоршня алмазов.
0: С точки зрения литературной.
8: С точки зрения литературной, как они сделали.
0: А не политика здесь играла все-таки первостепенную роль?
8: Нет, как раз именно так, потому что, ну, там, конечно, были, сказать, силы и люди, которые хотели использовать в целях политики, но нет, вот именно благодаря вот этому. Но это в противовес. Дело в чем? Тогда весь мир заполонил Солженицын. Эти длинные там вещи со всякими рассуждениями моралистическими там и политическими призывами, они уж до того тогда уже надоели американцам, да, это 80-й год. И поэтому, так сказать, вот лаконизм и вот эта выразительность, яркость, так сказать, прозы Шаламова, она была контрастом, и она, естественно, производила куда больше впечатления. Так и до сих пор.
0: То есть в субботу, 20 июня, можно пообщаться с приезжающими в Шаламовские дни гостями, вплоть даже вот из Америки.
8: Из Америки, да, Лариса Глэд. Мы с ней давно дружим, она раза 4 уже бывала, она в университете в свое время выступала здесь.

0: десятка, два, три. Но это такое ядро, оно всегда держится. Сейчас больше стало и молодежи, но дело в чем, сейчас каникулы, там у кого сессии, поэтому с этой точки зрения неудачно. А так вообще, так сказать, студенты вот нашего университета, они довольно активно занимаются Шаламовым, там особенно на кафедре иностранных языков, там есть профессор Людмила Владимировна Егорова, вот она с ними занимается изучением переводов как раз Шаламова, ну, на данном случае на английский язык. Они смотрят, как там переводили переводчики, в том числе Джон Глэд, и находят там как бы некие не то что ошибки, а вот несоответствия. Это очень интересная работа. И они погружаются в мир Шаламова и довольно так глубоко. Есть очень интересные доклады и статьи.
1: Ну вот в 15 часов в субботу это вот как раз такое, можно сказать, что чтения шаламовские, но на фестивалях обычно бывают театральные. Это здесь театра не будет никакой участия?
0: Нет, дело в чем. Ну, дата не круглая, понимаете, но просто она памятная, ну, это уже как традиция, это как в годовом графике у каждого, так сказать, эта дата помечена, у каждого истинного почитателя. Ну, как птицы перелетные вот летят, да, наступает время, да, а тут вот эти птицы с разных концов света собираются. Ну, там будет, как всегда, музыкальная часть будет. Володя Сергеев петь песни на стихи Варлам Шаламова. Он всегда отдает дань, он очень, так сказать, давний искренний почитатель Шаламова. Так что все это будет достаточно интересно и, как всегда, бывает душевно. То, что разговор идет очень искренний, прямой и, безусловно, ну, трогающий, так сказать, всех неравнодушных людей, потому что судьба такая, а личность такая, это никого не может оставить равнодушным.
1: Ну что ж, приглашаем присоединиться. Валерий Васильевич Есипов у нас в студии с таким приглашением. В чем ценность момента, Валерий Васильевич?
0: Можно приобщиться, во-первых, кто не был в музее, побывать в Шаламовском доме, во-вторых, вы встретитесь с интересными людьми, ну и зарядиться, ценность момента. У нас не так много, так сказать, вот таких фигур, как Шаламов, но вообще их нет, близко тут даже, так сказать, вот такого масштаба. Это единственный писатель, но из Вологжан, я имею в виду, признанный во всем мире, получивший мировую известность. Нам надо гордиться, и, соответственно, надо знать глубже, больше о нем. Ну, там и книги всегда есть новые, поэтому кто не был, пожалуйста, а побывать обязан, ну, сам Бог велел каждому культурному вологжанину побывать в Шаламовском доме. Обязательно. Это как бы императивно.
1: Спасибо большое, Валерий Васильевич. Успехов вам в проведении такого важного мероприятия «Шаламовские дни».
0: Спасибо.

далее делаем акцент на второй важной дате, наступившей недели 18 июня 1930 года. В деревне Петряева Сокольского уезда Вологодской губернии родился великий русский поэт Александр Романов. Сегодня все внимание на Сокольский район, который ежегодно приглашает всех почтить память Александра Александровича и, главное, продолжить творческое его начало. Вспомните Александра Романова, предлагаем и нашим радиослушателям. Послушаем фрагменты записи встреч на его родине, воспоминаний тех, кто по традиции проводит этот день на этой земле, что питало поэтическое сердце и давало силу поэту. Вот она тропинка, что замыкает жизненный круг, последний путь на земле. До начала чтений по традиции решили навестить поэта в последнем его уединении на Георгиевском сельском кладбище. Это в нескольких километрах от центрального поселения Воробьёво. В этот раз повезло, дорога сухая, поэтому доехали до места. А вот постоянные участники романовских чтений – это вологодские писатели, члены Союза писателей России, литературоведы, работники культуры Сокольского района – с удовольствием вспоминали пеший поход в прошлом году, когда несколько километров шли пешком, заходили в родную деревню Петряева и по ходу находили литературное свидетельство Александра Александровича о каждом маленьком участочке этой земли.

0: получилась такая поэтическая экскурсия, путешествие, просветляющее душу. Да, он здесь жил и ощущал и постигал мир через эту свою землю, в которой и упокоился.
1: Уважаемые земляки, уважаемые гости, митинг, посвященный памяти поэта Александра Александровича Романова, объявляется открытым. Талантливый поэт Александр Александрович Романов стал своеобразной визитной карточкой Корбанки. Любовь поэта к людям, к миру, к небесам, отраженная в его творчестве, покоряет сердца людей. Слово предоставляется начальнику управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Надежде Ивановне Хаметгалиевой.
2: Вот сегодня мы с вами здесь. Вот смотря на памятные камни, стелы, всегда особое внимание обращаешь на эту черточку, которая стоит между двумя датами, датой рождения и датой смерти. За каждой черточкой огромные дела, огромная жизнь. Саныча Романова, за этой черточкой стоит не только его жизнь, но и жизнь его литературных произведений, которые и сегодня востребованы, и сегодня читаются в библиотеках не только нашего города и района, но и Вологодской области, я думаю, и по всей России. Сегодня все, кто собрались здесь, наверное, это люди, которые пришли сказать Сан Санычу огромное спасибо за его творчество, за все, что он сделал для нас, для наших будущих поколений, для наших детей, внуков. Светлая ему память.
1: Земли-то, собственно, кружок, обвитый синим лесом. Река бежит наискосок под ивовым навесом. Деревни тянутся к реке от ягодной опушки. И белый камень вдалеке разрушенной церквушки. Всех тропок, всех дорог ведь ее пройти дня хватало. Но насмотреться на нее и целой жизни мало. Александр Александрович, верный друг, веселый и добрый человек с чистой душой и неизбывной заботой о судьбе родного края. Таким он был и навсегда останется в памяти своих земляков. Слово предоставляется директору культурного центра «Воробьевский», депутату Воробьевского сельского поселения Светлане Александровне Кузнецовой.
3: Мы гордимся тем, что на нашей земле родился, рос, учился и творил такой замечательный человек. Очень хочется, чтобы наши дети, внуки и все карбаки никогда не забывали, что на их земле родился и вырос такой поэт.
1: Поэтам быть тяжело, достать до неба очень тяжело. Я иной раз достаю, а иной раз не достаю. Когда достану, радуюсь, даже заплачу. Все эти тайны творчества никак нельзя объяснить, никак нельзя никого научить этому. Любовь, беду, тревогу переплавляя в стих, поэт всех ближе к Богу в страданиях своих. Он помощи не просит и подкуп не берет. На суд людской выносит пророческий исход. И власти не страшится, пусть сердцу тяжело. Он смотрит прямо в лица и обличает зло. Но речь его все тише, все горше от того, что люди и не слышат страдальца своего. Мы будем жить и будем помнить мудрый завет Александра Александровича. Жизнь, как всплеск света, смерть, как удар молнии. И между ними добро. Только оно может оправдать суть человека и оставить добрую память о нем. Итак, получается цепочка. Жизнь, добро, смерть, память. А память и есть запредельная после смерти жизнь. В знак светлой памяти об Александре Александровиче Романове мы возлагаем цветы к его могиле.
4: Любить ромашки, моего ромашки. Всегда ромашки, да, любить.
0: Букет ромашек и у портрета Александра Романова в зале библиотеки, куда переместились гости праздника. Оформлена выставка его книг. Самое последнее издание 2015 года – сборник «Свет Победы». Эта семья, сыновья и жена Анастасия Александровна прикладывают все усилия, чтобы свет творчества Романова продлился во времени, проник в русского человека, согревал и освещал его душу. директор библиотечной системы Сокольского района Галина Никандровна Маганова.
5: Я сегодня просто скажу, что действительно все библиотеки нашего района работают по пропаганде творчества Александра Романова. Вот сейчас, в настоящее время, везде оформлены книжные выставки, где выставлены все произведения Александра Романова. Я с уверенностью могу сказать, что большая часть наших читателей знакома с его творчеством, и книги его берутся и читаются. И в каждой библиотеке у нас почти есть литературное объединение, клубы по интересам, проходят литературные встречи, литературные часы, литературные вечера по творчеству. И мы вспоминаем о нем, говорим, читаем его стихи. Спасибо большое родным, близким за то, что они каждый год что-то издают, и фонды библиотечные пополняются именно этими книгами. Я думаю, что и дальше мы будем работать и помнить нашего замечательного поэта. Это могучий поэт, блестящий публицист и прозаик.
6: Мы выстояли во многих войнах, в Великой Отечественной, понесли такие потери, проявили такое мужество и самопожертвование, что эхо изумления будет и после нас отзываться в поколениях потомков. И уж кто-кто, а мы-то знаем, что нет выше радости на земле, чем радость мирной работы. И потому дума о мире, всенародная дума, писал Александр Александрович в одном из своих очерков. Теме войны и мира он посвятил не один десяток своих стихотворений и прозаических произведений. Они для многих последующих поколений будут потрясающим откровением о той далекой военной поре. Страницы книги Александра Романова «Свет Победы». По улице проскакал на жеребце нарочный сельсовета, и она взметнулась материнскими голосами, дунула холодом и бедой. Война! Застучали по улице подводы, горько запылилась она под сапогами. Мой отец, помню, вел меня за руку до самого прогона, а потом целовал нас с матерью. В глазах остался лишь его белый картуз, которым он махал поминутно, уходя вслед за повозкой. Больше отца я не видел.
7: Это была деревня, которой нет, но в которую можно глядеться, потому что деревня эта называется нашим детством. Ветры теплые там разносили, чтобы людям радостно было. Вечерами в сумерках синих ровный стук золотых молотилок, и в кипченке картошки ранней, на кабак сухой, розоватой, за деревней в легком тумане веселили костер ребята. Это было счастьем, пожалуй, только кто понимал, едва ли, и картошную с пылу до жару, как мечи на ладонях летали.
6: В притихших заулках мы, вытянувшиеся и постражавшие мальчишки, сразу же оказались на виду. Нас много было зеленых подростков в Петряеве. Надо было приступать к синопосу. А из Петряева в армию уже проводили 63 новобранцев, самых крепких работников. Буков собрал перед конторой всех оставшихся в деревне. Как глянули, сколько пришло, и без речей поняли. Каждый впрягайся в воз за троих. И на утро, на заре, двинулись матери, девки, старики и мы, подростки, на лесные покосы. Было хромки, души жгли, ребята пели, топали. Попрощаться девки шли, ревели, горько вопали. То чужая сторона, пути недобровольные, то учение, то война. Прощайте, дроли войны, и про давнюю тоску теперь лишь песню спрашивать по зеленому лужку с сударушкой не хаживать. Сразу же мы, мальчишки, повели по этой улице запряженных плуги лошадей. А в поле, когда ступали в борозду, ручки плугов оказывались на уровне наших плеч. Она смотала из стороны в сторону. За худенькими спинами темнела деревня, и в каждый дом ежедневно заходило горе и мужество.
8: Нет, не забыть мне той работы, которой были мы сильны, до исступления, до ломоты, до 100 потоков вдоль спины, до крика дружного «Эх, взяли!», до сотрясения земли, до стона слышного едва ли, до озарения, что смогли, до немоты, до ликования, до той усталости, что в ночь лишь и помочь могла бы баня, да истопить ее не умочь. Жизнь тех людей уж на излете, они уходят, но и впредь их сокрушительной работе в победной бронзе пламенеть.

0: наверное, все лучше начиналось с деревни. И деревня и сейчас сохранила свою нравственность. Просто сердце радуется.
1: Как вы думаете, почему нужно читать Романова молодым, следующим поколением?
0: Ну, чтобы душу сохранить, конечно. Чтобы не заболеть гордыней.
2: И честолюбие, и слава томили с юности, и вот душа взметнулась и ослабла, почуяв будничность и гнет. Душа взметнулась впрямь, как птица, но та, что осенью отстав, взлетает в небо, чтоб разбиться о беспощадный ледостав. И перед этой тайной явью твердит усталый человек, что не подвержен он тщеславью, а славы не желал вовек.

0: Радио России Вологда на волне ваших сердец.
1: Спасибо всем, кто с нами по четвергам. Включаем постоянную рубрику, которая напоминает о том, что летом каждый день год кормит тем, что полезно для здоровья.
0: Любофитофармация. Любопытные открытия о лекарственных растениях. У микрофона фармацевт Любовь Жданова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим о таком растении, как лопух, иначе его называют еще репей. Знают его, конечно, все. Горе тем девчонкам, кому волосы попали его колючки. Но повезло, можно сказать, всем, кто знает его полезные свойства. В лопухе есть витамины С, витамин Е, витамин Д, минеральные вещества, цинк, железо, медь, марганец, другие органические кислоты, эфирные масла. Сок растения весьма полезен при болезнях печени, даже таком, как гепатит. Он может быть использован при расстройстве желудка, при поддержании нормального уровня сахара в крови, снижении вредного холестерина, избавлении от токсических веществ. Заготавливают сок в последние дни мая. Используют листья и верхние части стебля. Их пропускают через мясорубку, отжимают, процеживают. И можно пить сок. Используют его для всех заболеваний, которые мы перечислены. Пьют по 1 столовой ложке до 3 раз в сутки. Также применяют сок лопуха для заживления гнойных ран. И споласкивание волос тоже неплохо. Сок или отвар лопуха. Для отвара может использоваться все растение с макушки до корня. Положительно действует при иммунных заболеваниях, улучшении состава крови, лечении стоматита, болезни горла, снижении температуры и так далее. Для лечения суставов и ожогов делают мазь. Берут равное количество корня лопуха, воды и сливочного масла. Кипятят корни лопуха в воде, уваривают до половины объема, а затем добавляют сливочное масло. Снадобье готово хранить в холодильнике не больше 10 дней. Лопух имеет и пищевую ценность. Разнообразие блюд из него просто удивляет. Лопух специально сажают в Японии, его там любят, уважают. А у нас лопух, целые поля засеиваются в Алтайском крае. Готовится блюдо из лопуха таким образом. Берут картофель, морковку, чуть поджаренный на подсолнечном масле репчатый лук, нарезанный соломкой, варят с рисом. И почти до готовности. Перед окончанием варки минут за 10-15 добавляют нарезанные листья лопуха. Далее нужно посолить, поперчить, в тарелочку положить этот супчик, добавить сметанки и, пожалуйста, приятного аппетита. Однако лопух может иметь и вредное воздействие. Это аллергические реакции, возможно, нарушение электролитного баланса. Лопух не рекомендован также при желчнокаменной болезни. Помните, пожалуйста, все хорошо и полезно только в меру и желательно после совета врача. Всего вам доброго!
1: В завершении напомним прогноз погоды. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 17, плюс 22, ночью по области плюс 8, плюс 13. В Вологде днем 18-20, ночью 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, это ниже нормы. В Вожиге значительно ниже, 736 миллиметров. В Вытегре и Великом Устюге всегда давление повыше, около нормы 748 миллиметров ртутного столба. Давление будет плавно подниматься, к субботе будет на уровне нормы. Наша программа завершается. Татьяна Ляпина, звукорежиссер Наталья Лобанова, областное радио на волне Радио России. Спасибо, что вы с нами.

0: Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.
1: Вы слушали радио России «Вологодская область».

0: московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Свыше 100 беспилотников самолетного типа уничтожили за сутки военнослужащие группировки войск «Север». Тегеран официально подтвердил подписание ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Российским водителям упростили права на управление тяжелой внедорожной техникой. Подробности далее. Насыщенный рабочий график сегодня Владимира Путина. Глава государства продолжит начатый накануне марафон двусторонних встреч в Казани, где в эти дни проходит юбилейный саммит стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Утром главы делегации сделают общее фото и начнут пленарное заседание. Его в присутствии представителей СМИ откроют Путин и филиппинский лидер Фердинанд Маркос как сопредседатели этого саммита, уточняет РИА Новости. Участники заседания обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят проделанную за 35 лет совместную работу по развитию стратегического партнерства России и АСЕАН. Затем планируется подписание Казанской декларации, комплексного плана стратегического партнерства и совместное заявление по энергетике и культуре. 119 беспилотников самолетного типа и 42 тяжелых дрона Р-18 «Баба-Яга» противника уничтожили за сутки военнослужащие группировки войск «Север». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Кроме того, ликвидированы 33 пункта управления ППЛА, 2 квадроцикла и 8 наземных робототехнических комплексов ВСУ. В зоне ответственности южной группировки войск российские ударные дроны уничтожили 2 бронетранспортера «Буцефал» ВСУ, боевую бронированную машину «Казак», 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии. В московском аэропорту Шереметьево сегодня вводили временные ограничения по обслуживанию самолетов. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на фоне воздушной угрозы пассажиров и сотрудников авиаузла эвакуировали в укрытие. К этому часу дополнительные меры безопасности сняты, пассажиры и персонал снова возвращаются в здание аэровокзала, сообщили в авиагавани. В то же время временное ограничение полетов действует сейчас в аэропорту Внуково. Авиаузел пока не принимает и не выпускает самолеты, об этом сообщили в Росавиации. Тегеран официально подтвердил подписание ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Как заявил официальный представитель МИДа Исмаил Багаи, вопросы прекращения огня и урегулирования конфликта в Ливане имели принципиальное значение для иранской стороны.
2: Что касается текста соглашения, это короткий текст, около 1,5 страниц. Он содержит 14 статей. Первая и вторая задают рамки переговоров. В них подчеркивается прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Также подчеркивается приверженность Америки уважению национального суверенитета и территориальной целостности Ирана.
1: Согласно плану, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в $300 миллиардов, а также снять нефтяные санкции с Тегерана. Иран, в свою очередь, обязуется в течение 30 дней восстановить судоходство в Ормузе и не взимать плату с судов за проход через пролив. И вернемся в Россию. Власти объявили о победе над ожирением среди школьников. Темпы роста подобных случаев среди учащихся младших классов удалось преодолеть. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Хороших результатов удалось достичь благодаря вложениям очень больших средств со стороны государства, пояснила Попова. Она также добавила, что у детей поменялись вкусовые привычки. В частности, дети стали меньше досаливать еду и потребляют меньше сахара. Теперь необходимо донести этот навык и до других возрастных групп, подчеркнула глава ведомства. В Госдуме назвали справедливую цену аренды жилья. Безопасной планкой является показатель в 30-35% от общего дохода семьи. Такое мнение в интервью газете «РУ» высказал зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его мнению, если расходы на жилье составляют около 40% от дохода, это уже создает значительную нагрузку на семейный бюджет. При увеличении этой доли до 50% и более, риски для финансового благополучия семьи возрастают существенно. Российским водителям упростили права на управление тяжелой внедорожной техникой. Вскоре автовладельцы с правами на легковушки смогут на законных основаниях управлять более мощным транспортом категории А2, вездеходами, багги и снегоболотоходами. Соответствующий законопроект одобрили накануне сенаторы. Таким образом, власти продолжили работу по смягчению требований к управлению внедорожниками. Годом ранее водителям с обычными автоправами разрешили садиться за руль снегоходов и квадроциклов категории А1. Как отметили законодатели, данная инициатива соответствует мировым стандартам и поддерживает отечественный туристический бизнес. 11 человек погибли в результате аварии с автобусом в Перу. Об этом сообщила газета «Эль Коммеркио». Авария произошла недалеко от района Эрмелио-Вальдесан в провинции Уанука. Во время следования в пути автобус съехал в кювет и перевернулся. Ранения получили 19 человек. Есть ли среди них туристы, не уточняется. По предварительной информации, водитель автобуса уснул за рулем и не справился с управлением на повороте. Сегодня в Москве будет по-осеннему прохладно, днем не выше плюс 13-16. А вот о том, когда в столицу вернется лето, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Скажу, что астрономическое лето грядущее, которое у нас наступает в воскресенье, 21 июня, вернет жителям Центральной России вполне комфортную погоду. Ну а сегодня синоптическая ситуация на большей части европейской территории России по-прежнему будет определяться ненастным влиянием североатлантического циклона, обеспечивающего дальнейшую адвекцию более свежего воздуха, что в условиях плотной облачности и небольших дождей станет причиной самого прохладного дня с начала лета. В дневные часы столбики максимальных термометров в Москве покажут всего плюс 13-16, что соответствует климатической норме начала осени. Ветер юго-западных румбов 4,9 метров в секунду, показания барометров немного подрастут до 744 миллиметров ртутного столба.
1: Тучи сгустились над Лувром. Он находится на последнем издыхании. Так отозвался о нынешнем состоянии знаменитого на весь мир музея в Париже его директор Кристофер Лерибо. Об этом пишет газета «Ле Фигаро». По словам руководителя музея, Лувр теряет силы и требует значительных инвестиций. Оборудование и инфраструктура музея близки к концу своего срока службы, а еще необходимо заменить сломанные эскалаторы, починить протекающие крыши и заменить электросети. В связи с недавним ограблением залы требуют усилить видеооборудование. Обновление комплекса нуждается в финансировании на сумму 85 миллионов евро на ближайшие 6 лет. Пока власти смогли обеспечить лишь половину необходимого бюджета, пожаловался Лерибо.
4: Спорт. Здравствуйте, у микрофона Даниил Моногаров. Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято бюро исполкома РФС. Встреча назначена на 18 июля, а точное время начала матча и старте билетной программы будет объявлено дополнительно. Бывший футболист ЦСКА Базбек Файзулаев забил первый гол сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира. Однако его команда уступила колумбийцам 1-3. В составе латиноамериканцев отличились Даниэль Муньос, Луис Диас и Хамилтон Кампас. Ранее англичане обыграли хорватов 4-2. На дубль Харри Кейна, а также голы Джуда Беллингема и Маркуса Решфорда бронзовые призеры прошлого мундиаля ответили лишь взятиями ворот Мартина Батурины и Петера Мусы. Команда Ганы, в свою очередь, минимально обыграла сборную Панамы. Единственный мяч на предпоследней минуте забил Калеб Юэнчи. Теннисист Даниил Медведев вышел в третий раунд пятисотника в немецком Галле. Россиянин обыграл француза Теренса Атмана 6-4-6-4. Следующим соперником Медведева будет немец Даниэль Альтмайер. Стал известен соперник Ислама Махачева на UFC 330. Российский боец проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэн Мачадо Гэри в ночь с 15 на 16 августа. 34-летний спортсмен в ММА провел 29 боев, из них 28 побед и одно поражение. Раперистка Владислава Пенюшкина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию. В полуфинальной встрече россиянка проиграла олимпийской чемпионке 2012 года итальянке Ариане Эригуа со счетом 11-15. Ранее серебро выиграла саблистка Яна Егорян. А у меня на этом все, не прощаюсь.
0: Погода.
1: Во Владивостоке сегодня 19-21, облачно, ожидаются кратковременные дожди. В Ханты-Мансийске 24-26 градусов, пройдут осадки. В Сургуте 31-33 градуса, в Омске 26-28, облачно и дождливо. В Мурманске всего плюс 5-7, кратковременные дожди. В Великом Новгороде 22-24 градуса, синоптики обещают небольшие осадки. В Сочи 27-29. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, в первой половине дня ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха днем 15-17. В Москве днем пройдет дождь, воздух прогреется до 16 градусов. Сейчас в столице 15 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду.
0: Yeah. из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
5: Ну, Жорка, кого пригласим?
0: Радио России представляет. Театр у микрофона.
5: Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду.
0: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль по одноименному произведению.
6: Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали.
0: Предвоенный 1940 год. Девчонки и мальчишки 9 Б дружат, влюбляются и задумываются о смысле жизни.
5: У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой.
0: Ребята уже научились различать добро и зло, способны на решительные и благородные поступки.
6: Какой тяжелый год.
7: Потому что високосный. Следующий будет счастливым.
0: Мечтая о великом и строя планы на будущее, они не знают, что грядет Великая Отечественная война.
6: Следующим был 1941.
0: Слушайте радиоспектакль «Завтра была война» в эти выходные в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
8: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
9: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
1: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 12 минут и 25 секунд. Точное московское. Четверг на календаре, 18 июня. А в студии для вас работают Павел Сурков, Татьяна Голованова.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе МАКС. А все последние новости и события на сайте вести.ру. И сейчас немножечко о международной политике. Обсудим два саммита, обсудим два больших форума, но начнем с того, который проходит во французском Эвиане. Это саммит группы семи. Той самой большой семерки, как ее иногда
1: которая
10: называют.
1: Которая была большой восьмеркой когда-то, но потом Запад решил, что Россия там не нужна. И вот сейчас заявления европейцев и американцев разнятся. В частности, кстати, Дональд Трамп раскритиковал исключение России из большой восьмерки. Неожиданное такое заявление он сделал. И выразил сомнения в правильности такого решения. И, собственно, 90% времени на своих встречах большая семерка все равно говорит о России, поэтому исключение Москвы из G8 — это глупый поступок. Это цитата Трампа.
10: Ну, вообще, Трамп, конечно, много чего наговорил, как бы подводя и резюмируя итоги вот этой встречи семерки. Говорил о том, что, соответственно, подписывается меморандум о взаимопонимании с Ираном, что ситуация на Ближнем Востоке тоже близка к мирному урегулированию. В очередной раз покритиковал Израиль в их противостоянии с Ливаном. Ничего конкретного, надо сказать, не сказал по поводу Украины. Вот такого, что можно было бы говорить как на какое-то политическое заявление. Ну, в общем...
1: ну там вообще некоторые журналисты заметили холодность Трампа по отношению к Зеленскому, когда тот подошел к нему поздороваться, а Трамп переключился на других людей, и Зеленский как один потерянный стоял и не понимал, что происходит.
10: А мне кажется, просто опять одет не так был, и он его просто не
11: не узнал, вот и все. Не обратил внимания дедушка, ну, все-таки как-то вот...
12: Какой-то неприметный парень, человек, все семь там, здесь, да, вот шесть человек стоят рядом, они сидят.
11: А тут кто-то
12: ну, вообще, очень много и политологов, и экономистов вчера говорили о том, что это выглядело странно, что на саммите Большой Семерки присутствует Украина как главный гость, хотя, ну, у стран между собой есть очень много разногласий и проблем, которые необходимо обсуждать, помимо Украины, которая к странам Большой Семерки не имеет никакого отношения.
11: Вот что означает этот саммит, и вообще можно ли его рассматривать как какую-то договоренность между Европой и Америкой? Но,
12: там, скорее всего, между Европой и Украиной. Если смотреть на новость, то лидеры Большой Семерки высказали за усиление санкций против России в сфере энергетики. Мол, сейчас с Ираном наладится, Армузский пролив откроется, и можно снова вводить ограничения. Кроме того, они выразили согласие и планы увеличить поставки оружия для Украины и систем ПВО.
11: Ну, да. И насколько реальны будут какие-то последствия этого саммита, давайте обсудим с нашим экспертом. С нами на связи политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев. Алексей Вячеславович, здравствуйте.
13: Да, доброе утро.
11: Ну вот как можно охарактеризовать итоги саммита, итоги саммита «семерки». Означает ли это, что это была просто такая встреча для того, чтобы обозначить свои интересы, или все-таки какое-то стратегическое видение там было сформулировано?
13: Я думаю, что это пока тактическая ситуация. Там сейчас нужна некая поддержка со стороны Европы в решении окончательного конфликта с Ираном, чтобы европейцы помогли ему разблокировать Армузский пролив, разминировать его. И вот, собственно, Трамп сделал, в свою очередь, некоторые уступки европейцам. То есть риторически он поддержал их позицию по Украине. Насколько он готов ее поддержать на практике, это большой вопрос. Потому что Трамп не может не понимать, что если он как-то всерьез будет объединяться с украинцами и с европейцами по украинской теме, его отношения с Россией резко ухудшатся. Ну, будем посмотреть.
12: А в целом, как вы оцениваете итоги? Я, например, не увидел каких-то ярких договоренностей, которые бы меняли вообще экономику стран Большой Семерки, политические какие-то вещи. Ну и вообще какая-то, знаете, какой-то провальный саммит во Франции. И Макрон выглядел очень слабо.
13: Знаете, на самом деле этот саммит был скорее призван подчеркнуть единство стран G7, чем дать какие-то прям конкретные результаты. Потому что вот их декларация по Украине, видно, что все-таки это единство им как-то удалось подчеркнуть, что на словах объявлено, что мы все вместе будем занимать общую позицию единую.
11: Ну вот эта вот общая единая позиция, это тоже, мне кажется, такая достаточно размытая категория. Общая единая позиция по каким вопросам? Общая единая позиция экономическая, политическая и так далее. Потому что пока...
13: Нет, большая позиция в отношении России, конечно.
11: Но при этом Трамп ничего ведь конкретного не говорил. Даже когда обсуждали вопрос о том, возможно ли какие-то переговоры, да, Трамп очень размыто сказал, что да, но одна сторона очень хочет урегулирования конфликта, а другая не очень хочет. При этом кто одна сторона, а кто другая, он не озвучил. Хотя, мне кажется, что все очевидно.
13: Ну, Трамп поступает, безусловно, в своем репертуаре, то есть старается, как бы сказать, так, чтобы не брать на себя больших обязательств, но в то же время произвести впечатление.
11: То есть очередной популизм, не более того?
13: Ну, я думаю, мы посмотрим в ближайшее время, как будут развиваться события, потому что, честно говоря, мне сложно поверить в то, что США полностью объединятся с Европой сейчас по украинскому кризису вновь.
12: Да, вот Трамп, кстати, в апреле еще критиковал лидеров стран Большой Семерки, которые исключили Москву из состава Большой Восьмерки. Мы помним, как нас туда звали, как мы туда вошли, да, в начале века буквально. А потом, по словам американского президента, 90% времени на своих встречах страны говорили о России. Это был глупый поступок. Как по-вашему, вообще целесообразно ли присутствие России, если вновь позовут, пригласят вообще вернуться и расширить состав Большой Семерки до Большой Восьмерки?
13: Вы знаете, это вопрос должен отвечать наш глава государства, поскольку только он видит все плюсы и минусы этой ситуации. Но на самом деле присутствовать на форуме, где тебя только и будут все время обсуждать и в чем-то уговаривать, это сомнительная перспектива.
12: Да, но сейчас это похоже на чатик, в котором тебя нет. Знаете, у каждого из нас есть чатик, куда тебя не включили, а все остальные присутствуют. И все обсуждают, естественно, тебя в этом чатике.
13: Да, безусловно, вот так это все и выглядит сейчас.
11: И спасибо большое. Вот, вот такой прошел саммит группы семи во французском Эвиане, где опять не было принято никаких стратегических, да и даже, в общем, похоже, за тактическими решениями тоже дело не стало. Спасибо большое. Политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев был с нами на связи. Но хотелось бы обсудить еще один саммит. Это саммит АСЕАН, который вчера был первый день, и присутствовал уже на нем сразу с первого дня президент России. Было проведено много важных встреч, много важных переговоров. Сегодня второй день. Этот саммит посвящен 35-летию отношений, которые начались еще при СССР. Стратегическим партнером АСЕАН Россия стала в 2018 году, и как раз именно там и обсуждаются многие важные стратегические вопросы, в том числе и взаимодействие с отдельными странами и Европы тоже. Ну, например, была встреча с министром иностранных дел Турции.
12: Да, к деловой программе вернемся. Ты знаешь, я всегда смотрю внимание, обращаю внимание на детали. И если смотреть на саммит Большой Семерки, там все как-то очень грустно, очень протокольно. Что же происходит в Казани у нас на саммите России-АСЕАН с участием представителей всех стран Юго-Восточной Азии? Так вот, в городе используется традиция встреч высоких гостей, и гостей встречают с караваем и чак-чаком. То есть фотографии визуально даже выглядят гораздо круче, чем саммита Большой Семерки. Казань умеет встречать высоких гостей. Кстати, неформальными гостями форума стали лаосские слоны, вообще новые обитатели казанского зооботсада.
11: Любопытно, да. И надо сказать, что как раз, как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, налажен как раз вот плодотворный равноправный диалог. И как раз
12: А это чак-чак дипломатии. В Казани именно так говорят.
11: Да?
12: Да.
11: Ну, а мне кажется, вот такое гостеприимство, я много раз был в Казани, в том числе и на больших, и на международных мероприятиях, и надо сказать, что всегда это очень высокий уровень приема, очень высокий уровень подготовки, и всегда высокий уровень вот такой организации, когда есть время и на деловую программу, и на какое-то кулуарное общение, где, как мы знаем, очень часто и между политиками, и представителями бизнеса как раз в таком кулуарном общении происходят какие-то важные, пусть не стратегические, но тактические договоренности.
12: Ну вот, кстати, много стран присутствует на саммите. Приехала Индонезия в лице министра иностранных дел. Филиппины, собственно, президент Филиппин оказался в Казани. И что интересно, в этом году как раз-таки Филиппины председательствуют в АСЕАНе, поэтому их лидер стал одним из ключевых участников саммита. И в то же время, во время встречи, точнее, Владимира Путина с президентом Филиппин, наш президент напомнил, что в этом месяце исполняется 50 лет дипломатическим отношениям России и Филиппин, а за минувший год двусторонний товарооборот превысил $500 миллиардов.
11: Ну и к тому, что будут сегодня обсуждаться, потому что уже многие как раз говорят, что именно сегодня основной день саммита, потому что пройдет и пленарное заседание, которое откроет президент России и Филиппин. И на повестке две главные темы. Первая – это глобальные региональные проблемы, а затем стратегическое партнерство и постановка новых задач, как в части политики, так и в части безопасности, инвестиций и гуманитарного сотрудничества. Планируется подписать декларацию, где будут закреплены совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике. То есть такой глобальный документ, в котором мы определим общие направления сотрудничества и развития, а также комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на ближайшие 4 года.
12: Кстати, еще один важный сигнал нынешнего саммита – это приезд премьера Сингапура. Почему это важно? Маленькая вроде бы страна, да, но на самом деле Сингапур – единственная страна АСЕАН, которая в 2022 году ввела прямые санкции против России из-за событий на Украине, после чего Москва внесла Сингапур в список недружественных дружественных стран. И с тех пор контактов на таком высоком уровне между странами не было. Поэтому приезд, собственно, в Казань лидера Сингапура, премьера Сингапура, это важный дипломатический такой сигнал о прагматизме страны, которая готова сотрудничать с Россией там, где это выгодно. А мы понимаем прекрасно, что страны АСЕАН сейчас находятся не в самом лучшем положении, несмотря на то, что это один из самых быстрорастущих рынков, потому что события в Ормузском проливе и рост цен на нефть, дефицит нефти, собственно, нефти и газа, очень сильно сказался на их экономиках, на, собственно, вообще присутствии бензина на заправках.
11: И с нами на связи востоковед, председатель Фонда развития Азии Александр Собянин. Александр Мич, здравствуйте.
14: Татьяна Александровна, Павел Владимирович, добрый день.
12: Здравствуйте, ничего себе по имени и отчеству.
11: Очень приятно, безумно приятно. Вот скажите, пожалуйста, вот международное значение и значение форума, этого саммита, ну, как некой такой тоже опорной точки для взаимодействия России на международном поле, как бы вы оценили?
14: Давайте слушателям немножко отойдем от новостной ленты, потому что саммит очень хорошо готовится, но его значение, конечно, не будет серьезным. И я хотел бы с вами об этом поговорить, как вне региональные страны борются за курс, за душу, за дружбу со странами этого региона Юго-Восточной и Восточной Азии.
12: Да, вот как раз-таки хотелось бы поговорить, как Запад, знаете, накачивает в том числе АСЕАН оружием, затягивает страны регионов в какие-то локальные конфликты. С этим-то что делать?
14: Речь идет не о локальных конфликтах. Блок АСЕАН – это не военный блок, экономический, культурный, но представитель Российской Федерации Павел Загайнов как раз акцентирует, наш официальный представитель страны акцентирует, что речь идет о милитаризации Юго-Восточной Азии и о том, что она побуждается извне. Но я бы все-таки скорректировал, он как дипломат обязан говорить мягче, Запад. Речь, конечно, идет о трех конкретных странах, и это далеко не Запад, о США, у России и Китая. Вот эти три страны и являются ключевыми. Есть еще Великобритания, вот вы сейчас сказали про Сингапур. Великобритания в регионе тоже влиятельная, но у нынешней Великобритании нечего предложить. Ни денег, ни военного зонтика, ни ресурсов, ни политической поддержки. Поэтому все-таки речь идет о США, России и Китае, где две страны способны поддержать, это США и Россия, а Китай способен и, собственно говоря, делать, предложить большие деньги.
11: Ну да, то есть еще здесь есть и вопрос экономического сотрудничества, ну и зарабатывания, по большому счету.
14: Речь идет не о зарабатывании, а о том, кто сможет дать денег, потому что вот военный блок у нас в регионе, в военном смысле, некоторые блоки пытаются входить, хотя все-таки надо речь вести о странах. Это, как ни странно, НАТО, потому что уже лет 7 Атлантический военный блок регулярно работает военными учениями, дружественными визитами кораблей, самолетов. Вот. И два новых, относительно новых военных блока, которые создали американцы. Это блок Квад, квадрат четверо, США, Индия, Япония, Австралия. И блок совершенно новый, ему всего года 4, блок АУКУС, Австралия, Великобритания, США. Вот два военных блока. А страны региона накачиваются оружием, потому что страны региона, видя, что происходит на Ближнем Востоке, в первую очередь, в Африке, в военный передел в мире, начинается военный передел. Страны региона с деньгами, особенно такие страны, как Вьетнам, Индонезия,
12: ну, естественно, Сингапур. Им важно обеспечить себе безопасность. К сожалению, времени у нас не остается. Александр Дмитриевич, спасибо вам большое. Александр Собянин, востоковед, председатель Фонда развития Азии, был с нами на связи. Обсуждали мы саммит АСЕАН и все, что происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
11: И вернемся буквально через минуту. Оставайтесь с нами на Радио России. Далее к другим новостям и событиям.
15: Третьего июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
16: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
17: Схема отработана. Сейчас все будет.
18: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
19: Лаберды вай-вай.
20: Дамы, господин.
21: Это свежо, это искрометно.
22: Очень яркий, красочный.
23: Море, корабли, Петр Первый. Это настолько все впечатляет.
24: Ух, шикарно.
25: Весело, мы смеялись до упаду.
26: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
27: Сигналы точного времени.
11: На календаре четверг, 18 июня, 8:31 и 11 секунд. Это самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром с вами вместе и обсуждаем разные актуальные события и решения и предложения. Вот депутаты Госдумы предложили добавить в перечень тех, кого нельзя отправлять под стражу, родителей 3 или более детей до достижения старшим ребенком возраста 18 лет. Но пока это просто предложение. То есть пока
12: это законопроект, еще... который уже внесен в Госдуму, и, собственно, который запретит отправлять многодетных матерей и отцов под стражу. Но проект предусматривает включение многодетных в перечень лиц, которым не может применяться подобная мера пресечения. Но здесь есть важные исключения. Собственно, обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях под эту статью не попадут. То есть они все равно окажутся под стражей. Под многодетными родителями действительно понимаются те, у кого 3 и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет предлагают не сажать в тюрьму.
11: Ну, вот так, ну, или вообще просто под стражу не отправлять. То есть это не просто может быть тюрьма, это может быть и СИЗО, и просто они не оказываются за решеткой. Но тут вот вопрос: а насколько это действительно действенно? То есть, да, с точки зрения защиты интересов ребенка, безусловно. Но как это будет влиять, собственно, на человека, который совершил правонарушение? Не является ли это таким, может быть, еще некоторым популизмом? Вот.
12: Ну, конечно, впереди сентябрь, 20 сентября, мы все знаем эту дату. Но сейчас, в соответствии со 108 статьей, по-моему, Уголовно-процессуального кодекса, таким правом не, собственно, оставаться дома, не знаю, иные меры пресечения, да, наделены несовершеннолетние, в первую очередь, беременные женщины, имеющие малолетнего ребенка, мужчины, которые являются единственным родителем малолетнего ребенка, усыновители или опекуны малолетнего ребенка.

0: Скорее всего, законопроект примут, и потому что он формально укладывается с другими законами относительно избрания меры пресечения. И в целом не противоречит, поскольку в действующем законодательстве уже имеется, вот то, что вы говорили, имеется уже основание не избирать меру пресечения относительно несовершеннолетних, беременных женщин, матерей, отцов и так далее. Но есть существенный момент, на который стоит обратить внимание с точки зрения Конституции. Все перед законом равны, а законопроект предлагает, соответственно, преимущество одной группы людей над другой, что, соответственно, дает больше прав по социальному признаку. Вот. Здесь как бы законопроект может столкнуться с этой проблемой. Но в целом я могу предположить то, что он пройдет чтение и, скорее всего, будет принят. Опять же, основываясь с теми нормами, которые сейчас существуют, это 99-я статья, которая уже обязывает учитывать семейное положение при избрании меры пресечения. То есть суды, когда избирают меру пресечения, всегда спрашивают семейное положение, наличие несовершеннолетних, малолетних детей и так далее. Здесь основным критерием также является то, что при избрании меры пресечения, опять же, рассматривается существенный вопрос. Это условие, что преступление совершено, точнее, совершенное преступление является небольшой тяжести, либо средней тяжести. Вот это основной момент. Что касается, как это будет применяться на практике, то здесь, конечно, сложно сказать, потому что, опять же, в нашем действующем законодательстве есть и ограничения в отношении, например, лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью, и, опять же, тех же самых несовершеннолетних, беременных и так далее. Но следствие, к сожалению, уже нашло решение этой проблемы, чтобы заключить по стражу соответствующих лиц. Иногда утяжеляется, к сожалению, вменяемый состав, то есть вменяют уже не преступление небольшой тяжести и средней, а какое-нибудь тяжкое, схожее по объективным, субъективным признакам, да, а после уже меняется на более мягкие, для того, чтобы, ну, скажем так, воздействовать на подозреваемых либо обвиняемых. К сожалению, это существует. И с этим бы стоило бы, наверное, работать. Тем самым, что необходимо в законопроекте, может быть, добавить, либо гарантировать тем, что прописать в этом законопроекте, что многодетные родители, для многодетных родителей в перспективе при вопросе возникновения вопроса заключения под стражу, безусловным приоритетом должно быть рассмотрены другие меры пресечения, такие как, допустим, какой-нибудь умеренный залог, либо запрет определенных действий. И при условии того, что невозможно избрать эти два вида меры пресечения, только в этом случае допускать вопрос вообще рассмотрения об избрании меры пресечения. Это первое. И второе, закрепить, опять же, в законопроекте то, что под стражу должны быть стража должна быть избрана в отношении лиц при условии, что это лицо нарушило, опять же, ранее избранную меру пресечения, и это доказано. Не просто формально, как сейчас в судах это происходит, когда следствие формально перечисляет признаки статьи 97, что лицо может скрыться, является иногородним и так далее.
1: И суд это принимает, ну, автоматом в буквальном смысле.
0: Да, к сожалению, да. И чтобы избежать этих проблем, наверное, нужно немного доработать этот закон именно в этой части.
1: Да, но речь идет об одном из родителей, то есть не получится ли так, что многие будут этим пользоваться, у кого много детей, нарушать закон, зная, что их, скорее всего, под стражу-то не определят, ничего не грозит, можно и там с мошенниками поработать, например.
0: Есть такая, скажем так, небольшая вероятность, и, конечно, такое в теории существует, но люди

0: намеренно вряд ли будут пользоваться этой лазейкой, поскольку она не будет существенной, опять же, перед следствием, в том виде, если как законопроект сейчас прописан, если он попадет в суд, такой человек, то следствие с легкостью найдет ему другие основания, чтобы его заключить под стражу. Это не будет являться достаточным основанием.
1: Угу. А вот такой еще вопрос. А является, как вам кажется, с точки зрения, ну, какой-то, может быть, именно стимулирование морального облика, что ли, вот таких правонарушителей, означает ли подобная мера, что человек просто, еще, у которого есть дети, дети несовершеннолетние, он просто лишний раз подумает, прежде чем совершать то или иное возможное противоправное действие. Будет ли это
2: направлено? А сейчас-то что мешает?
1: Слушай, а ты знаешь, вот мне иногда кажется, что когда в очередной раз говорят, ну вот мы все про вас понимаем, но все-таки здесь у вас же дети, ну задумайтесь, что наказание, санкция должна носить не только жесткий характер, но еще иногда не только карательный, но еще и воспитательный.
0: Я с вами полностью соглашусь, и опять же, исходя из практики, когда люди попадают в какую-то такую ситуацию, где у них перед ними стоял вопрос, совершать преступление или нет, они не задумываются о том, что они являются родителями и так далее. Может быть, опять же, этот законопроект подаст идею этим людям, что ребята, наоборот, не стоит заниматься какой-то преступной деятельностью, подумайте, одумайтесь, насколько у вас имеются на иждивении дети, и за ними нужно смотреть. Потому что, когда люди попадают в следственный изолятор, и у них дети находятся с их родителями, бабушками и так далее, им очень тяжело это все переносить бывает. Не раз сталкивался с такими ситуациями, но, к сожалению, увы, ях, как говорится, после того, как совершено преступление, санкция необратима.
2: Увы. А на практике вот как раз часто ли суды принимают во внимание наличие детей у обвиняемого и готовы отпустить его под залог, вот под запрет определенных действий, под другие меры пресечения? Насколько дети – это решающий фактор при определении меры пресечения?
0: Опять же, исходя из закона, суд должен рассматривать вопрос наличия детей на иждивении, но единственным основанием это никогда не является. На практике редко, скажу так, реже, чем избрание меры пресечения, избираются другие виды мер пресечения, такие как залог, домашний арест, либо вообще отказ в избрании меры пресечения, поэтому это редко происходит, к сожалению.
1: Спасибо. Спасибо большое за разъяснение. Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов был с нами. Говорили о законопроекте, который в Госдуме сейчас рассматривается, о добавлении в перечень тех, кого нельзя отправить под стражу, родителей трех или более детей. Ну, а наш эфир продолжается. Впереди у нас совет дня. Оставайтесь с нами на Радио России.
3: Совет дня. Молодей.
4: Привет, друзья, это Лена Симонова. Исследование длительностью почти в 30 лет среди пожилых людей от 70 и старше выявило признаки, по которым можно определить, сколько лет проживет человек. В результате главными критериями оказались физические возможности тела и интеллектуальные способности, а не наличие тех или иных хронических заболеваний. Физические возможности тела оказались важным показателем долголетия на всех временных горизонтах. Когнитивная функция способствовала предсказанию на срок от 5 до 10 лет. Курение в прошлом и в данный момент ограничивало прогноз. Способность самому одеваться, самостоятельно купить себе продукты, регулярная зарядка, познавательные способности и способность к тяжелой работе говорят за хорошие перспективы продолжительности жизни. Ученые озвучили лабораторные показатели, которые позволяют сделать прогноз о продолжительности жизни пожилого человека на 10 лет и больше. Это низкий уровень креатинина в крови, нормальные показатели гамма-глутамила, нормальный уровень лейкоцитов, Их высокий уровень, в свою очередь, может указывать на аутоиммунные, инфекционные или онкозаболевания. Далее, нормальный уровень цитрата. Он отвечает за здоровье крови и почек. Нормальный уровень альбумина, который поддерживает циркуляцию крови. Норма белков в организме. И высокий уровень липопротеинов высокой плотности, а именно хорошего холестерина. Исходя из полученных в результате исследования данных, можно сделать вполне оптимистичный вывод о том, что главные рычаги достижения долголетия в наших руках. Это поддержание физической и когнитивной активности, а также рациональное питание. При этом наличие тех или иных хронических заболеваний определяющей роли не играет. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
7: Радиожурнал «Баянталэнг Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
8: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Сегодня мы будем говорить о мужских проблемах, которые принято называть деликатными. Речь пойдет, как вы уже догадались, о простатите, заболевании, с которым сталкиваются мужчины разного возраста, и об аденоме, или по-научному гиперплазии предстательной железы, заболевания, которые встречаются у каждого второго мужчины старше 60 лет. И сейчас мы расскажем о медицинском приборе «Физиотон», действие которого направлено не только на снятие неприятных симптомов, а и на устранение этих заболеваний. На прямой связи Михаил Анатольевич Вичугин, наш эксперт по мужскому здоровью, человек, активно использующий в своей практике уникальную разработку, на которой десятилетиями стоял гриф «Совершенно секретно». Михаил Анатольевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
8: Как мужчине понять, что у него серьезные проблемы и пора бить тревогу? Какие сигналы организма нельзя игнорировать?
9: Вряд ли здесь нужны подсказки, сигналы слишком уж кричащие. Если говорить по-простому, это боль, частые позывы к мочеиспусканию и слабая струя. При простатите это боли в промежности, резе, жжение. При аденоме это слабая, прерывистая струя мочи, необходимость тужиться и такое ощущение, что мочевой пузырь никогда не опорожняется полностью. Мужчина, уж простите за сравнение, превращается в заложника туалета, буквально считает шаги до уборной в любом месте, а ночные походы по маленькому, по 7-8 раз, это вообще выматывает человека. Добавьте сюда проблемы в интимной жизни, постоянную раздражительность, страх перед дальней дорогой или даже встречи с друзьями. Это настоящий крах привычного качества жизни. И те, кто с этим столкнулся, прекрасно знают, что таблетки здесь всего лишь попытка заткнуть дыры в тонущей лодке.
8: И если кто-то из наших слушателей уже узнал себя, напомню, что задать вопросы специалистам о медицинском приборе «Физиотон» и получить подробную информацию можно по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Отмечу, что пенсионерам предоставляется льготная цена. Вот если продолжу вашу аналогию, капитальный ремонт возможен или без операции не обойтись?
9: Операция – это крайний вариант. Но, возможно, есть и другая альтернатива. Я давно рекомендую своим пациентам аппарат «Физиотон». Сразу подчеркну, это медицинский прибор, который приходит на помощь мужчинам при заболеваниях простаты. Он входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества. Это не БАД, не плацебо и не волшебная таблетка. Это полноценный лечебный аппарат. Принцип его работы основан на способе, который действительно долгое время находился под грифом «совершенно секретно». История «Физиотона» началась в закрытых научно-исследовательских институтах, которые работают на оборонную промышленность.
8: Но неужели для лечения мужских болезней используется военная технология?
9: Совершенно верно. И узнать подробнее о медицинском приборе «Физиотон», в котором она реализована, можно уже сейчас по бесплатному номеру 8 800 707 7507. Повторю еще раз, 8 800 707 707-7507. Сотрудники информационной службы подробно все объяснят и ответят на вопросы.
8: Ну вот расскажите поподробнее.
9: В середине прошлого века перед советскими учеными поставили сверхзадачу. Найти способ лечения простатита и аденомы у элиты вооруженных сил, моряков-подводников, которые месяцами находились в условиях колоссальной нагрузки на организм. Это и перепады давления, это радиационный фон и вынужденное половое воздержание. Чтобы можно было дать отпор проблемам по мужской части, начали рассматривать физиотерапевтические способы. Так был создан прототип прибора, в основе которого 4 вида лечебного воздействия. Как и многие научные разработки времен Холодной войны, данную разработку засекретили. Но сегодня в современной версии «Физиотона» она стала доступна всем. Больше о «Физиотоне» можно узнать по бесплатному номеру 8 800 707 75 07. 8 800 707 75 07. Звонок бесплатный.
8: Да, впечатляет, Михаил Анатольевич. А вот на что конкретно направлено действие «Физиотона»?
9: Его действие направлено на лечение двух основных мужских болезней – хронического простатита и аденомы предстательной железы. Если ноет и тянет внизу живота, в промежности, есть жжение при мочеиспускании или частые позывы – это простатит. Если струя мочи слабая, приходится тужиться, а в туалет тянет каждые полчаса, особенно ночью – это признаки аденомы. Часто все эти симптомы идут в кавычках пакетом. Боль, постоянные позывы, слабая струя и снижение потенции. Так вот, «Физиотон» способствует устранению всех этих проявлений.
8: Ну, звучит, признаюсь, почти фантастически.
9: Да.
8: Неужели один аппарат может лечить сразу несколько проблем? И вот каким образом это происходит?
9: Есть такая возможность, потому что изначально он разрабатывался для комплексного лечения. У «Физиотона» есть 4 режима, каждый из которых направлен на решение конкретной задачи. Первый режим – это электроимпульсная терапия. Представьте снайпера, который бьет точно в цель. Вот также действие импульсов точно направлено на очаги воспаления и аденоматозные узлы. Они могут будить нервные окончания, снимать спазмы, устранять боль и жжение. Вот это первый удар по болезни.
8: То есть боль может уходить.
9: И не только это. В целом могут начать запускаться процессы лечения. Облегчение и свободное мочеиспускание, снижение боли, сокращение похода в туалет. Именно этот шанс могут получить мужчины благодаря целенаправленной работе «Физиотона». Узнать больше о медицинском аппарате «Физиотон» можно по бесплатному телефону 8 800 707 75 07. 8 800 707 75 07. Сотрудник информационной службы подробно расскажет и ответит на все вопросы. И хочу сообщить, что в течение следующего часа на «Физиотон» можно получить дополнительную скидку 30%. Повторяю телефон 8 800 707 75 07. Этот звонок бесплатный.
8: Ну вот с более застойными явлениями разобрались. Это снайперский удар. А как «Физиотон» борется с причиной этих проблем?
9: Как правило, болезненные симптомы могут быть связаны с воспалительными процессами и отеком. И для борьбы с ними у «Физиотона» есть второй режим. Это импульсное магнитное поле. Продолжая вот эту военную терминологию, это армейская операция по масштабному блокированию очага и подавлению факторов воспаления. Другими словами, задача магнитного поля – это нейтрализация бактерий и патогенной микрофлоры, которые вызывают простатит и аденому. Его действие направлено на снятие отека и застойных явлений, на нормализацию кровообращения в простате и восстановление оттока секрета.
8: Михаил Анатольевич, а вот если проблема глубже, вот возрастные гормональные изменения?
9: А для этого предусмотрен третий, уже уникальный режим. Это красное монохромное излучение, которое способно работать на клеточном уровне, нормализуя гормональный фон, снижая избыточную активность фермента, который отвечает за рост аденомы. Параллельно может стимулировать здоровые клетки, способствуя процессам рассасывания узлов и постепенному возвращению простаты к нормальным размерам. Цель монохромного красного излучения – это устранение причины, а не временный эффект.
8: Ну вот вы говорили, что всего режимов работы у физиотона 4.
9: Да, и четвертый режим – это низкочастотная вибрация, работает по зачистке территории. Глубокий физиологический массаж направлен на улучшение микроциркуляции, дренирование простаты, выводу токсинов, восстановление тонуса мышц тазового дна. И в результате мочеиспускание может стать свободным, могут исчезнуть мучительные ночные походы в туалет, улучшится интимная жизнь. Процедуры проходят комфортно, сам аппарат прикладывается на область мочевого пузыря, один сеанс занимает 20 минут и проводится ежедневно. Курс от 10 до 15 дней. Полную информацию о медицинском приборе «Физиотон» вы можете прямо сейчас узнать по бесплатному телефону 8 800 707 75 07. А для пенсионеров предусмотрена льготная цена.
8: То есть вы хотите сказать, что с «Физиотоном» появляется шанс забыть про таблетки, избежать катетера и страха перед операцией?
9: Именно так, на это и нацелено действие физиотона. Он не просто маскирует симптомы, он может лечить. Применение этого аппарата может способствовать избавлению и от хронического простатита, и от аденомы. Физиотон может помочь улучшить качество жизни, вернуть здоровый сон, обрести уверенность и избавиться от чувства постоянной вот этой привязки к туалету.
8: И вот это все можно делать дома?
9: Да, физиотон предназначен для домашнего применения. Это компактный, аккуратный прибор с простой и очень понятной панелью управления. Физиотон – это медицинский прибор, это полноценный лечебный аппарат. У физиотона есть 4 режима. Это электроимпульсная терапия, это импульсное магнитное поле, красное монохромное излучение и это низкочастотная вибрация. Процедуры проходят комфортно, один сеанс 20 минут ежедневно, курс от 10 до 15 дней. Полную информацию о медицинском приборе «Физиотон» вы можете прямо сейчас узнать по бесплатному телефону 8 800 707 75 07.
8: Михаил Анатольевич, все, что вы рассказали о «Физиотоне», здорово, и нет сомнения, что такой аппарат нужно иметь в домашней аптечке всем мужчинам. Тема, конечно, деликатная, и я уверен, многие из наших слушателей стесняются говорить о проблемах по мужской части. Что бы вы сказали тем, кто стесняется и тянет до последнего?
9: Знаете, за годы практики я понял, здоров не тот, кто молча терпит, а тот, кто вовремя действует. Аденомы и простатит не возникают за день и сами не рассасываются. В конце концов, здоровье каждого – это его личный выбор. Выбор между ложным стыдом и полноценной жизнью, он, по-моему, очевиден. Так что, мужчины, набирайте 8 800 707 75 07. Это будет ваш первый шаг к победе над простатитом и аденомой. Представьте, как может измениться жизнь. Никаких болей, никакого дискомфорта, никаких фиаско в постели, только уверенность в себе и в завтрашнем дне. Не ждите, пока проблема станет приговором. Действуйте.
8: Спасибо, Михаил Анатольевич. Еще раз напоминаю, телефон бесплатной линии 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Для пенсионеров льготная цена, а при звонке в течение часа дополнительная скидка 30%. Все консультации конфиденциальны. Доставка бесплатная по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, город Москва, абонентский ящик 20.
3: Радио России. Австралийская ехидна.
10: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
3: Биолог Алексей Масолов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным.
11: в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Анадыря. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя великая Россия»
12: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
11: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
13: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
11: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. В 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Свыше 1500 беспилотников уничтожили за минувшую ночь средства ПВО над российскими регионами. Российские власти обвинили коллективный Запад в трагедии с автобусом с детьми в Брянской области. Пособника Киева осудили за госизмену в Забайкалье. Подробности далее. 555 вражеских БПЛА перехватили средства ПВО за минувшую ночь над российской территорией. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны уничтожили над 18 регионами, включая Московский, а также над акваторией Азовского моря. По данным столичного мэра Сергея Собянина, на подлете к Москве сбито около 180 БПЛА. Тем временем Росавиация сняла ограничения в работе столичных авиаузлов. Российские войска перерезали последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане в ДНР. Бойцы западной группировки установили контроль над переправой Северский Донецк. В самом городе продолжаются бои. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника и 61 зданием. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане, переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США и 6 наземных роботизированных комплексов.
1: Напомню, накануне наша армия установила контроль над Кутузовкой в ДНР, что позволило войскам начать наступление на Доброполье, а также занять рубежи на стратегических высотах. Российские власти обвинили коллективный Запад в трагедии с автобусом с детьми, которые обстреляли ВСУ. Западные страны виновны так же, как и неонацистский режим Киева. В этом убежден председатель Госдумы Вячеслав Володин. В комментарии теракта на странице в Максе парламентарий упрекнул европейцев в отсутствии должной реакции на эти события. Ни осуждения, ни соболезнований родным и близким с их стороны не было, заметил Володин. Напомню, минувшим днем в Брянской области вражеский беспилотник ударил по автобусу с белорусской детской футбольной командой, которая направлялась на отдых в Геленджик. Погиб один человек, 8 получили ранения. Владимир Путин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова, в свою очередь, обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом дать объективную оценку удару ВСУ по автобусу с детьми. Пособника Киева осудили за госизмену в Забайкалье. Скамью подсудимых занимал 20-летний мужчина, которого обвиняли в передаче секретных данных противнику. Об этом сообщили в ФСБ. Несколько лет назад молодой человек через Телеграм вступил в переписку с представителем запрещенной в стране террористической организации и по заданию украинского куратора передавал противнику сведения об объектах российской армии и волонтерских организаций Забайкальского края, которые оказывали содействие военнослужащим. Суд вынес приговор одновременно по двум уголовным статьям и приговорил шпиона к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Власти повысили уровень безопасности россиян. На минувшем заседании сенаторы одобрили пакет законов по борьбе с телефонным мошенничеством и лицензированию продажи табака и вейпов. Об этом сообщается на сенаторском сайте Вместе РФ. В частности, второй пакет мер против телефонного терроризма дает гражданам право устанавливать самозапрет на международные звонки, ограничивает количество банковских карт до 20 на одного человека, а также внедряет так называемую тревожную красную кнопку на госуслугах. Кроме того, с 1 марта будущего года продажа сигареты вейпов должна быть лицензирована. В противном случае власти будут закрывать точки продаж. В России ежегодно растет число девятиклассников, которые после окончания основной школы идут в колледжи и техникумы, и они остаются в 10 классе. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, которая возглавляет рабочую группу по вопросам среднего профессионального образования. Согласно прогнозам, в Москве рост числа таких выпускников в этом году может достигнуть 20%. Председатель Комитета по образованию и науке Союза Родительская палата Оксана Падалко отметила, что в целом по стране показатель этот может составить 70%. При этом она подчеркнула, что для сложных сфер, таких как инженерное дело или медицина, уровня колледжа недостаточно, и для них требуется высшее образование. Далее срочная новость, которая поступает на ленты информагентств. Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, который используется в интересах ВСУ, сообщило военное ведомство. Сегодня ночью вооруженные силы в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Говорится в сообщении оборонного ведомства. Другим темам. Томск накрыла дымка от лесных пожаров в Красноярском крае. Стихия в регионе бушует несколько дней подряд. Власти Томской области сообщили об отсутствии угрозы загрязнения воздуха. По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано. Между тем, пожарным пока не удается локализовать возгорание. К этому часу количество очагов в Красноярском крае превысило 90. Огонь бушует на площади 81 тысяча гектар. В тушении принимает участие свыше 1200 человек и 24 единицы техники. С 10 июня в регионе действует режим ЧС. Летнее тепло вернется в Москву в воскресенье, а на следующей неделе столбики термометров могут достигнуть климатического уровня июля. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Завтра в пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца, и столбики термометров подтянутся к отметке плюс 20. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей, и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим. К воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. И еще раз повторюсь, символично, что произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
4: Здравствуйте, у микрофона Даниил Моногаров. Комитет по этике Российского футбольного союза дисквалифицировал 5 спортсменов за игру на тотализаторе. Речь про Даниила Ильина, Янара Асадова и Олега Безрукова из КПРФ, а также Дмитрия Хусаинова и Сергея Денисова из Ухты. Что примечательно, Асадов, Ильин и Денисов – действующие игроки сборной России. Хоккейный «Адмирал» объявил о смене генерального директора клуба. Как сообщает пресс-служба дальневосточной команды, пост покинул Алексей Ан, который работал на этой должности 5 лет. Новым гендиром «Адмирала» назначен Виктор Гордиюк. Ранее он был здесь генеральным менеджером, а также работал директором по развитию приморского клуба и главным тренером молодежной команды «Тайфун». Хоккейный вратарь Флориды Сергей Бобровский может покинуть команду. Летом у него истекает контракт. По информации местной прессы, руководство смущает его требования по зарплате. Он запрашивает около 42 миллионов долларов за 6 или 7 лет соглашения. Ему 38 лет, сейчас он получает 10 миллионов в год. Раперистка Владислава Пенюшкина высказалась о завоеванной бронзе на чемпионате Европы по фехтованию. Цитата: «Я даже не ожидала показать такой результат. Конечно, бронза — это не золото. Есть к чему стремиться, но сейчас я очень рада этой медали. После чемпионата Европы будем думать, где доработать и что улучшить. Главный вывод перед чемпионатом мира – нет ничего невозможного, любой может выиграть или проиграть. Главное – верить в себя и получать удовольствие от фехтования», – заявила спортсменка. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
5: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня плюс 6-8, облачно, возможен небольшой дождь. В Хабаровске 21-23, кратковременные осадки. В Вологде 15-17 градусов, дождливо. В Уфе 23-25, облачно, с прояснениями. Временами пройдет кратковременный дождь с грозой. В Пензе 21-23, облачно, кратковременные осадки. В Краснодаре 26-28 градусов. В Нальчике 24-26, возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, в первой половине дня ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха днем составит 15-17. В Москве пройдет дождь, воздух прогреется до 16 градусов. Сейчас в столице 15 градусов.

0: торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
1: 16+.
2: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
3: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
2: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
4: 6+. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
5: Передаем сигналы.
4: Сигналы точного времени.
6: Передаем сигналы точного времени. 9:12:22. Четверг на календаре, 18 июня. А в студии вместе с вами Павел Сурков, Татьяна Голованова.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал «Радио России». Следить за нами на национальной платформе «Макс». Ну и, конечно же, все последние новости и события на сайте вести.ру. Ну и, как всегда, по четвергам мы обсуждаем психологические вопросы, взаимодействия между людьми, ну и то, как устроена наша психика и наше сознание.
6: И часто нас мучает то, как устроена наша планета, тайны, загадки, легенды. Например, Атлантида, да? Что это за остров? Был он? Что за катастрофа случилась, которая уничтожила Атлантиду? А Стоунхендж? Кто его придумал? Зачем его создали? А цивилизация майя, почему она пришла в упадок, если она была такая развитая?
7: А рептилоиды, которые прилетают к нам и, может быть, живут среди нас. Иногда почитаешь какие-нибудь...
6: А кто построил пирамиды?
7: Кто построил пирамиды? Почему построили? Для чего? А кто построил пирамиды майя тоже? Знаете ли, вот почему тут пирамиды, там пирамиды.
6: Бермудский треугольник, в котором пропадают все корабли и самолеты.
7: Ну, про это еще и Владимир Семенович Высоцкий написал довольно подробную песню о том, кто, где и как рассуждает про Бермудский треугольник. Тем не менее, мы подобным людям уподобляемся очень часто, и нас безумно интересуют разные тайны, загадки, предположения, гипотезы и прочее.
6: Существует ли Лохнесское чудовище? А снежный человек где живет?
7: Снежного человека? Да, где встретить снежного человека? И опять же, как покататься на летающей тарелке, и что делать, если тебя похитили инопланетяне, как некоторых певиц.
6: Кстати, осталось ждать совсем недолго до разгадки тайны инопланетян. Нам же обещали 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов, рассекретить данные ФБР о встречах с инопланетянами.
7: И они обязательно сделают, и инопланетяне сделают это обязательно.
6: Но я лично жду, мне интересно.
7: Да?
6: Да, ну летающие объекты неопознанные, что это было на самом деле? Я, конечно, дикий скептик, но тем не
7: менее.
6: Знаешь,
7: я всю жизнь мечтал увидеть какой-нибудь неопознанный летающий объект, все время видел только опознанные, а вот неопознанных не видел никогда.
6: А я найти избушку на курьих ножках.
7: Давай. Ну,
6: в городском парке.
7: Может быть, нам повезет. Но вот этот интерес к тайнам, к загадкам и какие удивительные причуды иногда вытворяет наш мозг. Все время тянет нас подумать про какую-нибудь очередную конспирологию, раскрывают тайну о том, как снежные люди построили пирамиды, и о том, как инопланетяне делали свой собственный взлетно-посадочную полосу на Стоунхендже.
6: Почему что стоит происходит? За нашим любопытством? Давайте попробуем разобраться. Наш постоянный эксперт, клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева на связи. Мария, доброе утро.
7: Здравствуйте, Мария.
1: Доброе утро.
7: Что же нас так тянет в эти во все тайны, загадки? И почему мы так любим над этим рассуждать? Что это такое? Бегство от реальности? Или, может быть, просто проявление нашей неудержимой фантазии?
1: Ой, ну, наоборот, наверное, нам хочется, конечно, бежать от реальности, но в такую реальность, где все понятно, ясно, соответственно, безопасно. Все равно в основе у нас в глубине лежит желание вот этой базовой безопасности, естественно, чтобы нигде ничего плохого не случалось. И, соответственно, наша такая внутренняя тревога заставляет нас а все пробелы каким-то образом себе, ну, пробелы непонятности, вот эти все тайные неизвестности, каким-то образом себе заполнять. Поэтому вот и это такая, знаете, еще потребность потом самозаводящаяся, потому что когда мы какую-то тайну разгадываем или какую-то загадку, мы получаем огромное количество удовольствия. О, я молодец. И выбор, соответственно, определенных нейромедиаторов, которые это удовольствие, ну, нам, дают нам ощущение этого удовольствия. И, в общем-то, закрепляется вот опять такой вот круг, что есть тайна, есть поиск решения, есть удовольствие от поиска решения, а потом огромное удовольствие от того, что вот эта неопределенность исчезла, и ты получил разгадку, и, соответственно, человек уже ищет новый повод вот такое удовольствие получить, новую какую-то тайну, и включается в новый круг различных там разрешений вот этих загадок и тайн. Ну, это такое, если прям широкими мазками смотреть, а так, конечно же, все-таки познавательные, такое стремление к познанию, естественно, любопытство, все это такие очень базовые вещи. Мы понимаем, что уже там ребенок с момента, как он начинает ползать, ходить, начинает познавать мир, и, в общем-то, основной активностью становится познавательная активность. Все пощупать, потрогать. Собственно, вот для ребенка все является тайной загадкой, и какая-то вот даже самая мелочь – это вот открытие, да, что, как вот родители ругаются, например, что дети маленькие как кушают, ну или просто за столом сидят, все вниз кидают, да, и оно падает вниз, там и тарелочка эта пластиковая, и ложечка, и кашка, и яблочко, вот, и, ну, и родителям кажется назло, а по факту это тайна, как так вот, я что-то уношу со стола, оно же не вверх летит, понимаете, это нам понятно почему, а падает вниз, еще бубух такой, да, издается, вот, и это интересно, да, вот, это уже маленькая такая загадка, которую маленький человек решает, ну, а дальше, естественно, загадки уже большие. И, в общем-то, такое вот любопытство и тяга к познанию, которые остаются у взрослого человека, я бы даже сказала, что, ну, это такой плюс, потому что мир продолжает быть интересным, мир продолжает не только опасным, да, вот, например, я начала с того, что, ну, в основе, конечно, лежит чувство там страха, да, неизвестности, что лучше знать, есть инопланетяне, мнение или нет, зачем нам это, собственно, знать, а вдруг прилетят. Ну, еще желательно было бы знать, какие они, добрые или злые, правда? Потому что если злые, надо подготовиться, чтобы они нам ничего плохого не сделали. Но еще есть вот такой кайф просто познания, без вот безотносительно прям уж совсем такого чувства безопасности, просто вот как увлекательный процесс понимания, познания мира. И с этой точки зрения, безусловно, такая тяга к исследованию, может быть, не вот таких самых банальных каких-то загадок нашего времени. Ну, кто-то увлекается там историческими загадками, кто-то там ботаническими загадками, то, конечно же, тоже говорит о том, что у человека остается, скажем так, молод душой, вот это детское желание познавать, узнавать, не останавливаться и видеть эти загадки и тайны в обычной жизни, то, в общем-то, это такое качество, ну, делает жизнь, конечно, более насыщенной, интересной, и самого этого человека тоже делает интересным для окружающего. Вот мы подходим к еще одной причине, что человек, который знает разгадку тайны, он человек-носитель какого-то важного знания, и, соответственно, социальная его история тоже выстраивается в более выгодном свете. То есть я знаю тайну, значит, люди хотят тоже знать эту тайну. Человек, знающий тайну, становится уважаемым человеком, с которым хотят общаться. Вот, уже у нас, да, еще одна причина, почему кто-то больше увлекается, скажем так, этой историей, кто-то меньше. И, соответственно, что у нас еще там может быть, да, кроме социальных каких-то там познавательных историй. Ну, вот опять же мы возвращаемся к тому, что мозг у нас так устроен, что не любит пробелов, и великий наш ученый, психолог, великая, да, скажем, Зигарник, есть эффект Зигарник, это профессор МГУ, очень, ну, известный такой закон, тоже, можно сказать, изобрела, обратила внимание на то, что человек запоминает лучше незаконченное действие. То есть, если мы что-то не закончили, то у нас в голове это свербит. Почему там люди, может быть, почему-то на все распространяется какая-то там, знаете, вот, например, ну, неудачная история случилась, и конца, ну, конец такой неочевидный, открытый остался. Человек, конечно, будет дольше это все помнить. И, собственно, загадка – это тоже такая вот с открытым концом история. Есть вопрос, у нас ответ обрывается, и мы продолжаем думать невольно о том, что же там должно быть. Ну, я думаю, что все знают фильмы с таким оборванным концом. Естественно, они запоминаются, и ты к ним возвращаешься. Такой прием хороший для того, чтобы зритель, например, запомнил. Ну, естественно, в нормальной жизни тоже, если что-то вот у нас не закончено, нету вот конечной точки и понимания, то мозг, ну, повторюсь, так, вот такой вот эффект будет крутиться вокруг да около достаточно большой периодичности. И, соответственно, тянуть туда будет, да, тянуть как там, надо закрыть вот эту вот дверцу, иначе из нее постоянно дует вот этим вот, вот этой загадкой неопределенности. Но мы в позитиве, конечно, говорим сейчас о тяге к таким всем вещам, но понятное дело, что если это такая, знаете, как специи жизни, то есть человек не наполняет всю свою жизнь решением загадок, а так вот как раз, ну, чем-то увлекается там или периодически возвращается к таким вот, а все-таки есть снежный человек или нет, там, в компании, там, какая тема для разговора, то это, конечно, такая здоровая, хорошая, я бы сказала, даже расслабляющая история. А, безусловно, все, что не в меру, становится, как мы знаем, немножечко патологическим. И если просто желание познания перерастает уже в манию, то есть человек везде видит тайну, везде ищет какой-то там заговор, какие-то там, не знаю, что-то там, вот, ну, загадочное такое, конечно, мы уже можем говорить вот какие-то конспирологические теории, то уже немножко какой-то такой патологической составляющей, и вот как раз с чего вы начали, к уходу от реальности. Да? Тогда весь мир какой-то такой человеку кажется непонятный, загадочный, опять же, какая-то эксклюзивность у такого человека возникает, что только он видит такой мир, а мы все вот простые слепцы не обращаем на это внимания. Ну, конечно, уход от реальности в этот момент происходит такой значительный и может, ну, негативно на результатах жизни, скажем так, сказаться. Потому что человек живет не здесь и сейчас, а вот где-то там в каких-то решениях мировых загадок, которые сам себе еще и придумывает. Поэтому все хорошо в меру. И даже любовь к загадкам и тайнам.
6: Да, Мария.
7: Мария?
1: Да.
7: Вот эти все тайны. А вот скажите, пожалуйста, у меня есть иногда такое как бы ощущение. Я просто вспоминаю, что когда происходят какие-то, может быть, такие большие социальные перетурбации, иногда политические, еще что-то. Я вспоминаю, как в 80-е годы у нас просто кипел телевизор от всяких, знаете, программ про НЛО, про Лохнесское чудовище.
6: А сейчас ты просто не включаешь
7: его. Да, и ровно то же я вижу сейчас. Может быть, это какой-то такой способ, ну, стимулирования, отвлечения, что ли, человека, чтобы он о чем-то таком фантастическом, нереальном подумал, вот и проверил, вот как вы абсолютно верно провели ассоциацию с ребенком, который проверяет, почему яблочко падает на землю, почему все так устроено. Вот нам же тоже иногда, может быть, хочется, чтобы кто-нибудь там прилетел из космоса и все наши проблемы решил.
1: Ну, конечно, периоды неопределенности, какие-то сложные периоды, ну, так как мы не можем решить вот эту реальную задачу неопределенности, там, у нас все-таки 80-е, 90-е, там, страна менялась, строй, ну, как бы никто не знал, что будет дальше, конечно, тревожно, но ничего ты с этим сделать не можешь, и тогда твоя тревога ищет какой-то другой канал для того, чтобы слиться туда. И вот, да, и тогда у нас возникают вот такие, а давайте лучше думать об инопланетянах. Ну, то, что это по факту более безопасно, например, чем думать о неопределенности, которая в реальной жизни существует. И действительно, в такие годы сложные, где неопределенность является таким ключевым показателем, и магия у нас появляется, мы с вами знаем, и тайны появляются, и загадки появляются, и вот это отвлечение немного, ну, опять же, если это в небольшом каком-то объеме, оно, конечно, разгружает психику, потому что часть тревоги, она уходит, да, вот в какие-то такие вот фантастические загадки, а не в то, что в реальной жизни мы тоже это чувство небезопасности, неопределенности испытываем. Поэтому, да, вы совершенно правильно подметили, что обычно это возникает, ну, и сейчас вот, да, ситуация такая не самая стабильная. Вот, и все вдруг вспомнили, а давайте думать лучше об НЛО. Ну, а почему бы и нет, да, давайте думать. А вот, вспомнили все, когда кто летал, и уже вроде, опять же, мозг свою вот эту потребность логически все выстраивать, в общем, мы его загрузили. Давай ты не думай о том, что завтра будет, как там жизнь будет складываться, а думай об НЛО. Он говорит, ну, хорошо, давайте об НЛО. Все равно о чем-то думать нужно. А так как НЛО все-таки это где-то далеко, и если, опять же, человек в норме понимает немножко такой, знаете, элемент фантастичности, фантастики, ну, какой-то вот отдаленности, ну, понимает, что это его не слишком-то касается, то, в общем-то, думать об этом значительно легче, приятнее, ну, я бы даже сказала, развлекательнее. То есть таким образом вот такое решение таких вот тайн глобальных и фантастических, оно даже, ну, какой-то элемент развлечения начинает приобретать.
6: Да, есть же еще тайны, загадки не такого характера. Есть головоломки, есть детективы, которые мы тоже любим.
1: Ну, это уже вот еще, да, есть когнитивный момент, что это зарядка для ума. Конечно, разрешение тайн. Когда мы смотрим запутанный детектив, мы предполагаем, какие-то версии строим. Конечно, мы учимся и улавливать нюансы, и логическим каким-то построением, и социальным взаимодействием. Безусловно, это, ну, большая такая тоже тренировка когнитивная, когда мы действительно, ну, даже загадки разгадываем.
6: Да, и мы же получаем радость, потому что у нас интеллектуальный успех, у нас какое-то эмоциональное удовлетворение появляется внутри. И, наверное, вот эти загадки и тайны, они полезны и для ума, и для души.
7: И для души, в первую очередь. Спасибо большое. Мы продолжим обсуждение психологических вопросов буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на Радио России. Никуда не переключайтесь.
2: Девятнадцатого июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие мотеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+. 23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
4: Сигналы точного времени.
7: На календаре четверг, 18 июня, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Как всегда, по четвергам обсуждаем разного рода психологические вопросы, проблемы, задачи, ну и просто важные для нас, для всех темы. А что может быть важнее летом, чем
6: отпуск? Мы как раз между эфирами слушали песенку, созданную нейросетями, про то, как человеку нужно отправиться на море, как ему хочется бежать по траве, в общем, просто отдохнуть.
7: Да можно даже не на море.
6: Это человек я, кстати.
7: Ты хочешь на море? Меня вполне устроит средняя полоса России где-нибудь, знаешь, с удочкой на берегу речки.
6: На даче я тоже хочу.
7: Вот, да, вот, знаешь, вот тоже вот так спокойно посидеть, посмотреть на то, как медленно течет речка, плещется рыбка. Ничего лучше я пока не представляю лично для себя и сейчас. Но вот вопрос, что нам нужно для того, чтобы правильно восстановиться? Очень часто говорят, отпуск нужен человеку для того, чтобы восстановиться и с новыми силами снова приступить к работе. Говорят, что хорошо, конечно, а вот удается ли нам восстановиться в этом отпуске?
6: Ну, иногда, знаешь, люди же отдыхают по-разному и предпочитают разный отдых. Кто-то хочет полежать на пляже, кто-то хочет отправиться в горы, кто-то хочет на дачу, вот на рыбалку, например. Кто-то говорит, я просто хочу выспаться, я вот возьму недельку, просто посплю дома. А какой из этих видов отдыха на самом деле помогает нам восстановиться?
7: Вот это надо выяснить. И я думаю, никто лучше профессионального психолога нам на этот вопрос не ответит. И вместе с нами, как всегда, по четвергам, клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Ну вот как же нам восстановиться? Вот очень хочется. Есть ли универсальный рецепт идеального отпуска, который помогает восстановиться любому человеку?
6: А я бы, знаешь, поправила даже. А стоит ли ждать идеального отпуска? Потому что идеальный уже априори к чему-то обязывает, а мы же хотим отдохнуть.
1: Ну, все верно говорите, даже то, что вы уже про себя рассказали, как бы, конечно, приводит нас на мысль, и, в общем-то, наверное, первым правилом является то, что нужно прислушаться к себе и выбрать тот формат отдыха, который подходит именно вам. Потому что универсального идеального отпуска, конечно же, не бывает. Потому что ну, кто-то любит шумные компании, кто-то любит уединение, кто-то любит полностью отпуск по графику, где расписана каждая минута, кто-то любит спонтанный, кто-то любит поспать, как вы говорите, кто-то любит там активности.

готовиться к выходу на работу, чтобы не смазать все вот эти позитивные моменты, которые во время отпуска произошли. То есть первое правило – отпуск индивидуален, и не нужно слушать, когда вам соседка или кто-то говорит, что «а мы поедем, значит, поменяем 55 мест локации и будем там то-то, то-то делать, а ты что будешь делать? А я буду вот там на даче лежать в гамаке и ничего не делать, и вообще дома». И вот вы говорите «идеальный», да? И человек может чувствовать какое-то, ну, ощущение, что у него что-то в жизни не то, или он какой-то никакой, не такой, и ну, как-то неправильно отдыхает. Нет такого. То есть что хочется, то, собственно, если можно себе позволить, то лучше, в общем-то, идти по этому пути. А второе – подготовка. Значит, мы должны, чтобы не тратить время, скажем так, на акклиматизацию к отпуску, лучше уже за там, 2-3 дня рабочих настраивать кого? Окружение свое, рабочее. Что самое, что больше всего мешает отдыхать? Это когда работа наша вклинивается в процесс нашего отдыха. То есть мы лежим на пляже, или спим, или лезем в гору, и тут звонок, и говорят там: «Марья Ивановна, а вот как войти в компьютерную программу?» Ну, например, это самое банальное, что мне сейчас в голову пришло. Ну, в общем, начинается вот это дергание по каким-то рабочим моментам, и, давайте скажем честно, чаще всего по очень, ну, не критически. Поэтому мы готовим, что мы будем вне доступа, да, готовим окружение рабочее, что у нас заслуженный отпуск, и вы можете не подходить к телефону, да, это такая вот обязанность. Если работа не предполагает, ну, предполагает какое-то ваше участие, значит, выделяем часы, что я в доступе там вот с 11 до 11:15, вот, или там пишите, когда я буду, у меня будет время, я отвечу. А, то есть, на самом деле, это очень важно, особенно для вот таких людей, перфекционистов, для людей трудоголиков, которым отпуск особенно необходим, но которые не могут ситуацию отпустить. То есть, все-таки, прежде всего, себя настроить на то, что отпуск – это не работа, и вы имеете право, в общем-то, и это полезно будет, знаете, это будет полезно для самого человека, ну, не освободить голову от рабочих моментов. А, понятное дело, что это непросто, потому что, ну, большую часть времени мы проводим на работе, и эти мысли вот у нас крутятся, крутятся все рабочие, а что будет, не будет. А, вот. Ну и здесь, конечно, умение делегировать тоже очень нам пригодится. Опять же, это нужно делать до отпуска, а не во время. А, поэтому вот мы с вами это все как бы учитываем. А в чем еще, что еще может испортить отпуск? Это, конечно, такая история, что, ну, если человек одинокий там, или пара хотя бы, им проще выбрать себе тип отпуска, который подходит чисто для него самого. Я хочу лежать на даче, я хочу лезть в гору, я хочу там покорять моря. Чудесно, да, ты ни от кого не зависишь. А что делать счастливым семьям, в которых мама, папа и еще там трое детей, как сейчас у нас такая цель стоит. А, конечно, получается, папа хочет с удочкой, мама хочет там на пляж, дети хотят в горы, в море и еще много чего интересного. А тогда как, какое решение? Конечно, очень важно, чтобы все получили свою как бы долю. Значит, нужно нам распределить. Что-то мы проводим вместе, да, вот эти счастливые, там, может быть, 2 недели достаточно, когда мама, папа, я, дружная семья, какая-то поездка или да, той же дачи, активно, в каждый день можно продумать, чтобы каждый из домочадцев получил то, что он хотел. Сегодня мы валяемся, сегодня мамин день, завтра папин день, мы идем на рыбалку. Ну, в общем, такой какой-то график. Ну, а 2 недели, может быть, оставить на то, чтобы все отдохнули немножко и по отдельности. И опять же, не считать, что это преступление, что против семьи, но на самом деле восстанавливаться в том числе и от семейного взаимодействия иногда тоже полезно. То есть папу с мамой отпустить куда-то вдвоем в поездку романтическую, детей там к бабушке или в лагерь можно

0: какой-нибудь спортивный. Соответственно, вот тоже не бояться вот этой вот идеальной картинки отдыха, что мы теперь всю неделю, все там летели, вот такие счастливые, наконец, вместе. Конечно же, там возникнут какие-то натерки, потому что много общения сразу получается, соответственно, много каких-то, может быть, ситуаций непредвиденных. А тоже отнестись к этому, ну, вот, ну, как к какому-то такому вот, ну, да, это так. То есть идеально сделать вряд ли себе, вряд ли получится. То есть распределить, чтобы все получили то, что хочется. Ну, и не цепляться за то, что всем должно нравиться все одинаково. Там, если рыбалка, то все должны прям прыгать до потолка. Ну, кому-то не нравится, ничего страшного. Возьмите человека с собой, ну, пусть, да, хоть там чем-то другим занимается, но если других вариантов нет, его оставить. Так что вот такая история. Ну, и дальше, опять же, мы к себе прислушиваемся, что комфортнее. Все-таки, если какие-то запланированные вещи, например, мечталось в течение рабочего года что-то там сделать, то я бы на самотек это не оставляла, потому что, ну, потом будет разочарование. Вот. Ну, то есть можно так подумать, у вас накопились какие-то дела, вот я хочу там на выставку куда-то там сходить, не знаю, выехать, там друзей повидать. Потом уже какая-то усталость к началу отпуска, и думаешь, ну ладно, там, давайте, как пойдет, да, вот как пойдет. Все-таки какие-то важные события, чтобы это запомнилось, лучше запланировать.
1: Ой, вот это золотые слова, лучше запланировать важные события. Спасибо, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, была с нами. Ну, а мы, Павел Сурков, Татьяна Голованова, прощаемся с вами. Всего вам хорошего, удачи и процветания.
2: Ну что ж, не забывайте отдыхать, брать отпуск, обязательно делать то, что вам приносит радость, удовольствие. И всем желаем хорошего дня. Дня, берегите себя.
3: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
4: Биологи говорят, что у шмелей более покладистый характер, нежели у пчел и ос. Но у них, к тому же, и весьма развитый интеллект. Как и Винни-Пух, шмель прекрасно ориентируется в пространстве, запоминает местность, он распознает человеческие лица, умеет учиться, обладает абстрактным мышлением. Да вот кто бы мог подумать?
5: Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали, как высоко строить дом.
4: Исследователи поставили эксперимент. Шмелей выпускали в специальные клетки, где в чашках для еды лежали фигурки с разной геометрией. Ну, скажем, все шарики были сделаны из чистого сахара, а все кубики содержали невыносимо горький хинин. И очень быстро шмели поняли, что к чему, и научились различать съедобные шарики и горькие кубики, различать по форме. При свете дня они это делали, используя зрение, а в полной темноте, используя ощупывание. Во всех случаях они безошибочно различали съедобное и в следующий раз подходили только к сладким фигуркам. То есть шмели уловили логическую связь между формой и содержанием и научились пользоваться ею. Их не могли сбить с толку и полная перестановка в клетке. Все это говорит о том, что насекомые формируют абстрактный образ предмета и пользуются им при совершении умозаключений. Вот понимаете, шмель делает умозаключение. А вот еще эксперимент, который показывает, что шмеля можно обучить и даже выдрессировать. Шмелей сажали на круглую арену с дыркой в центре. На арене лежал небольшой деревянный шарик, который был чуть меньше этой самой дырки. И шмелю надо было загнать шар в лузу, как в бильярде. Если у него получалось, то в центре арены открывалась небольшая дверка, за которой стоял вожделенный сахарный сироп. Награда победителю. Но вот как бы шмель догадался, чего от него хотят исследователи? А ему давали подсказку. Выглядело это так. Исследователи толкали шарик плавно, пластиковым шмелем на прозрачной палочке. Шарик падал в дырку, дверца открывалась, и настоящий шмель получал награду. В общем, шмели быстро смекнули, что надо делать, и стали азартно закатывать шарики в лузу. С каждым разом все быстрее и быстрее. В сущности, шмели использовали шарик как орудие, которое помогает добыть вкусненькое. Вот вам и безмозглое насекомое.
3: Научный подход. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
8: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
7: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
8: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. В Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. ООО «Prodex», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
8: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
7: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
8: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой. Диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. 37.
7: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
8: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
8: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
7: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Российские имена. В новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
9: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
3: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила об ударах возмездия в ответ на теракты Киева. Владимир Путин продолжит работу в Казани в рамках саммита «Россия-АСЕАН». В Госдуме напомнили о запрете увольнять одиноких родителей. Подробности далее. Минобороны сообщила об ударах возмездия по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины. В ответ на террористические атаки Киева российские войска поразили склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь 2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области. Кроме того, войска ударили авиабомбами по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях. Средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили успешное поражение пунктов временной дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Моночиновка и колонна Межевая. Российские войска с помощью БПЛА «Герань» поразили пункт временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины у Доброполя в ДНР, а также пункты управления беспилотной авиацией сил Нацгвардии в районе Новогришино. Атака БПЛА на Москву отражается силами ПВО и Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. В общей сложности на подлете к Москве сбито уже более 180 беспилотников. Нескольким дронам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода на месте падения обломков. На территории торгового центра «Садовод» также зафиксировано незначительное повреждение одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков. Работа ПВО продолжается. Владимир Путин сегодня продолжит работать в Казани, где проходит саммит «Россия-АСЕАН». Сегодня основной день саммита. Утром главы делегации прибудут на площадку мероприятия, сделают общее фото и начнут пленарное заседание. Его в присутствии представителей СМИ откроют Владимир Путин и филиппинский лидер Фердинанд Маркос как сопредседатель этого саммита. Участники заседания обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят проделанную за 35 лет совместную работу по развитию стратегического партнерства. Партнерство России и АСЕАН. Затем планируется подписание Казанской декларации, комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства на ближайшую пятилетку, а также прозвучат совместные заявления по энергетике и культуре. Затем программа саммита продолжится в формате рабочего завтрака, который будет посвящен тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии. После заседания лидеры России и Филиппин выступят с заявлениями для СМИ. 6 пострадавших в результате удара по автобусу с детьми на Брянщине отправят на лечение домой в Белоруссию. 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев. Напомню, накануне киевский режим совершил очередную террористическую атаку на детей. В Брянской области дрон самолетного типа атаковал автобус, в котором белорусские дети направлялись на отдых в Геленджик. Погибла супруга, сопровождавшего команду тренера. Пострадали 8 человек, включая 6 детей. Владимир Путин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По факту атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Меморандум между США и Ираном подписан. Это уже подтвердили и в Белом доме, и в Тегеране. О первом этапе урегулирования конфликта корреспондент ВГТРК Елизавета Морская.
2: Меморандум во время ужина в Версале Трампу приносит Марко Рубио. Американский президент черным маркером ставит крупную подпись на одном из листов. Если присмотреться, на нем можно разглядеть более 10 строк текста. Подписание аплодисментами приветствует Эммануэль Макрон, его супруга Бриджит и другие участники ужина. Подписание меморандума Исламская Республика подтверждает Тасним. Издание публикует фото президента Масуда Пезешкиана, который держит в руках подписанное соглашение. Ранее ожидалось, что для заключения сделки стороны встретятся в Женеве в эту пятницу. Однако после подписания, которое произошло несколько часов назад, личная встреча может быть отложена. Об этом сообщают представители Тегерана. Точное количество страниц и содержание меморандума по-прежнему не разглашают. Однако известно, что стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела.
3: Что касается текста соглашения, это короткий текст, около 1,5 страниц. Он содержит 14 статей. Первая и вторая задают рамки переговоров. В них подчеркивается прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Также подчеркивается приверженность Америки уважению национального суверенитета и территориальной целостности Ирана.
2: Среди пунктов, которые якобы обязуются взять на себя Вашингтон, отмена морской блокады, которая должна полностью прекратиться в течение 30 дней, а также снятие санкций с Тегерана и план по восстановлению иранской экономики.
1: Одним из ключевых пунктов соглашения является вывод американских войск и их союзников с прилегающих к Ирану областей. Впрочем, Трамп предупредил Тегеран о том, что США останутся в Персидском заливе на какое-то время после заключения меморандума. На то, чтобы прийти к миру, у Вашингтона и Тегерана 60 дней. В Госдуме напомнили о запрете увольнять одиноких родителей. Как сообщил РИА Новости депутат фракции ЛДПР Дмитрий Свищев, данный запрет четко прописан в Трудовом кодексе. В нем прямо указано, кого нельзя лишить работы по инициативе работодателя. К данной категории относится одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте до 16 лет, отец-одиночка, опекуны или попечители. Депутат также подчеркнул, что если работодатель пытается уволить одинокого родителя, то сотрудник вправе потребовать письменное обоснование увольнения, а также обратиться в государственную инспекцию труда. В ночь с субботы на воскресенье столичным водителям придется испытать некоторые неудобства. С полуночи 20 и до полудня 21 июня в Москве пройдет ночной забег. Из-за него в центре города нельзя будет проехать по нескольким набережным и улицам, пишет сайт московского правительства. В частности, перекроют проезд от улицы Косыгина до Академика Самарского, участки на Тестовской, Пресненской, Краснопресненской и Смоленской набережным. Кроме того, до часу ночи воскресенья нельзя будет проехать по Смоленской набережной от Краснопресненской до Бородинского моста, от Смоленской до Большой Дорогомиловской при движении в сторону области, по набережной Тараса Шевченко от Бородинского моста до Воробьевского и на других участках. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты. Зонты станут частым аксессуаром для москвичей. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса, до конца июня в столице сохранится типичная для лета погода – ливневые дожди с грозами. При этом, по его словам, ничего аномального в этом нет. Однако москвичей ждут и солнечные дни, в частности, в предстоящие выходные обещают быть теплыми и ясными. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Здравствуйте, у микрофона Даниил Моногаров. Хоккейный «Адмирал» объявил о смене генерального директора клуба. Как сообщает пресс-служба дальневосточной команды, пост покинул Алексей Ан, который работал на этой должности 5 лет. Новым гендиром «Адмирала» назначен Виктор Гордиюк. Ранее он был здесь генеральным менеджером, а также работал директором по развитию приморского клуба и главным тренером молодежной команды «Тайфун». Хоккейный вратарь Флориды Сергей Бобровский может покинуть команду. Летом у него истекает контракт. По информации местной прессы, руководство смущают требования россиянина по зарплате. Он запрашивает около 42 миллионов долларов за 6 или 7 лет соглашения. Ему 38 лет, сейчас он получает 10 миллионов в год. Комитет по этике Российского футбольного союза дисквалифицировал 5 спортсменов за игру на тотализаторе. Речь про Даниила Ильина, Янара Асадова и Олега Безрукова из КПРФ, а также Дмитрия Хусаинова и Сергея Денисова из Ухты. Что примечательно, Асадов, Ильин и Денисов – действующие игроки сборной России. Раперистка Владислава Пенюшкина высказалась о завоеванной бронзе на чемпионате Европы по фехтованию. Цитата. «Я даже не ожидала показать такой результат. Конечно, бронза – это не золото, есть к чему стремиться. Но сейчас я очень рада этой медали. Будем думать, где доработать и что улучшить. Главный вывод перед чемпионатом мира – нет ничего невозможного. Любой может выиграть или проиграть. Главное – верить в себя и получать удовольствие от фехтования», – заявила спортсменка. Теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в матче второго круга пятисотника в Берлине. Россиянка уступила первой ракетке мира белорусской Арине Соболенко 4-6, 4-7, 4-6. Пока это все новости спорта к этому часу. Всего хорошего.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня +6-8, облачно, возможен небольшой дождь. В Тюмени 27-29 градусов, кратковременные дожди с грозами. В Иркутске, Петрозаводске и Сыктывкаре +13-15, кратковременные дожди. В Перми и Самаре 22-24 градуса, облачно, синоптики прогнозируют небольшие дожди и грозы. В Ярославле 15-17 градусов, облачно, кратковременные осадки. В Ставрополе 24-26, возможен кратковременный дождь. Во Владикавказе сегодня 22-24, дождливо. В Симферополе 27-29. В Санкт-Петербурге сегодня облачно. В первой половине дня ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха составит 15-17. В Москве днем пройдет дождь, воздух прогреется до 16 градусов. Сейчас в столице 15 градусов, ветер юго-западный, атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Его голос, интонацию не перепутаешь ни с кем. Он поет тепло, легко и очень искренне, что не мешает ему оставаться тайной для большинства поклонниц. Я от всей души в нашей студии приветствую заслуженного артиста Республики Беларусь, романтика с большой буквы, Руслана Лихно. Здравствуйте, Руслан.
2: Здравствуйте, Вадим. Большая честь быть сегодня в гостях. И всем радиослушателям тоже хорошего настроения.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что с детства ты знал наизусть молитву «Отче наш»?
2: Да, это правда.
1: Каким это
2: образом? Покойная бабушка Нина Николаевна. Вот именно она и, так сказать, посеяла это зерно, вот это христианское отношение и к таким семейным ценностям. Ну, вы знаете, это же приходит со временем. То есть в то же время, когда там впервые она мне прочитала эту молитву, я...
1: Ну, ты же маленький был.
2: Я был маленький. Я вам скажу так, что и молитвы, и многие другие песни, там, не знаю, стихи, я их никогда не учил. Словно бабушка читает. И я уже на следующий день воспроизвожу. Послушайте, моей дочке, да, 8 лет. И она причащается в храме с двухнедельного возраста каждый выходной, каждое воскресенье на протяжении 8 лет. И это я не считаю праздники, не считаю праздников православных. Пасха, Великий пост, Рождество Христово и так далее и тому подобное. Так вот, то же самое я смотрю на нее, как она учит стихотворение, которое издает в школе. Она читает, вот так вот, и я читаю ей, либо мама. И все. И она повторяет. Это реально вот этот вот...
1: Да, Руслан Олегнов, открывайте совершенно с другой стороны. Хорошо. Это правда, что в какой-то момент ты хотел фиктивно жениться на женщине с 3 детьми, чтобы не идти служить в армию?
2: Да, конечно. Это правда. Я тогда работал в ресторане. Значит, девушку звали Наталья Вальдемаровна, на 23 года старше меня. Да, мне было 18 лет, ее старшему сыну было 16 лет. Чтобы вы понимали, она мне сказала: я тебя, говорит, мой дружок, отмажу от армии. Вот, а я уже, так сказать, уже готов был и все для этого сделал. А для мой отец военный. Поэтому у него уже все решено было там без всяких Натальи Вальдемаров.
1: Так, а как же все-таки ты не устоял и пошел в армию?
2: А уже вариантов не было. Отец все организовал. У меня по медкомиссии, даже в военном билете написано: спецвойска, призыв, первая категория. Это МВД, это вот это вся история, спецназ. Но меня взяли в ПВО, и после срочной службы я перевелся в ансамбль песни и танцы на контракт.
1: Ну да.
2: Итого 4 года.
1: Ого. Хорошо. Это правда, что ответную речь при награждении тебя званием заслуженный артист Беларуси ты от волнения прочитал по бумажке?
2: Ту речь, которую написал сам. Еще самое удивительное то, что сколько песен знаю на разных языках.
1: Да в том-то и дело.
2: Сколько разных песен. Вот, я поверьте, даже там «Миллион алых роз» на японском языке знаю. Это один из примеров. Да, казалось бы, я...
1: А еще... можно услышать?
2: Сейчас. Анатами, анатами, анатами, агеру. И потом, смотрите, я же эту песню не исполняю каждый день, чтобы,
1: ну да,
2: чтобы, так знаете, это на автомате было. А тут, я помню, прилетел, значит, написал в гостинице эту речь на бумажке, и утром во дворе с независимости держал этот путь 10 минут, который занимал, и попытался ее как-то выучить. Я не мог ее выучить, эту речь. Ну, я думаю, как же так? Собственную речь, которую сам написал. Это даже есть видео в публичном пространстве, где я прям так и говорю: извините, я по бумажке достаю, так сказать, из костюма эту бумажку и читаю.
1: Из широких штанин, да?
2: И читаю, да, по ней. Это правда, да.
1: Волновался.
2: Волновался. И плюс ко всему, знаете, для меня ведь это же было неожиданностью. Я же понимаю, как получается звание.
1: Да.
2: Я настолько счастлив, что из рук Александра Григорьевича Лукашенко, президента Беларуси, я получил это звание. И звонок же был тоже. Я в этот момент находился на отдыхе с семьей. Мне позвонил телефон. Обычный мобильный телефон, цветочек на заставке. Цветочек.
1: Цветочек.
2: И говорят: здравствуйте, вот сегодня подписали указ. Я говорю: спасибо. И положил трубку. Ну, бред какой-то. Ну, какой указ? Что за... Тем более, я не знаю, никаких с моей стороны не было даже просьб. Или каких-то там даже хотя бы писем. Ну, хотя бы что-то, ну, какой-то шаг. Второй звонок был через 2 часа. Говорит: ну, вы зря так, потому что сегодня там позвонили там и объявили, что такой-то человек получил звание заслуженный врач. А мне плакали в трубку. А вы вот так вот... Я говорю: ну, знаете, кто звонит? Я не знаю вас. Человек представляется. Я чуть-чуть так раз... Я извинился, естественно. Я говорю: что мне нужно делать? Мне говорят: вам нужно быть послезавтра 9:30 на награждение. Если хотите, получите, чтобы лично президент вам вручил. Ну, естественно, я все бросил.
1: Ну,
2: все это как семью. Все бросил.
1: Всех бросил.
2: Отдых, семью. Значит, полетел через Москву. Значит, через... Взял костюмы в Минск. И я, знаете, вам могу сказать, что я хочу сказать, что, в принципе, я за то, чтобы звания давались при жизни. Вот. И я считаю, что артист не должен просить себе звания. Вообще, на награду никакие. И мне кажется, это, когда так отмечают, мне кажется, это приятно.
1: Хорошо.
2: Но это и накладывает ответственность.
1: Да. И последнее, это правда, что ты не любишь опаздывать.
2: Я почему не люблю опаздывать? Потому что я не люблю это состояние свое. Вот это вот мне начинает раздражать, и я, знаете как, я лучше заранее вот люблю выехать, там, проснуться заранее. То есть вот для меня опоздание это, знаете, это такое, ну, во-первых, со свое состояние это раз, а второй момент это люди же тоже ожидают. Как бы тоже у людей свои планы и так далее.
1: Хорошо. Итак, да. Руслан Алехно. Значит, твоя мама Галина Ивановна работала швеей на Бобруйской меховой фабрике.
2: Да, это правда, да.
1: Получается, что в детстве у тебя на голове всегда была хорошая меховая шапка.
2: Да, только не меховая, а собачья. У меня была собачья шапка. 100%. Я помню, недавно своей дочери рассказывал историю такую. Вот видишь, дочка, говорю, сейчас там мама тебя отвозит в школу, иногда я отвожу тебя в школу. А я вот в том возрасте там, понимаешь, в собачьей шапке шел на автобус. И до школы, понимаешь, вот это все. И потом музыкальная школа.
1: Ну, да.
2: Все то же самое. Это знаете как, моя мама была обычной швеей. Поэтому у нас не было дома, я вспоминаю свое детство, каких-то меховых изделий, чего-то другого. Я помню, что у меня была шапка собачья, которая досталась мне вот дяди моего, там, а дяди, наверное, от его дяди.
1: А, даже так?
2: Это такая, да. Может, две войны прошла эта шапка, мне кажется. Она такая, как кирпич была. Огромная, на три головы больше, чем моя, понимаешь? Я одевал, представляешь, ну, там, меня 10 там чем-то лет. Там вот такой мальчик с такой вот шапкой на голове.
1: Но не потерял ее, нет?
2: Да я не знаю даже, где эта шапка.
1: Так, ну, а, естественно, дома у вас был девиз «Подъем, отбой».
2: Это к отцу вопрос. Да. Это правда. Ну, дело в том, что, да, вот я уже говорил, что отец военный у меня был. Ну, соответственно, и брат мой родной.
1: Юра,
2: у нас разница в год. У нас так, подъем, отбой, без разговоров. То есть, у нас такое, в принципе, все детство было. У нас вообще не было времени свободного. Я вам честно говорю. Школа, музыкальная школа. Приходили, делали уроки, в общежитии жили.
1: Шли, в общаге?
2: В общаге жили, да. Кстати, что досталось в меховой фабрике? Это общага. Это, собственно говоря, то, где мы жили. Потом спускались, значит, на первый этаж, в актовый зал играли. Я на барабанах, он на клавишах. И дальше через другую соседнюю дверь в спортзале занимались карате. Это у нас были будни. А выходные дни мы в пятницу вечером, в субботу утром уезжали в деревню. И там работа. Начиная от, ну, колки дров, но это уже попозже там было.
1: Ага.
2: Трава косить, значит, полот. И все вот это, все, что связано с деревенской жизнью, вообще. Здесь вопросов никаких нет. Никаких.
1: Слушай, скажи мне, пожалуйста, а то, что вот брат твой Юра был дизайнером, а теперь тоже решил петь, даже в конкурсах участвовал. Ты как к этому относишься?
2: Ну, он и есть дизайнер, а это его хобби просто.
1: А это просто хобби?
2: Да, это просто хобби, да. Дело в том, что мы же с ним вместе оканчивали музыкальную школу, и он, собственно говоря, тоже обладает музыкальным и слухом, и образованием. Вот. Но он пошел по специальности все-таки такой более фундаментальной, нежели моя специальность. Хотя первая специальность у меня — организация перевозок. Это все благодаря...
1: Это тоже фундаментально,
2: это
1: да.
2: Это фундаментально, да. Да, и сейчас, и более того, вот за это время он пишет и собственные песни, и участвовал в конкурсе, в котором я был в качестве наставника. Да и в целом я вам скажу, что это
1: такой... Подожди, ты был наставник?
2: Да, да, да.
1: У своего родного брата?
2: Нет, я его не взял.
1: Молодец, это сейчас хорошо, да.
2: Я его не взял, я за него просто рубился, но его не взял. Чтобы не было... А и так было, что все записано, там схвачено и так далее.
1: А, даже так, да?
2: Ну, конечно.
1: То есть ты смотрел изнутри на все это шоу?
2: Ну, это же всегда так, всегда. Что если кто-то там... Родственные связи там и так далее, и так далее. Все за все заплачено, везде все договорено.
1: Да ладно.
2: Ну да.
1: Ну ты же получил в народном артисте первое место.
2: Да, это правда.
1: Ты здесь чисто. Никому?
2: Да как откуда? Я приехал с ресторана из города Бобруйск. Ну, откуда я приехал?
1: Скажи мне, а что ты ощутил, когда вот вдруг на сцене ведущие говорят «и»?
2: Да? А я представлял эту историю, значит, я, значит, несколько раз ее проживал, представлял ее, видел эту ситуацию.
1: То есть, как сейчас говорят, визуализировал.
2: Да, да, да. Что вот как я стою там, это все, что было там, начиная там вот этих... конфетти. Ну, знаете, это с одной стороны. А с другой стороны, такая какая-то была в то же время эйфория. Это 100%. Вот это состояние такое, знаешь, что вот это что-то, какая-то сказка. Что не, даже ты не думаешь, что это мечта сбылась, которая, по сути, там, собственными силами достигнута, да, на тот момент, на тот момент времени. Ну, какая-то вот все-таки эйфория.
1: Слушай, ну смотри, Руслан Алехно, мальчик из города Бобруйск, из ресторана, вдруг становится народным артистом. А вокруг наш российский шоу-бизнес... Ну как же ты вляпался во всю эту историю?
2: Я порой сам думаю, что ж такое вообще? Вообще
1: дорогая что редакция.
2: Да. Что за жизнь такая, да. Да, мне часто посещали такие мысли. Думаю, как же так? Вообще, каким боком? Я разговаривал, значит, потом, спустя там несколько лет, с моим тогда бывшим продюсером Евгением Фрилиндом.
1: О-о-о.
2: За что ему большое спасибо.
1: Женя, да, хороший Женя, мужик, да.
2: Вот, кстати, Женя и Ким, вот они были, Ким музыкальный продюсер.
1: Брэдбург.
2: Брэдбург, да. А Женя Фрилинд, он был те, которые медийный пространство, в общем-то.
1: Угу.
2: И концерты, и так далее. Я говорю, слушай, скажи, вот, действительно же люди голосовали? Он говорит, да. Вот. А как я, говорит, могу потом тебя вот заниматься тобой как артистом, если за тебя народ не проголосовал? Это тоже, говорит, такой момент. Ведь, по сути, голосовало три страны.
1: Угу. Скажи мне, вообще вот профессия актера, это ведь тяжелая профессия?
2: Ну, в принципе, вообще, в принципе, творческая профессия, она сама по себе непростая, да, в первую очередь, это эмоциональная история, потому что постоянно, по сути, да, ты же постоянно ходишь в каком-то стрессе. Неважно, то есть идешь выступать, это же тоже стресс.
1: Стресс, конечно.
2: Это тоже, понимаете, да, это волнение. То есть нет такого ни одного выступления за все эти там 21 год профессиональной деятельности. Профессиональной не беру там то, что...
1: Ну да.
2: Можно еще взять и больше, будет 30 лет. Но, как бы мы говорим объективно, да? То, конечно, да, это же тоже стресс, эмоции и присутствие волнения какого-то.
1: Конечно.
2: Плюс образ жизни, да, и плюс, и немаловажно, режим питания. Это тоже влияет.
1: Mm-hmm.
2: Это тоже влияет, да.
1: И ты думаешь об этом?
2: Не, ну а как? Ну, а я почему... Конечно, думаю.
1: Хорошо.
2: Конечно, думаю, да.
1: А скажи мне, а вот ты на Афон поехал, почему?
2: Почему? А исцелиться мне надо было физически, ну, по-настоящему. По здоровью у меня были вопросы.
1: А что у тебя было?
2: Были вопросы, у меня был такой неприятный диагноз, значит, такой, знаете, я не буду озвучивать.
1: Ну да.
2: Связано с мужской жизнью, да. Да, это правда. Реально. Вот. И полгода я здесь к врачу, там, одному, второму, там, какие-то исследования, какие-то там рентгены, какие-то там эти МРТ, там, что-то еще, там, целый там комплекс. И вообще никто ничего не понимал. Там, возможно, что-то и осталось где-то, потому что я после этого делал, там, какие-то что-то остались. Но вопрос не в этом, просто не сказать, что есть на фоне источник соленой воды. Да, то есть, вот, и его нужно, типа, вот, выпить воды, и все пройдет там, и так далее. Но это и одна была из целей поезда на фон. А вообще, в принципе, да, что-то вот уже пришло такое время, это был 14-й год, что я уже узнал про это и хотел туда поехать. И думаю, ну вот, первостепенно это, как бы, попробовать, то есть, эту воду, да, действительно ли. А второй момент, как бы, посмотреть и почувствовать что-то для себя, находясь там.
1: То есть не как турист, а как паломник.
2: Не-не-не, как паломник, конечно. Я точно приехал оттуда другим. Да, и для меня, конечно, это вот эта вся поездка, да, то есть это посещение монастырей, то есть вот этот вот особенный случай был, когда там я... Да хиар монастырь есть такой, там старец слепой. Вот, и этот старец слепой, ну, вот, чтобы понимали, слепой, да, то есть он когда идет, за ним там бегут звери там, я имею в виду звери какие?
1: Ну, да, да.
2: Монастырские там, собаки, кошки, голуби. Он останавливается напротив нас так и говорит на греческом языке. У нас переводчик с нами. Евровидение? А вы что, вы понимали, я был на Евровидении.
1: А ты же на Евровидении был как раз.
2: В 2008 году. Он останавливается и говорит, Евровидение? Вот нам.
1: Да.
2: Что вы понимали, мы стоим просто благословение получить. Там черти бесы. Пойте. И вот это вот пойте, Беловежскую пущу, вот это вот в 5 утра в монастыре Дахиара после ночной литургии.
1: Ничего себе. Да. Слушай, а между прочим, по поводу Евровидения, а тогда был хорош. Астоловисты, по-моему, пели.
2: Астоловисты, да.
1: Да, очень такая нарядная диско-музыка. Ну, такая,
2: да. Я вам скажу так, нарядная диско-музыка, да, конечно, все понятно, но сегодня, если бы вернуться в 2008 год и заниматься подготовкой Евровидения на сегодняшние мозги, я бы сделал все по-другому. Я бы совершенно по-другому сделал. Знаете, как бы я сделал? Я бы не пел бы модную песню на английском языке. Я бы исполнил песню с колоритом национальным, белорусским, традиционным, да, с какими-то инструментами.
1: Ну, да.
2: Какими-то инструментами. Может быть, что-то какое-то смешение стилей музыкальных. И на белорусском языке, и в белорусском. Прежде всего, я представляю страну. Я же не представляю, прости меня, как бы, ну, культуру какой-то страны. Я представляю Беларусь. Это сегодняшний, понимаешь, мне 44 года, я так рассуждаю. А тогда мне было, простите.
1: Ну да.
2: Вот, и сколько лет назад. Вот, и, соответственно, я бы сделал бы все по-другому, конечно. А мы все приезжаем туда, понимаешь, и показываем уровень чего? Английского языка с акцентом. Ну или чего?
1: Согласен.
2: Ну, как бы да. Но в любом случае, это прекрасный опыт. Я рад, что у меня был такой опыт, и это была Республика Сербия, Белград, да-да-да.
1: Скажи мне, пожалуйста, а это правда, что твои родители, когда встретились, они познакомились, и через 4 дня уже...
2: Да, они поженились.
1: Да.
2: Через 4 дня, да.
1: Ты серьезно?
2: 7 марта, да. Да? 7 марта, да. Вот им 7 марта было 45 лет, я поздравлял. Да.
1: И до сих пор уже вот любви и согласия.
2: Любви и согласия, да. Да.
1: Почему нам не везет?
2: Почему не везет?
1: Ну, промахиваемся.
2: Да, потому что мы живем в мегаполисе, надо возвращаться к истокам.
1: Ага.
2: Да, там место силы. А здесь, как вот так, тут все такое. Ну, тоже без этого никак.
1: Ну да. Скажи мне, а Федор Васильевич вообще просил тебя, что ты не пошел по военной стезе?
2: Да, да. Давно. Давно он смирился.
1: Ты же смирился,
2: когда Наталья Вальдемаровна меня не отмазала от армии, он тогда смирился. Да, да.
1: Это история.
2: Это история, да.
1: Да, это интересно. Хорошая история. И еще, когда ты был членом жюри на конкурсе, где выступал твой брат,
2: да.
1: И сидел рядом с тобой в этот момент Ольга Бузова.
2: Так.
1: Скажи мне, а в чем вообще действительно ее секрет? Почему она так популярна? И что она за человек?
2: Ну, она, мне кажется, она прекрасный человек.
1: Мне тоже так кажется,
2: почему-то. Да, я с ней так знаком. И мне кажется, это просто она делает вот какую-то историю такую. Ну, это как образ определенный. Угу. А внутри она, ну, мне кажется, другая, на мой взгляд. Она женщина, в первую очередь. Это женщина, любая женщина хочет быть счастливой. А то, что происходит в ее жизни, я имею в виду, ну, связано с там профессией, что нам она исполняет, это уже выбор другой и цель другая. Но изначально она является женщиной, которая, еще раз повторюсь, хочет быть счастливой.
1: Это да. И еще один маленький вопрос. А? Ну, мы все, конечно, тщеславные, все ждем, когда нам позвонят. Вот видишь, тебе позвонили, говорят, заслуженный артист Беларуси.
2: Да.
1: Идите лесом.
2: Да.
1: Но ведь был момент, когда тебя разыграли, ты действительно поверил, что тебе присвоили звание заслуженного артиста России.
2: Да, это было, да. Это было на концерте каком-то, где-то на гастролях.
1: Кто были эти люди?
2: Да, это были знакомые мои.
1: Как ты повелся? Как...
2: Ну, просто повелся, как бы думал, да, вот это может быть, как интересно, вообще так неожиданно, мне так приятно, думаю, странно, почему Россия,
1: думаю, тоже хорошо, пусть будет.
2: Да, ну, думаю, наверное, что-то такое сделано, да, я прям готовился, все так, когда там, вот тогда-то вручают.
1: И ты еще поехал в Москву?
2: Я еще выехал в Москву, да, оставил там, прилетел, вообще, как можно было в это поверить, вообще, ну, правда. Такую чушь.
1: Ну ладно, подожди, все еще впереди.
2: Ну ладно.
1: Не волнуйся. Так, попей водички пока. Еще один маленький-маленький вопрос.
2: Да.
1: Когда ты участвовал в конкурсе «Один в один», ты показался очень классно. У тебя, оказывается, отличные актерские способности. Почему мы не видим это в кино?
2: Ну, это интересный вопрос. Я об этих способностях не знал вообще всю свою жизнь.
1: Да, конечно.
2: До конкурса «Один в один».
1: Ты реально видел, когда ты вышел Муслим Магомаевым?
2: Нет, или Андрей
1: Мироновым. Мироновым, да.
2: Ну, да.
1: Я все смотрел.
2: А я, конечно, удивился, когда вот мне грим, так сказать, там наложили, я к зеркалу подошел, думаю, господи, я вообще себя не узнаю. Обычно все я вижу везде.
1: Ну да.
2: А тут вообще нет меня. Ого. Да, ну, понимаете как, это же надо заниматься, да, то есть это надо как-то тоже задаться целью определенной, что вот там, ну, я же по профессии не актер, еще должен сказать, что должен заниматься своим делом, каждый, ну, блин, я получал образование, прости меня, вот эти 20 чем-то лет, там, окончил институт, и потом магистратуру, академический вокал и так далее, и в Италии занимался, у Андрея Бочелли.
1: О-о-о!
2: Да, Андрея Бочелли, да, 3 года, с 2017 по 2020 год.
1: И что, сам летал, платил деньги?
2: Сам летал, платил деньги, да, да, да, конечно.
1: Угу.
2: Да. Поэтому, знаете, как надо заняться то, что ты умеешь делать. А актерское, ну, если, слушайте, сложится так, предложит мне что-нибудь там, то я бы сыграл, знаете, кого? Самого себя.
1: А по большому счету все большие актеры играют самих себя. Я тебе точно могу сказать.
2: Да. Я бы сыграл самого себя с удовольствием. Никого другого не играл.
1: И это у тебя получилось бы. Я понимаю, что ты глубокий человек, а ты думаешь о завтрашнем дне? Вот куда тебя понесет, чем ты займешься, что ты будешь петь, о чем ты будешь петь?
2: Я думаю о завтрашнем дне, о каких-то уже намеченных, стоящих, ну, то есть каких-то встречах, планах, поездках и так далее. Что я буду петь, я буду думать перед концертом, например. И куда мне понесет, я тоже буду думать сегодня.
1: Ну да.
2: Сегодня уже. Но как бы так, стараюсь просто быть чуть-чуть реально смотреть на вещи, я так скажу.

0: скажи мне, а что нам делать с нашим сердцем? Ты знаешь, вот иногда любишь одну, потом начинаешь потихонечку любить другую.
1: С нашим сердцем, мне кажется, сердце останавливать не нужно в том, что оно хочет любить одно или другое.
0: Да.
1: Вот. Потому что это такое, все запреты порождают какие-то другие, понимаешь, возможности там и так далее. Угу. Нужно просто прислушаться к своему сердцу. Вот это первостепенный ответ, когда вы слышите из сердца, либо из разума своего, первый ответ. Это и есть истина. Когда начинается второй, третий, это уже начинается ответ, вопросы и так далее. Вот первое, самое. И знаете, говорит, интуиция. Вот я думал так, вот надо прислушаться к своей интуиции. Все.
0: Угу.
1: Да. Вот это и есть истина.
0: Руслан Алехно, у нас осталось совсем немного времени. А скажи-ка что-то нашим слушателям.
1: Все радиослушатели Радио России, все вы, все те, кто сегодня провели с нами это время, кто-то занимался своими делами, кто-то просто сидел, слушал.
0: Кто-то за рулем.
1: Кто-то за рулем, да. Я вам благодарен за внимание, за уделенное время. Хотя я понимаю, что у каждого сейчас начнутся свои неоконченные, неотложенные дела. Возможно, кто-то их уже, кто-то им занимается. Но, знаете, вот нам приятно, что вы вот не просто время, вы часть себя. Вот то, что вы, наверное, где-то услышали сегодня, может быть, какая-то композиция, которая вам стала близка. Пусть это вам помогает в ваших буднях. И чтобы ваши будни были каждый день светлыми. И чтобы яркие события, эмоции и новости никогда не покидали вас. Ну, конечно, крепкого здоровья вам и вашим близким. И любите жизнь. Она такая скоротечна, что мы как раз-таки не знаем, что будет завтра.
0: Да. Друзья, это был Руслан Алехно. Я тебе очень благодарен за этот глубокий, откровенный разговор.
1: Спасибо, Вадим, мне очень приятно.
0: И ты знаешь, все-таки имя определяет сознание. Для нас Руслан, это в первую очередь богатырь. Руслан и Людмила. Ну, ты Руслан и Юля. Я могу сказать только одно. Люди, которые не забывают про свой меч, про свое предназначение, всегда будут победителями. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили, и сегодня я с огромным удовольствием хочу представить мою гостью, уже хорошо знакомую вам по нашим прошлым программам, очаровательную и обаятельную Татьяну Макееву. Татьяна известный в нашей стране коллекционер предметов быта, организатор многочисленных выставок, она автор книг по истории быта и прикладному искусству. Татьяна, здравствуйте, счастлив видеть вас рядом со мной у микрофона.
2: Здравствуйте.
1: В вашем обширном собрании разные коллекции. А беседу я хотел бы начать с коллекции на тему «Мир женщины 100 лет назад». Это увлечение ведь началось со старинных фотографий семейного альбома, насколько я понимаю.
2: Скорее, с предметов, которые достались мне от моих родных. Прабабушки, бабушки. К сожалению, вот по папиной линии моя прабабушка, которой вот я все-таки посвящаю свою коллекцию, не осталось никаких фотографий. Во время войны она жила с внуком в Новороссийске. Во время оккупации она закопала весь архив, а когда приехала после войны, то уже ничего не осталось. Но какие-то предметы, самые дорогие, сохранились, и потом еще часть предметов сохранилась в другой семье. И вот на основании этих предметов я уже начала собирать коллекцию. А дальше уже она пополнялась, ну и вот достигла этих моих новых размеров больших.
1: Я так понимаю, у вас есть постоянная выставка, которую вы организовали в свое время, она называется «Уголок моей бабушки». Или я ошибаюсь?
2: Про бабушки. Началась моя выставочная деятельность именно вот с такого уголка. Там те предметы, которые окружали женщину конец 19-го, начало 20 века. Одежда, нижнее какое-то белье, предметы быта, предметы, которые пользовались для написания писем, записок, масса всего.
1: У такого. Вас там даже есть женский паспорт, так
2: называемый. Да, женский паспорт. Это тоже очень такая вещь редкая, потому что у женщин, в принципе, не было паспорта для того, чтобы выехать в другой город, поехать учиться или за границу. И выдавался он либо отцом семейства, либо мужем. Интересно, что когда вот я рассматривала этот паспорт, он был выдан министерством, в котором работал отец этой девушки. То есть самостоятельности было очень мало у женщины. Она сама не могла вот так взять и уехать куда-то, потому что паспорт у нее на руках не было.
1: Но вообще, я так понимаю, в вашем собрании много интереснейших предметов. Меха для раздувания огня, грелка для постели, скамейка для ног, грелка, жаровня, каретная, слёзница, традиции траура и поминовения, слёзница или ловец слёз, так называемый. То есть это, когда человек плакал на поминках, это подставлялось под глаза или что?
2: Ну, это не характерно для нашей страны, это в основном считается, что это характерно для Англии викторианской. Тема смерти была очень популярна. Королева Виктория оказалась вдовой, она сама носила траур, и эти традиции, вот эти траурные, были популярны, как и фотографии умерших людей. Целая была вот индустрия даже вот фотографий. Там придумывали какие-то специальные приспособления, которые держали вот...
1: То есть живые родственники фотографировались, да, с телом, да, значит, с телом усопшего,
2: да. И это было, в общем-то, да, достаточно много в интернете таких фотографий. Дело в том, что плакальщицы, они всегда были еще, как говорится, до нашей эры. А здесь, ну, такая вот как бы легенда, что женщина-вдова должна была наплакать в этот сосуд ловец слез слезы свои, которые вот естественно текли у нее, когда она вспоминала о нем, а потом этот сосудик принести на кладбище и вылить его на могилу своего почившего мужа. Вообще траур женщины был длинный, где-то полгода-год, потом полутраур, потом четверть траур, а мужчина через полгода мог уже жениться после смерти жены. Вот так. При этом, значит, женщина должна была одеваться определенным образом, черное все, никаких украшений. Ну, были специальные украшения траурные. Веера были тоже самое специально приспособлены для этого случая. А потом чуть-чуть траур сдвигался, вот был полутраур, можно было одеть более светлое платье, серое там, с черным, фиолетовые цвета тоже такие были. И потихонечку женщина выходила из этого траурной вот одежды, траурных предметов, которые вокруг нее, могла немножечко возвращаться к более такой светской жизни.

0: вашей замечательной коллекции есть дамские часики, у которых есть свои имена, Альберт и Альбертина.
1: Это не часики, это такой шатлен. Вот мужские часы, они были, опять это английское такое, в общем-то, понятие. Часы мужские были карманные, а женские назывались корсетные. И они были на цепочке, прикрепленные там, допустим, либо при помощи булавки к одежде, либо при помощи специальной пуговицы, запонки к петлице. Вот мужские вещи, ну и женские тоже. И вот это вот весь комплекс цепочки с часами, мужской вариант назывался Альберт по имени мужа, да, муж. Королева Виктория Альберт. А женский вариант назывался Альбертина.
0: Ну и не могу не спросить о так называемых мужских штучках. Вот наушники, чашка для усатых, оказывается, была.
1: Наушник – это такое название в каталогах русских дореволюционных. Вот такой предмет назывался либо бинт для усов, либо бандаж для усов. Нужен был для каких целей? Для того, чтобы усы всегда были направлены в ту сторону, которую хотелось мужчине, но в основном вверх. Поэтому вечером можно было одеть специальное такое приспособление в виде вот такого бинта, который крепился за уши, придать форму нужную усам, лечь спать, а утром проснуться таким красавцем. То же самое касалось вот этой кружки. Она была как бы с полочкой. Для того, чтобы усы держались целый день в нужном как бы таком виде, в красивом, нужно было их специальным таким составом, который содержал воск,
0: обрабатывать.
1: И, конечно, когда ты пьешь какой-то горячий чай, там кофе или что-то еще, то воск растворялся в этом чае, и получался такой коктейль, который, в общем-то, наверное, не очень хорошо было пить. И для того, чтобы уберечь усы и человека от этих всех неприятностей, вот придумали такую вот чашечку. Она и сейчас тем мужчинам, которые с усами, она, в общем, очень даже будет нужна.
0: Есть ли предмет, которого еще по какой-то причине нет в вашем собрании, но вы хотели бы его заполучить?
1: Я сама врач, и прабабушка тоже, она была врач-хирург, и поэтому я собираю еще медицинские предметы старинные. Но мне хотелось бы, допустим, плевательница начала века. Специальный сосуд, красивый, заполненный такой вот из синего стекла. Дело в том, что в течение долгих лет люди умирали от туберкулеза. И, конечно, вот мы даже знаем, там вот Антон Павлович Чехов тоже самое, мы потеряли его по этой причине. Да. Вот этот предмет, он был очень важен. Он должен был быть красивым, эстетичным. Вот хочу. Я недавно приобрела предмет, тоже довольно странный. Не знаю, как вам рассказать. Когда его рассказываешь, все в шоке.
0: И что за предмет?
1: В 18 век он сопровождал людей, которые там жили, и богатых, и бедных, различными насекомыми. Ну, да, мы знаем, что там вши, блохи. Угу. Если вши это было не камильфо, а очень плохо, то блохи не так плохо. Как мы знаем, они даже как бы воспевались. И есть у нас музыкальные произведения, посвященные блох. Есть сейчас и...
0: Туда же левша подковал блоху.
1: Да, даже вот он подковал, кто-то ее сделал, там англичане, да, а он подковал. Почему они ее сделали? Потому что блоха не являлась таким отрицательным персонажем жизни человека. Дело в том, что очень много картин даже существует, в которых люди ловят блох. Такой процесс зафиксировал художник. Бывает, что сам человек ловит, там Адама ловит блох, служанка ловит блох. А бывает так, что молодой человек, ее ухажер ловит этот блоху. Поймав такую блоху, которая уже покусала его возлюбленную, он блоху специальный сосудик помещает и носит ее с собой, потому что она несет частичку своей, его, вернее, возлюбленной.
0: Да, да.
1: Он ее поймал, эту блоху, которая наполнена кровью его возлюбленной, сожалеет на свое тело. Она кусает его.
0: И смешивается кровь, да, как одно целое, любовь.
1: Ой, да, это такая романтика 18 века. Дикая.
0: Я в любом случае желаю, чтобы коллекция ваша постоянно пополнялась интересными экспонатами. И спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за то, что храните нашу историю для будущих поколений. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
0: Напомню, что у нас в гостях была Татьяна Макеева, известный в нашей стране коллекционер, организатор многочисленных выставок, в том числе и посвященных культуре и быту дворянства. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. И до встречи в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
2: Коллекционер. 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин Криг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
7: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
6: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
7: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
6: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
7: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
6: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
7: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
6: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
7: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
6: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
7: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
6: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
7: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
6: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
7: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
6: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
7: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
6: Все это масло таволги.
7: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
5: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
7: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
5: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
7: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
5: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
3: Радио России.
8: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
9: 16+.
10: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
11: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
12: Потрясающий, масштабный.
13: Очень круто.
14: Третья часть самая яркая, самая классная.
15: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
16: Опять ремонт делать.
17: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
18: Вот так вот.
19: Просто высший пилотаж.
20: Самый лучший из трех частей.
21: Советуем обязательно посмотреть.
22: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин открыл основную часть саммита АСЕАН в Казани. Вооруженные силы России ударили по объектам Украины в ответ на террористические атаки. Правительство держит на контроле ситуацию в аэропортах на фоне массовых отмен авиарейсов. Подробности далее. Владимир Путин придает Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ключевую стабилизирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организация выдержала испытания временем в условиях геополитической турбулентности. Об этом глава России заявил в своем выступлении на полях саммита в Казани.
2: На прошлой встрече в формате России-АСЕАН в составе делегаций стран Ассоциации еще не было Восточного Тимора, который вступил в АСЕАН в 2025 году. И мы рады, что премьер-министр Демократической Республики Восточный Тимор сегодня присутствует в этом зале. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытания временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов. Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН. Они имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Способствует формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного взаимовыгодного сотрудничества.
1: В рамках второго дня работы саммита в Казани участники обменяются мнениями по актуальным и региональным проблемам, а также обсудят партнерство России и организации. Ожидается подписание ряда стратегических документов, после чего Владимир Путин и его филиппинский коллега выступят с заявлением для СМИ. Минобороны сообщила об ударах возмездия по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины. В ответ на террористические атаки Киева российские войска поразили склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь 2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области. Кроме того, войска ударили авиабомбами по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях. Средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили успешное поражение ВСУ в районах населенных пунктов Маничиновка и колоннами «Живая». Российские войска с помощью БПЛА «Герань» поразили подразделения Нацгвардии Украины у Доброполя в ДНР, а также пункты управления беспилотной авиацией в районе Новогришино. Минувшей ночью средства ПВО работали в 18 регионах страны, включая московский. Российские военные отразили атаку 555 дронов ВСУ. На подлете к столице уничтожено свыше 180 БПЛА. Как сообщил столичный мэр Сергей Собянин, нескольким беспилотникам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода. На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» также зафиксировано незначительное повреждение одного из зданий. Пострадавших нет, экстренные службы работают на месте падения обломков. Аэропорты и авиакомпании на фоне ограничений корректируют график и расписание авиарейсов. Аэрофлот отменил свыше 170 рейсов из Москвы и в направлении в столицу. Это следует из данных онлайн-табло. Задерживается в общей сложности 110 рейсов. Авиакомпания S7 также корректирует расписание из-за ограничений работы Домодедово. Авиакомпания «Россия» перенесла время вылета и отменила некоторые рейсы из-за периодически вводимых ограничений в аэропортах Шереметьево и Внуково, сообщил перевозчик. Аналогичные вынужденные меры принимает авиакомпания «Победа». Работа авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. На месте работают инспекторы Ространснадзора, которые следят за соблюдением прав вылетающих. Российские власти обвинили коллективный Запад в трагедии с автобусом с детьми, которые обстреляли накануне ВСУ. Западные страны виновны так же, как и на неонацистский режим Киева. В этом убежден председатель Госдумы Вячеслав Володин. В комментарии теракта на странице в Максе парламентарий упрекнул европейцев в отсутствии должной реакции на эти события. Ни осуждения, ни соболезнований родным и близким с их стороны не было, заметил Володин. Напомню, минувшим днем в Брянской области вражеский беспилотник ударил по автобусу с белорусской детской футбольной командой, которая направлялась на отдых в Геленджик. Погиб один человек, 8 получили ранения. Владимир Путин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в свою очередь обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом дать объективную оценку удару ВСУ по автобусу с детьми. В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью в стране. В целом эпидемиологическая обстановка спокойная, рисков для здоровья граждан практически нет. Об этом РИА Новости рассказала руководитель ведомства Анна Попова. По ее словам, в России давно нет тяжелых случаев гриппа, в том числе из-за ежегодной бесплатной иммунизации населения. Дополнительный контроль за состоянием здоровья граждан дает так называемый геномный эпиднадзор, который Россия ввела впервые в мире. В рамках мониторинга эксперты наблюдают за десятками самых разных вирусов, которые могут вызывать опасные для человека болезни, уточнила глава Роспотребнадзора. Летнее тепло вернется в Москву в воскресенье, а на следующей неделе столбики термометров могут достигнуть климатического уровня июля. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Завтра в пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца и столбики термометров подтянутся к отметке плюс 20. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим. К воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21. 24. И еще раз повторюсь, символично, что произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
1: Apple объявила о намерении повысить стоимость техники. Причиной подорожания продукции в компании назвали резкое удорожание стоимости микросхем, памяти и накопителей. В интервью изданию Wall Street Journal гендиректор Apple Тим Кук заявил, что в корпорации долго старались защитить клиентов от этого шага, но ситуация стала неустойчивой. Между тем, корпорация не уточнила, когда именно подорожают устройства и какие модели затронет изменения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт. Здравствуйте, у микрофона Даниил Моногаров. Председатель совета директоров футбольного столичного «Динамо» Александр Ивлев остался недоволен результатами команды. При этом, по его мнению, в осенней части чемпионата коллектив не оправдал ожиданий болельщиков ни по качеству игры, ни по месту в таблице. Если считать очки только после зимней паузы, «Динамо» показало третий результат в лиге. Функционер считает, что этого не хватило, чтобы спасти сезон. Напомню, в минувшем розыгрыше «Динамо» заняло 7-е место в таблице РПЛ, набрав 45 очков после 30 туров. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода рассказал о задачах на предстоящий чемпионат Европы по водным видам спорта. Атлет рассчитывает попасть во все три финала на трех дистанциях и постараться закрыть все эстафеты. Для него это минимальная планка. При этом пловец отметил, что командные дисциплины не менее важны, чем личные. По его мнению, когда спортсмены готовятся только к личным заплывам, а эстафеты избегают, это одно из самых больших заблуждений. Чемпионат Европы пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Хоккеистка Дарья Гредзен стала единственной россиянкой, которую выбрали на драфте североамериканской профессиональной женской лиги. Вратарь может подписать соглашение с Миннесотой Фрост. С 2019 года Гредзен выступала за красноярскую «Бирюсу», с которой в прошлом сезоне голкипер стала бронзовым призером ЖХЛ. Польская федерация каноэ согласна с участием нейтральных спортсменов из России в чемпионате мира. Турнир пройдет в местной Познани с 26 по 30 августа. Как сообщает Российская федерация каноэ, организаторы соревнования прислали официальное письмо с такой позицией и готовы отправить нашим гребцам приглашение. Пока это все новости спорта к этому часу. До новых встреч.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 8-10 градусов, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Челябинске 24-26, кратковременные осадки, дождь с грозой. В Архангельске 17-19 градусов, синоптики обещают кратковременные дожди. В Уфе 23-25, облачно, временами пройдет дождь. В Ярославле 15-17 градусов, облачно, временами дожди. В Волгограде 27-29 градусов, в Сочи такая же температура. В Ставрополе 24-26, возможен кратковременный дождь с грозой. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, в первой половине дня ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит 15-17 градусов. В Москве днем пройдет дождь, воздух прогреется до 16 градусов. Сейчас в Москве 15 градусов, ветер юго-западный.

0: Говорит Вологда, 11 часов 10 минут.
1: Как обещали, в продолжении книги Антонины Медведской «Незабудки».
2: Напоминаем, что рассказ этот автобиографичен. Он о 30-х годах в Белоруссии, о трудной судьбе крестьянских семей. Чем накормить мужа и детей, печалится Варвара Баранова. И о стране дума, надо поднимать промышленность. Жертвуйте, люди, что сможете. И отнесла Варвара свой серебряный браслетик, сдала в контору уполномоченному. Спасибо ей сказали, квитанцию дали. А на что ей квитанция? Жалуется Варвара своей соседке, ее дочери, от имени которой и ведется рассказ. Антонина Медведская «Незабудки». Читает заслуженная артистка РСФСР Любовь Филиппова.
3: Позже Варька Баранова рассказывала. Сидит носатый мужик, лысина аж до затылка, на носу очки громадные, а под их стеклами куски слюды за место глаз. Протянул он волосатую руку, буркнул: «Молодец, женщина, спасибо», и бросил мой браслетик в ящик деревянный. И вот выдал квиток. А на что он мне его квиток? Ну, сдала и сдала. В ящике серебра много поздавали люди. Кто и царские рубли принес, кто и серебряные ложки сдал. А в другом ящичке, железненьком, разные золотые штучки, колечки, сережки, броши, медальоны. А вот я, Анюта, шла из конторы домой, и все мне эта волосатая рука перед глазами маячила. И стало меня сомнение точить, а пойдет ли все это наше добро сданное на большое дело, по точному адресу? А если на нем погреют руки жулики, проходимцы, ворюги, тогда как же пережить такое? Если наше добро пойдет не на то, чтоб государство наше на крепкие ноги встало, а на пропой мазурикам, и мой браслетик такой вот мазурик наденет на ручку какой-нибудь распоследней шлюхе, а? Зря ты себя мучаешь, Варька. Занесла, сдала, а теперь терзаешься. Да я ж не только за свой браслет тревожусь. Мне его не жалко, а из-за других беспокойства. На дело бы пошло добро-то наше. На дело и пойдет. Ты что ж думаешь, начальство наше без царя в голове так и отдаст людское добро жуликам? Начальство, начальство. А люди говорят, что не начальник, то враг народа. Шепчутся, шепчутся про то, что и больших начальников, и тех, кто поменьше, как метлой подметают. Был начальник, был человек, нет начальника, нет человека. Так какая ж им всем вера? А ты начальство. Варька, ты бы попридержала язык, не то как бы худо не было. Время наступило больно ненастное, а ты без удержу. Тебе в какую смену? В ночь. Поди выспись перед сменой. Ах, пойду, пойду, Анюта. Мужики, что раза 3-4 на неделю возили в город на железнодорожную станцию стеклянную посуду на лошадях, ошарашили поселковых жителей новостью. В городе открыли магазин «Торгсин», в котором продают все, что душе угодно, но только за золото и серебро. А тут и Варька Баранова прибежала. А я-то, дура разнесчастная, отдала за так этакий браслетик веский, отдала собственными руками черту лысому. А вот и Торгсин открыли, бери, что глянется. А за что бери? Браслетик-то тю-тю. Да я бы за него сколько крупы приволокла, хоть перловки, хоть пшенки. Ведь совсем мой Баранов дошел, почернел, смену с трудом дотягивает. Я ж бы ему густого наваристого крупняка, во грабителя, во грабители, что придумали.
4: Она вытерла слезы на щеках ладонью и затихла, и долго молчала. И, вероятно, в этом своем долгом молчании решила что-то очень важное для себя.
3: Понесу я завтра в этот проклятый Торгсин маменькин золотой крестик. Пускай она простит мне этот тяжкий грех ради девочек моих, ради мужа, отца ее внучек.
4: В нашей маленькой кухоньке повисла томительная тишина, нарушаемая единственным звуком, сердитым гудением осы, что глупо и настырно билось о стекло окна. Тяжело поднялся с лавки отец, присел к столу, поставил перед собой коробочку, открыл крышку. В этой коробочке много лет покоились часы Павел Буре, дорогая для него память. Иди, дочка, и ты с Варварой в город. Неси часы. Мы вышли из поселка, когда чуть-чуть забрезжил рассвет. Шли босиком, зябко, тоскливо, сосет под ложечкой. Впереди 20 километров песчаной дороги, по обеим сторонам дороги сосновый лес вперемешку с древними елями. Сумрачно еще в лесу, а птицы уже поют, перекликаются на все голоса. Ну что задумалась, душа девица? Ты часы-то хорошо запрятала? Хорошо, они у меня в платке зашиты, в этом, что я подпоясалась. Ну и ладно, а то мало ли чего. От ее слов стало жутковато. Лес показался еще сумрачнее. Тетя Варя, о чем вы задумались? Расскажите что-нибудь интересное про себя. О, я не по шелку, не по бархату хожу, а я хожу, хожу, хожу. Ой, да по острому ножу. Не выходи рано замуж, не спеши. Ой, не спеши, не спеши, душа девица. Кукушка, кукушка. А ничего-то интересного в моей жизни не было. И теперь вовсе погибель навалилась. Девчонок жалко. Уходила так младшенькая, запоносила. Думаю, а если дизентерия? А Степа в первой смене? Как они там, две несмышленные? Нам бы с тобой пораньше управиться, да с заводскими подводами поскорее вернуться домой. Письмо Сталину несу, надо на почте сдать заказным. Вот такие дела, душа девица. Если б ты видела, как мы его писали. В каждой буковке, в каждой строчке боль наша, горе и слезы. Как только притопаем в город, первым делом на почту зайдем. Вот отправлю письмо, долг свой перед бабами выполню, а там как Бог даст. А только рассказывают люди, что пишут Сталину со всех концов, с юга и с севера, с востока и с запада, просят помощи, защиты, справедливости, да только все эти письма не допускают до Сталина враги народа. Они их мешками сничтожают огнем. Как ты думаешь, правда это? Сдав письмо на почте, Варвара облегченно вздохнула, спрятала квитанцию и пошла впереди на поиски Тарксина. Под него приспособили бывший деревянный склад. В правом углу, как зайдешь, маленькая конторка с оконцем. В конторке сидит человек, худой, сутулый и сердитый. Я первая протянула ему отцовские часы. Взял он их, покачал головой. Ай-яй-яй, какая вещь на слом пойдет. Взвесив крышки часов на миниатюрных весах, приемщик выписал квитанцию, протянул ее в окошко, скомандовал: иди, отоваривай. Я подождала Варвару, посмотрела, как она сняла с шеи крестик, перекусив зубами шнурок, на котором он висел, и с каменным лицом выставила в оконце ладошку с распятием Христа. За наши бумажки квитанции предлагали нам так мало, что мы совсем пали духом. Нам бы побольше. Ну что за навар за наше добро? 2 килограмма крупы или муки мне, 3 килограмма крупы или муки Варваре. И тут заметили в углу лавки женщин. Они явно что-то поджидали. Варвара разговорилась с ними и узнала, что ждут они пшеничные отруби. Так вот, на нашей бумажке квитанции можно будет взять отрубей много. Варваре пуд, мне поменьше. Решили и мы дождаться привоза отрубей. Нас промариновали еще часа полтора. И, наконец-то, открыли дверцу в склад, где было темно, и начали быстро-быстро взвешивать отруби на больших весах. Мы связали свои торбы веревками и поспешили в обратный путь. Перешли мост деревянный, настил на шатких подпорках через заливные луга. Теперь будет лес, и лес до самого поселка. Давай, душа девица, поживем отрубей, а то нет больше никаких сил. Пойдем вон к тому кустарничку. Мы сняли свои торбы с отрубями, развязали, и только теперь дошло до нас, что эти отруби — чистейшая шелуха, скорлупки, в которых нет и пылинки муки. Мы жевали эти жесткие оболочки от пшеничных зерен. Они царапали язык, небо, и росли во рту шершавой шубой, и никак их невозможно было проглотить. Господи! Да если ты где? Что ж ты смотришь на подлость, творимую человеком над человеком? Не караешь страшным судом? За что ж нам жизнь-то такая? Тетя Варя, не плачь, не горюй так. Все переживем. Придет время, всего у нас будет много. И хлеба, и сахара, и молока. А эти отруби надо будет высушить в печке посильнее, да и столочь в ступе на муку. Тогда и они могут пойти в дело. А у нас и ступа есть. Мы в ней все толчем. Крапиву, клевер, коренья. Пойдем потихоньку, тетя Варя. Мы шли с отрубями всю ночь. Когда уже совсем не было никаких сил, падали на обочине дороги под сосной и проваливались в бредовое забытье. Когда же приходили в себя, кругом было темно, зябко и тихо. Удивительно тихо. Мы с трудом поднимались и брели дальше. Мне и Варваре было написано на роду добраться до поселка. Последнее, что запомнилось, мама укрыла меня одеялом. Я спала и, естественно, не видела, как собралась наша семья у торбы с отрубями, и как, протянув руки, брали мои родные по щепотке скорлупок и пробовали их жевать. Как, отойдя к столу, отец развернул тряпицу и взял в руки, умастив на ладонях обезображенные часы Павел Буре, наклонил над ними седую голову и заплакал, как мог бы плакать ребенок над любимой игрушкой, не им самим сломанной. Я долго спала и не видела, как мама истолкла в ступе подсушенные скорлупки, добавила в них измельченную крапиву, головки клевера, малую горсточку крупы пшенки от Сашиного пайка и, замесив все это, испекла лепешки, тоненькие, величиной с блюдца каждая.

0: На 7-й день после нашего похода в Торксин умерли в нашей поселковой больнице Варварина младшенькая Зина и Сашкин напарник Костя Канарейкин. Моя мама сострочила для умершей девочки длинное платье из Варвариной праздничной юбки, марлевый чепчик на голову. Зина лежала в гробике, будто спала, только личико восковое стало совсем маленьким. В изголовье на столе, в центре глиняной миски с роскошным венком из незабудок, горела тоненькая восковая свеча. Всех умерших хоронили в 500 метрах от больницы. Могилы копать было не так трудно, белый песок податлив, да только сил не было. Выкопают ямку, опустят в нее мертвеца, спи, отгоревал. Некому делать гробы, не во что обрежать. Засыпят песком, поклонятся, виновата. Зину Баранову и Костю Канарейкина похоронили в одной могиле.
1: Ты, Костя, береги там мою девочку. Не давай ее в обиду. Я вот не смогла уберечь. А была она такая хохотушка, такая ягозиночка.

0: Я бережно укладываю на белый песок, надежно укрывший от всех человеческих бед Зину и бездомного сироту Костика, охапку незабудок. Как-то так повелось в людской жизни, что если прицепится к иному беда, то никакими судьбами от нее не отбиться. Примерно недели через две после похорон Зины и Костика поздней ночью постучали к ним в дверь незнакомые люди и увели обоих, Варвару и Степана. Отец, отец, проснись, что-то у Барановых неладно, машина у оградки, слышь, Варька бушует, Варька криком кричит, а если бандиты какие? Да забирают их, ответил отец.
1: Прощайте, соседи, не поминайте лихо. И Верку, мою доченьку, не оставляйте на погибель.
0: Мама ломала руки, плечи ее вздрагивали. Мы молчали, скованные животным страхом. Грузовичок заурчал и тронулся в путь, увозя Барановых. И тут вихрем рванулась Верка из своего осиротевшего жилья и бросилась вслед за машиной. Я еле ее догнала, с трудом привела в наше жилье и уговорила пожить с нами и ждать маму с папкой, потому что они ни в чем не виноваты и скоро вернутся домой. Я врала. Я знала, что Барановы уже никогда не вернутся, как и многие другие из нашего поселка.

После ареста Барановых дней через пять постучали на рассвете в нашу дверь. И вошли двое в штатском. Вера прижалась к маме, чего переполошилась. Мы вот за девчонкой Барановой. В детский дом должны ее доставить. «Оставьте ее у нас с моими детьми», — просила мать. «Не положено. Мы выполняем приказ». Не обращая внимания на крик ребенка, двое взрослых мужчин отрывали руки девочки, которыми она цеплялась за мамину одежду и кричала точно так же, как в ту ночь, когда увозили ее родителей. Наконец-то дяди справились с девчушкой и потащили ее к уже знакомому грузовичку. В какой детский дом отправили Веру, узнать не удалось, хотя мой отец и пытался это сделать. Не положено было разглашать тайну, где находятся дети врагов народа. Старший брат Антон служил в армии, писал редко и скупо. Сашка завербовался в Сибирь, в какой-то отдаленный совхоз, надеясь получить там специальность тракториста. Леня уехал в Краснодар с мечтой поступить в медицинский техникум. Собиралась к отъезду и я. С душевной болью покидали мы родной поселок, оставляли стариков родителей одних, надеясь, что им без нас станет легче. И, может быть, как говорила наша бабушка Михалина Антоновна, им будет написано на роду дождаться коммерческого хлеба и вынести все, что им Господь не пошлет. Может быть...

0: Вы слушали инсценированный рассказ Антонины Медведской «Незабудки».
1: Вы слушали Радио России «Вологодская область».
2: Третьего июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+. 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
3: Слушаем. Разные инициативы звучат из стен Госдумы, и вот одна из них предлагают в Госдуме предоставлять семьям с детьми до 3 лет, с детьми до 3 лет, 100 часов бесплатных услуг няни в год. Вот такая инициатива, ну и, соответственно, обращение отправлено на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. В частности, депутаты говорят о том, что необходимо вот как раз рассмотреть возможность разработки и внедрения федеральной программы «100 часов за работы», которая предусматривает предоставление семьям с детьми в возрасте до 3 лет права на получение до 100 часов бесплатных услуг квалифицированной няни в течение года. Все это за счет средств государственной поддержки. Как это может работать на практике? Член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ольга Коробова с нами на связи. Ольга Владимировна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Как вы видите, вообще возможно ли такое? Вопрос, наверное, один из самых главных. Где взять такое количество нянь?
4: Вот, это ключевой момент, потому что, безусловно, инициатива, она, я думаю, будет поддержана большинством родителей, потому что бьет в одну из самых больных точек. Это тотальная нехватка времени у родителей, у молодых при рождении ребенка в первые годы жизни особенно. Но если говорить про реализацию, то, безусловно, если взять вот прям просто простая математика, количество семей с детьми, умножить на 100 часов, то возникает вопрос, тот, который вы уже задали в начале эфира. Где взять такое количество сертифицированных нянь?
3: Да.
4: Поэтому здесь вопрос даже, хотя и в деньгах тоже, да, потому что необходимо оплачивать работу этим людям, но и физически, с тем, что у нас сейчас достаточно серьезный кадровый голод возникает, мы сейчас подошли к такому моменту, боюсь, что эта инициатива, даже если ее поддержать, она окажется и останется исключительной профанацией, потому что невозможно будет это обеспечить.
3: Тут, понимаете, еще вот в чем вопрос. Значит, я в свое время столкнулся с этим, с этой темой, да, когда двое маленьких детей, разница в возрасте небольшая у них, и, ну, в общем, няня понадобилась очень даже. Но дело в том, что, знаете, найти хорошую няню, это тоже, как говорит молодежь, квест со звездочкой. Это попробуй еще найди. Та не подходит, это не устраивает, с этой не договориться, это не умеет с детьми обращаться и так далее. Тут даже если вот мы понимаем, что будет какой-то специализированный ресурс, а будут этих нянь обучать, то эта няня еще, вот знаете, вот что-то не то, вот какое-то вот, что называется, не случилось вот этого коннекта, опять-таки, да, не случилось вот этой коммуникации между мамой и этой няней. Поэтому вопросов очень много возникает.
4: Да, еще один вопрос, еще один момент. Авторы инициативы говорят про 100 часов. Вот да. Если мы поделим 100 часов в год на количество дней, то получится это 2 часа в неделю. Спасет ли это молодых родителей? Вот. Большой вопрос.
3: Большой вопрос, да. 2 часа в неделю – это что вообще? И что должна тогда делать няня в эти 2 часа в неделю? Хорошо, а если мы разовьем эту тему и разовьем вот предложенную инициативу, как тогда можно поступить? Вот опять-таки, это может быть тогда 300 часов? Или стоит ли вообще тогда этим заниматься? Кто должен обучать этих нянь? Тут вот очень много вопросов у меня возникает.
4: Ну, я думаю, что просто нянями мы вопрос не решим. Как я уже сказала, в первую очередь это отсутствие кадров, отсутствие людей, которые готовы. Хотя есть проекты у нас «Социальные няни» в 21 регионе, по-моему, они реализованы. Это для семей.

0: открываются группы кратковременного присмотра непосредственно в учебных заведениях, когда родители могут привести туда ребенка, там есть специалист, который на время, пока мама занимается, там и родители находятся на учебе, или преподаватели молодые читают лекции, в это время за ребенком смотрят. То есть вот один из форматов. Плюс еще уже был принят у нас принято изменение в закон по моменту, когда родители вдруг решают выйти на работу, дети до полутора лет осуществляют, сохраняются выплаты. И выплаты вот, декретные, которые положены маме, отпуск по присмотру и уходу, и плюс еще заработная плата. И программа большая по открытию ясельных групп.
1: Да.
0: Я, конечно, понимаю, что не все родители морально готовы отдать ребенка в ясли на полный день, но, как показывает практика, очень часто пользуются тем, что приводят туда ребенка в ясельную группу там просто на несколько часов. Мне кажется, это тоже один из вариантов, когда дети находятся в группе в коллективе, и в то же время это все-таки большая ответственность. Это еще один момент, который мы с вами не обсудили. Это ответственность за этого ребенка. Кто несет в этот момент, естественно, человек, который смотрит за ребенком.
1: Безусловно. Это должны быть специально подготовленные люди с профессиональным образованием, скорее всего, да? То есть не просто вот...
0: Конечно. Да. И люди профессиональные. И сама обстановка, в которой ребенок находится, должна соответствовать безопасности. Поэтому здесь вот вопросов, конечно, очень много. Мы понимаем, что все, что связано с детьми, конечно, находится на особом внимании. И каждый родитель к этому относится очень внимательно и трепетно. Хотелось бы, чтобы дети, конечно, были в безопасности, понимая при этом, что, безусловно, должны быть возможности у молодых родителей заняться какими-то делами, поехать, оформить какие-то документы,
1: да,
0: и
1: да,
0: понять, где может находиться, да, ребенок в это время.
1: Да, спасибо, Ольга Владимировна. Напоминаю, Ольга Коробова, член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной Думы России, была с нами на связи.
2: Слушаем.
1: На рынке труда происходят серьезные изменения. Развитие технологий, наукоемкой промышленности, меняют спрос на кадры. Профессии, которые были востребованы еще некоторое время назад, вытесняются искусственным интеллектом. Выпускникам сложно сориентироваться, какую же специальность выбрать, чтобы она оставалась актуальной. Ну и в первую очередь эксперты рекомендуют обратить внимание на профессии, связанные с обработкой больших массивов информации. О чем именно идет речь? Давайте разбираться. Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета по образованию и социальной политике Торгово-промышленной палаты России, ректор корпоративного института Анна Палагина с нами на связи. Анна Николаевна, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Опять мы говорим о том, что рынку труда не хватает IT-специалистов, или здесь про что-то другое?
3: Нет, речь идет о другом. Речь идет о том, что на рынке труда сложилась уникальная ситуация, когда, с одной стороны, говорят многие о дефиците кадров, и при этом вакансии стремительно сокращаются. Но сокращаются они именно в той части, где речь идет о новичках, о тех, кто только выходит на рынок труда. Это вот так называемые джуниоры, да, если вы об IT-технологиях заговорили.
1: Да.
3: Ну вот здесь уже сигналы посылали эксперты еще в декабре 2025 года. HeadHunter проводил специальное исследование и отметили о том, что число вакансий, в первую очередь без опыта, сократилось почти на треть. Причем и при этом число активных резюме выросло почти на 37%. То есть вот об охлаждении рынка уже шла речь. Ну, конечно же, первый квартал 2026 года полностью переформатировал и отметил беспрецедентный скачок конкуренции именно среди студентов.
1: Uh-huh.
3: Работа Росбир, подбор, провели анализ 250 тысяч вакансий, и обнаружилось, что число откликов на одно предложение выросло с 9 до 60.
1: Вот
3: это тенденция рынка труда.
1: Uh-huh. Слушайте, а как долго она может сохраниться, и как вот быть будущим специалистом, нынешним абитуриентом, которые сейчас, может быть, мечутся и не понимают? Им же нужно выбирать не просто направление обучения, но и будущую профессию.
3: Вы знаете, здесь бы порекомендовала вот что. Ну, во-первых, конечно, выпускникам уже поздновато летаться, надо просто уже поступать на основе. И, конечно, здесь надо ориентироваться на посылы государства в первую очередь. Государство четко дало понять, оно сократило платные места по 40 направлениям. И таким образом показала, где рынок труда сегодня ждет специалистов. Это первое. А второе, конечно же, надо заботиться о будущей профессии, фактически уже принявшей решение в школе либо в вузе, и переходить в формат стажировок, ранней адаптации к рынку, ориентироваться на работодателя уже на первом, даже на первом.

0: тем более на втором и на третьем курсе.
1: Конечно.
0: То есть понимать, куда ты потом пойдешь с этими своими, так сказать, полученными навыками. И опять-таки скажу о том, что важны сегодня для работодателя навыки. Поэтому сегодня автономное образование осталось в прошлом. Это такая уже некая экосистема, где все связаны. Государство, которое формирует структуру образования, работодатель, который активно присутствует в этом, вот исследованиями, опросами. А мы знаем, что опрос на рынке труда сегодня становится ключевой отправной точкой для вот принятия решения о том, куда идти дальше. Ну и, конечно, понимать, что полученная раз и навсегда профессия тоже остается далеко в прошлом. То есть мы обречены на то, чтобы постоянно менять то, чем
1: да,
0: мы занимаемся.
1: Да, да, абсолютно.
0: Вот помощь ДПО и корпоративное образование.
1: А, Анна Николаевна, ну, кстати, важный вам момент, вы о нем упомянули. Работодатели работодателям назвали преимущество программы стажировок и вот проверка в реальных условиях и свежий взгляд на рутинные процессы как раз тоже важен. Но а почему действительно важна стажировка и как это отражается на будущих специалистах?
0: Она важна и самому работодателю, и тому человеку, кто потом выйдет уже после образования. Работодатель присматривается к лучшим, наиболее подготовленным и мотивированным, и обучает тем навыкам, которые именно ему понадобятся. Это очевидно. А студент имеет целый ряд возможностей таким образом. Во-первых, примерить уже специальность эту в рабочих условиях.
1: Да.
0: Во-вторых, мы видим, что и демографическая политика дает определенные уже результаты. У нас молодеет семья, сегодня многие уже создают семьи в студенческом возрасте, и поэтому тоже, ну, в хорошем смысле вынуждены работать, да. И, конечно же, здесь это и финансовая поддержка студентов, потому что, конечно же, стипендия сегодня не позволяет студенту вести полноценную жизнь, он с точки зрения финансового обеспечения своей жизни вынужден работать. Это хорошая мера. Ну и, конечно, в плане тестирования, если студент долго не может найти работу, это для него сигнал. Значит, что-то у него не так с подготовкой, либо он выбрал не ту специальность.
1: Ну а кто должен заниматься этим на предприятии? То есть это какие-то специальные люди, как их называют, наставники, мастера?
0: Да. Во-первых, ну слово «должен» я бы здесь уже не стала употреблять. Компании активно этим занимаются, причем компании всех уровней, сектор МСП в том числе. Во-вторых, законодатель здесь, в том числе по предложению Торгово-промышленной палаты, отреагировал, и сразу после Госсовета 23-го года были внесены изменения, и появилась возможность заплачивать наставникам. А мы вообще считаем, что законодательство о наставничестве должно дальше развиваться. Конечно же, да, это вот приказы, определенные функции и программы наставничества, которые сегодня существуют и активно внедряются.
1: Знаете, как еще специалисты называют стажировки? Говорят, это демо-версия рабочих взаимоотношений, которая при грамотном подходе может оказаться выгодной как для работодателя, так и для потенциального работника. Как вы к этому относитесь?
0: Да, абсолютно хорошо. Мы это всячески поддерживаем. Мы в прошлом году обобщали практики наставничества, которые реализуются в компаниях членов системы ТПП. Ну и, конечно же, видим, что они очень эффективно работают и на развитие компании, и на то, чтобы ребятам помочь в дальнейшем. Здесь не могу не упомянуть такую хорошую сегодня историю, да, вот такую тему, она становится трендовой, это развитие промышленного туризма.
1: Да.
0: Многие компании вошли в эту программу, которую АСИС ТПП реализует совместно с Минпромторгом. Мы видим, что одна из задач промышленного туризма – это показать, развернуть предприятие лицом и к будущим студентам, и к будущим работникам, соответственно.
1: Абсолютно. Интереснейшая тема, Анна Николаевна. Спасибо вам большое, что включились в эфир. Напоминаю, Анна Палагина, доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета по образованию и социальной политике Торгово-промышленной палаты России, ректор корпоративного института, была с нами на связи. Ну, а мы поговорили о стажировках и о выборе будущей профессии. Сейчас на минуту прервемся и к другим темам перейдем. Не переключайтесь.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: На правах рекламы.
6: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
6: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
7: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу, а воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
6: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
7: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
8: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
7: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
8: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
7: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
8: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
7: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
8: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
7: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
8: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
7: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
8: И как же это средство изобрели?
7: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
8: И как же работает пилорис?
7: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
8: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
7: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилори с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
8: Ну скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
7: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
8: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
7: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: России. В центре внимания специальная военная операция.
9: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. Это железнодорожная инфраструктура состава. И у них с этим реальные проблемы.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин отметил высокие результаты сотрудничества России и стран-членов АСЕАН. Школьники в этом году лучше подготовились к ЕГЭ. ВВД предупредили россиян о мошенническом антивирусе от имени киберполиции. Подробности далее. Владимир Путин отметил достойные результаты сотрудничества России и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом российский президент заявил на пленарном заседании саммита в Казани.
2: Результаты нашего сотрудничества налицо. Сформированы солидная договорно-правовая база отношений и разветвленная сеть совместных механизмов. Запущена работа новых диалоговых площадок. Расширен спектр практического взаимодействия в таких сферах, как борьба с новыми вызовами и угрозами безопасности, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация, наука и технологии, туризм, гуманитарные контакты в целом.
1: Напомню, во второй день работы саммита участники обменяются мнениями по актуальным и региональным проблемам, а также обсудят партнерство России и организации. Ожидается подписание ряда стратегических документов, после чего Владимир Путин и его филиппинских коллега выступят с заявлением для СМИ. В Москве в ближайшее время ожидают визита представителей американской делегации по вопросу урегулирования конфликта на Украине. О предстоящей встрече со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он не уточнил дату визита, отметив, что детали визита обсуждались на прошлой неделе во время телефонного разговора Путина и Трампа. Минобороны сообщила об ударах возмездия по объектам военно-промышленного энергетического комплекса Украины. В ответ на террористические атаки Киева российские войска поразили склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области. Кроме того, войска ударили авиабомбами по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях. Средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили успешное поражение ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка и Калуга. Колоннами «Живая». Российские войска с помощью БПЛА «Герань» поразили подразделения Нацгвардии Украины у Доброполя в ДНР, а также пункты управления беспилотной авиацией в районе Новогришино. Напомню, минувшей ночью средства ПВО работали в 18 регионах страны, включая московский. Российские военные отразили атаку 555 дронов ВСУ. На подлете к столице уничтожено более 190 БПЛА. Шестеро пострадавших в результате атаки беспилотника на автобус с командой из Гомеля продолжат лечение на родине, в Белоруссии. Медики готовят раненых к эвакуации. Об этом рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
3: По результатам совместного консилиума врачей Брянской области, Федерального центра медицины катастроф и Республики Беларусь принято решение провести медицинскую эвакуацию пострадавших при вчерашней атаке БПЛА на автобус для прохождения лечения в медучреждениях по месту жительства пострадавших в Беларуси. В настоящее время бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осуществляют медицинскую эвакуацию 6 пострадавших, 5 из которых дети. Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как стабильное и тяжелое. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести. В дороге их сопровождают врачи ФЦМК, РДКБ и Республики Беларусь. В больницах Брянска пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Проведены диагностические мероприятия, хирургическая обработка ран. Одному взрослому пациенту и одному ребенку совместной бригадой врачей из Брянска и федеральных медицинских центров проведены хирургические вмешательства. Их состояние стабилизировано, что сделало возможной их медицинскую эвакуацию.
1: Белоруссия все еще не получила ответ от Киева по поводу атаки ВСУ на автобус с детьми, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Александр Суходольский. Школьники в этом году лучше подготовились к ЕГЭ. Об этом свидетельствует статистика Минпросвещения. 100 баллов набрали более 5000 школьников по итогам единого государственного экзамена по истории, литературе, русскому языку и химии. Из них 154 человека получили максимальные 200 баллов за два предмета. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, по сравнению с прошлым годом увеличилась доля тех, кто набрал по истории, литературе, русскому языку и химии от 60 до 100 баллов. В МВД предупредили россиян о мошенническом антивирусе от имени киберполиции. Вредоносное ПО распространяется якобы по линии канала «Вестник киберполиции России». Об этом предупредили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями. Злоумышленники упоминают МВД и обещают функции проверки интернет-порталов, выявления мошенничества и защиты устройств, пишут РИА Новости. В киберполиции предостерегли от скачивания ПО и напомнили, что правоохранители не занимаются разработкой антивирусных приложений и не предлагают гражданам устанавливать программы с помощью мессенджеров. Томск накрыла дымка от лесных пожаров в Красноярском крае. Стихия в регионе бушует несколько дней подряд. Власти Томской области сообщили об отсутствии угрозы загрязнения воздуха. По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано. Между тем, пожарным пока не удается локализовать возгорание. К этому часу количество очагов в Красноярском крае превысило 90. Огонь бушует на площади 81 тысяча гектар. В тушении принимает участие свыше 1200 человек и 24 единицы техники. С 10 июня в регионе действует режим ЧС. В Роспотребнадзоре рассказали о праве россиян вернуть некачественное растение продавцу. Это можно сделать в момент передачи товара в магазине, в службе доставки или на пункте выдачи заказов. Купленный товар нужно внимательно осмотреть. Если растение окажется больным или с признаками повреждения, то товар можно вернуть с требованием возврата денег. Однако, если продавец проинформировал покупателя о правилах содержания растения, а недостатки возникли из-за нарушения правил по уходу, тогда продавец может отказать в возврате, уточнили в ведомстве. Москвичам и гостям столицы в доступной форме расскажут о новейших достижениях в области биологии и медицины. Узнать о клетках, болезнях, современных способах лечения можно в парке Зарядье. Сегодня здесь стартует второй сезон проекта «Метафазы», в рамках которого в течение года участники будут рассказывать и обсуждать метаболические заболевания и современные биотехнологии. Лекции объединены в тематические блоки, которые состоят из встреч и общения с учеными. Они будут проходить каждые 2 недели по четвергам. Вход бесплатный по предварительной регистрации. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Вратарь футбольного клуба «Крыльсовет» Сергей Писяков заявил, что может продолжать карьеру до 40 лет, назвав в качестве ориентира голкипера сборной КАБы Верде Вазинья. Ранее самарцы объявили о продлении контракта с 37-летним Писяковым до конца сезона 27-28. Голкипер выступает за «Крылья» с лета 2024 года. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода сообщил о задачах на предстоящий чемпионат Европы. Цели на самом деле максимально сдержанные, скажем так, попасть во все 3 финала на 3 дистанциях и постараться закрыть все эстафеты. Это минимальная планка, цитирует спортсмена ТАСС. Напомню, чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Алексей Ан покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Адмирал». Его сменил Виктор Гордеюк, ранее работавший генеральным менеджером и директором по развитию клуба, а также главным тренером команды молодежной хоккейной лиги «Тайфун». Хоккеистка Дарья Гредзен стала единственной россиянкой, которую выбрали на драфте североамериканской профессиональной женской лиги. Вратарь может подписать соглашение с Миннесотой Фрост. С 2019 года Гредзен выступала за Красноярскую «Березу», с которой в прошлом сезоне стала бронзовым призером ЖХЛ. Польская федерация каноэ согласна с участием нейтральных спортсменов из России в чемпионате мира. Турнир пройдет в Познани с 26 по 30 августа. Как сообщает Российская федерация каноэ, организаторы соревнований прислали официальное письмо с такой позицией и готовы отправить нашим гребцам приглашение. Ски-альпинисты из России продолжат выступать в нейтральном статусе на международных турнирах. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации ски-альпинизма. Российский боксер Дмитрий Кудряшов сообщил о готовности провести реванш с Вагабом Вагабовым на голых кулаках. Спортсмены встречались по правилам классического бокса 11 июня 2022 года, где Кудряшов победил нокаутом в первом раунде. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 19 июня. В Петропавловске-Камчатском 12-14 градусов, облачно. В Магадане плюс 6-8, без осадков. В Тюмени 27-29 градусов, в Сургуте 30-32. В Иркутске 15-17 градусов, ожидаются дожди. В Калининграде 21-23, в Уфе 25-27, в Ростове-на-Дону 28-30. В Санкт-Петербурге завтра без существенных осадков, днем 20-22 градуса. В Москве местами пройдет кратковременный дождь, температура составит 19-21. Сейчас в столице 15 градусов, ветер юго-западный.

0: кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диану, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Магадана. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на радио России.
4: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
3: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
5: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
3: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
6: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
7: От безысходности.
3: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
8: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Видного, Твери, Курска, Мариуполя, Ярославля, Калининграда, Грозного, Владивостока, Ялты, Великого Новгорода и других городов нашей прекрасной Родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Вениамин Басманов. И в этом информационном часе продолжим мы общаться с экспертами в прямом эфире, рассказывать вам о том, чем живет наша страна. Конечно же, не забывайте присоединяться к нам не только с помощью FM-формата, но и приложение «Радио России» вашему вниманию. Не забывайте о том, что все программы сохраняются на платформе «Смотрим». За информацией мы следим на сайте вести.ру и присоединяйтесь к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру «Макс». О чем будем говорить в этом информационном часе? Совет Федерации одобрил введение детских сим-карт. Как это поможет в борьбе с кибермошенниками? Поговорим об этом со специалистом. Названы основные факторы, которые сдерживают массовые внедрение беспилотного транспорта в России. Об этом поговорили в Совете Федерации, ну а мы расскажем вам в нашем эфире. В России могут ввести единые стандарты для озеленения придомовых территорий инициативными жильцами. Такие есть. Конечно, они хотят, чтобы территория благоухала и была привлекательной, но вот нужны определенные нормы и стандарты. О них и поговорим. Спасатели усилили патрулирование рек и озер в Подмосковье. К сожалению, есть трагические случаи, но и поэтому нужно помнить о правилах поведения на воде. Об этом расскажем в завершении этого информационного часа. Ну а начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
8: Давайте поговорим о том, какие решения приняты в отношении борьбы с кибермошенниками. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который в том числе устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Эта норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Согласно нововведениям, родители вправе уведомлять операторов, если они передавали оформленную на себя сим-карту своим детям. И такая сим-карта будет считаться, ну, так называемой детской. То есть, соответственно, какие-то определенные нормы и требования на нее будут распространяться. В документе также указано, что правительство России отдельно установит правила оказания услуг связи по этим самым детским сим-картам. Поможет ли это и каким образом уберечь от кибермошенничества? На самом деле, вот говорится о том, что и предлагается ввести в России отдельные сим-карты для детей до 14 лет, еще предлагалось в августе прошлого года. И тогда глава Минцифры Максуд Шадаев уточнил, что при использовании этого типа сим-карт нельзя будет пользоваться определенными сервисами. Например, авторизоваться в социальных сетях. Ну и Шадаев также пояснил, что по детским сим-картам родители смогут получать геотреки своих детей без судебных решений. Важное такое решение и важное одобрение, но, конечно, необходимо разбираться и разобраться, каким образом это поможет и помогает ли в борьбе с кибермошенниками и с кибермошенничеством. Мы к этой теме давайте подойдем чуть позже, обязательно на эту тему поговорим. Но сейчас вот хотелось бы обсудить еще один вопрос. Это вопрос проблем внедрения беспилотного транспорта в России. Существуют определенные факторы, которые влияют как раз на внедрение такого транспорта. Это правовая неопределенность и неготовность дорожной инфраструктуры. Это вот как главные факторы, которые сдерживают массовое внедрение беспилотного транспорта в нашей стране. На эту тему мы сейчас поговорим со специалистом, вице-президент Опоры России, председателя комитета по транспорту Глеб Киндер с нами на связи. Глеб Вячеславович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
8: А какие бы вы факторы выделили и почему мы не можем пока в массовом таком формате говорить о внедрении беспилотного транспорта?
7: Действительно, коллеги в наших законодательных органах, Валентина Ивановна Матвиенко, правильно совершенно озвучили проблему, что у нас законодательство сейчас не правильно описывает уже существующую реальность на земле. У нас должен быть водитель либо пилот транспортного средства, который несет полную ответственность согласно нашего действующего законодательства. Поэтому на территории там более 40 субъектов Российской Федерации сейчас действует экспериментальный правовой режим, который позволяет протестировать новые стандарты для, в том числе, операторов, которые будут управлять как наземными, так и воздушными дронами.
8: То есть здесь вопросы законодательства, да, это вот та самая правовая неопределенность как проблема. Ну а что касается инфраструктуры, что здесь необходимо делать?
7: Что касается инфраструктуры, нам нужно, во-первых, для автомобильных дронов, которые будут двигаться по нашим автомобильным дорогам, предусматривать технические средства, которые будут помогать им ехать и двигаться без аварийно и не создавать определенных угроз для классических участников движения. Это первое. Второе, конечно, необходимо предусматривать ряд инженерных мероприятий на наших автомобильных дорогах, поворотов, определенных пониманий, каким образом это транспортное средство беспилотное осуществляет свое движение, так чтобы в случае, если оно отличается от физических каких-то габаритов, либо имеет иные стандарты по реагированию на те или иные ситуации, которые возникают на автомобильной дороге, чтобы была возможность предотвращения аварий. Вот. Что касается воздушных беспилотных судов, то здесь, конечно, это те площадки, на которых они могут приземляться, откуда они могут взлетать, ну и, соответственно, определенная навигационная система по отслеживанию нахождения их в воздухе. Поэтому здесь достаточно большой комплекс вопросов, которые нам предстоит решить.
8: За этими вопросами мы в том числе наблюдаем, и спасибо вам, что вы разъясняете эти темы. Да, и поэтому, смотрите, ну вот здесь важно еще понимать, да, вот эти вот основные факторы, которые говорят нам о том, что сдерживает. Ну, а предприятия-то сами готовы выпускать этот беспилотный транспорт? Потому что мы говорим о неком количестве такси, например, в Москве, мы говорим о беспилотных грузовиках, которые выпускают там, в том числе, КАМАЗ и так далее. То есть сам-то транспорт в этом формате массово будет появляться? Так, а Глеб Вячеславович, Глеб Вячеславович уже... Да, ну, тема важная, тема интересная. С нами на связи был вице-президент «Опоры России», председатель комитета по транспорту Глеб Киндер. Сейчас к другим темам переходим. Ну, вот в том числе давайте поговорим про эти самые детские карты. Детские сим-карты, да, вот о чем мы говорили ранее. Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мышеловка» Галактион Кучава с нами на связи. Галактион, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Да, как вы к этой теме относитесь, что одобрение Советом Федерации введения детских сим-карт, как это поможет в борьбе с кибермошенничеством?
9: Во-первых, эта мера, она является частью второго законопроекта «Антифрод мер» и входит в них. На самом деле, все будет зависеть от того, какие именно ограничения и блокировки примет правительство Российской Федерации в рамках этого антифрод-пакета. Потому что по факту, да, то есть нам дают возможность как бы пометить номер, что он детский. То есть родитель может сообщить оператору сотовой связи, что этим номером пользуется ребенок. И для оператора сотовой связи должно стать сигналом, что здесь включаются определенные ограничения, блокировки, там, невозможность доступа к каким-то сервисам и так далее. Но на сегодняшний момент это еще непонятно, как это будет работать, потому что у нас был прекрасно нам известный закон о маркировках звонков, который не сработал и сейчас как бы пересматривается. И здесь то же самое может быть. Поэтому прекрасно знаю из своей практики, что работа с сотовым оператором непростая, не всегда уступчивая. У них есть очень много там всяких препонов, иногда да. Они говорят о том, что это всегда стоит дорого, там переоборудование какое-то. Поэтому я пока скептически отношусь к этой мере и буду смотреть, как она будет внедряться, какие ограничения будут доступны для детей.
8: Операторы-то сами будут к этому готовы вообще?
9: Они у нас, по-моему, никогда не готовы к этому, к любым нововведениям, да, законодательным, поэтому посмотрим на их реакцию. Обычно, вот, если говорить об маркировке звонков, они были не готовы и очень отрицательно к этому относились.
8: А как вообще можно оградить вот в том числе детей и подростков от вот этого самого кибермошенничества? Может, здесь родители сами должны устанавливать какую-то блокировку на эти смартфоны?
9: Ну, конечно, во-первых, существуют встроенные возможности в смартфонах родительского контроля. Вы можете установить время ограничения, определенные сервисы, запрос каждого скачивания, невозможность установки, например, АПК-файлов на Андроиде с других сайтов, кроме как официальных магазинов и так далее. То есть есть обширные возможности и настройки, но, к сожалению, от звонков оградить вы ребенка не сможете. Звонок все равно пройдет. И вот здесь как раз-таки ввиду того, что мошенники начали атаковать детей, это работает именно на то, чтобы вот этот антифрод-пакет, на то, чтобы оградить и ограничить звонки определенные. Потому что когда мошенник звонит ребенку от имени школы и так далее, здесь ребенок уязвим очень сильно.
8: Угу. Давайте мы еще к одной теме перейдем. Знаете, вот, казалось бы, эта мошенническая схема стара как мир, но, видимо, продолжает действовать по-прежнему. Речь идет об обмане людей на вокзалах железнодорожных или в аэропортах. Мошенники просят пассажира присмотреть за сумкой, а сам ненадолго отлучается, но, возвратившись, заявляет, что из сумки что-то пропало. Какой-то дорогой гаджет или значительная сумма денег. И тем самым обманывают путешественников, угрожая и оказывая такое моральное давление, что вот сейчас, мол, отправимся в отделение полиции, человек соглашается самостоятельно в качестве, ну, некой, в кавычках, скажем, компенсации добровольно отдать аферистам деньги. Опять-таки, эта схема действовала еще и 30 и 40 лет назад, да и гораздо раньше, но, тем не менее, сейчас по-прежнему люди на нее попадаются. Почему не стоит соглашаться и как, ну, вот, присмотреть за вещами, за чужими, и как вести себя в подобных ситуациях?
9: Вы правы абсолютно, схема стара как мир, но она адаптируется, сейчас гибридной становится, очень часто подключаются онлайн на некоторые аспекты в нее. А что нужно делать? Во-первых, вы должны понимать, что соглашаясь присматривать за чужие вещи, вы как бы можете спокойно стать пособником определенного преступления. Вы же не знаете, что находится в этом. Есть огромный риск, что в этой сумке есть запрещенные вещества. И очень часто бывает не только присмотреть, кто-то просит там передать родственнику там в автобусе или на вокзале железнодорожном, предлагают там, я не попадаю на поезд, можете ли передать вам встретить родственника. Это очень опасно, потому что там могут быть и вещества какие-то, и взрывчатые, и запрещенные, и так далее. Поэтому ни в коем случае на это соглашаться нельзя. Во втором случае, когда человек отходит и приходит уже иногда не один, а со свидетелем, якобы они уже начинают оказывать морально-психологическое давление, говоря о том, что вы что-то украли из их сумки. Здесь, опять же, нужно понимать, что, во-первых, все вокзалы железнодорожные оборудованы средствами видеофиксации. И здесь не нужно бояться сотрудников полиции, даже если вы по своей доброте согласились за чьими-то вещами присмотреть, вы можете самостоятельно обратиться к сотрудникам полиции, потому что фактически весь вокзал просматривается. И здесь можно увидеть, как человек подходил, отходил. И обычно сотрудники транспортной полиции примерно понимают, какие субъекты находятся на вокзале, да, и какие относятся к криминальным сегментам, и здесь могут уже определиться. Тут главное не тушеваться, не бояться, и никакой ответственности нет за то, что вы как бы согласились присмотреть. Ответственность есть, если вы не обратились в органы полиции, правопорядка, и тут вот как раз не нужно этого бояться. Ну а вообще не стесняйтесь отказываться, в этом ничего страшного нет.
8: Вот это называется по доброте душевной, да, человек по доброте душевной, а сам себе создал такие проблемы. Галактион, спасибо вам большое, что включились к нам в эфир. Да, время у нас сейчас отпусков, время суеты некой, но нужно следить за собой, следить и внимательно понимать, стараться, с кем вы общаетесь, в том числе, конечно, на вокзале, когда все торопятся. Эксперт проекта Народного фронта за права заемщиков и платформы МОШ и ЛОВКО Галактион Кучава был с нами на связи. Сейчас мы поговорим про финансы. Слово передам моему коллеге Алексею Гвоздеву. Рубрика «Финансовый аспект». Ну а далее, сразу после рубрики «Небольшой паузы», поговорим на другие темы. Не переключайтесь.
10: Здравствуйте. Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, что у российских вкладчиков произошел поведенческий сдвиг. Люди даже с небольшим капиталом начали активно сравнивать доходность вкладов и следить за ставками в банках. Когда ставки по вкладам снижаются вместе с ключевой ставкой, многие начинают искать доходность выше, чем у депозитов, уточнил Чебесков. И добавил, что в министерстве видят переток денег из банков в облигации, в долговые бумаги государства и компаний. По мнению замминистра, этот тренд продолжится, и когда ключевая ставка будет снижаться еще ниже, начнется переток денег в акции. Ну а Минфин, в свою очередь, продолжит использовать инструменты для стимулирования притока денег на фондовый рынок, в том числе с рынка депозитов, где накоплена рекордная сумма в районе 70 триллионов рублей. Задачи кого-либо откуда-либо выгонять или загонять нет, уточнил Чебесков. Многие, по его словам, даже не знают про инвестиционные инструменты с налоговыми льготами, поэтому вместе с профессиональными участниками рынка министерство продолжит проводить маркетинговые кампании, суть которых показать россиянам, куда можно еще вкладывать деньги, кроме банковских депозитов, и насколько это выгодно. Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5%, и почти на процент за последнюю неделю подросли цены на топливо. На бензин немного сильнее, чем на дизельное топливо. Интересно, что еще в 15 веке итальянский математик Лука Пачолли открыл правило 72. Его используют инвесторы, чтобы посчитать, когда их капитал удвоится, и для расчетов последствий инфляции. Оно тоже подходит. Допустим, вы покупаете облигации с купонной доходностью 8% годовых и реинвестируете купоны, то есть весь доход снова вкладывайте в облигации. Чтобы посчитать, через сколько лет ваш капитал удвоится, нужно 72 разделить на 8%, то есть на ожидаемую доходность. Получается, за 9 лет капитал удвоится. За 18 лет с такой доходностью ваш капитал удвоится дважды, то есть вырастет 4 раза. За 27 лет он удвоится трижды и вырастет 8 раз. А если цены растут на 6% в год, то уже через 9 лет на ту же сумму вы сможете купить вдвое меньше товаров. В основе правила 72 сложный процент. С простыми процентами, когда вы не реинвестируете прибыль, а забираете ее, правило не сработает. Зато правило 72 полезно использовать, если вы собираетесь взять кредит. Например, если вам предлагают потребительский кредит со ставкой 17% годовых, то это значит, что за 4 года вам нужно будет выплатить сумму вдвое большую. Такой простой расчет явно поможет не попадаться на маркетинговые уловки, считают эксперты. Кстати, аналитики и эксперты регулярно ошибаются в прогнозах по ключевой ставке. Даже центробанки пытались понять, почему. Ведь регулятор дает и направление, куда будет сдвигаться дальше, и говорит честно, без загадок. Однако еще в 2018 году Международный валютный фонд называл Центробанк России самым непредсказуемым центробанком в мире. Возможно, правила рынка, которые изучают экономисты в экономике под санкциями, не работают. Но вот недавнее первое место в конкурсе экономических исследований ЦБ дали автору работы «Систематические ошибки в прогнозах по ключевой ставке от аналитиков и участников денежного рынка». Преподаватель Анна Иванова, похоже, разгадала секрет. Правда, подробностей о содержании ее работы не приводится.
11: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
12: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
11: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
14: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
15: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
11: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
8: Давайте к другим темам переходить. Жителям, желающим озеленять придомовые территории, хотят предложить единые стандарты и помощь. С таким предложением выступили в Государственной Думе, и специалисты должны установить общие принципы такого благоустройства и механизмы урегулирования конфликтов, которые часто возникают между жильцами и управляющими компаниями. Кроме того, правила должны сделать дворы экологичнее, а озеленение более качественным. Вот как раз с автором этой инициативы мы сейчас и поговорим. С нами на связи заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Светлана Викторовна, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
8: Вот чуть более подробно о том, что это за стандарты и подойдут ли они для жителей, ну скажем, Калининграда, Владивостока, Иркутска, Москвы, любого города и региона нашей страны.
16: Ну, вы знаете, дело в том, что стандарт – это не то, что навязываться будет жителям, это то, из чего можно будет выбирать. У нас вот действительно уже много лет реализуется в стране программа формирования комфортной городской среды. И, наверное, все заметили уже, как у нас преобразились общественные пространства, наши парки. Они преобразились не только с точки зрения того, что там начали делать ремонты, да, но подход абсолютно изменился. Вот если раньше было достаточно просто отремонтировать, то теперь, например, очень важно сделать пространство функциональным, да, развести тех, кто хочет заниматься там активными видами спорта, для тех, кто хочет тихого отдыха. Очень важно, чтобы вообще пространство наполнялось жизнью, и вот какие-то современные архитектурные решения, они как бы сейчас в тренде, потому что у нас в каждом городе, в каждом регионе созданы специальные центры, которые помогают, да, вот муниципалитетам эти, так сказать, решения реализовать. А вот с дворами у нас немножечко хуже. Ну, во-первых, программа «Эти дворы» затрагивает косвенно, то есть во многих регионах можно там включить свой двор в эту программу, получить небольшие денежки, но там есть ограниченный перечень работ, которые можно сделать за бюджетные средства. Это там освещение, лавочки, дорожки, озеленение сюда не входит. Вот. А с озеленением у нас, конечно, полные такой вот как бы
8: разнобой, да? Разнобой,
16: да. То есть каждый делает то, что хочет. Часто жители внутри не могут договориться. Часто жители сажают, управляющие компании все это косят. Вот. И как бы никто не понимает, что можно, что нельзя. И нельзя там не только с точки зрения того, что там это некрасиво. Например, я не знаю, ну, как бы какие растения надо сажать на солнечной стороне, какие там любят тень, какие растения выбрать, чтобы снег снег, который вот сгружали сюда зимой, да, их не повредил. То есть вот такие стандарты, как это можно сделать, как это сделать красиво, людям надо дать. А властям, органам местного самоуправления, региональным властям надо дать стандарты, как поддерживать жителей. Ну, например, сделайте процедуру, да, если жители там хотят обратиться, пусть они к вам там придут, скажут, а вы им там земли привезете, там посадочный материал подбросите. Вот, и когда все, ну, и как бы начинать там их рейтинговать, обучать, да, проводить какие-то конкурсы. И это тоже будет хорошим стимулом для того, чтобы этот процесс, ну, запустить по всей стране просто вот на новом уровне.
8: Угу. Светлана Викторовна, а сейчас что нужно для этого сделать? То есть как-то собраться с общественниками, может быть, с представителями вот как раз ассоциации многоквартирных домов? Или это только на законодательном уровне нужно принимать?
16: Нет, тут как раз законодательных решений никаких не нужно. Так. Нужно, чтобы эту линию, условно говоря, была включена вот в проект формирования комфортной городской среды, там Минстрой, чтобы выпустил какие-то рекомендации методические для регионов, для муниципалитетов, какие-то, знаете, такие альбомы с проектными решениями типовыми, современными. В принципе, это почти не требует затрат, и мы там со своей стороны, и Государственная Дума, и ассоциации экспертов, там ландшафтных дизайнеров и архитекторов готовы к этому подключиться. У нас сейчас эти процессы идут, но очень разрозненно. Вот где-то какие-то лекции, например, в Москве в парках читают, где-то там просто люди там через интернет получают информацию. Но нужно, чтобы вот это вот эти знания и эти возможности были доступны.

0: протестовать, потому что есть как бы жилищный кодекс, который говорит там все по решению собрания, да, собрание провести невозможно, надо, значит, просто, ну, какие-то такие более простые регламенты создавать и как бы в том числе управляющим компаниям говорить о том, что это вот не враги ваши, да, ваши помощники, но вы должны с ними выработать общие решения взаимоприемлемые.
1: Спасибо вам большое, Светлана Викторовна. Напоминаю, Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, была с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Прекрасный сезон черешни начался, свежая сезонная плодово-овощная продукция – это важный источник ценных питательных веществ, витаминов и микроэлементов, которые так необходимы организму человека. Но вопрос-то в том, как правильно выбрать эту ягоду, и в некоторых случаях ягоды могут быть опасны. С нами на связи руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Кози. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот отправляемся мы на рынок, да, например, или в магазин. На что мы обязаны обратить внимание, выбирая черешню?
3: Давайте сразу развеем мифологию о том, что какая-то черешня может быть опасна. Нет, фрукты в любом случае полезны. А вот что стоит выбирать? Стоит выбирать черешню, которая будет спелой и не будет при этом перезревшей и портящейся, чтобы не испортить себе впечатление. Внимательно наблюдаем за тем, как выглядят наши ягодки. Поверхность плодов должна быть равномерно окрашена. Если это желтые или розовые сорта, то там, конечно же, будет вот этот вот румянец, розовый бочок, но, тем не менее, не должно быть каких-то посторонних пятен, зеленых включений и так далее, потому что это показывает, что ягодки еще не созрели. Красные сорта могут иметь разные оттенки, и это не всегда влияет на спелость. Да, действительно, в случае сорта какого-то определенного оттенка, чем более насыщенный цвет у ягоды, тем она, конечно же, спелее. Но бывают сорта с более темным или с более светлым окрасом, а бывают почти черные. Здесь уже вопрос на любителя. Важный показатель свежести черешни – это тот самый ее черешочек. Он должен быть зеленым и таким вот плотненьким, упругим. Дело в том, что черешок при длительной транспортировке, при длительном хранении первым вянет и буреет. И это показывает, что ягодку долго возили, либо она где-то долго полежала, и, соответственно, во-первых, могла потерять уже какое-то содержание полезных веществ, потерять влагу, и может быстро испортиться. Ну и, конечно же, нельзя покупать ягоду, которая течет, у которой есть признаки плесени, которая пахнет брожением, имеет такой винный аромат. Это значит, что она уже переспела, перележала и портится. Ну вот, пожалуй, основные принципы.
1: Некоторые такие очень приветливые продавцы на рынках особенно дают пробовать ягоду. Нужно ли это делать? Или просто можно по внешним вот признакам, о которых вы так хорошо рассказали, определить, спелая ягода или нет, сочная она или нет?
3: Попробовав ягоду, можно действительно выбрать какие-то особенности сорта. Но если мы пробуем ягоду на рынке, то нужно предусмотреть возможность ее помыть. Дело в том, что плоды собираются, во-первых, вручную, хранятся, транспортируются. На деревьях могут побывать какие-то птички, кто-то еще. И вот если мы говорим об опасности употребления каких-то фруктов, то, как правило, все вот эти вот вещи, которые принимают за отравление, они связаны именно с тем, что был съеден непромытый плод. И, соответственно, какие-то микроорганизмы попали в кишечный тракт человека, вызвав дискомфорт.
1: Ирина Юрьевна, короткий еще такой вопрос, но важный. Нужно ли замачивать черешню там на час-два просто в воде перед тем, как ее употреблять?
3: Обычно достаточно промыть просто теплой водой или прохладной водой, поместив плоды в дуршлаг. При замачивании воду, увы, уходят и все те самые питательные вещества, полезные вещества, которые есть в плодах. Соответственно, длительное замачивание нарушает и структуру плода, он будет уже не таким упругим и приятным на вкус, и отбирает часть полезных элементов, они уходят в воду.
1: Да, спасибо вам большое, Ирина Юрьевна, аж черешни захотелось. Ирина Кози, руководитель проекта «Ягодная академия», была с нами на связи, ну а мы говорили о том, каким образом выбрать черешню, на что обратить

0: внимание черешни сейчас на наших рынках, на ярмарках и в магазинах становится все больше. Выбирайте черешню с умом. Ну а далее рубрика «Кино по четвергам». Слово передаю Михаилу Предтеченскому, и потом будут еще темы, так что не переключайтесь.
1: Здравствуйте, Михаил Предтеченский, о премьерах недели.
2: Драма.
1: Подчас исход важнейших исторических событий зависит от самых неожиданных факторов, например, от погоды. В начале июня 1944 года англо-американские войска должны были пересечь пролив Ла-Манш, чтобы высадиться на северо-западе, оккупированной немцами Франции, в Нормандии. Решение о точной дате военной операции зависело от того, будет шторм или нет. В результате огромная ответственность легла на плечи британского метеоролога Джеймса Стегга. Командование торопило, рвалось в бой, но у природы свои законы. Обо всем этом исторический британский триллер «Давление», который сегодня выходит в России. В главных ролях Эндрю Скотт, воплотивший образ Стегга, и Брэндон Фрейзер, сыгравший Дуайта Эйзенхауэра, а также Кэрри Кондон и Дэмиан Льюис.
2: Комедия.
1: Веселый фильм «Робо-няня», а с сегодняшнего дня он в кинотеатрах, это, как выражаются киношники, приквел киносериала «Не одна дома» с юной, но уже очень популярной Евой Смирновой в главной роли. Лента расскажет о приключениях хорошо известной поклонникам сериала девочки Злати. Ее папа, знаменитый изобретатель, уехал по делам на несколько дней и поручил присматривать за дочкой экспериментальному роботу с искусственным интеллектом. Тот следит за ее расписанием, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Впрочем, все это не помешает Злате сбежать от робо-няни на школьный бал.
2: Комедия.
1: Знаменитый индийский философ и гуманист Махатма Ганди, как известно, один день в неделю ни с кем не разговаривал, чтобы отдохнуть от общения, восстановить силы и собраться с мыслями. Герой фильма «Ганди молчал по субботам», подросток Саша, также объявил обет молчания, но в знак протеста, поскольку в семье явно неладно. Папа ушел, мама остается, но приводит другого мужчину. Дед регулярно достает ружье, собираясь на нескончаемую войну. Короче, все парню надоело, и он не только последовал примеру Ганди, но и к ужасу родных явился домой в компании бездомной женщины Лизы. В фильме «Ганди молчал по субботам» он уже на экранах сыграли Марк Эдельштейн, Дарья Якомасова, Виктория Толстоганова и Александр Пашутин.
2: Для детей.
1: Эта история трогательна и в то же время удивительна. Она произошла в самой большой пустыне мира – Сахаре. Песчаная буря разлучила мальчика Хадара с семьей, и он остается один в пустыне. Его другом становится быстрый и смелый лис. Вместе они учатся выживать среди песков, находят еду, спасаются от опасностей. Но однажды в этот мир приходят люди, и Хадару предстоит сделать выбор – вернуться домой или остаться с теми, кто стал его настоящей семьей. А французский фильм «А Маугли из Сахары. Мальчик и лис» сегодня выходит в наших кинотеатрах. Приятного просмотра и счастливо!
2: Кино по четвергам. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
3: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
7: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8-800-777-12-13. Я повторю, 8-800-777-12-13. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
6: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
7: Для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а как правило они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
6: А какие еще возможности лечения существуют?
7: Знаете, проблема очень распространенна, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
6: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
7: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. увеличивается кровоснабжение. Надежда направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Надежда оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
8: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
7: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
8: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
7: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза.
8: Угу.
7: А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
8: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
7: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
8: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
7: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился.
8: Да.
7: И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального профессионального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная. Ведь надежда послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. Надежда для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать надежду можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
8: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
7: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
9: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
8: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Тихая величина.
10: Марк Анатольевич Захаров. Говорил он мягко, конкретно. Репетировали мы на сцене. И вдруг какая-то тишина, и он долго-долго так идет по залу. Не останавливал никогда. Поднимался по ступенечкам на сцену. Ну что, мои дорогие, антрепризки мешают.
2: Народная артистка России Анна Якунина. В программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Ижевска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 9159 плюс 7 910 444 9159. Ваше послание услышит вся страна.
11: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский триколор развивается в рай Александровки в ДНР. Киев ударами лишь отдаляет возможность контакта с Москвой, заявление Кремля. Водителям легковушек разрешили управлять тяжелой внедорожной техникой. Подробности далее. Российские войска освободили населенный пункт рай Александровка в ДНР. Об этом говорится в сводке Минобороны. Кроме того, ведомство публикует кадры освобождения районов Константиновки. На них бойцы южной группировки войск поднимают флаг России, а также копию Знамени Победы. Активное наступление продолжается также в Красном Лимане. За сутки бойцы в северо-западной части овладели 7 опорными пунктами ВСУ и около полусотни зданий. Владимир Путин высоко оценил результаты сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. По убеждению российского лидера, организация несет стабилизирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом Путин заявил в своем выступлении на полях саммита в Казани.
2: На прошлой встрече в формате «Россия-АСЕАН» в составе делегаций стран Ассоциации еще не было Восточного Тимора, который вступил в АСЕАН в 2025 году. И мы рады, что премьер-министр Демократической Республики Восточный Тимор сегодня присутствует в этом зале. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытания временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов. Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН. Они имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Способствует формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного взаимовыгодного сотрудничества.
1: В рамках второго дня работы саммита в Казани участники обменяются мнениями по актуальным и региональным проблемам, а также обсудят партнерство России и организации. Ожидается подписание ряда стратегических документов, после чего Владимир Путин и его филиппинский коллега выступят с заявлением для СМИ. В Кремле прокомментировали атаки Киева на Москву, а также автобус с детьми из Белоруссии. Подобные удары не приближают личные контакты президента Владимира Путина с Зеленским. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в интервью «Вестям». Тем временем Александр Лукашенко дал первые комментарии по поводу удара украинского дрона по автобусу с детьми на Брянщине. Он констатировал, что атаковавший беспилотник был украинским. «Минск ждет ответа от Украины», — сказал глава республики в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Напомним, Владимир Путин поручил Минздраву оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области. Тем временем 6 пострадавших в результате атаки беспилотника на автобус продолжат лечение на родине в Беларуси. Медики готовят раненых к эвакуации. Об этом рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
3: По результатам совместного консилиума врачей Брянской области, Федерального центра медицины катастроф и Республики Беларусь принято решение провести медицинскую эвакуацию пострадавших при вчерашней атаке БПЛА на автобус для прохождения лечения в медучреждениях по месту жительства пострадавших в Беларуси. В настоящее время бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осуществляют медицинскую эвакуацию 6 пострадавших, 5 из которых дети. Состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как стабильное и тяжелое. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести. В дороге их сопровождают врачи ФЦМК, РДКБ и Республики Беларусь. В больницах Брянска пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Проведены диагностические мероприятия, хирургическая обработка ран. Одному взрослому пациенту и одному ребенку совместной бригадой врачей из Брянска и федеральных медицинских центров проведены хирургические вмешательства. Их состояние стабилизировано, что сделало возможной их медицинскую эвакуацию.
1: Добавлю, по факту теракта следственные органы России и Белоруссии возбудили уголовное дело. Крупную партию снаряжения и техники для СВО отправили на фронт из Подмосковья. Питбайки, квадроциклы, дроны, генераторы, комплектующие собрали при поддержке партии «Новые люди». По словам лидера фракции Алексея Нечаева, вместе с грузом выезжает боевое пополнение подразделений 55-й дивизии морской пехоты и 77-го мотострелкового полка.
4: Нашим бойцам на передовой нужна поддержка каждый день. и товарищеская, моральная, и практическая. Техникой, снаряжением, потому что, к сожалению, на передовой она расходуется очень быстро. Одновременно наши товарищи из партии «Новые люди» по разным регионам страны встречаются с семьями участников специальной военной операции, чтобы наши бойцы знали, что тоже их семьям есть поддержка.
1: Столичный Дептранс призвал водителей не создавать помех движению и не останавливаться в потоке на МКАД, так как это мешает проезду спецтехники и работе городских служб. Ранее департамент сообщал о частичном восстановлении движения на юго-востоке Москвы. Ограничения на участках МКАД, преимущественно на юге, вводились в связи с атакой БПЛА на столицу. Мэр Собянин сообщил об атаке более 190 дронов. Городские службы продолжают устранять последствия падения фрагментов БПЛА в районе рынка «Садовод» и московского НПЗ в Капотне. Российским водителям упростили права на управление тяжелой внедорожной техникой. Вскоре автовладельцы с правами на легковушки смогут на законных основаниях управлять более мощным транспортом категории А2, вездеходами, багги и снегоболотоходами. Соответствующий законопроект одобрили накануне сенаторы. Таким образом, власти продолжили работу по смягчению требований к управлению внедорожниками. Годом ранее водителям с обычными автоправами разрешили садиться за руль снегоходов и квадроциклов категории А1. Как отметили законодатели, данная инициатива соответствует мировым стандартам и поддерживает отечественный туристический бизнес. И я напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
5: Екатерина Солдатенкова, здравствуйте. Голкипер Андрей Лунев продлил контракт с московским футбольным «Динамо», сообщает «Спортэкспресс». Новое соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на один год с возможностью пролонгации. Лунев выступает за бело-голубых с 24 года. В сезоне 25-26 он принял участие в 18 матчах. Алексей Ан покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Адмирал». Его сменил Виктор Гордеюк, ранее работавший генеральным менеджером и директором по развитию клуба, а также главным тренером команды молодежной хоккейной лиги «Тайфун». Хоккеистка Дарья Гредзен стала единственной россиянкой, которую выбрали на драфте североамериканской профессиональной женской лиги. Вратарь может подписать соглашение с Миннесотой Фрост. С 2019 года Гредзен выступала за красноярскую «Бирюсу», с которой в прошлом сезоне стала бронзовым призером ЖХЛ. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» объявил о подписании контракта с форвардом Максимом Барашковым. Соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Ранее баскетболист выступал за МБА «МАИ». Результат чемпионки России в прыжках с шестом Полины Кнорос, показанный в рамках Дня прыжков, который проходил в Москве 7 июня, внесен в топ-лист Международной федерации легкой атлетики и официально считается лучшим результатом в карьере спортсменки. Кнорос на турнире удалось преодолеть планку, которая была установлена на отметке 4,87. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода сообщил о задачах на предстоящий чемпионат Европы. Цели на самом деле максимально сдержанные, скажем так, попасть во все три финала на трех дистанциях и постараться закрыть все эстафеты. Это минимальная планка, цитирует спортсмена ТАСС. Напомню, чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Ски-альпинисты из России продолжат выступать в нейтральном статусе на международной арене. Об этом заявили в пресс-службе Международной федерации ски-альпинизма. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи. Погода.
1: И о погоде на завтра, 19 июня. В Южно-Сахалинске и Владивостоке 21-23, облачно. В Сургуте и Омске 30-32 градуса, облачно, преимущественно без осадков. В Архангельске, Великом Новгороде и Перми 20-22 градуса. Ожидается небольшой дождь. В Ярославле и Владимире 20-22 градуса, облачно. Временами пройдут кратковременные осадки. В Сочи и Ставрополе 25-27. Пройдет дождь с грозой. В Санкт-Петербурге завтра без существенных осадков и днем 20-22 градуса. В Москве местами пройдет кратковременный дождь. Температура составит 19-21. Сейчас в Москве 15 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Yeah.
6: «Тихая охота. Грибные места и прочие секреты» в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
7: Вроде бы заяц бежит именно туда, где много грибов.
8: Не знаю, у меня заяц из-под ног не выскакивает.
7: Поэтому, Леша, я назвал тебя.
9: Ну, я про зайца не знаю, но моя собака, она постоянно помогает искать грибы.
6: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Салехарда. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
10: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Мусакин, с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
11: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
6: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
6: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
14: Российский радиоуниверситет.
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «Земли и воли» мы отправляемся в грозный, страшный, кровавый 1920 год. Мы будем говорить о крестьянских восстаниях против диктатуры большевизма. Мы будем говорить и о причинах Антоновского восстания и других восстаний. И вообще о сопротивлении крестьян и красным, и белым, и серо-буро-малиновым. 1920 год. Один из самых страшных периодов истории нашего Отечества. И будем со всем этим разбираться с нашим добрым другом, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василием Жановичем Цветковым. Здравствуйте, Василий Жанович.
16: Здравствуйте.
15: Василий Жанович, с точки зрения общественной мифологии, народной мифологии, Антоновщина, 1920 год, он окружен полярными мифами. С одной стороны, безусловное зверство большевиков, с другой стороны, безусловное зверство крестьян. И правда, как всегда, она где-то сиротой. С точки зрения того, что знает современная наука, что происходило в этом году и каким образом к августу 1920 года русский народ буквально взялся за вилы. Что происходило тогда?
16: Ну, для нас 20-й год, он уже, в общем-то, знаком в какой-то степени. Потому что я напомню нашим слушателям, предыдущие наши выпуски, 20-й год у нас это, с одной стороны, апогей вот такой уже продразвёрстки, который распространяется в том числе и на те губернии, которые были под контролем белых до этого. Это важный момент. Почему? Потому что, опять же, вот как в прошлый раз мы говорили, в 19 году крестьянин, который находился, жил, проживал в деревне, его находилось на территории белых, он мог вообще даже не представления не иметь, что такое продразверстка. Ну, Сибирь та же самая. Сибирь была под контролем белых, начиная с середины 18 года. Продразверстку ввели в январе 19-го. И когда там Колчак, допустим, в пропаганде своей говорил, что вот, мол, поддерживайте белое движение, потому что мы вас спасаем от продразверстки, то для местного крестьянина это, в общем, ничего не говорило, что такое продразверстка, он просто не знал. А вот в 20-м он уже с этим столкнулся непосредственно, потому что как раз вот один из таких тезисов советской уже пропаганды, который очень, кстати, эффективно работал, это то, что вот Красная Армия, она не просто бьет белых, она еще и освобождает вот эти губернии, хлебородные губернии, которых хлеба много. В Сибири много хлеба, на юге, там, на Кубани, на Дону много хлеба. И вот теперь уже вот там будет продразвездка, и центральная Россия, центральные черноземные губернии, которые, в общем-то, уже истощены были в значительной степени вот этими всеми продовольственными мероприятиями, они вроде бы как должны вздохнуть теперь уже с облегчением, потому что тяжесть продразвездки будет переложена на вот этих вот еще пока не изведавших советскую власть территории. Это с одной стороны. Второй момент, очень важный, тоже напомню, у нас уже шла в нем речь, это перемены, причем достаточно радикальные перемены в аграрно-крестьянской политике белых. Это земельная реформа Врангеля. То есть вот этот козырь, который был, опять же, вот если брать 19-й год, что белые ничего не делают, только обещают, а красные вроде бы как уже вот декрет о земле, то он уже осуществился. В 2020 году этот козырь уже, в общем-то, не играл никак. И можно было всегда сослаться тем же самым белым пропагандистам, что вот смотрите, пожалуйста, вас обманывают, мы делаем, мы проводим реформу. Да, она не только начинается, да, она на небольшой территории, но она уже есть. Вот, и опять же, вот этот вот был аргумент какой, в пользу того, что свобода рынка все-таки сохраняется, продразверстки нет, поэтому логика такая, что вот смотрите, белая власть не такая страшная, как вам, может быть, ее показывают. И это вот эти два фактора, они, конечно, влияли, ну, как некие внешние такие условия, в которых повстанчество существовало. Но помимо этого, мы должны, конечно, помнить, что 20-й год – это новый этап. Ну, я бы даже назвал его предтечей, может быть, в какой-то степени нового уже этапа, когда крестьянское повстанчество становится действительно организованной силой, мощной организованной силой. Уже вот не эти стихийные бунты, когда каждой деревне там можно было найти недовольных, и вот эти самочинные, по сути, самосуды, которые чинились над продотрядовцами, над комбедовцами. В 18 году их очень много было, без счета вообще. И это не та вот специфика, которая была в 19 году. То есть, когда многие восстания, они координировались и белыми, и красными, с расчетом на то, чтобы эти крестьяне каким-то образом могли бы включаться в Красную армию или в Белую армию. То есть, расчет на пополнение рядов. Третий этап, по сути, да, третий, ну, и я, может быть, даже объединил бы все-таки 20-21 год, это начало уже выявления такой самостоятельности повстанчества, хотя, опять же, вот напомню еще первую нашу беседу по поводу крестьянского повстанчества, мы здесь не увидим какой-то глобальной программы, хотя, конечно, зачатки ее есть, это все-таки уже не 18 век, там, не 17-й, не бунт стихийный, бессмысленный, беспощадный, совсем уже в 100% виде. Организация есть, и о ней тоже обязательно нужно поговорить, особенно вот как раз в таких массовых, больших, крупных восстаниях, Тамбовская, Западно-Сибирская, но степень глубины, вот условно, да, вот этих лозунгов, этих программных установок, она, конечно, не такая, как у того же Врангеля, который там рассуждает на тему, как выборы провести, какую землю, какие там категории имений оставить, какие категории имений поделить, какие там максимумы неотчуждаемые. То есть это вся кадетская такая интеллигентская идеология, она, в общем, правильная, она нужная. Это вот как раз и есть та самая культура, аграрная культура, агрокультура. Но для крестьян, которые там, может быть, только грамоте научились, и у них политический опыт – это практические действия вот, периода 17-го года, периода революции, периода гражданской войны, для них эти программы, они все-таки сложные, отвлеченные. Поэтому свои какие-то создаются, собственные. И один из этих лозунгов, даже два, но они очень известные. Они, кстати, озвучивались не только крестьянами, это хрестоматийно известные кронштадтское восстание, советы без коммунистов и долой продразвёрстку. Вся власть учительному собранию. Иногда этот еще добавлялся. То есть учительное собрание, идея учительного собрания, она никуда не ушла. Она оставалась. Вот такая специфика 2020 года.
15: Василий Жанович, в прошлой беседе, в самом финале, вы высказали неожиданный тезис о том, что крестьяне, которые в революцию получили то чувство собственного достоинства и ту желанную свободу и волю, они стали все больше и больше, начиная с 17 года, проявлять себя как самостоятельную силу.
17: пусть даже лишенную собственной партии, но все вот эти представления, дореволюционные представления о народе богоносце, народе таком каком-то облаке, который имеет свою идею, вдруг интеллигенты из той, с другой стороны, и красные, и белые, условно говоря, обнаружили, что есть крестьянство со своими вполне четкими мировоззрением и взглядом на будущее. И вот тут-то это казалось неожиданным и для красных, и для белых. Вот эта сила народа, который хочет самоорганизации и именно чувствует себя хозяином на земле. И тут-то эти революционеры, что белые, что красные, оказались перед дилеммой, как быть, что делать, как привлекать на свою сторону не просто слепую некую массу, а людей, трезво мыслящих, знающих, чего они хотят, пусть не в масштабах всей страны, но хотя бы своего уезда, и с этим надо было что-то делать.
16: Конечно, вот вы здесь очень хорошо заметили, что у нас меняется отношение, условно говоря, такой мыслящей части нашего российского общества, уже, кстати, в эмиграции тоже оказавшейся, уже 20-й год у нас эмиграция появляется постепенно, не сразу, но уже она есть, эмигрантские газеты, они начинают уже мыслить действительно немножко более приземленно. Но там какая специфика интересная происходит, вот опять же, это немножечко мы переходим на 21-й год. Ну, например, Милюков. Павел Николаевич Милюков, «Последние новости», да, вот его знаменитая газета, которую вел и редактировал лично, очень большой тираж, очень хорошо известный в русской эмиграции. Милюков 20-й год, и 21-й уже тем более, он оценивает исключительно с точки зрения того, что вот эта третья сила, крестьянская, она такая, в общем-то, действительно неведомая. Неизвестно откуда взявшийся, и вот тот самый народ, который мы все считали, что он неграмотный, темный, а вот он пробудился, и вдруг вот что-то такое он начал делать, да? Потом он пересмотрит эти свои оценки. Вообще Милюков всегда, как, кстати, Керенский, очень многие тоже вот авторы, они всегда очень конкретны. То есть это всегда нужно иметь в виду, когда они пишут, когда они говорят, в какой обстановке это все происходит. Это не то, что вот он раз один сказал и на всю жизнь остался. Но это нормальное явление, наверное. А вот как раз для тех, кто еще был в России, вот белые движения, в частности, та же самая, опять же, вот упомянутая уже земельная реформа генерала Врангеля, она стремится к чему? Она стремится вот к тому, что у нас появляется впервые вот эта идея выборов. Вот эти, опять же, напоминаю, земельные советы. А вот давайте мы вот эту крестьянскую идею и стремление крестьян к тому, что они самоорганизуются, давайте-ка мы ее вот сейчас вот направим в созидательное русло, и они будут реформу вот эту нашу, да, такую очень, как им казалось, правильную, будут ее осуществлять. То есть самоуправление крестьянское. Не надо навязывать крестьянину то, что он, может быть, для него это и будет благо, но он это не примет в силу просто того, что это навязано сверху. Но когда он сам до этого дойдет, вот это уже будет гораздо важнее, гораздо точнее и правильнее. В этом смысле, вот я не побоюсь все-таки утверждать, что советская власть опаздывает. Она опаздывает в том смысле, что вот когда она идет впереди, она впереди идет в 17-м году, в 17-м, 18-м годах. Вот этот лозунг «Вся власть советом». Замечательный лозунг, да? Но что мы видим к 20-му году? К 20-му году советская вертикаль все более и более начинает обюрократчиваться. При этом остается вот этот лозунг, да, да, советы, но, во-первых, уже однопартийная система, по сути, уже выборы как таковые, они достаточно условными становятся. А во-вторых, опять же, поскольку идет война, то очень часто советская система, советская вертикаль, она подменяется чрезвычайными органами. Опять же, тоже это и оправдывают тем, что ведь война, ведь там же вот это всякие там бандиты, надо же с ними бороться, а вы хотите что, вы хотите им избирательные права какие-то давать? Да их к стенке поставить надо, и все. ЧК железной метлой выметит это все. А вот как раз у белых-то в этом смысле они пошли немножко на опережение, то, что, ну, понятно, они исключали, конечно, вот из выборов из этих тех, кто был связан непосредственно с советской властью, то есть комиссары, коммунисты, члены комбедов. Но остальное христианство, пожалуйста, пожалуйста, давайте, решайте свои вопросы, решайте их сами. И вот в этом отношении вот этот вот такой немножко такой диспаритет получился, да, а потом уже после окончания гражданской войны снова появляется вот эта идея реанимации Советов. Правда, она при НЭПе, ну, забегая немножко вперед, конечно, да, она не получила должного развития, но она была все-таки озвучена. То есть надо вот все-таки уже как-то и война кончилась, давайте мы от этой чрезвычайщины постепенно отойдем. Но не буду, в общем, забегать вперед. Показательное то, что легко очень начать, легко очень влезть в эту чрезвычайщину, а потом очень трудно от нее отказаться. И все время будет казаться, что какие-то враги без конца есть, и поэтому чрезвычайщину отменять не надо. А то люди сразу не туда пойдут, не ту власть начнут поддерживать. Но это я говорю, это 21-й, 22-й, 23-й год. А вот 20-й, пока еще есть вот это противостояние, есть вот эта игра на том, чей лагерь притянуть-то крестьян. И опять же, вот еще раз повторяю, белые перестают на них смотреть исключительно как на контингент для пополнения своих воинских частей. А уже начинают смотреть на них как на, ну, как минимум, каких-то вот партнеров по боям. Очень показательный пример в этом отношении как раз армия Врангеля, которая начинает взаимодействовать с повстанцами Махно. При этом они же их не включают вот прямо вот в состав там своих каких-то полков, как это было в 19-м году. Ну, кто-то, если добровольно пойдет, там другой вопрос, да, пожалуйста. А они оставляют их как независимые боевые единицы, махновские отряды, которые действуют в качестве разведки, в качестве каких-то там вот тыловых, в тылу там диверсии какие-то будут проводить. Но это вот крестьянские восстания. Кстати, между прочим, такую же тактику использовали поляки, как ни странно покажется, на Западном фронте, когда они, ну, через Петлюру уже, да, вот там вот этот украинский фактор, они пытались наладить контакты с повстанцами Украины. То есть там вот уже, значит, тоже. И они теоретически, опять же, говорили о том, что вот, да, мы вас не трогаем, никто вас там в состав войск польского включать не собирается, действуйте сами, но... как бы мы вместе с вами вот будем бороться против этой самой советской власти, которая уже антинародная, вот как они провозглашали, да, власть-то она заявляла о себе, что она народная в 17-м году, в 18-м, а вот смотрите, к чему она пришла. Чрезвычайщина, ревкомы сплошные, советы есть, но они не полноправны. Давайте вот мы эту систему как-то будем менять.
17: Василий Жанович, возникает тогда вопрос. 20-й год... С точки зрения той самой продразверстки, да, которая была воспета в советских песнях, в советских телеспектаклях, а ведь он уехал в продразверстку по заданию своего ревкома. Вот такая была песенка про влюбленную девушку и комсомольца. Как в этом смысле обстояла ситуация в центральных регионах России? Как раз, что делать? Вот с точки зрения 20-го года, это все рвануло осенью. Тамбовское восстание Антонова и других крестьян. Как это получилось?
16: В Центральной России все-таки в достаточной степени уже была, ну, такая относительная тишина, потому что все-таки контингент активный, который вот действовал, допустим, мы берем Московскую губернию, там, Вологодскую губернию, Рязанскую, центр России, вот непосредственно, черноземный центр, она уже была в значительной степени выбита. Или уже ушла куда-то, с кем-то куда-то там ушла, вот эта протестная часть населения местного, она в какой-то степени уже себя реализовала. Иное дело ЦЧР, Центральная Черноземная Россия. Вот здесь, конечно, ситуация осложнялась тем, что линия фронта, вот в частности, если мы берем юг, да, и Тамбовскую губернию, линия фронта, она не была настолько прям стабильной, чтобы вот каким-то образом там держать под контролем какую-то определенную территорию. Но вот если уж совсем точно говорить о Тамбове, о Тамбовской губернии, там линия фронта колебалась по сути только в южных уездах немножко, да, и единственный еще такой фактор, я позже скажу, важный фактор, на мой взгляд, это рейд генерала Мамонтова. Мамонтовский рейд осени 19 года. Вот, в остальном, 19-й год, если берем, да, в 18-м году у Тамбовской губернии много типично таких недовольных выступлений, это комбеды и мобилизация, но это много где было, это очень-очень задевало, так сказать, людей, особенно если это действительно те, кто уже повоевал, да, и опять их воевать заставляют, а еще и за что воевать, вот за комбеды, да, как-то не очень логично. В 19-м году в Тамбове, поскольку это прифронтовая территория Южного фронта, здесь большое количество просто воинских частей, и с этой точки зрения достаточно проблематично поднимать протестное движение, потому что очень много просто стоят в деревнях вот эти небольшие даже, может быть, красногвардейские отряды, которые, естественно, любое недовольство они прямо в корне сразу задушат. А вот уже 20-й, уже сдвигается вот эта линия фронта, и выступает опять вот этот вот фактор недовольства. Чем недовольство? Ну, продразвездка первое. Самое главное первое – это недовольство, это продразвездка. Причем хрестоматийно уже тоже всем хорошо сейчас известно, установлено уже историками, что, конечно, ЦЧР, вот Центральная Черноземная Россия, она вынесла на себе вот это все продовольственное снабжение Красной Армии. В условиях, когда, как мы уже сегодня сказали, вот белые регионы, аграрные, крестьянские регионы юга России, да, там Сибири, они были под контролем белых, а армию кормить надо, а города надо кормить, даже при наличии карточной системы и пайков все равно нужно какой-то минимум там обеспечить, уж красногвардейский паек, так он красноармейский, он самый большой будет у нас по фунтам хлеба. Вот откуда это все взять, да? Нет, внешних никаких поставок нету, блокада полная. Вот, значит, внутренние ресурсы, вот у нас ЧР идет. И вот эта пружина, она сжатая, да, она начинает, как только чуть-чуть вот ослабеет что-то, да, то сразу она начинает раскручиваться. Причем, опять же, вот если говорить о специфике Тамбовской губернии, сейчас вот эта тема, я думаю, она очень хорошо будет изучаться. Тут надо просто еще смотреть, что корнями вот этот протестный потенциал, он у нас уходит довольно глубоко. То есть я не хочу сказать, что как и прям уж совсем бунтажная губерния, да, такая вот, как иногда говорят, есть такое словосочетание. Но вот если посмотрим, 905-907 год были поджоги имений, 917 год, да, и даже до Первой мировой войны были там эксцессы, связанные как раз с нападениями на помещиков, там какие-то грабежи были, да, были. А в 17 году, опять же, у нас уже была программа, посвященная как раз вот осени 17 года, мы там четко говорили о том, что именно Тамбовская губерния у нас в передовиках по протестному движению и подавляет еще пока временное правительство, туда отправляет казаков, юнкеров, вот еще пока не советская власть, но они тоже вот у нас протестуют. Поэтому вот как только что-то ослабевает, сразу вот этот вот протестный потенциал большой. Ну, историки еще упоминают, вот уж мы совсем будем тут в детали входить, а вопрос, например, процента молодого мужского населения, потому что молодое мужское население всегда вот такой тоже фактор, усиливающий повстанчество. Но тут не столько это важно, сколько процент дезертиров большой. Порядка нескольких десятков тысяч даже, иногда есть такая цифра, но она, конечно, фантастическая, я думаю, это ни к чему, но я думаю, что, наверное, где-то 1020-30 их точно совершенно по лесам сидело, вот, и в Красную Армию идти не хотело, и ни в коем образом, и ждали, когда там, может, это все кончится, и чем скорее, тем лучше. Ну и плюс к тому, значит, вот тут уже, я думаю, надо про Мамонтова вспомнить. Мамонтовский рейд, он ведь очень интересен с какой точки зрения, вот для понимание даже не только Тамбовской, еще Воронежской губернии сопредельной, Рязанской. Мамонтов захватил довольно большая, у него была дуга, вот маршрут этого корпуса. Он захватил довольно много территорий. Правда, он там не останавливался. То есть его главная задача была, надо всегда это помнить, это не территорию взять, а это разрушить коммуникации, разрушить склады, железнодорожные узлы, там, разъезды. Это он сделал на 100% практически. То есть сам Троцкий признавал, что после мамонтовского погрома, как они его называли, да, там уже в наступление переходить просто невозможно было. Там тылы были разбиты совершенно. Так вот, наш генерал, он потом выступал на Донском круге, вот как раз парламент, да, войсковой круг Дона, с докладом. И очень интересный доклад, он там прям буквально несколько тезисов таких вот заслуживает внимания. Какие тезисы, в частности, у Мамонтова были? Первое, это то, что крестьяне не встречают казаков вилами. И крестьяне, в принципе, не настолько верят вот в эту советскую пропаганду, что сейчас казаки придут и будет мордобой, вешать всех будут и вернут помещиков, и вернут царские порядки. То есть есть, как говорится, с кем работать. Это первый момент. Мамонтов сетовал на то, что если бы следом за ним шла какая-то власть, какая-то вот организация была бы там, что-то бы они могли бы сделать вот с этими добровольцами, крестьянами, которые к нему присоединялись, это было бы уже лучше. То есть могли бы закрепиться вот на этой территории. А второй момент он отмечал, это то, что ему удавалось оказать поддержку местным крестьянам. Какая была поддержка? Вот если смотреть уже воспоминания участников Мамонтовского рейда, там буквально есть свидетельства, причем неоднократные, о том, что во время вот этих разгромов складов с боеприпасами и вооружением приезжали крестьяне телегами И казаки им давали просто это оружие. Вот держите, вот сколько тебе надо, там пулемет, винтовки, патроны, вот все, пожалуйста, со склада бесплатно забирай. А что ты будешь с ними делать? Ну, давай, делай. Вот мы тут уйдем, да, а вы вот давайте тут свою власть устанавливайте. Вот примерно такая была тоже логика. И поэтому тут мы должны вот эти факторы учитывать обязательно, потому что восстание само по себе, это же не просто там какая-то вспышка и с одними только вилами. По Тамбову мы видим как раз, что к концу 20-го года там уже армии создаются, там уже организации, уже полки создаются. И опять же, еще какой фактор? Участники боевых действий оказываются в рядах повстанческих этих армий. Дезертиры, да, но они имели уже фронтовой опыт какой-то. Потом идет постепенно демобилизация, это усиливают уже в 21-м году, постепенно идет демобилизация у нас с польского фронта после окончания Советско-Польской войны. Они возвращаются к себе в деревню. А что там, и односельчане-то их как встречают, говорят, ну вот, хорошо, что ты вернулся. А мы тут, знаешь, как вообще живем-то? Не очень. И вот это вот все начинает как-то срабатывать вместе, все, и вот появляется такой как бы ответ на действия власти советской, да, вот в данном случае. Очень интересный вообще этот процесс, и я думаю, что почему Тамбов просто он чаще, наверное, заметен. Ну, во-первых, это, конечно, европейская Россия, близко к Москве. Но в целом, все-таки вот эта схема, она, я думаю, была характерна для многих регионов. То есть вот это рост недовольства и некая такая протестная самоорганизация, которая стихийно, может быть, уступает.

0: маниакально-депрессивным русским народом, что вообще непонятно, почему они решили вдруг рискнуть своей жизнью. Вот что это такое было в русском народе, что он взял и стал самоорганизовываться, причем в десятки тысяч армий, не просто в кучке каких-то мародеров, каких-то там непонятных маньяков, которые сидят где-то там в бурьяне за кладбищем. Не, это было мощное движение. Как это удалось вообще с точки зрения, ну, просто организации людей? Это нужна дисциплина, инициатива, это, в конце концов, самоограничения нужны, потому что это не толпа, это армия, и это признавали все, и красные, и белые. Как к этому народ пришел вот за этот страшный 1920 год?
1: Ну, тут интересные очень такие линии, да, такие вот, условно говоря, цепочки, которые могут вывести, вот, как, привести к какому-то, может быть, ну, я не скажу там однозначному совершенно ответу, но в какой-то степени позволяет прояснить вот эту проблему, которую вы как раз озвучили. Что я имею в виду? Я имею в виду, ну, и вообще, что надо помнить, конечно. Это, с одной стороны, вот это сохранение общинных традиций, общинных начал. Как ни странно покажется. Да, мы знаем, Столыпинская реформа, все, отрубники, хуторяне, правильно, конечно, община уже себя изживает, и Ленин об этом писал тоже, что не надо там общину идеализировать, она вчерашний день, там, и в общем, какой там общинный социализм, как верили народники в 19 веке, там Герцен, может быть, да, это уже не то, это не то, уже капитализм, уже индустриальный период вошла Россия, вот, это с одной стороны. Экономически, вот если общину рассматривать с точки зрения переделов, с точки зрения вот этих бесконечных каких-то вот разборов, кто, у кого больше земли, у кого меньше земли, кому надо больше дать, кому меньше и так далее, да, она себя изживала. Но есть одно важное но, тоже напомню, у нас специально об этом были программы, вот когда мы говорили о 17-м году. Общинные коллективные вот эти вот взаимоотношения остались. Они не делят уже землю между собой, или делят, конечно, может быть, тоже, но уже не так масштабно, как раньше, как в 19 веке это было. Но они сохранили внутреннюю вот эту деревенскую спайку. Вот это важно. Вот эта коллективность. И ничего не получалось, хотя были усилия, мы же опять же с вами говорили, вспоминали вот эти комбеды. Социальная война в деревне, вторая социальная война по Ленину. То есть раскололось крестьянство по линии, бедняки, кулаки, середняки. Нейтрализация середняка и союз с бедняком против кулака. Ликвидация кулачества как класс. Да? Это провозглашалось, это и потом это останется, никуда не денется. И в 20-е годы там экономически его надо будет давить, а в 30-е вообще и политически, еще и в ГУЛАГ, да? Коллективизацию вот эту мы, если будем вспоминать, противников советской власти. Вот. Но это на самом деле не оказалось настолько быстрым и настолько прямолинейным процессом. То есть даже при том, что, конечно, были какие-то недовольства, и мы тоже можем факты найти, что вот одному много дали, другому мало, что у одного там берут много, у другого ничего вообще не берут. Вот по этой линии раскол, да, он был. Но при всем при этом все равно сохранялись внутренние деревенские связи. И вот что станет как бы более сильным фактором? Либо вот этот вот фактор раскола, он продолжался действовать. И в 21-м году, когда уже вели борьбу с Тамбовским восстанием, уже там не только газы, да, не только там Тухачевский пугал и обстреливал леса. Вот, там же еще фактор был такой, что вот вы должны понять, что если вы, вот, бедняки, сами добровольно все сдадитесь и приведете еще с собой там, вот этих вот ваших негодяев, командиров, это вам советская власть все простит. То есть вот эта ставка, она идет, она делается. Но при этом же, сохраняется внутри самого крестьянства, сохраняется вот эта вот общинность, коллективность. Она просто, я еще раз повторяю, она не может исчезнуть за 1, 2, 3 года. Даже при больших усилиях со стороны. Мы сейчас вот при нашей вот нынешней атомизации общественной, городской, вот если еще мы город возьмем, да, мегаполисы, нам это может быть даже непонятно вообще, как это может быть. У нас сохранялись, даже может быть еще и до сих пор сохраняются вот эти какие-то такие тоже, ну, общинно-коллективистские нюансы в поведении. Допустим, бабушки у подъезда сидят, да, и обсуждают, вот они знают друг друга и обсуждают, как у кого, чего, какая жизнь. Но это такие вот пережитки маленькие уже,

0: оставшиеся. А если мы возьмем столетней давности период, так там это было гораздо-гораздо шире, гораздо крепче. И вот тут уже был, я еще раз повторяю, принцип «один за всех, все за одного». То есть вот этот вот массовый коллективизм, массовое протестное движение, оно поднималось. Причем, ну я думаю, об этом уже в следующий раз будем говорить. Причем, на мой взгляд, вот самая большая была проблема для крестьян, вот так вот глядя по прошествии 100 лет, а на что они рассчитывали, на что они надеялись. Вот это их самоорганизация. Да, хорошо, да, они поднялись, да, они там создали армию, да, они создали, ну дальше-то что? Они пойдут до Москвы? Они смогут советскую власть вообще скинуть? Вот это вот вопрос. Но поднялись, взялись за оружие. Что дальше? Ну, я не знаю, там песни атаманские какие-то там, «Черный ворон», «Не кружись надо мной». Может быть, это тоже. Вот. Ну, я думаю, что это большая проблема, сейчас ее в двух словах не опишешь, но я надо постоянно тоже вот иметь в виду. Очень важный фактор, вот такой вот внутренней, опять же, самоорганизации.
1: И тогда возникает вопрос о роли личности в истории. Каким образом все-таки нашлись те люди, которые обладали достаточным знанием, навыками, умением для организации уже организованного сопротивления? Кем они были? Как это вообще получилось? И все-таки. Вот по-вашему, что послужило таким вот такой искрой, просто таким толчком, чтобы люди просто вот все сказали, все, край, предел, все, достали. И начался вот этот пожар осени 1920 года.
0: Застрельщики всегда есть. Вожаки есть. Вождей может не быть, а вожаки всегда находятся. Вот это вот глобально, на мой взгляд.
1: Вот мы как раз об этом поговорим после небольшого перерыва. Уважаемые радиослушатели, я же напоминаю, что наш специальный проект «Земли и воли», где мы говорим о главном вопросе нашего русского народа, о свободе и свободе распоряжаться землей, об этом мы продолжим через несколько секунд. Мы говорим о страшном 1920 году, который вылился не только в Тамбовское восстание, сопротивление крестьянства, страшным ужасом тогдашней, захваченной коммунистами советской власти. Но об этом через несколько секунд. Не переключайтесь. Будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. С начала года более 10 тысяч жителей Вологодской области обратились за медицинской помощью после укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, зафиксировано свыше 10 700 обращений. Половина случаев произошла на дачных участках, около 12% в лесах и на природе. Еще часть в городских парках и зонах отдыха. В регионе продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. Прививки уже получили более 118 тысяч человек, в том числе и дети. Медики напоминают о необходимости соблюдать меры защиты при отдыхе на природе. Вологжан предупреждают о новой мошеннической схеме. Владельцам земельных участков начали поступать сообщения о якобы выявленных нарушениях и необходимости оплатить штраф со скидкой по ссылке. В региональном управлении Росреестра напоминают, официальные штрафы не рассылаются через мессенджеры и СМС со ссылками. Кроме того, перед вынесением постановления собственника обязательно уведомляют о проверке. Переход по сомнительным ссылкам может привести к взлому аккаунта на портале госуслуг и потере личных данных. В Вологде 46-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась почти 2 миллионов рублей. По данным полиции, ей сначала написал лжесотрудник управляющей компании и попросил назвать код из СМС для записи на проверку счетчиков. Затем с ней связались якобы представители портала госуслуги и силовых структур, которые сообщили о взломе личного кабинета и убедили перевести деньги на безопасный счет. Возбуждено уголовное дело. В Череповце жильцы многоквартирного дома потеряли около 900 тысяч рублей при проведении капитального ремонта фасада. Деньги были перечислены со спецсчета подрядчику, который начал работы в 2022 году, но не завершил их. На приеме у главы города Андрея Накрашаева жителям дома 54 по Октябрьскому проспекту сообщили, что выявлены нарушения, в том числе несоответствие материалов требованиям безопасности. Горожанам предложат помощь в подготовке иска в суд и рассмотрят вопрос перехода дома на общий счет фонда капитального ремонта. Подростки на мопедах и сбитый пешеход. Три аварии за сутки произошло в регионе. В Вологде на Каменном мосту автомобиль сбил 50-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу. В Верховажском округе 13-летний подросток на скутере без прав сбил 8-летнего мальчика и скрылся. Ребенок осмотрен медиками, госпитализация не потребовалась. В селе имени Бабушкина 15-летний водитель мопеда врезался в прицеп, подросток госпитализирован. В Череповце временно ограничат движение транспорта на улице Гагарина с 9 утра 24 июня и до 5 вечера 25 июня будет закрыта нечетная сторона улицы на участке от Ленина до Металлургов в районе дома 37. Сквозного проезда в сторону Металлургов не будет. Ограничения связаны с ремонтом теплосетей. При этом движение общественного транспорта сохранится. Выезд из дворов будет организован в сторону улицы Ленина. Зуб уберут из центра Вологды. Памятник участникам Октябрьской революции и Гражданской войны, известный в народе как Зуб, перенесут с площади революции в парк 50-летия Октября. Это микрорайон Лукьяново. Решение связано с предстоящим благоустройством центральной площади. После переноса объект станет частью обновленного общественного пространства. Одновременно на площади революции восстановят фонтан. В Череповце ускорят ремонт Октябрьского моста. Глава города Андрей Накрашаев проверил ход работ вместе с подрядчиком и профильными специалистами и поставил задачу нарастить темпы строительства. Сейчас на объекте ведутся монтажные работы, выполняется гидроизоляция тротуаров и подготовка к установке ограждений. Капитальный ремонт моста продолжается с 2024 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Вологде в этом году начинается благоустройство торговой площади и прибрежной зоны реки Золотухи. Речь идет об участке между улицами Мира, Марии Ульяновой и Герцена рядом с танком Т-34, сообщил глава Сергей Жестяников. Вдоль реки Золотухи планируется обустроить пешеходную зону с освещением и декоративной подсветкой. Параллельно на торговой площади у старого рынка обновят мощение, освещение, установят малоархитектурные формы и проведут озеленение. Оба объекта сейчас проходят конкурсные процедуры. Завершить работы планируют к юбилею города. В Вологодской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Максимальные 100 баллов на экзамене получили 19 выпускников. Всего испытания по одному из обязательных предметов сдавали более 4000 школьников. По данным регионального министерства образования, число работ с результатом от 80 баллов и выше выросло по сравнению с прошлым годом на 5,5%. На сегодняшний день в области зафиксировано уже 46 100-бальных результатов по различным предметам. В Бабаевском округе готовятся отметить 400-летие села Борисово-Судское. Праздничные мероприятия пройдут 27 июня. Гостей ждут концертная программа, выставки, мастер-классы и гастрономический фестиваль «Борисовское хлебосолье». Одним из главных событий станет день открытых дверей в усадьбе Хвалевское, родовом имении дворян Качаловых. Посетители смогут познакомиться с историей усадьбы и принять участие в экскурсиях. Все собранные деньги направят на восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы, расположенного неподалеку от села. В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике продолжают восстанавливать уникальные памятники истории и культуры. С начала года специалисты отреставрировали около 60 экспонатов из коллекции икон, тканей и драгоценных металлов. Среди них посеребренная паникадила конца 16 века, старинные иконы и плащаница 18 столетия. Некоторые предметы удалось не только восстановить, но и точнее датировать. Сейчас в работе реставраторов находится еще более 100 памятников, которые после восстановления пополнят музейные экспозиции. Музыкальный спектакль «Элли в стране Гудвина» покажут в Череповце 19 июня. Постановка Череповецкого театра для детей и молодежи завершится творческий сезон проекта «Верещагинская карта». Бесплатно посетить спектакль смогут школьники от 7 до 13 лет, обладатели карты. С начала года участниками проекта стали более 10 тысяч детей со всей Вологодской области. В Вологде продолжается реставрация исторического здания детской музыкальной школы номер 4 на улице Октябрьской. Работы планируют завершить летом 2027 года, к юбилею города. Специалисты уже демонтировали кровлю и внутренние конструкции, укрепляют стропильную систему и прокладывают инженерные сети. В ходе работ удалось определить исторический цвет фасада. После реставрации здание сохранит зеленый оттенок. На время ремонта учебный процесс организуют на нескольких городских площадках. В будущем обновленный памятник архитектуры станет не только школой, но и экскурсионным объектом. Ансамбль народной музыки «Солнцеворот» представил Вологодскую область на туристическом форуме «Путешествуй» в Москве. Коллектив стал участником культурной программы одного из крупнейших туристических событий страны, которое в этом году объединило более 500 000 гостей из России и зарубежья. На главной сцене форума вологодские артисты исполнили народные песни. В День памяти и скорби 22 июня в Вологде пройдет акция «Судьба солдата», посвященная поиску сведений о фронтовиках Великой Отечественной войны. В Вологодской областной универсальной библиотеке жители региона смогут подать заявки на установление судьбы погибших и пропавших без вести родственников. Поисковый отряд и сотрудники библиотеки помогут найти информацию в электронных базах данных и архивных источниках. Акция пройдет на безвозмездной основе и начнется в 11:30. Также в 12:15 по всей области объявят минуту молчания в память о погибших в годы войны. Концерт «Завтра была война» состоится сегодня вечером на железнодорожном вокзале Череповца. Губернаторский оркестр русских народных инструментов исполнит песни военных лет. Именно с этого вокзала 22 июня 1941 года на фронт отправился первый эшелон добровольцев. В программе прозвучат композиции «Священная война», «Хотят ли русские войны», «Довоенный вальс» и другие. Вместе с музыкантами выступят солисты Череповца и 13-летний школьник Яромир Аксенчик. Начало концерта в 18:30, вход свободный. В Вологде начался проект «Летний ангажемент в театральном саду». Открыла программу музыкального вечера актриса камерного театра Мария Иваненко. В летнем дворике Дома актера прозвучали песни из известных отечественных и зарубежных фильмов, посвященные теме лета, путешествиям и любви. Мероприятие прошло в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. Следующая встреча проекта состоится уже 20 июня. Перед зрителями выступит заслуженный артист России Сергей Шустицкий с авторской программой «Не будем суетиться». И в продолжении темы в Вологде в рамках проекта «Летний ангажемент в театральном саду» состоится льняной концерт. На летней сцене Дома актера выступит ансамбль «Лен» из театра драмы и комедии «Фест», город Мытищи. 8 актрис представят вокально-стихотворную программу с народными песнями и авторскими композициями. Концерт пройдет 29 июня во дворике Дома актера. Организаторы отмечают, что программа объединяет музыку, поэзию и живое сценическое исполнение, создавая атмосферу летнего творческого вечера. И в завершении выпуска в Вологде в городской библиотеке номер 15 открылась выставка «Связь с миром», посвященная истории радио и телефонии. Экспозиция приурочена сразу к двум юбилеям – столетию первой радиостанции в городе и 150-летию изобретения телефона. Посетители могут увидеть редкие радиоприемники разных эпох, включая довоенные модели, а также телефонные аппараты от вертушки, спецсвязи до устройства 80-х годов. Многие экспонаты находятся в рабочем состоянии. Выставка будет работать до конца августа в городской библиотеке номер 15. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
0: Реклама. Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам. Департамент лесного комплекса напоминает всем вологжанам.
2: Будь осторожен в лесу с огнем.
3: Туши сигарету и ночью, и днем.
2: Одна сигарета, гектары пожара.
3: Деревья и звери
4: погибнут от жара.
0: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
5: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно, с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью небольшой дождь, плюс 12, завтра днем плюс 22. В Никольске ночью без осадков, плюс 11, завтра днем плюс 22. В Тотьме небольшой дождь, ночью 10 градусов, завтра днем плюс 21. В Кириллове ночью плюс 12, завтра днем плюс 17. В Вытегре ночью 12 градусов, завтра днем плюс 16. В Бабаеве небольшой дождь, ночью плюс 11, завтра днем плюс 18. В Череповце ночью плюс 11, завтра днем 20 градусов тепла. И в Вологде небольшой дождь, ночью плюс 12, завтра днем плюс 18. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17:45.
6: Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждения проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Под контроль России перешла Рая Александровка в ДНР. Свыше 550 украинских БПЛА перехвачено за прошедшую ночь над территорией России. Мишустин заявил, что Россия возвращается к столпам советского образования. И теперь подробнее. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, занявших сегодня населенный пункт Рая Александровка в ДНР, сообщили в военном ведомстве. В поздравительной телеграмме глава Минобороны отметил, что военнослужащие уверенно идут вперед, стойко и мужественно решают боевые задачи, внося огромный вклад в общее продвижение южной группировки войск. Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения 123-й и 88-й отдельных мотострелковых бригад 3-й общевойсковой армии южной группировки совместными усилиями взяли под контроль село Рай-Александровка в ДНР. Российские вооруженные силы также нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, используемым в интересах ВСУ, в ответ на террористические атаки Киева, говорится в сводке Минобороны. Бойцы поразили склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской. Армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Полтаве и Чернигове. 555 украинских беспилотников перехватили российские средства ПВО за прошедшую ночь над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны. На подлете к Москве в общей сложности сбито около 200 беспилотников. Работа ПВО продолжается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Несколькими дронам удалось достичь МНПЗ. По словам градоначальника, принимаются меры к ликвидации последствий. На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков. Главы европейских стран на саммите G7 пытались накачивать Дональда Трампа идеями для продолжения конфликта на Украине. Такое мнение выразил помощник президента России Юрий Ушаков на полях саммита «Россия-АСЕАН». Однако, по его словам, президент США – это политик, который придерживается собственных взглядов.
2: Трамп – он сильный политик, придерживается своих взглядов. Некоторые вещи он прокомментировал, другие, очевидно, оставил при себе. Но посмотрим, как дальше будет развиваться позиция. Там европейцы явно настаивают на то, что необходимо продолжать войну. И причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя, так сказать, якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Но с этих точек зрения они пытаются Трампа обработать, чтобы он занял более четкую проукраинскую позицию.
1: Ранее сообщалось, что Дональд Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского во время саммита «Большой семерки» во французском «Эвиан-Лебене». Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Минске расценил как провокацию удар украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. По его словам, заявление украинской стороны о непричастности к удару малоубедительно.
3: Мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. И они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы. Это кто-то купил, но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну. Ну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать.
1: Ранее Александр Лукашенко заявил, что атака беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области должна быть расследована вместе с Россией. Михаил Мишустин заявил, что Россия возвращается к столпам советского образования. Фундаментальное советское образование никто никогда не отменит и не заменит, заявил премьер-министр на международной конференции по укреплению культурных связей, развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге.
4: Фундаментальное советское образование Его никто никогда не отменит и не заменит. Более того, мы возвращаемся к тем столпам, которые заложили наши ученые, те, кто создавал великолепную школу образования. Ну и инженерная мысль, все то, что было связано. Для меня это тоже креативная индустрия, потому что инженер, он всегда создатель, он всегда тот, кто придумывает. А созидание – процесс очень сложный. И я говорю вот такую фразу молодежи, иногда мы встречаемся, о том, что я видел огромное количество великолепных экономистов, финансистов, которые получились, ну, не из самых лучших, может быть, инженеров, но не видел ни одного, даже не самого лучшего инженера, который бы получился из великолепного финансиста-экономиста.
1: Также Михаил Мишустин подчеркнул, что Россию и ее соседей связывает многовековая общая история, и одна из главных задач – сохранить это достояние. Суд Москвы конфисковал у блогера Александра Митрошина 115 миллионов рублей по делу об отмывании 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов, передает РИА Новости. Митрошина признана виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и приговорена к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 900 тысяч рублей. Суд также отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. Представитель стороны государственного обвинения попросил суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства активное содействие Митрошиной следствию. Астрономическое лето наступит в северном полушарии Земли в день летнего солнцестояния в воскресенье 21 июня в 11 часов 24 минуты. И к полудню солнце поднимется на максимальную в этом году высоту. В Москве она превысит 57 градусов, сообщили ТАСС в планетарии. 21 июня во всех странах северного полушария Земли будет самый длинный световой день в году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Голкипер Андрей Лунев продлил контракт с московским футбольным «Динамо», сообщает «Спортэкспресс». Новое соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на 1 год с возможностью пролонгации. Лунев выступает за бело-голубых с 24 года. В сезоне 25-26 он принял участие в 18 матчах. Пресс-служба московского «Локомотива» объявила об уходе нападающего Владислава Сарвеля. Сотрудничество с 28-летним игроком завершено по соглашению сторон. Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что восстановление после травмы затягивается. 40-летний футболист получил повреждение в начале апреля и пропустил концовку сезона. Напомню, в начале июня Акинфеев продлил контракт с армейцами до лета 2027 года. Алексей Ан покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Адмирал». Его сменил Виктор Гордиюк, ранее работавший генеральным менеджером и директором по развитию клуба, а также главным тренером команды молодежной хоккейной лиги «Тайфун». Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» объявил о подписании контракта с форвардом Максимом Барашковым. Соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Ранее баскетболист выступал за МБА «МАИ». Результат чемпионки России в прыжках с шестом Полины Кнорос, показанной в рамках Дня прыжков, который проходил в Москве 7 июня, внесен в топ-лист Международной федерации легкой атлетики и официально считается лучшим результатом в карьере спортсменки. Кнорос на турнире удалось преодолеть планку, которая была установлена на отметке 4,87. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода сообщил о задачах на предстоящий чемпионат Европы. Цели на самом деле максимально сдержанные, скажем так, попасть во все 3 финала на 3 дистанциях и постараться закрыть все эстафеты. Это минимальная планка, цитирует спортсмена ТАСС. Напомню, чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: В пятницу 19 июня в Петропавловске-Камчатском ожидается 12-14 градусов. В Южно-Сахалинске от 21 до 23 тепла. В Магадане плюс 6, плюс 8 градусов. В Хабаровске временами дождь 23-25 градусов. Во Владивостоке 21-23 градуса выше нуля, без существенных осадков. В Екатеринбурге плюс 25, плюс 27, кратковременный дождь и гроза. В Челябинске также 25-27 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге без существенных осадков 20-22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди. Ночью 10-12 градусов, днем 19-21 градусов.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 14.
1: О, высокородная и отважная сеньора, как бы великие и удивительные ни были испытания, которым мне придется подвергнуться, клянусь, что я до конца с помощью Бога выполню свое обещание. Когда же я покончу с этим гнусным насильником и введу вас в мирное владение вашим государством, вы можете располагать собой по вашему свободному усмотрению, ибо сердце мое занято, воля пленена и разум похищен той, которая...
2: Как? Что вы говорите, сеньор Дон Кихот? Не может быть!
3: Никто не знает, куда повернется колесо фортуны, ваше высочество.
4: Клянусь вам, сеньор Дон Кихот, что вы не в своем уме.
3: Что?
4: Как это можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на такой знатной принцессе? Женитесь, непременно женитесь, черт вас побери! Неужели вы думаете, что сеньор Дульсинея красивее принцессы? Готов поклясться, что она принцессе в подметке не годится?
5: Дон Кихот, услышав эти кощунственные слова, мгновенно распалился гневом и, подняв копье, без всяких слов и предупреждений, закатил Санчо два таких удара, что тот растянулся на земле.
2: Сеньор Дон Кихот, остановитесь!
5: Если бы Доротея не упросила нашего рыцаря пощадить своего оруженосца, он, наверное, прикончил бы его на месте.
1: Неужели вы думаете, нахал, что я вечно буду прощать ваши наглости? Да знаете ли вы, болван, бездельник, деревенщина, что только мысль о Дульсинее дает мне силу и мужество? Ну-ка скажите, плут с языком гадюки, кто, по-вашему, отрубил голову великану и сделал вас маркизом? Ибо все это я считаю совершившимся. То, что задумано, сделано. Она сражается во мне и побеждает мною, а я живу и дышу ею, и в ней моя жизнь и бытие. Гнусный негодяй! Благодаря ей вас подняли из праха и возвели в знатные сеньоры. Неблагодарны, берегитесь!
5: Хотя Санчо был оглушен страшными ударами, но все же расслышал слова Дон Кихот. Проворно поднявшись с земли, он спрятался за мула, на котором сидела Доротея.
4: Да вы подумайте, сеньор, ведь потом вы сможете вернуться к сеньоре Дульсинее. Что же касается красоты, то я в это дело не вмешиваюсь.
1: На этот раз я тебя прощаю. И ты прости мне причиненную тебе обиду. Часто сгоряча человек делает то, в чем потом раскаивается.
4: Это я знаю, ваша милость. Вот и я сам никак не могу удержаться, чтобы не сказать того, что вертится на языке.
1: И все же, Санчо, думай о том, что говоришь.
4: Ну, ладно. Бог все видит, он и рассудит, что хуже. Дурно ли говорить, как я говорю, или же дурно поступать, как ваша милость?
2: Все, хватит, довольно болтать, Санчо. Ступайте, поцелуйте руку вашему господину и попросите у него прощения. А впредь будьте осторожны в похвалах и порицаниях и не говорите дурно о прекрасной сеньоре из Табосса. А в остальном доверьтесь Богу, и все пойдет хорошо.
5: Санчо подошел к Дон Кихоту и попросил пожаловать руку, которую тот с достоинством протянул ему. Санчо ее поцеловал, а Дон Кихот дал ему свое благословение. Затем он предложил верному оруженосцу пройти с ним вперед. Нашему рыцарю нужно было расспросить его об очень важных вещах. Но в эту минуту они увидели, что навстречу им едет какой-то человек верхом на осле. Сначала они приняли его за цыгана, но едва Санчо, у которого при виде каждого осла глаза на лоб лезли, пристально вгляделся в незнакомца и тотчас же признал в нем освобожденного каторжника де Пасамонте, а в осле своего возлюбленного серого.
4: Вот он! Ворхен и Сильо! Неблагодарная тварь! Отдай мне мое добро! Верни мне жизнь! Не смущай моего покоя! Оставь мне моего осла! Возврати мне мое сокровище! Убирайся прочь, вор, мошенник, негодяй!
5: Но столько бранных слов и не понадобилось. При первом же возгласе оруженосца каторжник соскочил с осла и пустился на утек рысой, похожий на галоп, так что в одну минуту скрылся из глаз. Санчо же подбежал к своему серому и обнял его, стал ласкать и целовать точно человека.
4: Сокровище мое! Ослик души моей! Друг мой сердечный! Как тебе жилось без меня?
5: Осел же молчал и позволял себя ласкать и целовать. Тут подоспели остальные путники.
3: С возвращением сердечного друга, Санчо.
2: Поздравляю вас, Санчо.
3: Вот теперь, Санчо, вы можете успокоиться и более не думать о трех ослятах.
1: Нет, нет, святой отец, раз я обещал, я выполню свое обещание и подарю ему трех ослят. Он их заслужил.
4: Вы так добры, господин мой.
5: Санчо был совершенно счастлив. Он взобрался на своего серого, и все двинулись в путь. Дон Кихот со своим оруженосцем по-прежнему ехали впереди, а священник с Доротеей и мастером Николасом несколько позади.
3: Я искренне поражен, сеньора Доротея. Как быстро вы вошли в роль принцессы и с каким искусством сочинили эту страшную историю про великана.
2: Это потому, сеньор священник, что я сама прочла много рыцарских романов. Некоторые из них мне нравятся, однако я просто потрясена тем, как этот злополучный идальго легко верит во все фантазии.
3: Да, и принимает их всерьез. Но слава богу, что он несет всякий вздор только тогда, когда говорит о рыцарях и великанах. А обо всем остальном судит здраво и глубокомысленно.
2: Да-да.
3: И в этот момент к нему испытываешь глубокое уважение.
6: Совершенно согласен с вами, падре.
5: Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал беседовать с Санчо Пансой.
1: Друг мой Панса, бросим наши распри. Не помни зла и скажи мне теперь, где, как и когда ты видел Дульсинею? Что ты ей сказал? Что она ответила? Только не надо лжи. Записную книжку, в которой я писал послание, я нашел у себя через 2 дня после твоего отъезда. Это меня очень огорчило. Я думал, что ты вернешься, как только спохватишься, что письма нет.
7: Я так и поступил бы, но, к счастью, я запомнил письмо наизусть, когда ваша милость мне его читала. Я заехал в монастырь святого Ильдефонса Альмодоварского и продиктовал его Риздичему, который слово в слово записал его и при этом прибавил, что хотя много приходилось ему читать посланий об отлучении от церкви, но такого красивого послания он в жизнь свою не видел и не читал.
1: И ты до сих пор помнишь его наизусть?
7: Нет, сеньор. Я помнил его до тех пор, пока было нужно. Как только я его продиктовал Ризничему в монастыре святого Ильдефонса Альмодоварского, так тут же и забыл. Впрочем, нет, начало я помню. Превозмутительное... Виноват.
1: Санчо.
7: Виноват. Вот. Превосходительная сеньора. А конец такой. Ваш погроб – рыцарь печального образа. А в середку я вставил 3 душа моя, жизнь моя, да еще очи мои.
1: Мне бы хотелось еще знать, что делала моя дама, несравненная королева красоты сеньора Дульсинея, когда ты явился к ней. Впрочем, догадываюсь, она, вероятно, низала жемчуг Или вышивала золотом какой-нибудь подарок мне, плененному ею рыцарю?
7: Нет, она на заднем дворе просеивала зерно.
1: Возможно, возможно. Но зерна, которым прикасались ее руки, превращались, конечно, в жемчужины. А ты посмотрел, друг мой, какое это было зерно, белое или черное?
7: Желтое, ваша милость.
1: Будь уверен, друг Санчо, что это желтое зерно, просеянное ею, даст самый белый хлеб. Однако, рассказывай дальше. Что сделала сеньора Дульсинея, когда ты вручил ей письмо? Покрыла его поцелуями? Или в знак особого почтения ко мне возложила себе на голову? Ну, говори же скорее.
7: Когда я ей подал письмо вашей милости, она усердно трясла сито с зерном. Поэтому она сказала мне: положите его, мой друг, там на мешок. Сейчас мне некогда. Я прочту его, когда кончу просеивать зерно.
1: О, мудрая сеньора, мудрая сеньора. Она хотела прочитать его не спеша, чтоб вполне насладиться. А она расспрашивала, конечно, обо мне. Что ты отвечал? Не утаивай от меня, пожалуйста, ни единого слова.
7: Ну, она-то ничего не спрашивала. А я ей рассказал, что ваша милость наложила на себя покаяние из любви к ней. Бродите в горах раздетые, спите на твердой земле, кувыркаетесь на острых камнях и с плачем проклинаете судьбу.
1: Ты очень неудачно выразился, проклинает судьбу. Напротив, я ее благословляю и буду благословлять во все дни моей жизни за то, что она не спаслала мне счастье любить такую высокую и знатную сеньору, как Дульсинея Тобоска.
7: Это-то очень что высокое. Вершком на три повыше меня будет.
1: Да вы разве мерились с ней ростом? Как ты осмелился на это?
7: А очень просто. Когда я ей помогал взваливать мешок пшеницы на осла, мне пришлось стать с ней рядом. Тут я и заметил, что она повыше меня будет.
1: Поистине, высокие достоинства ее души находятся в полной гармонии с ее высоким ростом. Итак, что же она сказала, когда окончила просеивать пшеницу и прочитала письмо?
7: Да она и не читала его, потому что не умеет ни читать, ни писать. Взяла письмо и порвала его на мелкие кусочки, опасаясь, что оно может попасть в чужие руки. Она сказала, что с нее довольна и того, что я ей на словах передала любви вашей милости и об удивительном покаянии, которое вы наложили на себя. А под конец она приказала мне передать вашей милости, что она целует вам руки и умоляет вас поскорее выбраться из этих дебрей, перестать делать глупости и поспешить в Тобоса.
1: Целует руки? Так и сказала?
7: Так и сказала. Уж очень ей хочется повидать вашу милость. И очень смеялась, когда я ей сказал, что ваша милость называет себя рыцарем печального образа. А потом я ее спросил, явился ли к ней на поклон бескаец. Она ответила, что приходил, и показался ей славным парнем.
1: Но скажи мне, что она тебе подарила за вести, принесенные тобою? Среди дам и странствующих рыцарей издревле существует обычай делать дорогие подарки оруженосцам, наперсницам, карликам, приносящим вести от дам кавалерам и от кавалеров дамам.
7: Какой прекрасный обычай! Но, к сожалению, теперь о нем, кажется, забыли. Нынче должно быть принято дарить ломоть хлеба с сыром. Такой ломоть и протянула мне через забор сеньора Дульсинея, когда я с ней прощался. Могу только добавить вашей милости, что сыр был овечий.
1: Да, обычно она очень щедра. Должно быть, в эту минуту у нее не было под рукой никаких драгоценностей, поэтому она ничего тебе и не дала. Но ты не беспокойся, друг мой. Твое от тебя не уйдет. Я все улажу. Но знаешь, что меня больше всего изумляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по воздуху. Ведь до Тобоса больше 30 миль.
7: А, так это все Росинант, ваша милость. Я не мог его удержать. Это такой конь, сеньор, такой!
1: Нет, нет. Это Санчо мудрый волшебник, который обо мне заботится и мне покровительствует. А такой у меня есть, иначе я не был бы настоящим странствующим рыцарем. Так вот, этот волшебник незаметно перенес тебя туда и обратно, Санчо. Но поговорим о другом. Ты же знаешь, что моя сеньора приказывает мне немедленно явиться к ней. И я обязан исполнить ее приказание. Но я дал клятву принцессе послушно следовать за ней. А закон рыцарства повелевает прежде всего сдержать данное слово и потом уже думать о себе самом и о своих чувствах.
7: Тогда разрешите, ваша милость, дать вам один совет. Нечего вам тратить время на свидание с сеньорой Дульсинеей. И отправимся к мы... Немедли убивать великана.
1: Санчо, меня томит страстное желание поскорее увидеть мою сеньору.
7: Простите мне мою смелость, сеньор, но я уже в таком возрасте, что могу давать не один совет, а два.
1: Знаю я твой совет. Мне следует жениться, чтобы я поскорее стал королем и смог осыпать тебя милостью.
7: Тогда позвольте, ваша милость, дать вам третий совет. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Это я к тому, что вы, будучи самым благородным рыцарем на свете, ведь можете взять с принцессы честное слово, что после победы над великаном она отдаст вам не все, а только половину королевства еще до того, как вы женитесь на ней.
1: Но это может быть воспринято Санчо жестом недостойным рыцаря.
7: А вот и нет, ваша милость. Если вы женитесь, то получите все королевство, а по уговору только половину. А это... в два раза благороднее. А получив во владение часть королевства, вы будете вправе подарить целую провинцию кому захотите. А кому же вам подарить ее, как не мне? А после этого ваша милость спешит к сеньоре Дульсинее, а я...
1: О, как ты прост и глуп. Ты думаешь только о награде. Знай же, величайшая честь и слава выпадает на долю той дамы, который служит влюбленный в нее странствующий рыцарь, не помышляющий ни о какой награде.
7: А наш священник говорил в проповеди, что такой любовью следует любить Бога, без надежды на награду и без страха наказания. Именно так он и говорил. Но я предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь.
1: Черт побери этого мужлана. Иной раз он неплохо рассуждает, право же, не хуже любого грамотея.
7: А я, ей-богу, и читать не умею. Да, вот что. Если ваша милость все же подарит мне провинцию, то неплохо бы, чтобы эта область прилегала к морю.
1: Думаю, это будет не так сложно сделать. Однако, друг Санчо, позволь узнать, зачем тебе море? Для каких путешествий? По-моему, на своем сером... тебе будет гораздо удобнее и приятнее, чем на палубе корабля.
7: Я вот что думаю, ваша милость. Если мне не понравятся тамошние края, я погружу моих вассалов-негров на корабли, отвезу их в Испанию и продам в рабство. Уж с этим я управлюсь.
5: Неизвестно, что ответил бы на это Санчо Панса Дон Кихот, поскольку в эту минуту мастер Николас крикнул им, чтобы они остановились и подождали, так как священник и принцесса решили сделать привал у источника, протекавшего близ дороги. Санчо этому очень обрадовался. Он все время опасался, как бы Дон Кихот не догадался, что его верный оруженосец просто-напросто его дурачит, рассказывая басни о Дульсинее. Тем временем все общество расположилось отдохнуть и закусить. Пока они закусывали, на дороге появился какой-то мальчик. Взглянув на наших путников, он вдруг остановился, помедлил минуту, а затем бросился к Дон Кихоту.
8: Сеньор рыцарь, вы меня не узнаете? Да ведь я Андрес! Тот самый мальчик, которого злой хозяин привязал к дубу и ваша милость освободила.
1: Да-да, я узнал тебя. Сеньоры, вот теперь-то вы сможете убедиться, насколько необходимо, чтобы в мире существовали странствующие рыцари, которые борются за справедливость и мстят за обиды, творимые злыми и порочными людьми.
5: И Дон Кихот рассказал своим спутникам, это уже известную нам, историю с мальчиком, которого избивал хозяин стада якобы за леность и нерадивость, и о том, как сурово Дон Кихот обошелся с хозяином, обязав его заплатить мальчику все до единого реала, и тот обещал немедленно исполнить приказание рыцаря.
1: Расскажи этим сеньорам все, что было. Пусть они увидят, как нужны и полезны странствующие рыцари.
8: Да все, что ваша милость рассказала, истинная правда. Только конец дела был совсем иной, чем думает ваша милость.
1: Как иной? Неужели хозяин тебе не заплатил?
8: Он не только не заплатил, а едва ваша милость выехала из лесу, как он опять привязал меня к дубу и отстегал так, что у меня вся кожа со спины слезла. При этом он так издевался над вашей милостью, что и я бы расхохотался, да уж очень больно было. Потом он бросил меня в лесу еле живого. У меня едва хватило сил добраться до больницы, и там я и провалялся до нынешнего дня. А во всем виновата ваша милость. Если бы вы ехали своей дорогой, мой хозяин дюжину-другую ударов бы меня отвесил, а потом отвязал бы меня и заплатил бы долг. А вы и довели его до белого коленя. Понятное дело, что вам-то он перечить не смел. Но когда вы уехали, он всю свою злобу выместил на мне. Да так, что я, должно быть, на всю свою жизнь останусь калекой.
1: Сознаюсь, я поступил неправильно. Мне нельзя было покидать тебя, прежде чем он не заплатил своего долга. Но ведь ты помнишь, Андрес, что если он тебе не заплатит, я поклялся разыскать его, куда бы он ни спрятался, хотя бы в чреве кита.
8: Это правда. Да мне-то что проку в этом?
1: Вот ты сейчас увидишь, будет прок или нет. Санчо, седлай Росинанта.
2: Сеньор рыцарь, погодите, что вы намерены делать?
1: Я отыщу этого крестьянина и заставлю его уплатить Андресу все до последнего муравейдиса.
2: Сеньор Дон Кихот, кажется, вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не вернете мне королевство. Поэтому самое разумное, что вы сейчас можете сделать, это сдержать свой гнев и отказаться от поисков этого крестьянина.
1: Да, это правда. Придется тебе, Андрес, потерпеть до моего возвращения. Но я еще раз обещаю и клянусь, что не успокоюсь, пока не отомщу за тебя и не заставлю хозяина заплатить свой долг.
8: Да не верю я вашим клятвам. Да и не нужно мне вашей мести. Все, о чем я сейчас думаю, это только о том, как бы мне добраться до Севильи. И коли найдется у вас что-нибудь поесть, дайте мне в дорогу. И оставайтесь с миром. Дай бог, чтобы в своих странствиях вы добыли себе столько же добра, сколько принесли мне.
9: Возьми-ка, сынок, хлеб да сыр. Пока только это нам удалось добыть. А больше ничего.
8: Сеньор странствующий рыцарь, ради бога, если вам еще когда-нибудь случится со мной встретиться, не заступайтесь за меня. Хотя бы меня резали на куски. От вашего заступничества мне будет только хуже. И будьте вы прокляты вместе со всеми вашими странствующими рыцарями!
5: Дон Кихот хотел было встать, чтобы проучить его, но Андрес так припустился бежать, что никому бы и в голову не пришлось догонять его. Рыцарь был очень смущен рассказом Андреса, а его спутники с величайшими усилиями сдерживали душивший их

0: Вы слушали 14-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, Доротея Елена Харитонова, мальчик Андрес Прохор Чеховской. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: Кино.
2: Говорят, что она была незаконно рожденной, что сидела в тюрьме, что в 72 года снялась для эротического журнала. Софи Лорен. Сказка со счастливым финалом. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Она появилась на свет в благотворительном отделении клиники королевы Маргариты в Риме 20 сентября 1934 года и была зарегистрирована в разделе «Незаконно рожденные» под номером 19. Отец Рикардо Шиколоне признавать ее не хотел, поскольку мать девочки, уроженка Пациоли Рамильда Вилани, была для него лишь одной из многочисленных подружек. Впрочем, мама, разглядя и бабника Рикардо, София сына пристыдила, и тот, скрипя сердце, дал новорожденной свою фамилию. В честь благодетельницы Софии Шиколоне и получила имя. В дальнейшем он с дочерью практически не виделся. К тому времени Рамильда, очень похожая в юности на Грету Гарбо, поняла, что карьеры актрисы ей не видать, и вернулась к родителям в Пациоли, близ Неаполя, где девочка пошла в школу. Там ее дразнили одноклассники за то, что росла без отца. А еще в детстве она была высокой и очень худой, и ее прозвали «зубочисткой».
3: Из воспоминаний Софи Лорен. Часто одноклассники, болтая друг с другом, показывали на меня пальцами и смеялись. Я ненавидела их за это и старалась приходить в школу либо за 5 минут до занятий, когда почти все уже были в сборе, или наоборот, пораньше, за час до начала уроков, пока в школе никого не было. Спокойнее всего я чувствовала себя среди сирот, которым обычно в классе отводили самые

0: она превратилась в настоящую красавицу. Как говорится, рано созрела. Тогда у Рамильды и появились честолюбивые надежды, что дочь осуществит то, чего не удалось ей, сделает карьеру в шоу-бизнесе. В послевоенной Италии в большой моде были конкурсы красоты. Один из них, «Принцесса моря», проходил в Неаполе. Рамильда внесла дочь в список претенденток без ее ведома. В результате София вошла в пятерку победительниц и получила в качестве награды 2 билета на поезд в Рим, где, как узнала Рамильда, в газетах начался набор актеров для итало-американского фильма «Кама Гридеши». Рамильда пошла к директору школы, где училась София, сказала, что дочь приболела и 3 дня посидит дома. На этом образование 14-летней Софии Шиколоне окончилось.
1: Из книги Харриса Уоррена «Софи Лорен». На римской студии «Чиночита» ассистент по актерам спросил Софию, не говорят ли они по-английски. Рамильда ответила за нее, что да. Пока присутствующих выстраивали для собеседования, мать наставляла дочь отвечать на вопросы коротко «yes». Когда они подошли к столу, где сидел режиссер фильма Марвин Лерой, он спросил ее, говорит ли она по-английски и выступала ли где-либо раньше. На оба вопроса Софья, не раздумывая, ответила «yes». Тогда директор спросил, как ее зовут и сколько ей лет, на что получил тот же самый ответ. Ему все стало ясно. Скорее развеселившись, чем рассердившись, Лерой одобрил кандидатуру юной красавицы для эпизодической роли. Гонорар составил 50 тысяч лир, то есть $76.
0: В 16 она жила в Риме одна. Взяв псевдоним София Лазарро, снималась в массовке и эпизодах, а также для итальянских комиксов, так называемых «фуметти». Это когда вместо рисунков используются фотографии. Как-то в ночном клубе на открытом воздухе в парке Аппиан рядом с Колизеем к ней подошел мужчина, намного старше ее, как выяснилось позже, на 24 года. Лысоватый, но приятный и элегантный. Сказал, что кинопродюсер запустил карьеру многих звезд и то же самое может сделать для нее. Мужчину звали Карло Фортунато Пьетро Понти.
2: Из воспоминаний Софи Лорен. Я в жизни знала много мужчин, но по сравнению с моим Карло, все они похожи на плоские деревянные фигуры. Живым, настоящим среди них был только он. Он был мужем, другом, наставником, отцом, любовником, отцом наших 2 сыновей. Он научил меня всему – ходить, одеваться, есть. И так во всем. Ему было 94 года, когда он ушел из жизни, а мне чудилось, что мы ровесники. Всему, что имею, я обязана ему, а еще спагетти.
0: Впрочем, это было через много лет, а сначала Софии пришлось брать уроки актерского мастерства, избавляться от неаполитанского произношения, худеть и провести некоторые манипуляции с внешностью. Правда, она категорически отказалась укорачивать нос. Ну и, наконец, сменила фамилию. Кстати, придумал ее продюсер Джиафредо Ломбардо, продюсер фильма «Африка за морями», в котором снималась 18-летняя София. Псевдоним Лазарро, равно как ее фамилия Шиколоне, ему категорически не нравились. В его кабинете как раз висела афиша, выпущенная к выходу нового фильма его студии, в котором в главной роли снималась шведка Марта Торрен. Продюсер заменил фамилии первую букву, а из имени София изъял последнюю. Так и родилась Софи Лорен. Первой по-настоящему звездной работой Софи стал фильм «Золото Неаполя», где она сыграла любвеобильную супругу продавца пиццы. Тогда же красавица впервые заговорила, а потом и запела на экране. До этого роли были немыми или ее дублировали из-за неаполитанского произношения. Вот как она зазывает покупателей в пиццерию мужа. «Золото Неаполи» снимал великий Витторио де Сика, неаполитанец, как и Софи, разглядевший в 20-летней девушке будущую кинодиву.
1: Из воспоминаний режиссера и актера Витторио де Сика. Это было откровение. Софи создана не так, как другие женщины, которых я знал. Она вела себя по-другому и по-другому волновала меня. Я смотрел на ее лицо, на ее необыкновенные глаза и видел перед собой чудо. Наиболее впечатляющим качеством Софи можно назвать импульсивность. По своей природе неаполитанцы – экстраверты, и у нее все жесты, движения и даже суждения были размашистыми. Ничего зажатого, спрятанного, никакой неопределенности. Я не говорю, что это личная особенность Софи. Мы неаполитанцы все таковы. Мы взрывоопасны. Но у нее все эти качества проявляются в максимальной степени.
0: Так Софи Лорен вошла в компанию блистательных итальянских кинодив наряду с Сильваной

Мангана, Сильваной Помпанини, Джинелло Бриджидой, а потом и превзошла их, поскольку стала не просто итальянской, а голливудской звездой. Причем блистательно проявила себя в самых разных жанрах, драмах, таких как «Ключ», «Любовь под вязами», «Подсолнухи», исторических блокбастерах, «Эль Сид», «Падение Римской империи», комедиях, «Миллионерша», «Красотка в розовом трико». Именно она стала первой актрисой, получившей «Оскара» за лучшую роль на иностранном языке за шедевр Витторио де Сика «Чочара». Второго почетного ей вручили в 1981-м. Впрочем, настоящей кинозвезды без скандалов не бывает. И они у Софи Лорен столь же яркие, как и ее роли. Она крутила романы с Кэри Грантом, Энтони Квином, Джоном Кеннеди, провела 17 дней в римской тюрьме за неуплату налогов, снялась в 72 года для эротического календаря Пирелли. Пару лет назад неожиданно записала успешный музыкальный альбом. И даже сейчас, 87, время не властно над ее шармом и обаянием, поскольку, как она сказала однажды, ничто не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива.

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. Дети играют в театр. Продолжение беседы.
1: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
0: Заслуженный деятель искусств России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
5: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
4: Но цифры действительно пугают.
5: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
4: Но почему это происходит?
5: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
4: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
5: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
4: А разве это не так?
5: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
4: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
7: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
4: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
7: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий. Поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
4: А вот что насчет технологии производства?
7: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
4: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
7: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
7: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
4: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
6: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
8: «Бородин» — это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
0: И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
9: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени – в авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
10: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
11: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россию и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства, заявил Владимир Путин на саммите в Казани. Под контроль России перешла Рай Александровка в ДНР. Министр обороны Белоусов проинспектировал группировку «Север». Американские переговорщики в ближайшее время могут посетить Россию, считают в Кремле. И теперь подробнее. Россия и страны АСЕАН привержены формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите стран АСЕАН в Казани, где в эти минуты идет выступление главы государства. Также Путин сказал, что участники саммита Россия и АСЕАН высказались за качественное и количественное увеличение торговли сторон.
2: Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН. Принят и план действий России и АСЕАН, содержащий конкретные меры по укреплению связи нашей страны с ассоциацией в политике и безопасности, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной областях.
1: Россия и страны АСЕАН договорились укреплять сотрудничество в области защиты объектов культуры и собственности в целях сохранения культурного наследия народов. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом на саммите в Казани. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 98 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны. В Красном Лимане подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями, говорит в сообщении ведомства. Группировка «Север» за сутки уничтожила до 195 украинских военных. В зоне действия группировки «Запад», которая также заняла более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 210 человек. Уничтожено 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов, 18 автомобилей, 2 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки. Также в военном ведомстве сообщили о взятии под российский контроль села Райалександровка в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Север», выслушал доклады командования о текущей обстановке и продвижении войск в зоне СВО, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве заявили, что командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны о продвижении войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника. По завершении работы на командном пункте Андрей Белоусов вручил военнослужащим группировки «Север», отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения операций, ордена мужества. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы, явно настаивая на необходимости продолжения войны на Украине, руководствуются совершенно неверными ложными постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил. Спецпосланник президента США Стив Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время могут посетить Россию, также сообщил помощник президента в эфире телеканала «Россия».
3: Оба переговорщика, и Кушнер, и Уитков, в ближайшее время посетят Россию. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами. Будут присутствовать на начале работы по основному соглашению. Поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены. Но мы исходим, что это будет в ближайшее время. И когда будет нам и им удобно, то утвердим дату их приезда к нам.
1: Ранее сообщалось, что Иран и США подписали электронную версию меморандума о завершении конфликта. Юрий Ушаков считает, что теперь предстоит самый важный этап переговоров по основному соглашению. Россию и ее соседей связывает многовековая общая история. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей в Санкт-Петербурге. По его словам, одна из главных задач – сохранить это достояние.
4: Наша задача – максимально сохранить это общее многонациональное достояние, обогатить его новым содержанием. Нас связывает многовековая общая история. Мы очень бережно храним и отстаиваем правду о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, чтим героизм и мужество наших предков, которые плечом к плечу боролись с фашистскими захватчиками, но и вместе создаем условия для расширения прямых контактов между нашими гражданами, чтобы у людей было больше возможностей узнать своих ближайших соседей, друзей, познакомиться с их традициями, искусством, культурой.
1: Михаил Мишустин также заявил, что фундаментальное советское образование невозможно заменить, и Россия возвращается к его базовым принципам. Свыше 340 комнат матери и ребенка и групп кратковременного пребывания детей уже создано на базе вузов России. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на втором Всероссийском фестивале студенческих семей. Министр также отметил, что к 30-му году в университетах должны появиться не менее 1000 таких комнат и групп одновременного пребывания детей. На этом выпуск завершен. Далее новости спорта и прогноз погоды. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Голкипер Андрей Лунев продлил контракт с московским футбольным «Динамо», сообщает «Спортэкспресс». Новое соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на один год с возможностью пролонгации. Пресс-служба московского «Локомотива» объявила об уходе нападающего Владислава Сарвеля. Сотрудничество с 28-летним игроком завершено по соглашению сторон. Никита Чернов подписал контракт с «Крыльями Советов». Соглашение рассчитано на 3 года. Прошлый сезон Чернов провел в самарском клубе на правах аренды. 1 июня защитник покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что его восстановление после травмы затягивается. 40-летний футболист получил повреждение в начале апреля и пропустил концовку сезона. Напомню, в начале июня Акинфеев продлил контракт с армейцами до лета 2027 года. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с форвардом Николаем Чебыкиным. Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона 27-28. Предыдущим клубом хоккеиста была «Северсталь». Результаты чемпионки России в прыжках шестом Полины Кнорос, показанной в рамках Дня прыжков, который проходил в Москве 7 июня, внесен в топ-лист Международной федерации легкой атлетики и официально считается лучшим результатом в карьере спортсменки. Кнорос на турнире удалось преодолеть планку, которая была установлена на отметке 4.87. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода сообщил о задачах на предстоящий чемпионат Европы. Цели на самом деле максимально сдержанные, скажем так, попасть во все 3 финала на 3 дистанциях и постараться закрыть все эстафеты. Это минимальная планка, цитирует спортсмена ТАСС. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Финал 6 Кубка России по волейболу среди мужских команд состоится в Новосибирске. Турнир пройдет с 25 по 31 января 2027 года на «Локомотив-арене». Последний раз Новосибирск принимал финал 6 в 2010 году. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В пятницу 19 июня в Екатеринбурге ожидается 25-27 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Челябинске без осадков, 25-27 градусов выше нуля. В Тюмени плюс 27, плюс 29 без осадков. В Ханты-Мансийске 26-28 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Сургуте и Омске от 30 до 32 градусов без осадков. В Новосибирске 28-30. В Санкт-Петербурге без существенных осадков. 20-22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди. Ночью 10-12 градусов, днем 19-21. Сейчас в столице плюс 15 градусов.

0: Радио России. Культура.
1: И все это музыка.
2: Авторская программа Дмитрия Бертмана.

0: Я приглашаю вас в театр «Геликон Опера». Когда открывался наш театр после реконструкции, естественно, мы думали, чем открывать театр. И смотрели, конечно, это должна быть русская опера и какая-то такая, которая не идет сегодня особо в России. И мы решили поставить оперу «Садко». Первая постановка этой оперы случилась именно по этому адресу, Большая Никитская, 19, на сцене частной оперы Мамонтова. И поэтому это такое географическое возвращение этой оперы на родное место для этой оперы. Мало того, наш театр стоит на подземной реке. И здесь находится приток реки Волхонка. А как мы знаем, главный персонаж оперы – это царевна Волхова. И поэтому мы решили сделать этот спектакль. Канал «Культура» показывал легендарный спектакль Бориса Александровича Покровского с выдающимися исполнителями. Там пели и Тамара Милашкина, и Владимир Атлантов. Я этот спектакль помню еще с детства. И когда открывался занавес, то, конечно, были всегда аплодисменты. И вот ставить сегодня оперу «Садко» – это, конечно, очень рискованно. У нас потрясающая машинерия, которую, конечно, я задействовал в этом спектакле как постановщик, когда сцена вся двигается, поднимается. Это очень эффектно, очень интересно. Но главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство, находить себе какую-то подводную жизнь и трагедия семьи его, а у него есть жена Любава, и у нее есть дети. И вот эта история этой семьи и возвращение и спасение в этой семье стало основной идеей этого спектакля. В спектакле роль Садко исполняет Игорь Морозов, лауреат конкурса Елены Образцовой. Роль Любавы Ирина Рейнард, замечательная, красивая меццо-сопрано. И, конечно, мне хочется отдельно сказать про роль царевны Волховы. Это Лидия Светозарова, потрясающе талантливая певица, которая закончила ГИТИС, мой курс. Я ее знаю еще с момента поступления в институт. Я очень счастлив за нее. И, конечно, роли гостей. Это Максим Пастер в роли индийского гостя, Алексей Исаев в роли веденецкого гостя и Михаил Гужов в роли варяжского гостя. Вообще наличие вот такого ансамбля певцов и может только гарантировать постановку этой оперы. Я вас приглашаю в «Геликон оперу» на постановку оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Садко».
1: Продолжение. Часть четвертая. Пристань в Великом Новгороде у Воздвижения, на берегу Ильмень озера. Около пристани корабли темно-голубого цвета, цвета морской волны. На площади новгородцы толпятся около заморских торговых гостей, варяжских, индийских, веденецких, и рассматривают навезенные ими товары. Появляется Садко и обращается к гостям иноземным, чтобы рассказали они о странах своих. Садко обещает посетить ту страну, которая ему больше понравится. И вот гость из Индии.

0: чудесен тропический океан со своей лазурью и фосфорическим светом, чудесно тропическое солнце и облака, но ночное тропическое небо на океане чудеснее всего на свете.
1: Только человек, по-настоящему влюбленный в море, моряк или путешественник, мог так восторженно писать о нем. Но так писал не былинный Садко, а один из гардемаринов, выпускников морского корпуса, совершивший свое первое большое плавание на клипере «Алмаз», будущий композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. И неизвестно, как бы сложилась судьба оперного Садко, если бы не морское прошлое его создателя, если бы не его волшебный дар живописать музыкой красоту природы, если бы не волшебное мастерство оркестровки, которое делает оркестр Римского-Корсакова самым красочным в истории русской музыки.
0: Итак, Садко благополучно плывет по морю синему, но под водой уже гневается царь морской. Он требует дани с Садко. Звучат голоса водных волшебниц, зазывающих мореплавателей.

0: и край соко. Хоть потешь мою любимую.
1: Садко без страха опускается в воду и попадает в подводное царство. И ох, как полюбились морскому царю песни гусляра. Не хочет он отпускать Садко на землю.

Владыка морей решает выдать за гусляра царевну Волхову, связать Садко навсегда со своим царством. Под водой начинается веселый свадебный пир, а на поверхности океана разыгрывается буря, тонут корабли.

0: Продолжение следует. Следите за нашими анонсами.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
2: Здравствуйте, я Алексей Годик, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН. Вопрос очень важный. Как спорт может помочь справиться с подростковой агрессией?
3: Добрый день, Алексей. Начнем с этого, что вообще, что такое агрессия? Это надо все дать некое какое-то определение попробовать. Да. Это бунт в основном детей против родителей. Ну, опосредованный. А дальше все это наслаивается. То есть, как или иначе, все идет из семьи, из дома. Ребенок формирует себе доминанту, да, самостоятельности. И это может проходить через агрессию в определенной степени. Она может разного свойства. Она может быть биологического, где все-таки гормональная перестройка. Я всегда говорю об этом, что желательно, чтобы дети занимались спортом. Особенно я внимательно отношусь к агрессии у девочек. Поэтому я говорю, что все дочери у нас должны заниматься спортом. Для того, чтобы избежать этого агрессивного периода полового созревания. То же самое касается и мальчиков в некоторой степени, да? А все остальное – это поступки, которые совершаются. Наша ошибка, которая происходит дома. Мы ошибаемся, мы не замечаем, мы загружены, у нас нет времени на общение, у нас нет контакта. Как нам привлечь внимание подростка к нам? Может быть, и агрессии, может, наоборот, депрессии, правда?
2: Да.
3: Так что выберем эту форму, да? И мы выбираем ее, потому что это такая буря протеста, по сути. Вы не обращаете внимания, наверное, это так или иначе может быть связано с семьей, потому что его крики на детей без понимания того, что происходит, по поводу оценок, по поводу любого. А дальше это переходит, там может быть буллингом в школе, это может быть буллингом между подростками. Ну, лидерские качества всегда есть у всех, они формируют, да, и мы для этого говорим о том, что спорт – это идеальное решение. По всем исследованиям, которые большие опубликованы, говорится о том, что все-таки вовлечение занятия спорту снижает риск агрессии. Безусловно, контактные виды спорта имеют определенную сложность воспитания. Потому что есть такой негласный код, о котором все знают, о том, что нам тренеры, когда мы занимаемся спортивными единоборствами, говорили в детстве о том, что ваши навыки не надо переносить на улицу. Вы не должны это делать. Такой, ну, этический код.
2: Ну, сейчас тоже говорят.
3: Да. Но не всегда слышат.

0: А кортизол – это гормон стресса.
1: Ну, а спорт – это такое легальное место сброса энергии.
0: Легальное, абсолютно полезное, поэтому, но объем нагрузки должен быть тоже зарегламентированный. Поэтому это все время я и говорю об этом везде, я говорю об этом на лекциях, я говорю это студентам, которые в будущем будут тренерами. Обратите внимание на этот возраст очень внимательно, когда вы занимаетесь спортом. Вы должны это воспитывать, эти качества, вы должны воспитывать качества лидерские, вне сомнения, да, самореализацию. Но будьте очень внимательны в отношении возможного агрессивного поведения, то, что касается спортивных единоборств. Это вполне возможно. Но начинать надо с семьи.
1: Если я правильно вас услышал, то как раз-таки дети, они же часто на родителях отрабатывают вначале все. То есть получается, что и бунт, и агрессия вначале... На родителях они должны увидеть
0: это. Так это отрабатывается на нас.
1: Ну, на нас,
0: ну,
1: на
0: отрабатывает. Ну, дайте им отработать это. Те ограничения, которые мы окриком делаем, мы наносим очень часто вред. Вы прислушайтесь, откуда это. Она агрессия может быть вполне доброжелательна в целом. Она же не наносит нам ущерба. Дальше агрессия может реализована в ущербе. Ущербе для себя, для здоровья. Ущербе для окружающих, для здоровья. И это риски, да, которые есть. Есть у ребенка страх, этого риска нет. Страхом вообще трудно что-то воспитать. Да, это не комплекс, который следует делать родителю. Начните с себя, с дома. Дайте им реализоваться, но в рамках того, как это принято, такого некого этического кода дома. Распознайте это рано. Чем раньше вы это распознали, вы в своих резких выражениях, там, езды автомобилей, выход на улицу. Прислушайтесь рядом с вашим ребенком. Будьте аккуратны, пожалуйста, в своих высказываниях. Мы можем быть достаточно риски, и дети это услышат. А дальше это переносится в дом. Да, а дальше это самоутверждение. Ничего плохого в нем нет. Да. Примите это, подставьте плечо наоборот, проявите к нему любовь, нежность. Откуда это все? Это все от одиночества, может быть, от недослышанности, от родителей и близких. Мы заняты, мы целый день на работе, ребенок посвящен сам себе. Много гаджетов и всего прочего, что есть в окружающем. Если он реализован в спорте, я почему сторонник? Я более того, я говорил о том, что у нас недостаточное количество уроков физической культуры в школе. У нас нет внешкольного пространства, связанного со спортом. У нас строятся школы, в которых один зал, а нужны 24 зала в школе. Чтобы огромное количество детей реализовывали свою физическую и биологическую активность. И это принесет несомненную пользу. И интеллектуальную тоже. Потому что агрессия разрушительна, она снижает когнитивные функции человека, его степень познания. Если вы это услышите все дома, то welcome, давайте это совместно сделаем, а не рассуждаем, когда уже поздно об этом говорить.
2: Отцы и дети.
1: Сейчас немножечко другие дети по сравнению с нашим поколением. У меня сын учится в обычной московской школе, но суть в том, что они даже не то, что на порядок меньше дрались, чем мы, вообще не дрались. То есть так агрессия у них в словах. Ну вот словами они друг друга буквально уничтожают. Сейчас больше буллинга. Ну вот такого словесного.
0: Может, все-таки это более благостная вещь, чем физический контакт, потому что в физическом контакте есть опасность. Потому что это очень часто заканчивается. Мы не всегда прогнозируем удары, не прогнозируем последствия падений. И они заканчиваются, ну, черепно-мозговыми всякими малыми повреждениями. Абсолютно, а это влияет согласен, в дальнейшую твою собственную жизнь. Кроме того, что сегодня это нанесет тому, кто агрессивно себя ведет, сегодня это уголовно наказуемо, и в подростковой среде тоже, так что не стоит до этого допускать. Словесные, да, выбор образа буллинга, но это такая общая закономерность, наверное, связанная с нашим, опять-таки, неким одиночеством, да, мы объединяемся редко, у нас нет там дворовых компаний, у нас нет там общей площадки, у нас масса всего, чего нет, того, что должно быть. Почему спорт? Потому что спорт объединяет, игровые виды спорта объединяют команду. Индивидуальный вид, то есть ты индивидуален. Ты объединен, там есть команда, группа, там разные весовые категории, но это ты сам.
1: Мы в жизни так индивидуальны.
0: А в игре ты равный среди равных, лучший, не лучший. Мы же всегда болезненно относимся, да, когда ты промахнулся, не попал в ворота. Ты слышишь от сверстников эти слова. Ты просто на это не обращаешь внимания, особенно потому, что там все промахиваются. Но на каком-то этапе это может тебе быть болезненно. Это надо услышать, не обращать внимания. Это надо быть... Но буллинг – это небезопасная среда. Но надо сказать, что, на мой взгляд, сегодня опасность составляет буллинг среди преподавателей школы. Гораздо, может быть, даже иногда больше к детям отношения, да, выбор любимчиков, нелюбимчиков и так далее. То есть такая тенденция, которая существует. Мне кажется, что это тоже серьезная проблема, о которой мало кто думает, да. Потому что надо посмотреть истоки. Откуда это словесно,

0: да, откуда этот веер, возможно, существует, значит, он все-таки лежит где-то в дома или в микросреде, оттуда это.
1: Ну, получается, что так, да.
0: Это же оттуда. Мы негодуем по каким-то, не сдерживаем свои эмоции. Надо при детях стараться, да, использовать, может быть, и цензурные, даже не цензурные выражения, но сдержанно и весело, во всяком случае, без проявления агрессии.
1: Это частая история, что дети подхватывают именно учителя, а не...
0: Одно слово. Да. Достаточно.
1: Ну, то, что бросил учитель, а дети уже доигрывают до какого-то, да,
0: мы не требуем никогда, Алексей, ни от кого любви. Любовь – это только в доме и в семье. Никаких любви учителей там к ученикам прямой нету. Но есть понимание, что педагогика – это самая сложная наука, которая есть вообще у человечества. Сложнее ничего нет. И педагогические отношения между... Ну, это то же самое касается, как режиссер в театре. Сейчас там серия передач про Григоровича. Мы вспоминаем выдающихся режиссеров. Мы понимаем, что они все равно могут быть карабасами-барабасами. Ну, в актерской среде, да, на каком-то этапе. То же самое у учителей. Педагогика – самый сложный процесс, который у нас существует. Если ты идешь, мы должны отдать это как долгу профессии и отдавать это совершенно с открытым забралом и душой.
1: Согласен. Спасибо большое. Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик Раен, сегодня у меня в гостях. Спасибо большое.
2: Отцы и дети. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
5: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
4: Вот тема действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
5: Но я с удовольствием на них отвечу.
4: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
5: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, быстро, как, например, хотелось бы.
4: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
5: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши, российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8-800-533-30-20. 8-800-533-30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорошев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
5: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
4: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
5: Помимо экстрактов очанки и черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма. Это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. И я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20, 8-800-533-30-20. 30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить два флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения «Бальзаме доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и два флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
4: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
5: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит два флакона бальзама в подарок.
4: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
5: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 30 20 8 800 533 30-20. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат два флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30-20.
4: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
5: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20. 8 800 533 30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
4: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
5: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Австралийская ехидна.
6: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
2: Биолог Алексей Масолов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Анадыря. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: российские войска нанесли удар по электроподстанции в Сумской области. Объект использовался для нужд ВСУ. Владимир Путин заявил об успешном проведении саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Минск добьется международной оценки удара украинского БПЛА по автобусу с детьми, заявили в белорусском МИДе. И теперь подробнее. Российские военные с помощью удара геранью поразили электроподстанцию в Ахтырке в Сумской области, использовавшуюся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения этого важного энергетического объекта. Также российские военные сообщили о нанесении авиационных ударов по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в ДНР Сумской области с применением авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Все цели были поражены, говорится в сводке. Ранее сегодня сообщалось, что вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село Райалександровка в ДНР. Занято 98 зданий в Константиновке, в Красном Лимане 7 опорных пунктов и 48 зданий, сообщили в Минобороны. Группировка войск «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны в Днепропетровской и Запорожской областях. За сутки ВСУ потеряли более 445 военнослужащих. На этом направлении уничтожено 8 автомобилей и 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Паладин». На всех направлениях СФО ВСУ за сутки потеряли около 1360 военных. Минобороны России показал трофейное оружие ВСУ и шевроны, полученные российской армией в боях за Константиновку в ДНР. За последние сутки российские войска помимо иностранного вооружения и оборудования для расчетов БПЛА и расчетов FPV-дронов, захватили трофейные нашивки военнослужащих ВСУ, среди которых есть флаг украинской повстанческой армии, УПА признана в России экстремистской. Владимир Путин заявил об успешном проведении саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Россия искренне стремится выстраивать стратегическое и многоплановое сотрудничество со странами АСЕАН, заявил глава государства, подводя итоги саммита.
2: Мы с господином Фернандом Маркосом, президентом Филиппин, государства, председательствующего сейчас в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, хотели бы проинформировать вас об итогах только что завершившегося очередного саммита «Россия-АСЕАН». Нам действительно удалось хорошо и продуктивно поработать. Наша встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере. В ней приняли участие лидеры, главы правительств, ведущие политики и государственные деятели из всех 11 стран АСЕАН, а также генеральный секретарь ассоциации. Все это наглядно свидетельствует о реальной заинтересованности и России, и государств Юго-Восточной Азии в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с опорой на проверенные временем традиции дружбы и накопленный опыт многопланового и плодотворного партнерства.
1: Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Сегодня Владимир Путин принял участие в 2 заседаниях саммита. Также у российского президента запланирована серия двусторонних встреч. Белоруссия намерена добиваться должной международной оценки удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Международное сообщество не должно отмалчиваться, заявил пресс-секретарь МИД Республики Руслан Воронков. Он отметил, что это не военный объект, не сопутствующий ущерб, это осознанное нападение на мирных граждан. И цинизм этого преступления многократно углубляется тем, что жертвами стали несовершеннолетние. Конец цитаты. ВСУ 17 июня с помощью БПЛА тепла атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Как сообщили в Минздраве Беларуси, госпитализировано 8 пострадавших, в том числе 6 детей. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Постпреды стран СНГ 19 июня в Минске обсудят атаку украинского ОПЛА на белорусский автобус с детьми. В Белгородской области задержано сразу 15 человек за дистанционные хищения 50 миллионов рублей. Операцию по задержанию мошенников провели сотрудники полиции и ФСБ. Задержанные входили в структуру, организованную украинскими колл-центрами, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Зарубежные аферисты звонили россиянам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. С использованием методов социальной инженерии они под различными предлогами убеждали потерпевших передавать им свои сбережения. Находившиеся в Белгородской области руководители и участники структурного подразделения криминальной организации принимали у обманутых людей деньги, конвертировали в криптовалюту и выводили за пределы России. Задокументировано 30 эпизодов мошенничества с ущербом в размере свыше 50 миллионов рублей. Сейчас расследование продолжается. Молодежь в России избавляется от стереотипа, что студенчество и семья несовместимы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на втором Всероссийском фестивале студенческих семей. По ее словам, за последние годы по решению президента был принят целый комплекс мер по поддержке студенческих семей.
3: В правовое поле введено понятие «студенческая семья». Почти в 10 раз выросли декретные выплаты для мам студенток. За студентами, находящимися в браке и имеющими детей, закреплено приоритетное право на отдельные комнаты в общежитии. Кроме того, был подготовлен, как мы сейчас говорим, золотой стандарт рекомендаций по поддержке студенческих семей, ниже которых ни одно высшее учебное заведение не может принимать.
1: По словам Матвиенко, за последний год число студенческих семей выросло вдвое и превысило 60 тысяч.
4: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с форвардом Николаем Чубыкиным. Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона 27-28. Предыдущим клубом хоккеиста была «Северсталь». Голкипер Андрей Лунев продлил контракт с московским футбольным «Динамо», сообщает «Спортэкспресс». Новое соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на один год с возможностью пролонгации. Пресс-служба московского «Локомотива» объявила об уходе нападающего Владислава Сарвели. Сотрудничество с 28-летним игроком завершено по соглашению сторон. Никита Чернов подписал контракт с «Крыльями Советов». Соглашение рассчитано на 3 года. Прошлый сезон Чернов провел в самарском клубе на правах аренды. 1 июня защитник покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Также клуб продлил на 2 года соглашение с защитником Николаем Рассказовым. Ростислав Вергун назначен главным тренером команды единой баскетбольной лиги «Автодор». Контракт с белорусским специалистом рассчитан на сезон 26-27. Ранее сообщалось, что Вергун, являвшийся исполняющим обязанности главного тренера «Зенита», покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. Результат чемпионки России в прыжках шестом Полины Кнорос, показанный в рамках Дня прыжков, который проходил в Москве 7 июня, внесен в топ-лист Международной федерации легкой атлетики и официально считается лучшим результатом в карьере спортсменки. Кнорос на турнире удалось перелететь планку, которая была установлена на отметке 4,87. Финал 6-Кубка России по волейболу среди мужских команд состоится в Новосибирске. Турнир пройдет с 25 по 31 января 2027 года на «Локомотив-арене». Последний раз Новосибирск принимал финал 6 в 2010 году. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: В пятницу 19 июня в Сургуте и Омске ожидается 30-32 градуса без осадков. В Новосибирске от 28 до 30 тепла. Дождя не ожидается. В Иркутске будет дождь 15-17 градусов выше нуля. В Красноярске плюс 22, плюс 24 без осадков. В Мурманске от 8 до 10 градусов. Временами дождь. В Архангельске также дождь 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 20, плюс 22. В Москве местами кратковременные дожди. Ночью 10-12 градусов, днем 19-21 градус выше нуля. Сейчас в столице плюс 17.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. Это железнодорожная инфраструктура состава. И у них с этим реальные проблемы.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
2: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
3: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
4: Не обижай.
3: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал.
5: Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-Choo?
6: Yes, yes, track 29.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
10: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
11: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
12: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
13: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». И сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
14: Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. Вы также можете стать участником нашей программы с любого мессенджера. Вы можете на телефон 8-925-222-99-92 направить текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, предложить свою, задать вопросы нашим экспертам. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые действуют на территории нашей страны. И не забывайте также посещать платформу «Смотрим» и сайт «Вести.ру».
13: Сегодня, как и всегда, подготовили для вас самые резонансные новости. Российские ПВО за сутки сбило 992 дрона, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб. Об этом сообщила Минобороны. У нас на связи наш эксперт, коллега, ведущий Российского радиоуниверситета на Радио России Дмитрий Кононыхин. Дмитрий, здравствуй.
14: Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Борис, здравствуйте, Мария, здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители.
13: Москва сражается с украинскими террористами вместе со всей Россией. И отметим, что власти Москвы организовали ПВО максимально эффективно. И в целом ПВО совершает настоящий подвиг, ежедневно отражая атаки врага. Но так или иначе, некоторые телеграм-каналы, и отмечу, это телеграм-каналы не вражеские, вроде бы как российские, делают упор не на наших успехах на фронте, а на пересчете количества дронов, которые попали в НПЗ или по мирным объектам. Дмитрий, почему так происходит? Зачем так делается? Потому что ведь это формирует абсолютно ложную картину отсутствия наших ответов на агрессивные действия врага.
15: Это делается потому, что люди радуются тому, что они могут хотя бы через вот такие сообщения доказать свою значимость. То есть люди самоутверждаются. Самоутверждается за счет, пусть даже негатива. Кто-то сделал хорошее дело, а кто-то покритиковал со стороны. Кто-то сейчас берет опорник, продвигаясь к Славянску, а кто-то с дивана говорит, да не так вы, ребята, воюете. И это способ самоутвердиться. К счастью для нас, таких людей абсолютное меньшинство. Но они заметны, потому что вся страна работает, вся страна учится, вся страна лечит, рожает. выращивает хлеб. Страна освобождает оккупированные нацистами территории. А кто-то на диване в это время шлепает по клавишам своих каких-то каналов и получает от этого удовольствие. Знаете, Маша, Борис, вот вы сейчас, была отбивка программы, да. И я слушал «Урал, опорный край державы», другие замечательные наши города, наши районы. И я задумался, а вот Москва? Москва – это же наше сердце. Москва – это прежде всего город-герой. Да, это большой мегаполис. Да, в нем высокие стандарты жизни. Да, я видел иностранцев, которые в шоке были, англичан. Вот на этой неделе я с ними провел неделю, которые в шоке были от того, какой уровень в Москве и насколько он превосходит в Лондон. Но именно поэтому враг и целится в Москву, в наше сердце. Но Москва – это и промышленный центр, и научный центр. И это наш центр управления страной. Это не просто так цель для того, чтобы похихикать над какими-то праздными девочками на каких-то бульварах. Нет. Это центр страны. И здесь, я думаю, самое главное, вы знаете, друзья, вот вы сказали против украинских террористов, но ведь это не просто украинские террористы. Эти дроны ведутся по целеуказанию американских и западноевропейских спутников. Эти дроны собираются из комплектующих со всего мира. Это все финансируется, вооружается коалицией 50 стран. Эти дроны перенаправляются в полете по целеуказаниям квалифицированных операторов, которых обучали инструкторы ведущих стран НАТО. Это война не просто России с терроризмом, с нацизмом, с расизмом, современным расизмом 21 века. Это война против целого Запада, российского Запада, который поставил цель стратегически уничтожить Россию. Уничтожить, вселить в наших душах неуверенность в себе и затем расчленить. Ну, уж потом сожрать по кускам.
14: Дмитрий, извините, да, завершая наш разговор, что бы вы могли посоветовать нашим вот этим горе-информационщикам, которые выкладывают все вот эти вот факты загорания, редкие, да, на фоне тех цифр, которые действительно удалось избежать. И вот как вы считаете, не надо ли ужесточить ответственность за это?
15: Вы знаете, для тех безответственных персонажей, которые выкладывают видео с поражением стратегических объектов в нашей стране, давно существует уголовная ответственность. Угу. Можно сказать им и по-русски, и по-украински: хлопцы, ховайтесь в жито. Вас всех найдут. Это раз. А больше всего не для них я хотел бы сказать. Я хотел бы сказать спасибо тем пожарным огнеборцам, которые сейчас тушат завод, тем врачам, которые лечат пострадавших, тем работникам МЧС, которые сейчас творят чудеса, тем ребятам, которые сейчас штурмуют порядки. И самое главное, я еще бы хотел сказать, дорогие друзья, после этого удара по Москве, обратите внимание, Зеленский предлагает мир. Угу. Если ты побеждаешь, ты мира не просишь. Это ты идешь до конца. А если ты просишь мира, значит, у тебя большие проблемы. И вот наша обязанность, вот как сказал президент, как сказали наши замечательные герои, работайте, братья.
14: Да,
15: работайте, братья.
14: Вот спасибо большое.
13: Спасибо. Ведущий Российского радиоуниверситета на Радио России Дмитрий Кононыхин, наш коллега, был у нас на связи. Переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
14: Красноярск заволокло дымом от лесных пожаров. Над Красноярском повис дым. Многие граждане обеспокоены, предполагают, что горит где-то совсем рядом. Нет, дым пришел действительно из других даже регионов, но на самом деле в Красноярском крае леса горят, но далеко на севере. Все подробности нам расскажет Алексей Калитнюк. Калитнюк, Алексей, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Алексей.
4: Мария, Борис, здравствуйте.
14: Да, расскажите, как дышится в Красноярске?
4: Дышится прекрасно, весь день голубое, синее, даже я бы сказал, небо, свежий, прохладный ветер. Но пару дней назад действительно было несколько неприятно. Но, как сообщили в Кривом лесопожарном центре, доносило от соседей, от Томской области. Причем, что забавнее всего, сегодня, ну, или накануне стало известно, что Томск теперь жалуется на задымление.
14: Из Красноярского края.
4: Из Красноярска, да, приносит. Ну, а из Красноярска действительно распространяется, и распространяется серьезно, потому что на севере ситуация резко обострилась. Правда, в труднодоступных районах, что с одной стороны хорошо, что...
14: Не угрожает живут, а с другой стороны, жилым пунктом.
4: Плохо, да, что туда добраться очень трудно, и уже сил своих не хватает, но об этом чуть позже. Угу. Пока, в общем, трудятся, не покладая рук, и обеспечивают безопасность условного периметра, да, обжитого. Но, в общем, пока ни инфраструктурным объектом, ни уж тем более населенным пунктом угрозы нет. Вот как это комментирует начальник региональной диспетчерской службы Краевого пассажного центра Артем Хребтов.
16: Специалисты региональной диспетчерской службы лесного хозяйства отслеживают ситуацию в круглосуточном режиме. Обстановка находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет. Большинство очагов возгораний находятся в труднодоступной удаленной местности на севере региона. Там фиксируют высокую грозовую активность при отсутствии осадков. Местами ситуацию усугубляют резкие порывы ветра. Самая напряженная обстановка в Енисейском и Северо-Енисейском округах. Основные очаги находятся в зонах старых шелкопрядников, участках леса, ослабленных вредителем в прошлые годы. Работы на кромках пожаров ведут вручную. С помощью бензопил специалисты разбирают завалы, прокладывают опорные полосы и проводят встречный отжиг. Самый действенный способ тушения сложных возгораний.
14: Ну да, действительно, методов много, но тем не менее они все трудоемкие.
4: Они трудоемкие, тяжелые. Я сейчас скажу, что осложняет обстановку на самом деле, хотя методы отработанные, но в этом году количество сухостоя, пораженного шелкопрядом, полиграфом, просто беспрецедентное. Поэтому успевают тушить много, но загорается, как спичка от сухих гроз, еще больше. Вот буквально за сутки на четверть увеличилась площадь свежих возгораний. Так это назову, 91 лесной пожар, ну вот на недавнюю информацию горит. В общем, сами не справляемся своими силами, уже усилили нас бойцами федеральной авиалесоохраны, техникой для вызывания искусственного вызывания осадков. Ну и буквально вот сейчас еще ждут пополнения, по крайней мере в этом нас уверил начальник отдела государственного лесного контроля Министерства природных ресурсов лесного комплекса Красноярска.
17: Сегодня в Енисейск прибудут около 100 огнеборцев из южных, западных и центральных округов. Ежедневно задействованы 30 воздушных судов и 30 единиц спецтехники. В край переброшены межрегиональные силы Федерального резерва авиалесоохраны, а также подкрепления из Бурятии и Забайкальского края. Это более 350 человек. Краевой лесопожарный центр мобилизует дополнительные силы из территории со стабильной обстановкой. Территорию Гослесфонда патрулируют специалисты лесопожарного центра, лесной охраны и лесничества. В регионе работает многоступенчатая система мониторинга, флот БПЛА, космосъемка, видеомониторинг, наземные и авиапатрулирование. Это позволяет фиксировать до 95% возгораний на ранней стадии и оперативно их ликвидировать.
14: Ну да, несомненно, технические методы все-таки изменились, да. И
13: это здорово помогает, да, надо сказать.
14: Здорово помогают и беспилотники.
4: Да, но люди все равно нужны на месте, люди с руками, с лопатами, хоть с чем-то. Надеюсь, до 2000 человек доведут армию огнеборцев с помощью взрывов, с помощью полов, с помощью искусственного вызывания осадков, как-то укротят эту стихию, потому что последние годы, в отличие от не столь давнего прошлого, мы как-то расслабились, обстановка была... Более подконтрольная, тем более,
14: что синоптики дают неутешительные результаты.
13: Вот, как раз хотел спросить, то есть прогнозы неутешительные?
14: Жара будет, скорее всего, да, в ближайшем будущем.
4: Здесь сложно рассчитывать наверняка, особенно север. Сейчас меняется климат, очень резко меняется распределение потоков, привычные как бы температурные режимы, и с мерзлотой не все хорошо. И, в общем, пока
13: сложно делать какие-то прогнозы.
4: Будем делать подробный прогноз.
13: Алексей Калитюк был у нас на связи из Красноярска. Говорили мы о лесных пожарах. Переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
14: Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл филиал Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО в городе Златоусте. Златоусты – это большой промышленный город, действительно, и ребят оттуда тоже на фронт ушло прилично. И, конечно же, открытие такого центра, филиала центра было, в общем, насущной историей. А все подробности нам расскажет Александр Ермолин из Челябинска. Александр, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
18: Да, коллеги, здравствуйте. Вот, как вы сказали, в Златоусте открылся и начал работу новый, но это уже второй филиал Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО в регионе. Дело в том, что раньше такой вот крупный центр, в котором все под одной крышей, в котором находятся все учреждения, был только в Челябинске, а до Златоуста от Челябинска на машине ехать примерно 3 часа, поэтому, ну, центр ждали, скажем прямо так. Он рассчитан на 50 посещений в день и будет обслуживать жителей не только Златоуста, а также близлежащих территорий в радиусе 100 километров. Мы поговорили с главой города Олегом Решетниковым, который лично оценил центр. Давайте послушаем его впечатление.
19: Побывал в центре, посмотрел, как организована работа. Впечатления самые хорошие. Центр обслуживает не только Златоуст, но и близлежащие территории. Это серьезный шаг вперед. Такая забота о наших защитниках и их семьях – пример того, как должна выстраиваться система помощи на местах.
14: Да.
18: То есть, видите,
14: разговор идет о комплексности, да, фактически о функции одного окна.
18: Да, ну вот если возвращаться к тому, что он будет охватывать близлежащие территории, хотелось бы добавить, что общий охват бойцов, бывших участников СВО, составит более 5000 участников. Ну и по поводу функции одного окна, вот мы связались с директором областного государственного учреждения «Единый центр поддержки и реабилитации», вот Алексеем Банниковым, и он, да, рассказал, что наши центры, как раз-таки это их особенность, в том, что все можно пройти в одном окне. И колоссальным преимуществом как раз-таки это тоже оказалось. Смотрите, у нас огромное количество организаций под одной крышей, то есть ты приходишь и можешь получить вот широкий спектр услуг, и они перекроют все твои потребности. Давайте послушаем.
14: Давайте.
20: В филиале центра участникам специальной военной операции и членам их семей предоставлен комплексный пакет услуг, включающий меры социальной поддержки с консультациями и оформлением полагающихся льгот, профессиональную консультативную юридическую поддержку по правовым организационным вопросам, предоставление государственных и муниципальных услуг МФЦ, психологическая помощь в формате индивидуальных и групповых консультаций с психологами, медико-социальные услуги, такие как прием врачей-специалистов.
14: Ну да.
18: Вот по поводу врачей-специалистов хотелось бы отметить. Вот опять-таки еще одна из нашей гордости – врачи-специалисты, потому что ну, не у всех центров есть лицензия на проведение не просто приема пациентов, а проведение прям таких медицинских услуг. А здесь организован прием врачей, то есть ты пришел, получил, там, например, документы в МФЦ, подал какое-то заявление, пока ждешь, есть у тебя какая-то проблема, пришел на прием.
14: Или прошел медкомиссию, да, например?
18: Да, прошел медкомиссию, пришел на прием, и здесь у нас есть и реабилитолог, и физиотерапевт, которые, ну, чаще всего нужны, потому что, ну, к сожалению, у бойцов есть травмы,
14: да, какие-то повреждения. Да, никто не спорит.
13: Александр, скажите, пожалуйста,
18: процедуры.
13: А можно записаться заранее? Вы сказали, что пропускная способность центра – это 50 посещений в день. То есть каким-то образом эта квота на запись, она в доступе, да, и когда вы уже набирается 50 человек, в этот день больше не принимают, но заранее можно записаться на тот или иной удобный день.
18: Ну, все мы знаем, что 50 человек – это такая вот, знаете, как формальная цифра. Что
14: средняя по больнице, да.
18: Вот, да, средняя по больнице. Ну, естественно, если человек придет, если у него есть проблема, ну, кто ему откажет в помощи? У них 5-дневная рабочая неделя с 9 до 18.00 без перерыва. Ну, вот выходные, субботы и воскресенье, да, думаю, в субботу и воскресенье можно записаться на консультации, по горячей линии. Можно даже по телефону получить консультацию. Есть психологи по телефону. И горячая линия вот работает ежедневно с 8.30 до 20.30. То есть, ну, готовы помочь всегда.
13: И да, это очень хорошо.
14: Это очень замечательно, когда все сосредоточено в одном месте, и все можно решить.
13: В общем-то, да, это очень удобная система, и уверенно, ряд регионов тоже поступит точно так же и откроют филиалы Единого центра поддержки реабилитации участников СВО в своих городах. Мы благодарим нашего корреспондента из Челябинска, к нам выходил Александр Спасибо. Ермолин. Говорили мы как раз о том, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл филиал Единого центра поддержки реабилитации участников СВО в Златоусте. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Мессенджеры работают 8-925-222-9992.
0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
1: Подвиг этот очень опасен? Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Большая страна, разное время.
14: Мы продолжаем программу «Разное время». Мария Тарабаева и Борис Петухов сегодня ведут эту программу. И вот на какую тему мы решили обратить внимание, поскольку не обратить внимание на нее уже сложно, если вы находитесь на воде, рядом с водой. И, конечно же, всем хорошо известна мода на сабборды, так называемые. То есть это некая такая... Не знаю, как
13: надувная сказать, доска.
14: Доска, да, на которой
13: как
14: надо,
13: бы это странно ни звучало,
14: надо стоять и одним веслом как бы грести.
13: Да, и занятие это хорошее, и инициатива хорошая, но если бы это не мешало еще движению маломерных судов, было бы совсем замечательно.
14: Да, потому что эти саббордисты, они выходят везде, где положено, они не извлекают никаких звуков, они плывут тихо, их можно тоже не заметить,
13: ну,
14: и
13: в общем-то...
14: либо они становятся мишенями,
13: да.
14: Для, на них наезжают катера, либо они становятся препятствием для катеров, и вот на Сибирской области решили навести порядок.
13: Да, все подробности у Ксении Сачивкиной, как же будут наводить порядок и повышать безопасность людей на воде. Ксения, здравствуйте.
14: Ксения, здравствуйте.
21: Да, добрый вечер, коллеги, все верно. Главное, что обсуждали парламентарии, это, во-первых, они обсуждали жилеты, но к ним мы вернемся немного позднее. Все верно, обсуждали то, что они превратились в самокатчиков, то есть ведут себя без правил, никто им не указ, делают, что хотят. Речники стали жаловаться, что некоторые из людей, кто катается на сапах, стали выходить на судовой ход, мешать транспорту и в первую очередь подвергать себя опасности. Но я не хочу сегодня ругать саппардистов, я бы хотела начать с положительной стороны этого досуга и рассказать вообще, почему у нас в городе так популярно, а затем уже вернуться к правилам безопасности,
14: Давайте.
21: Если вы позволите. Да. Почему у нас популярен? Во-первых, в окрестностях нашего города много мест для катания. Это сама река Обь, это большое Обское водохранилище, мы его называем морем, река Иня и несколько небольших озер, а также несколько небольших притоков других рек, которые проходят в черте города. А, во-вторых, саббординг, он не требует серьезной физической подготовки и его считают малотравмоопасным, несмотря на все опасности, которые случаются. О них поговорим чуть позже. Он также демократичен по возрасту. На прогулках с инструктором участвуют дети с 6 лет, а родители с малышами до 10 лет спокойно катаются и чувствуют себя уверенно. Ну,
14: ну в специально отведенных для этого зонах, да?
21: Вот. Комментарии будут только утверждать с местными муниципалитетами. То есть сейчас только все разрабатываются, все эти нормативные акты. И также у нас в городе сформировано большое сообщество любителей саббординга. Они проводят регулярные прогулки. Например, скоро у нас будет фестиваль Siberian Sub Cup. На 9 мая саббордисты проводили свой бессмертный полк на воде. И у них было порядка 100 человек. Это выглядело очень масштабно,
14: это серьезно.
21: На самом деле. Да, звучит это все замечательно, все верно, но большинство людей не осознают опасности, которые представляют САПы на воде. Сейчас не обязательно надевать жилеты, катаясь на САПе. Единственное, что они требуют, застегнуть специальную веревку на ноге, которая прикреплена к САПу, ну и проверить, чтобы САП был надут. К сожалению, сегодня 18 июня. В городе уже было 3 происшествия, связанные с САПом. Первая женщина в начале июня ударилась об буёк, потеряла сознание, не смогла забраться на САП сама. Ее спасли, все хорошо, довезли до берега, но она была без жилета, соответственно. Другой мужчина тоже в начале июня упал с доски, это было на Оби, обувь еще холодная до сих пор, потерял весло и очень долгое время пробыл в ледяной воде, также сам не смог забраться, его спасли, все с ним хорошо. Но в любом случае человек замерз и не знаем, какие последствия со здоровьем его ждут.
14: Ну да, наверное, заболел, наверное.
21: И с подростком, конечно же, дети, почему-то не регламентировано, кому дают САПы, все-таки это нужно делать. 16-летний подросток поплыл в открытое морское море и пропал из виду. Море большое, на самом деле, не зря мы его называем морем. Спасатели нашли его в 150 метрах от берега, ребенок был на САПе, но в любом случае это опасно. Человек упадет, запутается в этой веревке, его не спасти. Вот, и сейчас парламентарии обсуждают ввод правил, хотят вести обязательное использование жилетов, определить специальные безопасные зоны подальше от судового хода. И я считаю это правильно, что не нужно ждать еще больших трагедий, а нужно их предотвращать сейчас. Но ввод жилетов точно вызовет вопросы у самих сабордистов. Наша коллега пообщалась с основателем Федерации сабординга нашей области Евгением Поповым. Я хочу, чтобы вы послушали его мнение.
14: Давайте выслушаем.
2: Вы пустите кататься на сапе человека, который плавать не умеет?
3: Обязательно. Умение плавать нам не нужно. Нам нужно, чтобы он был сверху. Человек, который боится или не умеет плавать, мы выдаем обязательно спасательные жилеты. То есть, кататься можно.
2: Я бы всем выдавала спасательные жилеты на всякий случай, конечно.
3: Это неправильно. Потому что это, опять же, разновидность серфинга. И серферы катаются в гораздо худших условиях. У них огромные волны, качает. Видели когда-нибудь серфера в жилете?
2: Зато очень... Нет, в жилете нет, но зато зрелищно так как. Вот он на этой 30-метровой волне, это потрясающе, конечно.
3: А как думаете, почему он без жилета катается?
2: Ну, парусит, потому что жилет ему мешает.
3: Не только, потому что чем больше пространства перед собой, тем сложнее забраться на доску.
2: А, вот как.
3: Да, и если вы умеете плавать достаточно хорошо, и погода не предвещает никаких, там, допустим, волны, ветра или еще чего-нибудь, то если, опять же, обязательно вы катаетесь не один, с товарищем, там, несколько вас человек друг друга, если что, подстрахуете, то спасательный жилет не обязательно, обязательно индивидуальное спасательное средство.
14: Ну вот здесь, вот здесь мы прям не согласны, но это...
13: Я готова парировать, потому что серферы, прежде всего, прежде чем встать на доску,
14: другие задачи,
13: даже на суше, они изучают теорию волны, как она формируется и так далее. Тут же на любом маркетплейсе, что называется, ты покупаешь этот сабборд, и даже если у тебя ребенок попросил, ты ему покупаешь, и думаешь, что типа все ок, на этом твоя зона ответственности закончилась, все нормально, все устойчиво, все должно работать как часы.
14: Тем более комментарии специалистов, естественно, вот здесь не совсем уместны, потому что, как мне кажется, ну, специалист, во-первых, умеет плавать и осознает всю эту историю, а мы-то как раз говорим о развитии...
13: Возмутились мы.
14: Да, да. А вот любители сапбордов, именно о любителях мы говорим. То есть кто-то вчера встал, кто-то позавчера, кто-то, может быть, месяц назад. Но, тем не менее, вопрос, опять же, с детьми, как, с какого возраста это возможно, без родителей. И, естественно, выплывать куда-то в море, ну, это, по-моему, уже чересчур история. Поэтому мне кажется, что, да, депутаты у вас правильно
13: мыслят.
14: Не часто я произношу эту фразу, но, тем не менее, скажу, что да.

0: Это была Ксения Сочиткина из Новосибирска у нас на связи, а мы переходим к разговору с экспертом. Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Викторович Щетинин у нас на связи. Сергей Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей Викторович.
2: Мария Борисовна, приветствую вас.
1: Да, для начала, ну, давайте дадим отпор все-таки человеку, специалисту, да, молодцу и спортсмену, что все-таки спасательный жилет нужен в данном случае.
2: Ну, вот я всегда говорю так, что вот вода для нас – это агрессивное, потенциально опасное средство.
1: Совершенно справедливо.
2: Мы не дельфины, мы не акулы, мы простые люди, которые ходим по земле. То есть и рассматривать воду нужно как исключительно агрессивную среду и всячески себя защищать. Всячески. Значит, разговор о том, что спасательный жилет не нужен, это, ну, на мой взгляд, разговор не профессионала, а дилетанта.
1: Угу.
2: Есть у нас правила, которые мы должны сами соблюдать, двигаясь по воде на маломерном судне. Это спасательный жилет.
1: Ну вот, вот.
2: Я сам, у меня у самого есть САП, я всегда одеваю жилет.
1: Ну, тем более вам проще будет участвовать в нашей дискуссии, потому что вот массовое появление этих снарядов, ну, года 2-3 началось, да, действительно, сейчас практически в каждой семье, где есть более-менее вода какая-то, есть саппорт. Что здесь надо самое главное, на что обратить внимание, вот, прежде чем выйти в воду?
0: Нужны ли правила?
1: Да,
0: и
1: надо,
0: с другой стороны, если правила,
1: научить человека.
0: Если правила на законодательном уровне какие-то будут приняты, то кто будет за их выполнением следить? Вот еще в чем вопрос.
2: Ну, я думаю так, что у нас есть маломерные суда.
1: Угу.
2: Маломерные суда.
0: Да.
2: Приписывать их к маломерным судам, ну, наверное, может быть и стоит. Но это вызовет массу проблем, потому что маломерная судна – это документация, обучение, там, регистрация и так далее, и так далее. Возможно, более попроще вариант здесь – это писать дополнительные правила пользования саппортом и необходимые требования
1: угу.
2: для человека, который этим занимается. Но вот, предположим, северные воды, я слушал предыдущего оратора, значит, человек там просто замерз. Ну, по крайней мере, у нас, в Московской области, вот сейчас вода, наверное, не очень горячая. И просто так в одних, я извиняюсь, плавках и шортах купаться, и если ты упал в воду, ну, наверное, не очень приятно, если там полчаса, час. То есть это гидрокостюм. Но я пользуюсь гидрокостюмом, который позволяет даже без спасательного жилета, потому что у него положительная плавучесть. Вот наличие гидрокостюма небольших денег стоит, но спасет жизнь, это однозначно. Если, конечно, жара, конечно, теплая вода, спасательные жилеты сейчас есть. Они довольно различных модификаций, разных. Вот такие громоздкие, как мы привыкли еще там Советского Союза, их уже практически нет. Все очень аккуратно, эффективно. Пожалуйста, одевайте вперед. То, что вы говорили, судовой ход, ну это хулиганство на воде. По-другому не назовешь. Есть ГИМС, есть полиция на воде. Они это все дело просто пресекают на корню.
1: Они вот...
2: Это нужно делать, пресекать на корню.
1: Они могут выйти, ну, на реку, что называется, в любом месте, да, саппортики. И там, где,
2: ну,
1: и где пляж, и где, может быть, судно какие-то стоят. Или
2: вот есть правила безопасности на воде, да, там написано, если это организованный пляж, то он огорожен буйками. И нахождение какого-либо судна плавательного в районе этого пляжа запрещено. Это написано в правилах.
1: Ну, то есть на матрасе можно плавать?
2: На матрасе тоже нельзя плавать.
1: Тоже нельзя плавать.
2: Тоже нельзя плавать.
1: Ну, сколько случаев, когда уносят людей на матрасах?
2: Да.
0: Ну, это, кстати, вот в основном в море, мне кажется, грешат этим, и надувными игрушками различными для детей кругами, когда волны. Я вот каждый раз смотрю на это и думаю, вообще, о чем думают родители. И хочется задать такой вопрос. Вот по отношению к саппортам, с какого возраста можно ребенку его доверить? Ведь мы понимаем, что, ну, мам купи, пап купи, вот, пожалуйста,
1: это, да,
0: все нормально.
1: Неизбежно.
0: Вот тебе саппорт.
1: Это как с ватрушками.
0: Да, ну, только отстань. Но, тем не менее, же должны быть какие-то возрастные рамки, и мне кажется, что все-таки навыки плавания должны у ребенка присутствовать, прежде чем он на саппорт заберется.
2: Однозначно. Вот, однозначно. На своем примере. Дочери 9 лет, плавает уже несколько лет в спортивной секции. Значит, также под моим личным контролем, естественно, где-то мы, если на отдыхе находимся, это прямо возле берега передвигается. Естественно, я рядом плыву и смотрю, и обучаю, как это делать, но в одиночную, чтобы можно так отправить ребенка, ни в коем случае.
1: Это
2: ни в коем случае. Категорически.
1: С 18 лет, да?
2: Я думаю, может быть, дети есть и постарше, 16 лет физически развиты. Если они прошли

0: цикле обучения, сдали там всяческие зачеты, по программе отучились, тогда да, тогда можно. Почему? Дети ходят 14 лет в походы,
1: ну,
0: автономные,
1: да,
0: нормально.
1: И на, яхт, и на яхтах да. даже плавают, да, это тоже.
0: Только
1: да,
0: нужно да. обучать, контролировать и меры безопасности. Вот и все. И правила прямо вот с детства говорить, ребята, ну вот это нельзя делать, ну не делайте.
1: Угу.
0: Вот и все. Ну,
1: ну, то есть личный пример прежде всего, да, конечно же,
0: безусловно.
1: Взрослых, да.
2: И секции, которые никто не отменял.
1: И напоминание, да. о том, насколько все это серьезно, что это не шутки.
2: Да, заслуженный спасатель Спасибо. России, член Общественной палаты Московской области Сергей Викторович Щетинин был у нас на связи. Говорили мы о безопасности на воде и о том, нужны ли особые правила для катания на саббордах. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь на главном радио страны.
3: Всего несколько нот и оживают воспоминания.
4: Белые акации, грозья душистые.
3: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
5: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
6: Есть только миг между прошлым и будущим.
3: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
8: Словарь русских говоров Забайкали.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.
9: На правах рекламы.
10: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
11: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
10: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
11: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
10: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
11: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
10: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
11: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется «Кардиаль». Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле «Кардиаль» содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты «Кардиаля» способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов «Кардиаль»? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
12: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
13: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
11: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукаидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукаидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
13: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
11: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
12: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
13: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
11: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли фукус в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукаидан запускает очищение сосудов от бляшек, А все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
10: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
11: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
10: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
11: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
12: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
10: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
11: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
10: Давайте подведем итог нашей беседы.
11: Лечебный продукт кардиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
12: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
14: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
15: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
14: Да ладно?
15: Нет, ну я...
14: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало,
15: ну,
14: и все недовольны.
15: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
14: Да.
15: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
3: от всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. За сутки сбито около 1000 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Возгорание из-за атаки БПЛА на московский НПЗ локализовано. Путин призвал переходить на нацвалюты в торговле со странами АСЕАН. НАТО слишком долго была бумажным тигром, заявил глава Пентагона. И теперь подробнее. ВСУ за сутки потеряли около 1360 военных в зоне СВО. Ударами авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. В населенном пункте Борисполь-2 Киевской области поражен склад горюче-смазочных материалов. В Затурино Полтавской области нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, были нанесены удары по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия. Также в Минобороны заявили о взятии под контроль населенного пункта Рай-Александровка в ДНР. По данным ведомства, за сутки сбито 992 украинских беспилотника самолетного типа, ликвидировано 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 3 снаряда «Хаймерс» и 10 управляемых авиабомб. Возгорание, которое возникло в результате попадания дронов в московский НПЗ, локализовано. Об этом сообщил Сергей Собянин. В настоящее время осуществляется тушение оставшегося очага. При этом пострадавших на предприятии в результате случившегося нет, уточнил мэр. БПЛА попали в московский НПЗ во время атаки, которая началась сегодня утром. С начала суток средствами противовоздушной обороны удалось сбить около 200 дронов. Были зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий на месте падения обломков БПЛА на территории торгового центра «Садовод». В результате также никто не пострадал. Эта попытка атаки беспилотников ВСУ на Москву, добавлю, стала самой масштабной за последние 2 года. Участники саммита «Россия-АСЕАН» высказались за качественное и количественное увеличение торговли между сторонами. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе заявления по итогам саммита. По его словам, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранять торговые барьеры. Как считает президент России, у всех стран-участников саммита такие возможности есть.
2: В ходе саммита было озвучено много конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнерства в экономической сфере. Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов. Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители.
1: Владимир Путин на полях саммита встретился в двустороннем режиме с премьером Сингапура и премьером Вьетнама, сообщает РИА Новости. По итогам саммита также принят пакет документов: Казанская декларация, комплексный план развития действий России и АСЕАН, совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и другие документы. Из Подмосковья сегодня на фронт отправили крупную партию снаряжения и техники для СВО. Питбайки, квадроциклы, дроны, генераторы, комплектующие, передал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Вместе с грузом на линию боевого соприкосновения выезжает боевое пополнение подразделения 55-й дивизии морской пехоты и 77-го мотострелкового полка.
3: Нашим бойцам на передовой нужна поддержка каждый день. И товарищеская, моральная, и практическая техника и снаряжение, потому что, к сожалению, на передовой она расходуется очень быстро. Одновременно наши товарищи из партии «Новые люди» по разным регионам страны встречаются с семьями участников специальной военной операции, чтобы наши бойцы знали, что тоже их семьям есть поддержка.
1: НАТО слишком долго была бумажным тигром и улицей с односторонним движением, но так больше продолжаться не может. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хексет на встрече министров обороны стран Альянса. Наши союзники должны активизироваться. В будущем наши ежегодные взноты в НАТО будут зависеть от выполнения другими странами их целевых показателей оборонных расходов, объявил Хексет. Там, где другие союзники не будут тратить средства оперативно, взносы США будут снижаться. Америка не может заботиться об обороне Европы или платить за нее больше, чем наши союзники, заявил Хексет. Шеф Пентагона объявил о шестимесячном обзоре в его ведомстве, который будет посвящен анализу размещения американских войск и их баз в Европе. Необходимости в тотальном высшем образовании нет, заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Министр пояснил, что с точки зрения рынка труда и экономики тотальное высшее образование не требуется, хотя с точки зрения образования как ценности для саморазвития оно вполне оправдано. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее сообщил, что в России наблюдается повышенный интерес к среднему профессиональному образованию. Около 65% выпускников 9 классов поступают в колледж. Сегодня, по данным синоптиков, самый прохладный день с начала июня, но грядущее астрономическое лето, которое наступает в воскресенье, вернет жителям Центральной России хорошую погоду, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца и столбики термометра подтянутся к отметке плюс 20. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим к воскресенью благодаря гребню антициклона. Холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. Произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Вратарем футбольной Балтики Максим Бориско интересуется «Спартак», «ЦСКА» и еще несколько команд. Об этом сообщил агент футболиста Марьяна Кшчелан. В прошедшем сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча, в 14 из которых сыграл на ноль. Голкипер Андрей Лунев продлил контракт с московским футбольным «Динамо», сообщает «Спортэкспресс». Новое соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на один год с возможностью пролонгации. Пресс-служба московского «Локомотива» объявила об уходе нападающего Владислава Сарвили. Сотрудничество с 28-летним игроком завершено по соглашению сторон. Никита Чернов подписал контракт с «Крыльями Советов». Соглашение рассчитано на 3 года. Прошлый сезон Чернов провел в самарском клубе на правах аренды. 1 июня защитник покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Также клуб продлил на 2 года соглашение с защитником Николаем Рассказовым. Хоккейный клуб «СКА» подписал контракт с форвардом Николаем Чубыкиным. Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона 27-28. Предыдущим клубом хоккеиста была «Северсталь». Ростислав Фергун назначен главным тренером команды Единой баскетбольной лиги «Автодор». Контракт с белорусским специалистом рассчитан на сезон 26-27. Ранее сообщалось, что Фергун, являвшийся исполняющим обязанности главного тренера «Зенита», покинул клуб. Результат чемпионки России в прыжках в шестом Полины Кнорос, показанный в рамках Дня прыжков, который проходил в Москве 7 июня, внесен в топ-лист Международной федерации легкой атлетики и официально считается лучшим результатом в карьере спортсменки. Кнорос на турнире удалось преодолеть планку, которая была установлена на отметке 4,87. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: В пятницу 19 июня в Мурманске ожидается 8-10 градусов, временами дождь. В Архангельске плюс 20, плюс 22 дождь. В Петрозаводске от 15 до 17 тепла дождь. В Вологде 17-19 градусов дождь. В Сыктывкаре также дождливо, 18-20 градусов. В Великом Новгороде плюс 20, плюс 22, небольшой дождь. В Калининграде без осадков 21-23 градуса. В Санкт-Петербурге без существенных осадков 20-22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди. Ночью 10-12 градусов, днем 19-21. Сейчас в столице плюс 16, относительная влажность 81%.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин. С нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
2: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
3: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
4: Парень с

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
3: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
2: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
4: Мария Тарабаева, Борис Петухов продолжают свою работу в эфире программы «Разное время» на главном радио нашей страны, радио России. Действительно, у нас еще целый час вещания, тем много интересных. Но вы также можете принять участие в нашей программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать вопросы экспертам или предложить свои темы. Так что не стесняйтесь, мы доступны во всех мессенджерах нашей страны.
5: Да, пожалуйста, принимайте участие в нашем эфире, выбирайте платформу по душе. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. Также резонансные новости. И в самом начале второго часа мы отправимся в Кузбасс. Будем говорить про аттракционы в парке. Малыш сломал позвоночник в парке. В Кузбассе вынесли приговор хозяину аттракциона. Все подробности у нашего корреспондента. Дарья Кашинская уже у нас на связи. Дарья, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дарья.
6: Коллеги, приветствую. Ну, действительно, был у нас такой случай в Полысаево, город небольшой. Произошло это еще в прошлом году, летом 2025 года, но как раз-таки приговор огласили вот совсем недавно. Что же вышло у нас? В общем-то, в городском парке стоял батут, и 7-летний мальчик во время праздничного мероприятия решил, естественно, на нем попрыгать. Но закончилось все довольно-таки плачевно. Он решил повторить за мальчиком, который скатывался с горки, побежал за ним и попытался как бы немножечко облокотиться на стенку. Ту самую стенку надувную, которая, в которой оказалась дырка. И таким образом он свалился с высоты где-то 3 метра. Получил компрессионный перелом. Ну, на самом деле обошлось все, потому что гораздо все печальнее могло произойти. Конечно, длительное восстановление у него было, при том, что он 7-летний, он должен был пойти в первый класс. Естественно, 1 сентября он провел дома и долгое время обучался дистанционно.
4: Дарья, ну вот выяснилось, что этот батут был без необходимого разрешения государственной регистрации.
6: Да, да, действительно, и к тому же говорят о том, что конструкция, она была неправильно установлена, длительная нагрузка, и таким образом образовалась та самая злополучная дырка. Кстати, предприниматель его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно, и 300 тысяч компенсации он должен возместить. Свою вину он признал.
4: Угу. А насколько вообще в регионе у вас часто бывают подобного рода эксцессы?
6: На самом деле не часто, скорее, ну, где-то один раз вот в сезон. То есть это довольно, это редко, это действительно бывает, да, действительно часто, ну, вот если какая-то такая ситуация, она связана с батутом, потому что, например, вот в 24-м, по-моему, если я не ошибаюсь, году, был случай, что в жилом районе, то есть не в городском парке, поставили батут. Накануне проходил дождь, и ну, никто не позаботился о том, что воду-то надо как-то убрать, безопасно сделать. В результате мальчик буквально через тоже там 5 минут он попрыгал, споткнулся и сломал ногу.
4: Ну вот эти батуты, да, зачастую они являются одними из главных причин вот всяких разных травм. Тут, видимо, не то, что не соблюдаются меры, а они просто неизвестны даже для этих людей.
5: Ну, во-первых, еще есть такой момент, как закрепление этих самых конструкций. Мы видим, что много несчастных случаев по стране связано именно с тем, что эти батуты практически не закреплены. И сильный порыв ветра действительно может привести к трагедии и перевернуть этот самый аттракцион. Но, несмотря на это, мы продолжаем наблюдать за тем, что вот надувные батуты, это, мне кажется, ну, одно из самых популярных развлечений, которое возникает практически в любом городском парке летом. И родители-то, мне кажется, из-за того, что этих батутов очень много, особо тоже вот как-то бдительность не проявляют перед тем, как ребенка туда отправить.
4: И главное, не узнают документы какие-то. Как...
5: Дарья, вот как на вашем опыте, может быть, по вашим каким-то наблюдениям, вот родители спрашивают что-то, прежде чем ребенка отправить на батут у хозяина аттракциона или у оператора?
6: Ну, поскольку я сама пока еще не мама, да, но я вспоминаю свое детство, и вот я не помню, чтобы там мои родители спрашивали о каких-то таких документах, потому что кажется, особенно в городских парках, там всегда стоял этот батут. Ну, что же может произойти? Но опять же, есть специальные регистрационные номера, которые выдает гостехнадзор, они должны в целом на довольно-таки видном таком месте быть, но если уж не видно их, то можно и спросить. Они вообще похожи немножечко на такой автомобильный номер, то есть всю необходимую документацию можно узнать, спросить, все-таки, если такие случаи происходят, а они происходят, то лучше обезопасить, потому что реабилитация, она, конечно, довольно-таки долгая и неприятная.
4: Да, действительно, это можно повреждение получить, тем более позвоночник часто страдает, и это, конечно, в таком возрасте явно не полезно и может отразиться на
5: дальнейшем. Это в любом возрасте, мне кажется, не полезно.
4: На дальнейшей жизни, да, и собрать всю коллекцию.
5: Дарья Кашинская была у нас на связи с Кузбасса. Мы переходим к разговору с экспертом. Игорь Михайлович Родионов у нас на связи, первый вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов. Игорь Михайлович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь Михайлович.
7: Да, здравствуйте.
4: Вот о чем хотели поговорить. Год от года, да, как лето начинается, конечно же, появляются везде площадки, везде появляются аттракционы различные, зачастую в неположенных местах, зачастую без всякой регистрации.
5: Зачастую неположенные аттракционы.
4: Да, в состоянии, в техническом. Что-нибудь меняется от года в год все-таки в сторону
5: лучшего?
4: Чтобы
5: сократить травматизм, да.
7: Ну, смотрите, во-первых, у нас, к сожалению, никакой официальной статистики по травматизму на аттракционах не ведется. То есть у нас, поскольку такие функции, они могут быть возложены на какие-то правоохранительные органы или прокуратуру, никто эту официальную статистику не ведет. Мы в ассоциации, допустим, собираем эти случаи, как правило, что истекается к нам информация и средств массовой информации. Но я должен сказать, что вот и предыдущий спикер, скажем так, говорил что на самом деле мы обращаем внимание на эти случаи только, вот знаете, вот когда... в данный период времени, это май-июнь месяц, когда мы входим вот в этот летний сезон. Если говорить в целом по стране, то количество этих несчастных случаев, по крайней мере, на механизированных аттракционах, я сейчас немножко уберу в сторону батуты, оно не растет, потому что у нас на сегодняшний день это действительно сфера поднадзорная, и вот такой ситуации, что у нас где-то возникают стихийные площадки, и в данном случае, который произошел в Кемерово, о том, что аттракцион был не зарегистрирован и не состоял на учете, не проверялся, это на самом деле надо еще поискать такого предпринимателя без головы, который на это пошел, реально рискуя просто своей свободой и своим бизнесом. То есть это сейчас люди с этим просто не связываются, предприниматели, потому что все прекрасно понимают, насколько сейчас строго регулируется данная сфера в нашей стране.
5: Игорь Михайлович, но вот надувные аттракционы, они тоже подлежат каким-то правилам, и они подчинены каким-то правилам? Или все-таки не все так зарегулировано, как мы думаем?
7: С надувными аттракционами действительно сложнее всего. Они относятся к так называемому классу немеханизированных аттракционов. С правовой точки зрения мы их называем надувное игровое оборудование. И здесь вся сложность в том, что в этом на подобного рода аттракционах, будь то надувной батут или бывают такие надувные сетчатые батуты, популярные батутные арены, там пассажир, посетитель этого аттракциона, ребенок или даже взрослый, он развлекается в том числе за счет своей мускульной силы. Вот когда у нас возникает вот этот человеческий фактор, у нас возникают сразу дополнительные риски. Там, где человек закреплен, зафиксирован, травм меньше. А вот здесь, на скалодромах, батутах, к сожалению, эти травмы зачастую происходят. В стационарных парках, то есть если мы говорим про безопасность самой конструкции, то есть технический регламент о безопасности аттракционов, батуты туда попадают, есть целый пакет стандартов, по эксплуатации и проверкам батутов. И вот, соответственно, все эти правила, они должны соблюдаться. И нормальными предпринимателями, уж тем более стационарными парками, то есть эти все нормы и по крепежам, и по размещению их в каких-то зданий, там есть ограничения, по условиям эксплуатации, чтобы там ветром не поддавало и так далее, по обучению персонала, все эти нормы есть. Но, к сожалению, всегда возникнут люди, которые правила пренебрегают или хотят быстрее отработать на день города выходные вот эти стихийные площадки. Вот, как правило, вот на этих передвижных таких мобильных площадках чаще всего такие случаи не происходят.
4: Да, именно так, где меньше контроля. И тоже вот зачастую ситуация, опять же, с аттракционами, что следят и за их деятельностью, так скажем, ну вот в течение дня, да, часто несовершенные ребята, несовершеннолетние, случайные какие-то люди бывают тоже.
5: Ну, якобы операторы аттракциона. Угу. Вообще, Игорь Михайлович, если мы говорим про механизированные, да, правильно говорю, механизированные аттракционы, какие основные нарушения встречаются?
7: Ну, основные нарушения, это, я скажу, точнее, задам вопрос, так, формулирую так, что по какой причине происходят несчастные случаи, скажем так, вы, наверное, это имеете в виду, да? Но в основном это неграмотная эксплуатация техническая, то есть вовремя где-то что-то не проверили, где-то пропустили, там, износ, возможно, каких-то критичных...
4: Не смазали что-то, да, что-то нет.
7: Ну, да. Ну, каждый аттракцион имеет критические параметры, точнее, вот как бы узлы, да? В основном, главным образом, это устройство фиксации. Вот если вдруг техническая служба где-то что-то не досмотрела, возникают какие-то несчастные случаи. Но, знаете, это в первую очередь касается старых советских аттракционов. Потому что у нас, к сожалению, по-прежнему в парках еще достаточно много вот этого старого оборудования, которое, кстати, не попадает под действие современных стандартов технического регламента.
4: То есть их как бы нет, да, фактически, получается?
7: Нет, на них распространяются другие документы, там, постановления, требования, но, знаете, возраст этой техники, ее никто не отменял, да, поэтому...
4: И усталость этой техники, да?
7: Тоже. Да, поэтому ее хоть проверяют, и ежегодно им выдают разрешение о том, если она действительно исправна, но это... бомба замедленного действия. То есть неизвестно, когда на нем что-то происходит. И, как правило, если что-то происходит, то на них.
4: На что обращать внимание, ну, родителям прежде всего, если они подходят вот к такому аттракциону, что...
5: К любому аттракциону, ну, вообще, да, на что смотреть, на что обратить внимание?
4: На что, где посмотреть, насколько это все легально?
7: Значит, ну, наверное, меньше всего посетители или уже родители с детьми приходят в парк, чтобы думать о том, что с ними что-то
4: произойдет. С одной стороны, да, но с другой стороны, родители бывают разные тоже.
7: Да, родители бывают разные, и когда что-то происходит, естественно, всегда надо найти виноватого. Значит, на что оценить аттракцион объективно, вот так чисто визуально, что он технически справен и безопасен, довольно-таки сложно. Значит, что можно отследить? Во-первых, вот уже говорили до меня о том, что у нас аттракционы подлежат государственной регистрации, на каждый аттракцион есть номер. То есть этот номер действительно чем-то похож на номер автомобиля, там немного другой формы, он часто металлический. Его, если не на сам аттракцион, то его вешают на ограждение перед аттракционом. То есть это обязательное требование для особенно механизированных аттракционов. То есть наличие этого номера говорит о том, что аттракцион на учете. Второй документ – это о том, акт технической проверки, о том, что, знаете, как вот в лифте мы иногда видим, проверили тогда, следующая проверка тогда-то. Вот, соответственно, аттракцион, вот такое же заключение выдается, не всегда его парки вывешивают, но довольно-таки часто я встречаю, что эти свидетельства висят на кассе на аттракцион. То есть, как правило,
4: место,
7: вот, тогда... Да. Потом, я бы что рекомендовал? Все-таки, говорю, несмотря на то, что мы все увлечены отдыхом и развлечениями в парках, посетителям тоже стоит обращать внимание, что на каждый аттракцион есть правила посещения. И там расписаны основные моменты о том, что с вами будет происходить на этом аттракционе, какие есть ограничения для посетителей.
4: И возрастные, в том числе, да.
7: Атропометрический, ну, по атропометрическим параметрам вас просто не пустят, да, если вы не подходите по весу, росту и так далее. А вот если какие-то есть внутренние ограничения, заболевания, сердечно-сосудистые какие-то отклонения, то оператор оценить не сможет. Это надо смотреть. Вот, ну и самое главное, вы, когда человек смотрит на том, как аттракцион работает, в целом оценить. хотите вы эти помочь,
4: ну, да,
7: или
4: не
7: хотите.
4: Скрипит он, или что-то уже отваливается, да, то есть вот именно.
7: Ну, вы, знаете, вот это сложно
4: вещи.
7: Понять. Угу. Это сложно понять. Ну, про вот такое биомеханическое воздействие, если вы видите, что там 4 мертвые петли, сами подумайте, как вы это можете.
4: Да, да, пережить.
7: Да, да, да.
4: Только один раз, разве что. Но, тем не менее, вот мы сейчас, да, обращаем внимание именно на тех вот участников, которые вот по-быстрому хотят это сделать.
5: А так или иначе, Игорь Михайлович, у нас есть вообще техрегламент какой-то, который содержит конкретные требования? Мы понимаем, что эти все аттракционы механизированные, в том числе, они не российского производства. Что нам поставляют?
7: Ну, это не совсем так. У нас достаточно много российских производителей, и сейчас, наверное, ну, примерно половина-то именно механизированных аттракционов, а не российского производства. Остальное
4: нет, сейчас
7: это...
4: красивые, да, и безопасные, главное.
5: Но стандарты у нас есть определенные, здесь, или они добровольные
4: здесь
5: все-таки?
4: Здесь надо обратить внимание
7: нет.
4: Всякие парки культуры в провинциальных городах.
7: Нет, у нас аттракционы на сегодняшний день подлежат обязательной сертификации. То есть поэтому это вот одна из немногих продукций, которая подлежит обязательной сертификации, есть технический регламент, и как зарубежная техника, так и, естественно, российская должна соответствовать требованиям. То есть невозможно выпустить на рынок, там, приобрести аттракцион без сертификата на соответствие регламента.
4: Конечно, многочисленно проверено.
7: Да, но знаете, но при этом индустрия настолько быстро развивается, появляются какие-то новые виды оборудования, что, скажем так, правовые нормы, они иногда просто не успевают за техническим прогрессом. Поэтому требуется еще разработка немало документов, которые будут рассматривать именно специфику отдельного оборудования.
4: Тем более сейчас вводятся всякие там электронная система, различные компьютеры, вплоть до искусственного интеллекта, который тоже будет применяться, скорее всего, и вот из-за какой-нибудь вот этой навороченной штуки, но при этом одна шестеренка какая-то не выдержит, и все может в прах обратиться. Так что все здесь непрерывный контроль, как мне кажется, должен быть, да, и постоянная проверка, и на каждый такой случай, если что-то вдруг...
5: Ну и квалифицированные операторы,
4: да,
5: мне кажется,
4: да,
5: аттракционов,
4: конечно.
5: Это тоже важно.
4: Вовремя выключить, вовремя, так скажем, среагировать.
5: Игорь Михайлович, а как готовят этих самых операторов? Они обязаны иметь какое-то техническое образование или просто их инструктируют самих перед выходом на работу? У нас буквально 30 секунд.
7: Нет, таких прямо обязательных требований такого образования нет. На базе парка или там компании существуют какие-то уже как раз инженеры, технические специалисты, которые прошли специализированное обучение по безопасности аттракционов, такое есть. И они уже обучают операторов. Потому что операторы – это, как правило, временный персонал, достаточно текущий. И вы, как правильно заметили, это часто либо студенты, либо пенсионеры.
5: Спасибо большое. Спасибо. Игорь Михайлович Родионов был у нас на связи, первый вице-президент Российской операции. Ассоциации парков и производителей аттракционов.
0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
8: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Большая страна. Разное время.
4: Ну, мы продолжаем нашу программу. Вот наверняка многим памятно, что когда в Москве полетел пух, показали картинку, где такие коробочки-пухососы собирают пух. Все сначала поверили, честно говоря, потом посмеялись, что это был фейк, а между тем...
5: Ученые призадумались,
4: да, конструкторы. Серьезно, да.
5: А почему бы не сделать, что называется, именно таких роботов-уборщиков? В Уфе испытали таких роботов. И со всеми подробностями у нас уже на связи Сергей Трифонов из Уфы. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей.
9: Здравствуйте, коллеги. Да, в Уфе для Уфы это вообще такое новшество. И по оценкам Уфа может стать одним из первых городов России, ну, после Москвы, разумеется, в которых появятся вот на постоянной основе именно такие роботы-уборщики. Что это такое, что они из себя представляют? То есть это такие, ну, устройства, они полтонны веса, они, в каждой из них встроен искусственный интеллект, конечно же, да, управляется все это искусственным интеллектом. За счет этого вот эти вот уборщики могут убирать большие территории. Из 24 часов в сутки они работают 22 часа, и только оставшиеся 2 часа остаются на сервисное обслуживание. То есть понятно, что...
4: То есть они работают без выходных.
5: Потрясающе, да, без праздников.
4: 24 часа, да, да. И зарплаты, да, не требуют.
9: Да. Да, и без зарплаты, что самое важное для, ну, как бы для экономии, ага, да, и времени, и всего остального. И поэтому понятно, что в отличие от людей, этим роботам не остается времени на сон, на обед и на перекур.
4: И перекур, да.
9: Да, вот этого всего у них нет. А называется, ну, название, как он, не просто же робот-уборщик, пока у него такое рабочее название «Бро-3.0». Ну, вот такое вот интересное, да. Он распознает, поскольку в него, ну, встроен искусственный интеллект, то есть человек задает программу, причем за пультом не надо ходить за каждым роботом, все это из одного места управляется, с пульта или с компьютера, да, и вот там задается программа, создается так называемая карта местности, в которой робот будет работать. Он, кстати, способен в сутки до 100 тысяч квадратных метров чистить, убирать, да? То есть это достаточно большая такая территория, и в нем есть еще что интересно, то есть, ну, там он, что называется, в лучших традициях клининговых компаний, потому что он не только подметет это все, но он потом еще это может водой, в нем встроен резервуар для воды, и поэтому он может, ну, вот, подмести это все, абсолютно любой мусор, да, вот как мы уже сказали, тополиный пух, что именно сейчас актуально, да? Разные ветки, разный мусор, за исключением каких-то только крупногабаритных вещей, то есть чего-то большого.
4: И например, в разработке стоит оборудование для уборки снега, распределение, да, реагентов, да, мойки тротуаров.
9: Еще, да,
4: и главное, есть, вот, стрижки газонов.
9: Да, в нем еще есть такая функция, что на него можно разные насадки делать. И, например, зимой он будет чистить снег, или он будет мыть асфальт, или он будет стричь газон, или даже он будет разбрасывать реагент во время гололедицы, да, он будет разбрасывать реагент, чтобы люди не поскользнулись. В общем, налицо все преимущества того, что это такой робот будет работать, ну, я не знаю, как целая армия коммунальных служб. Если учесть еще, что в Уфе очень снежные зимы, то приходится выводить даже третью смену коммунальщиков, ну, вот сильные снегопады, да, поэтому власти надеются, что, ну, то есть здесь не придется никого выводить, здесь не придется, люди могут, что называется, спать спокойно, там, работать как бы в своих территориях, да.
4: Сергей, давайте послушаем изобретателей.
9: Да, послушаем мы вначале, это представитель, собственно, сервиса вот этого роботизированной уборки, который вот привез вот эти вот устройства, Ярослав Сапрыкин, и он сказал, что вот этот вот робот, он напоминает, то есть это как обычный домашний робот-пылесос, только увеличенный.
10: Это как домашний робот-пылесос, только они большие и для улицы. Они способны убирать до 100 тысяч квадратных метров в сутки. Благодаря съемным батареям, инновационным интеллектуальным функциям, робот уезжает с базовой станции, сам доезжает до места, где он выполняет миссию, и возвращается на базовую станцию. На базовой станции человек заливает воду в него, опустошает бак с мусором и заменяет батарею.
4: Вандализма не боитесь?
9: Нет, вот, кстати, знаете, говорится, что этот робот не удастся, ну, украсть, потому что если кто-то его попытается сдвинуть с места, взять, то сразу же диспетчеру поступит сигнал, и диспетчер уже вызовет наряд полиции. Поэтому, ну, уверены разработчики власти, что вандализма не будет.
4: Ну, в данном случае поражает, что администрация Уфы идет навстречу.
5: Почему поражает? Мне кажется, наоборот, нет, это нет, же интересно.
4: Нет, это не традиционно для вообще руководства города вот такие решения включать в свою работу, а здесь действительно надо отдать должное.
9: Ну вот, вот да, вот, ну знаете, пока власти размышляют, потому что в тестовом режиме он всего в двух местах поработал, и вот летом, да, в июне, они еще хотят посмотреть, как он во время снежных зим будет работать, во время там гололедицы, ну и так далее, во все времена года, и только после этого принять решение, действительно ли закупать его или нет, потому что стоимость такого робота составляет 10 миллионов рублей, ну, для городского бюджета, это не маленькая сумма, да, но его можно, конечно, взять и в аренду, но власти пока, в общем, будут смотреть, и уже вот первый тест, так сказать, пройден. Но еще мне хочется здесь, знаете, что вот важно в нынешних условиях, что компания-разработчик, это Центр информационных технологий, который вообще вышел с такой инициативы, они говорят, что даже ветераны, ну вот участники СВО, они могут включаться вот в эту работу, в смысле, чтобы разрабатывать вот этого вот робота, да, и для них там тоже найдутся рабочие места. Вот давайте, учредители вот этого центра Азата Гелязова послушаем.
11: Ребята, которые будут возвращаться, им будут представляться новые рабочие места. Также найдутся места для тестировщиков, диспетчерские какие-то будут создаваться. Поэтому вижу перспективу.
4: Да, действительно, и это тоже действительно может повлиять, потому что это, с одной стороны, вроде уборка, а с другой стороны, уборка высокотехнологическая, которая осуществляется, да.
5: Вот и так, вообще работа с тонкой техникой.
4: Да, да, действительно, конечно, мы будем ждать с интересом смотреть, как будет развиваться этот проект.
5: Благодарим нашего корреспондента. Из Уфы к нам выходил Сергей Трифонов, ну а мы переходим к следующей теме.
1: Большая страна, разное время.
4: Поговорим о деньгах.
5: Поговорим, почему нет? Можно и про деньги.
4: Дело в том, что в Перми находится фабрика «Гознак»,
5: так,
4: которая делает деньги, документы, дипломы, аттестаты и прочие вещи. Это очень мощное производство. И вот они выпустили две сувенирные банкноты, посвященные пермской промышленности. Сделаны они как деньги, с номерами и сериями, но в продажу не пойдут. Памятные сувениры и в библиотеке.
5: Вот так вот.
4: Да, специальный корреспондент российской газеты Петр Бахарев.
5: Константин Бахарев, извините, из Перми.
4: Да, да.

0: И вот их распределят там по библиотекам и будут там дарить вот так вот. Вот. До этого у нас выпускались, в 24-м году выпустили музей России. Купил вот такую, я ее купил, и купил еще 3 штуки, и раздаю очень красивые, там всякие динозавры какие-то плавающие, там что-то еще, тоже с номерами. Ну, деньги деньгами, только очень красивые.
1: Ну да, и редкие, и редкие главное, да, действительно.
0: Да, да, тираж небольшой. А в прошлом году выпустили «Ко Дню Победы», 80 лет было, тоже сувенирную банкноту. А вот, кстати, вот по динозаврами они выпустили еще какой-то такой, знаете, огромный лист, где 12 банкнот вместе, они очень ценятся у коллекционеров, и мой там приятель, он прямо вот ночей не спал, ждал, когда они пойдут в продажу, и первым прибежал, купил, его ходил, наверное, месяц, два всем показывал и говорил, что вот так, так, так.
1: Ну так, как у вас, оказывается, в Перми это дело вообще развито. А вообще, расскажите немножко об истории этого предприятия, как оно появилось в Перми и что там делают.
0: Вот Пермская печатная фабрика «Газнака», она открылась в 1964 году, но сама история началась во время войны, в 1941 году. В город Спутник Перми-Краснокамск была эвакуирована московская печатная фабрика «Газнака». И вот она работала там всю войну, делала деньги, там, ну, всякие бумажную продукцию. Кстати, в Краснокамске же был монетный двор эвакуирован, и там выпускались, кроме денег, кроме чеканки монеты, медали? Там делали ордена, медали, награды государственные вот для... для всего Советского Союза. И вот эта наша фабрика «Газнак», она успешно развивается, уже больше 60 лет стоит на своем месте. Предприятие абсолютно режимное, абсолютно закрытое, секретное. Но знаем, что делают, там вот сделали все паспорта российские. Вот ваш паспорт, у вас в кармане, он сделан в Перми. То есть вы должны такой, может быть, пермяк, пермяки.
2: Интересно. Мы все немного пермяки.
0: Да, там делают... Там выпускают почтовые марки, выпускают деньги не только для России, но и для других стран. Там, вот, как уже сказано, дипломы, что-то еще. Там выпускают банковские карточки с магнитными чипами. Потом какие-то слова там, дуальный интерфейс, ID-документ. Я не знаю, что это такое, но их делают. Вот,
1: да, в общем, следят еще и за последними, что называется, новинками, да, и не только вот те самые купюры, которые приятно держать в руках, долгие годы было, но и еще и цифровое, что называется, все это делается.
0: Да, это там такое очень мощное производство, современное оборудование. У них шикарный музей, но я про него рассказывал на фабрике «Газнака». Там какие-то агрегаты старинные стоят, все образцы изделий. Вот тот же мой приятель, который купил себе банкноту, он как завороженный там ходил, видимо, обдумывал планы ограбления этого музея, потому что там чего-то конец.
2: Константин, мы знаем, что вы небольшое интервью для нас записали.
0: Да, да, это Александр Малаковский, руководитель аппарата администрации Перми. Он поподробнее расскажет про сувенирные купюры эти.
3: Купюры будут переданы в наши городские библиотеки, чтобы стать частью общедоступной экспозиции, которую могли бы посетить любые желающие, в том числе гости нашего города. А также банкноты будут вручаться на официальных мероприятиях администрации города.
2: То есть теперь, собственно говоря, библиотеки станут таким местом притяжения для туристов, потому что любопытно же посмотреть.
0: Да, вот эти сувенирные купюры, чтобы они выпущены, это Пермский музей, Ко Дню Победы, их можно купить в Перми, они продаются в музее, где-то еще, да. Ну, очень хороший подарок на память. Там, кроме сувенирных купюр, очень красивый конверт.
2: Видите, как интересно, Пермь еще и вот такой купюрный край.
1: Конечно, конечно. Я давно...
2: Рай для коллекционеров.
1: Я давно знал, да, про дипломы, про паспорта. Вот деньги, действительно, тем более деньги печатать это не так просто. Это так называемая высокая печать, насколько я помню, и это тоже свои технологии.
2: На уровне искусства.
1: Да, это, во-первых, когда это творится на уровне искусства, потом степени защиты сколько там. Если вот так вот взять одну линзу, вторую линзу, третью, появляются все новые и новые защитные всякого рода надписи или еще какие-то вещи. И это вообще разглядывать деньги с большим увеличением, это очень интересно.
2: Вот, это тоже интересно. Мы благодарим корреспондента, специальный корреспондент российской газеты «Перми», Константин Бахарев был у нас на связи, и говорили мы о том, что в Перми выпустили 2 сувенирные банкноты, посвященные пермской промышленности. Можно увидеть их в библиотеке или вот...
1: В музее.
2: Да, в музее.

0: больше нигде. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся в студию. Напоминаем, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. После короткой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область.
2: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. С начала года более 10 тысяч жителей Вологодской области обратились за медицинской помощью после укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, зафиксировано свыше 10 700 обращений. Половина случаев произошла на дачных участках, около 12% в лесах и на природе. Еще часть в городских парках и зонах отдыха. В регионе продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. Прививки уже получили более 118 тысяч человек, в том числе и дети. Медики напоминают о необходимости соблюдать меры защиты при отдыхе на природе. Вологжан предупреждают о новой мошеннической схеме. Владельцам земельных участков начали поступать сообщения о якобы выявленных нарушениях и необходимости оплатить штраф со скидкой по ссылке. В региональном управлении Росреестра напоминают, официальные штрафы не рассылаются через мессенджеры и СМС со ссылками. Кроме того, перед вынесением постановления собственника обязательно уведомляют о проверке. Переход по сомнительным ссылкам может привести к взлому аккаунта на портале госуслуг и потере личных данных. В Вологде 46-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась почти 2 миллионов рублей. По данным полиции, ей сначала написал лжесотрудник управляющей компании и попросил назвать код из СМС для записи на проверку счетчиков. Затем с ней связались якобы представители портала госуслуги и силовых структур, которые сообщили о взломе личного кабинета и убедили перевести деньги на безопасный счет. Возбуждено уголовное дело. В Череповце жильцы многоквартирного дома потеряли около 900 тысяч рублей при проведении капитального ремонта фасада. Деньги были перечислены со спецсчета подрядчику, который начал работы в 2022 году, но не завершил их. На приеме у главы города Андрея Накрашаева жителям дома 54 по Октябрьскому проспекту сообщили, что выявлены нарушения, в том числе несоответствие материалов требованиям безопасности. Горожанам предложат помощь в подготовке иска в суд и рассмотрят вопрос перехода дома на общий счет фонда капитального ремонта. Подростки на мопедах и сбитый пешеход. Три аварии за сутки произошло в регионе. В Вологде на Каменном мосту автомобиль сбил 50-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу. В Верховашском округе 13-летний подросток на скутере без прав сбил 8-летнего мальчика и скрылся. Ребенок осмотрен медиками, госпитализация не потребовалась. В селе имени Бабушкина 15-летний водитель мопеда врезался в прицеп, подросток госпитализирован. В Череповце временно ограничат движение транспорта на улице Гагарина с 9 утра 24 июня и до 5 вечера 25 июня будет закрыта нечетная сторона улицы на участке от Ленина до Металлургов в районе дома 37. Сквозного проезда в сторону Металлургов не будет. Ограничения связаны с ремонтом теплосетей. При этом движение общественного транспорта сохранится. Выезд из дворов будет организован в сторону улицы Ленина. Зуб уберут из центра Вологды. Памятник участникам Октябрьской революции и гражданской войны, известный в народе как Зуб, перенесут с площади революции в парк 50-летия Октября. Это микрорайон Лукьяново. Решение связано с предстоящим благоустройством центральной площади. После переноса объект станет частью обновленного общественного пространства. Одновременно на площади революции восстановят фонтан. Череповце ускорят ремонт Октябрьского моста. Глава города Андрей Накрашаев проверил ход работ вместе с подрядчиком и профильными специалистами и поставил задачу нарастить темпы строительства. Сейчас на объекте ведутся монтажные работы, выполняется гидроизоляция тротуаров и подготовка к установке ограждений. Капитальный ремонт моста продолжается с 2024 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Вологде в этом году начинается благоустройство торговой площади и прибрежной зоны реки Золотухи. Речь идет об участке между улицами Мира, Марии Ульяновой и Герцена рядом с танком Т-34, сообщил глава Сергей Жестяников. Вдоль реки Золотухи планируется обустроить пешеходную зону с освещением и декоративной подсветкой. Параллельно на торговой площади у старого рынка обновят мощение, освещение, установят малоархитектурные формы и проведут озеленение. Оба объекта сейчас проходят конкурсные процедуры. Завершить работы планируют к юбилею города. В Вологодской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Максимальные 100 баллов на экзамене получили 19 выпускников. Всего испытания по одному из обязательных предметов сдавали более 4000 школьников. По данным регионального министерства образования, число работ с результатом от 80 баллов и выше выросло по сравнению с прошлым годом на 5,5%. На сегодняшний день в области зафиксировано уже 46 100-бальных результатов по различным предметам. В Бабаевском округе готовятся отметить 400-летие села Борисово-Судское. Праздничные мероприятия пройдут 27 июня. Гостей ждут концертная программа, выставки, мастер-классы и гастрономический фестиваль «Борисовское хлебосолье». Одним из главных событий станет день открытых дверей в усадьбе Хвалевская, родовом имении дворян Качаловых. Посетители смогут познакомиться с историей усадьбы и принять участие в экскурсиях. Все собранные деньги направят на восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы, расположенного неподалеку от села. В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике продолжают восстанавливать уникальные памятники истории и культуры. С начала года специалисты отреставрировали около 60 экспонатов из коллекции икон, тканей и драгоценных металлов. Среди них посеребренная паникадила конца XVI века, старинные иконы и плащаница XVIII столетия. Некоторые предметы удалось не только восстановить, но и точнее датировать. Сейчас в работе реставраторов находится еще более 100 памятников, которые после восстановления пополнят музейные экспозиции. Музыкальный спектакль «Элли в стране Гудвина» покажут в Череповце 19 июня. Постановка Череповецкого театра для детей и молодежи завершится творческий сезон проекта «Верещагинская карта». Бесплатно посетить спектакль смогут школьники от 7 до 13 лет, обладатели карты. С начала года участниками проекта стали более 10 тысяч детей со всей Вологодской области. В Вологде продолжается реставрация исторического здания детской музыкальной школы номер 4 на улице Октябрьской. Работы планируют завершить летом 2027 года, к юбилею города. Специалисты уже демонтировали кровлю и внутренние конструкции, укрепляют стропильную систему и прокладывают инженерные сети. В ходе работ удалось определить исторический цвет фасада. После реставрации здание сохранит зеленый оттенок. На время ремонта учебный процесс организуют на нескольких городских площадках. В будущем обновленный памятник архитектуры станет не только школой, но и экскурсионным объектом. Ансамбль народной музыки «Солнцеворот» представил Вологодскую область на туристическом форуме «Путешествуй» в Москве. Коллектив стал участником культурной программы одного из крупнейших туристических событий страны, которое в этом году объединило более 500 000 гостей из России и зарубежья. На главной сцене форума вологодские артисты исполнили народные песни. В День памяти и скорби 22 июня в Вологде пройдет акция «Судьба солдата», посвященная поиску сведений о фронтовиках Великой Отечественной войны. В Вологодской областной универсальной библиотеке жители региона смогут подать заявки на установление судьбы погибших и пропавших без вести родственников. Поисковый отряд и сотрудники библиотеки помогут найти информацию в электронных базах данных и архивных источниках. Акция пройдет на безвозмездной основе и начнется в 11:30. Также в 12:15 по всей области объявят минуту молчания в память о погибших в годы войны. Концерт «Завтра была война» состоится сегодня вечером на железнодорожном вокзале Череповца. Губернаторский оркестр русских народных инструментов исполнит песни военных лет. Именно с этого вокзала 22 июня 1941 года на фронт отправился первый эшелон добровольцев. В программе прозвучат композиции «Священная война», «Хотят ли русские войны», «Довоенный вальс» и другие. Вместе с музыкантами выступят солисты Череповца и 13-летний школьник Яромир Аксенчик. Начало концерта в 18:30, вход свободный. В Вологде начался проект «Летний ангажемент» в театральном саду. Открыла программу музыкального вечера актриса камерного театра Мария Иваненко. В летнем дворике Дома актера прозвучали песни из известных отечественных и зарубежных фильмов, посвященные теме лета, путешествиям и любви. Мероприятие прошло в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. Следующая встреча проекта состоится уже 20 июня. Перед зрителями выступит заслуженный артист России Сергей Шустицкий с авторской программой «Не будем суетиться». И в продолжении темы в Вологде в рамках проекта «Летний ангажемент» в театральном саду состоится льняной концерт. На летней сцене Дома актера выступит ансамбль «Лен» из театра драмы и комедии «Фест», город Мытищи. 8 актрис представят вокально-стихотворную программу с народными песнями и авторскими композициями. Концерт пройдет 29 июня во дворике Дома актера. Организаторы отмечают, что программа объединяет музыку, поэзию и живое сценическое исполнение, создавая атмосферу летнего творческого вечера. И в завершении выпуска в Вологде в городской библиотеке номер 15 открылась выставка «Связь с миром», посвященная истории радио и телефонии. Экспозиция приурочена сразу к двум юбилеям – столетию первой радиостанции в городе и 150-летию изобретения телефона. Посетители могут увидеть редкие радиоприемники разных эпох, включая довоенные модели, а также телефонные аппараты от вертушки, спецсвязи до устройства 80-х годов. Многие экспонаты находятся в рабочем состоянии. Выставка будет работать до конца августа в городской библиотеке номер 15. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
1: Реклама. Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам. Департамент лесного комплекса напоминает всем вологжанам.
3: Будь осторожен в лесу с огнем.
4: Туши сигарету и ночью, и днем.
3: Одна сигарета, гектары пожара.
4: Деревья и звери
5: погибнут от жара.
1: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно, с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью небольшой дождь, плюс 12, завтра днем плюс 22. В Никольске ночью без осадков, плюс 11, завтра днем плюс 22. В Тотьме небольшой дождь, ночью 10 градусов, завтра днем плюс 21. В Кириллове ночью плюс 12, завтра днем плюс 17. В Вытегре ночью 12 градусов, завтра днем плюс 16. В Бабаеве небольшой дождь, ночью плюс 11, завтра днем плюс 18. В Череповце ночью плюс 11, завтра днем 20 градусов тепла. И в Вологде небольшой дождь, ночью плюс 12, завтра днем плюс 18. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.
8: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 0,7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 и 0,7 МГц. Областное радио.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: под контроль России перешла рай Александровка в ДНР. Россия будет наносить массированные удары по объектам ВСУ, заявил Сергей Лавров. Украинский дрон, ударивший по автобусу с детьми в Брянской области, был начинен поражающими элементами, сообщили в СКР. Путин назвал подготовленных в России специалистов для Вьетнама армией друзей. И теперь подробнее. Российские вооруженные силы нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, используемым в интересах ВСУ, в ответ на террористические атаки Киева, говорится в сводке Минобороны. Бойцы поразили склад горюче-смазочных материалов Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской. Армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности. Подразделения южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка в ДНР, сообщили в Минобороны. По данным министерства, за сутки группировка также нанесла поражение формированием 4 бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Никополье, Славянск, Дружковка, Стародубовка и Николаевка в ДНР. Россия в ответ на атаки Киева будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, массированные ответные удары не заставят себя долго ждать.
2: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, состояние которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная верховным главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
1: Владимир Путин детально проинформировал участников саммита России и АСЕАН о том, как развивается ситуация вокруг Украины. Также сообщил Лавров журналистам на полях саммита. Владимир Путин назвал подготовленных в России специалистов для Вьетнама армией друзей. Президент провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Тхином на саммите России-АСЕАН в Казани. В ходе встречи Путин отметил, что в двусторонних отношениях с Вьетнамом особое место занимает в том числе образование. Президент Вьетнама То Лам через присутствующего в Казани премьера передал Владимиру Путину приглашение посетить страну.
3: Вьетнам – это наш давний и надежный партнер, и не только партнер, но и союзник. Российско-вьетнамские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства основаны на прочных традициях дружбы, доверия и взаимопомощи. С теплотой вспоминаю встречу с товарищем То Ламом в мае прошлого года в Москве. Получил его поздравительное послание по случаю Дня России и просил бы передать слова искренней признательности. В этом году у нас уже была встреча с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хая Чунгом и с вашим предшественником, премьер-министром Фан Мин Тинем в марте этого года. Уверены, что с назначением вас на должность премьер-министра Вьетнама обновленный кабинет министров продолжит тесное взаимодействие с российскими коллегами.
1: Также Владимир Путин на полях саммита в Казани встретился с премьером Сингапура и премьер-министром Таиланда. Украинский дрон, ударивший по автобусу с детьми в Брянской области, был начинен поражающими элементами. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, на месте атаки изъяты фрагменты фюзеляжа и электронные компоненты беспилотника.
4: В ходе первоначальных следственных действий осмотрено место происшествия, обнаружены и изъяты фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотного украинского воздушного судна и поражающие элементы взрывного устройства. По уголовному делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, комплексная взрывотехническая, криминалистическая и автотехническая оценочная судебная экспертиза. В настоящее время признаны потерпевшими и допрошены 41 человек, среди них 19 несовершеннолетних. Следственным комитетом России продолжается расследование всех обстоятельств совершенного преступления, жертвами которого стали мирные граждане, в том числе дети. Реализуя принцип неотвратимости наказания, ведомство установит всех причастных к этому жестокому теракту.
1: Напомню, накануне украинский дрон в Брянской области атаковал пассажирский автобус с юными футболистами из Белоруссии, которые ехали в Геленджик. Один человек погиб, 8 ранены. Среди пострадавших 6 несовершеннолетних. Белоруссия намерена добиваться должной международной оценки этого удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявили в МИД республики. Бельгия вновь пообещала Киеву направить до конца года первые 7 самолетов F-16, снятых с вооружения бельгийских ВВС. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкенен по прибытии на встречу глав оборонных ведомств НАТО. Однако, по его словам, это будет зависеть от сроков получения Бельгии новых F-35 от США. Возраст бельгийских F-16 в среднем составляет около 40 лет. У ВВС королевства на балансе числится около 200 машин. Однако в рабочем состоянии, по оценкам местных СМИ, остаются не более 40, пишет ТАСС. Одновременно Минобороны Великобритании заявляют, что Лондон до конца года передаст Киеву 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО. Всего объем помощи Киеву составит 752 миллиона фунтов стерлингов. Это почти миллиард долларов. Этот пакет станет частью кредита для Киева в размере 2 миллиардов 260 миллионов фунтов стерлингов, о котором Лондон объявил в 2024 году. Средства Британия изымает из прибыли, полученной за счет замороженных российских активов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» отклонил третье предложение аргентинского «Индепендиенте» в размере 2,5 миллионов долларов за 50% прав на полузащитника Закиэля Барко. А московский клуб рассчитывает получить в два раза больше, сообщает «Инферно Роха». По информации источника, в «Индепендиенте», воспитанником которого является Барко, анализирует, стоит ли предпринимать новую попытку покупки половины прав на футболиста. Московский ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в июне и июле. 30 июня ЦСКА сыграет с «Шинником», 3 июля с «Тульским Арсеналом», 4 июля с «Ботафого», 11 июля с «Оренбургом», 14 июля с «Локомотивом» и 18 июля с московским «Динамо». Тем временем Андрей Лунев продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение с 34-летним голкипером рассчитано на один год с опциями пролонгации. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Официальное объявление ожидается в ближайшее время. Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. Лишь одна сборная США получила представительство из двух футболистов – полузащитника Уэстона Маккенни и защитника Энтони Робинсона. Кроме них, в число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазинья, защитники Амир Мурильо из Панамы, Гарри Сутер из Австралии, Педро Лопес из Кабо-Верде, полузащитник Аюба Буади из Марокко, а также нападающий аргентинец Лионель Месси, норвежец Эрлинг Холланд, француз Килиан Мбаппе и Ян Диомант из Кот-д'Ивуара. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 19 июня в Перми и Кирове ожидается 20-22 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Уфе 25-27 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Оренбурге небольшой кратковременный дождь от 23 до 25 тепла. В Казани кратковременный дождь с грозой 23-25 градусов. В Самаре плюс 25, плюс 27 без осадков. В Нижнем Новгороде временами дождь 17-19 градусов выше нуля. В Пензе 21-23, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге без существенных осадков 20-22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди, ночью 10-12 градусов, днем 19-21. Сейчас в столице плюс 16 градусов.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Всем добрый вечер. На часах 18:10. У микрофона Владимир Юдин. И сегодня к нам в студию пришла Нина Игоревна Холмская, врач-эндокринолог. Нина Игоревна, очень рад вас видеть.
3: Я тоже взаимно. Добрый вечер.
2: Да, 57-28-07, код города Вологды, 817-2. Нина Игоревна, вы недавно вернулись из Киото, где проходил крупный международный конгресс врачей-эндокринологов. Какие впечатления привезли из Японии?
3: Ну, впечатления отличные, только тяжело добираться. А так ездил бы и ездил, честно. Очень хорошая страна.
2: Что вас больше всего поразило нашим радиослушателям? Какие-то три вещи основные?
3: Ну вот основное, я уже думала, что сказать, это... Чистота, в буквальном смысле слова, воздуха, асфальта, туалетов, извините, честность, абсолютно безопасная страна.
2: Вот вы можете привести пример честности?
3: И вежливость. Вот мы случайно в туристическом магазине, представляете, передали денег немножко, 1000 йен. Ну, это на наши деньги 500 рублей. Пожилая японка бежала за нами 2 квартала с одышкой. Мы быстро ходим, вот, чтобы нас догнать и отдать то, что лишнее случайно ей дали.
2: Здорово.
3: Хотя мы бы не заметили, честно говоря, естественно, никак.
2: Да, ну тема у нас сегодня косвенно касается Японии. Вы были там на конгрессе, да? Вот чем этот конгресс отличался от тех, которые обычно проходят в России или в Европе?
3: Ну, перед этим как раз был Всероссийский эндокринологический конгресс в Москве ежегодный. Я прям, собственно, оттуда и улетела из Москвы в Токио, а потом уже из Токио мы перебрались вот этим шинкансеном в Киото, вот этим очень сверхбыстрым поездом. Конечно, разница большая. С одной стороны, я хочу сказать, что наша медицина идет в русле международных тенденций. То есть, в целом, мы не отстаем, у нас все достаточно на уровне, но отличия есть. Ну, во-первых, участие, кстати, платное. И стоит довольно больших денег. То есть мы сделали, спасибо заведующей кафедры Наталье Владимировне Ворохобиной, мы сделали, что мы fellows, я даже не знаю, как это, последователи, ассистенты, приятели завкафедры.
2: Да,
3: и нас со скидкой было там со всеми переводами из рублей в доллары, из долларов в иены вышло 1023. Вот, участие. Вот. Но за эти деньги нас все время там кормили. И вечером даже в такой непринужденной обстановке у нас были такие каждый вечер типа вечеринки. Немножко давали выпить, пиво, там, вино, легкие закуски, общение. Вот. Вот этого у нас нету на самом деле на наших конгрессах. Ну и, конечно, присутствие Big Pharma у них более деликатное, я бы сказала. Не так, как... Вот у нас, например, последний конгресс, он на 70% был посвящен уколам похудения. Просто уже из каждого утюга уже немножко, на самом деле, поднадоело. А здесь Big Pharma только презентует новые препараты, которые еще не до конца прошли клинические испытания. Они еще ими не пользуются. Они как бы анонсируют, подготавливают почву для вывода препаратов. И это не выглядит так все-таки навязчиво, как у нас в России. У нас это все так достаточно утомляет. Вот. И то, что вот они так свободно относятся, например, к приему пищи. Да? То есть у них вот эти вот фармацевтические сессии, они называются ланч-сессии. Представляете, люди вот получают вот эти ланчбоксы, суши там, зеленый чай холодный, естественно, в коробочке, да, с трубочкой. И сидишь, кушаешь суши и слушаешь профессора. Да так необычно. И никакой грязи после себя. Вы вышли, все эти ланчбоксы вынесли, их быстренько в большие мешки собрали, унесли. Вот это тоже было для меня поразительно. Вот. Ну и, конечно, как бы все, в принципе, знаешь, но, как всегда, дьявол кроется в деталях.
2: Да.
3: И вот куда ни коснись, вот какие-то определенные акценты. Даже вот конкретно взять, например, я слушала сессию про витамин D. Сейчас витамин D — это тоже уже вообще топ of the top, на вершине. Все про это говорят, что это гормон. А все-таки у них отсечка по лабораторным показателям 20, понимаете? 20.
2: Это что значит?
3: Вот 20 нанограмм.
2: Это вот понимаете? Что для наших радиослушателей, что значит 20 нанограммов? Норма человека? Или?
3: Да, то есть у нас везде стоит 30, понимаете? Это тут тоже Big Pharma поработала. Они сделали нормы выше, понимаете? А дискутировать, что 20 вполне достаточно. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эти вот, как я говорю, эти наши враги, нутрициологи, они, конечно, проникли везде, и там тоже есть. То есть там очень много клинических случаев, понимаете, разбирается. И чувствуется, что это не придуманное, а вот реально человек вот с этим столкнулся, работал, и там прямо в таблице, вот, например, бабушка поступила в отделение, у нее очень высокий кальций, и стали думать, почему высокий кальций, оказывается, у нее передозировка витамина D огромная. А оказалось, что она пьет, вот это у них называется supplement, ну, добавки,
2: добавки БАТы, да.
3: И из-за этого, конечно, у нее почки плохо работают. И после того, как она прекратила, у нее прям таблица, вот как у нее выводится этот кальций, почки растормаживаются, понимаете, начинают лучше работать. Вот, ну, у меня это тоже, вот, думаю, ну, надо же везде одно и то же.
2: Угу.
3: Вот, нутрициологи, да, делают свое дело.
2: Скажите мне, пожалуйста, Нина Игоревна, вот опираясь, может быть, на эту поездку, правда ли, что сегодня мировая эндокринология все больше занимается не только лечением болезней, но и вопросами активного долголетия?
3: Ну да, конечно, вообще пропагандируется болезнь-модифицирующий подход. То есть не просто снижение там глюкозы, да, а так, чтобы при этом еще защитить основные органы, сердце прежде всего, да, почки, печень, головной мозг. Ну да, да, согласна. Но там было больше вот все-таки именно про очень много было по редким заболеваниям. Вот гиперфосфатазия, там гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз, заболевания надпочечников, новый консенсус американской тиреоидологической ассоциации, это касается уже щитовидной железы. Вот как бы меньше был как раз представлен диабет. У нас же вот 90% это диабет на всех конгрессах. Ну, потому что понятно, потому что это Big Pharma.
2: Ну, вот вы сказали о том, что около 70% докладов были посвящены препаратам для снижения веса.
3: Это в Москве.
2: В Москве, да.
3: Это вот здесь мало было.
2: Это вот сейчас главная тема в эндокринологии – снижение веса?
3: Ну, по крайней мере, у нас в России такая. Я бы не сказала, что вот как раз в мире-то не забывают, что еще другие болезни существуют.
2: Угу. Ну, поговорим, наверное, тогда про уколы для похудения, да?
3: Ну да, да.
2: Начнем с этого. Почему препараты для похудения сейчас вызывают такой ажиотаж?
3: Ну, потому что все-таки стандарты красоты, да, ну и там эти пресловутые 90-60 на 90, и то, что вообще принято быть стройным, да, и понятно уже, что ожирение действительно ассоциировано с целым рядом тяжелых заболеваний, и это и сердечно-сосудистые, и онкология, и, естественно, артрозы, и, между прочим, деменция, и депрессия, и в целом снижение качества жизни. Поэтому, конечно, трудно. Давление такое и пищевой промышленности, и вот эти стрессы, они, конечно, способствуют набору веса, а не снижению, как правило.
2: Кому такие препараты действительно нужны, а кому лучше даже не начинать их использовать?
3: Ну, у нас в клинических рекомендациях по ожирению, в российских, а они идут в унисон с международными, четко прописано. Индекс массы тела более 30, то есть это ваш вес, деленный на рост в квадрате. Например, там 90 вес и 1,72 м умножить на 1,72 м. Вот это вот произведение, значит, вы 90 делите на это произведение. Вот, получаете индекс массы тела. Если он больше 30, то показаны. Показаны уколы, да. Если он больше 27 и есть вот так называемые коморбидности, то есть сопутствующие, отягощающие заболевания, как-то сердечно-сосудистые какие-то, или там артроз, понимаете, или сахарный диабет, вот, то можно при индексе массы тела больше 27.
2: Это мы говорим про уколы для похудения.
3: Про уколы, да.
2: Для похудения. Скажите, Нина Игоревна, пожалуйста, какие ошибки чаще всего совершают люди, пытаясь сбросить вес самостоятельно?
3: Очень быстрое, быстрое похудение. Потому что на самом деле на уколах у всех разная чувствительность. Некоторые прям фантастически быстро худеют. Прям тают на глазах.
2: Но это тоже неправильно.
3: Это ведь плохо. Я говорю, самая главная ошибка – это быстрое сбрасывание веса. Ну и вот эти марафоны. Я тоже категорически противник этих марафонов.
2: Каких?
3: Марафонов похудания. Вот видно, что вы худой человек, стройный, не знаете, что такое марафоны.
2: Другие марафоны мы бегаем, да.
3: Да, нет, марафоны похудения. Ну, там они все, понимаете, вместе, там, как сказать, поддержка такая, и с ними там обязательно куратор работает, с участниками этого марафона, и они там друг с другом в чате, они друг друга стимулируют. Мотивация хорошая, но поскольку они жестко, как правило, там ограничивают питание, то марафон закончился, и все возвращается обратно. А вот самый сейчас тренд, что ожирение – это хроническое заболевание. Во-первых, заболевание такое же, как сахарный диабет, там, например, как гипертоническая болезнь, как стенокардия. Понимаете, заболевание, которое надо лечить всю жизнь. Всю жизнь. И слово «диета» запрещено. Все. Правильное питание. Осознанное.
2: Осознанное, да. Угу. Я напомню, уважаемые радиослушатели, у нас в студии Нина Игоревна Холмская, врач-эндокринолог, 57-28-07. Мы работаем в прямом эфире. Нина Игоревна, нужно ли человеку после 60 лет стремиться к тем же показателям веса, что и в молодости?
3: Нет. Про это был, кстати, шикарный доклад в Московском конгрессе. Да. Вообще есть такой феномен парадокс ожирения. То есть, ну вот знаете русскую поговорку «пока толстый сохнет, худой сдохнет». Вот она не лишена смысла, как все поговорки, вот, поскольку если, например, в реанимации лежит худой и полный человек, то исход более благоприятный будет у полного, потому что у него есть запасец, понимаете, и, а худой только из капельниц будет получать энергию, например, да, и какие-то необходимые вещества, поэтому и в пожилом возрасте особенно быстрое похудение, да и вообще выраженное похудение опасно, вот этой потери мышц, мышцы держат каркас и препятствуют и падениям, то есть сломал шейку бедра, тут уже прогноз сразу твой сомнительный становится, понимаете?
2: То есть для пожилого человека важнее сохранение мышечной массы,
3: да,
2: чем
3: и
2: снижение
3: стабильного веса. И стабильного веса. Вот если вам комфортно в вашем индексе массы тела, там, например, 31, как у меня, там, ну, у меня вот 30, сейчас 30 где-то, и слава богу, и не надо насиловать организм.
2: Какие риски возникают при слишком быстром похудении в зрелом возрасте?
3: Ну, прежде всего, саркопения, это называется, потеря мышц, вот. Ну и желчно-каменная болезнь, кстати, потому что люди мало вообще едят, ну, аппетита нет, и они мало кушают, и мало кушают жиров, и желчный пузырь остается без работы, желчь не выделяется, соответственно, застой и камни образуются.
2: Да, про похудение, Нина Игоревна, и про уколы для похудения, вы бы хотели еще что-то добавить?
3: Ну, я хотела бы наших дорогих слушателей предостеречь, конечно, от самолечения, однозначно. Вот. Ну, и сейчас вот поскольку все, знаете, из каждого утюга про эти уколы, то модным стало хейт этих уколов, и там, что от этого и умирают, и там инвалидами становятся. Ну, слушайте, нету лекарств без побочных эффектов. Да? Я говорю, что любая диета, это можно гастрит схлопотать, занятия в зале можно травмироваться и так далее. Вся жизнь, она склонна, соткана из преимуществ и побочных эффектов и противопоказаний. Поэтому, конечно, надо посоветоваться с врачом. Если есть возможность, то под наблюдением врача. Хотя понятно, что это, конечно, не прерогатива ОМС. Но практика показывает, что чем чаще человек посещает, худеющий человек посещает врача, тем лучше удержание в долгу этого снижения веса. И тем лучше вообще это все безболезненнее и полезнее проходит для человека.
2: Угу. Нина Игоревна, а вы можете какие-то вот временные рамки сказать, вот сколько должен худеть, например, человек?
3: Или... Я вот даю стандартную рекомендацию, хотя, может быть, не совсем правильно, да. Я говорю, что полкилограмма в неделю, 2 килограмма в месяц. Ну, конечно, если бывает же, приходят со 150 и с 200, и у меня сейчас есть, вот мы, я участвую как эндокринолог в реалити-шоу «Три толстяка».
2: А, серьезно?
3: Там у нас один из героев исходно весил 260 килограмм. Тут, конечно, побольше я разрешаю. Но они, ребята, вообще молодцы. Они, кстати, я считаю, что слишком быстро худеют. Вот. Но так вот, если избыток веса, это ожирение первой или второй степени, то обычно вот 2-3 килограмма в месяц, и быстрее и не надо. И не надо.
2: И не надо. Угу. 57-28-07, код города Вологды, 817-2, уважаемые радиослушатели, у нас в гостях Нина Игоревна Холмская, врач-эндокринолог, звоните и задавайте свои вопросы. Нина Игоревна, перейдем к другой теме, новый взгляд на женское здоровье. На конгрессе, где вы были, много говорили о заболевании, которое раньше назывались синдромом поликистозных яичников. Теперь появилось новое название – полиэндокринный метаболический авариальный синдром. Вот что это такое, да? Что за заболевание для женщины на практике, что это означает?
3: Ну да, про это даже, про переименование была отдельная сессия, да, сессия, это вот час, там, час с небольшим симпозиум. Вот выступала Елена Тиида, она австралийка, профессор, она председатель Международной ассоциации эндокринологов, и она, собственно, во главе, так сказать, этого движения переименования. Ну, она вообще считает, что миллиард женщин, ну, точно сказать, сколько нельзя, но то, что это сотни миллионов, это точно. Она говорила, что больше миллиарда. И понимаете, когда говорят синдром поликистозных яичников, то это сводится как бы к яичникам, к каким-то кистам, а это уже вторично. Первично это вообще что это? Вот это трудно сказать. Это синдром, который складывается из нарушения менструального цикла, из гиперандрогении, ну, то есть повышенному выработке мужских половых гормонов у женщины, и метаболических нарушений. Вот это клиника, да? А кисты – это вторично, а первичная – инсулинорезистентность, понимаете? Вот, а вот, и мне вот, знаете, что понравилось? У меня как-то в голове уложилось, что теперь все носятся-то с этой инсулинорезистентностью, понимаете? Вот это у меня только сейчас
2: что
3: дошло.
2: Это такое?
3: Ну, как бы инсулинорезистентность, да, это нечувствительность ткани к инсулину. Это может быть и уже при диабете, может быть при диабете, а может быть при преддиабете. То есть вообще, ну, просто человек полный, у него вот много инсулина.
2: Так.
3: А глюкоза вообще еще совершенно нормальная. Нормальная. Так вот, вот эта инсулинорезистентность, она во главе угла вот этого полиэндокринного метаболического авариального синдрома, как теперь правильно говорить, вместо поликистоз яичников, ПМОС, понимаете, раньше, значит, было СПКЯ, а теперь ПМОС, такие аббревиатуры смешные, но тем не менее. И что роль эндокринолога, во-первых, в этом первична, а так вот получается, кисты в яичниках, иди к гинекологу, да, ясное дело, а тут все не так просто. И что самое главное, честно было сказано, что нет лечения вообще-то еще. Ученые еще ищут. То есть мы понемножку можем там, кстати, теми же уколами для похудения лечить инсулинорезистентность или там метформином, банально метформином, понимаете? Ну и вообще снижение веса, оно лечит инсулинорезистентность. Вот, там очень часто гинекологи при вот этих проблемах гиперандрогении, нарушения цикла, мультифолликулярные, как говорят, яичники, они назначают оральные контрацептивы. Но это тоже это такое, как бы сказать, это не лечение, это симптом, устранение симптома.
2: Угу.
3: Вот. И многим там помогает, там волосы становятся лучше, там вот эта гиперандрогения вот это уходит, да, когда волосы там в нежелательных местах растут, там на лице или там на животе, вот эта лапка, пупка, стрелка, женщины часто жалуются. Но вот эти вот оральные контрацептивы, это снятие симптома, это не лечение, а лечения до сих пор пока нет.
2: Тогда вопрос, можно ли жить полноценной жизнью и стать мамой?
3: Можно, если похудеть. Вот почему, опять же, ажиотаж. Вот чем хороши уколы? Например, женщины, сейчас же все поздно детей заводят, да? Вот,
2: это нормально.
3: А?
2: Это нормально.
3: Ну, как нормально? Нас вот и мало зато. Понимаете, это же общие проблемы. Прежде всего, конечно, России, да и Европы, да и Японии. Понимаете, низкая рождаемость, потому что, конечно, женщине надо сначала сделать карьеру, там себя обеспечить, будущего ребенка, а потом она вот уже с избыточным весом, с этими метаболическими расстройствами, она спохватывает, что уже 35 лет, биологические часы тикают, уже не просто тикают, а бьют тревогу.
2: Это ерунда.
3: Как ерунда?
2: Ну, мне кажется, это ерунда.
3: Почему ерунда?
2: Ну, потому что это кто-то придумал какие-то биологические часы. При уровне медицины сегодня можно спокойно родить в 35, в 38.
3: Ужас! Мои уши сворачиваются в трубочку.
2: Да?
3: Владимир, вы что? Вот жалко, что у нас прямой эфир, это нельзя вырезать. Что вы такое говорите? Вы знаете, что у женщин количество яйцеклеток от рождения заложено? Вот сколько-то там ей дано яйцеклеток. И все, и ни одной больше. И чем она старше, тем у нее количество яйцеклеток уменьшается. То есть она все меньше шансов у нее забеременеть. Потом вы думаете, ЭКО это так безвредно?
2: Нет, ЭКО это мы понимаем,
3: что такое. Понимаете? А мужчина? Ничего, что мужской фактор 60% составляет. То есть женщина это 40% в бесплодном браке виновата, а 60% мужчина, он тоже стареет не в лучшую сторону, у него сперматозоиды, их качество, количество уменьшается. Поэтому нет, что вы, нет, конечно, надо молодым рожать, нет, Владимир, это не, вот поэтому вот у нас так вот и все, русские вырождаются, и японцы, и испанцы, и итальянцы, и немцы. Хорошо, знаем, кто размножается.
2: 57-28-07, код города Вологда, 817-2, уважаемые радиослушатели. У нас в студии врач-эндокринолог Нина Игоревна Холмская. Нина Игоревна, поговорим про УЗИ и МРТ, да? Если вернем к другой теме. Сегодня многие проходят обследование и получают заключение, ну, например, вот образование в надпочечнике. Вот почему такие находки в организме человека стали встречаться чаще?
3: Потому что развиваются все-таки именно инструментальные методы исследования. То есть сначала у нас была буря, бум просто узлов в щитовидной железе. Мы, эндокринологи, захлебнулись ими. Просто вот когда, например, сидишь в поликлинике, то у тебя диабет и узлы, и неизвестно чего больше. Может быть, даже и узлов больше. Я говорю, узлология какая-то вообще. Не эндокринология, а узлология. А теперь еще к этому еще и образование в надпочечниках. Это тоже в основном, конечно, случайные находки. Но иногда они вырабатывают гормоны. И тогда, конечно, это может быть причиной и гипертонии, и сахарного диабета, вот, и остеопороза, и многих других проблем. А иногда это может быть и рак, а может быть метастаз из другого, например, бывают метастазы в надпочечниках. Но это очень редко, там, это, я не знаю, 1 на 10 миллионов, ну, не могу сейчас точно сказать, но то, что это больше, чем реже, чем 1 на 1 миллион, это однозначно рак надпочечника. Но бывает такое. Вот.
2: То есть это всегда опасно, Нина Игоревна?
3: Нет, нет. В большинстве случаев, в 90% случаев, как с узлами, не опасно.
2: Ага, ага.
3: Вот. А в 10%, там, в 9% они могут вырабатывать гормоны, даже и доброкачественные. Вот. А в 1% они могут быть еще и злокачественными, гормонально активными и гормонально неактивными. И задача эндокринолога именно определить, есть гормональная активность или нет.
2: Угу. То есть вот если все-таки, да, у вас в заключении написали образование в надпочечнике, как понять, требует ли это лечение? Сходить к эндокринологу?
3: К эндокринологу, да, да.
2: Что бы вы посоветовали человеку, который вот увидел подобную запись в заключении обследования и вот успел уже испугаться.
3: Ну, помнить, что в 90% случаев это случайная находка, которая никак не повлияет ни на качество, ни на длительность, ни на продолжительность жизни. То есть не пугаться, а просто обратиться к эндокринологу.
2: Ну вот, уважаемые радиослушатели, подумайте над этим, и мы пока уйдем на небольшую рекламу, а потом вернемся.
0: Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4, Бабаевский район 103,106, Бабушкинский 102,3, 103 МГц. Вожегодский район, частота 102,5, Вологодский 107,4, в Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7, Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4, Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98-107,7 FM.
2: Мы продолжаем наш эфир, Нина Игоревна. 57-28-07, код города Вологда, 817-2. Сегодня гость нашей программы Нина Игоревна Холмская. Звоните, задавайте свои вопросы. 57-28-07, код города Вологды, 817-2. Говорим мы сегодня про похудение, про уколы от жира. Сейчас вот будем говорить про щитовидную железу и что изменилось. Нина Игоревна, вы назвали новые рекомендации американской тиреоидологической ассоциации настоящей бомбой. Вот что именно изменилось?
3: Логопедическая, конечно. Я тоже с трудом выговариваю. Ну, они на самом деле с завидной регулярностью меняются. И у нас перекочевали в наши клинические рекомендации. Да, мы же не можем по американским работать. Клинические рекомендации 2011 года, где вот при том же бесплодии или там при беременности диктуются очень жесткие нормы ТТГ. В частности, репродуктологи им тиреотропного гормона. Напомню, тиреотропный гормон – это гормон гипофиза, который регулирует выделение уже, собственно, гормонов щитовидной железы по методу обратной связи. То есть, чем выше ТТГ, тем хуже работает щитовидная железа, чем ниже ТТГ, тем лучше работает щитовидная железа, иногда даже чересчур, если это, например, тиреотоксикоз. Да? И вот пресловутые вот эти нормы 2011 года, 2,5 вот у них отсечка, и нашим репродуктологам в индополож вот эти 2,5. А на самом деле, вот чем дальше идет наука, тем, как говорится, чем дальше лес, тем больше дров, тем больше мы узнаем об этом ТТГ, что с ним вообще большие сложности. Это очень вариабельный гормон, то есть изменчивый. Он зависит от очень-очень многих факторов, и не только от менструального цикла, но и от стрессов, от экологической нагрузки, от временных рамок зимой, летом. Он все время меняется. И есть еще такой неактивный ТТГ, макро-ТТГ. И поэтому вот эти вот нормы все выше, выше, выше поднимаются. И в частности, последние вот версии Американской тиреоидологической ассоциации, они уже 6. Уже 6. До этого были 4, теперь 6. Вот. И, конечно, ну, я так радуюсь, потому что уже это фетишизирование, если можно так выразиться, этого ТТГ, оно, ну, неправильно. Надо лечить, я все время говорю, не анализы, а больного. Понимаете? Угу. Приходят девочки, ну, совершенно здоровые, у них там и по УЗИ-то все нормально со щитовидной железой. Вот у нее там выскочило 4,1. Нет, все, вот надо тироксин ей назначать. Мне кажется, что это не совсем правильно.
2: Угу. 57-28-07, код города Вологды, 817-2. Уважаемые радиослушатели, звоните и задавайте свои вопросы. Гость студии, врач-эндокринолог Нина Игоревна Холмская. Нина Игоревна, что вот нового должны знать пациенты с заболеваниями щитовидной железы?
3: Ну, для пациентов, собственно, тут особо ничего не изменилось. Если, допустим, пациент наблюдает свой эндокринолог,

0: вот сейчас такой ритм жизни очень у людей тяжелый, сложный. Сложно справляться со своими обязанностями. Гнет такой и дома она, допустим, женщины, так вообще, я считаю, в этом плане. Да и мужчины, чего, все. Да, дома надо, пришла с работы, там на работе уже все соки выжили. Пришла с работы, надо готовить, уроки проверять там и так далее, беспокоиться, чтобы ребенок учился хорошо, покушал нормально. Ну, вот это все, там, родители, чтобы были здоровы. Вот это все, конечно, людей истощает, выхолащивает, понимаете? И часто тут и щитовидное ни при чем. Просто астенизация такая, понимаете? Поэтому вот я говорю все время, что не медикаментозные методы оздоровления, они чрезвычайно важны, и прежде всего бороться со стрессом. А это легко сказать, трудно сделать. Попробуй с ним заборись, да? Да еще там не используя алкоголь, там, или еще какие-нибудь вредные привычки. Нас спросили про вредные привычки. Вот как раз пришлось к слову. Вот, но именно погулять, да, там найти время для того же там бассейна, для физкультуры.
1: Нина Игоревна, есть ли мифы о щитовидке, которые медицина уже вот окончательно опровергла?
0: Ну, самый главный миф, и это все равно уже мы говорим, а это все равно сплошь рядом встречается, это то, что есть структура, да, а есть функция. Вот нашли узлы, и вот да, вот я себя плохо чувствую из-за узлов. Но если у тебя гормоны нормальные, как ты можешь от них плохо себя чувствовать? Понимаете, это я говорю, как это, летит зеленый крокодил, а другой направо, да, вот это вот из этой же серии. Есть структура, есть функция, не надо одно с другим путать. Если у вас с функцией все в порядке, то дальше уже со структурой, только если онкология. И то онкология, понимаете, щитовидной железы, это отдельная такая история и особняком стоящая во всей онкологии, потому что 95% опять же узлов доброкачественные, а из этих 5% оставшихся злокачественных, 95% это папиллярный рак щитовидной железы, который как сказать, базилиома бывает у людей, там, да, базальный клеточный рак кожи, он может годами, человек может всю жизнь с ним прожить и умереть от другого, понимаете, поэтому не надо демонизировать узлы, вот мой вот посыл вот в этом.
1: Как часто здоровому человеку нужно проверять щитовидную железу?
0: Ну, нету таких 100% канонов, но, ну, наверное, может быть, если ничего не беспокоит, так и не надо проверять. Если ничего не беспокоит. Если есть жалобы, ну, можно раз в год тот же самый ТТГ сдать. Вот. А УЗИ вообще, не знаю, по показаниям. Если врач скажет, что надо сделать, то сделать.
1: Вот. 57-28-07, код города Вологды, 817-2. Нина Игоревна, нам позвонили. Тема. Не все на даче. Слушаем. Алло. Алло. Задавайте, пожалуйста.
2: У меня ставят преддиабет. Вот. И я принимаю метформин. Но врач сказала, что нужно принимать какое-то другое лекарство. Это правильно?
0: А какое, не помните?
2: Ой, вы знаете, забыла. Может, вы мне подскажете?
0: Сейчас. Может быть, глюкофаж, сиафор, вот это что-то, нет?
2: Нет, не это.
0: Субетта?
2: Нет.
0: Ну, на самом деле, вот от предиабета официально зарегистрировано только одно лекарство – метформин. Вот официально. Ну, по крайней мере, в клинических рекомендациях. А у него, у метформина, может быть миллион названий, да? То есть это вот глюкофаж, сиафор, фарметин, мерифатин. Ничего из этого. А? Простите? Алло, алло.
1: Алло. Связь пропадает. Еще раз повторите, пожалуйста. Или перезвоните.
0: Ага. Нет, вот сейчас.
1: Да, западает связь.
0: Западает связь. Они, наверное, глушат.
1: Глушат, да. Видите, сегодня история такая.
0: Тяжелый день.
1: Да, 57-28-07. Уважаемые радиослушатели, может быть, сейчас слушательница нам перезвонит. Код города Вологды 817-2. Нина Игоревна. Если говорить о здоровье эндокринной системы в целом, какие три правила вы бы назвали самыми важными?

0: извините, угу. Вот все-таки дозвонилась для нас радиослушательница, потом мы ответим на этот вопрос, а ее послушаем. Алло.
1: Алло, да. Можно говорить?
0: Да-да-да, говорите.
1: Вы знаете, я сейчас вот задала этот вопрос, что у меня ставят преддиабет. Я уже лет 6 принимаю метформин. Значит, сейчас сказала, что нужно какое-то новое. Не всегда помогал. Как мне быть? Я хочу его принимать и дальше.
2: Ну, в конце концов, приходите в диабет-центр на применено один. Вот. Или выслушайте еще одно мнение, вот если сомневаетесь. Потому что я еще раз повторяю, по клиническим рекомендациям только метформин от предиабета зарегистрирован. Но есть еще такой препарат Субета, но это в ряде случаев такой он только в России применяется, а в мире только метформин от предиабета. Вот эти вот уколы для похудения, они на самом деле препятствуют тоже переходу предиабета в диабет. Они препятствуют, если есть ожирение, например, выраженное, да, или там, ну вот как мы говорили, выше 30, да, то гипотетически может для лечения ожирения и предиабета. То есть тут, возможно, варианты. Из-за того, что плохая связь, нам не пора спросить поподробнее. Может быть, какие-то есть еще нюансы, которых мы не знаем, понимаете?
1: А можно вам перезвонить?
0: Да, перезвонить можно.
2: Можно передать. Владимир передаст обязательно.
0: Да, вы нашему звукорежиссеру оставьте номер телефона, наверное, да, Нина Игоревна?
2: Ну, давайте, да.
0: Таким образом. Угу.
1: Ага, можно, да?
0: Да, можно. Да.
1: Ага, спасибо большое, я перезвоню, спасибо.
0: 57-28-07, не так много времени до конца эфира. Нина Игоревна, вот перед звонком нашей радиослушательницы я вам задал такой вопрос. Если говорить о здоровье эндокринной системы в целом, какие три правила вы бы назвали самыми важными?
2: А можно 4?
0: 4, да. Можно больше.
2: Правильное питание, да, то, что входит в ЗОЖ, да, как это, не медикаментозный квартет здоровья. Это правильное питание, физическая активность, гигиена сна, вот сон прямо очень важно, и борьба со стрессом, о которой я уже упомянула.
0: Что сегодня больше всего беспокоит эндокринологов во всем мире?
2: Ну, во всем мире на самом деле сейчас вот основное это метаболические вот эти расстройства, да, которые вот, ну, естественно, да, и сахарный диабет никуда не денешься, и ожирение, конечно. Вот, ну и, конечно, беспокоит то, что, несмотря на все наши усилия, и диабет, и ожирение спускаются вниз к молодому поколению. Вот это, конечно, печально. Это однозначно вот болезнь цивилизации. И профилактика эндокринных заболеваний, она должна быть на стадии еще, когда планируется зачатие. То есть, понимаете, питание матери будущей, вот это 90% определяет уже дальше пищевое поведение и болезни ребенка. Вот в чем проблема, понимаете? А мы же все на этих баночках, мы же на фастфуд-то у нас с младенчества, понимаете, закладывается. Так же, как и памперсы, я считаю, что это зло. Mm. Вот, понимаете, особенно для мальчика. Потому что перегреваются половые органы-то, вот, и... А сейчас там, я не знаю, до школы в памперсах ходят. Ну, это ненормально. Вот, поэтому вот эти вот моменты здоровья именно молодежи и будущей мамы, конечно, вот это вот основное.
0: Нина Игоревна, может быть, это будет завершающий вопрос, если, может быть, и нет. Какой главный вывод вы привезли из Японии для себя и своих пациентов?
2: Ну, я уже сказала вначале, что меня порадовало, что мы... Вообще, после Японии мне ничего не страшно.
0: Да?
2: Вот все уже, я больше ничего не боюсь. Я уже...
0: Потому что?
2: Ну, потому что вот это... Они же, извините, по-японски говорят. Английского не все знают, понимаете? Не везде надписи дублируются на английском языке. И ты вот выходишь это вот в аэропорту, ну, там еще ничего. А вот ты приехал в Токио, раз, и 12 этажей. 6 вверх, 6 вниз. И разные там метро, час метро государственное, стоимость проезда зависит от длительности и поезда, и шинкансены, и еще какие-то частные железные дороги, автобус, крысы, и вот этот вот и аудио, и визуальный шум, все это на тебя вот так вот падает, вот. Но вы знаете, русский человек нигде не пропадет. И в Японии тоже.
0: Это вы видите, Нина Игоревна, это точно, да. Нина Игоревна, вы знаете, нам позвонили.
2: Угу,
0: послушаем звонок. Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Алло, это Надежда Ивановна.
0: Да, слушаем вас.
3: А подскажите, пожалуйста, этот базалиома и кератомы, это рак кожи?
2: Ну, базалиома – это рак кожи, кератома, по-моему, нет, но это вообще в компетенции дерматолога. Я еще буду, еще это у меня для развития области.
3: А вы сказали, базалиома – это рак кожи?
2: Ну да, базально-клеточный рак, да.
3: Рак, да? А мне вот на плече удалили лучо, ну как, лазером.
2: Да.
3: Ничего не сказали, что это рак кожи.
2: Ну,
3: значит, у меня получается рак кожи.
2: Послушайте, это было сказано к тому, что вот папиллярный рак, он очень-очень спокойный. Также есть базально-клеточный рак, который тоже очень спокойно удалили и спокойно живите дальше.
0: Нина Игоревна, вот время подходит к концу. Может быть, я вас о чем-то не спросил. Какие-то вот еще моменты вы хотели бы сказать, рассказать? Вот.
2: Вы имеете в виду по поездке,
0: да? Можно,
2: по поездке в Киото. Ну, конечно, радует. Еще раз повторяю, что все-таки наша медицина... Вы знаете, же сейчас же никто не возит из-за санкций, никто не...
0: Но Япония-то возит. Япония вот это одна из единственных стран, которая не прекратила сотрудничать в плане вот тяжелого оборудования медицинского.
2: Да?
0: Ну да, вот эти ребята, они нам помогают.
2: Ну и вот я имела в виду, что на конгрессы никто... Раньше же возили фармацевтические компании. Сейчас все, мы все за свой счет. Но я хочу сказать, что все равно нас из России было человек 15. И, знаете, такое единение чувствуешь, и вот общение с коллегами, оно, может быть, было даже важнее, чем общение с японцами. Потому что, ну, японцы, они только... Где это Вологда там подходит к стенду? А сколько уехали до нас? Вот это вот. Только это их интересовало.
0: Ага.
2: То есть, понимаете, для нас, как для нас Япония там, это неизвестно где, так и для них Россия, это непонятно совершенно, что и как. И вот. А вот... Общение с коллегами, конечно, оно бесценно, и узнаешь, как... И очень там был вообще просто потрясающе. Была девушка из Австралии, которая из Новосибирска. Она работает врачом в Австралии. Это было вообще... У нее был такой клинический случай, сумасшедший совершенно. Я успею рассказать?
0: Конечно, конечно, да.
2: Значит, мы же там все делали, ну, кто хотел, делали постерные доклады. То есть ты выставляешь свой там какой-то кейс, да, как это говорится.
0: Да.
2: Вот. И вот у нее был кейс, значит, мужчина-австралиец, ну, пьющий, видимо, мужик, хотел покончить с собой. И он, знаете, не нашел ничего лучшего, как есть такой у них пистолет для забивания гвоздей.
0: Да.
2: И он в районе виска вбил себе 2 гвоздя длиной 8 сантиметров. И у нее снимок там этот, вот этих 2 гвоздей. Самое смешное, что он не умер. Понимаете, не умер, да. И, в общем, даже и, в общем, он жив, здоров и ходит.
0: И не дурачок, нормально.
2: Но забивать гвозди в голову, тут есть определенные,
0: ну,
2: наверное,
0: да,
2: отклонения. Психиатрам его показывали все-таки. Но ничего такого не нашли криминального. И у него потом развился через некоторое время. Сначала у него был транзиторный, не сахарный диабет. А потом, когда оба гвоздя удалили, то у него отдаленно развился не сахарный диабет уже постоянно. Понимаете, есть сахарный, а есть не сахарный из-за недостатка антидиуретического гормона. И он там без конца пил, без конца мочился. Его лечили антидепрессантами. Ну, потому что это редкая патология. И не очень понимали, так сказать, ну, терапевты. В Австралии там к эндокринологу очередь тоже на полгода. Просто так не попадешь. Нет, там все тоже непросто. Вот. И, конечно, к ней там стояла очередь из японцев, потому что это, ну, потрясающий этот снимок черепа с 2 8-сантиметровыми гвоздями. Понимаете? Вот чего только в жизни не бывает. Вот. И вот с ней тоже было очень интересно пообщаться, потому что у них очень развито вот лечение ожирения же не сводится там к уколам, там, и марафонам. Еще есть бариатрическая хирургия. У них она очень популярна. Кстати, в Японии тоже она популярна.
0: Что?
2: Бариатрическая хирургия, уменьшение размера размеров желудка. И женщины потом беременеют после бариатрических операций хорошо, потому что снижение веса очень на репродуктивную способность положительно влияет. И у них там возникает вот демпинг-синдром с падениями сахара, то есть гипогликемия не инсулиновая, как бы. Вот, тоже вот очень интересно, она как раз занимается беременной, вот это вот моя коллега, которая из Новосибирска, но теперь она в Австралии, Лариса такая. Вот, ну, тоже было вот очень... Вот, общение бесценно, вот это вот я во всех странах, во все века, вот, и мы молодцы русские, мы русские объединяемся за границей.
0: Нина Игоревна, очень рад вас видеть был сегодня. Было очень интересно поговорить. Я думаю, что вот в следующую поездку, может быть, вы в Австралию съездите, мы обязательно поговорим.
2: Спасибо.
0: И даже так, приходите всегда к нам. Всегда спасибо, очень рада.
2: Спасибо, Владимир.
0: Ну что, уважаемые радиослушатели, будем заканчивать, наверное, передачу, потому что у меня вопросы закончились, а звонков нет. Сегодня на мои вопросы отвечала Нина Игоревна Холмская, врач-эндокринолог. Нина Игоревна, еще раз спасибо.
2: Спасибо вам.
0: За режиссерским пультом был Дмитрий Белов и вел программу Владимир Юдин. До новых встреч. Счастливо. Пока.
4: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день. Подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф. Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103,106, Бабушкинский 102,3, 103 МГц. Вожегодский район частота 102,5, Вологодский 107,4, в Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4. Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98-107,7 FM.
0: Эфир областного радио завершает информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода, небольшой местами умеренный дождь, ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. В Великом Устюге и в Никольске завтра днем дождь, плюс 22, в Тотьме плюс 21, в Кириллове плюс 17, в Вытегре плюс 16 градусов, в Бабаеве плюс 18, в Череповце 20 градусов тепла, небольшой дождь, и в Вологде небольшой дождь, плюс 18. На этом передача из Вологды окончена. Слушайте нас завтра утром. Всего доброго. До свидания.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Владимир Путин подробно проинформировал коллег из АСЕАН по ситуации в украинском конфликте. Максимальная ставка по семейной ипотеке может составить 10 или 12%. И теперь подробнее. Российские вооруженные силы ударом комплекса «Герань» поразили электроподстанцию «Вахтырки» в Сумской области мощностью 110 кВт, использовавшуюся в интересах ВСУ, а также склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской. Армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного бронизирования, а также БПЛА большой дальности. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 98 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны. В Красном Лимане подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями, говорится в сообщении ведомства. Группировка «Севера» за сутки уничтожила до 195 украинских военных. Также в военном ведомстве сообщили о взятии под российский контроль села Рай-Александровка в ДНР. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из АСЕАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Путин в четверг принял участие в пленарном заседании саммита России-АСЕАН в Казани. Также, по словам Ушакова, глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с Владимиром Путиным подтвердил готовность Турции предоставить площадку для контактов по украинскому регулированию. Помощник главы российского государства напомнил, что ранее в Турции уже состоялось несколько раундов переговоров по украинскому регулированию. Россия искренне стремится выстраивать с государствами Юго-Восточной Азии многоплановое подлинно стратегическое партнерство. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе подведения итогов саммита «Россия-АСЕАН». По словам российского президента, одним из таких направлений может стать дальнейшее развитие сотрудничества в сфере атомной энергетики.
2: Наша страна оказывает государствам региона содействие в развитии атомной энергетики. Росатом обладает уникальными технологиями возведения электростанций на основе самых высоких стандартов безопасности и экологии. И может не только строить атомные электростанции, но и помогать в создании с нуля и под ключ новой отрасли мирного атома. Обучать профильных специалистов, передавать опыт и знания по таким направлениям, как ядерная медицина, применение ядерных технологий в других сферах, включая сельское хозяйство и так далее.
1: Владимир Путин встретился с премьером Сингапура на полях саммита и заявил, что наши страны конструктивно взаимодействуют в сферах, представляющих взаимный интерес, хотя потенциал в экономической области реализован не полностью из-за введенных против Москвы ограничений.
3: Осуществляется координация по реагированию на общие вызовы, угрозы, в частности, в области обеспечения международной информационной безопасности. Здесь нам есть что предложить друг другу. Я уже говорил и знаю, что в вашей стране этим активно занимаются, интересуются, потому что это одна из основных угроз современного мира. Значительный потенциал сохраняется в экономической сфере, пока он реализован не полностью, в том числе из-за введенных ограничений. Однако каналы для делового общения остаются открытыми. Большое внимание уделяем также укреплению гуманитарных связей, развитию сотрудничества в сфере образования и культуры.
1: Также Владимир Путин провел двусторонние встречи с премьер-министрами Вьетнама, Таиланда и Восточного Тимора. ВСУ перешли к целенаправленному убийству сотрудников Запорожской АЭС. В среду в результате налета беспилотников по городу атомщиков Энергодару погиб один из работников станции. За жизнь другого борются врачи. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что Киев уничтожает тех, кто напрямую отвечает за ядерную безопасность и устойчивость функционирования АЭС, не думая о последствиях. А на деле этот террор может привести к отказу оборудования техногенным инцидентом. Последствия затронут и Украину, и Россию, и значительную часть Европы.
4: чем опасались, то и происходит. Это вот молчаливое такое невозражение против этих атак, оно приводит к тому, что накал ударов и градус, он повышается все время. И буквально вот по итогам последних суток мы имеем продолжение охоты уже на гражданские автомобили. И в ходе одной из такой атак был убит один из работников Запорожской атомной станции, а другой работник ЗАЭС получил ранение, третий пенсионер тоже был ранен. Это происходит потому, что никто не останавливает, понимаете, никто не говорит киевскому режиму, что невозможно бить не только по атомной электростанции как объекту, но и по социальной инфраструктуре города, по городу атомщиков. Это все продолжается. Мы фиксируем уже не первые сутки более 50 ударов в день и беспилотниками.
5: Увеличиваются удары?
4: Они увеличиваются, да.
5: МАГАТЭ будет
4: более жестокими. Ну, мы очень надеемся, что все эти слова прозвучат. МАГАТЭ дает слишком общие оценки и слишком банальные истины произносит. А день ото дня, час от часу, вот такая целенаправленная, злобная атака уже на людей, она продолжается.
1: Максимальная ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может составить после изменения параметров 10 или 12%, рассказал РИА Новости министр строительства России Ирек Файзуллин. По его словам, окончательное решение о дифференциации ставок по семейной ипотеке планируется принять в пятницу. Файзуллин отметил, что Минстрой хочет, чтобы ставка была ниже. Для семей с двумя детьми ставка будет ниже. Для семей с большим количеством детей ставка будет еще ниже, сказал министр. Правила измененной семейной ипотеки озвучат после 1 июля, сообщили ранее в Минстрое. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с легкой атлетики. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорош в прыжках с шестом 4 метра 87 сантиметров, который был установлен на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом на соревнованиях, поэтому результат Кнорос не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. Теперь футбол. Московский «Локомотив» в клубных социальных сетях объявил состав на летние учебно-тренировочные сборы команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Также ранее на этой неделе Батраков женился на экс-футболистке сборной России Ирине Подшибякиной. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Он получил дополнительный отдых в связи с игрой за сборную России. Аналитическая платформа «Опт» обновила прогноз вероятного победителя, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира после завершения первого тура группового этапа. Наибольшие шансы на титул имеет сборная Франции – 15,73%. Далее идут Англия – 12,33% и Аргентина – 12,28%. А три команды – Гаити, Кюрасао и Иордания – получили 0% шансов на завоевание трофея. Новости из футбольного клуба «Крылья Советов». Клуб объявил о переходе защитника Никиты Чернова, который ранее покинул «Спартак». Кроме этого, продлен контракт с защитником Николаем Рассказовым, а нападающий Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента. И пока это все новости спорта.
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В пятницу 19 июня в Казани ожидается 23-25 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Самаре от 25 до 27 тепла, без осадков. В Нижнем Новгороде 17-19 градусов, временами дождь. В Пензе небольшой дождь, 21-23 градуса выше нуля. В Ярославле и Владимире +20, +22, кратковременный дождь. В Туле 20-22 градуса, в Воронеже 23-25, без осадков. В Санкт-Петербурге без существенных осадков 20-22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди. Днем 19-21 градус, ночью 10-12. Сейчас в столице +15, идет ливневый дождь.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
3: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
4: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
5: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя любимых, своих внучат и детей.
4: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 7.35 по времени Калининграда.
6: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
7: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам, пишите собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, подписывайтесь на нашу группу. Там есть прямая трансляция, можете и нас посмотреть, и прокомментировать ее. Точно так же оставите там какой-то вопрос или мнение свое написать. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Это абсолютно бесплатно. Функций там довольно много, все просто и удобно. Скачайте, установите, посмотрите, проверьте, напишите сообщение. Ну и, как всегда, говорю о том, что самые интересные и актуальные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
7: Ну а мы начинаем с заявления Министерства обороны. За сутки российские ПВО сбило 992 дрона, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб, которые были направлены по регионам нашей страны. Из них почти 200, ну точнее 192 беспилотных летательных аппарата были направлены в Москву и Московскую область.
8: Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили. Были закрыты аэропорты и перенесено несколько сотен рейсов.
7: Сообщается о том, что, ну, это заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева. 17 человек пострадали в результате этих налетов, среди них 2 детей, больше всего раненых 9 человек, включая 3-летнего ребенка, в Котельниках. В Раменском районе пострадали 3 человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще 2 получили ранения в Люберцах.
8: Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что нескольким беспилотникам удалось достичь НПЗ в Капотне. Пожар локализовали через несколько часов. Пострадавших нет. Об этом, еще раз повторюсь, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Что хочется отметить в связи с налетом? Во-первых, цифры, еще раз проговорить, да, около 1000 запустили до Москвы запустили почти 200.
9: Да.
8: Единично достигли цели, как говорит Сергей Собянин. А остальные сбиты. Остальные сбиты как вдоль линии фронта, так и на втором так называемом эшелоне. Об этом военные эксперты пишут сегодня.
9: Ну, это вот просто качество работы наших ПВО, да? Понятно, что технической возможности не существует, чтобы был сбит каждый летательный аппарат. Это просто невозможно. Даже вот этот хваленый, разрекламированный железный купол в Израиле, он тоже пробивается. И пробивается именно вот потому, что отбить вообще все 100% технически невозможно. Но если сопоставить цифры, посмотреть по всей стране, сколько было реальных прилетов, да, и сопоставить с цифрами, сколько летело, можно себе представить, насколько эффективно работает наше ПВО.
8: Какую огромную работу действительно сделали военные. Здесь еще очень один важный нюанс, который возникает. Дело в том, что иной раз вот наведению этих беспилотников помогают люди, которые снимают их пролеты, их прилеты и публикуют эти видео. Это, во-первых, это подвергает опасности, да, любые объекты, жизни людей. А во-вторых, это, в общем, имеет за собой вполне себе определенные финансовые и даже уголовные последствия. Но нужно сказать, что за распространение текстовых, фото и видеоматериалов в Москве, которые касаются последствий террористических актов или атак беспилотников, штрафы могут достигать 200 тысяч рублей.
9: Но это штрафы. Это если видео, которое попало в сеть, если это будет следствием расценено как, ну, что называется, ну, не специально, ну, просто вот снял, вот и выложил, да. Но есть один момент, и он очень важный. Такая работа, нет, что, как это сказать? Вот если человек снимает и выкладывает что-то в сеть, это же массовое распространение, правильно? И это может быть расценено как оказание помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Это серьезная уголовная статья, и сроки там тоже очень серьезные, от 12 до 20 лет. Ну, можно сказать, ну а что такого? Ну, а что такого? Ну, я вот летел беспилотник, я его снял. Ну, вот я поделился, выложил, да, там в какой-нибудь Макс-канал или Телеграм-канал. Ну, вот просто вот, ну, чтобы люди видели. А очень просто. Видят все люди, включая тех людей, которые запускают.
8: Противника, грубо говоря.
9: Конечно.
8: И это уже трактуется как, например, вот этот кадр, вот это видео может трактоваться как способствование установлению дислокации ПВО, например. А это уже как раз вот то, о чем Людмила говорила, оказание помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России. Мы просто к чему это все говорим? Еще раз, те, кто видит, те, кто снимает, не надо это выкладывать.
9: Да и снимать не надо.
8: Штрафы огромные, наказание суровое, вы помогаете противнику, не надо этого делать, не надо.
9: Вот каким образом помогают противникам те, кто снимают эти видосики и выкладывают их? Мы сейчас это обсудим. К нам присоединяется политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлев. Михаил Ярославович, здравствуйте.
10: Да, добрый вечер.
9: Ну вот давайте проговорим еще раз, хотя уже говорилось и не раз, и писали все. Ну это просто вот призыв такой, да, к людям. Ну не снимайте. Давайте еще раз проговорим, почему не надо выкладывать видео с прилетами?
10: Знаете, я вот так еще скажу. Я максимально всегда стараюсь избегать каких-либо советов и правоохранителям, и тем более законодателям российским. Но в данном случае для меня абсолютный нонсенс, что нет конкретных уголовных статей, где бы была конкретная уголовная ответственность, не как-то косвенно оценивающая правоохранительность, а прямым образом за фиксацию, да, поражений, работы ПВО российской, криминальная ответственность, конкретная уголовная ответственность. И в данном случае очень странная история, но я бы привел пример как раз Украины, которая в 22-м году еще ввела уголовную ответственность за подобные вещи. И это действительно усложняет нам работу, да, работу нашим ВКС. И то, что подобных ограничений нет сейчас с нашей стороны, это упрощает жизнь украинским формированием.
9: Врагу, давайте так скажем.
10: Террористы. Ну, естественно, врагу упрощает жизнь. Вот кадры буквально сегодняшние, я смотрю, и видно работу нашего ПВО. И видно, откуда эта работа ведется. Это что такое вообще? Больше того, вполне конкретно эти кадры приобретаются. И за это платятся деньги тем, кто это снимает. Понимаете?
9: Mm-hmm.
10: И здесь не косвенно, не иносказательная история. Здесь вполне работа на вражескую разведку.
9: Могут, знаете, как сказать? Ну, они же сами всю информацию могут получить, как они отработали. Что, только
10: нет,
9: от нас,
10: не могут,
9: что ли?
10: Извините. Знаете ли, спутниковая группировка, обеспечивающая их потоковым предоставлением разведданных, она не безразмерна, не резиновая.
9: Mm-hmm.
10: А когда выпускаются за один день более 900 дронов дальнобойных, включая дроны-обманки, ну, наверное, не все результаты их прилетов и их работы, и работы нашей ПВО, эта спутниковая группировка может отследить в потоковом режиме и формате. И постпродакшн тоже наверняка не все может отследить. А вот за счет этих полезных идиотов, или просто врагов, которые коллаборантами являются по факту, они получают эту информацию достаточно оперативно и понимают, что происходит.
9: Здесь
8: вот
9: еще,
8: можно
9: да,
8: еще
9: конечно.
8: Один момент, Михаил Ярославович. Вот с военной точки зрения разобрались, но ведь есть еще немаловажная вот эта история, которая связана с пиаром и созданием некой паники, так ведь?
10: Естественно. Вы знаете, я сегодня делал буквально материал, какой вой восторга стоит в украинской благосфере, в украинских медиа, визг практически восторга стоит в социальных сетях. Извините, из-за одной горящей бочки нефти на юге Москвы, понимаете? Зато красивая картинка, мама дорогая, как говорят в Одессе, понимаете?
9: Угу.
10: А вот мы подобного не делаем, у нас подобной информации нет. А потому что, почему? Потому что, знаете, еще в 22-м году огромное количество людей заезжало за гораздо меньшие проблемы и гораздо меньшую, скажем так, фотофиксацию, заезжало мгновенно на нелегальные тюрьмы и СБУ. Я не призываю к подобным вещам. Я к тому, что мы просто не располагаем подобными материалами для ведения, будем говорить прямо, адекватных информационных контрпропагандистских, скажем так, мероприятий. Потому что это информационная война. А у них, извините, эта картинка с разных ракурсов, на десятках, если не сотнях телеграм-каналов, в десятках, сотнях медиа, на любой вкус, что называется.
9: Mm-hmm.
10: Понимаете? Конечно же, это сказывается, и это делается, кстати, чтобы вы понимали, в преддверии особенно выборов осенних наших, сказывается на настроениях. У страха глаза велики, знаете. А сделай 10 красивых кадров, один из Новороссии, один из Донбасса, два из Подмосковья, и получается, как будто они просто нас забомбили. Вот материал относительно свежий был, если мне не изменяет память, «Нью-Йорк Таймс», где информация о том, как ведут диалог, да, вот не украинцы с европейцами и с американцами, где не названы так называемые представители украинской Минобороны, говорит, что вот смотрите, Россия горит сейчас, у нас перелом, как в заявлении G7, Большой Семерки, импульс новый, успехи Украины. А успехи Украины, это, извините, сделанные фоточки и видео горящей бочки с нефтью.
9: Вот, и еще один момент, для чего эти фоточки нужны. Это тоже люди должны понимать, что эти фоточки, они же к отчетикам прилагаются. Ведь эти беспилотники, что их, сама Украина, что ли, создает? Да нет. Это создают специальные предприятия. Конечно, это создают иностранные предприятия, которые должны посмотреть, как их продукция работает. Насколько она эффективна, как она себя ведет в полете и так далее и тому подобное. И вот эти вот все фоточки, это для отчетов кураторам, даже нет, спонсорам. Тут уже не про кураторство мы с вами говорим, да? Или
10: участникам,
9: там,
10: давайте непосредственным участникам военных действий
9: да.
10: против России.
9: Вот это тоже, мне кажется, люди должны понимать. Ну вы что хотите-то, чего?
10: Не надо рассчитывать на понимание. Надо просто жестоко наказывать. Вот и мое мнение. Личное.
9: Ну, а вот как бы одна-то тут статья у нас все-таки предусмотрена. До 20 лет лишения свободы, еще раз я напомню, от 12 до 20. И, как правило,
10: полагаю, в том, да. как это сейчас выписано, это всегда прекрасное поле деятельности для адвокатов.
9: Угу.
10: А вот если бы было конкретно указано, за что, за вот подобные виды фиксации и тому подобных вещей, вот тогда никакой адвокат
9: снял
10: уже не выделил
9: да.
10: этого придурка, извините, или просто врага. Никто бы не вытащил из этой истории.
8: Тут еще что касается вот этих папочек с отчетами, это ведь не просто так, деньги новые, да? Попросят. Конечно. Вот смотрите, мы вот как эффективно работаем, это мы у самих россиян видео сперли, вот они что публикуют, вот как мы эффективно работаем, дайте еще 40 миллиардов.
10: Это фото-видеофиксация обуславливает эти гигантские бюджеты, да? Обуславливает это масштабирование производства в Европе, обуславливает эту милитаризацию Европы, потому что, получается все-таки, оказывается, получается, что все-таки можно военное поражение России нанести, все-таки можно вернуть в крах российскую экономику, а это все неправда. Но что-то видео фиксация от полезных идиотов и от тех, кто продает это украинским же телеграм-каналам.
8: Угу.
10: Вот помогает им в этих историях.
8: Михаил Ярославович, еще вот знаете, тут комментарии у нас довольно много уже появилось на эту новость. И вот Лариса пишет, довольно распространенный вопрос задает, понимает, что вот с той стороны враг, но тем не менее, смотрите, а почему надо скрывать преступления фашистов? Вот что ответить на такой вопрос?
10: А мы с вами сейчас 10 минут чем занимались, как не объяснением для Ларисы, почему нужно скрывать? Потому что этого требуют вопросы безопасности. Потому что этого требуют вопросы секретности, потому что это требуют вопросы пропаганды и контрпропаганды, потому что этого требуют вопросы контроля настроений в России и спокойствия населения России, потому что это требует, наконец, вопросы работы, точнее, не распространения и не увеличения, не масштабирования работы вражеского ВПК против России. Достаточно для Ларисы? Поняла Лариса ответ?
9: Будем надеяться, что да. Но мне кажется, что это более чем убедительно. Знаете, у нас еще есть две темы, которые мы очень хотели бы с вами обсудить. Времени, правда, давай, немного, но тем не менее, я думаю, что мы уложимся. Ну, первое, целый ряд заявлений прозвучало в последние дни со стороны Украины в адрес России. Это вот как раз вот на фоне вот этих вот фоточек и видео, да? Значит, главный там в Минобороны Михаил Федоров пообещал, что в ближайшее время Крым станет у нас островом, да? Вот. Ну, а перед этим
8: Зеленский пообещал,
9: что у нас будет лютая зима, да. И это все, естественно, ну, Зеленский вообще это все перед европейскими партнерами своими сказал, да, на G7. Этот все-таки как-то поскромнее нашел себе площадку. Вот это что? Как нам с этим, как на это реагировать?
10: Послушайте, делать свое дело на фронте – это первая история. Второе – все-таки работать с населением, в том числе такими методами, как мы с вами только что обсуждали. Третье – вести эффективную информационную контрпропаганду. Ну и четвертое – быть спокойнее, держать голову холодной. Потому что задача у этого всего происходящего только одна – раскачивание внутренней ситуации в России. Все эти подходы к штанге Зеленского с письмами Владимира Владимировича Путина, с демонстрацией каких-то странных социологических выкладок, естественно, фейковых, да, ненастоящей, натуральной социологии. Странные формулировки, что говорить о мире будут уже с кем-то другим, а не с Путиным. Это все рассчитано на переворот в России, рассчитано на раскачивание настроений в России. Рассчитано на панические настроения, на создание представления о том, что Россия проигрывает, чего нет вовсе. Вот для чего все это делается.
9: И вот несколько раз вы сказали по поводу контрпропаганды. Вот есть ощущение, что как будто в этой части несколько недорабатываемо.
10: Знаете, еще в бытность свою студентом мне доводилось изучать основы, скажем так, и систему еще советской работы пропаганды, идеологической работы и всего комплекса этих мероприятий, которые сейчас бы называли информационными и когнитивными операциями. Так вот, у нас есть прекрасная школа, у нас есть прекрасный опыт, надо просто меньше стесняться, что называется, потому что когда против тебя ведут войну, в том числе информационную, отвечать ты должен соответствующим образом. И примеры такие есть у нас прекрасные, и опыт такой есть прекрасный. Но, опять же, много вопросов иногда и к нашим медиа возникает. Надо меньше стесняться, я считаю.
8: И масштабировать, понимаете? Удачные
10: варианты. Если с нами воюют, надо отвечать соответствующим образом.
8: Удачные примеры нужно масштабировать. Михаил Ярославович, спасибо вам большое.
9: Спасибо.
8: Политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлюв был с нами на связи.
0: «99.2
11: 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+.
12: Кто?
13: Я жена твоя.
12: Моя?
13: Нет, соседская.
12: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
14: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
15: Потрясающая, добрая, про любовь.
16: Шикарно.
17: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
18: Мы перевоспитываем мажоров.
19: Папа у нас точно мажор.
18: Ну что, кто следующий?
20: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
9: Переходим к следующей теме. Я, кстати, напомню, 8-925-222-99-92. Это самый простой способ связаться с нашей студией в мессенджерах. По этому номеру вы можете писать ваши сообщения.
8: Спасибо всем, кто уже откликнулся. Да. Довольно много сообщений. Благодарим за интерес.
9: Ну вот есть у меня ощущение, что эта тема тоже вам понравится. Будет что сказать. Вот тут прекрасное прозвучало. Девелоперы, застройщики, да, они же тоже люди, им тоже хочется свои саммиты проводить, там всевозможные мероприятия, где они встречаются, делятся опытом и мнениями. И вот тут владелец одной строительной компании, Николай Амосов, высказал свое мнение на таком форуме. Я процитирую. «Сегодня любой блогер или агент может зайти на объект и вылить столько грязи на девелоперов, а подобные ролики очень вредят репутации застройщиков», сказал он и высказал предложение за съемку недостатков в новостройках наказывать.
8: Нужно пояснить, о чем идет речь для тех, кто давно с покупкой квартиры не сталкивался, скажем так, да. Когда дом построен, то собственник получает квартиру, смотрит, какие есть недостатки, да, приглашает эксперта строительного и потом обращается к юристу, чтобы за эти недостатки с компанией взыскать. Ну как, мы же хотим, чтобы унитаз работал, да, когда покупаем квартиру, хотим, и он должен работать. А если он не работает, то можно за это денежку какую-то получить обратно от застройщика. Точно так же, если неровные стены, нет потолка или не дай бог, что-то там с окнами на 25 этаже, да, тогда за любые недостатки можно эту сумму с застройщика взыскать. Сейчас в ограниченном достаточно объеме, ну, а раньше можно было в полном объеме. Так вот, если раньше можно было там в полном объеме, сейчас в ограниченном, здесь же Николай Амосов хочет, чтобы вообще наказание было за это. То есть не то, чтобы деньги возвращать за плохо сделанную отделку, например, а наказывать тех, кто это увидел и снял на камеру. Поэтому, потому что это вредит, как же он там сказал?
9: Репутации застройщиков.
8: Да-да-да, репутации застройщиков вредит.
9: Вот конечно, так вот возникает, ну, такой, знаете, маленький вопросик, ну, вроде как логичный, что, ну, а делаете хорошо, тогда и что тут? Ну, если стены ровные, потолок, есть окна, нормальные дыры, сквозных на улицу нет, полы, тоже там шарики по ним не покатаешь. Ну, то есть, если все нормально, что тут снимать-то? И вроде как и репутации ничего тогда не повредит ваш, нет? Ну, наверное, нет. Вы знаете, мы решили все-таки с одним из девелоперов пообщаться и спросили мнение вот касательно высказанного предложения у Ирины Доброхотовой. Она основатель компании «Бест Новострой». Вот что она сказала.
21: Я отношусь так, чтобы не хейтили. Главное, не хейтили. Все-таки нужно искать такие компромиссы. И застройщикам и так трудно, с другой стороны. Если это объективно, нужно показывать. Но сначала, может быть, показать самому застройщику и сказать, что если вы не устраняете, мы обращаемся через соцсети. Но если мы сейчас начнем какую-то такую войну против застройщиков, которых и так находятся под сильным давлением в связи со всем, вот, что происходит в нашей экономике и в связи с падением роста продаж, я бы аккуратно, это я к блогерам обращаюсь, выкладывала, потому что иногда можно увидеть в одной квартире какой-то недочет, а все это ляжет на весь жилой комплекс.
9: Видите, как падение роста продаж случилось. Да.
8: Из-за чертовых блогеров.
9: Да вот все, во всем виноваты
8: блогеры. Во всем блогеры вообще виноваты.
9: Вот ведь какой еще интересный момент. Тут выяснилось, что в прошлом году подбили статистику за год, да, и выяснилось, что с браком сдавалось с дефектами, сдавалось до 93% новых квартир. Понимаете, да? То есть, ну, считаем, каждая первая квартира была с браком. За прошлый год. За этот год, наверное, еще пока не подбили такую статистику. Но есть предположение, что увеличится количество брака в новостройках к 30-му году.
8: Да, мы вдаваться в детали не будем. Действительно, сейчас упрощалась процедура приемки квартир со стороны властей. Для застройщиков она становилась легче. Граждане, которые покупали квартиры, все меньше и меньше могли получить денег за какие-то недостатки. И вот такая ситуация приводит к тому, что к 30-му году эксперты прогнозируют вообще практически каждую первую квартиру с браками.
9: Так и этого еще мало. Они же теперь еще и сроки задерживают, понимаете? Почти 60% жилья в России введено с нарушением сроков. А у самых главных наших компаний строительных, которые вот прям мейджоры, которые вот топ-3, у них до 70% срыва сроков. Мы тоже спросили у нашего эксперта ее мнение. И вот что нам сказала Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест Новострой».
21: Действительно произошло рекордное процентное количество по рынку задержек ввода жилья. И, конечно же, все это мы видим последствия совокупности причин. Первая причина – это ключевая ставка, которая была высокая все это время. И застройщики финансировались и закупались, и на них финансовое бремя очень тяжело давило. И это влияло. Это первое. Второе, как мы знаем, подорожание всей логистики после санкционных введений. И самое главное – это отмена льготной ипотеки. Я хочу сказать, что застройщикам очень невыгодно задерживать строительство. Мы знаем, что с 1 января отменены мораторий на штрафы, и что сейчас дольщики могут обращаться в суды и взыскивать за каждый месяц просрочки ввода в эксплуатацию. Поэтому застройщики стараются как можно быстрее сдать, и чтобы мы приняли их квартиры. И вот тут что возникает. При отмене этого моратория застройщики сейчас, стараясь сдать все-таки быстрее, идут такие недоделки. И вот растет объем жилья как с дефектами. Это наблюдается.
8: Ну и тут, наверное, будет уместно сказать о реакции властей на подобные высказывания застройщиков, да, в частности, например, о том, что блогеры наносят урон имиджу из-за того, что выкладывают недоделки всякие. Замминистра строительства Никита Стасишин на форуме, как я понимаю, движения, которое сейчас как раз проходит, прокомментировал этот так называемый потребительский терроризм со стороны покупателей квартир. Что он сказал? «Мы очень много сделали за последние годы, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем». И теперь вот обращаясь к застройщикам. «То, что вы устроили за последние 3 года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он есть, и надлежащего качества». Ну, в целом, я думаю, он тут своеобразно закрыл эту дискуссию, а вот ущерб для строительной компании Николая Амосова нанесен колоссальными словами, в первую очередь, замминистра строительства, а не блогерами.
9: Ну, и мне кажется, словами самого Николая Амосова нанесен серьезный ущерб, да. Но как бы это уже пусть они там сами разбираются. А мы же хотим обсудить ситуацию, в принципе, действительно, цены неподъемные, не подступишься. Проценты по ипотеке, ну, в общем, для смелых. Качество. Вы слышали какое? Сроки срываются, при этом каким-то образом покупатель компенсировать это себе на надлежащем уровне, ну, фактически не может. Ну, условную там какую-то ему может быть компенсацию, и то через суд, и то год через два. Что же делать-то бедным покупателям новостроек? Как же им быть?
8: Спросим у заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой. С нами на связи. Светлана Викторовна, рада вас слышать.
2: Да, взаимно. Здравствуйте. Я хочу сказать, что покупатели уже определились, что им делать. Они просто перестали покупать квартиры в новостройках. Действительно, спрос год от года падает. У нас почти 70% нераспроданного жилья, и в этом нет ничего удивительного.

0: Ну да, да. И на самом деле вот здесь такой процесс, который, ну, как бы закольцован, потому что чем меньше начинают люди покупать же жилье в новостройках, а здесь и действительно и запредельные ставки по обычной ипотеке, и рост стоимости, и сокращение количества людей, получающих льготные ипотеки, тем сложнее застройщикам справляться со своими обязательствами, да, чем меньше там у них из счетов распроданных квартир, тем выше кредитная ставка в банке. Ставка, деньги дороже, рабочая сила дороже, значит, они начинают экономить. Они начинают выгонять вот это вот качество ужасное, потому что люди, которые занимаются официальной приемкой, говорят, что, ну, найти 5% квартир без существенных недостатков, это уже подвиг, может быть, в каком-то элит-классе. Вот. И поэтому, значит, вот как бы все закольцовывается. И тем менее, ну, а вот такие высказывания, которые мы сегодня слышали, они, мне кажется, окончательно вгоняют гвоздь в крышку гроба, так сказать, нашей строительной отрасли, к сожалению.
1: Но строительная отрасль, мне кажется, она шла к этому ко всему семимильными шагами, когда они объясняли рост на 30% стоимости квадратного метра тем, что у них арматура подорожала, понимаете? Сейчас у них подорожала логистика. Мы спрашиваем, извините, а что у нас, бетон нужно из Италии везти, что ли, для строительства многоэтажных домов? Или нет, у нас с трубами проблемы? Логистика где подорожала? По территории России?
0: Смотрите, откровенно говоря, значит, не одни застройщики виноваты, потому что вот себестоимость строительства, она ну, составляет там в лучшем случае половину стоимости жилья. Конечно, у всех по-разному. Ну, например, там, где более-менее нормальная ситуация, это Москва, Санкт-Петербург, там область, у застройщиков еще сохраняется более-менее приличная маржа, вот, и, конечно, поскольку есть спрос, они там эти цены задирают, но, в принципе, тут вносит вклад, и, например, стоимость банковских кредитов тех же самых, да, и, например, стоимость административных процедур, земля дорожает очень сильно, перевод земли там в некое там в другой вид использования разрешенный, это очень дорого, то есть половину стоимости создает само государство вот этого жилья, да, и банки, и, ну, все равно государство, потому что это мы выдумали вот эту эскроу, ну, эскроу счета, они, конечно, немножко там защитили дольщиков, но они же очень повысили стоимость строительства, потому что деньги лежат без движения там фактически, без процентов, да, и как бы их не могут получить и вынуждены занимать кредиты у банков. Тут, во-первых, сама организация системы, которая, на мой взгляд, должно государство перестраивать, ну, систему поддержки стройки все-таки. А самое главное, нам надо перестраивать систему поддержки жителей, потому что вот эти все наши колоссальные траты бюджетные на поддержку льготной ипотеки, они не делают жилье доступнее. И именно льготная ипотека, которую получали все покупатели жилья в новостройках в свое время, она разогнала эти цены. Были же отчеты счетной палаты, которые говорили о том, что у нас каждый процент субсидирования ипотеки дают плюс 2% стоимости
1: и
0: жилья.
1: И вы нам в эфире предрекали, я помню наш с вами разговор именно на эту тему, когда вы сказали, это приведет к удорожанию.
2: Светлана
1: Викторовна,
2: спасибо большое. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева была с нами на связи. Понятно, что нужно менять целиком всю систему.
3: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации.

0: организации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Ну, поговорили мы с вами о застройщиках, а теперь снова о прекрасном.
2: О стройке, в общем-то, тоже продолжаем говорить, но теперь уже о ремонте и о ремонте дорог. Представляете, есть люди, которые самостоятельно ремонтируют дорожное покрытие.
1: Ну, неудивительно, да. Ну, вот представьте, вы живете в своем дворе, да, у вас многоквартирный дом, может быть, несколько домов, вы живете в этом дворе, и у вас там на тротуаре или, может быть, на подъезде к дому есть яма в асфальте. И эта яма, ее все уже знают, уже отработали технику, как ее объезжать или преодолевать. Там она, может быть, даже имя уже получила. Может быть, вы празднуете день рождения этой ямы, там вокруг нее, там, не знаю, столы выставлять. Ну, родная стала она. Но в какой-то момент, наконец, достала. Вот захотелось от нее избавиться. Ну, не ремонтируют дорог. Ну что, ну взяли граждане и засыпали. А через некоторое время появляются специальные люди из специального ведомства и штрафуют таких граждан на 10 тысяч рублей. А тех, кого, например, эти граждане наняли, какого-нибудь ИП для ремонта вот этой ямы, его могут оштрафовать на 25 тысяч.
2: Ну, это, между прочим, информация 10-летней давности. Может, сейчас штрафы уже и побольше были. Просто несколько случаев, которые происходили. Да, вот этот случай про 25 тысяч, и это ремонт улицы в Астрахани был. Да? Угу. Есть точно так же, например, ремонт дороги в Пермском крае. 70-летнего жителя наказали штрафом в 5 тысяч рублей. Есть история из Вологодской области. Так что это, в общем, такая история, которая не единичная. И довольно много. И действительно оказывается, что ремонт дорог может этим дорогам навредить с точки зрения тех, кто их не ремонтирует. Ох, запутанная история, но всем, как всегда, все понятно.
1: Да, у нас с вами полный эфир логики сейчас происходит. Да, так вот, теперь в Госдуму внесен законопроект, который, что вы думаете, будет как-то очень сильно наказывать тех, кто не ремонтирует дороги?
2: Или, может быть, он заставит отремонтировать дорогу тех, кто должен ее отремонтировать?
1: Нет. Этот законопроект разрешает гражданам ремонтировать дороги. Освобождает граждан от наказания за самостоятельный ремонт асфальта во дворах или на местах.
2: Мы запасаемся уже ведрами с жидким асфальтом, там, кучками щебня и всем остальным, чтобы воспользоваться этой инициативой. Ладно, посмеялись и хватит, посмотрим, насколько все это действительно может работать и вообще, как такая ситуация сложилась. С нами на связи главный редактор «Дом и двор», эксперт по ЖКХ Павел Степура. Павел Иванович, рады вас слышать.
1: Здравствуйте, Павел Иванович. Павел Иванович, вы с нами?
3: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Павел Иванович. Я надеюсь, вы слышали, да, вот всю вот эту вот информацию и изучили этот прекрасный законопроект. Как относитесь к этому?
3: Ну, законопроект там вообще совсем короткий. Там всего лишь добавляется в Кодекс об административных правонарушениях примечание, что эти штрафы не накладываются в случае там самостоятельного ремонта внутриквартальных дорог и, соответственно, там, на придомовых территориях. В общем, такое достаточно узкое примечание. Но вообще, конечно, да, то есть тут вы правы, в обсуждении хорошо упомянули, что вместо того, чтобы заниматься вопросами, условно говоря, добиваться, чтобы тот, кто должен ремонтировать, он, соответственно, нес наказание, если он не ремонтирует, вместо этого, соответственно, жителям, гражданам предлагают самим это все делать, и типа мы вас за это наказывать не будем. То есть да, тут ситуация есть такая с некоторым непонятной такой вещью, что все-таки правильнее было бы добиваться выполнения своих обязательств.
1: Но тут, понимаете, непонятная вещь, она начинается еще шагом раньше. Оказывается, людей, которые, в общем, помогали работникам ЖКХ и решали свою проблему сами, их за это же и наказывали. Я, честно говоря, вот просто искренне поражена этим. Ну, правда, вот с каким лицом стоит, кто там, кто их приезжает штрафовать? Кто этим занимается? Вот какое ведомство?
3: Ну, тут от региона к региону, то есть по-разному зависит. Но в любом случае, это какая-то государственная структура, которая отвечает там за контроль за состоянием дорог. Ну, и штрафуют, я так понимаю, не просто за то, что отремонтировали, а за то, что, ну, условно говоря, мешали проезду во время ремонта. Ну, смысл примерно такой, того, как это прописано в КАДе.
1: Нет, ну и ИПшник это отремонтировали не за то, что мешало, а за то, что отремонтировал.
3: Нет, вот, вот эта статья в КАПе, она сформулирована таким образом, что не за ремонт как таковой, а за то, что, условно говоря, пока ремонтировал, он мешал да, там проезду. И поэтому, соответственно, тут именно ситуация такая не очень понятная. Да? Он делал, ну, во-первых, доброе дело, но вещь не только в доброе дело. Да? Он ведь это делал по заказу, соответственно, жителей, граждан, которым эта дорога нужна в нормальном состоянии. Вот, ну и тут, соответственно, еще получил дополнительный бонус.
1: Да уж, бонус так себе. Ну, вот я о чем говорю. Вот стоит там представитель МВД, наверное, перед этим 70-летним пенсионером, который вот заделал дыру на проезжей части, и говорит, я вам штраф выписываю. Вот с каким лицом он это делает? Вот как это вообще происходит?
3: Ну, у меня, я могу сделать предположение, что, в общем, такое может быть, ну, например, условно говоря, в отместку. Вот вы тут жаловались, и вот теперь вы тут делаете сами, пытаясь сказать, что вот мы плохо работаем, и вот вам за это штраф. То есть, в принципе, такая логика тоже, к сожалению, иногда бывает. Вот, и поэтому такая странная вещь в этом подходе вот так и так иногда реализуется.
2: Павел Иванович, у меня очень странный на самом деле вопрос. Ну, смотрите, сейчас мне разрешат ремонтировать дорогу перед домом, да, перед многоквартирным.
1: А не начало ли это большого пути, ты хочешь спросить?
2: Ну, да, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, просто вот банальный вопрос, а где мне асфальт взять? Ну, компании большие покупают, меняют сразу целое полотно. А если мне нужно ямку прикрыть, я где эти 22 килограмма, я не знаю, там, возьму этого асфальта?
3: Ну, 22 килограмма, конечно, в магазин не зайдешь, не купишь, безусловно. Поэтому, когда необходимы такие ремонты, то фактически это необходимо все же, чтобы какой-то приехал автомобиль, загруженный больше, чем 22 килограмма.
1: Вот.
3: И поэтому просто так отремонтировать нельзя.
1: Не скажите, вот я вот у себя с балкона наблюдаю уже в течение месяца взаимодействие, видимо, подрядной организации, ну, двух представителей какой-то подрядной организации и вот такой ямы на проезжей части у меня во дворе. Они раз в неделю примерно приходят с пакетами, которые похожи на цементные, но высыпают из них холодный черный асфальт, прибивают это все, через неделю это все вымывается, они приходят с новыми пакетами, опять засыпают, опять прибивают, и вот это продолжается уже в течение месяца. Очень увлекательно на самом деле. Ну, то есть, во всяком случае, такой асфальт купить можно.
3: Нет, это не асфальт, это какая-нибудь крошка, которую взяли с... ну, то есть, когда, например, где-то колот асфальт, снимают старый, в том числе там образуется в том числе и крошка. И вот эту крошку они какую-нибудь бушную собирают и засыпают то, что...
1: Они распаковывали этот пакет, распаковывали.
3: Ну, это...
2: Я, Павел Иванович, я сейчас все сомнения, значит, уберу. Я только что зашел в интернет и посмотрел, продается холодный асфальт, пакеты по 25 килограммов, 300 рублей стоит.
3: Ну, это, если таким все делать, это вообще дорогое удовольствие будет.
2: Понятно, но...
1: Ну, тут именная лужа Степанина Сергеевна, ей 4 года там.
2: Просто
1: можно
2: любопытно,
1: же
2: что есть холодный асфальт. Ну, конечно, тут в технологию нужно углубляться. Насколько вообще человек может эффективно отремонтировать дорогу, Павел Иванович? И не скажет ли потом власти, что вы ямку хорошо сделали, теперь вы всегда будете асфальт класть перед своим домом?
1: Да, не превратится ли этот законопроект из разрешительного в обязующий?
3: Ну, во-первых, я не думаю, что вообще этот законопроект примут по одной простой причине. правительство дало на него отрицательный отзыв. Правительство считает, что и так все нормально урегулировано, и никаких дополнительных примечаний со стороны не нужно.
1: То есть будем штрафовать и дальше.
3: Что всех все устраивает. Да. Поэтому, соответственно, я бы не стал бы оценивать с высокой вероятностью принятия этого законопроекта. Вот. А то, что касается технологии, это абсолютно правильно. Вот как раз речь об этом и идет, что если просто что-то засыпать, оно все равно будет вымываться. То есть если не технология не используется правильно технология, если это делать какими-то кусочными решениями, там где-то сухой асфальт, где-то какой-то гравий, песок и так дальше. Но это временное решение там на недельку. Поняли. Вот, но это не решает проблему вообще и никак.
2: Поняли. Совершенно верно. Спасибо большое, Павел Иванович. Павел Степуров был с нами на связи.
1: Не заделывайте ямы на дороге, оштрафуют.
0: Наше время. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
9: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
10: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
9: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
11: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин-Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин Криг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома «5G». 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска нанесли удары по электроподстанции в Сумской области, НПЗ в Полтавской и складу ГСМ в Киевской. Слов о террористических действиях Киева уже недостаточно. Будут массированные удары, заявил Сергей Лавров. Владимир Путин в Казани провел двусторонние встречи с премьерами ряда стран Юго-Восточной Азии. Суд в Москве приговорил поджигателя автомобилей к 17 годам лишения свободы. И теперь подробнее. Российские вооруженные силы ударом герани поразили электроподстанцию в Ахтырке в Сумской области мощностью 110 кВт, использовавшуюся в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения этого важного энергетического объекта. Также российские военные нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в ДНР и Сумской области с применением авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате ударов пункты временной дислокации противника были уничтожены, говорится в сводке. Также ударами подверглись склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской. Ранее сегодня сообщалось, что вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село Рай-Александровка в ДНР. Занято 98 зданий в Константиновке, а в Красном Лимане 7 опорных пунктов и 48 зданий, сообщили в Минобороны России. ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях зоны спецоперации около 1360 военных. Россия в ответ на атаки Киева будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, массированные ответные удары не заставят себя долго ждать.
2: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, состояние которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная Верховным Главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
1: Владимир Путин детально проинформировал участников саммита России и АСЕАН о том, как развивается ситуация вокруг Украины. Также сообщил Лавров журналистам на полях саммита. Владимир Путин провел переговоры в Казани на полях саммита России и АСЕАН с премьер-министром Таиланда. В ходе общения президент России отметил, что сотрудничество двух стран поступательно развивается в различных областях. Объемы двусторонней торговли улучшаются. И с начала года 850 тысяч российских туристов посетили Таиланд.
3: Двусторонняя торговля носит устойчивый характер. Ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3% до 1,72 миллиардов долларов. А в январе-марте выросли сразу на 26%. Значительный потенциал взаимовыгодной кооперации имеется в сферах энергетики, транспорта, логистики, агропромышленного комплекса, инвестиционной деятельности. Продвижению на этих направлениях призвана содействовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, деятельность которой, конечно, можно активизировать.
1: Также президент Путин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама и заявил, что товарооборот России и Вьетнама в прошлом году составил почти 6 миллиардов долларов, а ожидается рост объема торговли, и для этого созданы необходимые условия, особенно в вопросах энергетики.
3: В текущем году рост продолжается. В этом активную роль призвана сыграть и играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. И важное место в двухсторонних отношениях занимает энергетика. Во Вьетнаме работает Росатом, Газпром, Зарубежнефть. Особое место еще с советских времен отведено образованию, науке. За все годы Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов. Это целая армия друзей в России, мы это знаем, чувствуем и надеемся на то, что этот такой живой контакт между людьми будет продолжаться. У нас близкие позиции по многим актуальным международным проблемам. К конструктивно взаимодействуем в рамках многосторонних объединений, в частности в ООН и БРИКС. Сегодня после успешного проведения саммита с асеановскими коллегами у нас хорошая возможность обсудить ключевые направления практического взаимодействия двух наших стран.
1: Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Суд в Москве приговорил поджигателя автомобилей к 17 годам лишения свободы. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Осужденный 21-летний житель Мурома Владимирской области Роман Тарасов, внесенный в Россию в перечень террористов. Он признан виновным в поджоге двух автомобилей и одного покушения на поджог транспорта по заданию украинских кураторов. Обвинение просило назначить Тарасову 18 лет лишения свободы. Как стало известно в суде, мужчина рос в неблагополучной семье, его мать находится в следственном изоляторе по делу о наркотиках. До задержания Тарасов жил в туристической палатке в Покровском Стрижневе. За поджог ему обещали заплатить 70 тысяч рублей, но денег он не получил. После недельной прохлады в столичный регион возвращается потепление. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков пообещал, что дождей практически не будет.
4: В Москве после сегодняшних плюс 16, завтра столбики термометров сумеют дотянуться до плюс 20. В последующие дни погода окончательно наладится, а температура продолжит повышаться и в воскресенье-понедельник. Воздух в столице прогреется до плюс 24-26, только затем в центре России вновь станет немного свежее, до плюс 23, но и такой температурный режим будет немного выше июньской нормы.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба футбольного Кубка России проинформировала о том, что жеребьевка турнира сезона 26-27 состоится 19 июня. В 14:00 по московскому времени начнется жеребьевка пути РПЛ, в 16:00 жеребьевка пути регионов. «Спартак» отклонил третье предложение аргентинского «Индепендиенте» в размере $2.5 миллиона за 50% прав на полузащитника Закиэля Барко. Московский клуб рассчитывает получить в 2 раза больше, об этом сообщает «Инферно Роха». По информации источника, в «Индепендиенте», воспитанником которого является Барко, анализируют, стоит ли предпринимать новую попытку покупки половины прав на Барко. «Зенит» проведет товарищеский матч против аргентинского клуба «Химнасия» в рамках подготовки к следующему сезону, сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». Встреча пройдет на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге 5 июля и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. Лишь одна сборная США получила представительство из 2 футболистов – полузащитника Уэстона Маккенни и защитника Энтони Робинсона. Кроме них, в число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазинья, защитники Амир Мурили из Панамы, Гарри Сутер Австралия, Педро Лопес из Кабо-Верде, полузащитник Аюба Буади из Марокко и нападающий аргентинец Лионель Месси, Норвегия. Норвежец Эрлинг Холланд, французский Лиан Мбаппе и Ян Диомант из Кот-д'Ивуара. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она установила на дне прыжков 7 июня. Добавлю, что этот результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта.
1: В пятницу 19 июня в Нальчике ожидается 27-29 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Ставрополе от 25 до 27 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Сочи дождь и гроза 25-27 градусов, в Краснодаре плюс 26, плюс 28, кратковременный дождь. В Волгограде 27-29 градусов, небольшой дождь, в Ростове-на-Дону 28-30, без осадков. В Воронеже 23-25, дождя не ожидается. В Санкт-Петербурге без существенных осадков 20-22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди. Ночью 10-12 градусов, днем 19-21. Сейчас в столице плюс 15.
6: Российские имена в новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
7: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го Московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алина Ростоцкая, Анатолия Айса и Трио Элс.
6: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана.
0: Сигналы точного времени.
6: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
8: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
9: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема цифровизации, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
6: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
0: Прямо сейчас.
6: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
10: Мы вернулись в эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Контакты наши неизменны. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, оставляйте ваше мнение и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там называемся. Точно так же там есть прямая трансляция и возможность прокомментировать. Ну, можно еще зайти в Rustor и Google Play и скачать целое приложение Радио России. Там все функции те же самые, даже больше. Все в одном месте, все очень удобно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а свежие новости, свежие интересные всегда на вести.ру. Заходите, читайте.
10: Началось лето, начались отпуска. Мы с вами стали ездить в разные города, гулять по улицам, любоваться красотами и сталкиваться так или иначе с уличными фотографами. Ну, кто был в Петербурге, знают, как работают эти люди. К вам подходит такая зебра какая-нибудь или лошадь, да, или Петр Первый сам лично, или Екатерина Великая, и предлагают сфотографироваться. Ну, говорят, что там заплатите сколько заплатите, а потом выясняется, что нет. Очень даже фиксированная такса, ничуть не меньше там, 1000 рублей, это если повезет. А в случае отказа оплатить могут возникнуть даже конфликты. Ну вот, например, такая история тут недавно произошла в Иркутске. Там к девушке тоже вот так вот подошел фотограф, надел комплиментов, сказал, что я сейчас вас просто гениально, ослепительно сфотографирую. Девушка согласилась. Потом выяснилось, когда уже все состоялось, выяснилось, что стоит это 5000 рублей. Девушка сказала, нет, у меня только 500 рублей, я не могу вам столько заплатить. Ну, в общем, сошлись на этой сумме, там не все фотографии выслали, но даже то, что выслали, потом уже дома девушка, когда посмотрела на эти фотографии, ну, ее подруга сфотографировала бы лучше.
11: Да, в общем, Есть такие случаи, есть случаи, когда просто на улице подходит фотограф и начинают вас фотографировать, иногда даже не спрашивая вас, сначала фотографируют, а потом говорят, а вот мы вас сфотографировали, может быть, вам нужны эти снимки, а может, не нужны, а какое я согласие давал или давала на то, чтобы меня вообще фотографировать просто так, иногда даже и не спрашивают, в общем-то.
10: И это мы еще такие мягкие ситуации рассказали, а были случаи, когда за отказ заплатить за фотографию пытались избить, такое вот произошло, например, в Сочи, в Крыму тоже была такая ситуация, разбирался МВД в этом во всем. То есть, в общем, не так-то и безобидные и безопасные уличные фотографы, с одной стороны, а с другой стороны, а может быть, я плохо выгляжу, а может быть, я вообще в кадр попадать не хочу, а может быть, вот этот стрит-фотограф, который фотографирует красивые дома, да, вот я у него там как-то попала в массовку, а я этого не хочу, а меня не спросили.
11: Вас разыскивает полиция, хотелось мне сейчас сказать, поэтому я не хочу фотографироваться. Ладно, ну, обсудим все эти случаи, как себя вести и какие права мы имеем в этом отношении. На что, кстати, имеют право фотографы, которые на улице фотографируют, с адвокатом, председателем общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, доктором юридических наук Людмилой Айвар, с нами на связи. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Людмила Константиновна, да. Скажите, пожалуйста, ну что вот в первую очередь делать человеку, которого вдруг начали на улице фотографировать? Кто вообще, имеет ли кто-то право меня на улице сфотографировать?
12: Да, вас имеют право фотографировать на улице, в парке, на площади, в транспорте, в магазине, в аэропорту и так далее.
11: Uh-huh.
12: Вот это общественное место, это место, где могут делать фотографии. Но вопрос в том, как эти фотографии будут использоваться. И это уже является предметом ограничения. Например, если публикуются фотографии, где человек является главным объектом, либо используется в рекламе, дают ваши фотографии, например, вы такой красивый, что вас фотографировали, а дальше начали продавать и извлекать из этого коммерческую выгоду.
10: Угу.
12: Это у нас запрещено. Но сфотографировать вас можно и любоваться вашей фотографией потом, естественно, человек, который сфотографировал вас в общественном месте, тоже может это делать. Тем более, если вы, ну, не заметили там, да, или вы можете возражать и говорить, что вы, пожалуйста, меня не фотографируйте, потому что эти фотографии являются, то есть мои фотографии являются моей частной жизнью и, например, фиксируют мою личную жизнь, либо переписку, либо свидание с кем-нибудь, да, вот смотрите, такая история, вы идете там с девушкой по улице, а у вас дома жена, а вас сфотографировали, съемку куда-нибудь выложили. И для вас это, естественно, ну, во-первых, неприятно, во-вторых, может семью разрушить. И поэтому, да, безусловно, здесь есть тоже ограничения для того, чтобы распространять. Да? Но, опять же, изображение, если оно используется в государственных, общественных и иных публичных интересах, то в этой ситуации могут эти фотографии также размещать куда-то. Но если вам предлагают купить ваши же фотографии,
10: угу,
12: вы можете, естественно, ну, я не знаю, отправить человека куда-нибудь на отдых и, соответственно, запретить, да, использовать вашу фотографию. Тогда ее использование вы можете оспорить как защиту своих личных неимущественных прав. То есть потребовать удалить фотографию, потребовать компенсации морального вреда и так далее. У нас даже судебная практика об этом есть.
10: Да.
12: И Верховный суд неоднократно, да, разъяснял о том, что создание фотографии допустимо, дальнейшее использование в незапрещенных законах случаях также допустимо, а вот если это во вред человеку, либо нарушает его личные неимущественные права, вторгается в его личную жизнь, это уже недопустимо. Но опять же, защититься от этих уличных фотографов вы, наверное, не сможете. Но в последующем, если вдруг вы обнаружите, что ваша фотография каким-то образом негативно используется, вы уже можете пойти в правоохранительные органы или в суд и запретить использование вашей фотографии.
10: Угу. А вот эти ростовые куклы или так, наряженные вот эти, кто они там, актеры или как их назвать, модели, да, которые там в виде Петра Первого пристают в Петербурге, или обладатели животных, птичек тоже, насколько их деятельность, в принципе, на улицах законна?
12: Если они не нарушают общественный порядок, не создают хаос в обществе, и если они не пугают, да, там, детей маленьких своими образами, то, в принципе, это все является таким развлекательным мероприятием для людей, которые там это все видят и наблюдают. Ну, если к вам пристают и говорят, возьми обезьянку на руки, давай сфотографируемся, это уже навязывание определенных услуг. Тут, в общем-то, это не совсем законно. Тут можно пригласить сотрудников полиции и сказать, что вот человек навязывает мне определенные услуги, еще и денег за это просит. И в данной ситуации, конечно, будет, ну, скорее всего, замечание. Не думаю, что... Если только это не хулиганство, да, вот если будет хулиганство, тогда его привлекут за мелкое хулиганство к ответственности.
10: Но там вот по поводу животных были какие-то неприятные моменты, когда выяснялось, что животные, в общем, содержатся в чудовищных условиях, что над ними фактически издеваются. И вообще животным не полезно.
12: Да, была такая история про медведя, которая жила, это медведица, по-моему, которая жила в стесненных условиях и сама себя калечила, ее изъяли, или его, не помню точно, изъяли, и его долго лечили, это животное. Но животное может, если животное не является опасным, диким, то его содержать можно. Но, опять же, у нас есть закон о защите животных, и животное должно содержаться в безопасных условиях, чтобы оно не вредило окружающим и самому себе. Конечно, вот эти все эксперименты над дикими животными, это, наверное, безобразие, да, можно сказать, потому что, ну, издевательство, ну, практически. Конечно. Но, к сожалению, многие и над домашними животными издеваются, и никаких...
10: Это
12: крайне редко и сложно выявляется, да. Если хозяин не кормит свою собаку, она умирает от голода, ну, пойди привлеки того хозяина.
10: Ну, да.
12: Если только бдительные соседи не вмешаются в эту ситуацию.
10: Поняли вас. Спасибо вам большое, Людмила Константиновна. Людмила Айвар, адвокат, председатель общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве, была с нами на связи.
6: Наше время.
11: Опять же, про сезон, да, и начало, и вы про продолжение говорим. И, естественно, очень часто мы ходим на пляж купаться в разных городах. У кого-то реки, у кого-то пруды, кто-то и на море купается. Но, как оказалось, не всегда без последствий. Мы, кстати, довольно часто говорим о том, где можно купаться, где нельзя купаться, где можно посмотреть эту информацию. И вот... Сейчас, в данном случае, новости прилетают из Нижнего Новгорода, но мы видели, что есть и из других населенных пунктов. Публикуют люди фотографии, на которых кожные покровы и детей, и взрослых покрываются пятнами после купания в водоеме. И сейчас разберемся, что тому причиной, хочется так сказать,
10: ну,
11: потому
10: да.
11: что название этих историй не очень приятно. Итак, в общем... Водоем, пляж, купание и последствия. Поговорим с врачом-дерматологом Ольгой Бажок с нами на связи. Ольга Сергеевна, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Ольга Сергеевна.
13: Здравствуйте.
10: Но прежде чем начнем говорить, я все-таки назову этот водоем, чтобы жители Нижнего Новгорода...
13: Алло,
10: ну...
13: алло.
10: Да,
13: алло.
10: Слышите нас?
13: Да, хорошо, да. Слышу.
10: Ну, так,
13: да,
10: прежде чем начнем говорить, все-таки я для жителей Нижнего Новгорода и гостей этого замечательного города назову этот водоем, ну, потому что...
11: Мало ли что, да.
10: Светлоярское озеро называется. Не стоит пока, во всяком случае, купаться в Светлоярском озере, потому что там обитают личинки паразитических червей. Циркарии они называются. Знаете, вот раньше мы слышали, вот там летаешь куда-нибудь там в Индию или в Таиланд, или еще, имея в виду, что там в водоемах могут вот действительно под кожу проникнуть личинки всевозможных насекомых, и очень это все неприятно. Как-то это больше относилось к тропикам, там, ну или Южная Америка, да, вот тоже. Оттуда как-то люди с такими неприятностями приезжали, но чтобы Нижний Новгород.
11: Что-то изменилось, видимо, Ольга Сергеевна, расскажите.
12: Нет, нет, на самом деле все это существовало всегда, просто экология меняется, какие-то моменты, это очень сильно заболевание связано с водоплавающими птицами, а они являются прямыми переносчиками данной инфекции, данных червей. Mm-hmm. И благодаря тому, что в каждом озере время от времени эти циркарии есть, а даже есть локации разные, то есть в одном и том же озере, где рядом с тиной, с водорослями, совсем рядом с берегом, там этих циркарий может быть значительное количество, и когда вы будете заходить и стоять в этой стоячей воде, mm-hmm. они могут крепиться на кожу и проникать внутрь и вызывать данные заболевания.
10: Но это мы говорим все-таки об озерах, да, и прудах, то есть там, где вода стоячая, а реки,
12: да.
10: Где течение?
12: Нет, нет, течение смывает всех этих маленьких циркарий, угу. Они, в принципе, до 1 миллиметра, и даже если вы нанесете на ноги какой-то там крем солнцезащитный с таким физическим фактором защиты, когда он формирует прям на теле слой, mm-hmm. не тот химический, который интегрирует в кожу и совсем не видно, что нанесли вы его или нет, а те, именно которые чувствуются на коже. Вот они являются шикарным барьером против проникновения данных червей.
11: Называется это, как я понимаю, циркариоз или вот да. По-простому зуд купальщика.
12: Да.
11: Какие регионы, Ольга Сергеевна, в России, ну, чисто теоретически, могут попадать под эту опасность? Потому что, ну, в данном случае Нижний Новгород, ну, мы видели, что и в Подмосковье такое фиксировалось, и на Урале такое было.
12: Да, это связано с температурой воды, когда она начинает прогреваться достаточно. И мы видим в диапазоне, что мы есть водоплавающие птицы. Все. Это любое озеро, любой пруд. Любой водоем.
11: То есть вот я вижу пруд, условно говоря, да. В центральной полосе России, на котором плавает прелестная уточка.
12: Да.
11: Значит, там есть циркариоз и зуд купальщика.
12: Да, просто он будет локализоваться в разных местах. Если вы будете плавать на середине, если вы, скажем, обработаете ноги каким-то там фотозащитным кремом, если вы не будете стоять у берега длительное время, и если берег прозрачный, там нет цветов, растений, водорослей, которые задерживают именно циркуляцию воды, mm-hmm. то вообще никаких проблем. И самое интересное, что если так разобраться, данное заболевание не является каким-то серьезным. Потому
10: вот,
12: что...
10: хотела спросить, как лечится, да-да-да, и какие осложнения?
12: Да, угу. Циркарии проникают под кожу и там сразу погибают. То есть мы не являемся ни промежуточным, ни конечным, ни временным, скажем, пунктом обитания данных паразитов. Поэтому максимум, что мы видим, это неприятное раздражение на то, что это животное, циркария погибает в нас. И наша иммунная система его утилизирует. Это происходит в течение месяца-двух. То есть, данное, потому что так просто оно не выводится легко. Но
11: лечить никак дополнительно не нужно.
12: Лечится, как правило, антигистаминным, чтобы наша иммунная система не запустила ненужной гиперреакции. Угу. То есть, чтобы ее немножко успокоить. И охлаждающие какие-то компрессы или повязки, которые мы наносим непосредственно, если мы видим эти образования, там, на, как правило, это нижней конечности, на ногах мы видим такие красные бугорки, которые чешутся.
11: Я помню, что в какой-то момент начали говорить о том, что вот если утки появились на озере, это значит, ну или там на пруду где-то, да, это значит, что экология, вот очень хорошо с ней все стало, а оказывается вместе вот с пернатыми еще и такие неприятные истории. Но это же не опасно, но неприятно, скажу
12: Нет.
11: так.
14: Да, это не опасно, но неприятно. И люди с гиперреактивным иммунитетом, аллергики, которые там реагируют на все, на тополиный пух, на какую-то пыльцу, на какие-то вещи, они могут реагировать более ярко. То есть у них может подняться температура, они могут чувствовать какое-то недомогание. Но это связано не непосредственно с возбудителем, а это связано именно с реакцией самого иммунитета. И если у вас там отмечалась когда-то одна какая-то аллергическая реакция какого-то местного раздражения или какие-то такие, ну, незакономерные реакции там время от времени, то вы не будете подвержены. То есть бояться не стоит. Это, мне кажется, тоже немножко демонизирует, потому что эта проблема, она была всегда. Но так как она не является такого высокого класса опасности, то есть, ну, почитали.
11: Можно,
14: ну, детей.
11: Да. А, Ольга, спасибо большое. Ольга Бажок была с нами на связи.
6: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
15: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
6: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
17: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
18: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
6: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
11: К нам присоединяется наш спортивный обозреватель Виталий Павлов. Виталь, привет.
19: Привет. Привет, привет.
11: Значит, нашли мы такую информацию, что в одном из популярных книжных магазинов, да, в сети, я хотел сказать, назвали самую популярную тему спортивной литературы. И для меня, конечно, это удивительно оказалось, но тем не менее. Понятно, футбол, но кроме того, шахматы, Формула-1, баскетбол и хоккей.
10: И, в принципе, в этом году рост показала книжная литература по сравнению с прошлым, там что-то 25%, кажется.
19: Спортивная, да, именно. Я понял, о чем вы. Но на самом деле, мне кажется, что это, конечно, связано с тем, что, ну, в первую очередь, люди любят читать о каких-то героях. А спортивная литература, она зачастую все-таки о каких-то суперизвестных личностях, как и в футболе, так и там и в шахматах, и в других видах спорта, это, пожалуй, не имеет значения. Основной все-таки такой основной пласт — это автобиографии. И мне кажется, что людям нужны вот такие альтернативные герои, как раз не из там художественной литературы, а вот самые настоящие примеры успеха, в общем, живые, где рассказывают всю подноготную, как они этого успеха добились. Поэтому и спортивная литература показывает рост, потому что, ну, нужно отвлекаться и при этом следить за тем, как другие люди пришли к успеху. Вот, мне кажется, с этим и связано то, что люди стали больше покупать. Ну и плюс, конечно, в любом случае влияют там и соцсети и так далее. Люди интересуются какими-то интересными персонажами. Ну, понятно, что все знают там Майкл Джордан, Коби Брайант, да, из баскетбола. Но, например, я думаю, что многие прочитали бы и там автобиографию Леброна Джеймса, который продолжает карьеру, и автобиографию Андрея Кириленко. Почему бы не прочитать? Тоже, мне кажется, очень интересно было бы.
10: А поэтому... я-то думала, что это у нас просто люди стали более спортивными, спорт их, в принципе, больше стал увлекать, поэтому они стали больше о спорте читать.
19: Не без этого, мне кажется, не без этого. Но все-таки здесь, мне кажется, популярность отдельно взятых личностей больше влияет, чем какая-то спортивная направленность нашего общества. Поэтому тут не стоит, наверное, акцентировать внимание на том, что кто-то там начал заниматься футболом и бросился читать обязательно футбольную литературу. Ну, во-первых, футболом начинают заниматься дети, и им вряд ли интересна в том числе и автобиография кого бы то там ни было. Ну и плюс ко всему, огромный пласт еще спортивной литературы, не стоит забывать, что это там учебные пособия и так далее. Я думаю, что, может быть, и такой направленности тоже подсчитали в процентном соотношении.
10: Ну, хорошо, футболом занимаются дети, но шахматами-то. Шахматы, да,
19: шахматами тоже
10: шахматы,
19: дети.
10: В пятерку там еще Формула-1.
20: Вот, так... Формула-1, там же, ну, не дети уже.
19: Ну, а Формула-1, во-первых, вы удивитесь, но это безумно популярный вид спорта, невероятно популярный. Если вы обратите внимание на там, количество подписчиков в разных соцсетях у пилотов Формулы-1, вы удивитесь достаточно сильно. Плюс ко всему, не стоит забывать, сколько еще фильмов выходило по поводу Формулы-1, и супер популярные они были, каждый просто отдельно взятый шедевр. Поэтому тут можно говорить о том, что это просто очень популярный вид спорта, и как раз, мне кажется, категории людей, которые увлекаются там шахматами, это более читающие люди просто априори. Mm-hmm. Плюс ко всему, Формула-1 это все-таки, на мой взгляд, те люди, которые, ну, если ты смотришь Формулу-1, ты достаточно выдержанный человек, потому что они очень долго едут. И понятное дело, что читать такой человек тоже, в общем, умеет. Способен.
10: Слушай, я вот про шахматы могу
20: может,
10: вспомнить...
20: Может, они читают, пока там гонка идет?
19: Вполне так... возможно. Так, не стоит исключать.
10: Могу вспомнить только Набокова «Защита Лужина», но я не уверена, что это спортивная литература. Вот
19: нет, как-то. Это но точно про шахматы, не относится к спортивной литературе. Понятно, что там к спортивной литературе относятся определенные, наверное, авторы, скажем так, кто занимается переводом именно, да, потому что есть же огромный пласт вот этих автобиографий, которые просто переводятся на русский mm-hmm. язык. Я, честно признаюсь, читал автобиографию Алекса Фергюсона, сэра Алекса Фергюсона, да, бывшего главного тренера Манчестер Юнайтед футбольной команды, конечно, легенды вообще мирового футбола. Могу сказать, что в оригинале, может быть, даже хуже, чем в переводе. Поэтому бывают моменты, когда у нас действительно очень качественно и переводят литературу. Это тоже нужно понимать, но при этом нужно очень тщательно выбирать эти книги, потому угу. что я сталкивался с разными абсолютно спортивными книгами и доводилось покупать, ну, в общем, не самую прекрасную литературу в этом отношении. Была такая книга, специально антирекламу произведу, угу. это «Противостояние Жозе Мауриньо и Хосепа Гвардиолы». Я думал, что это будет очень интересно. Она
10: ну, конфликт.
19: Продавалась запечатанной, к сожалению. Поэтому я не смог узнать, что же там в оглавлении и так далее. Я приобрел, думаю, ну, угу. прочитаю, интересно. И там просто сборник цитат Жозе Мауриньо и Хосепа Гвардиолы. Вот этого интереснейшего противостояния просто собрали все цитаты с пресс-конференции, из каких-то их публичных выступлений и обернули в твердый переплет. Вот и все.
10: А картинки-то хоть были, может?
19: Картинок не было абсолютно, поэтому это было специфично.
20: Я 5 копеек свои вставлю, я зашел на сайт, ввел книги о спорте, и действительно, mm-hmm. больше всего про Формулу-1, очень много разных
19: да,
20: книг,
19: да.
20: Там, вот, только что название какое-то мне попадалось довольно любопытно, «Выживать, чтобы гонять», например, какого-то зарубежного автора. На втором месте, вот так я быстро очень, это «Конный спорт».
19: Mm-hmm.
20: И очень много, но на это я как бы не обращал внимания, может быть, тут на первое место это стоит поставить, это педагогическая литература.
19: Да, как раз вот это, мне кажется, наиболее, наверное, популярный сегмент вообще спортивной литературы, просто потому что, ну, во-первых, это, наверное, удобнее, чем все-таки где-то искать, и ты можешь какие-то пометки себе делать и так далее, ну и плюс мы все прекрасно понимаем, что... Я надеюсь, количество тренеров в нашей стране продолжает увеличиваться по разным видам спорта. Я надеюсь по-прежнему. И это, соответственно, тоже влияет на количество проданной спортивной литературы вот такого педагогического характера. Поэтому этому-то удивляться как раз не приходится. Одна из самых популярных книг, вот я думаю, что вы читали эту новость, да, по поводу как раз выросших процентов продаж. Так вот, одна из самых популярных книг — это книга Уткина. Да, мы здесь жизнь живем. Василий Вячеславович, конечно, это персона, но околоспортивная все-таки. И понятно, что многим, наверное, было просто невероятно грустно, когда он ушел из жизни. Эта книга вышла вот в тот момент, когда еще чемпионат мира впереди. Она вышла, получается, в мае, там, в апреле, в мае этого года. Впереди чемпионат мира. У многих, конечно, ностальгия по тому, как комментировал Василий Уткин. И эта книга занимает там чуть ли не лидерские позиции по продажам, потому что люди сильно скучают. Это ностальгия. Mm-hmm. Ну и плюс ко всему, конечно, для многих, кто не сталкивался с Василием Уткиным в жизни, да, то есть для обычных читателей, очень интересно узнать, а как же он, собственно, жил. И когда там рассказывают коллеги о его жизни, естественно, это многих интересует, просто узнать, каким он был в обычной жизни, а не у микрофона и не в гарнитуре. Поэтому, конечно, эта книга лидер продаж сейчас, вне всяких сомнений, я этому абсолютно не удивлен, потому что у нас, ну, действительно, некоторых комментаторов любят, может быть, даже больше, чем футболистов. Так уж сложилось. И тут, помимо Василия Вячеславовича, Юрий Альбертович Розанов, который тоже, к сожалению, недавно ушел из жизни, мне кажется, что книга и про него тоже имела бы серьезный спрос. Ну и в целом, конечно, биографические книги о каких-то деятелях, да, не только спорта, но и около спорта, она вызывает наибольший интерес у читателей. Но при этом довелось пообщаться с некоторыми коллегами на тему того, насколько вообще этим можно зарабатывать спортивной mm-hmm. литературой. Но говорят, что на это ставку никто никогда не делает. Заработать именно спортивной литературой зачастую невозможно. И когда выходят автобиографии какие-то, это все-таки цель привлечь внимание к персоне. Ну, это создание имиджа, да. Создание имиджа для того, чтобы продвигать вот такой персональный бренд. Понятно, что книга Уткина вообще не об этом. И даже не о том, чтобы заработать. Я подозреваю, что все-таки коллеги написали ее для того, чтобы почтить память Василия Уткина. Это тоже, в общем, один из вариантов создания, собственно говоря, спортивной литературы.

0: футболистов. Про Криштиану Роналду вот меня абсолютно не удивило, что большинство книг про Криштиану Роналду как раз с картинками. Ну, потому что на него как раз надо смотреть, а не читать. Поэтому, как показывает нынешний чемпионат мира, в общем, он и по футбольному полю ходит уже, как по подиуму. Поэтому Криштиану Роналду это, конечно, отдельно взятая фигура.
1: А еще он
0: фигура.
1: Прекрасно плачет.
0: Да.
1: Он это так проникновенно делает. И главное, как-то он умеет по любому поводу.
0: Ну, есть специалисты. Но если говорить о каких-то наших, наверное, спортсменах, вот так в общении с коллегами как раз обменивались мнениями, а кто бы мог написать автобиографию свою? Uh-huh. Вот, чью интересно было бы прочитать, если не из футбола? Ну, наверное, было бы очень интересно прочитать автобиографию Евгения Трифилова, нашего чемпиона по гандболу, выигравшего все, что только можно, Олимпийские игры в том числе. Во-первых, потому что он просто превосходный оратор, он удивительным образом рассказывает истории, его очень интересно слушать. Я не знаю, передастся ли это через книгу, но должен быть соответствующий соавтор, который сможет это преподнести, потому что мы же все прекрасно понимаем, спортсмены, тренеры, они не пишут книги сами. Угу. Давайте будем честны. Ну, конечно, у них есть, конечно, соответственно, там, друзья-журналисты, либо какие-то писатели, которые помогают им это фиксировать все на бумагу. И если Евгений Трифилов найдет такого человека, кто сможет переложить его уйму просто, кладезь истории на бумагу, это будет невероятно интересно. Конечно, автобиография из хоккея, мы все прекрасно понимаем, чья могла бы быть интересна.
1: Вариантов Фетисов.
0: Я думаю, что он уже написал.
2: Готовится к публикации, что называется.
0: Да, я думаю, что, конечно, Александр Овечкин, да. Возможно, сейчас было бы интересно еще прочитать про Илью Ковальчука, который стал президентом Шанхая Дрэгонс из Петербурга, как бы это странно ни звучало. Ну вот про Илью Ковальчука тоже было бы интересно прочитать, потому что, ну, я думаю, и по ходу его карьеры, и в целом вокруг его личности ходила масса слухов, вплоть до того, что недавно вроде как он продавал дом в Беверли-Хиллз, на секундочку. Поэтому интересно было бы и около спортивной истории от таких персонажей получить в книгах, мне так кажется. Но выйдут ли они, узнаем, наверное, там через несколько лет.
1: Да, скорее всего, выйдут, конечно, действительно, если это имиджевая тема, если это пиар, если это поможет потом в продвижении там чего-то там, не знаю.
0: После спортивной карьеры.
1: После спортивной карьеры, так, конечно, да. Конечно,
0: я думаю, что это должно касаться там и теннисистов, и всех остальных, для того, чтобы как-то продолжать, скажем так, монетизировать свою личность уже за пределами спорта.
2: Ну что ж, Виталий, спасибо большое за интересный рассказ. Рассказ наш спортивный обозреватель Виталий Павлов был с нами в студии.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. То есть это железнодорожная инфраструктура, составы. И у них с этим реальные проблемы.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. В эфире программа «Люди и песни».
2: Она называла его «Мой Ноно», а свои письма к нему подписывала «Твоя Фифи». Эдит Пиаф и композитор Норберт Глансберг дружили много лет. Именно он подарил певице один из самых знаменитых шлягеров «Падам, падам». Уроженец местечка Рогатин,

на Западной Украине, музыкант-самоучка, виртуозно владевший фортепиано, Гландсберг в 30-е годы жил в Германии и писал мелодии к только что появившимся звуковым фильмам. Впрочем, в 1933-м, когда к власти пришли нацисты, стало уже не до кинематографа. Этот маленький галицийский еврей Гландсберг слизывает у молодых светловолосых композиторов масло с хлеба. Этих слов удостоил его идеолог Третьего Рейха Геббельс. Однажды вечером хозяйка квартиры встретила Гландсберга на углу перед домом и предупредила: «Не ходите домой, вас ждут двое из гестапо». Композитор бежал во Францию, где, в отличие от Германии, был мало кому известен. Взяв на прокат аккордеон, он играл на парижских улицах, а потом друзья порекомендовали его Эдит Пиаф, искавший хорошего пианиста. Вскоре немцы пришли и во Францию. Как и всех евреев, его ждал концлагерь. Эдит Пиаф прятала композитора у себя дома, а потом, когда Гландсберга все же арестовали, к счастью, не гестапо, а французская жандармерия, лично пошла к префекту полиции. Он оказался поклонником ее творчества и освободил Норберта. В 1942 году, когда Гландсберг прятался у Пиаф, он и придумал эту странную пульсирующую мелодию. Певица вспомнила о ней уже после войны. Она позвонила поэту Анри Канте, попросила написать слова и прямо по телефону напела ее «Падам, падам, падам».

песни. Падам-падам, падам-падам, как биение сердца. Этот мотив преследует меня день и ночь. Он приходит издалека и сводит меня с ума. Эдит Пиаф записала песню в 1949-м, и та сразу превратилась в большой шлягер. Норберт Гланцберг написал еще множество произведений. Провел всю жизнь в Париже. Увы, но автор песни, ставший символом Франции, так и не получил французского гражданства, несмотря на неоднократные просьбы.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Эксперты по кибербезопасности рассказали, как мошенники заманивают на свои сайты, которые собирают данные и крадут деньги. Аферисты рассылают россиянам письма от имени крупных продуктовых сетей и обещают крупные выигрыши до нескольких сотен тысяч рублей. Чтобы забрать подарок, естественно, предлагают перейти по ссылке. Но в итоге человек получает не подарок, а у него похищают деньги. Чтобы вызвать доверие к этой схеме, мошенники применяют целый набор приемов социальной инженерии. На странице, похожей на программу лояльности супермаркета, предлагают участвовать в юбилейном розыгрыше. Показывают разные призы. От бытовой техники до дорогих смартфонов. Злоумышленники показывают настоящему человеку множество фальшивых, которые имитируют большое количество посетителей сайта в реальном времени, публикуют фальшивые отзывы победителей в чате и предлагают дополнительные попытки участия в розыгрыше. Каждый шаг требует времени. Например, поддельный оператор медленно печатает сообщение, а ближайший пункт выдачи долго ищется. В одном из сценариев пользователю сначала сообщают о выигрыше бытовой техники и других призов. Потом злоумышленники предлагают выбор – забрать призы из пункта выдачи или обменять их на деньги. Если человек выбирает первый вариант, страницу начинает имитировать поиск ближайших пунктов выдачи. После этого появляется уведомление, что товаров нет на складе, и пользователю предлагают обменять их на денежный приз. Когда человек соглашается получить деньги, на сайте открывается поддельный чат со специалистом по выплатам. Фальшивый оператор сначала просит подтвердить обмен, затем переводит на форму для ввода данных банковской карты, на которую человек хочет получить выигрыш. После ввода данных он теряет деньги, а вместе с деньгами исчезает и оператор. Эксперты предупреждают, что мошенники научились создавать всплывающие окна авторизации, которые практически неотличимы от настоящих форм входа на популярный сайт. После того, как пользователь вводит свой логин и пароль в такое окно, конфиденциальные данные тут же попадают к злоумышленникам. Подделки очень похожи на настоящие страницы для входа на настоящие сайты. Но есть одно отличие, по которому внимательный пользователь сможет отличить подделку. Настоящее всплывающее окно обычно можно перемещать по экрану, сворачивать или закрывать как независимый элемент браузера. Подделка, как правило, словно приклеена к основной странице, ее нельзя двигать, она не ведет себя как отдельное окно и исчезает только при закрытии всего сайта. Еще один способ проверки. Введите специальный, неверный пароль. Если система принимает некорректные данные и не выдает стандартные ошибки, как это делает настоящий сервис, это явно сигнал о подделке. Но если у вас появляется сомнение в подлинности хоть чего-то, лучше довериться своим сомнениям и не вводить свои данные, потому что это буквально то же самое, что рассказать о себе и продиктовать пароль и код из СМС незнакомцу. Только тут вы не проговорите, а напечатаете все злоумышленникам. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
0: Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
2: Ну, Жорка, кого пригласим?
0: Радио России представляет. Театр у микрофона.
3: Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду.
0: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль по одноименному произведению.
4: Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали.
0: Предвоенный 1940 год. Девчонки и мальчишки 9 Б дружат, влюбляются и задумываются о смысле жизни.
5: У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой.
0: Ребята уже научились различать добро и зло, способны на решительные и благородные поступки.
6: Какой тяжелый год.
7: Потому что високосный. Следующий будет счастливым.
0: Мечтая о великом и строя планы на будущее, они не знают, что грядет Великая Отечественная война.
4: Следующим был 1941.
0: Слушайте радиоспектакль «Завтра была война» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
8: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диану, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Магадана.
9: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
9: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: средствами ПВО за сутки сбиты около 1000 украинских беспилотников. Владимир Путин заявил об успешном проведении саммита Россия-АСЕАН в Казани. Вооруженные силы США прекратили морскую блокаду Ирана. И теперь подробнее. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 992 украинских беспилотника самолетного типа, ликвидированы 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 3 снаряда «Хаймарс» и 10 управляемых авиабомб, говорится в сводке Минобороны России. Российские вооруженные силы нанесли удары возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ в ответ на террористические атаки Киева, говорится в сводке военного ведомства. Поражены склад горюче-смазочных материалов в Киевской области, нефтеперерабатывающий завод в Полтавской и электроподстанция в Ахтырке в Сумской области, используемая в интересах ВСУ. Армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большого дальности. Село Рай-Александровка перешло под контроль России силами в южной группировке. ВСУ за сутки потеряли около 1360 военных в зоне СВО. Владимир Путин заявил об успешном проведении саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Россия искренне стремится выстраивать стратегическое многоплановое сотрудничество со странами АСЕАН, заявил глава государства. Участники саммита высказались за качественное и количественное увеличение торговли между странами. По словам Владимира Путина, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранять торговые барьеры.
2: В ходе саммита было озвучено много конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнерства в экономической сфере. Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов. Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители.
1: Глава государства на встрече с премьер-министром Лаоса на полях саммита выразил признательность за решение лаосской страны передать в дар России двух слонов. Также в ходе общения президент России подчеркнул близость подходов по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня.
2: Успешная координация у нас сложилась и на международной арене, в ООН, на других международных площадках. Для наших стран характерна близость или совпадение даже подходов по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня. Новые возможности взаимодействия открылись после получения вашей страной в 2025 году при российской поддержке статуса партнера по диалогу с Шанхайской организацией сотрудничества. Признательны за решение лаосской стороны передать в дар России двух животных, двух слонов. Мне руководитель Татарстана говорил об этом. И уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться и принесут много радости всем любителям животных, всем будущим посетителям Казанского зоопарка. Рад сегодняшней возможности свериться по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
1: Также сегодня в Казани, где проходит саммит, Владимир Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса на предприятии, специализирующемся на оборудовании для производства СПГ. Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического развития России. Вооруженные силы США прекратили морскую блокаду Ирана и больше не препятствуют движению судов, следующих в иранские порты или покидающих их. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Армия не препятствует транзиту судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и обратно, говорится в сообщении. Там добавили, что американские военные корабли продолжат находиться в регионе для контроля за выполнением достигнутых договоренностей. По данным командования, их задача будет обеспечение соблюдения всех положений соглашения и контроль за его реализацией. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций. Ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду могут обрушиться в пятницу на все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Об этом предупреждает МЧС. Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, затруднения в работе транспорта, подтопления в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае. А в Центральную Россию в воскресенье вернется летняя погода. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца и столбики термометров подтянутся к отметке плюс 20. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим к воскресенью благодаря гребню антициклона. Холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. Произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московский «Локомотив» в клубных социальных сетях объявил состав на летние учебно-тренировочные сборы команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Андрей Лунев продлил контракт с московским «Динамо». Новое соглашение с 34-летним голкипером рассчитано на один год с опцией пролонгации, пишет «Спортэкспресс». Официальное объявление ожидается в ближайшее время. Мадридский «Реал» продолжает мощную трансферную кампанию. Под нового главного тренера Жозе Муриньо клуб ранее уже подписал Бернарду Силву и Марко Кукурелью. А сегодня стало известно о подписании контракта на 4 года с защитником Ибраимом Конате, который с 2021 года выступал за Ливерпуль. Кроме этого, авторитетный инсайдер Николас Кира сообщает о том, что «Реал» достиг соглашения о контракте с полузащитником Челси и сборной Аргентины Энце Фернандесом. Сегодня очередной день на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. В первом матче дня Чехия сыграла в ничью с ЮАР 1-1. Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов прокомментировал слова генерального директора «Единой лиги ВТБ» Илоны Корстина о возможном возвращении команды в число участников чемпионата. «Если «Единая лига ВТБ» выйдет на нас с предложением об участии в их турнире, то этот вопрос мы, конечно, рассмотрим. Но, как мы прочитали в СМИ, генеральный директор «Единой лиги ВТБ» считает, что вопрос участия одного из флагманов российского баскетбола для их соревнований не актуален», — отметил Астахов. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В пятницу 19 июня в Мурманске ожидается 8-10 градусов, временами дождь. В Архангельске от 20 до 22 тепла дождь. В Петрозаводске также дождь, 15-17 градусов выше нуля. В Вологде от 17 до 19 градусов дождь. В Сыктывкаре плюс 18, плюс 20 дождь. В Великом Новгороде 20-22 градуса, небольшой дождь. В Калининграде без осадков 21-23 тепла. В Перми и Кирове от 20 20 до 22 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Уфе 25-27, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без существенных осадков 20-22 градуса. В Москве местами кратковременные дожди. Ночью 10-12 градусов, днем 19-21. Сейчас в столице плюс 15 градусов, ветер западный 1 метр в секунду.
0: Радио России. Музыка.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом выпуске мы обратимся к рок-премьерам последнего времени и анонсам предстоящих релизов. Начнем с премьеры от группы Blackwell Brides. В начале мая вышел новый альбом этой американской команды Vindicate. Коллектив начал свою рок-историю еще 20 лет назад. В 2006 году его создал молодой музыкант Энди Бирсак. Изначально этот проект назывался Brides – Невесты, но позже, в 2009-м, расширил название до Blackwell Brides – Невесты в черных вуалях. Группа исполняет мелодик металкор, альтернативный металл и пост-хардкор, но их главная отличительная черта – умение писать гимны для больших стадионов. А в самих песнях поднимаются серьезные темы – одиночество и непонимание личности обществом. Vindicate – это седьмой альбом в дискографии группы и, кажется, самой амбициозной работой за всю историю коллектива. Песни на диске очень разные, представляют собой спектр импульсов от элементов уличного шансона и рэпа до стадионных припевов, которые вокалист Энди Бирсак полюбил еще подростком благодаря группе Kiss. Заглавная композиция именно такая. Песня Vindicate о внутреннем конфликте, борьбе с прошлым и стремлении к самооправданию, самоутверждению и превращению унижений в источник силы. Сейчас мы это услышим на волнах Радио России.

Друзья, новая песня группы Blackwell Brides «Vindicate», вошедшая в одноименный альбом, открыла наш обзор о рок-премьер. Далее обратимся к новой работе от вокалистки Тарии Турынен, которая представляет новый альбом «Frisson Noir». Релиз состоялся 12 июня. Новый диск стал самым тяжелым в карьере вокалистки. Напомню, что Тарья Турынен начинала свою карьеру в финской симфометал-группе Nightwish. После ухода из коллектива в 2005 году она начала сольную карьеру, сочетая классические хэви-метал и рок-элементы. В записи альбома приняли участие многие известные музыканты, среди которых бывший бас-гитарист группы Nightwish Марко Хиетало, вокалист группы Cradle of Filth Дэнни Филд, а также один трек записан с группой «Апокалиптика». Название «Frisson Noir» с французского «Темная дрожь» связано с идеей создания музыки, которая вызывает у слушателя непроизвольную физическую реакцию, мурашки от сильных эмоций. По словам Турынен, альбом посвящен человеческому элементу в музыке, реальным исполнениям, дыханию, несовершенству и непредсказуемой искре, которая превращает песню в опыт. Во многих интервью за свою рок-карьеру вокалистка часто доносила эту идею. Включая интервью и нашей программе, его можно послушать в нашей официальной группе ВКонтакте и на платформе «Смотрим». Новые песни звучат масштабно и безупречно, а сама Тария кажется более увлечена материалом, чем когда-либо прежде. И мы сейчас обратимся именно к такой композиции, исполненной Тарией сольно, трек «Blaze Forever» на волнах Радио России в программе «Восьмая нота».

Друзья, наш эфир продолжила новая композиция Тарии Турунен «Blaze Forever», вошедшая в альбом «Frisson Noir», представленный 12 июня. Далее обратимся к премьере от группы, которую мы знаем со школьных лет. Ветераны рока Deep Purple представляют новый альбом «Splat», релиз 3 июля. Это 24-я пластинка в дискографии Deep Purple и первая за последние два года. В 2024-м команда представила диск «Equals One». Вопреки ожиданиям, что новая работа появится не скоро, ветераны рок-движения активизировались. «Splat», как утверждают музыканты, это самый тяжелый релиз Deep Purple за многие годы. Пластинка записывалась в старой хард-роковой традиции, вся группа играла вместе в студии, чтобы уловить сырую энергию живого выступления. Продюсированием вновь занялся Боб Эзрин, который работает с коллективом с 2013 года. Вокалист Йен Гиллан сравнил нынешний состав с группой 70-х и добавил, что, по его мнению, коллектив вернулся к материалу, совместимому с такими хитами, как «Highway Star» и «Smoke on the Water». Это вторая пластинка с новым гитаристом Саймоном Макбрайдом, который присоединился к группе в 2022 году, сменив Стива Морса. Риф-ориентированный стиль Макбрайда подтолкнул музыкантов к более прямому звучанию эпохи состава, известным поклонникам как «Mark II». Все в альбоме 13 композиций, они действительно звучат по-современному, но возвращают слушателя в золотое время группы. Кроме выпуска нового альбома, команда подготовила для поклонников подарок. В августе появится новая версия концертного диска «Made in Japan», изначально выпущенного в 1972 году. А мы слушаем новую песню «Arrogant Boy», вошедшую в альбом «Splat» и представленную заранее синглом.

0: друзья, наш эфир продолжила группа Deep Purple с новой композицией «Arrogant Boy», которая вошла в новый альбом «Сплат», релиз 3 июля. Далее наша премьера от группы «Мастер». Коллектив готовится к выпуску нового альбома и представил сингл «Повелитель молний». Новая работа будет называться «Тесла». Недавно участники группы Олег Грановский и вокалист Лекс побывали в нашей студии, дали интервью Радио России. И вот фрагмент этой беседы. Но скоро мы услышим новые песни «Мастера» и новый альбом. Он будет называться «Тесла». Вы недавно представили новую композицию «Повелитель молний». Почему вот вы решили обратиться к такой фигуре, как Никола Тесла?
1: Никола Тесла – гениальный ученый, непредсказуемый абсолютно. Я даже не могу словами это описать, волшебство его, так скажем, ума.
0: Весь альбом будет посвящен ему, да?
1: Нет, в основном одна композиция.
0: А называется пластинка, будет называться «Тесла».
1: Да.
0: Не путать с популярным автомобилем.
2: Просто не обязательно молодым людям, может быть, будет интересно, что «Тесла» это не просто «Тесла», так автомобиль называется, что это фамилия человека и так далее. Ну и на самом деле ученых-то гениальных очень много. На самом деле это так. И, может быть, это напоминание о том, что не только то, что у тебя в руках там есть какой-то гаджет и так далее. Это процесс, так сказать, давний. Он начался уже и не 10 лет назад, и не 20, и не 100. Были люди в наше время какие-то. Вот, может быть, интерес, так сказать, к этим, к познаниям или к тем людям, которые создавали то, что у нас сейчас есть.
0: Но вот Алик упомянул, что весь альбом не будет посвящен фигуре Теслы.
1: Но это нормально, да. потому что обычно, если взять, рассматривать альбомы других коллективов, да, он называется, ну, в основном, по какой-то песне. Например, там, Deep Purple, Burn. Это же не значит, что весь альбом посвящен именно Burn.
0: Ну, нет, конечно, но Burn это не фамилия. А Тесла все-таки это как бы знаковая такая фигура. Поэтому, возможно, многие ваши поклонники подумали бы, например, могли бы подумать, что он будет полностью посвящен фигуре знаменитого изобретателя.
1: Ну, тогда это получается даже не альбом, а мюзикл.
0: Концептуальный альбом, может быть.
1: Да. Ну, но это не так.
0: Не будете рассказывать всю его историю, да?
1: Нет, эта история рассказывается именно в одной песне.
0: А сама песня «Тесла» будет?
1: А, нет, «Тесла» не будет песня. Ну, дело в том, что изначально, да, дежурный вариант названия этой песни был «Тесла». Но в итоге песня стала называться «Повелитель молний». А альбом, соответственно, называется «Тесла».
0: Ну, сейчас мы услышим ее.

0: Друзья, наш обзор премьер продолжила группа «Мастер» с композицией «Повелитель молнии». Новый альбом с названием «Тесла». Мы ожидаем это осенью, но пока точных дат нет. Еще одна новинка нас ожидает этой осенью. Немецкая команда «Танцвуд» 4 сентября представит релиз «Herz Allstein». Группа была сформирована в 1998 году участниками коллектива «Corvus Corax». Коллектив исполняет industrial metal и так называемый средневековый металл, а песни исполняет на родном немецком и даже на латыни. Особенностью группы является то, что помимо привычных инструментов музыканты используют и необычные, например, волынку, причем изготавливает их один из участников группы. За прошедшие почти 30 лет в истории Танцвуд были изменения в составе. Вокалист группы – это единственный участник, который стоял у истоков создания команды в 1998 году. Музыкант скрывает свое имя за псевдонимом Тойфель. Он же рассказал о представленной новой песне и ожидаемой работе. Заглавный трек «Herz Allstein» «Каменное сердце» основан на сказке Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Это история о человеке, который променял свое сердце на каменное. Став сказочно богатым, он потерял способность чувствовать радость, любовь и сострадание. Но в песне «Танцвуд» переносит нас в современность. В тексте задаются вопросы, стала ли эмпатия сегодня риском и сколько человечности мы готовы пожертвовать. Сейчас мы это услышим на волнах Радио России в программе «Восьмая нота».
1: Ich leg die Last ab Schritt für Schritt. Was Menschen fühlen, spür ich nicht. Kein Mitleid mehr in mir, kein Krieg. Kein dunkler Traum, der mich besiegt.

Друзья, композиция «Херц Ауштайна» от группы «Танцвуд» продолжила наш обзор к премьер. Новую пластинку мы ожидаем этой осенью, 4 сентября. Далее у нас еще одна премьера песни из релиза, ожидаемого этой осенью от шведской команды «Tungsten». Этим словом в английском и французском языках называют химический элемент системы Менделеева – вольфрам, от шведского «Tungsten» – «тяжелый камень». Главное применение вольфрама – компонент качественных сталей, символично для рок-коллектива. Группа была основана в 2016 году экс-барабанщиком известной команды Hammerfall Андерсом Йоханссоном и его сыновьями Ником и Карлом. Позже к группе присоединился вокалист Майк Андерсон. Изначально коллектив назывался «Строкур». Это гейзер фонтанного типа, расположенный в геотермальной зоне в Исландии. Выглядит очень красиво и завораживающе. Но позже переименован «Tungsten». Музыканты исполняют хэви-пауэр, но сами называют свой стиль симфоническим пауэр-металом. На сегодняшний день у группы вышло 4 студийных альбома, а осенью ожидается 5-й. Конечно, команда в песнях не воспевает химический элемент, взятый в название коллектива. Например, их второй альбом, выпущенный в 2020 году, «Тундра», связан с фигурой вольфрама. Так музыканты назвали своего талисмана и представили как стража времени, который путешествует через временные и пространственные измерения. В этом году музыканты заранее анонсируют свою новую работу. Диск с названием «Ashes» появится 9 октября. Но коллектив уже представил несколько синглов, и один из них сейчас продолжит наш эфир. Это композиция «Джокер». Этот образ массовой культуре известен давно, еще 60-х. Недавний фильм с Хоакимом Фениксом в главной роли доказал его популярность и сегодня. В этой песне вокалист использовал особую технику пения – йодль. История йодля начинается еще с докельтских времен. С помощью йодля общались между собой пастухи. И издавна йодль использовали как способ связи, и он оказался самым сильным из чисто голосовых средств коммуникации. Сложная структура голоса в высокогорном воздухе разносится очень далеко. Позже даже появились исполнители такого стиля, и это стало популярным.

Вокалист Майк Андерсон долго тренировался, чтобы исполнить «Йодель». И как у него получилось, мы услышим прямо сейчас композиции «Джокер».

Друзья, композиция «Джокер» от группы «Tungsten» продолжила наш обзор премьер. Релиз альбома «Ashes» мы ожидаем 9 октября. Далее обратимся уже к вышедшему альбому от группы Evanescence, которая в начале июня представила новую работу Sanctuary. История этого американского коллектива началась в 1994 году. Тогда в молодежном лагере состоялась судьбоносная встреча гитариста Бена Муди и юной пианистки Эмили. Вместе дуэт начал создавать песни и выступать, но до успеха был долгий путь. Команда добилась большой популярности в 2003 году, когда вышел ее альбом «Fallen» и принесший коллективу две премии Грэмми. На протяжении рок-истории коллектив экспериментировал со стилями и исполнял сплав готики и нью-метала. Их часто сравнивают с другими готик-метал-командами, такими как «Тристания», «Сирения», «Within Temptation». Это не совсем верно. Скорее напрашиваются аналогии с последними работами «Lacuna Coil» и то отчасти. Многое, конечно, зависит от фронтвумен Эмили, которая харизматична и обладает голосом в 3 октавы. Вокалистка, комментируя последнюю работу, заявила, что музыканты коллектива вне политики, но их заставляют быть вовлеченными в процесс, поскольку происходящие события не могут не волновать людей во всем мире. Мы сейчас услышим песню «Who will you follow?» – «За кем ты пойдешь?» Трек отражает состояние эмоционального перенасыщения потоком лжи и ощущение фальшивости окружающего мира. По словам вокалистки Эмили, песня о том, что прорваться сквозь ложь, найти друг друга и ту человечность, которая существует внутри нас, даже в сложных обстоятельствах.

Друзья, летняя премьера от группы Evanescence продолжила наш эфир. Вы услышали композицию «Who Will You Follow». Новый альбом «Sanctuary» вышел в начале июня. В завершении нашей радиовстречи обратимся еще к одной предстоящей полноформатной премьере. Шведская группа Europe анонсирует свой новый альбом. Пластинка будет называться «Can This Madness» и появится 25 сентября. Коллектив был основан в 1979 году, но настоящая известность пришла в 86-м, когда вышел третий альбом «The Final Countdown», прославивший группу на весь мир. В 87-м году группа даже появилась в известной музыкальной телевизионной программе «Утренняя почта», специально приехав из Швеции в Москву на съемку. Тогда прозвучал их самый известный хит.

После удачного старта команда распалась в 92-м. Позже произошло возрождение, это было в 2003 году, но успех группа уже не смогла повторить, хотя с новыми песнями и попадала в хит-парады. Новая работа «Countess Madness» — это 12-й полноформатный альбом в дискографии «Euro». Пластинка станет первой студийной работой команды после 9-летнего перерыва. В записи ожидаемого релиза приняли участие приглашенные гости Тобиас Форга из «Гост» и Микаэль Окерфельд из группы «Опэт». В альбом вошло 11 композиций, и группа уже представила несколько синглов, один из них и завершит нашу радиовстречу. Вы услышите трек «One on One» — «Один на один». Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», а также анонсы грядущих, ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: «Посоветуйте, доктор». Ваша поддержка здоровья в прямом эфире «Радио России».
1: «Посоветуйте, доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте, доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Тихая величина.
3: Марк Анатольевич Захаров. Говорил он мягко, конкретно. Репетировали мы на сцене. И вдруг какая-то тишина, и он долго-долго так идет по залу. Не останавливал никогда. Поднимался по ступенечкам на сцену. Ну что, мои дорогие, антрепризки мешают.
0: Народная артистка России Анна Якунина. В программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Ижевска. «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
4: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России, завершая визит в Казань, встретился с главой Татарстана. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рая Александровка Донецкой Народной Республики. После недельной прохлады в столичный регион возвращается потепление. Рассказали в центре ФОБОС. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин, завершая визит в Казань, встретился с главой Татарстана Рустамом Минихановым. Вместе с ним он дал старт работе сборочно-испытательного комплекса компрессоров для крупного тоннажного СПГ в Зеленодольске.
2: Владимир Иванович, если позволите, прежде чем начать текущий наш доклад, у нас есть один объект уникальный. Таких объектов в мире не так много. Это сборочно-испытательный комплекс. Вот для СПГ, для этого нужны большие компрессоры, большая мощность. Вот группа ГМС, куда входит наш компрессорный завод, реализовала этот проект, конечно же, без правительства Российской Федерации, без Министерства промышленности. Там была и федеральная поддержка, «Газпром», «Новотек» и ВЭП Российской Федерации. Общие инвестиции свыше 10 миллиардов рублей. Это в городе Зеленодольск. Я думаю, что наши коллеги на месте, если бы вы, дали бы пуск этому объекту.
3: А может быть, коллеги два слова скажут о том, что это за объект. Пожалуйста, прошу.
1: Владимир Путин на встрече с Минихановым отметил высокий уровень организации саммита «Россия-АСЕАН» в Казани, юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и странами региона. Проходит с 17 по 19 июня, и президент принял участие в мероприятиях саммита, а также провел ряд встреч с иностранными делегациями. В беседе с главой Татарстана Владимир Путин извинился перед жителями Казани за перекрытие улиц из-за саммита «Россия-АСЕАН», отметив, что для них это дополнительная нагрузка. Также президент России на полях саммита провел переговоры с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном. В ходе общения президент России отметил, что сотрудничество двух стран поступательно развивается в различных областях – политической, экономической, гуманитарной. По его словам, объемы двусторонней торговли улучшаются.
4: Двусторонняя торговля носит устойчивый характер. Ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3% до 1,72 миллиардов долларов. А в январе-марте выросли сразу на 26%. Значительный потенциал взаимовыгодной кооперации имеется в сферах энергетики, транспорта, логистики, агропромышленного комплекса, инвестиционной деятельности. Продвижению на этих направлениях призвана содействовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, деятельность которой, конечно, можно активизировать.
1: В ходе встречи Владимир Путин также отметил, что с начала нынешнего года примерно 850 тысяч российских туристов посетили Таиланд. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рая Александровка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны. Операторы ударных БПЛА группировки «Восток» сорвали подвоз материальных средств ВСУ в Запорожской области. Расчеты беспилотников группировки «Центр» уничтожили бронированную технику, артиллерийское орудие, а также протаранили дроны противника на Добропольском направлении. Операторы дронов группировки «Днепр» ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области. В течение дня с 7 до 20 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым, уточнили в военном ведомстве. Вооруженные силы США прекратили морскую блокаду Ирана и больше не препятствуют движению судов, следующих в иранские порты или покидающих их. Об этом сообщило Центральное командование вооруженными силами США. Речь идет о Персидском, Оманском заливах. Говорится в сообщении, там добавили, что американские военные корабли продолжат находиться в регионе для контроля за выполнением достигнутых договоренностей. По данным командования, их задачей будет обеспечение соблюдения всех положений соглашений и контроль за его реализацией. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций. После недельной прохлады в столичный регион возвращается потепление. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, несмотря на облачность, дождей практически не будет.
5: В Москве после сегодняшних плюс 16, завтра столбики термометров сумеют дотянуться до плюс 20. В последующие дни погода окончательно наладится, а температура продолжит повышаться и в воскресенье-понедельник. Воздух в столице прогреется до плюс 24-26, только затем в центре России вновь станет немного свежее, до плюс 23, но и такой температурный режим будет немного выше июньской нормы.
1: По оценкам специалистов, массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля, так как вода в Москве-реке пока все еще слишком холодная. Ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду могут обрушиться в пятницу на все регионы Северокавказского федерального округа. Об этом предупреждает МЧС России, поэтому существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, а также затруднением в работе транспорта, подтоплением пониженных участков местности как в Дагестане, так и в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба футбольного Кубка России проинформировала о том, что жеребьевка турнира сезона 26-27 состоится 19 июня. В 14.00 по московскому времени начнется жеребьевка пути РПЛ, в 16.00 жеребьевка пути регионов. Московский ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в июне и июле. 30 июня ЦСКА сыграет с Шинником, 3 июля с Тульским Арсеналом, 4 с Ботафого, 11 с Оренбургом, 14 с Локомотивом и 18 июля с московским Динамо. «Зенит» проведет товарищеский матч против аргентинского клуба «Химнасия» в рамках подготовки к следующему сезону, сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». Встреча состоится на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге 5 июля, начало в 19.00 по московскому времени. Новости из футбольного клуба «Крылья Советов». Клуб объявил о переходе защитника Никиты Чернова, который ранее покинул «Спартак» на правах свободного агента. Кроме этого, продлен контракт с защитником Николаем Рассказовым, а нападающий Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента. Аналитическая платформа «Опта» обновила прогноз вероятного победителя, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира по футболу после завершения первого тура группового этапа. Наибольшие шансы на титул имеет сборная Франции – 15,73%, далее идут Англия и Аргентина. Три команды – Гаити, Кюрасао и Иордания – получили 0% шансов на завоевание трофея. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Отмечу, что этот результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском днем до 13 градусов тепла, переменная облачность и без осадков, а вот в Южно-Сахалинске уже до 23 градусов. Осадка также не ожидается. В Екатеринбурге пройдут кратковременные дожди и грозы, плюс 25-27, в Омске до 32 градусов выше 0, в Мурманске плюс 8-10, облачно, временами дождь. В Оренбурге 19 июня днем плюс 24 градуса, небольшие осадки. В Самаре до 27. Осадков не ожидается в Краснодаре, плюс 27. Кратковременный дождь в Санкт-Петербурге и Москве. Ночью плюс 12 градусов, днем до плюс 20. Ветер северо-западный, атмосферное давление будет расти.
7: Театр «Радио России» представляет «Чу-чу» – спектакль по одноименному произведению Бретта Гарта. Перевод Нины Демуровой. Часть вторая.
8: Я нашел своего доблестного друга на дереве. Прочно вклинившись в развилину могучей ветви, он улыбался все с той же уверенностью в собственных силах. А во рту его торчала неизменная сигара.
9: Будьте безмятежны, мой друг! Это не в счет! Я победил!
10: Победили?
9: Конечно! Вы же наблюдали!
10: Но, признаться, в чем же победа?
9: А в том, что я ни разу, ни одного разу не уронил себя на землю. Я ее прибрал к рукам с молодых копыт. Ваш дядюшка Энри хитер, как муха. У него стеклянный взор. Итак, смотрите. Алле! Оп! Вот он я.
8: И он легко спрыгнул на землю. Чучу, стоявшая неподалеку на стороже, не смогла скрыть своего удивления. Она энергично взбрыкнула задними ногами и взвелась в воздух с такой силой, что стремена взлетели высоко над седлом, а затем поскакала в конюшню странными заячьими прыжками, предусмотрительно избавившись от седла, грохнув им о дверной косяк.
9: Видите? Ей хотелось бы сделать это со мной. Но случай не представился. И она недовольна. Что вы на это скажете?
10: Вы перехитрили ее, Энрикес, браво. Однако, не ушиблись ли вы?
9: О, нисколько.
8: Спустя два дня Энрикес снова попытался объездить ее. Результат был все тот же, и он принял его с тем же героическим благодушием. На следующий день в седло сел я. Мне пришлось претерпеть все то же, что выпало на долю Энрикеса, с добавлением кое-каких личных ощущений. Мне казалось, что меня швырнули из окна трехэтажного дома прямо на стоящую внизу конторскую табуретку, а для разнообразия выстрелили мною куда-то через забор. Обнаружив, что Чучу не сопровождала меня в этом полете, я поднял глаза и увидел стоящего подле меня Энрикеса. Помогая мне подняться, он источал явное воодушевление.
9: Ничего, ничего. Все идет как надо. Более чем когда-либо необходимо, чтобы мы проделали это снова.
10: Снова?
9: Что с вами? Голова закружилась? Это сейчас пройдет. Обопритесь на меня. Так. Мужайтесь, мой доблестный генерал! Бог и свобода! Вот наш боевой клич! Снова в прорыв! В атаку, мой друг! В атаку!
10: Вы уверены?
9: Абсолютно! Идемте же, Дон Стэнли!
8: Энрикес помог мне взгромоздиться в седло, и это немедленно возымело то же действие, что поворот пресловутого колышка на волшебного коня из арабских сказок. Чучу взвелась в воздух. На этот раз она приземлилась у раскрытого окна кухни, и я с необычайной легкостью взлетел на буфет. Неутомимый Энрикес последовал за мной.
9: Так, так, отлично! Мы почти у цели! И не сдаваться, мой друг!
10: Может быть, хватит? По-моему, дело безнадежно.
9: Напротив! Вы делаете успехи! Вы не на земле! И это самое главное! Нужно делать не одну, но тысячу попыток!
10: Как бы третья не стала последней.
9: Идите и побеждайте! Никогда не умирайте и не говорите о смерти! Вперед! В атаку! Лапля!
8: К счастью, на этот раз мне удалось сцепить колесики шпор у Чучу под брюхом, и она не смогла выбросить меня из седла. По-видимому, сделав несколько прыжков, она поняла это, после чего, к величайшему моему изумлению, внезапно легла на землю и спокойно перекатилась через меня. В результате шпоры мои расцепились. Она же, не поднимаясь на ноги, выпрямилась, повернула свою прелестную голову и взглянула мне прямо в глаза, Я все еще сидел в седле и почувствовал, что краснею.
9: Ну же, воспряньте, мой друг. Вы победили. На землю уронила себя она. Дело сделано. Поверьте мне, все кончено. С этого момента можете садиться на нее, как на корову, как на перекладину этого забора. И будьте безмятежны. Она укрощена. Господа, можете надеть шляпы. Передайте ко мне ваши чеки. Представление окончено. Ну, как вы себя чувствуете?
10: Да как вам сказать? Не могу не заметить, что обычай взлетать, слезая с лошади на развилину дерева, или выползать из-под седла, оказавшегося на земле, сопряжен с некоторым неудобством и, более того, может привлечь излишнее внимание публики.
9: Бросьте. Важен сам факт, к которому вы приходите. Ну, все остальное устроится само собой. А то ведь многие лошади хватают всадника за колени и избавляются от него таким образом. У моего дедушки такой конь был. Берберец. Но он умер. И дедушка тоже. Как-то печально и странно. Иначе я тут же привел бы их вам в пример.
8: Надо заметить, что хотя сестра Энрикеса ни разу не была свидетельницей всех этих представлений, и у него, и у меня были на то достаточно веские основания, она проявляла к ним живейший интерес и вследствие наших лестных отзывов друг о друге взирала на нас, как на бесстрашных героев. Однажды она неожиданно попросила, чтобы я прискакал на Чучу к ее дому.
11: Ну, прошу, Панчо, ради меня. Брат сказал, что вы уже вполне приручили эту лошадку, а я до сих пор ее не видела. Разве это справедливо?
10: Я думаю, Кончита, еще не время. Не стоит спешить.
11: Ну, пожалуйста. Ну?
8: Устоять перед просьбой Консуэла я был не в силах. К тому же в ее огромных черных глазах сверкнула искорка, которую мне не хотелось раздувать. Я решил рискнуть. Чего бы мне это ни стоило. Дом их был недалеко, и если ехать улочкой, проходящей по задам, можно было избежать деревьев, которые роковым образом влекли к себе Чучу. Снаряжаясь в экспедицию, я во всем повторил костюм Энрикеса, только добавил к нему кое-какие украшения из серебра и тисненной кожи, желая польстить Консуэлла, а также смутно надеясь умиротворить этим Чучу. Она-то, конечно, выглядела великолепно. Сбруя так и сияла на ее черных, как ночь, сверкающих боках. Приняв вид рассеянной скромницы, она позволила мне сесть в седло и первую сотню ярдов прошла стыдливой девической иноходью, не лишенной, правда, известного кокетства. Ободрившись, я обратился к ней со словами ласки. Предавшись юношеским восторгом, я поведал ей о своей любви Консуэлла и умолял ее быть умницей и не позорить себя и меня перед моей Дульцинеей. В своей глупой доверчивости я даже приласкал ее, легонько похлопав по мягкой шее. Она мгновенно остановилась и истерически задрожала. Я понял, она внезапно отдала себе отчет в моем ненавистном присутствии. Между тем, в поле ее зрения появился дубовый лист, который трепеща кружился в воздухе. Думаю, что дубовые листья были ей не в новинку. И все же это обстоятельство ничуть не поколебало ее глубокого убеждения, что я и лист едины, и что ненавистные наши прикосновения каким-то образом неразрывно связаны между собой. Она взвилась на дыбы перед этим невинным листом. Она обогнула его, а затем во весь опор поскакала от него прочь. Дорога проходила мимо задней стены сада Сальтильо. К несчастью, в углу забора стояло прекрасное земляничное дерево, усыпанное яркими пламенеющими ягодами. Оно было мне особенно дорого, ибо это было любимое место Консуэлла. И под его сенью я не раз клялся ей в любви. По странной иронии судьбы, Чучу увидела его и во весь дух помчалась прямо к нему. Мгновение, и она взвилась в воздух, словно ракета. Я едва успел рвануть ноги из стремян, схватиться одной рукой за нависшую над дорогой ветку, прикрыв другой мое сверкающее сомбреро, как Чучу уже неслась дальше. К своему величайшему огорчению я увидал, что она и не думала убегать, а спокойно протрусила через калитку в сад Сальтильо. Нужно ли говорить, что спасением я снова был обязан своему благодетелю Энрикесу?
9: Я все понял! Не отчаивайтесь! Ради всего святого собирайте эти многочисленные ягоды! Как можно больше! Целую охапку! И будьте безмятежны! Ваш добрый дядюшка Энри представит все в деликатнейшем свете! Сию же минуту!
8: И он снова исчез. Я недоуменно сорвал несколько крупных кистей разноцветных ягод и принялся терпеливо ждать. Вскоре он появился в сопровождении Консуэлла, чьи прелестные глаза были исполнены самой очаровательной тревоги.
11: Значит, с ним все в порядке? Неужели все так делают, Энри?
9: Ну, конечно. Каждый уважающий себя американец поступает именно так. Он приветствует даму, которая наносит визит, цветами или фруктами, собранными собственными руками. Таков обычай американских гидальго.
11: Странный, однако, обычай. Тебе бы и в голову подобное не пришло.
9: Это верно. Но ведь он не я. И не сомневаюсь, что сейчас он как раз этим и занят. Вот почему он позволил своей кобыле войти сюда первой. Этикет требует, чтобы подношение совершалось в пешем виде. Ну, конечно. Взирай, вот и он.
11: Где? А, вот теперь вижу.
9: Дон Франциско! Сейчас он спустится с дерева. Ты краснеешь, сестренка? Я удаляюсь. Я тактичен. Я знаю, один из двух лишний. Я даю стрекача. Я исчез.
8: Не знаю, насколько Консуэлла поверила объяснениям своего хитроумного брата. Я выяснять не стал, ибо когда я подошел к ней со своим букетом, ее оливковые щечки окрасил румянец, а во взгляде мелькнула красноречивая робость, чего было вполне достаточно, чтобы повергнуть меня в состояние безнадежного слабоумия. В тоненькой, но очаровательно величавой фигурке было что-то от настоящей испанской сеньоры, перед которой хотелось упасть на колени. Только к чему я вспомнил даже в эту минуту, что Энрикес прозвал ее Помпой. Это, как мог бы заметить сам Энрикес, было печально и странно. Запинаясь, я пробормотал, что отдаю эти ягоды ей во владение, хотя дерево росло в ее же собственном саду, а она протянула смуглую ручку, нежно ответив на мой взгляд, исполненный неизъяснимого восторга. Тут Чучу, на миг забытая нами, отвлекла наше внимание самым приятным образом. К нашему удивлению, она чинно подошла к Консуэлла и, вытянув стройную шею, не только с любопытством понюхала ягоды, но и потянулась своей черной нижней губой к самой Консуэлла. Величавость девушки тут же растаяла без следа.
11: Ах, какая прелесть! Ну, до чего же она хороша? Ой, какая ласковая!
10: Умоляю, Кончита, будь осторожна. Она довольно коварна.
11: Ерунда. Ну, посмотри. Это же сама кротость.
8: Обняв Чучу за шею, Консуэлла ласкала и целовала ее. Как ни был я молод, я понял блаженный смысл этой страстной ласки, предназначенной совсем не Чучу, и возликовал в душе. Но еще более поразило меня то, что обычно столь своенравная лошадка не только допустила эти вольности, но и ответила на них, сделав вид, будто хочет укусить мою возлюбленную за ухо. Для порывистой Консуэлла этого было достаточно.
11: Подожди меня, я кое-что придумала.
10: Что же?
11: Сейчас увидишь.
8: Она бросилась в дом, и через несколько минут появилась в умопомрачительной амазонке, собранной в складки вокруг ее тонкой талии. За ней шел Энрикес.
12: Ты собралась играть в наездницу? Брось эти шутки, сестренка.
11: Ну, почему бы и нет? Она изумительна.
10: Умоляю, Консуэла, опомнитесь. Это опасно.
11: Да что с вами? Смотрите, какая она смирная.
12: Так только кажется. Лошадь еще недостаточно объезжена.
10: Да-да, она и мужчину-то не всегда слушается.
11: Глупости, я вам не верю. Ну, ты же сам говорил, что...
12: Хорошо, только давай отложим это на завтра. Мы все подготовим, как надо.
11: Нет и нет. Все и так готово.
10: Тогда позвольте нам хотя бы сменить седло. Это слишком велико.
11: Ну, чего же? По-моему, оно вполне годится. И все. Хватит меня задерживать. Мужчинам трусость не к лицу.
12: При чем здесь трусость-то?
10: Ведь дело касается вас, а не нас, дорогая Консуэла.
11: Вот и довольны мне препятствовать. Все. Какие зануды. Конечно, если вам, Дон Панчо, так жаль свою лошадку, если вы ею так дорожите, боитесь доверить мне на какие-то несколько минут, то...
10: Вы же понимаете, дело совсем не в этом.
11: А может, вам неприятна та очевидная симпатия, которую Чучу проявила ко мне? О, тогда, конечно, вы вправе.
10: Умоляю вас, перестаньте.
11: И вы перестаньте меня останавливать. Ну, пожалуйста.
8: Конечно, я сдался. За что был вознагражден правом подержать один краткий миг ее ножку в своей ладони, поправить ей юбку, когда она устроилась в седле, высоко подогнув колено, и крепко обнять ее за талию, в какой-то мере, конечно, и от страха, прежде чем передать поводья в ее руки. Признаюсь, что когда мы с Энрикесом отскочили в сторону, трудно было не восхититься этой сценой. Грациозная фигурка девушки, живописные складки ее амазонки великолепно гармонировали с изящными очертаниями Чучу. А когда лошадка выгибала стройную шею и, повинуясь узде, закидывала вверх маленькую головку, которая так походила на гребень бархатной тореадорской шапочки самой Консуэлы, казалось, что всадница и лошадь – существа одной породы.
11: Сейчас мы с Чучу... Развеем все ваши опасения. Смотрите.
8: Чучу, несомненно, была в прекрасном расположении духа. Легкой иноходью она двинулась к воротам. В ее движениях не осталось и следа жеманства. Они были свободными и легкими. Несмотря на неподходящее седло, Консуэла сидела в нем, как влитая. Подскакав к воротам, она бросила на меня озорной взгляд и рванула по воде. Чучу галопом вылетела на дорогу. Затаив дыхание, я в страхе следил за ними. В конце улицы Консуэла слегка попридержала поводья, легко развернулась и прискакала обратно. Сомнений быть не могло. Чучу совершенно подчинилась ей. Вторичное укрощение завершилось полной и окончательной победой.
11: А вот мы.
8: Вне себя от радости и удивления я осыпал их поздравлениями. Энрикес же, как и подобает брату, взирал на подвиги сестры со своим обычным скепсисом, а на восторге ее поклонника со снисходительным превосходством.
12: Все зависит только от сиюминутного настроения Чучу.
11: Да. Вот.
10: А я думаю, что объяснить послушание и... явное расположение к вам Чучу просто. Она всего лишь выражает мое собственное отношение к вам, Консуэла.
12: Несомненно. Она сама помогла вам и на дерево залезть, чтобы собрать ягод для моей сестры.
8: Это язвительное замечание Энрикеса задело меня за живое. Но я почувствовал, как маленькая ручка Консуэла ответила на мое пожатие. И я... простил и даже пожалел его. С этого дня Чучу и Консуэла стали неразлучными друзьями. Они встречались ежедневно. Я, не задумываясь, подарил бы лошадку Консуэла, но она предпочитала называть ее моей. Такая деликатность льстила мне.
11: Я буду ездить на ней вместо вас, Панчо. Я буду чувствовать... что она ваша. Вы любите это животное. В сущности, оно — это вы. мой Панчо. Ваша душа помчит меня, как вихрь. Ваша любовь к этому животному будет навеки моим единственным спутником.
8: Конечно, я предпочел бы, чтобы мою любовь к прекрасной Консуэло представлял кто-либо понадежнее Чучу. Но я покорно поцеловал руку девушки. Мои инстинктивные опасения оправдались, как только я сделал попытку сопровождать ее, сев на другого коня. Чучу не желала никого даже близко подпускать к своей всаднице. Увидев меня в седле, она внезапно вздрагивала, круто поворачивала и пораженная отшатывалась от меня. Она тоже манно опускала глаза, будто я оскорбил своим поведением весь слабый пол, и она не могла мне этого простить. Все мои попытки добиться расположения Чучу кончались тем, что она пускалась в бегство, а я бросался в отчаянную погоню. И это, безусловно, могло быть истолковано самым нежелательным образом. Вскоре даже прекрасная Консуэло убедилась в бесплодности всех таких попыток и стала довольствоваться прогулками с моей душой. Но все равно, я не стыжусь в этом признаться, я продолжал украдкой, держась на порядочном расстоянии, следить за ними, пока не убеждался в том, что Чучу идет ровным шагом. Легкое движение красно-черной тореадорской шапочки Консуэло, воздушный поцелуй, посланный маленькой ручкой с зажатым в ней хлыстом, и я был вознагражден. Однажды, в ясный погожий день, я ждал ее на краю деревни. Случилось так, что мое уединение было нарушено одной нашей местной красавицей. Она была старше меня и пользовалась репутацией кокетки. Она откровенно и, как мне теперь кажется, не без умысла медлила. И вдруг мимо нас с необычайной быстротой промчалась Консуэло. Не успел я удивиться, как ее и след простыл. Тогда я решил, что она не захотела раскланиваться со мной на людях и перестал думать об этом. Только позднее, когда я зашел к ним, чтобы, как всегда, отвезти Чучу домой, я обнаружил, что Консуэло еще не возвращалась. Воспоминание о бешеной скачке Чучу снова встревожило меня. Прошел час, время близилось к вечеру, а Чучу и ее госпожа все не появлялись. Наконец, отчаявшись, я оседлал своего коня и поскакал в том направлении, куда она скрылась.
7: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Чучу» по одноименному произведению Бретта Гарта. Перевод Нины Демуровой. Роли исполняли автор Владислав Ветров и Сергей Смирнов, Энрикес Прохор Чеховской, Консуэло Татьяна Матюхова, инсценировка Натальи Шолоховой, музыка Виктора Енченко, постановка Аркадия Абакумова. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Радио России. Общество. Детский вопрос.
1: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Нас нередко спрашивают, как вы выбираете детей, о которых рассказываете в эфире. По-разному. Выполняем просьбы сотрудников органов опеки, директоров детдомов, волонтеров. Случается, что во время командировок моих коллег ребята подходят к ним сами. А бывает, что мы получаем от детдомовских мальчишек и девчонок электронные письма или сообщения в соцсетях. Так, например, прошлой весной нам написала 15-летняя Лиза из Челябинской области. Она попросила помочь ей и ее младшей сестре Диане найти семью. Мы выполнили просьбу, рассказывали о девочках в программе и на наших страницах в соцсетях. Но время шло. Лизе уже исполнилось 16 лет, Диане 12, а семья все не находилась. Тогда мы разместили фотографии девчонок на аватарке нашей группы ВКонтакте. И это сработало. Нашлись люди, готовые приехать за сестрами из другого региона. И тут оказалось, что младшая не хочет далеко уезжать и даже не стала с семьей знакомиться. Нам пришлось снять портреты девочек с аватарки. Но Лиза и Диана по-прежнему остались нашими подопечными. Мы продолжили размещать сообщения о них в соцсетях в надежде найти семью где-то в их регионе. И под одним из таких постов внезапно написала комментарий Диана.
2: «Да, я сейчас пожалела. Нужно было знакомиться. Регион теперь не важен мне».
1: А вскоре мы получили еще одно письмо от старшей сестры, Лизы. «Здравствуйте. Нашлась семья. Диану забирают на гостевой. Я не против, чтобы она съездила». Мы позвонили Диане.
3: «Ты познакомилась с кем-то, да?»
4: «Да, с тетей Настей и Виталией».
3: «Мы слышали, тебя пригласили куда-то?»
4: «Да, в Омск».
1: Через несколько дней мы снова созвонились с Дианой, чтобы узнать, нравится ли ей гостить в омской семье.
4: «Все хорошо».
3: «Что больше всего нравится?»
4: «Девочки. А девочек приемные».
3: «Все приемные?»
4: «Да».
3: «А сколько им лет?»
4: «Ну, 12, 16, 11, 5, 14.
3: «Ну, что теперь решаешь? Что думаешь?»
4: «Остаюсь».
3: «Здорово. Слушай, а ты с Лизой-то вообще общалась в последнее время?»
4: «Общалась, она мне говорила, я твоя сестра, так то я могу отказать, тебе даже нету 14.
5: «А сегодня написала, солнышко, будь счастлива, я рада, что ты в семье, оставайся».
1: Это в разговор вступила Анастасия, в гости к которой поехала Диана.
3: «Анастасия, вы уже приняли решение, да?»
5: «Да, мы уже документы отправили в опеку, да».
6: «Маленькие радости».
1: Вскоре мы узнали, что Диана обратно в Челябинскую область уже не поедет. Опека оформлена. Кстати, поскольку Диане уже больше 10 лет, по закону для этого требовалось ее письменное согласие.
4: «Я писала, что согласна остаться в семье. Потом имя, адрес, число и подпись».
3: «А ты когда решила, что совсем останешься?»
4: «Через 3 дня. Девочки уговаривали, чтобы я осталась».
3: «А что будешь делать сейчас?»
4: «Когда документы пройдут, в школу пойду».
3: «Ты, наверное, вместе с сестрами будешь ходить, да?»
4: «Нет, это для глухих».
1: Дело в том, что Диана слабослышащая. Будучи воспитанницей детского дома, она училась в специализированной школе. И сейчас опекуны Анастасия и Виталий нашли для девочки такую же школу, подходящую под ее особенности. До нее, правда, надо ехать минут 20, но приемная мама не видит в этом проблемы.
5: «Ну да, у нас машина. Будем ездить, потом научится сама».
3: «Анастасия, можешь рассказать немножко о своей семье?»
5: 34 года нам с мужем. Более 10 лет у нас под опекой дети, 3 родные сестры, супруга. И вот девчонки еще с детского дома в Кемеровской области. Мама у меня тоже приемная, родители уже более 20 лет, она уже более 15 мальчишек выпустила».
3: «Ух ты, у вас династия».
5: Да-да-да.
3: «Вы взяли под опеку, я так поняла, сначала сестер муж, да?»
5: «Да».
3: «А почему решили, что 3 детей вам мало и надо еще взять?»
5: «Я люблю детей, чужих я всех уже воспитала, и племянников, и всех друзей. Постоянно со всеми нянчусь, все меня оставляют. Поэтому я к детям прям хорошо, и забеременеть мы не могли на протяжении 14 лет, а сейчас мне через месяц уже рожать».
3: «Ой, как хорошо».
5: «Да, неожиданно».
3: Ну вот у вас уже 5 детей, ждете еще одного. Почему вдруг еще кого-то взяли?
5: Ну, у меня вот силы есть, возможности есть. Я была в детских домах, я видела, как дети там живут. Почему нет? Мы приехали вообще в Челябинск к другой девочке. Но она начала то хочу, то не хочу, когда мы уже в детский дом прям приехали. Я поняла, что мы, если ее привезем, она скажет, там я не хочу, и я буду туда-сюда кататься. И тут же я открыла анкету, давай смотреть. А Петра Диана, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка. Но только у нее инвалидность. Я говорю, ну а в связи с чем? Они сказали, на следующий день я взяла машину, поехали.
3: Не испугало вас, что у нее проблемы со слухом?
5: Нет, у нас вот у супруга, у сестры речевое было, она в такой же школе училась.
3: Какие планы на будущее?
5: Нам главное сейчас в школу оформиться. Она каждый день спрашивает, когда в школу, когда в школу. Она молодец, все спросит, все поможет. Прям такая активная девочка. Ну, и лето, отдыхать будем. У нас все дети на морях были уже не по одному разу. Поэтому в планах ее свозить куда-то. Она же тоже ничего такого толком-то и не видела.
1: Что ж, теперь Диана многое увидит вместе с новой семьей. А для Лизы мы продолжим искать названных родителей. Как много лет назад искали их для другой Лизы, нашей подопечной из Иркутской области. Сейчас она уже взрослая. В одном из прошлых выпусков «Детского вопроса» мой коллега Геннадий Сырков рассказал историю этой молодой женщины.
0: История с продолжением.
7: Жила-была девочка. Звали девочку Лиза. До 8 лет ее воспитывала бабушка. А девочка знала, что у нее есть родная мать, но никогда ее не видела. Потом бабушка отдала девочку в детский дом, а еще через некоторое время Лизу взяли в семью. Увезли девочку в другой город. Там она выросла, вышла замуж, у нее родились дети. Девочка стала заместителем директора небольшой компании. А потом выросшая Елизавета узнала, что у нее где-то есть младшая сестра, и теперь она хочет найти ее.
8: Я хочу узнать, где она хотя бы находится,

0: Тюменской области. Потом время от времени Светлана Юрьевна присылала нам из Тюмени фотографии девочки, рассказывала, что у нее все хорошо. Но это предыстория. А недавно Елизавета сама написала нам, прямо попросила, помогите найти родную младшую сестру. Естественно, я перезвоню ей и стану расспрашивать, что вы знаете, Лиза, о своей биологической семье и себе самой маленькой.
1: Потому как звучит речь Елизаветы, понятно, что она очень волнуется. Но я уверена, что небольшие речевые проблемы нашей героини не помешают нам услышать главное.
2: Я не все знаю, но мне 4 года назад удалось найти свою тетю. И уже от тети я узнала, что у меня есть мать, маленькая сестра. Ее собрали буквально сразу же. Когда мать после роддома выписалась, к ней сразу же пришла опека. И тете предложили взять сестру под опеку. Тетя не смогла взять. И перенаправили малышку в дом малышей.
3: То есть, по сути дела, никто эту девочку, малышку и не видел?
2: Нет.
3: В каком году это было?
2: Ну, ей сейчас примерно 10. Получается, в 16-м где-то так.
0: Спрашиваю Елизавету, вы сами пробовали найти сестру Лилию? Выяснится, что пробовала.
2: Я написала официальное письмо в Иркутскую опеку. Они меня перенаправили в Новосибирск, и я не смогла до Новосибирска дозвониться.
3: А почему в Новосибирск?
2: Ну, я так поняла, ее либо перенаправили, либо взяли под опеку.
1: Перенаправили в Новосибирск. Как-то не очень конкретно. Город этот 3-й по населению в России. Область тоже не маленькая. Кому обращаться? Непонятно. Что имеет право узнать о своей сестре Елизавета? Какие данные может получить, кроме очень приблизительного направления поиска? Моя коллега Ирина Поварова решила посоветоваться с юристом Оксаной Хухлиной.
4: Детский адвокат.
5: Елизавета, вероятно, не единственная, кто сейчас ищет младшую сестру или брата. Кому обращаться? На что ссылаться? О чем старший брат или сестра имеют право знать? Вот Лиза, например, может хотя бы выяснить, по какому поводу маленькая Лилия переехала в другой регион. Ее перевели в иное учреждение, оформили опеку или удочерили.
6: Очень интересный вопрос. У нас таки 2 нормативных актов. У нас есть семейный кодекс, который говорит о том, что родственники, в том числе братья и сестры, имеют право на общение с друг другом, имеют право знать друг о друге и получать какую-то информацию. С другой стороны, есть гражданский кодекс, который говорит об охране частной жизни и персональной информации гражданина, в том числе несовершеннолетнего. Здесь, безусловно, кодекс семейный должен иметь преимущество в правоприменении. И правильно делала женщина, что обратилась в органы опеки по предполагаемому месту выявления младшей сестры, там, где проживали их родители. И, по идее, органы опеки должны не просто отправить человека непонятно куда в другой регион, а должны объяснить, почему надо обращаться в другой регион. Могу предположить, что раз человека ориентировали на другой регион, то, скорее всего, ребенок либо был переведен в другое учреждение по какой-то причине со смены региона, либо ребенок был передан под опеку. Потому что, скорее всего, если бы ребенок был усыновлен в целях соблюдения тайны усыновления, никакой бы информации, в принципе, сестре не дали. Поэтому я полагаю, что органы опеки не совсем до конца отработали, им бы следовало более развернутый ответ дать, что да, действительно, такой ребенок есть, такой ребенок воспитывался, например, в учреждении, передан под опеку туда-то, и вам нужно в тот орган опеки, вот в конкретный, обратиться, чтобы организовать встречи, общение, ну, то есть как-то налаживать отношения. Ну, может быть, параллельно можно попытаться привлечь к этой истории органы внутренних дел, подавая заявление на розыск младшей сестры в целях сохранения и восстановления родственных связей.
5: Однако, чтобы обратиться в полицию, нужно иметь еще и точные данные того, кого надо найти. Фамилию, имя, отчество, дату рождения. А Лиза, например, уверена только в том, что знает о кровной матери. Сведения о сестре очень приблизительные и неполные.
6: Я думаю, что нужно возобновить переписку с органом опеки по месту предполагаемого выявления ребенка. Они должны предоставить более тщательную информацию, как минимум, о фамилии, имени, отчестве, дате рождения ребенка и так далее. И если органы опеки прям категорически будут отказываться давать информацию, которую реально можно использовать для поиска и выхода на контакт, то, может быть, подумать в сторону судебного обжалования таких документов.
7: То есть эту информацию сестра имеет право получить?
6: Да, на мой взгляд, имеет. И свидетельство о рождении, указав, что да, у них с предполагаемой сестрой общий родитель, как минимум один.
7: Ну вот, обращайтесь в Новосибирск. Куда? К региональному оператору? Но он может не знать, если ее под опеку.

0: вывезли, ее сразу увезли в какой-то район и оформляли там в органах опеки, не у регионального оператора.
1: Да, поэтому я и говорю, что все-таки здесь основную информацию о том, куда передан ребенок, знает и может дать именно орган опеки, назначавший опеку, если это было устройство под опеку, или передававший в учреждение. Но здесь все-таки, на мой взгляд, скорее семейное устройство, потому что межрегиональные переводы из детского дома в детский дом, они очень редко случаются.
2: Лиза не хочет вторгаться непрошенным гостем в чужую семью. Она хочет просто узнать, в семье девочка или нет.
3: Если укочерили, то я не полезу. А если в детском доме, то хочется помочь.
2: Да, скорее всего, Лилю увезли в Новосибирскую область именно названные родители. Но, во-первых, попасть в приемную семью еще не значит в ней навсегда остаться. Увы, бывают возвраты. То есть девочка все равно могла оказаться в детском доме, и сестра хотела бы убедиться, что этого не произошло. Во-вторых, если это не удочерение, то Елизавета, возможно, захочет передать свои данные опекунам Лили, чтобы уже они решали, готовы ли организовывать общение. Но чтобы появилась такая возможность, нужно знать, кому все-таки задавать вопросы.
4: Вы обращались в Новосибирск? О них очень сложно созвониться, пока не получается.
5: А куда звонили? Кому конкретно?
4: По опеку, по Новосибирску, по общему телефону.
5: А, в смысле, региональному оператору?
4: Да-да, мы планируем туда съездить.
2: Но поездка тоже может не дать результатов, а потребует гораздо больше времени, сил и денег, чем звонки. Оксана Хухлина повторила свой совет. Еще раз обратиться в органы опеки того города, откуда Лиля уехала в Новосибирскую область. Но что, если ей опять ответят так же неопределенно? На что можно сослаться? Чем аргументировать свой запрос?
1: Можно основываться на семейном кодексе, на праве родственников на общение с друг другом. Можно даже на конвенцию о правах ребенка сослаться, о праве ребенка знать своих родных, знать происхождение свое и так далее. Поэтому я надеюсь, что повторное обращение должно дать какие-то более конкретные результаты.
6: Детский адвокат.
7: Мы попросили Оксану Хухлину помочь правильно составить запрос с нужными ссылками на нормативные акты. Елизавете переслали текст лично, а для тех наших радиослушателей, кто тоже находится в подобной ситуации, разместили образец на сайте проекта дети.радиорус.ру.
8: Последний вопрос, Елизавета. Вы не опасаетесь, что вот найдете сестру и будете разочарованы по какой-то причине?
3: Нет, тут же ребенок. И если он даже не захочет общаться со мной, я вполне пойму. Я сама очень долго настраивалась на поиски родственников. Я все это пойму.
7: Продолжение следует. Надеюсь, мы скоро узнаем новости. А пока я предлагаю и нам вернуться в Иркутск. Там живет наша новая подопечная, с которой вас сейчас познакомит Татьяна Юрасовская. Темноволосой кореглазой Арине 16 лет. Этой весной она окончила 8 класс.
5: Какой у тебя самый любимый предмет в школе?
9: Наверное, общество либо русский язык.
5: А чем они тебе нравятся?
9: Ну, общество правилами, законами, нормами, семейными традициями. Всегда интересно, когда все по полочкам.
5: А ты вообще все любишь, чтобы было по полочкам?
9: Ну, в шкафу не видали по полочкам, наверное, нет.
5: Понятно. Ты любишь знания раскладывать, чтобы по полочкам были, да?
9: Ну, скорее всего, да.
5: А что еще ты любишь? Вот чем занимаешься в свободное время?
9: Я недавно поступила в школу дизайна. Школа дизайна мне очень нравится.
7: Подхватывает рассказ Арины воспитатель Евгений Кузьминич.
9: Иногда мы ее довозим, иногда машины не бывают в ту сторону. И она самостоятельно ездит, и это не заставляет ей труда.
5: Арина, скажи, пожалуйста, что там вы проходите, что изучаете?
9: Там разные специальности, по 5 недель. Сам дизайн, графический дизайн, потом фотосъемка, звукозапись. Ну, это все, конечно, началось с художки. В художку в 4 года ходила, а выбрала школу дизайна, потому что увлекаюсь модой.
5: А ты в моде что любишь? Именно что-то придумывать или сама одеваться?
9: Я даже не задумывалась. Я больше как-то по косметике, возможно, сочетание какой-то одежды, но больше я советую другим, чем сама как-то одеваюсь так.
5: Что тебе в повседневной жизни больше нравится, одеваться удобно или модно?
9: Удобно, чтобы модно тоже было.
5: А, чтобы и то, и другое.
9: Да.
5: Кем бы ты хотела стать в будущем?
9: Юристом.
5: А почему именно юристом?
9: Люблю законы, справедливость. Видимо, все с общества идет.
5: Поэтому тебе нравится этот предмет?
9: Наверное.
6: По словам воспитателей, Арина – девочка вдумчивая, к поручениям относится ответственно. Внимательно не только к своему внешнему виду, но и к здоровью. А что еще может сказать про нее Евгения Леонидовна?
9: Арина очень заботливая, отзывчивая. Она во всех мероприятиях у нас участвует. Очень тактичная, уважительно очень относится к взрослым. Никогда не вступает в разговор, если кто-то где-то чем-то занят.
5: А недостатки характера есть?
9: Тревожность. У нее очень завышенные к себе требования. Она такая во всем сомневающаяся. Я не доучила, я не доделала. И вот эта тревожность ее пугает.
6: Арина и сама осознает эту свою проблему.
5: Скажи, есть какие-нибудь недостатки, от которых ты хотела бы избавиться?
9: От тревожности хочу очень избавиться. Тревожить за других людей, за себя. Когда у других людей проблемы, или у меня, не знаю, мысли плохие, самочувствие плохое.
5: А что может тебя порадовать?
9: Хоккейные матчи.
5: Ты любишь хоккей?
9: Да.
5: Сама играешь или смотришь?
9: Смотрю, когда возможность есть. По телевизору, по эфирам, которые идут.
6: Арина коммуникабельна и общительна, но к выбору друзей подходит с осторожностью.
5: Скажи, пожалуйста, Арина, друзей у тебя много?
9: Да, много. Всегда окружают меня. Приятели со школы. Но самые близкие, это, наверное, один человек, девочка. 6 лет дружим.
5: Чем она отличается от остальных, вот от приятелей?
9: Самый грустный момент, она меня спасала, шутила, разговаривала со мной.
5: Какие качества ты ценишь в других людях?
9: Заботу, честность, юмор.
5: Вообще, вот хороший друг – это какой человек?
9: Который не бросит в беде.
5: А ты хороший друг?
9: Я думаю, да, но мне есть чему еще учиться.
5: Какая-нибудь мечта есть у тебя, Арина?
9: В семью бы попасть.
5: Какая семья тебе понравилась бы?
9: Мама и папа, чтобы были. Возможно, брат или сестра.
5: Старший или младше?
9: Наверное, старший. Котенок. Я люблю животных.
5: И хотела бы кого-то себе завести?
9: Либо белого, либо черненького котенка.
5: А почему именно котенка, не собаку?
9: Кошатница, не сильно люблю собак.
5: Понятно. А вот, предположим, тобой заинтересуется какая-нибудь семья из другого региона, не из Иркутска. Как к этому отнесешься?
9: Положительно. Перемены тоже в жизни важны.
6: Арине очень нужна заботливая, внимательная и, конечно, любящая семья. И тогда место тревоги в ее душе займет уверенность в себе и в тех, кто всегда будет рядом. Фотографии Арины, а также других ребят из Иркутской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же размещены рассказы о наших подопечных из разных регионов России, полной интернет-версии всех выпусков радиожурнала, много интересной и важной информации. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
10: Детский вопрос. Цветы – символ красоты.
11: Любое проявление жизни достойно его изображения, и уже возникает эстетика безобразного на рубеже веков, эпоху Серебряного века. И кажется, то, что невзрачное на первый взгляд, становится объектом для искусства.
10: Выставка в Третьяковской галерее. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
12: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
10: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
14: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
15: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
16: Ходить на спектакль.
15: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
10: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Встречаем утро бодро и легко.
17: А это не вредно?
18: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
19: Это что-то на уровне детского счастья, детского
15: восторга. Да, да, что мы выяснили.
20: Прекрасное сочетание.
10: «Хорошее начало» – информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
21: Сухни соли на нас, ничего не получится.
15: Да.
10: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
22: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
15: Какая вы хитрая.
10: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин, завершая визит в Казань, встретился с главой Татарстана. Он поблагодарил Рустама Миниханова и казанцев за работу на укрепление международных позиций России. Подразделение южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Один мирный житель погиб и 9 пострадали в результате удара украинского дрона по автозаправочному комплексу в Горловке. Президент США Дональд Трамп призвал полностью прекратить бои на Ближнем Востоке, в том числе и в Ливане, с целью создать подходящие условия для переговоров Вашингтона и Тегерана по их финальному соглашению. Все подробности далее в выпуске. Президент России Владимир Путин, завершая визит в Казань, встретился с главой Татарстана Рустамом Минихановым. Вместе с ним он дал старт работе сварочно-испытательного комплекса компрессоров для крупнотоннажного СПГ в Зеленодольске. Миниханов также доложил президенту о развитии региона, подчеркнув экономический рост, увеличение темпов строительства. Глава Татарстана также обратил внимание на поддержку специальной военной операции силами контрактников и мобилизованных.
2: Главная тема, которую и вы держите под контролем, и мы, это поддержка специальной военной операции. Вот по контракту и по мобилизации мы набрали 54 465 человек. Кроме этого, в зоне СВО 1410 сотрудников Росгвардии, 264 сотрудника МВД. Значит, что касается работы по контракту, мы на данный момент... Мы 5274 законтрактовали. Если взять сумму выплат, она составляет 2,9 миллиона рублей. Если взять результаты, у нас вот 2259 военнослужащих, они награждены орденом мужества, 18 героев России. Мы, конечно, последние и вот те указания, которые были, большое внимание уделяем защитникам Отечества. Ну и фонд на самом деле очень эффективно работает в рамках вот федерального фонда. Значит, и по реабилитации, и по организации Обилимска мы проведем вот второй год подряд. Обилимск для участников СВО. Это не только центр Казань, это каждый муниципалитет. Мы каждого семью, особенно погибших, идет вот такая системная работа.
3: Ребята ваши здорово воюют.
2: Спасибо большое.
3: Мужественное количество.
1: Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана и других казанцев за работу на укрепление международных позиций России. Бойцы Татарстана мужественно и здорово воюют в зоне СВО, заявил президент России. На полях саммита Владимир Путин также провел переговоры с премьер-министром Таиланда. В ходе общения было отмечено, что сотрудничество двух стран поступательно развивается в различных областях – политической, экономической, гуманитарной. По словам российского президента, объемы двусторонней торговли улучшаются. Кроме того, с начала года примерно 850 тысяч российских туристов посетили Таиланд. Подразделение южной группировки войск в результате активных решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны. В Константиновке российские военнослужащие ведут активные наступательные действия в юго-восточной части города. Занято 98 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны. В Красном Лимане подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями. Говорится в сообщении ведомства, подробности сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Николай-Полья, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и орудие полевой артиллерии.
1: Группировка войск «Север» за сутки уничтожила до 195 украинских военных. В зоне действия группировки «Запад», которая также заняла более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 210 человек. Уничтожено 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов, 18 автомобилей, 2 боевые бронированные машины, а также 2 самоходных артиллерийских комплекса. В течение дня с 7 до 20 часов по Москве дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотника. Один мирный житель погиб, 9 пострадали в результате удара украинского дрона по автозаправочному комплексу в Горловке ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его данным, погибшему было 32 года. 5 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших женщина. Атака вражеского беспилотника была совершена на АЗС в Калининском районе Горловки. Рядом с этой автозаправкой находится 3-я городская больница. Еще 3 мирных жителя ДНР пострадали сегодня в результате ударов ВСУ по республике. Президент США Дональд Трамп призвал полностью прекратить бои на Ближнем Востоке, в том числе и в Ливане, с целью создать подходящие условия для переговоров Вашингтона и Тегерана по их финальному соглашению. «Мы ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, от движения Хезболла и Израиля», уточнил президент в соцсети Truth Social. Он добавил, что рынки положительно отреагировали на происходящее, продемонстрировав снижение цен на нефть и рост фондовых индексов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» отклонил третье предложение аргентинского «Индепендиенте» в размере $2.5 миллиона за 50% прав на полузащитника Эзекиэля Барко. Московский клуб рассчитывает получить в 2 раза больше, сообщает «Инферно Роха». По информации источника, в «Индепендиенте», воспитанником которого является Барко, анализируют, стоит ли предпринимать новую попытку покупки половины прав на Барко. Московский «Локомотив» в клубных соцсетях объявил состав на летние учебно-тренировочные сборы команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Также ранее на этой неделе Батраков женился на экс-футболистке сборной России Ирине Подшибякиной. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Он получил дополнительный отдых в связи с игрой за сборную России. Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. В число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазини, защитники Амир Мурильо из Панамы, Энтони Робинсон из США, Гарри Сутер из Австралии, Педро Лопес из Кабо-Верде, полузащитники Уэстон Маккенни из США и Аюба Буади из Марокко, а также нападающий аргентинец Месси, норвежец Холланд, француз Мбаппе и представитель Кот-д'Ивуара Диомант. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом на турнире, где россиянкой был показан результат 4,87, поэтому он и не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: По данным центров ФОБОС, во Владивостоке 19 июня до плюс 22 градусов, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Челябинске до 26 градусов тепла, без осадков. В Сургуте тоже сухо, плюс 30-32. В Петрозаводске всего 15-17 градусов тепла, облачно и дождливо. В Нижнем Новгороде до 19 со знаком плюс, временами дождь. В Туле до 22 градусов, без существенных осадков. В Волгограде до 28 и небольшой дождь. В Севастополе плюс 24-26 без осадков. В Санкт-Петербурге также существенных осадков не ожидается, а в Москве местами кратковременный дождь, днем до плюс 20 градусов.

0: Радио России. Музыка.
1: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.

7 мая 1896 года, в свой 63-й и, как потом оказалось, последний день рождения, Йоханнес Брамс закончил, то есть дописал на нотной бумаге и точку поставил в рукописи свое, как потом окажется, последнее вокальное сочинение. 4 строгих напева, обычно это называют в русском переводе, «Für ernste Gesänge», с тем же успехом это и «Серьезные песни». Но поскольку текстами там являются слова Священного Писания, в первых двух случаях ветхозаветные, в четвертом новозаветные, это знаменитые высказывания апостола Павла о любви и ее невероятной всепобеждающей силе, а третья история, апокрифический, но тоже очень древний священный текст Иисуса, сына Сирахова, вот все это вместе так и называется. «Für ernste Gesänge». Это Брамс себя таким образом поздравил, потому что, как известно, лучшие подарки мы дарим себе сами. Он совершенно не собирался умирать, хотя о смерти и о бренности человеческого существования говорится в этих словах не просто много, а практически все. Сейчас мы слышим, как эту музыку в 2015 году в берлинской студии исполняют выдающийся немецкий баритон Матиас Гёрне и не менее выдающийся немецкий пианист Кристоф Эшенбах.

Четыре строгих напева «Vier ernste Gesänge» исполняют выдающийся немецкий баритон Матиас Гёрне и Кристоф Эшенбах.

Позвольте, позвольте, это же четвертая симфония Йоганнеса Брамса. Это же один из краеугольных камней и немецкого, и мирового оркестрового репертуара. Что она делает в программе о строгих напевах? Да, действительно, это часть брамсовского цикла. Мы вспоминаем тот последний день рождения, который был в жизни Брамса, 7 мая 1896 года, 63 года ему исполнилось, и он себя с этим поздравил. Мы слышали, каким образом. Так что же здесь делает эта музыка? А вот что, дорогие друзья. 11 лет спустя после завершения своей последней симфонии и серии ее триумфальных премьер, в которых он, кстати, и как дирижер тоже принимал еще тогда участие, Брамс в третьем из этих четырех строгих напевов раскрыл истинный смысл того, что он имел в виду. Мы с вами, кстати, свидетели, в том числе и в нашем брамсовском цикле, как это бывает, когда музыка объясняет истинный смысл слов, связанных с ней так или иначе, или песенно, или по ассоциации, или еще каким-нибудь прямым, либо косвенным образом. Вот здесь объяснение следующее. «О смерть, как горька ты!» Это слова Иисуса, сына Сирахова, из того самого апокрифического, но очень древнего, священного первоисточника, который Брамс использовал в своем строгом напеве.

Это не Матиас Гёрн. Как вы слышите, это другой, не менее знаменитый немецкий голос Томас Квастхоф. И, конечно, в этом напеве есть продолжение. Как горька ты, когда думает о тебе человек, у которого много дел, много забот, много интересов, который вовлечен в эту жизнь. Я уж, извините, своими словами так проще. И каким облегчением, каким избавлением становится смерть для того, кто устал, разочаровался и не хочет больше жить. Все это и многое другое, что заложено в строгих напевах их автором, Йоханнесом Брамсом, приобрело совершенно другой смысл через 2 недели после того самого дня рождения, к которому он их дописал, к 7 мая 96 года 19 века. Потому что 20 мая стало известно о смерти Клары Шуман. Это не просто юношеская влюбленность, это и друг в течение всей жизни, это и величайший мастер с точки зрения, например, того авторитета, каким профессиональное мнение и суждение Клары Шуман пользовалось и у Брамса, и у всех музыкантов его круга, его поколения. Это действительно выдающаяся пианистка, кроме того, еще и выдающийся педагог своего времени. И это вообще гораздо больше, чем любовь. Вот все то, что их связывало на протяжении, страшно подумать, скольких лет. Мы не знаем ничего точно и не будем углубляться в лирические подробности, тем более, что Брамс и Клара Шуман договорились об уничтожении своей переписки, и обе стороны эту договоренность честно выполнили. Но для Брамса было, может быть, даже и удивительно, но точно важно, что эти слова стали по-другому звучать, по-другому восприниматься и ощущаться после того, как он символически, опоздав на Кларины похороны из-за того, что пропустил пересадку и проехал свою станцию, глубоко задумавшись просто в вагоне поезда, символически положил эти строгие напевы на ее могилу. А потом отказывался приходить на те вечера и в те залы, в те дома, где и когда их исполняли. Он потом успеет еще один раз обратиться к памяти Клары Шуман, но это будет другая история. А пока мы попробуем представить себе, если бы у строгих напевов Брамса все-таки было продолжение, если бы автор принимал участие в их судьбе, как могло бы все это звучать? У произведения есть современная композиторская версия. Она принадлежит ныне здравствующему, весьма знаменитому немецкому автору, которого зовут Детлеф Гланерт. И в начале 2017 года она была впервые записана в Хельсинки тамошним филармоническим оркестром, дирижер Олари Эльц, солист-певец Михаэль Надь. А история эта представляет собой не просто оркестровку строгих напевов Брамса, но, как вы слышите, еще и собственные комментарии, заключенные между ними. Это прелюдии и постлюдии, уже принадлежащие перу Детлева Гланерта. Диалог 120 лет спустя между Брамсом и современностью.

Друзья, я еще раз напомню, это строгие напевы Йоханнеса Брамса, его 121-й опус в оркестровке и с собственными композиторскими комментариями Детлева Гланерта, современного немецкого автора. Играет филармонический оркестр города Хельсинки, дирижер Ола

превратил эти строгие напевы в цикл песен с оркестром и оркестровых интерлюдий собственного сочинения. Вот вмешался он деликатно или, напротив того, недопустимым образом в ткань и смысл брамсовской музыки, вопрос, который сейчас обсуждается. А мы возвращаемся к самому оригиналу, то есть к камерной вокальной истории, сочиненной для одного голоса и одного пианиста. Томас Квастхоф, немецкий певец удивительно трудной и драматической судьбы, который сейчас свою исполнительскую карьеру уже закончил, успел нам оставить вот буквально кровью сердца спетые брамсовские строки. И, уверяю вас, это та исполнительская версия, которая не является просто версией, а заслуживает и уважения нашего, и доверия именно как человеческий документ. Вероятно, такого исполнителя Брамс и ждал

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Участники саммита Россия-АСЕАН высказались за качественное и количественное увеличение торговли между сторонами. По итогам саммита был принят целый пакет документов. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 98 зданий. Американские вооруженные силы в четверг полностью сняли блокаду с иранских портов, сообщило Центральное командование вооруженными силами США. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Участники саммита Россия-АСЕАН высказались за качественное и количественное увеличение торговли между сторонами. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе заявления по итогам саммита. По его словам, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранять торговые барьеры. Как считает президент России, у всех стран-участников саммита такие возможности есть.
2: В ходе саммита было озвучено много конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнерства в экономической сфере. Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов. Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители.
1: По итогам саммита был принят целый пакет документов. Казанская декларация, комплексный план действий Россия-АСЕАН, совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и заявление о сотрудничестве в области энергетики, сообщается на сайте Кремля. Между тем, товарооборот России и Вьетнама в прошлом году составил почти 6 миллиардов долларов, отметил российский президент на встрече с премьер-министром Вьетнама Ли Миньхэнгом на полях саммита. По словам Владимира Путина, ожидается дальнейший рост объема торговли между двумя странами, и для этого созданы все необходимые условия, особенно в вопросах энергетики.
2: В текущем году рост продолжается. В этом активную роль призвана сыграть и играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. И важное место в двусторонних отношениях занимает энергетика. Во Вьетнаме работает Росатом, Газпром, Трубежнефть. Особое место еще с советских времен отведено образованию, науки. За все годы Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов. Это целая армия друзей в России. Мы это знаем, чувствуем и надеемся на то, что этот такой живой контакт между людьми будет продолжаться. У нас близкие позиции по многим актуальным международным проблемам. Конструктивно взаимодействуем в рамках многосторонних объединений, в частности в ООН и БРИКС. Сегодня, после успешного проведения саммита с асеановскими коллегами, у нас хорошая возможность обсудить ключевые направления практического взаимодействия двух наших стран.
1: Как ранее подчеркнул Владимир Путин, российско-вьетнамские отношения стратегического партнерства основаны на прочных традициях дружбы, доверия и взаимопомощи. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 89 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны. В Красном Лимане подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями, говорится в сообщении ведомства. Также в Минобороны сообщили о взятии под российский контроль села Райалександровка Донецкой Народной Республики. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Север», выслушал доклады командования о текущей обстановке и продвижении войск в зоне СВО. А также по завершении работы на командном пункте Белоусов вручил военнослужащим группировки «Север», отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации, ордена мужества. Один мирный житель погиб, 9 пострадали в результате удара украинского дрона по автозаправочному комплексу в Горловке. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, погибшему было 32 года. 5 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших есть женщина. Еще 3 мирных жителя ДНР пострадали в результате других ударов ВСУ по республике. В течение дня с 7 до 20 часов по Москве дежурными средствами ПВО над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Американские вооруженные силы в четверг полностью сняли блокаду с иранских портов. Об этом сообщило Центральное командование вооруженными силами США. Американские войска не препятствуют транзиту судов в иранские порты из них. При этом указывается, что корабли ВМС США останутся в этом районе, чтобы убедиться, что все аспекты подписанного между Вашингтоном и Тегераном меморандума соблюдаются, выполняются и действуют в полном объеме. Ранее телеканал CNN сообщил, что через Ормузский пролив после подписания соглашения прошли уже 7 коммерческих судов. В центральную Россию в воскресенье вернется летняя погода. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца и столбики термометра подтянутся к отметке плюс 20. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим к воскресенью благодаря гребню антициклона. Холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. Произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
1: В начале следующей недели столбики термометров могут достичь климатических показателей июля. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба футбольного Кубка России проинформировала о том, что жеребьевка турнира сезона 26-27 состоится 19 июня. В 14:00 по московскому времени начнется жеребьевка пути РПЛ, в 16:00 жеребьевка пути регионов. Московский ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в июне и июле. 30 июня ЦСКА сыграет с Шинником, 3 июля с Тульским Арсеналом, 4 с Ботафого, 11 с Оренбургом, 14 с Локомотивом и 18 июля с московским «Динамо». «Зенит» проведет товарищеский матч против аргентинского клуба «Химнасия» в рамках подготовки к следующему сезону, сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». Встреча состоится на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге 5 июля, начало в 19:00 по московскому времени. Новости из футбольного клуба «Крылья Советов». Клуб объявил о переходе защитника Никиты Чернова, который ранее покинул «Спартак» на правах свободного агента. Кроме этого, продлен контракт с защитником Николаем Рассказовым, а нападающий Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента. Аналитическая платформа «Опта» обновила прогноз вероятного победителя, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира по футболу после завершения первого тура группового этапа. Наибольшие шансы на титул имеет сборная Франции. 15,73%. Далее идут Англия и Аргентина. Три команды – Гаити, Кюрасао и Иордания – получили 0% шансов на завоевание трофея. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4,87 м, который она показала на дне прыжков 7 июня. Отмечу, что этот результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Данные центра ФОБОС. 19 июня в Хабаровске до 25 градусов тепла, облачно с прояснениями, временами дождь, Тюмени. Воздух прогреется до 29 градусов, а в Иркутске гораздо прохладнее, плюс 16, и дождь в Вологде. 17-19, тепла и тоже дождливо. В Казани до плюс 25, кратковременный дождь и гроза. В Ярославле и Владимире 20-22 градуса тепла, кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону до 30 тепла, в Ялте плюс 25-27. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, ночью 12-14 градусов, днем до плюс 22. В Москве местами кратковременные дожди, ночью те же плюс 12, днем плюс 20, ветер северо-западный, атмосферное давление будет расти.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
6: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
7: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
9: Российский радиоуниверситет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «Земли и воли» мы отправляемся в грозный, страшный, кровавый 1920 год. Мы будем говорить о крестьянских восстаниях против диктатуры большевизма. Мы будем говорить и о причинах Антоновского восстания и других восстаний. И вообще о сопротивлении крестьян и красным, и белым, и серо-буро-малиновым. 1920 год – один из самых страшных периодов истории нашего Отечества. И будем со всем этим разбираться с нашим добрым другом, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василием Жановичем Цветковым. Здравствуйте, Василий Жанович.
11: Здравствуйте.
10: Василий Жанович, с точки зрения общественной мифологии, народной мифологии, Антоновщина, 1920 год, он окружен полярными мифами. С одной стороны, безусловное зверство большевиков, с другой стороны, безусловное зверство крестьян. И правда, как всегда, она где-то сиротой. С точки зрения того, что знает современная наука, что происходило в этом году и каким образом к августу 1920 года русский народ буквально взялся за вилы. Что происходило тогда?
11: Ну, для нас 20-й год, он уже, в общем-то, знаком в какой-то степени, потому что я напомню нашим слушателям, предыдущие наши выпуски, 20-й год у нас это, с одной стороны, апогей вот такой уже продразвездки, который распространяется в том числе и на те губернии, которые были под контролем белых до этого. Это важный момент. Почему? Потому что, опять же, вот как в прошлый раз мы говорили, в 19 году крестьянин, который находился, жил, проживал в деревне, его находилось на территории белых, он мог вообще даже представления не иметь, что такое продразверстка. Ну, Сибирь та же самая. Сибирь была под контролем белых, начиная с середины 18 года. Продразверстку вели в январе 19-го. И когда там Колчак, допустим, в пропаганде своей говорил, что вот, мол, поддерживайте белое движение, потому что мы вас спасаем о продразверстке, то для местного крестьянина это, в общем, ничего не говорило, что такое продразверстка, он просто не знал. А вот в 20-м он уже с этим столкнулся непосредственно, потому что как раз вот один из таких тезисов советской уже пропаганды, который очень, кстати, эффективно работал, это то, что вот Красная Армия, она не просто бьет белых, она еще и освобождает вот эти губернии, хлебородные губернии, в которых хлеба много, в Сибири много хлеба, на юге, там, на Кубани, на Дону много хлеба, и вот теперь уже вот там будет продразверстка, и Центральная Россия, центрально-черноземные губернии, которые, в общем-то, уже истощены были в значительной степени вот этими всеми продовольственными мероприятиями, они вроде бы как должны вздохнуть теперь уже с облегчением, потому что тяжесть продразверстки будет переложена на вот этих вот еще пока не изведавших советскую власть территории. Это с одной стороны. Второй момент, очень важный, тоже напомню, у нас уже шла в нем речь, это перемены, причем достаточно радикальные перемены в аграрно-крестьянской политике белых. Это земельная реформа Врангеля. То есть вот этот козырь, который был, опять же, вот если брать 19-й год, что белые ничего не делают, только обещают, а красные, вроде бы как уже вот декрет о земле, то он уже осуществился. В 20-м году этот козырь уже, в общем-то, не играл никак. И можно было всегда сослаться тем же самым белым пропагандистам, что вот смотрите, пожалуйста, вас обманывают, мы делаем, мы проводим реформу. Да, она не только начинается, да, она на небольшой территории, но она уже есть. Вот, и опять же, вот этот вот был аргумент какой? В пользу того, что свобода рынка все-таки сохраняется, продразверстки нет. Поэтому логика такая, что вот смотрите, белая власть не такая страшная, как вам, может быть, ее показывают. И это вот эти два фактора, они, конечно, влияли, ну как некие внешние такие условия, в которых повстанчество существовало. Но помимо этого, мы должны, конечно, помнить, что 20-й год это новый этап. Ну, я бы даже назвал его предтечей, может быть, в какой-то степени нового уже этапа, когда крестьянское повстанчество становится действительно организованной силой, мощной организованной силой. Уже вот не эти стихийные бунты, когда каждой деревне там можно было найти недовольных, и вот эти самочинные, по сути, самосуды, которые чинились над продотрядовцами, над комбедовцами в 18 году, их очень много было, без счета вообще. И это не та вот специфика, которая была в 19 году, то есть когда многие восстания, они координировались и белыми, и красными, с расчетом на то, чтобы эти крестьяне каким-то образом могли бы включаться в Красную армию или в Белую армию, то есть расчет на пополнение рядов. Третий этап, по сути, да, третий, ну, и я, может быть, даже объединил бы все-таки 20-21 год, это начало уже выявления такой самостоятельности повстанчества, хотя, опять же, вот напомню еще первую нашу беседу по поводу крестьянского повстанчества, мы здесь не увидим какой-то глобальной программы, хотя, конечно, зачатки ее есть, это все-таки уже не 18 век, там, не 17-й, не бунт стихийный, бессмысленный, беспощадный, совсем уже в 100% виде. Организация есть, и о ней тоже обязательно нужно поговорить, особенно вот как раз в таких массовых, больших, крупных восстаниях, как Тамбовское, Западно-Сибирское, но степень глубины, вот условно, да, вот этих лозунгов, этих программных установок, она, конечно, не такая, как у того же Врангеля, который там рассуждает на тему, как выборы провести, какую землю, какие там категории имений оставить, какие категории имений поделить, какие там максимумы неотчуждаемые. То есть вот эта вся кадетская такая интеллигентская идеология, она, в общем, правильная, она нужная. Это вот как раз и есть та самая культура, аграрная культура, агрокультура. Но для крестьян, которые там, может быть, только грамоте научились, и у них политический опыт – это практические действия вот вот периода 17-го года, периода революции, периода гражданской войны, для них эти программы, они все-таки сложные, отвлеченные. Поэтому свои какие-то создаются, собственные. И один из этих лозунгов, даже два, но они очень известны. Они, кстати, озвучивались не только крестьянами, это хрестоматийно известные кронштадтское восстание, советы без коммунистов и долой продажу. Вся власть учительному собранию. Иногда этот еще добавлялся. То есть учительное собрание, идея учительного собрания, она никуда не ушла. Она оставалась. Вот такая специфика 20-го года.
10: Василий Жанович, в прошлой беседе, в самом финале, вы высказали неожиданный тезис о том, что крестьяне, которые в революцию получили то чувство собственного достоинства и ту желанную свободу и волю, они стали все больше и больше, начиная с 17-го года, проявлять себя как самостоятельную силу. Пусть даже лишенную собственной партии, но все вот эти представления, дореволюционные представления о народе, богоносце, народе, таком каком-то облаке, который имеет свою идею, вдруг интеллигенты из той, с другой стороны, и красные, и белые, условно говоря, обнаружили, что есть крестьянство со своими вполне четкими мировоззрением и взглядом на будущее. И вот тут-то это казалось неожиданным и для красных, и для белых. Вот эта сила народа, который хочет самоорганизации и именно чувствует себя хозяином на земле. И тут-то эти революционеры, что белые, что красные, оказались перед дилеммой, как быть, что делать, как привлекать на свою сторону не просто слепую некую массу, а людей, трезво мыслящих, знающих, чего они хотят, пусть не в масштабах всей страны, но хотя бы своего уезда, и с этим надо было что-то делать.
11: Конечно, вот вы здесь очень хорошо заметили, что у нас меняется отношение, условно говоря, такой мыслящей части нашего российского общества, уже, кстати, в эмиграции тоже оказавшейся, уже 20-й год у нас эмиграция появляется постепенно, не сразу, но уже она есть, эмигрантские газеты, они начинают уже мыслить действительно немножко более приземленно. Но там какая специфика интересная происходит? Вот опять же, это немножечко мы переходим на 21-й год. Ну, например, Милюков. Павел Николаевич Милюков, «Последние новости», да, вот его знаменитая газета, которую вел, редактировал лично, очень большой тираж, очень хорошо известная в русской эмиграции. Милюков 20-й год, и 21-й уже тем более, он оценивает исключительно с точки зрения того, что вот эта третья сила, крестьянская, она такая, в общем-то, действительно неведомая, неизвестно откуда взявшаяся. И вот тот самый народ, который мы все считали, что он неграмотный, темный, а вот он пробудился, и вдруг вот что-то такое он начал делать, да? Потом он пересмотрит эти свои оценки. Вообще Милюков всегда, как, кстати, Керенский, очень многие тоже вот авторы, они всегда очень конкретны. То есть это всегда нужно иметь в виду, когда они пишут, когда они говорят, в какой обстановке это все происходит. Это не то, что вот он раз один сказал и на всю жизнь остался. Но это нормальное явление, наверное. А вот как раз для тех, кто еще был в России, вот белые движения, в частности, та же самая, опять же, вот упомянутая уже земельная реформа генерала Врангеля, она стремится к чему? Она стремится вот к тому, что у нас появляется впервые вот эта идея выборов. Вот эти, опять же, напоминаю, земельные советы. А вот давайте мы вот эту крестьянскую идею и стремление крестьян к тому, что они самоорганизуются, давайте-ка мы ее вот сейчас вот направим в созидательное русло, и они будут реформу вот эту нашу, да, такую очень, как им казалось, правильную, будут ее осуществлять. То есть самоуправление крестьянское. Не надо навязывать крестьянину то, что он, может быть, для него это и будет благо, но он это не примет в силу просто того, что это навязано сверху. Но когда он сам до этого дойдет, вот это уже будет гораздо важнее, гораздо точнее и правильнее. В этом смысле, вот я не побоюсь все-таки утверждать, что советская власть опаздывает. Она опаздывает в том смысле, что вот когда она идет впереди, она впереди идет в 17-м году, в 17-м, 18-м годах. Вот этот лозунг «Вся власть советом». Замечательный лозунг, да? Но что мы видим к 20-му году? К 20-му году советская вертикаль все более и более начинает обюрокрачиваться. При этом остается вот этот лозунг, да, да, советы, но, во-первых, уже однопартийная система, по сути, уже выборы как таковые, они достаточно условными становятся. А во-вторых, опять же, поскольку идет война, то очень часто советская система, советская вертикаль, она подменяется чрезвычайными органами. Опять же, тоже это оправдывают тем, что ведь война, ведь там же вот это всякие там бандиты, надо же с ними бороться, а вы хотите что? Вы хотите им избирательные права какие-то давать? Да их к стенке поставить надо, и все. ЧК железной метлой выметит это все. А вот как раз у белых-то в этом смысле они пошли немножко на опережение, то, что, ну, понятно, они исключали, конечно, вот из выборов из этих тех, кто был связан непосредственно с советской властью, то есть комиссары, коммунисты, члены комбедов, но остальное христианство, пожалуйста, пожалуйста, давайте, решайте свои вопросы, решайте их сами. И вот в этом отношении вот этот вот такой немножко такой диспаритет получился, да. А потом уже после окончания гражданской войны снова появляется вот эта идея реанимации Совета. Правда, она при НЭПе, ну, забегая немножко вперед, конечно, да, она не получила должного развития, но она была все-таки озвучена. То есть надо вот все-таки уже как-то и война кончилась, давайте мы от этой чрезвычайщины постепенно отойдем. Но не буду, в общем, забегать вперед. Показательное то, что легко очень начать, легко очень влезть в эту чрезвычайщину, а потом очень трудно от нее отказаться. И все время будет казаться, что какие-то враги без конца есть, и поэтому чрезвычайщину отменять не надо. А то люди сразу не туда пойдут, не ту власть начнут поддерживать. Но это я говорю, это 21-й, 22-й, 23-й год. А вот 20-й, пока еще есть вот это противостояние, есть вот эта игра на том, в чей лагерь притянуть-то крестьян. И опять же, вот еще раз повторяю, белые перестают на них смотреть исключительно как на контингент для пополнения своих воинских частей. А уже начинают смотреть на них как на, ну, как минимум, каких-то вот партнеров по боям. Очень показательный пример в этом отношении как раз армия Врангеля, которая начинает взаимодействовать с повстанцами Махно. При этом они же их не включают вот прямо вот в состав там своих каких-то полков, как это было в 19-м году. Ну, кто-то, если добровольно пойдет, там другой вопрос. Да, пожалуйста. А они оставляют их как независимые боевые единицы, махновские отряды, которые действуют в качестве разведки, в качестве каких-то там вот тыловых, в тылу там диверсии какие-то будут проводить. Но это вот крестьянские восстания. Кстати, между прочим, такую же тактику использовали поляки, как ни странно покажется, на Западном фронте, когда они, ну, через Петлюру уже, да, вот там вот этот украинский фактор, они пытались наладить контакты с повстанцами Украины. То есть там вот уже, значит, тоже. И они теоретически, опять же, говорили о том, что вот, да, мы вас не трогаем, никто вас там в состав войск польского включать не собирается, действуйте сами, но... как бы мы вместе с вами вот будем бороться против этой самой советской власти, которая уже антинародная, вот как они провозглашали, да, власть-то она заявляла о себе, что она народная в 17-м году, в 18-м, а вот смотрите, к чему она пришла. Чрезвычайщина, ревкомы сплошные, советы есть, но они не полноправны. Давайте вот мы эту систему как-то будем менять.
10: Василий Жанович, возникает тогда вопрос. 20-й год... С точки зрения той самой продразверстки, да, которая была воспета в советских песнях, в советских телеспектаклях, а ведь он уехал в продразверстку по заданию своего ревкома. Вот такая была песенка про влюбленную девушку и комсомольца. Как в этом смысле обстояла ситуация в центральных регионах России? Как раз, что делать? Вот с точки зрения 20-го года, это все рвануло осенью. Тамбовское восстание Антонова и других крестьян. Как это получилось?
11: В Центральной России все-таки в достаточной степени уже была, ну, такая относительная тишина, потому что все-таки контингент активный, который вот действовал, допустим, мы берем Московскую губернию, там, Вологодскую губернию, Рязанскую, центр России, вот непосредственно, черноземный центр, она уже была в значительной степени выбита. Или уже ушла куда-то, с кем-то куда-то там ушла, вот эта протестная часть населения местного, она в какой-то степени уже себя реализовала. Иное дело ЦЧР, Центральная Черноземная Россия. Вот здесь, конечно, ситуация осложнялась тем, что линия фронта, вот в частности, если мы берем юг, да, и Тамбовскую губернию, линия фронта, она не была настолько прям стабильной, чтобы вот каким-то образом там держать под контролем какую-то определенную территорию. Но Вот если уж совсем точно говорить о Тамбове, о Тамбовской губернии, там линия фронта колебалась, по сути, только в южных уездах немножко, да, и единственный еще такой фактор, я позже скажу, важный фактор, на мой взгляд, это рейд генерала Мамонтова. Мамонтовский рейд осени 19 года. Вот, а в остальном, 19-й год, если берем, да, в 18-м году в Тамбовской губернии много типично таких недовольных выступлений, это комбеды и мобилизация, но это много где было, это очень-очень задевало, так сказать, людей, особенно если это действительно те, кто уже повоевал, да, и опять их воевать заставляют, а еще и за что воевать, вот за комбеды, да, как-то не очень логично. В 19-м году в Тамбове, поскольку это прифронтовая территория Южного фронта, здесь большое количество просто воинских частей, и с этой точки зрения достаточно проблематично поднимать протестное движение, потому что очень много просто стоят в деревнях вот эти небольшие даже, может быть, красногвардейские отряды, которые, естественно, любое недовольство они прямо в корне сразу задушат. А вот уже 20-й, уже сдвигается вот эта линия фронта, и выступает опять вот этот вот фактор недовольства. Чем недовольство? Ну, продразвездка. Первое, самое главное, первое, это недовольство, это продразвездка. Причем хрестоматийно уже тоже всем хорошо сейчас известно, установлено уже историками, что, конечно, ЦЧР, вот Центральная Народная Россия, она вынесла на себе вот это все продовольственное снабжение Красной Армии. В условиях, когда, как мы уже сегодня сказали, вот белые регионы, аграрные, крестьянские регионы юга России, да, там Сибири, они были под контролем белых, а армию кормить надо, а города надо кормить, даже при наличии карточной системы и пайков все равно нужен какой-то минимум там обеспечить, потому что красногвардейский паек, так он красноармейский, он самый большой будет у нас по фунтам хлеба. Вот откуда это все взять, да? Нет, внешних никаких поставок нету, блокада полная. Вот, значит, внутренние ресурсы. Внутренние ресурсы, вот у нас ЧР идет. И вот эта пружина, она сжатая, да, она начинает, как только чуть-чуть вот ослабеет что-то, да, то сразу она начинает раскручиваться. Причем, опять же, вот если говорить о специфике Тамбовской губернии, сейчас вот эта тема, я думаю, она очень хорошо будет изучаться. Тут надо просто еще смотреть, что корнями вот этот протестный потенциал, он у нас уходит довольно глубоко. То есть я не хочу сказать, что как и прям уж совсем бунтажная губерния, да, такая вот, как иногда говорят, есть такое словосочетание. Но вот если посмотрим, 905-907 год были поджоги имений, 917 год, да, и даже до Первой мировой войны были там эксцессы, связанные как раз с нападениями на помещиков, там какие-то грабежи были, да, были. А в 17 году, опять же, у нас уже была программа, посвященная как раз вот осени 17 года, мы там четко говорили о том, что именно Тамбовская губерния у нас в передовиках по протестному движению и подавляет еще пока временное правительство, туда отправляет казаков, юнкеров, вот еще пока не советская власть, но они тоже вот у нас протестуют. Поэтому вот как только что-то ослабевает, сразу вот этот вот протестный потенциал большой. Ну, историки еще упоминают, вот уж мы совсем будем тут в детали входить, а вопрос, например, процента молодого мужского населения, потому что молодое мужское население всегда вот такой тоже фактор, усиливающий повстанчество. Но тут не столько это важно, сколько процент дезертиров большой. Порядка нескольких десятков тысяч даже, иногда есть такая цифра, но она, конечно, фантастическая, я думаю, это ни к чему, но я думаю, что, наверное, где-то 1020-30 их точно совершенно по лесам сидело, вот, и в Красную Армию идти не хотело, и ни в коем образом, и ждали, когда там, может, это все кончится, и чем скорее, тем лучше. Ну и плюс к тому, значит, вот тут уже, я думаю, надо про Мамонтова вспомнить, Мамонтовский рейд, он ведь очень интересен с какой точки зрения, вот для понимание даже не только Тамбовской, еще Воронежской губернии сопредельной, Рязанской. Мамонтов захватил довольно большая, у него была дуга, вот маршрут этого корпуса. Он захватил довольно много территорий. Правда, он там не останавливался. То есть его главная задача была, надо всегда это помнить, это не территорию взять, а это разрушить коммуникации, разрушить склады, железнодорожные узлы, там, разъезды. Это он сделал на 100% практически. То есть сам Троцкий признавал, что после мамонтовского погрома, как они его называли, да, там уже в наступление переходить просто невозможно было. Там тылы были разбиты совершенно. Так вот, наш генерал, Он потом выступал на Донском круге, вот как раз парламент, да, войсковой круг Дона, с докладом. И очень интересный доклад, он там прям буквально несколько тезисов таких вот заслуживает внимания. Какие тезисы, в частности, у Мамонтова были? Первое, это то, что крестьяне не встречают казаков вилами. И крестьяне, в принципе, не настолько верят вот в эту советскую пропаганду, что сейчас казаки придут и будет мордобой, вешать всех будут и вернут помещиков, и вернут царские порядки. То есть есть, как говорится, с кем работать. Это первый момент. Мамонтов сетовал на то, что если бы следом за ним шла какая-то власть, какая-то вот организация была бы там, что-то бы они могли бы сделать вот с этими добровольцами, крестьянами, которые к нему присоединялись, это было бы уже лучше. То есть могли бы закрепиться вот на этой территории. А второй момент он отмечал, это то, что ему удавалось оказать поддержку местным крестьянам. Какая была поддержка? Вот если смотреть уже воспоминания участников Мамонтовского рейда, там буквально есть свидетельства, причем неоднократные, о том, что во время вот этих разгромов складов с боеприпасами и вооружением приезжали крестьяне телегами, и казаки им давали просто это оружие. Вот держите, вот сколько тебе надо, там пулемет, винтовки, патроны, вот все, пожалуйста, со склада бесплатно забирай. А что ты будешь с ними делать? Ну, давай, делай. Вот мы тут уйдем, да, а вы вот давайте тут свою власть устанавливать. Вот примерно такая была тоже логика. И поэтому тут мы должны вот эти факторы учитывать обязательно, потому что восстание само по себе, это же не просто там какая-то вспышка с одними только вилами. По Тамбову мы видим как раз, что к концу 20-го года там уже армии создаются, там уже организации, уже полки создаются. И опять же, еще какой фактор? Участники боевых действий оказываются в рядах повстанческих этих армий. Дезертиры, да, но они имели уже фронтовой опыт какой-то. Потом идет постепенно демобилизация, это усиливают уже в 21-м году, постепенно идет демобилизация у нас с Польского фронта после окончания Советско-Польской войны. Они возвращаются к себе в деревню. А что там, и односельчане-то их как встречают, говорят, ну вот, хорошо, что ты вернулся. А мы тут, знаешь, как вообще живем-то? Не очень. И вот это вот все начинает как-то срабатывать вместе, все, и вот появляется такой как бы ответ на действия власти советской, да, вот в данном случае. Очень интересный вообще этот процесс, и я думаю, что почему Тамбов просто он чаще, наверное, заметен, ну, во-первых, это, конечно, европейская Россия, близко к Москве, но в целом, все-таки вот эта схема, она, я думаю, была характерна для многих регионов. То есть вот это рост недовольства и некая такая протестная самоорганизация, которая стихийно, может быть, выступает, но это не означает, что она совершенно ни на что не способна.
12: Василий Жанович, для понимания, все-таки восставали-то кто? Какие люди восставали? Социальные группы или слои? Все-таки крестьянство, оно неоднородно. Беднота, середняки, кулачье недобитые. Потому что, ну, мы знаем про Тамбовское восстание, даже художественные фильмы снимали, и решительно по этим либеральным фильмам невозможно понять, а почему люди-то вот так взяли и стали объединяться. Они настолько показаны каким-то таким странным, иногда злобным, иногда каким-то маниакально-депрессивным русским народом, что вообще непонятно, почему они решили вдруг рискнуть своей жизнью. Вот что это такое было в русском народе, что он взял и стал самоорганизовываться, причем в десятки тысяч армий, не просто в кучке каких-то мародеров, каких-то там непонятных маньяков, которые сидят где-то там в бурьяне за кладбищем. Не, это было мощное движение. Как это удалось вообще с точки зрения, ну, просто организации людей? Это нужна дисциплина, инициатива, это, в конце концов, самоограничения нужны, потому что это не толпа, это армия, и это признавали все, и красные, и белые. К этому народ пришел вот за этот страшный 1920 год.
11: Ну, тут интересные очень такие линии, да, такие вот, условно говоря, цепочки, которые могут вывести, вот, как привести к какому-то, может быть, ну, я не скажу там однозначному совершенно ответу, но в какой-то степени позволяет прояснить вот эту проблему, которую вы как раз озвучили. Что я имею в виду? Я имею в виду, ну, и вообще, что надо помнить, конечно. Это, с одной стороны, вот это сохранение общинных традиций, общинных начал. Как ни странно, покажется. Да, мы знаем, Столыпинская реформа, все, отрубники, хуторяне, правильно, конечно, община уже себя изживает, и Ленин об этом писал тоже, что не надо там общину идеализировать, она вчерашний день, там и в общем, какой там общинный социализм, как верили народники в 19 веке, там Герцен, может быть, да, это уже не то, это не то, уже капитализм, уже индустриальный период вошла Россия, вот, это с одной стороны. Экономически, вот если общину рассматривать с точки зрения переделов, с точки зрения вот этих бесконечных каких-то вот разборов, кто, у кого больше земли, у кого меньше земли, кому надо больше дать, кому меньше и так далее, да, она себя изживала. Но есть одно важное но, тоже напомню, у нас специально об этом были программы, вот когда мы говорили о 17-м году. Общинные коллективные вот эти вот взаимоотношения остались. Они не делят уже землю между собой, или делят, конечно, может быть, тоже, но уже не так масштабно, как раньше, как в 19 веке это было. Но они сохранили внутреннюю вот эту деревенскую спайку. Вот это важно. Вот эта коллективность. И ничего не получалось, хотя и были усилия. Мы же опять же с вами говорили, вспоминали вот эти комбеды. Социальная война в деревне, вторая социальная война по Ленину. То есть раскололось крестьянство по линии. Бедняки, кулаки, середняки. Нейтрализация середняка и союз с бедняком против кулака. Ликвидация кулачества как класс. Да? Это провозглашалось, это и потом оно останется, никуда не денется. И в 20-е годы там экономически его надо будет давить, а в 30-е вообще и политически, еще и в ГУЛАГ, да, коллективизацию вот эту мы, если будем вспоминать, противников советской власти. Вот. Но это на самом деле не оказалось настолько быстрым, и настолько прямолинейным процессом. То есть даже при том, что, конечно, были какие-то недовольства, и мы тоже можем факты найти, что вот одному много дали, другому мало, что у одного там берут много, у другого ничего вообще не берут. Вот по этой линии раскол, да, он был. Но при всем при этом все равно сохранялись внутренние деревенские связи. И вот что станет как бы более сильным фактором? Либо вот этот вот фактор раскола, он продолжался действовать. И в 21-м году, когда уже вели борьбу с Тамбовским восстанием, уже там не только газы, да, не только там Тухачевский пугал и обстреливал леса. Вот, там же еще фактор был такой, что вот вы должны понять, что если вы, вот, бедняки, сами добровольно все сдадитесь и приведете еще с собой там, вот этих вот ваших негодяев-командиров, это вам советская власть все простит. То есть вот эта ставка, она идет, она делается. Но при этом же, сохраняется внутри самого крестьянства, сохраняется вот эта вот общинность, коллективность, она просто, я еще раз повторяю, она не может исчезнуть за 1, 2, 3 года, даже при больших усилиях со стороны. Мы сейчас вот при нашей вот нынешней атомизации общественной, городской, вот если еще мы город возьмем, да, мегаполисы, нам это может быть даже непонятно вообще, как это может быть. У нас сохранялись, даже может быть еще и до сих пор сохраняются вот эти какие-то такие тоже, ну, общинно-коллективистские нюансы в поведении. Допустим, бабушки у подъезда сидят, да, и обсуждают, вот они знают друг друга и обсуждают, как у кого, у чего, какая жизнь. Но это такие вот пережитки маленькие уже оставшиеся. А если мы возьмем столетней давности период, так там это было гораздо-гораздо шире, гораздо крепче. И вот тут уже был, я еще раз повторяю, принцип один за всех, все за одного. То есть вот этот массовый коллективизм, массовое протестное движение, оно поднималось. Причем, ну я думаю, об этом уже в следующий раз будем говорить. Причем, на мой взгляд, вот самая большая была проблема для крестьян, вот так вот глядя по прошествии 100 лет, а на что они рассчитывали? На что они надеялись? Вот это их самоорганизация. Да, хорошо, да, они поднялись, да, они там создали армию, да, они создали... Ну, дальше-то что? Они пойдут до Москвы? Они смогут советскую власть вообще скинуть? Вот это вот вопрос. Но поднялись. Взялись за оружие. Что дальше? Ну, я не знаю, там песни атаманские какие-то там. «Черный ворон, не кружись надо мной». Может быть, это тоже. Вот. Ну, я думаю, что это большая проблема, сейчас ее в двух словах не опишешь, но я надо постоянно тоже вот иметь в виду. Очень важный фактор, вот такой вот внутренней, опять же, самоорганизации.
12: И тогда возникает вопрос о роли личности в истории, каким образом все-таки нашлись те

0: правильно, на мой взгляд.
1: Вот мы как раз об этом поговорим после небольшого перерыва, уважаемые радиослушатели. Я же напоминаю, что наш специальный проект «Земли и воли», где мы говорим о главном вопросе нашего русского народа, о свободе и свободе распоряжаться землей, об этом мы продолжим через несколько секунд. Мы говорим о страшном 1920 году, который вылился не только в Тамбовское восстание, сопротивление крестьянства, страшным ужасом тогдашней захваченные коммунистами советской власти. Но об этом через несколько секунд. Не переключайтесь. Будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Земли и воли», где мы рассказываем о главном вопросе нашего народа – свободе и возможности распоряжаться своей землей. И ведет этот проект уже много лет наш добрый друг, замечательный русский историк, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, мы начали говорить о том, что появились вожаки, появились лидеры того самого восстания, которое на Тамбовской земле назвали Антоновщиной. Оно было и мифологизировано, и оно было раздавлено, и мы помним и про газы, и про зверства в отношении красноармейцев. Но, забегая вперед, только ли в Тамбовской области, в Тамбовской губернии полыхнуло в этом страшном 1920 году?
2: Конечно, нет. География уже довольно обширная становится. Вот берем Сибирь, возвращаемся, так сказать, с юга на восток, переходим. Самое парадоксальное, может быть, вот опять же на сегодняшний момент покажется ситуация, ее часто просто либо не замечают, либо там совершенно противоположно трактуют. Это бывшие красные партизаны, сибиряки, которые, вот в прошлый раз мы с вами о них говорили, вот поднимают против Колчака восстание. Действительно, на массовое движение, тяжелые бои, в том числе с использованием войск иностранных. Мы говорили об итальянцах, о чехах. Чехи в основном там очень много участвовали как раз вот в таких карательных действиях против крестьян. Республики там создавались, своими органами управления, свои суды там у них, свое правительство и так далее. В общем, самоорганизация очень высокая, но она антиколчаковская, антибелогвардейская, скажем так. Что мы видим в 2020 году? Ну, во-первых, вот очень интересное, на мой взгляд, даже не одно распоряжение, несколько распоряжений, вот по мере продвижения Красной Армии к Иркутску, от Омска до Иркутска, по всей этой линии Транссиба, когда там шел ледяной поход Колчака, армия фактически, Восточный фронт Колчака, он погиб, по сути. И вот эти партизаны, что с ними делать? А вот тут по-разному. Очень разные вещи были, и включали их в состав отрядов Красной Армии регулярной, но... И вот как раз официальные были распоряжения о том, что не надо торопиться с тем, что вы их сейчас прямо вот в ряды Красной Армии запишете. Да, спасибо, да, товарищи встретили с хлебом с солью, все, колчаковцев разгромили, там, золотой запас пощипали, кстати, немножко тоже. У красных партизан он там оказался на станции Тыреть, замечательное название. Вот, там местные партизаны чуть-чуть поезд, золотой эшелон, значит, пограбили в прямом смысле. Ну и все. И давайте, значит, теперь будем смотреть, кого можно, фильтры устанавливаются, кого можно в Красную Армию взять, да, без каких-то там, может быть, проволочек, свои местные, да, и, конечно, те, кто члены партии большевиков, естественно, да, может быть, даже и вступили там как-то подпольно, нелегально, но это свои люди, однозначно совершенно. Или те, кто к ним там, вот к партизанам к этим примкнул, а тут же логика-то, в принципе, правильная, понятная. Тут же может быть кто угодно, и каторжники беглые, и какая-то там местная шпана уголовная, сколько угодно. И в Сибири это она не отличалась там чем-то от юга. Там примерно такой же был момент, да? Конечно, нужна какая-то фильтрация. Но вот это уже какой-то такой вот первый звонок был. На фоне того, что сначала в пропаганде заявлялось о том, что красные

0: партизаны, мы вас поддерживаем, мы с вами всегда вместе. И вот, вот уже начинается такой вот откат, да, назад. А дальше больше, дальше больше, дальше продразверстка. Ревкомы местные, выборы там какие-то проводить. Кого выбирать? ССР, что ли? Да, ССР поднимали восстание, в том числе вот этот знаменитый политцентр. И тоже очень помогли Красной Армии, когда она наступала. Но это не означает, что этих господ, там, товарищей, как их там еще называть, эсеров, сейчас прям сразу в советскую власть все они пойдут. Не факт. ЧК, естественно, приезжает, ЧК начинает разбираться, кто как себя вел, кто как, где, с кем был, да, что говорил и так далее, и так далее. Но вот это в совокупности, вот эти все факторы, они приводят к тому, что в 20-м году крестьяне и эсеры, и вот эти местные подполья, оно, кстати, опять же, тоже достаточно уже хорошие, имелые такие структурированные единицы, в тайге у них уже все было известно, там тайга для них дом родной, они начинают новые восстания уже против советской власти. Теперь вот эта советская власть, не народ, не та власть, не народная власть, не то мы ждали, не на то мы надеялись. И вообще, может быть, даже Колчак был прав, даже так, когда нас предупреждал о том, что вот, ребята, вы зря надеетесь на советскую власть. Может быть, он и был не такой плохой. Даже такие настроения начинают появляться. Более того, вообще замечательный лозунг был у партизан Щетинкинцев, которые, ну не все там, но часть отрядов, появляется вот этот лозунг, который потом в русской эмиграции станет одним из таких востребованных. Царь и советы. Добрый, только царь должен быть добрый и народный, из народа выйти. Не из бюрократов каких-то, аристократов вот этих, да, которые мы не знаем. А это наш царь народный. Прям вот Емельян Пугачев напрашивается, вот эта вот параллель близкая. Ну, а кто у нас царь? Ну, уже не Ленин, уже не Троцкий. Начинает развиваться вот этот антисемитизм в том числе, да, то есть вот и больше, больше, больше вот эти вот отряды потом в 21-м году они у нас выстрелят в масштабное, гораздо больше по масштабам, по территории восстания западносибирское, чем тамбовское. Вот. Там уже города возьмут, повстанцы под контроль. Тамбовцам ни одного города большого и даже малого не удалось под контроль взять, а сибиряки взяли города. Но это вот, это все впереди. Но база протестная, недовольная, она уже есть. И самое главное, вот опять же, к вопросу застрельщиков, вожаков. Ну, опять вернемся немножко к Тамбову, да? Или даже скорее, может быть, не Тамбов, лучше вот Казачьей области, если мы посмотрим. Люди с фронтовым опытом. Ну, везде. Ну, кого ни копни. Биографию, да, он воевал. Он воевал в Первую мировую, он мог воевать в гражданскую, у него боевой опыт, он местный авторитет, он человек вообще, может быть, оторванный уже совершенно там от жизни мирной, я имею в виду, да. Нет, он мечтает, конечно, об этой мирной жизни, но только после того, как они всех вот этих вот гадов, каких гадов там, гадов много вокруг, да, вот они их всех должны истребить теоретически. Вот такой вот контингент. И что вот, как вот тут быть, да, что с ним делать? Ну, с одной стороны, конечно, если он служил в Красной Армии, это уже реабилитация определенная. Ну, а если он после того, как он из Красной Армии демобилизовался, пошел к повстанцам? Что, прощать ему за это, да, что он когда-то там в Красной Армии служил? А может, он до этого еще и в Белой Армии служил? Тоже такое может быть. Вот, вот это вот очень интересная специфика. Я говорю, здесь много... Большое такое пространство для исследований, и слава богу, что они у нас сейчас ведутся, вот последние 30 лет, потому что в советской историографии, ну кто, ну бандиты и все, бандиты стопроцентные, любой повстанец, если он там против советской власти, однозначно совершенно бандит, преступник, и надо с ним поступать однозначно негативно. А теперь уже появляется вот эта дифференциация в подходах, и она, на мой взгляд, очень перспективная и продуктивная должна быть.
1: Василий Жанович, я, возможно, сейчас неожиданный и, возможно, какой-то такой простецкий вопрос задам. Все-таки, если мы посмотрим прекрасные советские фильмы, там про Бумбараша, какие-нибудь еще, мы все время помним вот это ощущение горящих глаз из тех и с тех сторон. И со стороны красных, белых, серо-буро-малиновых, каких-то все равно народ, такое впечатление... интеллигенция, офицеры, все равно как будто они чувствовали себя, или так кажется, ну, героями комедии, трагедии, драмы, но все равно какое-то ощущение романтизма, или это романтизация художественная. Все-таки насколько человек тогдашний, который вот жил вот в этом кипении революции, насколько он был ну, грубо говоря, такой теплохладный. Насколько это люди были горячие, все-таки убежденные в своих взглядах, вот такие романтики белого движения, романтики красного движения, романтики крестьянского восстания за счастливую жизнь, вот за этим счастьем. Насколько русский народ, вот он именно был меркантилен в своих интересах, либо все-таки рванул за счастьем?
0: Да, Дмитрий, смогу ответить на этот ваш вопрос. Очень интересно, вы здесь затронули такую тему, которая тоже многое объясняет вот именно в психологии участников движения. Потому что гражданская война, как ни странно, может быть, покажется, это не только трагедия братоубийства. Да, это трагедия братоубийства в первую очередь. И надо это помнить и ни в коем случае не отрицать. Но при всем при этом, это вот как раз то, о чем вы только что сказали. То есть это идея чего-то нового, светлого будущего. Причем вот это новое светлое будущее, оно ведь и у тех, и у других, и у третьих. Оно не только у красных, не только там будущее светлая мировая революция, а у белых что? Великая Россия. Будущая Великая Россия, которая переболеет вот этой революционной болезнью, а дальше будет, будет обязательно возрождение, может быть, даже царь появится, ну, другой, конечно, уже такой, а уже какая-то будет другая династия. А у крестьян, конечно, это вот эта идея, мечта, наверное, о таком крестьянском царстве. Отсюда вот я уже, как сказал, да, царь и советы, царь народный, подлинный народный царь, которого мы сами выберем, этого царя. Мы можем это сделать. Не нам бюрократы, чиновники сверху этого царя спустят, и мы должны будем ему там поклоняться, потому что он царь. А мы должны сами понять, что это наш человек, мы его все выбираем, всем миром. Опять вот эта общинность, да, вот она здесь у нас тоже присутствует. И дальше вот будет счастье какое-то. Так что, да, вы совершенно правы, здесь идея счастья, она не только вот как в фильме замечательном, да, «Свой среди чужих, чужой среди своих», как они там мечтают, война закончилась, и как они будут светло жить, но она у всех.
1: То есть это не художественная вот такая романтизация, а именно люди так думали?
0: Да, конечно, романтика была. Романтика была очень заметна. Я, опять же, вот все время ссылаюсь на опыт советского кинематографа. Ну, возьмите еще один замечательный совершенно фильм Чухрая, 41-й. Вот эта Марютка, рыбачка простая, которая пишет стихи, любит, вот влюбилась в белогвардейца, да, и белогвардейец ее тоже полюбил, как известно, рассказ Лавренева, и мечтает о том, как вот они пишут стихи о том, как она будет потом жить светлой жизнью. Что в результате получилось, понятно, что ее убили, и его, она сама. Вот вам итог гражданской войны. Но мы не можем при этом отрицать вот этой романтики. Никуда от нее не деться. Тоже имело место быть.
1: Ну, мы с вами, уважаемые радиослушатели, ведем наш проект «Земли и воли» не только для того, чтобы подсчитать какие-то гектары, какие-то надои. Мы говорим о людях, которые жили, которые нас родили, иначе бы мы не рассказывали об этом, которые создавали нашу родину и отчаянно сражались друг с другом, в том числе и в братоубийственной гражданской войне. Они сражались-то не за деньги, а ради лучшей жизни, ради лучшей жизни для новых поколений. И мы должны об этом помнить всегда. Неважно, какие у нас взгляды, мы им обязаны, той родиной, которая была создана. И это наш проект «Земли и воли». И сегодня мы были в гостях у замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василия Жановича Цветкова. Василий Жанович, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: До свидания.

0: Радио России. Театр Радио России представляет.
1: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет.
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
2: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
3: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
4: Трудно.
3: Не труднее, чем воевать, справимся.
4: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» с 22 июня по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. «Тихая охота», «Грибные места» и прочие секреты в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
5: Вроде бы заяц бежит именно туда, где много грибов.
6: Не знаю, у меня заяц из-под ног не выскакивает.
5: Поэтому, Леша, я назвал тебя.
7: Ну, я про зайца не знаю, но моя собака, она постоянно помогает искать грибы.
0: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин заявил об успешном проведении саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Слов для противодействия Киеву недостаточно. Об этом на полях саммита заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, массированные ответные удары по объектам Украины, от которых зависит боеготовность ВСУ, нужны в этом случае. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 992 украинских беспилотника. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин заявил об успешном проведении саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Россия искренне стремится выстраивать стратегические и многоплановые отношения со странами АСЕАН, заявил глава государства. Участники саммита высказались за качественное и количественное увеличение торговли между странами. По словам Владимира Путина, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранять торговые барьеры. На встрече с премьер-министром Лаоса на полях саммита глава государства выразил признательность за решение лаосской страны и передать в дар России двух слонов. Также в ходе общения президент России подчеркнул близость подходов по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня.
2: Успешная координация у нас сложилась и на международной арене, в ООН, на других международных площадках. Для наших стран характерна близость или совпадение даже подходов по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня. Новые возможности взаимодействия открылись после получения вашей страной в 2025 году при российской поддержке статуса партнера по диалогу с Шанхайской организацией сотрудничества. Признательны за решение лаосской стороны передать в дар России двух животных, двух слонов. Мне руководитель Татарстана говорил об этом. И уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться и принесут много радости всем любителям животных, всем будущим посетителям Казанского зоопарка. Рад сегодняшней возможности свериться по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
1: Также Владимир Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса на предприятии в Татарстане, специализирующемся на оборудовании для производства СПГ. Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического развития России. Только слов для противодействия Киеву недостаточно. Об этом на полях саммита «Россия-АСЕАН» заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, массированные ответные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ после очередных террористических выходок киевского режима, не заставят себя долго ждать.
3: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, состояние которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная Верховным Главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
1: Лавров также заявил, что смена риторики ЕС по переговорам по Украине вызывает вопросы, какие цели они преследуют своими заявлениями, с чего вдруг европейские лидеры сменили пластинку и заговорили о переговорах, отметил министр в своей статье в журнале «Международная жизнь». Лавров добавил, что Брюссель стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией. Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году, сказал он. Участники саммита Евросоюза так и не определили кандидатуру переговорщика с Россией или же параметры возможного диалога, повторив лишь призыв к немедленному перемирию. Об этом говорится в итоговом документе встречи, посвященной Украине. В заявлении из 18 пунктов только в одном формально упоминается дипломатия. Остальные 17 посвящены ужесточению антироссийских рестрикций и скорейшему принятию 21-го пакета санкций и расширению поставок ударных вооружений Киеву. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 992 украинских беспилотника самолетного типа, ликвидированы 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 3 снаряда «Хаймерс» и 10 управляемых авиабомб, говорится в сводке Минобороны. Российские вооруженные силы нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, используемым в интересах ВСУ в ответ на террористические атаки Киева, говорится в сводке военного ведомства. Поражены склад горюче-смазочных материалов в Киевской области, нефтеперерабатывающий завод в Полтавской и электроподстанция в Ахтырке Сумской области, которая использовалась в интересах ВСУ. Армия применила высокоточное оружие наземного, воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности. Село Рай-Александровка перешло под контроль России силами южной группировки. ВСУ за сутки потеряли около 1360 военных в зоне СВО. Вице-президент США Джей Ди Венс призвал Израиль не атаковать мирную сделку Вашингтона с Тегераном. Он отметил, что некоторые в правительстве Нетаньяху критикуют американо-иранские договоренности. При этом Трамп остается единственным в мире главой государства, который сейчас с симпатией относится к Израилю, сказал Венс. «Будь я в израильском правительстве, я бы не стал атаковать единственного сильного союзника», заявил вице-президент США. Он призвал всех в Израиле, кто считает Трампа проблемой, проснуться и ощутить реальность. Дания стала страной с самым высоким уровнем цен в ЕС в 2025 году, а Болгария – самым низким. Таковы данные статистического управления Евросоюза. В 27 государствах сохраняется серьезный разброс цен на услуги и товары повседневного спроса. Отмечается, что расходы на жилье являются самой значительной статьей расходов для европейских домохозяйств. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» отклонил третье предложение аргентинского «Индепендиенте» в размере 2,5 миллионов долларов за 50% прав на полузащитника Эзекиэля Барко. Московский клуб рассчитывает получить в два раза больше, сообщает «Инферно Роха». По информации источника, в «Индепендиенте», воспитанником которого является Барко, анализируют, стоит ли предпринимать новую попытку покупки половины прав на Барко. Московский «Локомотив» в клубных соцсетях объявил состав на летние учебно-тренировочные сборы команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Также ранее на этой неделе Батраков женился на экс-футболистке сборной России Ирине Подшибякиной. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Он получил дополнительный отдых в связи с игрой за сборную России. Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. В число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазинья, защитники Амир Мурильо из Панамы, Энтони Робинсон из США, Гарри Сутер из Австралии, Педро Лопес из Кабо-Верде, полузащитники Уэстон Маккенни из США и Аюба Буади из Марокко, а также нападающий аргентинец Месси, норвежец Холланд, француз Мбаппе и представитель Кот-д'Ивуара Диомант. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом на турнире, где россиянкой был показан результат 4.87, поэтому он и не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня в Магадане до 7 градусов тепла, переменная облачность без осадков. А вот в Новосибирске воздух прогревается уже до плюс 10 и без осадков. В Красноярске 24 тепла, в Архангельске плюс 22, но здесь облачно и дождливо. В Уфе кратковременные осадки и гроза плюс 27, в Воронеже до 25 тепла без осадков. А вот на юге кратковременные дожди и грозы почти повсеместно. В Ставрополе плюс 26 градусов, в Владикавказе 28. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, ночью плюс 14, днем до 22. В Москве местами кратковременные дожди, температура такая же, как и в Санкт-Петербурге, днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление будет расти и останется в пределах нормы.
0: Радио России. Музыка.
5: Легкие люди.
6: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. 21 июня этого года исполняется 64 года со дня рождения Виктора Цоя. Как правило, программу в эти дни мы посвящаем его творчеству, ставили малоизвестный концерт в городе Дубна. И вообще всегда с большим интересом вспоминаем все, что связано с творчеством Виктора Робертовича Цоя, лидера группы «Кино». Сегодня у нас очень необычная встреча. Это встреча с моим давним, очень старинным товарищем Александром Кушниром, автором книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино», которая появилась только что. И, в принципе, эта книга – это квинтэссенция всего, что написано о кино на данный момент, и поводов поговорить у нас, прямо скажем, немало. Саша, здравствуй.
8: Всем привет, спасибо за приглашение. Действительно, 10 или 12 по счету книга «Кинооблучение», полное название «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». И смешно, что на фоне примерно нескольких тысяч книг, написанных про Цоя, про кино, это первая книга, которая написана не автором из Санкт-Петербурга, а книга, которая написана москвичом. Соответственно, есть такой регион объем, то есть не только события, которые проходили на Рубинштейна 13 или там в Ленинградском дворце молодежи. Слава группе «Кино» пришла из Москвы, а в этом в книге много есть.
7: Да, там много и значительно этому уделено место. Мы не будем придерживаться хронологии. Ну, я скажу еще раз, что книга, пожалуй, лучшая, что выходила от Цоя со времен книги «Кино самого начала» Алексея Рыбина, соратника Виктора Цоя по группе «Кино» раннего этапа. И вторая книга, которая мне еще тоже вспоминается в этом контексте, это «Виктор Цой. Стихи, документы, воспоминания». То есть далее выходили какие-то собранные хронологии, интервью, реплики, и все это, когда видишь том огромный, томино, связанный с Виктором Цоем, и понятно, что для тебя это именно и важнейшее, но как-то все это тяжело. Вот одну книгу толстенную я осилил, ну все. И, в общем, совершенно из таких кошмарных тоже вещей, не так давно, может быть, год или два назад вышедшая книга «Виктор Цой. Своими словами. Книга-интервью». Ну вот к интервью мы сейчас подойдем, потому что это отдельный жанр, и тебе с этим тоже приходилось и сталкиваться, и прочее. И да, я скажу, что начнем мы с песни. Песни мы подобрали из такого расчета. Понятно, что новых песен никаких у кино не существует. Понятно, кто была главным автором. Просто нашли песни не самые известные. Песни, которые, естественно, киноманы хорошо знают, но нас слушают не только почитатели группы «Кино», поэтому, может быть, такие нетривиальные песни мы сегодня и послушаем. Начнем мы с песни «Братская любовь». Она выходила на виниловой пластинке «Неизвестные песни» в 82-м году. Эта запись нашлась у звукорежиссера Алексея Вишни. И вот в 92-м году эта песня вышла. В 86-м году она была записана для альбома с рабочим названием «Любовь – это не шутка». Песня «Братская любовь».

0: Это была песня «Братская любовь» в исполнении группы «Кино». Ранний этап. Не слишком известная песня. Вы слушаете программу «Легкие люди». И сегодняшний гость Александр Кушнир. Журналист, продюсер, автор книги. В данном случае он предстает как журналист. Мы сегодня продюсерскую твою деятельность не обсуждаем. Тоже есть о чем поговорить, но нас слишком
1: да,
0: много.
1: Да, кинооблучение. Это все-таки праздник. Новая книга вышла. И ты знаешь, всегда у автора новая книга, она самая любимая. Поэтому я не знаю, как долго это очарование продлится, но поклонникам и книги «100 магнит-альбом «Светская рок» и моим биографиями про Курехина, про Майка Номенко, про Кормильцева. Я настойчиво рекомендую. В общем-то, книга не про Виктора Цоя. Книга про группу «Кино», книга про Ленинградский рок-клуб, книга про эпоху времени колокольчиков. Да, безусловно, много времени уделено автору всех песен, но большой акцент делается на коллективное творчество и на таких очень важных в жизни группы «Кино» людей, как звукорежиссеры, одного ты назвал, Леша Вишня, Андрей Тропила, и людей типа Курехина, типа
0: Майка.
1: Майка, обязательно тусовка новых художников, нырнув в которую музыканты «Кино» уже в 85-м году заявляли в беседе с Кинчевым: «Мы самая модная группа в Ленинграде».
0: Да-да, ну я скажу, что охватывает период от ленинградского района Купчино конца 70-х годов до, собственно, дом Зелцине, латвийский поселок Плиенцемис, где Виктор Цой, собственно, жил и на трассе. Ну,
1: записывал демо черного альбома.
0: Да-да-да. До 35-го километра трассы Р-126 Локо-Талси Тукумского района Латвийской ССР, где он 15 августа погиб в автокатастрофе. Саш, ну у меня к тебе, наверное, такой вопрос будет немножко провокационный, но ты мастер отвечать на такие, поэтому для тебя, я думаю, не составит труда на него ответить. Вот что для тебя группа «Кино»? Все-таки вот, ты знаешь, я тебя знаю более 30 лет, но ты не во времена самоиздатовских журналов в конце 80-х «Урлайт», «Контркультура» и «Пинолер» — это уже 90-е. Там могли анализировать что угодно. Гражданскую оборону, Янку, сибирский панк, водопады именно Вахтанга Кикабидзе, западных инди-артистов. И никакого интереса ты к кино, то есть как в сферу твоих интересов кино не попадали. И сейчас вот что привело? Максимальный пик интереса к группе всех поколений, понятный ориентир на успех, понятно, что сейчас кино востребовано, но оно никогда, в общем-то, не провисало по популярности. Или какое-то открытие? Как так получилось, что я ждал это время, и вот это время пришло?
1: Я не ждал это время. История немножко мистическая, потому что, ты знаешь, может тебе понравится мысль, я уже когда книгу держал в руках, закончил работу над ней, уже никакие правки нельзя было вносить. Все, она пахнущая свежей типографской краской в издательстве «Бомбора» вышла наконец-то, ура-ура. И я вдруг пришел к мысли, что для начинающего поклонника Цоя и кино, кино и Цой — это 5 пунктов, 5 китов ключевых. Это финал фильма «Аса», где Виктор поет с группой песню «Перемен». Это карате-схватка в фильме «Игла», что было тогда в новинку вообще. Карате, кунг-фу в советском кинематографе. Такого просто не было. Это была революция. Третье, это, наверное, такой очаровательный, угрюмый кореец, который, значит, работает с углем на Камчатке в фильме «Учителя Рок». Это 3. Четвертое, это, наверное, вышедший огромным, невероятным тиражом виниловая пластинка «Ночь». И 5, ну, где-то последние лет 10-15 стали гонять по телевизору последний концерт «Кино в Лужниках». Вот эти 5 китов, на которых в среднем человек, ну, начинал думать наивно, что он разбирается в группе «Кино». Хочу сказать, что в лучшем случае это надводная часть айсберга, а книга «Кинооблучение» — это все то, что оказалось под водой. Все то, что не вошло в исследования питерских журналистов, там авторов предыдущих книг, интервью, исследований. И там очень много событий, которые происходили на территории Москвы, там Свердловска, Киева и других городов. И возвращаясь конкретно к твоему вопросу, когда возник интерес, мистическая красивая история. Один из начальников Московской рок-лаборатории, главный человек в студии «Колокол»
0: Агеев,
1: да, он мне презентовал перед отъездом на ту сторону океана несколько катушек. Ты знаешь, это не такие катушки, к которым мы привыкли, магнитофонные бобины, а это прямо матрицы в таких дорогих круглых коробках, и с одной стороны вмещается в коробку 2 катушки. И вот это была коробка с концертами группы «Кино». Но дома у меня нет катушечного магнитофона, уже нет. Но я попросил друзей перегнать на цифру. Это были только концерты. Но я ничего особенного от этого не ждал. Друзья перегнали на цифру. Дальше случилась типичная русская история. Компакт-диск не играл. Вот. И он лежал с этими концертами. И потом в какой-то прекрасный день я его взял в руки. И дальше, как, наверное, у тебя и у меня в жизни 100 раз было, последовала такая простая техническая операция, которая выглядит так. то есть подуть. И, о чудо, компакт заиграл, и там первым был концерт, мы бы с тобой сейчас сказали, презентация альбома «Начальник Камчатки», это нынешним языком, а тем языком это был концерт в Ленинградском рок-клубе с первым исполнением альбома «Начальник Камчатки». Группа, которая вот только на глазах формировалась, барабанщик, который 2 недели находился в группе, басист ансамбля «Аквариум» и гитарист, который сыграл всего 1 концерт. Я хочу напомнить, что в книге подробно это есть, что за несколько недель до этого концерта группу вообще не пускали на фестиваль Ленинградского рок-клуба, потому что они провалили прослушивание, и Цой вообще дар речи потерял. Вот, тем не менее, то, что я услышал у себя на довольно больших напольных колонках, я очень был удивлен и потрясен, потому что это оказалось один из самых жестких и один из самых страшных концертов, где, по-моему, пели и Каспарян, и Титов, и Гурьянов, ну, не считая Цоя, конечно. И потом там был концерт, который сейчас выпущен под названием «Счетчик Гейгера» в Киеве, и я увидел, господи, да я ничего про эту группу вообще не знаю. Вот тебе честный полный ответ про импульсы. То есть меня потрясли концерты, потому что живьем я их видел, и это были разные концерты. Были сильные, как на мемориале Вашлычева, были слабые, по-разному.
0: Давайте прервемся на песню. Как уже говорил, мы сегодня слушаем не самые известные вещи Цоя и группы Кино. Песня называется «Раньше в твоих глазах». Она была записана в 86 году. Фильм «Конец каникул». Она вошла, про нее тоже, про этот фильм, отдельная история. И как раз дипломный фильм режиссер там снимает. И вот эта песня, она не очень известна. Вошла она в 2002 году в сборник «Кино в кино». Тоже звучит нечасто. Давайте послушаем.

0: песня «Раньше в твоих глазах» в исполнении группы «Кино» из фильма «Конец каникул». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня в гостях Александр Кушнир, автор книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». И сегодня наша программа посвящена дню рождения Виктора Цоя. 21 июня исполняется 64 года со дня его рождения. Саш, что касается интервью. В самом начале программы я сказал, что одна из ужасных книг, которые я читал про группу «Кино», точнее, связанных с группой «Кино», она называется «Виктор Цой своими словами. Книга-интервью». Значит, в твоей книжке я прямо вот здесь хотел бы даже прочитать этот фрагмент. У меня лежит. Спасибо тебе за...
1: Кто нас не видит, тут все в закладочках. Прямо, да.
0: Книжка, да. Про интервью. Понятно, что, естественно, все интервью, которые могли бы быть взяты в контексте кино, они вроде как и взяты, но мне очень понравилось, и не могу не зачитать, как мистическим образом все происходило, если дело доходило до того, чтобы общаться с группой «Кино». Признаюсь, все попытки автора взять в 90-х годах интервью у музыкантов «Кино» сложно назвать журналистским триумфом. Они получились разными. К примеру, Игорь Тихомиров, напомнит басист группы «Кино», искренне пытался вспомнить творческие нюансы, но без особых озарений. Саша Титов был душевным, но крайне сдержанным собеседником, это второй басист. Юрий Каспарян, гитарист группы «Кино», любил порефлексировать на тему того, как группа превращалась из новых романтиков в последних героев. И эти перемены его не радовали. Про мои договоренности с Густавом, барабанщиком, который тот в последний момент отменял, хочется поскорее забыть. И тут же я, немножко предверяющая этот фрагмент фразы, которая здесь важна. Она касается съемки фильма Александра Лепницкого, где люди друг друга давно знающие, тем не менее, уже после того, как были выключены камеры и микрофоны, обменялись такой фразой. Один из музыкантов в кино, ты не говоришь, кто это, ну, не так уж это принципиально важно. После паузы один из музыкантов нервно расстегнул петличку, встал с антикварного дивана и направился в другую комнату. Второй подождал несколько минут и, убедившись, что камеры выключены, негромко произнес. Сказать можно многое, но не стоит, потому что люди другого ждут. Мифология творится, и мы в ней участвуем. Недавно мне подарили автомобиль, и лично я решил молчать. Конец цитаты. То есть то, что Цой был на самом деле хорошим мастером интервью, бесспорно. Мне говорили очень многие люди, просто, ну, журналистика на том этапе была не готова, мне кажется, к тому, чтобы с ним беседовать. Потому что, когда я читаю самоиздатовские интервью тех лет журнала «Рокси» или даже вот подготовленных журналистов из Ташкента, чудесное совершенно интервью ташкентское, это видно действительно знание предмета. Остальное было видно, что ему невыносимо скучно. Ты их к минимуму практически свел интервью здесь. То есть, в основном, это скомпилированные из огромного количества литературы вещи, но есть и авторские какие-то вещи. Вот скажи, пожалуйста, уже не идут люди на интервью, да, особо не активно, потому что, ну, исчерпано, уже все-таки много исследователей работало, и Виталий Колгин, такой есть исследователь, очень многих опрашивал. Сергей Чубраев, естественно, тоже очень важный человек, коллекционер. Тебе, скорее всего, приходилось сталкиваться с большим количеством сложностей, поэтому ты...
1: Я бы не сказал, то есть, когда я писал эту книгу, ты знаешь, может быть, я в чем-то напоминал самому себе сказочного героя, помнишь, который лежал на печи 30 лет, 3 года. Почему я про это вспомнил? Потому что вообще первое интервью, которые активно применялись в этой книге, это были интервью про альбомы «Начальник Камчатки», про альбом «45», про альбом «Группа крови». И эти интервью я брал в начале 90-х, когда чуть ли не каждые выходные мотался в Питер для книги «100 магнитоальбомов». Я бы тогда в страшном сне не подумал, что я буду делать про Майка какую-то отдельную книгу, или про Курехина, или про кино. И эти интервью, такая хорошая мысль, мне кажется, они ждали своего часа, как хорошее французское вино. То есть вот они вызрели, и поэтому какие-то были менее удачные, например, как с Каспаряном, какие-то душевные, я писал, как с Титовым, были гениальные, это и Тропила, и Вишня, и особенно Курехин, там и музыканты «Аквариума», которые помогали. Поэтому просто, видимо, я ждал это время, и вот это время пришло, скорее так.
0: Из-за того, что касается, вот абсолютно для меня было новым, очень важным, и я настоящим считаю открытием, это твоя возможность и в итоге интервью, которое ты сделал с сенсеем, ну то есть с учителем Цоя по кунг-фу.
1: Очень коротко. История красивая. Очень мне помог живущий сейчас в Европе архивариус, один из самых крупных, Сережа Чубраев. И мы пришли к мысли, что никто не знает имя и фамилию человека, который учил Цоя кунг-фу, Цоя Каспаряна, музыканта в «Кино». То есть только книг вышло, там 35 лет прошло с момента смерти. И тут я вдруг вспоминаю интервью с лидером «Аквариума», когда я начал расспрашивать про обложку альбома «Радио Африка», где, как мы все помним, не написано название группы. И я говорю, а кто написал иероглифы? И мне четко было сказано с безупречной дикцией. Это такой Сергей Пучков, китаевед, который научил группу «Кино» приемам кунг-фу. И эта фраза была сказана 30 лет назад. И дальше Чубраев очень помог мне выйти на «Маэстро» и сделать интервью.
0: Давайте прервемся на песню «Кино». Называется она «Ты обвела меня вокруг пальца». Это хорошая с точки зрения музыки композиция. Не буду про нее долго рассказывать. Просто здесь как раз Игорь Тихомиров в составе появляется группы кино заменяет Александра Титова, который переходит в аквариум. Бас-гитара Игоря Тихомирова здесь очень хороша. Давайте послушаем.

0: Это была песня «Ты обвела меня вокруг пальца» в исполнении группы «Кино». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость – автор книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». Журналист-продюсер Александр Кушнир. Обсуждаем эту замечательную книгу. Киноманы – народ дотошный. Наверняка уже тебе сказали, там ты ошибся, здесь поставил не туда.
1: Ты не поверишь, нет.
0: Еще не было, да, не такого? Ну, еще, наверное, возникнет. Хотя, может, и не будет. Тем не менее, скажи, пожалуйста, есть люди, которые для такой работы, для такого тома могли бы, конечно, что-нибудь оригинальное вспомнить? Ну, в первую очередь, это, наверное, Олег Валинский. Это бывший начальник Октябрьской железной дороги. И сейчас он ректор Петербургского университета путей сообщения. Человек, который максимально действительно в жизни достиг из всей этой тусовки питерской высот. Я имею в виду, ну, наверное, на уровне именно чиновников таких крупных. Я ничего не нашел в этой книге про Олега Фленсгольца, клипмейкера и человек, который снял артхаусный очень мощный фильм «Просто хочешь ты знать». И совсем нет никаких воспоминаний музыкантов. Это чем-то было продиктовано. Ну, понятно, что Олега уже нет. Фленгольца, да, давно уже нет. Думаю, что, наверное, тяжело разговаривать тоже с Валинским. Но, тем не менее, вот музыканты почему-то все затихарились. Что такое случилось? Почему?
1: Валинский выступал в группе, которая называлась «Гарин и гиперболоиды». Книга называется «Кинооблучение». Поэтому тут автоматически акцент делается на музыкантов, которые играли в группе «Кино». Здесь очень много реплик и гитариста Каспаряна. Несколько раз я с ним встречался. И, соответственно, много фрагментов из интервью разных лет с Сашкой Титовым и с Тихомировым, и со звукорежиссерами, которые записывали. Поэтому совесть моя чиста. И вот этот объем, он сохранен. И потом, ну как бы есть... Смотри, вот эта книга, это мое кино, но кино с маленькой буквы. Мой фильм. И мне здесь был очень важен темпоритм и динамика. Книга, кстати, не тонкая, 300 страниц. Их еле-еле хватило, чтобы в высоком темпе, в высоком ритме рассказать все метаморфозы и все те детективные истории, которые происходили и внутри группы «Кино», и вокруг группы «Кино». И, по-моему, весь фактологический минимум он был использован как инструмент.
0: Да, значит, в книге нет ни восторженного, ни негативного оттенка. Она нейтральная, она просто очень информативная, очень насыщенная. Но есть моменты, которые, надо сказать, для меня открыли группу, ну, несколько с... не то, что нелицеприятной стороны, но у рок-н-ролла всегда существовало.
1: С неочевидной, может быть, да?
0: Может быть, неочевидной. Ну, вот я прочитаю этот кусок, мне просто, вот, если честно, было очень необычно это почитать. Речь идет о альбоме «Группа крови», который записывал Алексей Вишня. В день завершения записи Цой сухо предъявил Вишне фирменную пленку, на которой нужно было переписать смикшированный оригинал и отдать мастер-тейп Джани Стингрей. В тот момент Виктор, не колеблясь, решил не выпускать группу крови на мелодии, а издавать альбом только в Америке. Примечательно, что никаких роялти авторских правах в пользу Вишни не могло быть и речи. Отношения с кино у него по-прежнему оставались сухие и натянутые. С барского плеча Леши выделялись ровно сутки на то, чтобы сделать 5 копий на кассеты для музыкантов и Джоанны. Сам оригинал Вишня должен был принести на следующий день на концерт «Кино» и передать в руки Стингрей. Все последующие события напоминали классический детектив. Леша сделал копию с оригинала, заказал такси в аэропорт и лег спать. В 9 часов утра приехала машина. Алексей попросил Лену сделать 10 копий и умчался в Пулково. Там он купил билет на самолет и рейсом в 10:15 вылетел в Москву. Прилетев в столицу, Вишня взял такси на целых 8 часов за 80 рублей, приехал в гости к крупному магнитофонному боссу Андрею Лукинову на Большую Грузинскую, сделал одну копию с оригинала, за которую получил 200 рублей и коробку новых пленок БАСФ. Затем заехал в гости к своему приятелю, лидеру группы ДК Сергею Жарикову, покатался по Москве, вернулся в Шереметьево, а в 19:00 сошел с трапа в Пулково. Приехал домой, поцеловал Лену, взял кассеты с копиями оригинала, затем поехал на концерт, где отдал это богатство в руки Стингрей. На лице Цоя никаких следов благодарности в тот момент не наблюдалось. Дальше идет история, как Цой прилетает в Алма-Ату и видит, что на каждом шагу группа крови продается в любом ларьке. И в заключение несколько слов про финансовую составляющую этой работы. В финале многочасового интервью с Лешей Вишней автор поинтересовался, насколько адекватно труд звукорежиссера был оценен впоследствии музыкантами кино. Когда мы закончили запись, на мой резонный вопрос, а сколько нам за это будет денег, мне ответили. Ну, сколько будет, столько и будет, сокрушался Вишня. А когда альбом вышел в США, на нем почему-то не оказалось моей фамилии. В этом случае я бы автоматически становился 5-м членом коллектива и по всем документам имел право на сумму примерно в 20 тысяч долларов. Типа на 5-ю часть гонорара. Но почему-то музыканты кино этого не захотели. Когда в начале 90-х я в очередной раз поднял этот вопрос, Каспарян, напомню, это гитарист группы кино, глядя мне в глаза, сказал, ну что ты, Лешенька, о каких деньгах ты говоришь? Четверо обормотов пришли в гости к пятому и вместе потусили несколько дней. У меня на глазах выступили слезы, а Юрик спокойным голосом добавил, ну ты лучше пойди к себе в комнату и успокойся, а то люди подумают, что у тебя сорвало крышу. Это один из немногих моментов, наверное, единственный, 2 или 3, что я слышал вообще в контексте группы кино, где говорится о какой-то их там условной непорядочности. Это просто была закрытая совершенно команда. Но тем не менее, вот тебе каково было такие находить? И много ли ты оставил за бортом?
1: Нет, но книга откровенная, книга смелая. За бортом я не оставил ничего, то есть пленных не берем, поэтому вся контекстуальная информация, которая в процессе многих лет работы попадала мне, она вошла в книгу. Я старался, чтобы книга была кинематографичная. И то, что это не совпадает с привычным мифом о группе кино, ну, это я могу вас уверить, и убедиться в этом можно только ознакомившись с книгой. И спасибо, что ты вспомнил здесь место про мифологию группы кино, потому что на самом деле я хочу со всей убедительностью сказать, что очень тщательно эта мифология продумывалась уже в голодные 90-е. И ты знаешь, для меня было открытием. Вот мне, в свою очередь, очень нравится самая первая книга, которая вышла через год после смерти Цоя, сборник интервью про кино. И когда впоследствии ее переиздавали не один раз, жена Цоя, Марьяна, она все конфликтные интервью, которые вошли в первое издание, она их все убрала. То есть там не было ни Майка, к сожалению, там не было ни Андрея Тропила, там не было интервью Нины Барановской. То есть лепился абсолютно целенаправленно, осознанно, я бы даже сказал профессионально, миф про последнего героя. Поэтому, ну, как бы я постарался выдвинуть контрмиф. Ребят, на самом деле было так, так и так. Первое, второе, третье, четвертое. Постарался разложить это по полочкам, и любая страница здесь максимально задокументирована.
0: Не был он злодеем и не был он и героем. Там, по-моему, одна из глав называлась, чуть ли не майковскому интервью это было эпиграфом.
1: Майк же писал текст про Цоя незадолго до собственной смерти, но такие слова действительно в его тексте были.
0: Да, значит, из того, что может заинтересовать людей, кто трепетно вгрызается в группу кино и ищет, так сказать, этимологию их музыки, посвящено этому 4 полосы, и кто, например, сходу к книге не обратится, вот мне здесь нравится. Как выяснилось, у Цоя любимая группа была XTC, у Каспаряна Кьюр, у Титова Дюран Дюран, а у Гурьянова Баухаус, Вольфганг Пресс и Нью Ордер. Потом, как доставались эти пластинки, как формировался их вкус, тоже там во всем этом можно прочитать. Давайте мы еще одну песню послушаем. Называется она «Сосны на морском берегу». Она для «Звезды по имени Солнце» записывалась в 88-89 году, не поверите, на студии Валерия Леонтьева. А в 90-х Игорь Тихомиров передал Марьяне Цой запись этой песни, которую много лет позже издали.

0: была песня «Сосны на морском берегу» в исполнении группы «Кино». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев, и Александр Кушнир, автор книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». Саш, у меня вопросов, конечно, вон и книга вся еще в закладках. У меня и в планшете.
1: Выглядит живописно, безумно живописно.
0: Ну, не успеваем. Ну, и знаешь, все-таки я тебе вот задам еще один вопрос. Уже ищи, не ищи, песен «Кино» неопубликованных, наверное, уже нет. Остались какие-то обрывки, наработки. Может быть, не знаю, придут люди с искусственным интеллектом, их доведут до конца. Сейчас Сергей Чубраев, сегодня упоминавшийся исследователь, обнаружил песню «Дети минут». Был только текст в свое время у Александра Лепницкого, басиста группы «Звуки Му» и такого архивариуса, чей архив сейчас, конечно, на грани исчезновения. В общем, у него был рукописный текст, и нашлась кассета в Швеции у женщины Сара Окерен. Она живет в Швеции, она дочь шведского генерального консула в те годы в Ленинграде. Он жил, и она помогала питерским художникам Гурьянову, Крисанову, Новикову с выставками. И на одной из вечеринок записали эту песню. Она скоро выйдет, эта песня. Я думаю, ее многие услышат, в интернете она появится. Песня совершенно нетипичная для Цоя, даже для 88-го года.
1: Она очень честная.
0: Очень странная. Я вначале подумал, что это подтасовка, если бы не знал, что существует текст. Потому что, ну, это очень
1: странно. В книге странно. Есть рукописный вариант, ну, или упоминается, я уже не помню, или иллюстрация, и сам Лепницкий очень много рассказывал про эту песню. Но поскольку ты не сказал, я, наверное, обращу внимание на одно место в книге в финале, где Гурьянов довольно откровенно признается в одном из интервью, что в тусовке группы «Кино» все было в порядке с самоиронией, и особенно такая у них была кайфная игрушка «Постебать коллег-музыкантов».
0: Да-да-да.
1: Пример песни «Башадун май». И Гурьянов, молодец, но спустя какое-то время уже после смерти Цоя, сказал, что было несколько песен очень стебных, ну, на уровне черновиков, акустических черновиков, демозаписей, где Гурьянов с безупречной дикцией говорит фразу, что Марьяна просто бы не позволила эти песни исполнить. И дальше была самая сенсационная фраза, с моей точки зрения, в этой книге, когда Марьяна сказала: «Вить, тебя и так тут все ненавидят».
0: А тут вообще уроют, тут я нашел, да.
1: Да, тут вообще уроют. Поэтому есть как бы очень много новых ракурсов свежих. Они вам могут нравиться, могут не нравиться, вы с ними можете согласиться, может нет. И буквально последние 15 секунд я хочу сказать, что огромное количество уникальных иллюстраций есть в книге, которые просто никто никогда не видел. И у Лёши Певчева сейчас как раз открыт разворот ближе к финалу, где сфотографирован сарайчик, убогий сарайчик под Ригой, больше напоминающий туалет, чем сарайчик, где два великих музыканта в две гитары записали демо черного альбома. И таких фотографий довольно много в книге.
0: Финал книги, конечно, это гибель Виктора и история про рок-фотографа Олега Беликова, который первым оказался на месте гибели Цоя. Он очень долго после этого все эти фотографии публиковал, рассказывал. И
1: даже книжку маленькую выпустил.
0: Даже книжку выпустил. Ну и вокруг с гибели Цоя, естественно, существует много всяких версий. Понятно, что вряд ли какая-то либо будет существовать версия, кроме официальной, потому что, ну, и официальная версия, она максимально правдива. Тем не менее, ты задаешь интригу. Ты что, действительно считаешь, что альтернативная может быть версия гибели Цоя?
1: Мне известно 5 серьезных версий, которые взаимоисключающие у людей, которые сидели напротив меня и говорили на диктофон. И эти версии, они все настолько разные, что там нет вот этого дешевой спекуляции. Там про убийство, там нет. В основном они все крутятся вокруг очень хреновой работы машины, которую Виктор купил. Его усталость после тура, невнимательность и так далее. Были версии, что утром близкие просили его не ехать на рыбалку, потому что он был нездоров. Ну, версий много, но это все конспирология. Поэтому, ну, последний герой, ну, видимо, и должен был умереть как последний герой. Он же, получается, не попал в этот клуб 27 по возрасту.
0: Ну и последний мой вопрос. Мы дружили с Марьяной Цой, ее уже давно нет. Но, конечно, мы с ней, собираясь, обсуждали, какой могла быть группа «Кино». Тогда о том возрождении группы «Кино», которое случилось несколько лет назад, конечно, речи совсем не шло. Это были 90-е. Тогда вообще даже это
1: все
0: не обсуждалось.
1: Все другое было. Да. Все было другое, да.
0: И тогда она сказала фразу, которую я вспоминал непосредственно на концерте, когда я увидел новое «Кино». Она сказала, это «Кино» было бы огромным стадионным коллективом в манере «Юту», который славится как раз своими экранами, огромным видеоработой и прочее. Когда я стоял на концерте, я шел с изрядной долей скепсиса первый раз на «Кино», возрожденное без Виктора Цоя, где используется.
1: И без Густава Гурьянова.

0: уже без Густава Гурьянова. И я увидел то, что увидел, и, конечно, я шел со скепсисом, но через 10 минут я уже стоял у сцены, и, в общем, это до слез было то, что я увидел. Но это мое восприятие, ты старше меня, для тебя кино немножко другое, чем для меня, это группа моего детства. Тем не менее, как ты оцениваешь группу кино, которая, кстати, 21 июня выступит в Лужниках, большой концерт будет. Что для тебя это? Музыканты, я не буду их называть, но, в общем, многие отечественные музыканты это воспринимают как, в общем, лишний способ заработать. Я всегда тоже со скепсисом отношусь к подобного рода проектам, но этот проект я считаю максимально четким и ярким. Что скажешь ты, как человек, который, наверное, сейчас максимально погружен в творчество Виктора Цоя и группы кино?
1: Я очень болезненно относился к новостям, когда узнавал, что продолжаются концерты группы Queen после гибели вокалиста. Я, если ничего не путаю, болезненно относился к тому, когда узнавал, что есть какие-то локальные туры у группы The Doors после гибели. Вот. И, собственно, с кино ничего нового я не скажу. Это качественный бизнес-проект. Тут нет элемента обмана. Люди знают, на что они идут. Но, с другой стороны, все то же самое можно послушать дома на качественной аппаратуре. Но, видимо, это кому-то нужно. Какого-то криминала в этом я не вижу, но и бурного восторга я не испытываю.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо за эту книжку. Хотя таскать ее с собой сейчас тяжело. Пожалуйста, рассчитывайте на то, что книжка Александра Кушнира «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино», она весит изрядно. Это, конечно, не сигарный вариант, как сейчас принято говорить, знаешь, на такие подарочные. Но это емкий том, отлично сверстанный, с кучей уникальных фотографий, с массой информации, которую, я повторю, если вы специализированно не занимались кино, то вы точно нигде больше не найдете. И, в принципе, этой книжкой, я думаю, в истории группы кино, во всяком случае, с участием Виктора Цоя, поставлена жирная точка, точнее, восклицательный знак.
1: Спасибо, что пригласил в гости.
0: Сегодняшним гостем программы был Александр Кушнир, автор книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино». И сегодня мы слушали, наверное, не самые тривиальные песни группы кино. Понятно, что любители группы кино их знают, но, наверное, не все слушатели программы «Легкие люди» настолько сильно интегрированы в песни кино, поэтому некоторые вещи могут быть вам неизвестны. Это будет песня «Вопрос», это «Outtake», это вещь, не вошедшая в «Звезду по имени Солнце». Она вошла в сборник истории этого мира, и мне кажется, что она будет логичным завершением для нашей беседы с Александром Кушниром, автором книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино». Песня «Вопрос» группы кино. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку. We'll be right back.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Цветы – символ красоты.
2: Любое проявление жизни достойно его изображения, и уже возникает эстетика безобразного на рубеже веков, эпоху Серебряного века. И кажется, то, что невзрачное на первый взгляд, становится объектом для искусства.
1: Выставка в Третьяковской галерее. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
5: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
6: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
7: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
3: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
8: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
9: И можем, и нет.
10: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
1: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары.
3: Радио России.
1: Дети играют в театр. Продолжение беседы.
11: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
1: Заслуженный деятель искусств России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
3: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин, завершая визит в Казань, встретился с главой Татарстана и дал старт работе сборочно-испытательного комплекса компрессоров для крупнотоннажного СПГ в Зеленодольске. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Участники саммита Евросоюза так и не определили ни кандидатуру переговорщика с Россией, ни параметры возможного диалога. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин, завершая визит в Казань, встретился с главой Татарстана Рустамом Минихановым. Вместе с ним он дал старт работе сборочно-испытательного комплекса компрессоров для крупнотоннажного СПГ в Зеленодольске.
2: Владимир Ильич, если позволите, прежде чем начать текущий наш доклад, у нас есть один объект уникальный. Таких объектов в мире не так много. Это сборочно-испытательный комплекс. Вот для СПГ, для этого нужны большие компрессоры, большая мощность. Вот группа ГМС, куда входит наш компрессорный завод, реализовала этот проект, конечно же, без правительства Российской Федерации, без Министерства промышленности. Там была и федеральная поддержка, «Газпром», «Новотек» и ВЭП Российской Федерации. Общие инвестиции свыше 10 миллиардов рублей. Это в городе Зеленодольск. Я думаю, что наши коллеги на месте, если бы вы, дали бы пуск этому объекту.
1: Владимир Путин на встрече с Минихановым отметил высокий уровень организации саммита России-АСЕАН в Казани. Юбилейный саммит был посвящен 35-летию отношений между Россией и странами региона. Президент принял участие в мероприятиях саммита и провел ряд встреч с иностранными делегациями, в частности, с премьер-министром Таиланда Анутхином Чахвиракуном. В ходе общения президент России отметил, что сотрудничество двух стран поступательно развивается в различных областях политической, экономической, гуманитарной. По его словам, объемы двусторонней торговли улучшаются.
3: Двусторонняя торговля носит устойчивый характер. Ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3% до 1,72 миллиардов долларов. А в январе-марте выросли сразу на 26%. Значительный потенциал взаимовыгодной кооперации имеется в сферах энергетики, транспорта, логистики, агропромышленного комплекса, инвестиционной деятельности. Продвижению на этих направлениях призвана содействовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, деятельность которой, конечно, можно активизировать.
1: В ходе встречи Владимир Путин отметил, что с начала нынешнего года примерно 850 тысяч российских туристов посетили Таиланд. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны России. Операторы ударных БПЛА группировки «Восток» сорвали подвоз материальных средств ВСУ в Запорожской области. Расчеты беспилотников группировки «Центр» уничтожили бронированную технику, артиллерийское орудие, а также протаранили дроны противника на Добропольском направлении. Операторы дронов группировки войск «Днепр» ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области. В течение дня с 7 до 20 часов дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым, уточнили в военном ведомстве. Участники саммита Евросоюза так и не определили ни кандидатуру переговорщика с Россией, ни параметры возможного диалога, повторив лишь призыв к немедленному перемирию без предварительных условий. Об этом говорится в итоговом документе встречи, посвященном Украине. В заявлении из 18 пунктов только в одном формально упоминается дипломатия, остальные 17 посвящены ужесточению антироссийских рестрикций, скорейшему принятию 21-го пакета санкций и расширению поставок ударных вооружений Киеву. Вооруженные силы США прекратили морскую блокаду Ирана и больше не препятствуют движению судов, следующих в иранские порты или покидающих их. Об этом сообщило Центральное командование вооруженными силами Соединенных Штатов. Там добавили, что американские военные корабли продолжат находиться в регионе для контроля за выполнением достигнутых договоренностей. По данным командования, их задачей будет обеспечение соблюдения всех положений соглашения и контроль за его реализацией. Между тем, нефтяные компании Катара вернулись к работе в полном объеме, включая бурение новых скважин на месторождении Аль-Шахин, рассказал РИА Новости источник в нефтяной отрасли Катара. По словам источника, ситуация с отправкой углеводородов из Катара на экспорт улучшается после подписания 18 июня меморандума о прекращении военных действий между Ираном и США, но еще не полностью нормализовалась. После недельной прохлады в столичный регион возвращается потепление, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, несмотря на облачность, дождей практически не будет.
4: В Москве после сегодняшних плюс 16, завтра столбики термометров сумеют дотянуться до плюс 20. В последующие дни погода окончательно наладится, а температура продолжит повышаться и в воскресенье-понедельник. Воздух в столице прогреется до плюс 24-26, только затем в центре России вновь станет немного свежее, до плюс 23, но и такой температурный режим будет немного выше июньской нормы.
1: По оценкам специалистов, массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля, пока вода в Москве-реке еще слишком холодная. Ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду могут обрушиться сегодня на все регионы Северо-Кавказского федерального округа, предупреждает МЧС. Поэтому существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, затруднением работы транспорта и подтоплением пониженных участков местности. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба футбольного Кубка России проинформировала о том, что жеребьевка турнира сезона 26-27 состоится 19 июня. В 14:00 по московскому времени начнется жеребьевка пути РПЛ, в 16:00 жеребьевка пути регионов. Московский ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в июне и июле. 30 июня ЦСКА сыграет с Шинником, 3 июля с Тульским Арсеналом, 4 с Ботафого, 11 с Оренбургом, 14 с Локомотивом и 18 июля с московским «Динамо». «Зенит» проведет товарищеский матч против аргентинского клуба «Химнасия» в рамках подготовки к следующему сезону, сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». Встреча состоится на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге 5 июля, начало в 19:00 по московскому времени. Новости из футбольного клуба «Крылья Советов». Клуб объявил о переходе защитника Никиты Чернова, который ранее покинул «Спартак» на правах свободного агента. Кроме этого, продлен контракт с защитником Николаем Рассказовым, а нападающий Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента. Аналитическая платформа «Опта» обновила прогноз вероятного победителя, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира по футболу после завершения первого тура группового этапа. Наибольшие шансы на титул имеет сборная Франции – 15,73%. Далее идут Англия и Аргентина. Три команды – Гаити, Кюрасао и Иордания – получили 0% шансов на завоевание трофея. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Отмечу, что этот результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Центра ФОБОС в Петропавловске-Камчатском сегодня до плюс 13 градусов и без осадков. В Владивостоке на 10 градусов теплее, до 23 прогреется воздух. Осадков также не ожидается в Ханты-Мансийске, плюс 26-28. Кратковременный дождь с грозой. В Иркутске дождливо и до плюс 16. В Мурманске еще прохладнее, до плюс 10. Временами Дождь в Казани плюс 23-25, кратковременный дождь и гроза. Во Владимире и Туле возможны небольшие осадки и до 22 градусов тепла. В Краснодаре плюс 27, кратковременный дождь. В Симферополе без осадков плюс 29. В Санкт-Петербурге и столице ночью плюс 14 градусов, днем до плюс 20. Ветер северо-западный, атмосферное давление будет расти.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 15.
1: Тем временем все общество расположилось отдохнуть и закусить. На дороге появился какой-то мальчик. Взглянув на наших путников, он вдруг остановился, а затем бросился к Дон Кихоту.
2: Сеньор рыцарь, вы меня не узнаете? Да ведь я Андрес, тот самый мальчик, которого злой хозяин привязал к дубу и ваша милость освободила.
3: Да-да, я узнал тебя. Сеньоры, вот теперь-то вы сможете убедиться, насколько необходимо, чтобы в мире существовали странствующие рыцари, которые борются за справедливость и мстят за обиды, творимые злыми и порочными людьми.
2: Только конец дела был совсем иной, чем думает ваша милость.
3: Неужели хозяин тебе не заплатил?
2: Он не только не заплатил, а едва ваша милость выехала из лесу, как он опять привязал меня к дубу и отстегал так, что у меня вся кожа со спины слезла.
3: Санчо! Седлай Росинанта!
4: Сеньор рыцарь, погодите! Кажется, вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не вернете мне королевство.
3: Да, это правда. Придется тебе, Андрес, потерпеть до моего возвращения.
2: Сеньор странствующий рыцарь, ради бога, если вам еще когда-нибудь случится со мной встретиться, не заступайтесь за меня! Хотя бы меня резали на куски! От вашего заступничества мне будет только хуже.
1: Рыцарь был очень смущен рассказом Андреса, а его спутники с величайшими усилиями сдерживали душивший их смех. Подкрепив свои силы, наши путники оседлали мулов и без заслуживающих внимания приключений добрались до постоялого двора, воспоминание о котором было так неприятно для Санчо Пансы. Хозяин, хозяйка, их дочь и служанка Мариторнес кинулись к ним навстречу.
5: Этот маленький. Добро пожаловать, сеньор!
6: Гость в дом, радость в дом.
7: О, сеньор рыцарь.
8: Такая радость, такая радость.
3: Добрый вечер, сеньора, добрый вечер. Я тоже рад вас всех видеть. Однако, не будете ли вы так любезны, сеньора, приготовить мне постель получше, чем в прошлый раз?
6: Ну, если сеньор рыцарь обещает заплатить получше, чем в прошлый раз, он получит княжескую постель.
1: Дон Кихот кивнул головой в знак согласия, и ему приготовили приличную постель в том же чулане, где он уже ночевал однажды. Наш рыцарь был так утомлен и расстроен, что тотчас же улегся и заснул крепким сном. Священник заказал обед, и хозяин, в надежде на хорошее вознаграждение, подал им все, что было у него лучшего. Все уселись за стол, только Дон Кихот продолжал спать. Его решили не будить, так как для бедного рыцаря сон был полезнее еды. Во время обеда, в присутствии хозяина, хозяйки, их дочери, служанки, Мариторнес и постояльцев, зашел разговор о необычайном помешательстве Дон Кихота и о том, как его разыскали. Рассказов о чудачествах и приключениях рыцаря было предостаточно.
9: Я считаю, что виной всему рыцарские романы. Вот от них у нашего идальго и зашел уму за разум.
10: Да, да.
5: А на мой взгляд, нет в мире лучшего чтения, сеньоры. У меня есть 2-3 таких романа. Когда по праздникам во время жатвы собираются жнецы, то среди них всегда найдется грамотей. Он берется за книгу, а мы, человек 30, садимся вокруг и слушаем, развесив уши.
6: Да, а я тоже бываю довольна. Во время этих чтений в доме наступает покой и тишина. Ты даже забываешь со мной поругаться. А дочь иногда даже плачет.
7: Ой, мне так нравятся печальные речи рыцарей, тоскующих по своим дамам. Я иногда плачу от жалости к ним.
5: А когда в книге речь дойдет до яростных ударов, которые рыцари раздают налево и направо, мне до страсти хочется вмешаться в эту схватку.
9: Вы лучше принесите, сеньор хозяин, все ваши книжки. Мне очень хочется на них взглянуть.
5: С удовольствием.
1: И хозяин гостиницы принес 3 огромных тома.
5: Вот, пожалуйста, сеньоры.
9: Ну-ка, ну-ка. Первая — Дон Серанхилио Фракийский.
10: Вторая — Фелисмарте Герканский.
5: А третья — история великого капитана Гонсало Эрнандеса Кордовского. Все 3 книги хороши.
9: Ну, я бы так не сказал. Первые 2, и Серанхилио, и Фелисмарте, следовало бы попросту отправить в печку.
10: Правильно, падре. Помнится, что такие же 2 мы уже когда-то сожгли.
5: Как это сожгли? За что?
9: А потому что в этих книгах все неправда, все выдумка, от них только вред.
5: Да? Как это неправда? Где?
9: Да там все бредни и нелепости.
5: А я считаю, что все, о чем там говорится, истинная правда. Вот, например, послушайте. И тогда рыцарь Амадис, истекающий кровью, почти вонзил свой меч в горло великана Гамбарилио с тем, чтобы тот понял, кто стоит на защите оскорбленных и униженных, тех, у кого отобрали последний реал, и потому они лишены счастья радоваться солнцу, пустошенных тобой, негодяй, в селениях. Почувствуй острие моего меча, исчадие ада, и осознай, что всегда найдется тот, кто во имя страдальцев готов уничтожить зло даже ценой своей жизни.
10: Кажется, падре, нашему хозяину недостает совсем немного, чтобы стать вторым Дон Кихотом.
9: Мне тоже так думается. Послушайте, братец мой, ведь ни Фелисмарте Герканского, ни Дон Серанхилио Фракийского, ни других рыцарей, о которых рассказывается в романах, никогда не было на свете.
10: Конечно! Это же все выдумки этих писак, сочинивших свои книги ради пустого развлечения.
5: Да полно вам, сеньоры, мне зубы заговаривают. Я и сам до 5 считать умею, и знаю, где мне сапог жмет. Неужто вы хотите убедить меня в том, что все в этих прекрасных книжках ложь и вздор? Да ведь напечатаны-то они с разрешения членов Королевского совета. А это не такие господа, чтобы позволить печатать лживые сказки о волшебствах и сражениях. Ведь это значило бы попусту сбивать с толку верных подданных короля.
9: Да мы ведь уже сказали вам, друг мой, что все эти романы пишутся для развлечения праздной публики.
10: Да!
9: Ведь разрешает же правительство игру в шахматы или мяч.
10: Вот именно.
9: Почему же не разрешите печатание рыцарских романов? Вот вам ваши книги, сеньор. Решайте сами, что в них правда и что ложь. И да пойдут они вам на пользу. Дай только Бог, чтоб вы не захромали на ту же ногу, что и ваш постоялец, Дон Кихот.
5: Ну нет, я еще с ума не спятил, чтобы сделаться странствующим рыцарем. Я ведь прекрасно понимаю, что теперь порядки уже совсем не те, как во времена странствования этих славных рыцарей.
1: Санчо, хранивший против своего обыкновения глубокое молчание, внимательно прислушивался к разговору хозяина со священником и цирюльником. Услышав, что рыцарские романы — чистейший вздор, и что никаких рыцарей больше нет, Санчо Панса сильно призадумался о том, чем может окончиться путешествие его господина в страну Микомикон. Растерянный и смущенный направился он в чуланчик, где спал наш Идальго. Но через несколько минут он выбежал оттуда в сильнейшем смятении.
11: Сюда! Сеньоры, скорее на помощь! Сюда! Мой господин вступил в жесточайший бой, страшнее которого мои глаза еще не видели. Клянусь Богом, он нанес такой удар великану, врагу сеньоры, принцессы Микомикон, что отсек ему голову начисто, словно репу.
9: Что вы такое говорите, братец? В своем ли вы уме, Санчо? Как это может быть? Ведь великан находится за 2000 миль отсюда.
11: Берегись, вор! Разбойник! Трус ты в моих руках! Теперь уж ничто не спасет меня!
12: Что же вы стоите? Бегите на помощь моему господину! Впрочем, он и один справится с врагом. Великан уже убит и дает теперь ответ Богу за всю свою нечестивую жизнь. Я сам видел, как лилась кровь и как слетела с его плеч голова здоровенная, что твой бурдюк с вином.
5: Убейте меня, если этот Дон Кихот или Дон Дьявол не вспорол один из моих бурдюков с красным вином, что висит у него над изголовьем. Это вино! Вино течет! Да этот дурень вообразил, что будто бы это кровь!
1: С этими словами он кинулся на место битвы. Все бывшие в комнате последовали за ним в чулан. И тут их глазам представилось удивительное зрелище. Наш Идальго в короткой рубашке стоял посреди чулана, его длинные тощие ноги, покрытые волосами, были порядком грязны, голову украшал красный засаленный ночной колпак, принадлежавший хозяину, на левой руке было намотано одеяло, столь ненавистное по хорошо известной нам причине Санчо, а в правой он держал обнаженный меч, которым наносил удары в разные стороны.
11: Прочь! Прочь, тварь! Негодяй! Получай! Получай! Исчадье дьявола! Вот тебе!
1: Но удивительнее всего было то, что он проделывал все это с закрытыми глазами. Воображение его было занято мыслями о предстоящем ему бое. Ему привиделось, будто он уже добрался до королевства Микомикон и сражается со своим врагом. В полусне он принял бурдюки за великана и так изрубил их, что вся комната была залита вином. Увидев, что погибло его добро, хозяин пришел в ярость. Стиснув кулаки, он набросился на Дон Кихота и, наверное, избил бы его до полусмерти, если бы священник и цирюльник не вступили за бедного рыцаря. Но и побои не разбудили нашего Идальго. Цирюльнику пришлось принести из колодца большой котел холодной воды и окатить его с головы до ног. Только тогда он, наконец, проснулся. Тем временем Санчо тщетно шарил по всем углам, стараясь найти голову великана.
13: Я наперед знал, что в этом доме непременно наткнешься на какое-нибудь колдовство. В прошлый раз на этом самом месте я получил столько пинков-тумаков, что даже вспомнить страшно. А кто мне их надавал, один черт знает. Теперь вот пропала эта голова. Между тем я собственными глазами видел, как мой господин отрубил ее и как кровь брызнула фонтаном.
5: Какая кровь? Какой фонтан? Разве ты не видишь, мошенник, что все эти фонтаны крови хлещут из проткнутых бурдюков? Смотри, дурак, не захлебнись в красном вине! Чтоб твоего господина на том свете черти так и стыкали, как он и стыкал мои бурдюки! Теперь ему не помогут никакие привилегии рыцарства, дьявол его побери! Я

0: Между тем священник, желая успокоить Дон Кихота, взял его за руку, а тот, думая, что перед ним принцесса Мика Микон, опустился перед священником на колени.
1: Отныне, Ваше Величество, высокородная и знатная сеньора, вы можете жить спокойно, не боясь козни этого подлого существа. А я отныне могу считать себя свободным от взятого обязательства, ибо с помощью великого Бога и милости той, ради которой я живу и дышу, исполнил я свое обещание.
0: Наконец, священнику с цирюльником удалось уложить Дон Кихота в постель. Видно было, что рыцарь изнурен до крайности, так как он сразу погрузился в сон. Санчо все еще никак не мог отыскать голову великана.
2: Где же эта голова? Куда же она пропала? Я же сам видел собственными глазами, как ее отрубили.
0: А хозяин с хозяйкой продолжали ругать незадачливого рыцаря, на чем свет стоит.
3: Не в добрый час. В проклятую минуту вошел к нам этот странствующий рыцарь. Чтоб мои глаза его не видели, а? Дорого же он обошелся нам. В прошлый раз уехал, не заплатив ни за ужин, ни за постель, ни за солому, ни за себя, ни за своего оруженосца, ни за овес для лошади и осла.
4: Вы знаете, что он заявил? Мол, странствующие рыцари ищут приключений и потому не обязаны платить.
3: Да, и вот теперь вдобавок ко всему этот дурацкий рыцарь изрешетил бурдюки и выпустил вино. Чтобы ему так кровь из жил выпустили. И пусть он не воображает, что на этот раз ему все сойдет с рук.
0: И много других слов наговорила разгневанная хозяйка. Ей вторила ее добрая служанка Мариторнес. Только дочка молчала и время от времени усмехалась. Наконец священник успокоил их, пообещав хорошо заплатить и за бурдюки, и за все прочее. Между тем Санчо, отчаявшись найти голову великана, стал внимательно прислушиваться к причитаниям хозяйки и речам священника. И тут он, наконец, убедился, что никакого свирепоглазого великана вовсе не было, а господин его сражался с хозяйскими бурдюками. Это его очень огорчило. Но хуже всего было то, что никто из присутствующих, ни хозяин с хозяйкой, ни священник не обращались с принцессой, как она того заслуживает. Все называли ее Доротеей и сеньориной. Шутили, смеялись. Да и сама она держалась очень просто. Шепталась и перемигивалась с хозяйской дочерью, болтала и любезничала с гостями. Словом, совсем не походила на знатную принцессу, наследницу огромного королевства. И страшное подозрение зародилось у него в голове.
2: А что, как все это обман? Не морочит ли нам с господином голову, чтобы позабавиться на наш счет? Удивительно только, что такой степенный человек, как священник, замешан в этой шутке.
0: Мучимый всеми этими сомнениями, Санчо не вытерпел и решительными шагами направился в комнату Дон Кихота, который как раз в эту минуту проснулся.
2: Ну, теперь, ваша милость, сеньор печальный образ, вы можете спать, сколько вам заблагорассудится. Вам нечего уже заботиться о том, чтобы сразить великана и возвратить принцессе ее королевство. С этим делом все кончено.
1: И я так думаю. У меня с великаном был жестокий и страшный бой. В конце концов, мне удалось нанести ему решительный удар. Я снес ему голову с плеч, и кровь полилась рекою, словно вода.
2: Скажите лучше, словно красное вино. Осмелюсь доложить вашей милости, что убитый вами великан всего-навсего огромный бурдюк с красным вином, а отрубленная голова, будь она неладна, эта голова, я искал ее повсюду, чтобы представить в доказательство вашей победы принцессе Микомиконской, но нигде не нашел.
1: Что за вздор мелешь, ты безумец? Ты, видно, совсем потерял рассудок.
2: Эх, если бы ваша милость посмотрела, каких она наделала дел и сколько надо будет заплатить за битву вашей милости с великаном. Продырявленные бурдюки и пролитое вино, да вы не то еще увидите, сеньор. Доложу вам, что принцесса Микомиконская превратилась в обыкновенную даму по имени Доротея. Вот какие удивительные вещи произошли, пока вы спали.
1: Ничто не способно удивить меня, ибо еще в прошлый раз, ты, наверное, помнишь, в этом доме совершались волшебные превращения. Неудивительно, что и теперь случилось нечто в этом роде.
2: Ну, хорошо, пусть так, как ваша милость говорит, но одеяло-то, на котором меня подкидывали, было не заколдованным. Я хорошо помню, как тот самый хозяин, который сейчас грозит выставить вам счетец, держал с одного краю самое обыкновенное одеяло и подбрасывал меня изо всех сил, да еще с шуточками, с прибауточками. Хоть человек я не ученый и грешный, но полагаю, что раз все так и было, то значит никакого волшебства тут не было, а была просто здоровая трепка.
1: Пора разобраться, в чем тут дело. Подай мне одеться, я хочу посмотреть на все эти превращения, о которых ты рассказываешь.
0: В это же время священник и цирюльник вместе с Доротеей обсуждали вопрос, как им быть дальше. В конце концов решили, что Доротея по-прежнему будет играть роль принцессы Микомиконской и постарается убедить Дон Кихота, что его борьба с великаном еще не кончена, и он должен сопровождать ее в королевство Микомикон. Едва они успели столковаться между собой, как появился Дон Кихот в полном вооружении. На голове у него красовался исковерканный бритвенный таз, шлем мамбрина. Костлявое тело облекли заржавленные латы. В руках был щит. С торжественным и спокойным видом он приблизился к прекрасной Доротее.
1: Прекрасная сеньора, мой оруженосец доложил мне, что ваше величество погибло, и что вы исчезли, ибо из королевы и знатной дамы, которой вы были раньше, вы стали просто девицей. Если это произошло по воле короля-мага, вашего отца, который совершил это грустное превращение из недоверия к моим силам, боясь, что я не смогу защитить вас, то прошу вас, не верьте этому превращению. Несколько часов тому назад я уничтожил дерзкого великана Пандофиландо.
2: Да.
1: Просто моя скромность не позволяет мне распространяться о моем подвиге.
4: Да о чем вы толкуете, сеньор? Какой там великан? Просто-напросто изрешетили мои бурдюки сыном.
5: Да, сын мой, прошу вас, сын мой, подождите.
1: Повергнув главу вашего врага на землю, я на вашу главу в скором времени возложу корону, которая по праву вам принадлежит.
6: Доблестный рыцарь печального образа. Не верьте тому, кто сказал, что я изменилась. Ибо и сегодня я та же, что была вчера. И благоволите, сеньор, вернуть ваше доброе мнение о моем отце. Он ни при каких обстоятельствах не изменил бы своего мнения о самом храбром и знаменитым из всех странствующих рыцарей. Я не оставила мысли воспользоваться мощью вашей непобедимой руки. Завтра же мы двинемся в дальнейший путь. Сегодня уже поздно, и мы не успеем сделать большого переезда.
5: Если сеньора принцесса решила, что мы тронемся в путь завтра, то пусть так и будет. Всю ночь мы проведем за приятной беседой, а завтра последуем за благородным рыцарем.
7: Какое счастье быть свидетелями отважных и неслыханных подвигов, которые предстоит совершить Дон Кихоту.
8: Вы слушали 15-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса, Михаил Филиппов, священник, Юльен Балмусов, цирюльник, мастер Николас, Владимир Левашов, хозяйка гостиницы, Ирина Муравьева, хозяин гостиницы, Александр Ильин, Доротея, Елена Харитонова. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время. Театр «Радио России».
9: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим сегодня об эпидемиях, которые сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Мы, конечно, с ними отчаянно боремся, но одерживаем лишь временные победы. Избавление от этого зла не принесла даже цивилизации 20-21 века. Вот уже и человека в космос запустили, и энергию атома приручили, научились редактировать геном живых существ, создали искусственный интеллект. А с бактериями и вирусами сладить не можем. Можно считать, что мы пока окончательно ликвидировали только одну инфекцию – натуральную оспу. Об этом официально заявила Всемирная организация здравоохранения в 1979 году. Так что защищенность человека от многих других инфекций весьма эфемерна. Время от времени нам напрямую угрожают то холера, то дифтерия, то корь, а то и новые, ранее неизвестные заразы. И не только человеку. Достаточно вспомнить историю этого года со вспышкой пастереллеза в Новосибирской области. В чем же дело? А дело в том, что наука до сих пор точно не знает, от чего вдруг вспыхивает эпидемия. И сегодня я хочу рассказать вам о весьма плодотворной, научно обоснованной и, несомненно, актуальной, как мне кажется, концепции, которая дает ответ на вопрос «в чем же дело?». Эту концепцию разработал доктор биологических наук Евгений Владимирович Ротшильд вместе со своими коллегами на основе многолетних объемных исследований. Кстати, в журнале «Химия и жизнь» мы писали о ней 30 лет назад. Но мне кажется, пришло время о ней напомнить. Итак, чем же объяснить беспомощность современной медицины перед внезапными, вот подчеркиваю, всегда внезапными эпидемиями? Причины в основном объективные, ну, потому что врач, защищая человека от инфекции, работает с его внутренней средой. То есть он активизирует иммунную систему пациента, либо травит микробов антибиотиками или иными химическими препаратами. Но, однако, многие возбудители болезней, особенно вирусы, успешно обходят преграды иммунитета и малочувствительны к лекарствам. Итак, медицина привыкла работать с инфекциями через внутреннюю среду, то есть организм хозяина, человека. А что же внешняя среда? Ведь именно оттуда, из природы, к нам приходят все инфекции. Известно, что микробы бурно реагируют на среду. Собственно, ну как и все живое. Во всяком случае, на солнечные бури они откликаются безотказно. Их активность резко повышается. Почти 100 лет назад это убедительно доказал наш выдающийся соотечественник Александр Леонидович Чижевский, основоположник гелиобиологии. А может быть, есть и другие природные факторы, способные влиять на инфекционные болезни? Самое интересное, что такие факторы известны. Например, состав химических элементов в пище, воде и воздухе. Все организмы, включая человека, чутко реагируют на изменения привычного соотношения элементов, ну, которые поступают к нам извне. Болезнетворные микробы – не исключение. Хотя сведения на этот счет в научной литературе довольно скудные. И, честно говоря, специалисты вообще не придают значения внешним факторам. А между тем, именно эти факторы объясняют, почему вдруг болезнетворные микроорганизмы, доселе мирно сосуществовавшие с животными, вдруг впадают в бешенство и превращаются в безжалостных агрессоров. Вообще-то говоря, убийц. Здесь ключевую роль играет резкое изменение состава химических элементов во внешней среде. Однако прежде, чем такая идея обрела вид научно обоснованной концепции, прошел не один десяток лет. Все это время Евгений Владимирович Ротшильд вместе с коллегами изучал чуму в естественных природных условиях. Ну, имеется в виду, конечно, чуму грызунов. Вообще чума, как ни странно, довольно обычная и привычная болезнь небольших растительноядных зверьков – грызунов. Они живут в глубоких и разветвленных норах, в степях, пустынях и горных лугах. Причем живут они оседло, путешествиям не склонны и кормятся поблизости, не отходя дальше нескольких десятков метров от дома. Поэтому за развитием болезней среди таких животных наблюдать очень удобно. Ну вот давайте сначала расскажу общепринятый взгляд на развитие чумы в природных очагах. Специалисты считают, что возбудители инфекции, то есть бактерии чумы в данном случае, непрерывно циркулируют среди диких животных, ну, собственно говоря, носителей этой бактерии. Потом вдруг кто-то из зверьков заболевает и заражает окружающих сородичей прямым контактом или с помощью клещей, блох и комаров. Этот процесс регулярно и устойчиво воспроизводится в природе. Когда животных много, среди них развиваются массовые заболевания, называемые эпизоотиями. А когда зверьков остается мало, сохраняется лишь цепочка единичных случаев болезней. Эту концепцию выдвинули почти 100 лет назад и приняли затем на веру, как нечто очевидное. И долгое время она действительно не вызывала особых возражений. Однако постепенно накапливались факты, которые не укладывались в принятую систему. Ну, например, непонятно было, куда исчезает чумная бактерия во время многолетних перерывов между вспышками чумы. В природе ведь никто зверьков не лечит, и никуда они не переселяются. Чума сама вспыхивает и сама потухает, затаившись на многие годы. То есть чумная палочка продолжает жить рядом со своими жертвами безо всяких для них последствий. Она безопасна. Но однажды что-то происходит, и бактерии чумы становятся смертельно опасной. Но почему? К концу 70-х годов 20 века кризис традиционной теории осознали уже многие. И вот тогда и стали внимательно присматриваться к жизненным циклам возбудителей инфекции. Выяснилось, что десятки видов болезнетворных микробов обитают и размножаются во внешней среде, в почве и водоемах. А кроме того, они могут долго жить в организмах своих хозяев животных в виде безвредных и даже полезных сожителей сапрофитов. Оставалось теперь выяснить, что это за естественный фактор, под действием которого совершается драматическая перестройка отношений между микробом и хозяином. И вот если перебрать различные природные факторы, то самый подходящий из них – это состав микроэлементов в растениях, которыми питаются животные. В живых организмах, и в нашем в том числе, содержится в ничтожных количествах 1,5-2 десятка микроэлементов. Это преимущественно металлы. И все они невероятно активны. В смысле, биологически активны. Впервые на особую роль микроэлементов в биологических процессах указал основатель отечественной геохимии академик Владимир Иванович Вернадский. Он отметил, что состав почвы не случайен, а находится в тесной связи с составом других частей биосферы. Владимир Иванович Вернадский создал учение, согласно которому химические элементы костной и живой материи связаны. Он утверждал и оказался прав, что микроэлементы жизненно необходимы любому живому организму, потому что они регулируют жизненные процессы. Многие заболевания человека связаны с содержанием химических элементов в окружающей среде, с их избытком недостатком и дисбалансом. Я говорю о воде, которую мы пьем, и о растениях, которые мы едим. А микроорганизмы еще более чувствительны к таким колебаниям. Микроэлементы поступают из почвы и грунтовой воды в растения, которыми питаются животные, но в том числе и человек. В организме животного эти микроэлементы формируют среду, в которой обитают бактерии и вирусы. Пока с концентрациями микроэлементов все нормально, бактерии и вирусы не безобразничают и ведут себя тихо и мирно. Но как только баланс нарушается,

0: два братана Ойлані, Сундалой хлиняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
4: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
5: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
4: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
5: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
4: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
5: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа

0: мяса вы можете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного +22 03.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
0: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью. В общем, просто плохим самочувствием.
0: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
0: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
0: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
0: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного +22 03 и узнайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
0: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает пилорис?
0: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности. обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
0: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да уж. Любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
3: «Бородин» — это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
2: И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.